0: Разум, который оперирует абсолютно иными категориями. Разум, по сравнению с которым Мурзик просто глупый котенок. Искали. Это слово резануло Ингу по ушам.
1: Значит, вы нашли его? В тот момент, когда я из рубки сюда... Знаешь, Костя, мой разум далек от совершенства.
0: Инга. Константин обнял девушку за талию и нежно поцеловал в носик. Когда Мурзик осуществлял переход из каюты в рубку, он знал, где находится твой корабль и с какой скоростью он движется. У него даже была монтажная схема Галилея. Ты же осуществила гораздо более красивый переход, не имея ни малейшего представления о местонахождении Диптиха. Совершенный разум — удел котят. А мы нашли нечто большее. Совершенную интуицию.

0: Томас Оуэн. Дагиды. Дагиды, говорят еще эльфиды, фигурки. Она стояла возле камина, очень красивая, в белом платье с черной отделкой. Пояс был украшен изящным кружевным бантом. Она держалась независимо и даже несколько вызывающе. Шампанское, очевидно, серьезно ее увлекало. Осушив очередной бокал, она резко поставила его и дружески мне подмигнула. Остальные разошлись маленькими группами. Вернер Б. с присущей ему комичной серьезностью рассказывал историю про биде из чистого золота, потом о слишком женолюбивом скрипаче. Все вокруг хохотали и вытирали глаза. Мелузина фон Р. сняла туфли, влезла на спинку дивана и принялась порхать по диванам и креслам, словно канарейка, что в своей клетке прыгает от качелей к питьевому корыцу. Все восхищались ее ловкостью и отвагой. Я наблюдал за красивой незнакомкой. За столом она сидела довольно далеко, и мне трудно было разглядеть ее имя на карточке перед прибором. Имя, которое я плохо расслышал, когда нас представляли друг другу. Она поманила меня и улыбнулась, самоуверенно и рассеянно вместе с тем. «Почему вы не пьете? Выпейте со мной?» Она выхватила из рук лакея бутылку шампанского, наполнила свой бокал, протянула мне и сказала примерно следующее. «А вы смотритесь не таким идиотом, как другие». «Это, вероятно, первое впечатление. Дайте вашу руку». Она мельком взглянула на протянутую ладонь, что можно было увидеть за секунду, выпила предложенный мне бокал и курьезно нахмурилась.
1: «Да, да. Что, да. Вы меня заинтересовали. У вас есть рука».
0: «К счастью, даже две».
1: «Это хорошо. По двум рукам гадать лучше».
0: «А что, где это?» Она поискала глазами шампанское и надула губы, выразительно подняв пустой бокал.
1: «Впрочем, вы такой же идиот».
0: «Идите сюда, моя дорогая». Я усадил ее возле себя на белом кожаном канапе.
1: «Устраивайтесь. С вами что-то случилось. И позвольте, как вас зовут?»
0: Она напоминала маленькую рассерженную девочку. Помолчала, потом прошептала:
1: «Сузи».
0: Весьма старомодно. «Сузи, а дальше?»
1: «Сузи Баннер».
0: Я погладил ее запястье и спросил как можно мягче: «У вас такой вид, словно вы сейчас расплачетесь. Что произошло?» Она резко повернулась ко мне.
1: «Скажите тоже, я не собираюсь хныкать. Я очень довольная и очень счастливая. Пойдемте танцевать».
0: Как раз поставили бодрый ритмичный диск, и несколько человек принялись функционировать в центре комнаты. «Я не танцую».
1: «Не танцуете? А вы кто? Доктор, адвокат, автомеханик, а может, инвалид?»
0: Она сделала движение встать, но я удержал ее. «Останьтесь, прошу вас, и расскажите, что произошло». В этот момент Мелузина фон Р. пролетела над нами, направляясь от спинки кресла к подоконнику, но, похоже, подвиги эквилибристки перестали интересовать общество.
1: «Шикарная фифа», — заметила Суси. «Местами свинья, но шик присутствует».
0: «Скажите, вы много читаете?»
1: «Очень мало, а что?»
0: «Касательно вокабуляра, лексика у вас не блестящая». Она посмотрела на меня с комичным возмущением.
1: «Свинство какое! Ну и ну! Со мной еще никто так не разговаривал. Позовите-ка этого типа с шампанским».
0: Она, смеясь, протянула бокал и состроила забавную рожицу. Потом прохрипела, пытаясь говорить угрожающим басом.
2: «Сам не пьет и, небось, считает меня пьяницей».
0: Потом перешла на обычный тон. «Признаться, я ожидал большего понимания от человека с такой серьезной философической рукой. Как вас, кстати, зовут?» Я назвал себя.
1: «Ах да, памятник черту. Имена забываю, а лица помню хорошо. Я бы хотел повидать вас еще. Разумеется, в постный день».
0: Она взяла с круглого столика изящную золоченую сумочку, пошарила и достала визитную карточку. Энергично щелкнула пальцами, требуя ручку, и написала номер телефона. Ее глаза понемногу затуманились. Она выпила еще бокал, запрокинула голову и пошатнулась. Шампанское подействовало. Сопровождавший ее высокий элегантный мужчина с беспокойными глазами, он явно не был ее мужем, если вообще таковой имелся, подошел, сказал ей на ухо несколько слов и помог подняться. Через несколько недель, к моему великому удивлению, я получил от Сузи Баннер записку, где невозможным почерком была изложена просьба встретиться как можно скорее. Я пришел в восторг только наполовину, поскольку терпеть не могу пьющих женщин. Чего она хотела от меня? Вряд ли какого-нибудь пустяка.
1: Я предполагал, что в жизни этой женщины случилось нечто серьезное, опасное даже. Она испытывала нужду поговорить именно с человеком посторонним. Естественное желание. Сколько раз уже, особенно в поездках, мне приходилось выслушивать исповеди, зачастую весьма неординарные, неизвестных, терзаемых потребностью высказаться. Итак, я направился к Сузи Баннер. Она жила в солидном особняке устаревшего, впрочем, стиля, который мало ассоциировался с ее персоной. Великолепная субретка ввела меня в большой кабинет, где напротив гобелена работы Яна Ван Нотена висел портрет мужчины в полный рост. Мужчина отличался импозантностью и странной, едва заметной улыбкой. Хороший портрет, вне всякого сомнения, однако совершенно не во вкусе сегодняшнего дня. Сузи Баннер влетела, как порыв ветра, горячо сжала мне руки, потом отстранилась и указала на портрет. «Мой муж!» Потом усадила меня на мягкое черное канапе. «Очень мило с вашей стороны, что нашли время прийти. У меня к вам просьба». Мое лицо, как я предполагал, сохраняло невозмутимость. «Не волнуйтесь, речь не о деньгах. Я хочу сделать вас конфидентом в кое-каких важных вещах, касающихся моего прошлого, от которых я смогу избавиться, если только сообщу их человеку, способному меня понять». «Но почему?» «Почему вы?» «Потому что я не вижу подобного человека среди моих друзей, родственников, и к тому же, как мне сообщили, вы питаете интерес к тайной жизни индивидов и причудливым капризам судьбы. Надеюсь, вы не сочтете меня сумасшедшей и выслушаете сочувственно». «Чего вы ждете от меня конкретно?» «Внимание, сохранение тайны и помощи».
0: «Многовато, не так ли?»
1: «Опасаюсь...» «Зато я не боюсь. Вы самый подходящий человек. Не слишком скромный, не слишком самоуверенный и не ригорист».
0: Последнее слово она растянула и акцентировала окончание. Затем открыла старый секретер, в котором прятался маленький бар, достала оттуда бутылку шампанского и ловко откупорила. Наполнила два стакана, один выпила сама, а мне предложила другой.
1: «Поговорим серьезно. Прежде всего, знаете, что я вдова. Мой муж умер 4 года назад. Это был известный финансист, что, безусловно, имеет свою бесподобную сторону. Но это был, как бы вам сказать, тип неизлечимо изломанный.
0: Мало кто знал мрачный секрет его натуры, так как он с чрезвычайной ловкостью играл роль безупречного светского человека, и при этом
1: что за извращенный дух, какая изломанная душа, что за маниакальная страсть к любой анормальности.
0: Был ли он безумцем, когда мы с ним познакомились 15 лет назад, или все это появилось позднее? Не могу точно сказать. Мысль о его чрезвычайной странности пришла мне в голову, когда я впервые попала в его кунсткамеру.
1: Давным-давно, еще перед нашим браком, он устроил приватный кабинет редкости и с тех пор неустанно его пополнял. В ящиках и витринах хранились причудливые экспонаты, имеющие отношение к магии, колдованию, эротизму. Этот кабинет был всегда закрыт, и никто, кроме него, не имел туда доступа. Словно жена синей бороды, я воспользовалась однажды его длительным отсутствием, проникла в запретную комнату и узнала ужасные секреты человека, которого все считали холодным, уравновешенным тельцом. Сузи Баннер вздохнула и замолчала. «Так, и что хранилось в этой комнате?»
0: «Все, что угодно. Раковины и корни, напоминающие человеческие гениталии, челюсть волка-оборотня, камни с вырезанными на них магическими формулами и странными символами, глиняные восковые фигурки в полжелтевших бандалетах, пронзенные иголками или гвоздями, бронзовые и серебряные статуэтки монстров и андрогинов». Я не на шутку заинтересовался. Моя собеседница это заметила и увлеченно продолжала.
1: «Там хранилось под стеклянным колпаком маленькая высушенная сирена цвета охры. Можно было разглядеть лицо, почти человеческое, и крохотные руки. Туловище напоминало рыбу, только без чешуи. Затем большой кусок горного хрусталя с резкими угловатыми гранями, в центре которого навечно застыл удивительный пропорциональный гомункул. Имелся также скелет ребенка о двух головах, ожерелье, где были поочередно нанизаны человеческие ногти и жемчужины, медальоны с прядями волос, броши и кольца, в которые были вделаны человеческие зубы, несколько десятков стеклянных глаз, разнообразные протезы из полированного дерева, кожи и серебра. Господи, все что угодно. Циничным, античеловеческим, сатанинским веяло от таких жутких вещей, собранных в одном месте».
0: «А где сейчас эта коллекция? Хотелось бы на нее взглянуть».
1: «Рассеяно! Уничтожено!» — чуть ли не восторженно воскликнула Сьюзи Баннер. «Я продала вещи, обладающие реальной художественной ценностью, а остальные, все эти запыленные зловещие амулеты и фетиши, сожгла здесь, в кабинете». Она указала на большой камин.
0: «Какая потеря!» — прошептал я разочарованно.
1: «Вам нравятся подобные объекты?» «Неудивительно, впрочем. Но так было нужно. Это отравило мою жизнь и погубило его».
0: Наполнив свой стакан, она наклонилась ко мне и сощурила глаза. «Мой муж был монстром, понимаете? Я убил его». Она медленно пила шампанское, не сводя с меня глаз. «Какая мрачная эстетика, какая черная романтика!» Скептический юмор, надо полагать, отразился на моем лице. Она даже возмутилась. «Напрасно не верите. Поразмыслите секунду. Неужели вы воображаете, что я стала бы вас беспокоить из-за какого-то пустяка? Лгать куда легче, чем говорить горькие истины. Или вы думаете, что я решила придать своей особе немного драматического шарма? Я не заинтересовала вас. Я дала вам адрес, номер телефона, и что же? В отличие от других мужчин, вы даже не среагировали. Невинные несчастные женщины или расчетливая преступница, вам ни тепло, ни холодно, так или нет?» «Пожалуй, да. Я вас пригласила именно потому, что, на мой взгляд, вы способны понять некоторые вещи. Хорошо, допустим, это так. Тогда зачем, черт возьми, признаваться мне в каком-то преступлении? Вы намереваетесь покаяться, сесть в тюрьму?» Она гордо выгнула свой изящный торс и посмотрела на меня с вызовом. «Ничуть не собираюсь. Я не чувствую себя преступницей, мне не в чем каяться. Мой муж только получил по заслугам». «Пожалуй, многовато для коллекционера оригинального, безусловно, безобидного». Я говорил неискренне, чтобы ее спровоцировать, так как начал думать, что все далеко не так просто. Я поднял голову на портрет покойного. Импозантный мужчина с глубоким проницательным взглядом. Неопределенная и беспокойная улыбка. Под буржуазной респектабельностью мне привиделось нечто опасное, болезненное. «Он совершал много не очень-то красивых поступков», — продолжала его жена. «Я сейчас не хочу о них вспоминать и не хочу его осуждать. Но за один я никогда его не прощу. Он заплатил за это жизнью». «Можно спросить, за какой?» Лицо моей собеседницы застыло, затвердело. Губы исказило ненависть. «Он убил ребенка, которого я носил». На сей раз я наполнил стаканы и, признаюсь, моя рука задрожала. Я выпил глоток, стараясь не смотреть на Сузи Баннер. Я не мог представить сути этого удивительного обвинения. Просто ничего не мог понять. Может, она не совсем в здравом уме? «Истину», — продолжала она, — «нелегко выявить. Это неуловимо. Нельзя так же рассказать в двух словах. Мне надо просто помочь, не пытаясь ничего упростить. Постараюсь сделать все, что смогу. 7 лет назад я родила мертвого ребенка. Такого поворота невозможно было ожидать. Беременность протекала нормально, без инцидентов. Можно понять, в каком отчаянии я была. И тогда-то мне стало ясно, насколько я и мой муж чужды друг другу. Я ждала утешения в эти трудные часы, а муж отнесся к произошедшему с феноменальной легкостью. Ведь он обязан был меня ободрить, объяснить, что подобные казусы случаются сравнительно часто, хотя бы обещать, что у нас будет другой ребенок. А он шутил, фанфаронил, издевался. Возможно, он полагал, что вы не созданы для материнства. Возможно, не хотел заронить надежду, которой, как он думал, не суждено сбыться. Нет, все обстояло гораздо хуже. Понимаете, он ненавидел жизнь. Молодость и свежесть вообще раздражали его. Ему нравились только его проклятые книги и макабрические коллекции.
3: И что же вы предположили?
0: Поначалу ничего. Наша жизнь усложнилась. Я, конечно, не представляла его роли в смерти моего ребенка, но стала испытывать отвращение к нему. К нашим разговорам примешивались горечь и неприязнь. Можно было по 1000 признаков угадать, что мы в откровенной вражде, и что этой вражде положит конец только развод или смерть. И вот однажды мой муж показал мне нож для разрезания бумаги. В рукоятку была вделана миниатюрная детская рука.
3: «Воспоминания о твоем сыне», — сказал он. Его губы кривила жестокая гримаса. «Я сумел незаметно отсечь его запястье секатором перед тем, как его положили в гробик. Я сделал это во имя нашей любви. Смотри, вот нечто, принадлежащее нам обоим. Серебряная оправа изящна, не правда ли?»
0: «Какой ужас!» – прошептал я.
3: Она встала. Она была словно в трансе. Ноги подкашивались, губы дрожали. «В Вы еще не знаете всего.
0: Она подошла к столу, выдвинула ящик, достала нож для разрезания бумаги и положила передо мной.
3: Лезвие слоновой кости увенчивал сероватые странные формы шарик, оправленный в серебро. Я нагнулся посмотреть. Это был крохотный сжатый кулачок. Зафасцинированный, я и хотел, и боялся его потрогать. Но тут Сузи Баннер принесла нечто другое. Маленькую куклу сантиметров 15 длиной, запеленутую как новорожденный. И на первый взгляд это напоминало внушительный и туго перебинтованный указательный палец. Однако наверху имелось утолщение, восковая головка с неопределенно переданными чертами лица. Когда мне был протянут сей предмет, я начал вертеть его в руках, не зная, что с ним, собственно, делать. Посмотрите внимательно и попытайтесь понять. Эта фигурка изображает моего ребенка. Муж сделал ее для колдования. Как я говорил, ребенок родился мертвым. У него была необъяснимая рана в родничковой ямке. Она соответствует, как я сообразила, когда нашла эту мерзкую куклу, вот этим искусственным травмам.
0: Она показала восковой череп куклы. Там виднелись булавочные головки. Видимо, острия вошли до предела в воск. Подобная пародия на игру в куклы, несмотря на кажущуюся невинность, оставляла тягостные и болезненные впечатления. Последствия не заставили себя ждать. Итак, ситуация с мужем прояснилась полностью. Я постаралась подавить свой ужас и гнев, чтобы не возбудить у него подозрений. Страстно принялась изучать различные книги из его библиотеки, которые вы, вероятно, знаете. Например, «Демономанию колдунов» Жанна Бадена, потом «Анну Асмон», «Мариуса де Креспа», «Альбера де Рохаса», «Папюса», «Харолана Виланова» и черт знает что еще. Я взирал на нее с изумлением. Эта женщина, глупая и тщеславная, как я недавно думал, изучала оккультных авторов и даже пыталась уяснить тайны магических операций, описанные там весьма приблизительно. Я высказал свое удивление и восхищение по поводу стольких знаний, приобретенных в столь ограниченное время, но все-таки как она перешла от теории к практике? Очень просто, улыбнулась она невесело. Я наивно и послушно исполнила то, что рекомендуется в трактатах по сорцеллерии.
3: Избавлю вас от изложения ритуальных деталей. Все это и унизительно, и ужасно. Главное, ужасно глупо. Но если это эффективно, пусть присутствует идиотство.
0: Последние слова мне напомнили нашу первую встречу, но она и не думала шутить. Налила себе шампанского размеренно и тщательно, как весьма дозирует свои фильтры. Потом снова подошла к столу и пошарила в ящике. Вот результат моих занятий. У меня в руках оказалась деревянная статуэтка сантиметров 25 высотой, вырезанная из цельного куска. Руки, ноги, туловище – все было сработано грубовато и наивно человеком, не имеющим необходимых инструментов, а также никаких познаний в данной области. Но голова восковая и вполне экспрессивная просто удивляла. Видимо, художник здесь постарался на совесть. Особенно удались надбровные дуги, очень синие глаза и очень красные губы. Посредине груди было нарисовано сердце, мишень. В него вонзились не слишком глубоко несколько гвоздей и булавок. В спине статуэтки была выскоблена дыра, заткнутая прозрачной пластмассовой пробкой от какого-то лекарственного флакона. Там лежали волосы, обрезки ногтей, окровавленный комок ваты. Сузи Баннер подождала, пока я внимательно рассматривал магическую фигурку и сказала: «Как видите, ничего не упущено. Я выбрал его слабое место сердца. Эффект не заставил себя ждать. Спустя немного времени он умер от инфаркта. Никаких подозрений». Я опустил голову, пораженный ее смелостью и спокойным цинизмом. Потом отложил фигурку и невольно взглянул на свою ладонь, словно боялся, что там остался кровавый след. Мне было не по себе. Я молчал. Молодая вдова вздохнула. «Все это не очень-то красиво, сами понимаете. Подобные события не могли не отразиться на моих нервах. Вот почему я пью. Слишком много пью, конечно. Хочется уйти от всего этого, как-то забыться». Она закрыла глаза, провела рукой по лицу, как будто смахивая невидимую паутину утомления. Глубоко вздохнула, улыбнулась бессильной непринужденной улыбкой и слегка наклонилась ко мне.
3: «Я прошу вас унести это с собой и уничтожить. Я уверен, вы способны хранить тайну. Из всех, с кем я общаюсь, вы единственный, кто может понять подобные вещи. Таких людей распознаешь по мгновенной и загадочной вибрации души. И ради бога, не беспокойтесь. Я через несколько недель покину эту страну и, вероятно, навсегда. Человек, который женится на мне и увозит меня, не хочет ни угадывать, ни тем более растолковывать некоторые эпизоды моей жизни. Он сейчас в том возрасте, когда ценит только настоящий момент. Он хочет отделить меня от моего прошлого, в некотором смысле освободить от меня самой. «Сделаю все, как вы желаете», — произнес я тоном, подобающе торжественным. «Когда-нибудь вы можете рассказать мою историю, изменив, разумеется, имена. Она того заслуживает, мне кажется». Сузи Баннер поднялась и дружески протянула мне руку. Я исполнил ее желание, но только не уничтожил магические фигурки. Подумайте, какая редкость. Отец и сын. Они входят в мою коллекцию. Я никому ее не показываю. Я создаю свою кунсткамеру. Страстная, потрясающая игра.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Олег Дивов. Американцы были на Луне. Рассказ из сборника «Поворот рек истории», издательство «Яуза», 2019 год.

0: Применение оружейных систем лунного базирования против наземных или космических целей осуществимо и желательно. Лунная военная мощь будет сильным сдерживающим фактором для войны из-за крайней трудности с точки зрения противника устранения нашей способности отомстить. Любые военные операции на Луне будут сложны для врага, если наши силы уже присутствуют там и имеют средства противодействия высадке или нейтрализации прилунившихся враждебных сил. Проект «Горизонт», том 1, июнь 1959. В том, что луноход русский, не было никаких сомнений. Здоровенное ведро с крышкой и 8 колес. Во избежание кривотолков, чтобы ты сразу понял, это ведро прилетело на Луну строить коммунизм, на нем нарисовали флаг Советского Союза, а для совсем тупых еще и написали USSR. И снизу помельче. Explosive. Do not touch. Майор Эрл по долгу службы разбирался в луноходах и ничего подобного раньше не видел. Таких мощных аппаратов Советы еще не строили. Ведро было реально здоровое. В нем запросто поместилась бы пара космонавтов и осталось место для ракетной установки или миномета. Крышка ведра была откинута. Это выглядело как приглашение. Ну-ка, загляни. Оцени подарочек. Только руками не трогай, а то взорвется. У обычного лунохода под крышкой теплообменник. У необычного... Сам догадайся с трех раз. Мирные русские луноходы не возникают ниоткуда на территории США, когда их там совсем не ждут. Майор Эрл обеими руками протер глаза. «Как-то мы промахнулись с тактикой», — подумал он. «Как-то мы забыли, что у русских все хуже, чем у нас, и всего меньше, чем у нас, за исключением одного. Дури у них однозначно больше». Разработчики проекта «Горизонт» считали, что если Советам хватит наглости напасть на американскую лунную базу, это может быть только классическая сухопутная атака. Враг скрытно подтянется вплотную, а потом в стремительном броске постарается разбить антенны и продырявить командный модуль. Любой другой вариант просто не имеет смысла. Нельзя подобраться к Луне незаметно. Нельзя просто взять и направить боевую ракету с Земли, чтобы накрыть наш лунный форпост термоядерным взрывом. Мы успеем заметить, успеем спросить, что бы это значило, и ответим сокрушительным ударом, от которого нет спасения. Перестрелка на Луне неминуемо означает, что Советы вот-вот начнут бойню на Земле. У русских только один шанс на победу в Третьей мировой войне. Сначала захватить базу «Горизонт-1». Русские должны появиться здесь непосредственно перед нападением на Европу или США, или на всех сразу, главное, внезапно, без объявления войны. Это все, что остается русским. Подлость и вероломство. У них нет другого выхода, кроме как замаскировать вторжение под научную экспедицию. Высадиться в почтительном отдалении и атаковать с поверхности. Если еще доберутся до нас, ученые фиговы. Луна — суровая хозяйка. На случай визита непрошенных гостей база «Горизонт-1» стоит тылом к неприступной скале. А спереди у нас запланированы обширные минные поля и система дальнего обнаружения. Русские придут, да как напорются на мины. И тут мы как выскочим, да как перестреляем их всех. А то и в плен возьмем кого-нибудь. И Госдепартамент тихонько спросит у товарища Брежнева. Ну что, поджигатель войны, допрыгался? Мы готовы устроить прямой эфир с Луны в любую минуту, и что ты на это скажешь? И товарищу Брежневу придется ответить, зачем его ученые полезли с оружием на нашу территорию. Мы здесь тоже маскируемся под научную экспедицию, но это вынужденная необходимость. Понятная и простительная. А русским придется врать в глаза всему человечеству, и человечество им такого не забудет. Казалось бы, все понятно. Кто первым успел закрепиться на Луне, тот и выиграл. Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу. Упс! Посреди базы советский луноход. Как на голову свалился! Подло-то как! Без единого выстрела! На всякий случай майор Эрл протер глаза еще раз. Очень хотелось сказать «Ущипните меня кто-нибудь!» Еще больше хотелось, чтобы ребята сейчас не выдержали и начали смеяться. Ну, пошутили, да. Кто-то из хьюстонских умников смонтировал запись, а мои интеллектуалы вывели ее на обзорные мониторы с утра пораньше и теперь наслаждаются. Смотрят, как у командира с просонья шерсть встает дыбом. Невинное солдатское развлечение. В конце концов, мы тут все солдаты. Увы. Дежурная смена базы «Горизонт-1» в полном составе, все 12 человек, таращилась на луноход выпученными глазами и смеяться не собиралась. Она даже не очень дышала. Луноход стоял точно посреди стройплощадки рядом с выпуклыми крышками 5-й и 6-й ракетных шахт. Демонстрация силы, демонстрация возможностей. Чтобы забраться сюда, машине пришлось объехать по довольно сложной траектории кучу строительного мусора, а потом как-то протиснуться между фермами разобранного подъемного крана, буровой установкой и экскаватором. С учетом задержки сигнала, телевизионная картинка идет до земли 3 секунды минимум. У русских чертовски ловкие операторы. Еще хуже, если луноход смог залезть на площадку самостоятельно в автоматическом режиме.
1: «Кто-нибудь ущипните меня», — буркнул позади капитан Робертс.
0: «Или скажите, что это дурацкая шутка. Посмеемся вместе. Командир вас не накажет, обещаю, я его уговорю, на коленях буду ползать».
1: В командном пункте висела тишина. Нехорошая такая, когда люди растеряны и напуганы. Все до единого, включая командира и заместителя.
0: «Хорошо, тогда объясните мне, как мы его прошляпили».
1: Робертс начал повышать голос. «Вот ты не знаешь», — сказал Эрл, не оборачиваясь. «Нечего искать виноватых, прекрати. Нашей вины тут нет.
0: Русские нас обыграли, если это то, о чем я думаю».
1: «Красиво обыграли», — добавил Эрл про себя. «Дешево и элегантно. Обидно, конечно, если бы мы держались графика и успели расставить минные поля».
0: «Стоп-стоп!
1: Во-первых, будем честны перед собой. Армия США никогда за всю свою историю ничего не успела построить в запланированный срок и в рамках бюджета. Во-вторых, у нас и так национальная экономика чуть не треснула. Сотня запусков «Сатурнов» только за последние 2 года. Почти 300 тонн полезной нагрузки доставлено, включая пару атомных энергоблоков. Наконец, сами подумайте, какой может быть график, когда создается нечто невероятное, чего люди просто раньше не делали, а делать надо». «Военная база на Луне. Надежный оплот мира во всем мире. Абсолютная защита от коммунистической угрозы раз и навсегда. Такое чудо, 8-е чудо света практически, чтобы по графику? Да вы с ума сошли!»
0: «Что?»
1: — переспросил Эрл, возвращаясь к реальности.
0: «Я сейчас не про нас конкретно», — сказал Робертс. «Я вообще. Как эта колымага сюда прилетела, а мы не знаем?»
1: «Приехала», — сухо поправил Эрл.
0: «Но сначала-то прилетело!»
1: «Перестань», — сказал Эрл уже пожестче. «Хватит! Ты ни в чем не виноват, мы все не виноваты, никто, черт побери, не виноват!» «Так, джентльмены, начинаем работать. Горецкий, бери телекамеру, иди осмотри эту штуку вблизи. Видишь, на ней написано «руками не трогать». Вот и не трогай, даже не думай. Обязательно загляни внутрь, под крышку. Если тебе не хватит роста, подгони экскаватор и залезь на него!» «Ирвинг, возьми счетчик Гейгера, померяй, что за чудо техники к нам пожаловало». Люди, наконец, зашевелились, будто слова командира разбудили их. В командном отсеке стало привычно тесно, а то все сдулись и были маленькие-маленькие.
2: «Чего я намеряю? Там наверняка плутониевые батареи, а может вообще реактор, небось фонит как дырявый», — буркнул Ирвинг, направляясь к выходу.
0: «Наше дело померить и доложить!» — прикрикнул Робертс ему вслед.
1: «Твое дело», — уточнил негромко Эрл. «Сходи, проконтролируй. Мы, парни, с тобой. Посмелее будут, при глупости не натворят».
0: «Ты понимаешь, что это предательство?» — прошипел Робертс. «Это нереально без предательства! Невозможно так перехитрить нас! Никакая разведка!»
1: «Блейк и Морган», — позвал Эрл.
2: «Берите ровер, поезжайте по следам лунохода. Ну так, в разумных пределах, без героизма. Хотя бы уточните направление. Остальные работают по плану. Отдыхающие смене отдыхать, если сможете».
3: Теперь оставьте нас, джентльмены.
0: Астронавты молча потянулись на выход. Эрл, наконец, нашел силы оторвать взгляд от мониторов и вместе с креслом повернулся к Робертсу.
4: «Ты чего бесишься?»
5: «А что еще остается?»
0: — шепотом заорал тот.
5: «Пять часов! Через 5 часов тут будут 2 конгрессмена! Прилетят смотреть результаты сумасшедшей работы, из-за которой вся Америка чуть пупок не надорвала, и чего мы им скажем? Господа нас предали! А мы не виноваты, система слежения не развернута, минных полей нет, мы не успели! А они нам что?»
0: «Я примерно знаю», — Эрл грустно улыбнулся. «Свайгерт наш парень, он скажет, ну что, блин, да выпендривались». Вот насчет Маккейна не уверен. Маккейн тот еще ястреб и служака.
3: «Наверное, пообещает всех разжаловать и уволить с позором или вроде того.
0: Меня посадят под арест, почему бы и нет. Хотя бы высплюсь». Робертс набрал побольше воздуха и открыл был рот, но присмотрелся к Эрлу и выдохнул.
3: «Извини, командир, пойду одеваться. Я не должен был давать волю чувствам. Я просто в шоке, вот ты... Как ты-то держишься?»
0: «Легко», — сказал Эрл. «Если в луноходе то, чего мы все боимся, значит, как ты верно заметил, несколько лет сумасшедшей работы пошли в задницу. А с ними и дело моей жизни».
4: «Но какая шикарная была игра, а! Какие высокие ставки, какой сильный противник! Все самое крутое, что может быть на свете. И я в этом участвовал».
0: «Неплохо». Робертс пожал плечами. Эрл отвел глаза. «Теперь главное, чтобы эта штука не взорвалась», — процедил он совсем другим голосом.
4: «Действительно, блин, ты выпендривались.
3: Как думаешь, сколько там?»
0: «Полезные нагрузки 500-600 фунтов.
3: Я бы положил туда самый обычный артиллерийский снаряд. Дешево и сердито.
0: Значит, 2 килотонны. Хватит, чтобы развалить всю площадку до основания».
3: «Погоди, но в обычном контейнере боеголовка долго не продержится, если не создать ей микроклимат. Мы-то знаем, мы изучали это. А русские нет. Может, у них взрыватель давно протух?»
0: «А им и не надо долго. Луноход 4-2 недели как прилетел».
3: «Проклятье!»
0: «Ага. Он просто сел не там, где заявлено.
3: Промахнулся, бедненький.
0: Но и оказался гораздо больше, чем мы думали.
4: Иди, знакомься.
0: У нас сегодня был запланирован исторический день. Что бы дальше ни случилось, он уже состоялся.
4: Ничего себе событие, встреча 2 цивилизаций на Луне».
0: Робертс невесело хмыкнул и вышел, но тут же снова заглянул в дверь.
3: «Маккейн не может тебя отстранить, но если... Что мне делать?»
0: «Обеспечивать жизнедеятельность объекта. Политики будут торговаться, а наше дело работать».
3: «Железные у тебя нервы», — сказал Робертс.
0: Эрл отвернулся и закрыл глаза.

0: Создание обитаемой базы на Луне имеет огромный военный и научный потенциал. Поскольку неоценимый научный, военный, политический престиж достанется нации, которая первой создаст лунную базу, необходимо, чтобы Соединенные Штаты были в этом первыми. Проект «Горизонт», том 1, июнь 1959-го. Вблизи луноход выглядел, как это назвал Горецкий, сурово, блин. Он был побит и исцарапан. Два колеса из восьми будто обгрызены по краям, пара манипуляторов согнута, один сломан. Да, у него оказались манипуляторы, раздвижные суставчатые штанги с клешнями на концах. Еще луноход был со всех сторон в объективах и нес две телекамеры на кронштейнах. Сейчас одна из них медленно перемещалась, наблюдая за Горецки, который бродил вокруг, выдерживая безопасную дистанцию в 5 футов. Он установил ее экспериментально. Если подойти ближе, луноход начинал драться, на удивление резко и ловко. Горецкий получил такой сильный удар клешней в бедро, что даже упал, а у Ирвинга машина выбила из руки счетчик, подобрала и раздавила. Ирвинг сказал, это она еще по-божески щадит нас. Горецкий попросил не разводить панику, но голос его звучал как-то не слишком уверенно. Блейк и Морган никуда не уехали, потому что следов лунохода на равнине не нашли. Ирвинг в шутку посоветовал им обследовать скалу, под которой располагалась база. Коллеги шутки не поняли и отправились смотреть. Через полчаса Эрл напомнил им, что подъемный кран разобран, и снимать людей с высоты в 50 футов решительно нечем, а прыгать запрещает техника безопасности. Блейк и Морган нехотя спустились и доложили, что тайна внезапного появления советской машины на площадке раскрыта. Проектировщики уверяли, будто скала у нас в тылу неприступная, а мы-то по ней толком не лазали, да и не смотрели в ее сторону. Нам тут было чем заняться, пахали не разгибаясь. Увы, скала вовсе не такая отвесная, как кажется. И луноход на своих манипуляторах перелез через нее, словно паук. Там повсюду отчетливые следы. Вот почему он такой ободранный. Все посмотрели на луноход с уважением. Потом Горецкий забрался в ковш экскаватора, и Ирвинг, осторожно соблюдая дистанцию, вывесил наблюдателя над ведром. Обе камеры лунохода следили за этой операцией, как казалось, с искренним любопытством. В ведре нашелся-таки теплообменник, а еще там был контейнер со знаком радиационной опасности и маркировкой на кириллице. Стальные потроха лунохода тщательно засняли с разных ракурсов, отправили запись на Землю вместе с докладом об обстановке и пошли, наконец, с чистой совестью и похоронным настроением завтракать. За едой все разговоры были о том, какой классный парень этот русский луноход. Вот бы нам такого в команду, а лучше парочку, мы бы тут горы свернули. Капитан Робертс доложил майору Эрлу, что в команде прямо на глазах нарастают пораженческие настроения.
1: Люди хвалят технику вероятного противника.
0: Эрл посоветовал капитану не умничать. С часу на час сюда прилетят 2 конгрессмена, один герой покорения космоса, а другой герой Вьетнамской войны.
1: И тогда капитан увидит, что такое реальные пораженческие настроения в команде. После того, как ее поразят во все места.
2: «Ты же сказал, Свайгерт наш парень», — напомнил Робертс.
0: «Это да. Он был единственный холостяк в команде «Аполло». Единственный действующий астронавт, у которого дома барная стойка и краны с пивом. Я однажды зашел к нему в гости». Эрл мечтательно вздохнул, что-то вспоминая.
1: «Только он теперь политик и летел сюда, чтобы сделать историческое заявление о том, как Америка спасла мир. А тут русские пришли, и мы с тобой пустили их на базу».
2: «Как бы мне умотать с этой базы подальше?» — буркнул Робертс, опуская глаза в тарелку.
1: «Вот», — протянул Эрл. «Вижу, ты понял. Вот они какие, болезненные, пораженческие настроения».

0: «Ну что, блин, да выпендривались», — сказал Свайгер.
1: Они с Эрлом сидели в ковше экскаватора и смотрели на луноход сверху, а тот разглядывал их снизу. Давно надо было идти обратно на командный пункт, но там свирепствовал конгрессмен Маккейн. Ругался с землей, а попутно грозил страшными карами всем, кто подвернется под руку. Эрл догадывался, что эту пару видных государственных деятелей подобрали самым логичным образом. Один умеет водить космические корабли, а другой не загнется в полете и вообще не даст слабину. Но выглядели они так, словно их для этой миссии нарочно вырастили. Свайгерт и Маккейн чертовски убедительно смотрелись вместе. Первый очень живой, светлый, очевидно гражданский. Второй — столь же очевидно военная косточка. Несгибаемый, посидевший во вьетнамском плену. И оба герои, без сомнений. Эрл представил себе, как эти двое, стоя в скафандрах среди крышек ракетных шахт, говорят: «Мы от имени Соединенных Штатов Америки заявляем...» И далее по тексту. 10 ракет с боеголовками по мегатонне встали на боевое дежурство на базе «Горизонт-1». Оружие возмездия. В Третьей мировой не будет победителей. Что бы ни случилось на Земле, 10 промышленных центров Советского Союза будут уничтожены через 3 дня после начала войны. Наша месть будет гуманной. Вы успеете вывести из городов население, но мы нанесем непоправимый ущерб инфраструктуре. Вбомбим вас в каменный век. Одумайтесь. Прекратите бессмысленную гонку вооружений и тому подобное. Прекрасно.
2: Волшебно. Красотища.
1: Если бы не луноход.
3: Я вот думаю, сказал Эрл. А если бы мы шли по графику...
0: По первоначальному графику проекта «Горизонт» эта база должна была стоять тут в 70-м году, отрезал Свайгер. Сейчас 80-й, если ты забыл.
1: Ну, я про наш график, реальный. Если бы все по плану, без этих постоянных срывов, если бы русские вели себя как порядочные враги и не заходили с тыла, ну и...
3: Хорошо, мы развернули средства наблюдения и поставили минные поля.
0: А толку-то?
1: Лунные клейморы, противопехотные мины и их задача — рвать шрапнелью скафандры. Остановить луноход они вряд ли смогут. Придется ехать ему навстречу и стрелять из безоткатки. Сомнительное удовольствие, но надо. И мы, значит, бах, а он в ответ врубает самоуничтожение.
2: И тоже бах, а здесь кругом базальт. Перекосит наши ракетные шахты от лунотрясения и конец игре. А если пехоты на таких вот здоровенных луноходах? А если их будет не 1-2, а 4-5? Мы же не отобьемся.
1: Значит, мы сразу просим у Земли разрешение шарахнуть Дэви Крокетом.
2: Чтобы всех в труху. А нам санкцию не дают. Говорят, мы добрые христиане, мирные люди, и не можем начинать с бухты-барахты атомную войну.
1: Свайгерт молча похлопал в ладоши.
2: Хотя, по идее, именно для этого мы сюда забрались. Грозить советом ядерной дубиной из безопасного расстояния. Ну вот, догрозились уже.
1: «Не продумано ни черта, согласен», — сказал Свайгерт. «Мы просто не готовы к реальному столкновению. Исписали тонны бумаги, а как дошло до дела, впали в ступор. И понятно, в общем, почему.
2: Весь проект «Горизонт» сочинили ради понта, чтобы утереть нос советом. И похоронили его из-за нехватки денег.
1: Когда снова откопали, денег тоже не было. Но теперь их можно тупо печатать. Все равно инфляция кошмарная, хуже не станет. А «Горизонт» — это загрузка производства и рабочие места. Если бы не дикое воровство на подрядах, из-за которого в основном вы не попали в график...
2: Впрочем, я тебе этого не говорил, но реанимировали проект не ради того, чтобы красть.
1: Национальный престиж. Нужна победа, хоть какая, лучше всего над своими страхами.
3: «Что, все настолько плохо?» — осторожно спросил Эрл.
2: «Послушай, майор, я пока не начал заниматься политикой, не понимал, насколько все запущено. 70-е, мягко говоря, не лучшие десятилетия в истории США. Забудем про Вьетнам, Уотергейт, отставку Никсона и все такое. Давай о том, что измеряется в долларах.
1: 2. 2 нефтяных кризиса. Общая стагнация. Инфляция реально до небес.
2: Джимми Картер — никчемный болтун,
1: но когда он говорит, что наша экономика больна, а нация в кризисе, это ему написали компетентные люди.
2: Ты знаешь, что Америка могла бы проводить

0: какие игры в этом году, нет? Не слышал? Угадай, почему этот вопрос спустили на тормоза. И следующую Олимпиаду тоже по боку. Денег нет. А где они? Мы же их печатаем. А вот. Свайгерт обвел рукой вокруг себя. Их зарыли в лунный грунт, чтобы нация могла гордиться. Сквозь забрало скафандра трудно было разглядеть выражение лица конгрессмена, но голос его звучал молодо, звонко и горько. «Давай на чистоту. Я с самого начала был против всего этого. И, насколько помню, ты был против, если не переменил свое мнение».
1: «Я очень хотел на Луну», — скромно признался Эрл.
0: «Все хотели», — сказал Свайгерт и умолк.
2: «Все были против, и все хотели на Луну», — раздалось в наушниках.
0: «Ирвинг, не подслушивай, сукин сын!»
2: «Виноват, сэр. А потом нам политики запудрили мозги, и мы прониклись важностью нашей великой миротворческой миссии. Разве не так все было, сэр?»
0: «Виноват, сэр. Перейдите на третий канал, если не хотите, чтобы вас слышала вся база, сэр».
2: «Эй, астронавт!» — позвал Свайгерт. «Опускай нас! Сидел бы и сидел тут до кислорода на исходе».
0: Они выбрались из ковша и, помахав луноходу, все обращались с ним как с живым существом, двинулись к базе.
3: «Как думаете, что будет?» — спросил Эрл на пороге тамбура.
2: «Что-то точно будет.
0: Прямой эфир зарезервирован, а с телевидением не шутят. Нация ждет заявления, поэтому заявление должно прозвучать хоть какое-нибудь. И сейчас компетентные люди пишут его для Джона Маккейна, и пускай заявляет, а я рядом молча постою, я не гордый. Мое дело было довести сюда корабль. Им понадобился астронавт, космический пилот, иначе черта с два меня бы сюда послали, и черта с два я попал бы на Луну».
3: «Все хотели на Луну»,
0: — Эрл покачал головой.
2: «Да, ужас как»,
0: — сказал Свайгерт.

Вышесказанное показывает, что политика Соединенных Штатов нуждается в проекте «Горизонт». Неспособность энергично реализовать такую программу будет означать игнорирование простого намерения исполнительной и законодательной ветвей власти принять надлежащие меры для обеспечения нашего национального выживания. Проект «Горизонт», том 1, июнь 1959 года.

0: «Джек, прием!» — донесся вдруг скрипучий голос.
1: «На связи!»
0: Свайгерт сделал такие большие глаза, что в этот раз Эрл разглядел их сквозь плексиглаз.
2: «Не раздевайся. Ты можешь пробыть на улице еще какое-то время? Час, например?»
1: «Если сменю баллоны, хоть четыре, не проблема. Что случилось?»
2: «Чего и следовало ожидать. Этот слабак Джимми сдался!»
0: «Так», — протянул Свайгерт.
2: «Русские сказали ему, у них на луноходе 20 килотонн».
1: «Врут!» — вмешался Эрл. «Максимум две».
2: «Какая разница, майор?» — проскрипел Маккейн. «Наши эксперты подтверждают, там действительно ядерный заряд. Даже одной килотонны хватит, чтобы уничтожить ракетные шахты и всю базу заодно. Русские дали президенту час на размышление, и тот выложил карты на стол. Игра проиграна».
1: «Так», — повторил Свайгерт.
2: «Джек, ты должен присутствовать при инспекции. Майор Эрл даст команду открыть крышки шахт, а луноход заглянет туда своей камерой. Проклятье! Приказ для майора уже здесь, сейчас его раскодируют. Ну и еще просьба, Джек. Из Вашингтона прислали новое коммюнике взамен того, что мы должны были зачитать. Тут какая-то чушь про нашу мирную научную базу, про будущие совместные исследования с русскими. Это надо озвучить непременно в скафандре и на фоне лунохода. Спасибо, не в обнимку с ним. Джек, давай ты это зачитаешь, я не смогу. Я молча рядом постою, я не гордый, а?»
3: «Понимаю, Джон», — очень серьезно произнес Свайгерт. «Это работа для астронавта, да». В гробовом молчании они с Эрлом пристегнули друг к другу свежие баллоны и вышли из тамбура обратно на Луну. Там Эрл сделал странное. Он руками повернул Свайгерта к себе лицом, жестом приказал отключить рацию, а потом уткнулся шлемом в шлем и заговорил. Голос был слышен глухо, но отчетливо.
4: «Джек, вы старше меня и опытнее», — быстро сказал Эрл. «Но я тут командир. Дайте совет. Как командир базы я еще не получил никаких приказов. О чем говорил конгрессмен Маккейн, вообще не слышал, рация случайно выключилась. Допустим, я убежден, что русские блефуют. Ирвинг садится на экскаватор, цепляет луноход и тащит его как можно дальше от площадки. Экскаватор справится, наверное. А вы с Джоном выходите на площадку и читаете старое коммюнике. Про оружие, возмездие и мир во всем мире. А о чем-то русские договорились с президентом, это их дела и их проблемы. Вся планета будет слушать вас. Вся планета будет знать, у нас тут ракеты. Теперь скажите, Джек, что мне делать?»
3: «А если долбанет?»
0: «Вся планета будет знать, что американцы притащили на Луну атомную бомбу и сами с дуру на ней подорвались».
1: «Да ничего не долбанет!» — заорал Эрл. «Русские такие же обманщики, как и мы! У нас нет ракет на Луне, потому что нет денег, и все через задницу, и весь проект «Горизонт» через задницу! Один сплошной блеф! А у русских нет бомбы, потому что они всегда брали нас на пушку, и мы всегда пугались, и сейчас испугались! Реактор там на луноходе хреновый, сифонит как дырявый, и ничего больше!»
3: «Готов проверить?»
0: Эрл видел, как Свайгерт щурит глаза в улыбке. Ехидная улыбка человека, который старше и опытнее, видал такое, что тебе не снилось, и не хочет тебе помогать. Хочет, чтобы ты сам решил. Потому что есть вещи, которые надо решать самому. Майор Эрл сделал шаг назад. А Свайгерт усмехнулся и включил рацию.
3: «Признаться, я скорее рад», — сказал он. «Понимаешь, это может прозвучать не очень патриотично, но будь все по-нашему, мне бы пришлось сегодня лгать в глаза всему человечеству и потом остаток своих дней прожить во лжи. И Маккейну, и президенту, и тебе. Мы все были бы обязаны постоянно врать людям. Кто-то скажет, это ложь во спасение, коммунистическая угроза и так далее, мир во всем мире, национальный престиж опять-таки. Но мне кажется, может, я не прав, что национальный престиж не покупается враньем. Рано или поздно нас разоблачат, и это будет такой удар по самолюбию нашей нации, которого она, ей-богу, не заслужила.
0: А ты как думаешь? Эрл пожал плечами. В скафандре это было незаметно, но Свайгард вроде бы понял. Они медленно зашагали к луноходу. Тот приподнял телекамеру и уставился на них.
3: И то ли он это сделал мягче, спокойнее, чем раньше, то ли просто ушло нервное напряжение, но жест лунохода показался Эрлу дружелюбным.
0: «А ракеты? Да черт с ними!» — сказал Свайгард. «Зато теперь все точно знают, что американцы были на Луне». И помахал луноходу.
4: Спереди у того были два больших объектива, словно глаза. В одном из них, наверное, шевельнулась пылинка или проскочил солнечный блик. Но Свайгерту вдруг показалось, что луноход ему подмигнул.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Продолжая тему путешествий во времени, но уже в более веселом ключе, предлагаю вашему вниманию рассказ Джона Слейдека

капитана Чарльза Коннора разболелись ноги. Вспомнились первые дни на службе. Далекий 89-й год, когда дежурство вызывало у него головную боль. Перед его столом стояли трое патрульных времени. Они смущенно теребили края своих длинных красных плащей и взволнованно крутили в руках шлемы. Капитан Конн с удовольствием наорал бы на них, но что толку? Они и так отлично сознавали проблему, ибо представляли собой копии самого Конна. «Докладывай, Чарли!» Первый патрульный встал по стойке смирно. «Я побывал в трех разных периодах, сэр. В том, где президент распускает палату представителей, в том, где он подменяет собой Верховный суд, и в том, где подписывает закон об окружающей среде. Я сделал все, что мог. Приводил статистику, показывал фотографии, вырезки из газет, но он твердил одно – решение принято».

0: Чак и Час тоже доложили о провале своих миссий. Остановить президента было невозможно. Он не только узурпировал всю власть на федеральном, штатном и местном уровнях, но и, злоупотребляя ею, сознательно подвергал мучениям население страны. Преступными деяниями были объявлены употребление мороженого, пение, свист, поцелуи. За улыбку, а также использование слов «Россия» и «Китай» полагалась смертная казнь. Согласно закону о безопасности, на улицах запрещалось гулять, попрошайничать и разговаривать. Закон о естественной пище, на первый взгляд, казался разумной реакцией на предостережение ученых об истощении почв и ухудшении экологии. Однако конкретные статьи закона вызывали оторопь. Он запрещал применение любых удобрений, кроме человеческих и собачьих испражнений, а также какой бы то ни было сельскохозяйственной техники. Вскоре в газетах появились фотографии ржавеющих тракторов и унылых фермеров, дырявящих землю заточенными деревяшками. По прошествии непродолжительного времени типографии столкнулись с острым дефицитом бумаги. Предостережения о надвигающемся голоде игнорировались до тех пор, пока правительству не пришлось прибегнуть к закупкам зерна в той стране, название которой запрещалось произносить. «Все средства испробованы, господа. Пора подумать о том, чтобы избавиться от президента Эрни Барнса». Патрульные зашептались. Патрульный Чарли, зная, что сейчас услышит обращенный к нему шелест губ Чака, не спешил шептать сам, дожидаясь своей очереди. Чак, наконец, умолк и предоставил Чарли возможность шепотом пообщаться с Чазом. «Избавиться от него в прошлом было бы проще, чем сейчас», — снова заговорил капитан. «Но это только часть проблемы. Если мы изымем его из прошлого, то надо будет постараться, чтобы никто не заметил огромную дыру в истории. Мы, полиция времени, являемся единственными обладателями времяциклов, и это ставит нас в уязвимые положения. Помните, как нелегко было избавиться от пирамид? Сколько месяцев все только и делали, что твердили: «Что это за непонятный рисунок на обратной стороне долларовой бумажки?» Кстати, капитан, а что это за непонятный...» «Отставить разговорчики! Вся штука в том, что иногда время можно подправить, но случается...» Словом, упростим проблему. Число людей, которым Эрни пожимал руку, наверняка зашкалило за миллион, а потому... Не помню, чтобы он кому-нибудь пожимал руки. Во всяком случае, больше он этим не занимается. Сидит себе в своем белом форте, жирный и уродливый, под защитой ФБР, ЦРУ, ракет индивидуального наведения, предназначенных для истребления живой силы, установок для пуска отравляющих газов и своего здоровенного злющего пса. Капитан Кон оглядел патрульного с головы до ног и продолжил. «Предлагаю похитить Эрни Барнса ребенком в 1937 году и оставить вместо него стеклянное яйцо».
1: «Как это?»
0: «Вроде тех, что подкладывали под кур, забрав настоящие яйца. То есть подмена настоящего ребенка искусственным. Уилбур Графтон говорит, что сможет изготовить робота, как две капли воды, похожего на Эрни образца 1937 года». Уилбур Графтон был богатым чудаком и изобретателем-любителем, хорошо известным всем патрульным времени. Их отец, Джеймс Конн, служил Уилбура. «Теперь вот что. На случай, если кто-нибудь в 1937 году заподозрит неладное и разберет робота на винтики, Графтон смастерит его из деталей начала 30-х годов. Пускай это будет аппарат с паровым приводом. Не станем раньше времени раскрывать секреты молекулярной информатики и перистальтической логики».

0: Все четверо, захватив с собой пятого патрульного по имени Карл, через месяц посетили особняк Уилбура Графтона. Дворецкий, открывший дверь, услышал от каждого «Здравствуй, папа!» и на каждое сыновнее приветствие невозмутимо отвечал «Добрый вечер, сэр! Вы найдете мистера Графтона в гостиной!» Почтенный миллионер, облаченный в безупречный вечерний костюм, поприветствовал гостей и, извинившись, удалился, чтобы приготовить показ своего изобретения. Джеймс обнес всех пятерых напитками. В ожидании хозяина дома одни восхищенно рассматривали подлинные предметы 1950-х годов, в том числе настоящий стереофонический фонограф, другие смотрели телевизор. Приближался комендантский час, поэтому все каналы были забиты президентской рекламой.
1: «Доброй ночи, Америка! Твой президент в безопасности! Благодаря ракетам для уничтожения живой силы с индивидуальным наведением наш лидер обрел неуязвимость. Представьте себе, более 10 миллиардов ракет, окружающих Белый форт, денно и ночно бдительно стерегут его и ваш сон. Не забывайте, что среди ракет есть та, на которой начертано ваше имя».
0: Один из патрульных попросил возвратившегося Уилбура Графтона приступить к демонстрации. Тот, пыхтя от удовольствия и поблескивая очками, ответствовал.
1: «Дружище, демонстрация уже начата!»
0: Надавив на свою запонку, он провозгласил.
1: «Мальчик на паровом ходу!»
0: Тело изобретателя развалилось надвое. Перед гостями предстал упитанный юнец в шерстяных трусах и полосатой футболке, увлеченно орудующий рычагами. Бросив свое занятие и прекратив тем самым пыхтение и смех лже-Графтона, он сделал два шага в сторону и застыл.
2: «Где же настоящий Уилбур Графтон?» — спросил Чак.
1: «Перед вами, сэр», — ответил дворецкий, после чего поставил на стол драгоценный графин от Вулворта и сильно дернул себя за нос. Туловище дворецкого развалилось, скрипя и шелестя, как обмотки мумии, явив гостям живого Графтона в безупречном вечернем одеянии.
2: «Люблю пошутить», — признался он.
0: В гостиную вошел настоящий Джеймс с уставленным напитками под носом.
1: «А теперь, с вашего позволения, я оживлю нашего приятеля».
0: Вставив мальчишке в ухо какую-то рукоять, он несколько раз провернул ее. Маленький автомат, чуть слышно гудя и выпуская еле заметные струйки пара, пришел в движение. Носом, похожим на свиной пятачок, широко расставленными глазами и нехорошей улыбкой, он очень походил на президента, заботящегося о вас с вездесущих плакатов. Стоило седовласому изобретателю подойти к нему слишком близко, чтобы что-то отрегулировать в его жирном загривке, как Эрни с меткостью опытного пакостника легнул его в коленку.
2: «Ты чего точно?» – простонал Уилбур, прыгая на одной ноге.
0: Робот был как живой. Особенно реалистично смотрелся грязный пластырь на локте. Чарли обманулся иллюзией и совершил оплошность. Присел на корточки и предложил Эрни конфетку. Двое патрульных отвели незадачливого коллегу на диван и заставили откинуть голову, чтобы унять кровотечение из носа. Автомат довольно повизгивал, пока Уилбур его не выключил.
1: «Уверен, что родители не обнаружат подмены», — сказал он, провожая гостей в свою мастерскую. «Сейчас вы ознакомитесь с чертежами».
0: Внутренние органы робота были выполнены по образу и подобию живого организма. Сердце и сосуды представляли собой сложную гидравлическую систему, печень – миниатюрный дистиллятор, превращающий съеденное в газообразное состояние и выделяющий из пищи масло, которое частью циркулировало в сосудах, частью сжигалось в крохотном паровом котле, а полученная энергия приводила в действие рычаги. От поршней тянулись ремни, сообщавшие движение конечностям. Уилбур рассказал, как его дедушка, Орвилл Графтон, создал особое вещество в пластинках, толщина которых зависела от интенсивности освещения. «Дедушка не нашел своему графтониту лучшего применения, чем объемная фотография, я же, добавив механические зрачки и желатиновые линзы, наградил парнишку глазами». Он ткнул пальцем в чертеж. «При проекции изображения на графтонитовую сетчатку благодаря пантографическому датчику происходит передача образов в мозг и их трансформация в движение». Сходным образом был построен слух и осязание робота. Гидравлическая жидкость представляла собой взвесь красных частиц, похожих на кровяные. Через поры она попадала на поверхность и в результате фильтрации могла сойти за пот. Мозг включал набор пружин различной степени сжатия, соединенных как в часовом механизме с конечностями, внутренними органами и лицевыми мышцами. Все вместе заменяло Эрни память. Захлопнув папку с чертежами, Графтон приказал Джеймсу наполнить бокалы шампанским. «Итак, джентльмены, я вручаю вам поддельного Эрни Барнса, чисто американского мальчика, целиком, от резиновых легких и пластиковой кожи до волосяного покрова и зубного аппарата, сделанного в Соединенных Штатах Америки».
3: «Позвольте одно замечание», — молвил капитан. «Неужели родители не заметят, что их сын не растет?»
0: Изобретатель вздохнул и, отвернувшись, схватился за край стола, чтобы устоять на ногах. Гости в почтительном молчании наблюдали, как он снимает очки и утомленно трет глаза.
2: «Джентльмены», — заговорил он, — «я учел буквально все, что подлежит учету. По истечении одного года у ребенка появятся признаки гриппа. Поднимется температура, возникнет слабость. Он позовет мать, та подойдет к постели. «Мама», — скажет он, — «прости мне мои подлости. Отыщется ли в твоем сердце сострадание, ибо с этого мгновения я присоединяюсь к сонму ангелов». И вот веки его смыкаются. Безутешная мать опускается на колени и целует его в пылающий лоб. Тем самым включается механизм конца, и Эрни, так сказать... Патрульные все поняли. Поставив по очереди на стол недопитые бокалы, они молча покинули особняк изобретателя. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Карл получил задание переправить робота в 1937 год. «Ему приказано притащить ребенка сюда, в штаб», — напомнил капитан Чарльз Конн. «Но Карла все нет и нет. Эрни по-прежнему у власти. В чем загвоздка?» Озабоченно наморщив лоб, он стал перелистывать календарь дежурств.
3: «Может быть, неполадка таймера», — предположил Час. «Вдруг он слез с ремяцикла не там, где надо. Мало ли что».
2: «Ему уже следовало вернуться. Сколько нужно времени, чтобы преодолеть полстолетия?» «Ладно, сейчас некогда строить догадки. Согласно календарю, нам опять пора двоиться. Я снова стану Чарли, Чарли Чаком, Чак Чазом, Час Карлом».
0: Он подождал, пока произойдет обмен бляхами.
2: «Что касается Карла, мы скоро узнаем, что с ним стряслось. Вперед!»
0: Распевая песню «Патруля времени», при этом они чувствовали себя болванами, но таков уже был президентский приказ, они оседлали свои сверкающие время циклы, установили на рукоятках таймеры и укатили.

0: Карл вышел из-за дерева в 1937 году. Ребенок стоял на коленях в песочнице и, судя по всему, привязывал к хвосту щенка пустую консервную банку. На личике, вызывавшем у прохожих ужас, появилось заинтересованное выражение.
1: «Убирайся из моего скверика! Убирайся, или я на тебя наябедничаю! Неси яблоко, или я...»
0: Не слезая с времяцикла, Карл выбрал на прилавке торговца яблоко посочнее и приобрел в аптеке пузырек с эфиром.
2: «Наверное, — предположил аптекарь, — вам очень хочется, чтобы я спросил, почему на вас золотой шлем футболиста с крылышками и длинный красный плащ. Не дождетесь. Я и не такое видывал».
0: В порядке мести Карл стянул у аптекаря из-под носа первое, что попалось под руку — набор частного детектива для изменения внешности. Снова превратившись в плохо различимую туманность, он протянул мальчику две ладони. В правой лежало сияющее яблоко, в левой — намоченный эфиром платок.

Протискиваясь по серым неуютным коридорам времени на время цикля с неподвижным мальчишкой, перекинутым через раму, Карл сообразил, что ему понадобится более надежное убежище, чем штаб патруля. ФБР, хватившись президента, первым делом нагрянет именно туда. Лучше уж особняк Уилбора Графтона или даже... «Замечательный план!» — одобрил Уилбор. Он сидел у бассейна, поглаживая раненое колено. «Мы переправим его прямо в Белый форт. Единственное место, где никто не вздумает его искать. Надо только придумать, как его туда протащить, минуя стражу и ракеты». Уилбур поднял очки на лоб и задумался. «Знаете Ральфи, собаку президента? Огромную уродливую дворнягу». Карл неожиданно для самого себя пропел. «Ральфи на конину падок, а ты не жалуешь лошадок?» «Я работаю над копией этой псины. Хочу сделать ее большой, чтобы внутрь можно было засунуть мальчишку. Сегодня, после начала комендантского часа, вы устраните настоящую собаку, после чего мы отправим туда под видом собаки Эрни». Карл ждал выхода псины на лужайку Белого форта для внесения органических удобрений, имея при себе ее копию и испытанный в деле платок с эфиром. Ему хватило считанных минут, чтобы подсунуть охраннику форта копию и бросить беднягу Ральфи в сумрачном коридоре времени. Разоблачений не приходилось опасаться. Лжесобака могла издавать исключительно собачьи звуки и двигалась соответственно. Карл возвратился в особняк для доклада. Его ждал сюрприз. «Должен кое в чем вам сознаться», — молвил старый изобретатель. «Я не Уилбур Графтон, а всего лишь робот. Настоящий Уилбур Графтон изобрел аппарат для омоложения. Решив испытать его, не привлекая к себе внимания, он предпринял путешествие в прошлое, в 1905 год, чтобы работать ассистентом у собственного дедушки Орвилла Графтона». «Путешествие в прошлое? Но ведь для этого необходим время-цикл». «Совершенно верно. В связи с этим он согласился на сотрудничество с патрулем времени. Помните, как перед демонстрацией своего мальчика на правом ходу он удалился из гостиной, после чего вернулся под личиной дворецкого Джеймса? Это был уже не он, а я. Настоящий Уилбур воспользовался одним из ваших время-циклов, чтобы попасть в 1905 год. Машина вернулась в наше время на автопилоте. С тех пор я и замещаю изобретателя». Карл поскреб в затылке. Объяснение показалось ему логичным. «Почему вы все это мне рассказываете?» «Чтобы вы могли воспользоваться ценным опытом. Прибегните к своему набору для изменения внешности и сами прикиньтесь Уилбуром Графтоном. Насколько я понимаю, зарплата у патрульного времени невелика, особенно когда приходится делить ее на 5 персон. Я же, в отличие от вас, ни в чем не испытываю недостатка. Можете отойти немного назад в прошлое и заменить меня». Робот подал Карлу конверт. «Здесь инструкции, с помощью которых вы сумеете меня разобрать, а также собрать аппарат для омоложения, если таковой вам понадобится. Все записано на дискету. А теперь прощайте». «Почему бы и нет?» – подумал Карл. «Голубой бассейн, замечательный дом». Джеймс, его отец, скромно стоял рядом, дожидаясь возможности наполнить бокал шампанским. Еще один весомый довод – яркая красота горничной со второго этажа. Можно было бы прожить долгую-предолгую жизнь, время от времени прибегая к омоложению.

0: Эрни развалился в огромном кресле, любуясь собственной физиономией на телеэкране. Охранник привел собаку, та укусила хозяина. Эрни уже собирался вызвать специальную службу, чтобы преподать Ральфе урок, как вдруг обратил внимание на необычное выражение собачьих глаз.
1: «Так это ты!»
0: Он расхохотался.
1: «Правильнее сказать «я». В таком случае не смей больше кусаться, понятно? Иначе так и останешься внутри этой гадости. Смотри, я заставлю тебя питаться дрянью, которую воспеваю по телевидению».
0: Эрни знал, что мальчишка относится к его словам без всякого доверия.
1: «Учти, парень, мне ничего не стоит исполнить угрозу. Я президент, что хочу, то и врачу. Понял, почему я такой толстый?»
0: Он встал и зашагал взад-вперед по тронному залу, с трудом неся перед собой огромный живот.
2: «Ври дальше», — подумал мальчишка. «Если ты такой всесильный, то почему никак не заставишь всех рано ложиться спать и откусывать язык, позволивший себе ругательство?»
1: «Да, я всесилен. Но есть одна проблема. Ты, конечно, еще мал, чтобы это понять. Я сам не вполне понимаю, как это выходит, но...
0: Одним словом, все — это ты. А ты — это я. Я — это все люди, которые когда-либо жили и будут жить в будущем. Во всяком случае, весь мужской пол. Весь женский пол — та девушка, что служила когда-то горничной на втором этаже в особняке Уилбора Графтона». Он принялся объяснять малышу Эрни сущность перемещения во времени, хотя знал, что тот не поймет и половины. Карл Конн, прикидывавшийся Уилбором, состарился, решил, что пришло время омолодиться, и вернулся назад по времени. Старый злобный пес Ральфи, по-прежнему плутавший в коридорах времени, набросился на него и спровоцировал большую неприятность. Одна часть Карла вернулась в 1905 год, где стала Орвилом Графтоном, а другая омолодилась с собакой на пару и выскочила в 1937 году.
1: «Эта часть Карла, мой мальчик, была тобой. Аппарат для омоложения стер почти всю твою память, не считая снов, и преобразил внешность. С тех пор твоя, моя, всеобщая задача — болтаться во времени взад-вперед».
0: Он неуклюже помахал в воздухе толстыми руками, изображая большую толпу.
1: «В следующий раз я стану дворецким, а ты роботом, изображающим тебя. Потом, может статься, ты превратишься в моего отца, а я в его отца, а потом ты станешь мной. Понял?»
0: Он опустил собачий хвост, как рычаг, и половинки чучела развалились.
1: «Хочешь мороженого? Присоединяйся, пока никого нет дома».
0: Мальчик кивнул. Появилась горничная со второго этажа, прекрасная, как всегда, с президентским пломбиром на тарелочке. При виде ее мерзкая гримаса мальчика стала похожей на улыбку.
3: «Мама?» —

0: Это был рассказ Джона Слейдека «Мальчик на паровом ходу» в переводе с английского Аркадия Кабалкина.
1: Ниночка. Начальник службы тяги старик Мишкин пригласил в кабинет ремингтонистку Ниночку Реднову и, протянувший ей два черновика, попросил их переписать начисто. Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку и, благодаря солнечному свету, впервые разглядел ее как следует. Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста. Красивое белое лицо ее было спокойное, и только в глазах время от времени пробегали искорки голубого света. Мишкин подошел к ней ближе и сказал: «Так вы это самое, перепишите бумаги, я вас не затрудняю?» «Почему же?» – удивилась Ниночка. «Я за это жалование получаю».
2: «Так, так, жалование. Это верно, что жалование. У вас грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы такая красивая грудь, да вдруг бы болела».
1: «Грудь не болит».
2: «Я очень рад. Вам не холодно?»
1: «Отчего же мне должно быть холодно?»
2: «Кофточка у вас такая тоненькая, прозрачная. И вон как у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы на руках?»
1: «Оставьте мои руки в покое».
3: «Милая, одну минутку, постойте. Зачем вырываться? Я это самый, рукав, который просвечив.
1: Пустите руку, как вы смеете, мне больно, негодяй».
0: Ниночка Реднова вырвалась из жилистых дрожащих рук старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги. Волосы у нее сбились в сторону, и левая рука выше локтя немилосердно ныла.
1: «Мерзавец!» – прошептала Ниночка. «Я тебе этого так не прощу».
0: Она надела на пишущую машинку колпак, оделась и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре.

0: кому же мне идти? Пойду к адвокату.
1: Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно. «Какой негодяй! Я еще старик! Чего же вы теперь хотите?» – ласково спросил адвокат Язычников.
0: «Нельзя ли его сослать в Сибирь?» – попросила Ниночка.
1: «В Сибирь нельзя. А притянуть его вообще к ответственности можно».
0: «Ну, притяните».
1: «У вас есть свидетели?»
0: «Я свидетельница», – сказала Ниночка.
1: «Нет, вы потерпевшие. Но если не было свидетелей, то, может быть, есть у вас следы насилия?»
0: «Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие, схватил за руку. Наверное, там теперь синяк».
1: Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красивые губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка.
2: «Покажите руку», — сказал адвокат.
0: «А вот тут, под кофточкой».
1: «Вам придется снять кофточку».
0: «Но вы ведь не доктор, а адвокат», — удивилась Ниночка.
1: «Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что часто смешиваются между собой. Вы знаете, что такое алиби?»
0: «Нет, не знаю».
1: «Вот то-то и оно-то. Для того, чтобы установить наличность преступления, я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку».
0: Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко расстегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку.
1: Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая упругая Ниночкина рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча и вежливо сказал: «Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки».
2: «А это что такое? Грудь?»
0: «Не трогайте меня!» — вскричала Ниночка. «Как вы смеете?»
1: Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее.
2: «Чего вы обиделись? Я должен еще удостовериться в отсутствии кассационных поводов».
1: «Вы нахал!» — перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, ушла. Идя по улице, она говорила сама себе: «Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору. Самое лучшее – это пойти к доктору, пусть он даст мне свидетельство о гнусном насилии».
3: Доктор Дубяго был солидный пожилой человек. Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал: «Разденься».
1: Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяга потер профессиональным жестом руки и попросил:
3: «Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь».
0: «Зачем же совсем?» – вспыхнула Ниночка. «Он меня хватал за руку, я вам руку и покажу».
1: Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи, и развел руками:
3: «Все-таки вам нужно раздеться. Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу».
1: Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами. Но через минуту Ниночка взмахом руки сбила с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но и обыкновенные.
0: «Оставьте меня! Боже, какие все мужчины мерзавцы!»
1: Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от негодования и злости.
0: «Вот вам, друзья человечества, интеллигентные люди. Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих фарисеев, прикрывающихся масками добродетели».
1: Ниночка прошлась несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журналисту Громову, который пользовался большой популярностью, славился как человек порядочный и неподкупно честный, обличая неправду от 2 до 3 раз в неделю. Журналист Громов встретил Ниночку сначала неприветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее заключениями.
3: «Ха-ха!» – горько рассмеялся он. «Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страдания страждущего человечества. Вот вам носители правды и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз «Справедливость». Люди, из которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью. Дикари, до сих пор живущие плотью. Ха! Узнаю я вас».
0: «Прикажете снять кофточку?» – робко спросила Ниночка.
3: «Кофточку? Зачем кофточку?»
2: Впрочем, можно снять и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы культуры.
1: Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой.
0: Однако руки же у вас. Разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человечеству? Уберите, уберите их или нет? Постойте, чем это они пахнут? Что если бы я поцеловал эту руку вот тут, в сгибе? А, согласитесь, что вам от этого никакого ущерба не будет, а мне доставит новое любопытное ощущение, которое...
1: Громову не пришлось изведать нового любопытного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла. Идя домой, она улыбалась сквозь слезы.
0: «Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!»

0: Вечером Ниночка сидела дома и плакала. Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переоделась и пошла посидеть к студенту, студенту-естественнику Ихневмонову, к соседу по меблированным комнатам. Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его видели низко склонившимся красивым бледным лицом над печатными страницами, за что Ниночка, шутя, прозвала студента профессором. Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал: «Привет, Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина там, а Ихневмонов дочитает пока главу». «Меня сегодня обидели, Ихневмонов», — садясь, скорбно сообщила Ниночка. «Ну, кто?» «Адвокат, доктор, старик один. Такие негодяи».
1: «Чем же они вас обидели?»
0: «Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали».
1: «Так», — перелистывая страницу, сказал Ихневмонов, — «это нехорошо».
0: «У меня рука болит, болит», — жалобно протянула Ниночка.
1: «Этакие негодяи. Пейте чай».
0: «Наверное», — печально улыбнулась Ниночка, — «и вы тоже захотите осмотреть руку, как те».
1: «Зачем же ее осматривать?» — улыбнулся студент. «Есть синяк, я вам и так верю». Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги.
0: «До сих пор рука горит», — пожаловалась Ниночка. «Может, примочку какую-нибудь надо?»
1: «Не знаю».
0: «Может, показать вам руку? Я знаю, вы не такой, как другие, я вам верю».
1: Ихневмонов пожал плечами. «Зачем же вас затруднять? Будь я медик, я бы помог, а то я естественник».
0: Ниночка закусила губу и, встав, упрямо сказала: «А вы все-таки посмотрите».
1: «Пожалуй, показывайте вашу руку. Не беспокойтесь, вы только спустите с плеча кофточку». «Так. Это?» «Действительно синяк. Экие эти мужчины. Он, впрочем, скоро пройдет». Ихневмонов качнул соболезнующей головой и снова сел за книгу.
0: Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее голос дрожало, плечо матово блестело при свете убогой лампы. «Вы бы одели в рукав», — посоветовал Ихневмонов. «Тут чертовски холодно». Сердце Ниночки сжалось. «Он мне еще ногу ниже колена ущипнул», — сказала Ниночка неожиданно после долгого молчания.
1: «Эки негодяй», — мотнул головой студент.
0: «Показать?» Ниночка закусила губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал: «Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует.
1: Простудитесь, что хорошего? Ей же богу, я в этой медицине ни уха, ни рыла не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. Пейте чай».
0: Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой. «Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы».
1: «Отчего же, помилуйте», — сказал Ихневмонов, энергично тряся на прощание руку Ниночки.
0: Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и, потупив глаза, еще раз повторила: «Какие все мужчины!

Уильям Тен. Проблема слуг. Это был день полного контроля. Гаромма, слуга всех, чернорабочий мира, служка цивилизации, приложил слегка надушенные пальцы к лицу, закрыл глаза и позволил себе понежиться в лучах абсолютной власти, полной власти, такой власти, о какой ни один человек даже не смел мечтать до сего дня. Полный контроль. Полный. За одним исключением. За исключением одного единственного амбициозного отщепенца. Одного очень полезного человека. Вопрос заключался в том, следует ли отщепенца задушить сегодня днем за его письменным столом или позволить ему приносить пользу под самым пристальным наблюдением еще несколько дней, еще несколько недель. Его предательство, его заговоры, безусловно, уже созрели. Что ж, Гаромма примет решение позже, на досуге. А пока, что касалось всего прочего и любого другого человека, все было под контролем. Под контролем находились не только мозги людей, но даже их железы, их самих и их детей. А кроме того, если расчеты Моддо верны, и детей их детей. Да, пробормотал Гаромма, вдруг вспомнив отрывок устного текста, которому много лет назад его научил отец-крестьянин. Да, до седьмого колена. Интересно, подумал он, из какой древней книги, погибшей в давнишнем костре, взят этот текст? Отец не мог бы сказать ему об этом так же, как и никто из друзей или соседей отца. Все они были ликвидированы после крестьянского восстания в шестом районе 30 лет назад. Подобное восстание, вероятно, больше уже никогда не сможет произойти. Во всяком случае, не при полном контроле. Кто-то осторожно дотронулся до его колена, и Гаромма прекратил бесцельные размышления. Моддо. Слуга образования, сидевший чуть ниже в глубине автомобиля, подобострастным жестом показал на прозрачный ракетонепробиваемый купол, укрывший до пояса его вождя. «Народ», — произнес он по обыкновению заикаясь. «Там, снаружи». «Да». Они выезжали из лачуги служения, собственно, в город. По обеим сторонам улицы, насколько хватало глаз, стояли волнующиеся толпы, черные и плотные, как копошащиеся муравьи на теле земляного червя. Гаромма, слуга всех, не мог быть слишком явно занят собственными мыслями. Вот-вот его увидят те, кому он столь преданно служит. Он скрестил руки на груди и поклонился направо и налево под маленьким сводом, возвышавшимся словно башня из берлоги черного автомобиля. Поклониться направо. Поклониться налево, очень скромно. Направо, налево и скромно, скромно, не забывай, ты слуга всех. Волнение нарастало, и он краем глаза взглянул на Моддо, одобрительно кивавшего внизу. Добрый старый Моддо. Это день его триумфа. Установление полного контроля было целиком и полностью достижением слуги образования. И тем не менее, Моддо в полной безвестности сидел позади шофера вместе с личными телохранителями Гаромы. Сидел и вкушал сладость триумфа лишь языком своего вождя, как, впрочем, делал уже на протяжении более 25 лет. К счастью для Моддо, такой сладости было ему достаточно. Хотя, к сожалению, нашлись и другие, по крайней мере, еще один, которому хотелось большего. Гаромма кланялся направо и налево, и кланялся направо и налево.

экстаза, накачающихся мужчин, корчащихся женщин, повалившихся на землю в припадке невыразимого блаженства. И кланялся. Скрестив руки на груди, он кланялся. Направо, потом налево. Скромно. На прошлой неделе, когда Мод допросил его указаний по церемониальным и протокольным вопросам в связи с сегодняшним торжеством, слуга образования вскользь заметил, что ожидается необычно высокий уровень массовой истерии при лицезрении вождя. И Гарома, наконец, вслух задал вопрос, который его давно интересовал. «Моддо, а что происходит у них в голове, когда они меня видят? Я понимаю, они преклоняются, пьянеют и все такое». Но как именно вы, ребята, называете это чувство, когда говорите о нем в лабораториях или там в своем образовательном центре? Высокий мужчина провел ладонью по лбу. Этот жест был так хорошо знаком Гароме. «Они испытывают выстреливающее освобождение», — медленно проговорил он, глядя поверх плеча Гаромы, как будто считывал ответ с электронной карты мира за спиной у вождя. Все напряжение, которое накапливается у этих людей в результате каждодневного соблюдения мелких запретов и постоянного принуждения, вся неприязнь к инструкциям и указаниям, организованы службой образования таким образом, что чувства высвобождаются взрывообразно в тот момент, когда они видят ваше изображение или слышат ваш голос. Выстреливающее освобождение? Никогда не думал об этом в таком аспекте. Моддо поднял руку в знак непреклонной искренности. «В конце концов, вы тот единственный человек, чья жизнь, как предполагается, проходит в нижайшей покорности, превосходящей все, что они только могут вообразить. Человек, который держит перепутанные нити управления миром в своих терпеливых, чутких пальцах. Самый добросовестный и больше всех работающий наемный служащий. Козел отпущения народных масс». Гаромо усмехнулся, слушая ученые разглагольствования Модда. Однако сейчас, разглядывая свой орущий народ из-под прикрытых век, он решил, что слуга образования был совершенно прав. Разве не написано на большой печати мирового государства: «Все люди должны кому-то служить, но только Гаромо – слуга всех». Они верили. И верили непоколебимо, что без него океан прорвет плотины и затопит землю. Тела людей поразят инфекции и начнутся эпидемии, которые могут уничтожить целые районы. Выйдут из строя коммунальные службы, и города за неделю погибнут от жажды. Местные чиновники станут угнетать народ и развяжут безумные смертоубийственные войны друг с другом. Если не будет его, не будет Гаромы, который трудится денно и нощно, дабы все работало согласованно, и титанические силы природы и цивилизации находились под контролем. Люди знали это, потому что всякий раз, когда Гарома уставал от служения, что-нибудь обязательно случалось. Что значил безрадостный фарс их жизни по сравнению с неумолимо скучным, но ах, сколь необходимым, его непосильным трудом? Тут, в этом хрупком, серьезном мужчине, скромно раскланивавшемся направо и налево, была не только божественность, позволявшая человеку спокойно существовать на земле, но также и кристаллизация всего подспудного, что неизменно создавало у эксплуатируемых ощущение, будто все могло бы быть еще хуже, и по сравнению с подонками общества, они, несмотря на все свои страдания, настоящие короли да монархи. Неудивительно, что толпа неистово протягивала руки к нему, слуге всех, чернорабочему мира, служке цивилизации, выкрикивая столь торжественные требования и одновременно отчаянную мольбу. «Служи нам, Гарома! Служи нам! Служи нам! Служи нам!» Разве те смирные овцы, которых он мальчишкой пас на северо-западной окраине 6-го района? Разве эти овцы тоже не чувствовали, что он был их слугой, когда гнал их и приводил на лучшие пастбища и к холодным ручьям? Когда он защищал отару от врагов и выковыривал камушки из копыт, и все это ради того, чтобы вкуснее была их дымящаяся плоть на столе его отца? А ведь эти гораздо более полезные стада двуногих, смышленых баранов, одомашнены ничуть не хуже. И основополагающим принципом для них было то, что правительство является слугой народа, а высшая правительственная власть – самый преданный слуга.

его овцы. Он по-отечески, по-хозяйски улыбался им, проезжая в специальном автомобиле по ревущей, затопленной лицами улицы от лачуги служения к образовательному центру. Его овцы. И те полицейские на мотоциклах, и те пешие полицейские, которые, взявшись за руки по всему пути, сдерживают рвущуюся толпу, это его овчарки. Другая порода домашних животных. Он и сам был таким же 33 года назад, когда приехал на остров, только что закончив сельскую школу службы безопасности и начал работать полицейским в столице. Неуклюжая, чересчур усердная овчарка. Одна из самых незначительных овчарок, слуги всех предыдущего режима. Но через 3 года ему предоставился шанс, когда вспыхнул крестьянский бунт в его родном районе. Хорошо зная внутреннюю ситуацию, а также истинных вожаков, он смог сыграть важную роль в подавлении восстания. А после этого, получив новую и важную должность в службе безопасности, встретился с многообещающими молодыми людьми из других служб, в частности с Модда, первым и самым полезным человеком, которого он сам приручил. Имея в своем распоряжении превосходный административный ум Модда, Гаромма стал настоящим экспертом в благородном искусстве политического перерезания горла. И когда его начальник попытался занять самый высокий кабинет в мире, Гаромме представился великолепный случай продать его и стать новым слугой безопасности. С этого момента, вместе с Модда, дымящим в его кильватере и разрабатывающим стратегические тонкости, он всего через несколько лет на пепелище старого правительства смог отпраздновать собственные благополучные перемещения в лачугу служения. Однако урок, который он преподал обитателям этого искореженного взрывами и изрешеченного пулями здания, сам Гаромма уже никогда не забывал. Он не мог знать, сколько слуг безопасности до него использовали свою должность, чтобы добраться до громадного деревянного табурета «Слуги всех». Все книги по истории, как и другие книги, тщательно переписывались в начале каждого нового правления. А предание, которое обычно было надежной путеводной нитью в прошлое, если уметь правильно просеивать факты, на этот счет ничего не сообщало. Тем не менее, очевидно, что сделанное им мог совершить и другой, что слуга безопасности был логичным, естественным наследником слуги всех. И беда заключалась в том, что с этой угрозой ничего нельзя было поделать, кроме как держаться на страже. Гаромма помнил, как отец оторвал его от детских игр и отвел на холмы присматривать за овцами. Как он ненавидел этот одинокий, изнурительный труд! Старик понял это и однажды, несколько смягчившись, попытался что-то объяснить. «Видишь ли, сынок, овцы называются домашними животными. Собаки тоже. Мы можем одомашнить овец и приручить собак для охраны овец, но нам еще нужен смышленый, недремлющий пастух, который знает, что делать, когда случается что-нибудь совершенно необычное. Так вот, для этого нам необходим человек». «Ха, пап!» — сказал он, раздраженно пнув огромный пастуший посох, который ему дали. «Почему вы тогда, как ты выразился, не одомашнили человека?» Отец усмехнулся и уставился тяжелым взглядом на лохматые очертания холмов. «Ну, есть люди, которые пытаются это сделать, и у них получается все лучше и лучше. Плохо только, что когда его одомашнишь, то как пастух он уже никуда не годится. Он перестает быть умным и энергичным, когда его приручают. Он становится недостаточно заинтересованным и совершенно бесполезным». «Эта задача не имеет решения», – размышлял Гаромма. «Слуга безопасности в силу самой природы его обязанностей не мог быть домашним животным». Он пытался ставить овчарок во главе безопасности. Раз за разом он пытался их использовать. Но они никогда не справлялись, и ему приходилось заменять их людьми. А люди, проработав на этом посту год, 3 или 5, рано или поздно начинали тянуться к верховной власти, и, к несчастью, их приходилось уничтожать. Так же, как вот-вот надо будет уничтожить нынешнего слугу безопасности. Одно плохо. Этот человек был так чертовски полезен. Приходилось исключительно точно рассчитывать время, чтобы незаурядный, одаренный творческим воображением индивид, идеально соответствующий своей должности, прослужил как можно дольше, прежде чем опасность перевесит ценность. И тем не менее, если это был подходящий человек, опасность существовала с самого начала. И приходилось внимательно, неотрывно следить за чашей весов. Гаромма вздохнул. Эта проблема была в сущности единственным раздражающим фактором в мире, приносящим ему удовольствие.
Но и одна единственная, она не оставляла его ни на секунду, даже во сне. Прошлая ночь была просто ужасна. Модда снова тронул Гарому за колено, напоминая, что на него смотрят. Он встряхнулся и благодарно улыбнулся. Следует помнить, сны — это всего лишь сны. Толпы народа остались позади. Медленно отворились огромные чугунные ворота образовательного центра, и автомобиль вкатился внутрь. Полицейские мотоциклисты, красиво разъехавшись в стороны, соскочили со своих двухколесных машин, и вперед выступили вооруженные охранники службы образования в жестких белых туниках. Как только Гаромма, которому суетливо помогал Модда, выбрался из автомобиля, оркестр и хор центра дружно грянули волнующий до глубины души гимн человечества. «Гаромма работает день и ночь, Гаромме некому помочь. Гаромма живет в непрестанном труде, чтоб мы с тобой не оказались в беде». Пропев 5 строф согласно требованиям протокола, хор перешел к исполнению песни образования, и по ступеням здания сошел помощник слуги образования, породистый молодой человек с красивой осанкой. Он безукоризненно правильно, хотя и несколько небрежно, выбросил вперед руку и произнес: «Служи нам, Гаромма». Затем отступил в сторону, и Гаромма с Модда начали подниматься по ступеням, а молодой человек последовал за ними. Хормейстер держал песню на высокой молитвенной ноте. Они прошествовали под величественной аркой с надписью «Нужно учиться у слуги всех» и прошли по огромному коридору колоссального здания. Серые отрепья, в которые были одеты Гаромма и Модда, развивались на ходу. Вдоль стен стояли мелкие служащие и пели: «Служи нам, Гаромма! Служи нам! Служи нам! Служи нам!» «Не такой безумный пыл, как у уличной толпы», — подумал Гаромма, но все же вполне удовлетворительные припадки. Он поклонился и украдкой взглянул на шагающего рядом Модда. Гаромма с трудом сдержал улыбку. Слуга образования, как всегда, выглядел нервным и неуверенным. «Бедный Моддо! Он попросту не создан для столь высокого положения и похож на кого угодно, только не на самое важное официальное лицо. И в этом одна из причин его непотопляемости. Модда был достаточно умен, чтобы сознавать собственную неполноценность. Не будь Гароммы, он все еще сверял бы статистические отчеты в поисках любопытных отклонений в каком-нибудь захудалом отделе службы образования. Он знал, что у него недостаточно сил, чтобы выстоять в одиночку. Не был он достаточно выдающейся личностью, чтобы вербовать сторонников. Поэтому Модда, самому одинокому из всех слуг кабинета, можно было доверять безоговорочно. Модда робко тронул его за плечо. Гаромма вошел в большой зал, пышно украшенный в его честь, и взобрался на небольшое возвышение, покрытое золотой парчой. Он сел на грубый деревянный табурет наверху. Секунду спустя Модда уселся на стул, стоящий ступенькой ниже, а еще ниже сел помощник слуги образования. Высшие чиновники образовательного центра, одетые в роскошные белые туники, медленно заполнили зал. Перед ними выстроились личные телохранители Гароммы. Началась церемония. Церемония, посвященная полному контролю. Первым выступил самый старый из чиновников службы образования, рассказавший соответствующие отрывки из предания. Он поведал о том, как при каждом правительстве ежегодно, чуть ли еще не с доисторических времен демократии, во всем мире производилось психометрическое тестирование в последних классах начальной школы. Определяли, насколько успешно идет политическое воспитание детей. Как каждый год подавляющее большинство воспитанников верило, что очередной правитель является движущей пружиной каждодневной жизни и именно тем стержнем, на котором зиждется человеческое благополучие. Было и небольшое меньшинство – 5%, 7%, 3% – те упорно сопротивлялись внушению. Когда они взрослели, за ними приходилось внимательно следить, как за потенциальным источником недовольства. 25 лет назад, с приходом Гароммы и его слуги образования Модда, настала новая эра интенсивного массового воспитания, в основу которого были положены гораздо более амбициозные цели. Старик умолк, поклонился и отступил назад. Помощник слуги образования встал и грациозно повернулся лицом к Гаромме.
Он рассказал об этих новых целях, которые кратко можно охарактеризовать как полный контроль, в отличие от предшествующих правительств, удовлетворявшихся 97% или даже 95% контролем. Он сообщил о новых экстенсивных механизмах запугивания и ускоренных психометрических проверках на местах, причем на более раннем этапе. Все эти методики были разработаны Модда, вдохновленным великими идеями Гароммы и под постоянным руководством «Слуги всех». Активная деятельность в течение нескольких лет привела к тому, что количество детей с независимым мышлением сократилось примерно до 1%. Все же остальные славили Гаромму каждым своим дыханием. Однако в дальнейшем процесс несколько замедлился. Новой методикой воспитания удалось охватить большинство самых талантливых детей, но правители наткнулись на неподдающихся воздействию прирожденных уклонистов, психологически неприспособленных к окружающим условиям и не готовых принять господствующие мнения. И все же со временем техника воспитания была усовершенствована настолько, что даже уклонисты смогли слиться со всем обществом в поклонении Гаромме. И на протяжении последних лет тестирование показывало, негативное отношение к господствующей догматике сокращалось, стремясь к нулю. 0,16%, 0,007%, 0,002%. И, наконец, этот год. Помощник слуги образования сделал паузу и глубоко вздохнул. 5 недель назад состоялся выпуск молодежи из начальных школ единой образовательной системы Земли. В день выпуска провели обычное планетарное тестирование. Сейчас детальные проверки закончились и завершено сопоставление результатов. Негативное отношение равно нулю до последнего десятичного знака. Контроль стал полным. Послышались незапланированные аплодисменты, аплодисменты, к которым присоединился даже Гаромма. Потом он подался вперед и отеческим жестом положил руку на голову Модда. При виде столь редкостного знака уважения к своему непосредственному начальнику, присутствующие в зале чиновники возликовали. Воспользовавшись поднявшимся шумом, Гаромма спросил Модда: «А что об этом всем известно населению в целом? Что именно вы сообщаете людям?» Модда повернул нервное с большим подбородком лицо. «В сущности, только то, что это какой-то праздник. Мол, в целях дальнейшего благоденствия и процветания народа вы достигли полного контроля над человеческой окружающей средой. Неважно. Главное, они понимают, происходит нечто такое, что вам нравится, и надо радоваться вместе с вами». «Своему же рабству недурно». Несколько долгих секунд Гаромма наслаждался восхитительным вкусом неограниченной власти. Вдруг этот вкус показался ему кислым, и он вспомнил. «Модда, сегодня днем я хочу решить вопрос слуги безопасности. Мы обсудим это, как только вернемся». Слуга образования кивнул. «У меня есть некоторые соображения. Вы знаете, дело не такое простое. Существует проблема преемника». «Да, эта проблема существует всегда. Что ж, может быть, еще через несколько лет, если мы сумеем сохранить сегодняшние показатели и распространить методику воспитания на неприспособленные элементы разных возрастных категорий населения, удастся вообще начать демонтаж системы безопасности?» «Пожалуй. Впрочем, глубоко укоренившиеся тенденции переориентировать значительно труднее. И неизменно нужна система безопасности в высших эшелонах администрации. Но я приложу все силы. Я сделаю все, что только возможно». Гаромма кивнул и удовлетворенный выпрямился на табурете. «Модда всегда будет стараться изо всех сил. Она чисто обыденном уровне, и этого вполне достаточно». Слуга всех небрежно поднял руку. Радостные возгласы и аплодисменты мгновенно смолкли. Вперед вышел следующий чиновник образования, чтобы в подробностях описать методику тестирования. Церемония продолжалась.

0: Это был день полного контроля. Моддо, слуга образования, учитель человечества, потер раскалывающийся от боли лоб длинными наманикюренными пальцами и позволил себе понежиться в лучах абсолютной власти. Полной власти. Такой власти, о какой ни один человек даже не смел мечтать до сегодня. Полный контроль. Полный. Оставалась только проблема преемника слуги безопасности. Гаромма потребует решения, как только они тронутся обратно в лачугу служения. Но никакого решения у него не было. Любой из двух помощников слуги безопасности будет в состоянии превосходно справляться с работой. Однако вопрос заключался не в этом. Вопрос заключался в том, кто из этих двоих с наибольшей вероятностью станет поддерживать в Гаромме то высокое напряжение страхов, которое Моддо культивировал в нем на протяжении 30 лет. Именно таково, по мнению Моддо, было истинное назначение слуги безопасности – служить наипервейшим мальчиком для битья, для разъедаемого страхами подсознания слуги всех. До того времени, пока душевные конфликты не вызовут кризиса. Затем, после ликвидации человека, вокруг которого Гаромма приучен свой страх концентрировать, его напряжение временно спадет. «Все это чем-то похоже на рыбную ловлю», — подумал Моддо. «Рыба заглатывает крючок, убивая слугу безопасности, а потом ты водишь ее, спокойно и уверенно, в течение нескольких лет из-под тишка роняя намеки о растущих амбициях преемника». Но при этом не хочется вытаскивать рыбу на берег. Хочется лишь постоянно держать ее на крючке и под полным контролем. Слуга образования украдкой улыбнулся. Он приучил себя так улыбаться с самого детства. Вытащить рыбу на берег? Это означало бы самому стать слугой всех. А какой разумный человек станет удовлетворять свою жажду власти столь идиотским способом? Нет, брось кость коллегам, высшим должностным лицам в лачуге служения, которые вечно интригуют и плетут заговоры, заключают союзы и контрсоюзы, слуге промышленности, слуге сельского хозяйства, слуге науки и остальным особо важным дуракам. Быть слугой всех значит быть мишенью заговоров, центром всеобщего внимания. Умный человек с неизбежностью должен прийти к выводу, что власть, неважно, как она завуалирована и замаскирована, представляет собой единственную стоящую цель в жизни. А слуга всех, как бы он ни прятался под сотнями покровов скромности, есть не что иное, как воплощение власти. Нет, куда лучше, чтобы тебя принимали за нервного, неуверенного в себе, слабовольного человека, чьи колени дрожат под бременем совершенно непосильных обязанностей. Разве он не слышит их презрительные голоса у себя за спиной?
1: Административная игрушка Гаромы. Придурковатый духовный прислужник Гаромы.
0: Не более чем скамейка для ног. Весьма вездесущая скамейка, имейте в виду. Но тем не менее, лишь скамейка для ног, на которой покоится могучий каблук Гаромы. Несчастный, бесцветный, нервный слюнтяй.
1: Стоит Гаромме чихнуть, как у Моддо начинается насморк.
0: Однако находиться на этом лакейском, презираемом месте в действительности определять политику, создавать и крушить людей, быть де-факто диктатором всей человеческой расы. Он снова поднял руку и потер лоб. Головная боль усиливалась. Официальная часть празднования полного контроля продлится еще не меньше часа. Нужно как-нибудь украдкой выбраться минут на 20-30 к целителю Лубу. Но только чтобы не рассердить Гарому. Со слугой всех в такие кризисные моменты надо обращаться с особой осторожностью. Страхи, которые в беднягу внедрялись, могут так его обуять, что Гарома самостоятельно примет какое-нибудь безумное решение. О такой возможности, как бы фантастически призрачно она ни была, нельзя оставлять ни единого шанса. Слишком опасно. Несколько секунд Моддо слушал, как молодой человек, стоящий перед ними, болтает о методах и средствах, об асимметричных графиках и коэффициентах корреляции, выпаливает пустопорожний жаргон, прикрывающий гениальность психологической революции, которую он, Моддо, осуществил. Да, им придется пробыть здесь еще не меньше часа.
1: 35 лет назад, когда он писал диссертацию в Центральной аспирантуре службы образования, Модда наткнулся на настоящий золотой самородок среди гор шлака статистики по многовековому массовому воспитанию, на концепцию индивидуального подхода. Долгое время ему казалось, что эту концепцию невероятно трудно применить на практике, когда все, чему тебя учили, направлено на эффективное манипулирование склонностями миллионов людей, то учитывать чувства и предпочтения одного человека так же трудно, как удержать в руках только что пойманного, скользкого и отчаянно бьющегося угря. Но когда его диссертация была закончена и защищена, диссертация, предлагавшая методики для достижения полного контроля, которую предыдущая администрация положила на полку и забыла, он еще раз вернулся к проблеме индивидуального воспитания. На протяжении нескольких последующих лет, выполняя нудную работу в Бюро прикладной статистики службы образования, Модда посвятил всего себя задаче вычленения индивидуума из группы, сведения большого к малому. Стало очевидно одно. Чем моложе твой материал, тем легче задача, точно так же, как в массовом воспитании. Однако, если начинать работать с ребенком, то пройдут годы, прежде чем он станет эффективно действовать в твоих интересах. Кроме того, в случае с ребенком ты наталкивался на постоянное противодействие политического воспитания, которое интенсивно велось в начальной школе. На самом деле требовался молодой человек, который уже занимал бы определенную должность в правительстве, но который по тем или иным причинам обладал большим нереализованным и незаданным потенциалом. Желательно также, чтобы это была личность, чьей психике присущи такие страхи и желания, которые могли бы послужить рычагами управления. Модда стал работать ночами, просматривая архивы своего бюро в поисках такого человека. Он отыскал двоих или троих, показавшихся ему вполне подходящими. Тот великолепный парень из службы транспорта, вспомнил он, какое-то время казался ужасно интересным. Потом ему попались документы Гароммы. И Гаромма оказался идеальным с самого начала. Он был управляемым, он был привлекательным, он был умным. И самое главное, он был очень восприимчивым. «Я мог бы ужасно много узнать от тебя», — застенчиво сказал он Модда во время их первой встречи. «Это такое огромное, такое непонятное место, столичный остров. Так много суеты кругом. Я просто теряюсь. А ты здесь родился. Ты, наверное, знаешь, как тут обойти все болота, ямы и змеиные гнезда». В результате отвратительной работы комиссара воспитания 6-го района на родине Гаромы развелось поразительное количество квазинезависимых умов на всех уровнях интеллектуального развития. Большинство из них склонялось к идее революции, особенно после десятилетия неурожаев и чрезмерного налогообложения. Но Гаромма был честолюбив. Он порвал со своим крестьянским прошлым и поступил в службу безопасности. Когда в 6-м районе вспыхнул крестьянский бунт, то услуги, оказанные Гаромой, были вознаграждены очень значительным продвижением по служебной лестнице. Но гораздо важнее было то, что с него сняли наблюдение и освободили от дополнительного воспитательного курса для взрослых, который был бы обязан пройти человек с такими подозрительными семейными связями. После того, как Модда сумел подстроить знакомство и подружиться с Гаромой, он получил в свое распоряжение не только восходящую звезду, но и необыкновенно гибкую личность. Личность, на которую он мог бы сделать оттиск своей собственной души. Во-первых, этому способствовало одно восхитительное обстоятельство. Гаромма испытывал чувство вины из-за того, что ослушался отца, покинул ферму и впоследствии стал доносчиком на свою семью и на соседей. Эту вину, переросшую в страх, а поэтому и в ненависть ко всему, что ассоциировалось с ее первоначальными объектами, было легко перенаправить на личность его начальника, слугу безопасности, сделав из того новый образ отца. Позже, когда Гаромма уже стал слугой всех, он все еще сохранял при неустанной помощи Модда то же чувство вины и тот же неприходящий страх наказания по отношению к любому, кто возглавлял службу безопасности. Совершенно необходимые условия. Гаромма не должен понять, что его настоящий хозяин – высокий человек, сидевший от него по правую сторону и выглядевший нервным и неуверенным. Затем было образование. С самого начала Модда понял, насколько важно подкармливать в Гаромме его мелочное крестьянское высокомерие и намеренно всячески принижал себя перед ним. Он старался убедить своего друга в том, что всякие крамольные идеи, которых он теперь придерживался, были его собственным изобретением, и даже заставил его поверить, будто тот одомашнивал Модда. Удивительно, до какой степени этот тип так никогда и не смог оторваться от крестьянского происхождения даже в своих метафорах, хотя на самом деле все обстояло совершенно наоборот. Теперь Модда строил грандиозные планы на будущее. Ему вовсе не хотелось, чтобы они однажды рухнули из-за кумулятивного чувства неприязни, способного развиться по отношению к хозяину и учителю. Напротив, он хотел укрепить свои позиции чувством привязанности, которое человек испытывает к комнатной собачке, чья покорная зависимость, постоянно тешащая эго хозяина, создает гораздо более сильную контрзависимость, о которой владелец даже не подозревает. А какой шок испытал Гаромма, когда начал осознавать, что слуга всех на самом деле является всеобщим диктатором? Модда чуть было не расплылся в улыбке. Что ж, в конце концов, когда его родители много лет назад высказали эту мысль во время плавания по делам отца, бывшего мелким чиновником в службе рыболовства и судоходства, разве не был он огорчен до такой степени, что его вырвало за борт? Терять религию трудно в любом возрасте. Но чем становишься старше, тем труднее. С другой стороны, в 6 лет Модда лишился не только своей религии, но и родителей. Они говорили слишком много лишнего, слишком многим людям, пребывая в ложном убеждении, что тогдашний слуга безопасности вечно будет на все смотреть сквозь пальцы. Модда потер виски костяшками пальцев. Головная боль все усиливалась. Совершенно необходимо, по крайней мере, 15 минут. Наверняка 15 минут хватит провести с Лубом. Целитель приведет его в порядок на весь оставшийся день, который, по всей видимости, обещает быть утомительным. И потом ему все равно надо на какое-то время сбежать от Гаромы, чтобы на свежую голову лично принять решение, кто станет следующим слугой безопасности. Моддо, слуга образования, учитель человечества, воспользовался паузой между двумя выступающими и повернулся к Гаромме. «Мне нужно закончить здесь несколько служебных дел, прежде чем мы поедем назад. Вы извините меня на 20 или 25 минут». Гаромма недовольно нахмурился. «А дела не могут подождать? Это ведь не только мой день, но и твой тоже. Мне бы хотелось, чтобы ты был рядом со мной».
2: «Я знаю, Гаромма, и очень благодарен вам за это желание, но...» И он просительно дотронулся до колена слуги всех. «Это очень срочно. Одно из дел касается... косвенно касается слуги безопасности и поможет вам решить, хотите ли вы расстаться с ним именно сейчас».
1: Лицо Гаромы мгновенно утратило бесстрастность. «В таком случае, конечно. Только постарайся вернуться до конца церемонии. Я хочу, чтобы мы уехали вместе». Высокий мужчина кивнул и встал со стула, повернувшись лицом к своему вождю. «Служи нам, Гаромма», — сказал он, вытянув вперед руки. «Служи нам, служи нам, служи нам». Он задом вышел из зала, не отрывая взгляда от слуги всех. Выйдя в коридор, Модда быстро проскользнул мимо отдавших честь охранников образовательного центра в свой персональный лифт и нажал на кнопку третьего этажа. И только после этого, когда дверь кабинки уже закрылась, позволил себе единственную осторожную улыбку. А как трудно было вбить в твердолобую голову Гаромы основную концепцию, фундаментальный принцип современного научного правления – править ненавязчиво и незаметно, использовать иллюзию свободы как своего рода смазку, чтобы надеть невидимые оковы и прежде всего править во имя чего угодно, но только не власти. Гаромма сам однажды сформулировал этот принцип по обыкновению неуклюже, когда вскоре после их великого переворота они вместе, оба все еще чувствовали себя неуютно в лохмотьях величия, наблюдали за строительством нового здания лачуги служения, которое возводили на пепелище старого, простоявшего более полувека. Огромная красочная вращающаяся надпись наверху недостроенного здания возвещала населению, что «Отсюда будут внимательно заботиться обо всех ваших нуждах и желаниях. Отсюда вам будут служить более умело и приятно, чем когда-либо раньше». Эту надпись транслировали по всем видеоприемникам мира, в домах и на фабриках, в офисах, в школах, на стихийных общественных собраниях, каждый час круглые сутки. Это, как говаривал мой отец, наконец сказал он Модда с какой-то особенной грубоватой усмешкой, которая всегда обозначала, что он считал мысль совершенно оригинальной. Толковый торговец, если будет говорить достаточно долго и горячо, сможет убедить человека, что самые колючие тернии нежнее роз. Все, что требуется, так это без конца называть их розами, а, Модда? Модда медленно кивнул, делая вид, что поражен великолепием анализа, и несколько секунд молчал. Потом, как всегда, словно исследуя разнообразные скрытые возможности идей Гароммы, он дал новому слуге всех следующий урок. Он подчеркнул необходимость избегать внешних проявлений пышности и роскоши, о чем недавно погибшие чиновники предыдущего правительства стали забывать в последние годы перед своим падением. Он особо подчеркнул, что слуги человечества постоянно должны казаться всего лишь скромными исполнителями воли огромного большинства. Поэтому всякий, кто хоть в чем-то осмелится поступать против желаний Гароммы, будет наказан. Однако не за неподчинение правителю, а за действия, направленные против подавляющего большинства. А еще он предложил одно нововведение, давно занимавшее его мысли. Время от времени устраивать катастрофы в тех областях, которые на протяжении долгого времени были лояльными и покорными. Это будет лишь подчеркивать тот факт, что слуга всех, по сути дела, очень человечен, что его обязанности колоссальны и что он иногда устает. Это усилит впечатление, что работа по координации распределения в мире благ и услуг стала чрезвычайно сложной и вот-вот окажется невыполнимой. Такое положение будет побуждать различные районы к спонтанным проявлениям безудержной лояльности и самодисциплины в надежде, по крайней мере, привлечь к себе максимум внимания со стороны слуги всех.
0: Конечно, согласился Гаромма. Именно это я и говорил. Главное, не дать им понять, что ты распоряжаешься их жизнями. Ты начинаешь читать мои мысли, Модда. Он начинает читать его мысли. Он, Модда, который с самых юных лет изучал концепцию, возникшую много веков назад, когда человечество стало выбираться из примитивного хаоса самоуправления и единоличных решений, превращаясь в современный социально организованный мир, он начинает читать мысли.
1: Он изобразил благодарную улыбку. В то же время Модда продолжал применять к самому Гаромме те методы, которые учил Гаромму использовать для управления людьми в целом. Минул год, потом еще один. А он, якобы поглощенный грандиозным проектом, предпринятым от лица службы образования, перепоручив его планирование и осуществление своим подчиненным, полностью сосредоточился на Гаромме. И сегодня, когда слуга всех получил полный контроль над умами целого поколения людей, Модда впервые наслаждался полным контролем над Гароммой. На протяжении последних 5 лет он пытался кристаллизовать свою власть в некую форму, которую было бы легче применять, нежели сложные механизмы потребностей и формулировочные модели. Сегодня впервые многие изматывающие часы тончайших тайных тренировок начали давать превосходный результат. Знак рукой или стимул прикосновения, на который он приучил отзываться мозг Гароммы, сегодня неизменно каждый раз вызывали желаемые реакции. Направляясь по коридору 3-го этажа к скромному кабинету Луба, Модду искал подходящую аналогию. Вот она. Все равно, что способность развернуть океанский лайнер легким поворотом штурвала. Штурвал приводит в действие рулевой двигатель. Рулевой двигатель передвигает огромный руль, а движение руля в итоге заставляет гигантский корабль изменить курс. «Нет», — размышлял слуга образования, — «оставим Гаромме мгновение славы, открытое поклонение, тайные дворцы и бесчисленных наложниц. Я буду довольствоваться одним прикосновением и полным контролем». Приемная кабинета Луба была пуста. Модда секунду постоял там и с нетерпением крикнул. «Луб! Почему здесь никого нет? Я тороплюсь!» Толстый маленький человечек с маленькой острой бородкой суетливо выбежал из соседней комнаты.
3: «Моя секретарша. Сотрудникам пришлось спуститься вниз, когда приехал слуга всех. Она еще не вернулась. Но я был предусмотрителен», — продолжал он, переводя дыхание. «Я отменил все встречи с другими пациентами на то время, пока вы в центре. Пожалуйста, заходите».
1: Модду вытянулся на кушетке в кабинете целителя.
3: «У меня примерно 15 минут.
2: Мне нужно принять очень важное решение, а тут такая головная боль, что мозги раскалываются.
0: Пальцы Луба обхватили шею Модда и начали спокойно и мягко массировать его затылок.
2: Я сделаю все, что могу. Теперь постарайтесь расслабиться. Расслабьтесь. Так, хорошо. Расслабьтесь. Сейчас лучше?
3: Гораздо.
0: Модда вздохнул. Нужно найти какой-нибудь способ перевести Луба в свое окружение, чтобы он его сопровождал, когда приходится куда-нибудь выезжать с Гаромой. Бесценный человек. Было бы чудесно всегда иметь его под рукой. Следует навести Гарому на эту мысль. Впрочем, теперь это сделать достаточно просто.
2: «Ты не возражаешь, если я просто поговорю?» – спросил он. «Мне что-то не очень хочется... не очень хочется свободных ассоциаций».
0: Луб сел в массивное кожаное кресло за письменным столом.
2: «Делайте то, что вам хочется. Если угодно, расскажите, что вас сейчас беспокоит».
0: Модда начал говорить.

Это был день полного контроля. Луп, целитель мозга, ассистент третьего помощника слуги образования, запустил пальцы в маленькую треугольную бородку, которая служила отличительным знаком его профессии, и позволил себе понежиться в лучах абсолютной власти. Полной власти. Такой власти, о какой ни один человек даже не смел мечтать до сегодня. Полный контроль. Полный. Было бы исключительно приятно напрямую заняться делом слуги безопасности, но такого рода удовольствия придут со временем. Его техники в бюро лечебных исследований уже почти решили поставленную задачу, а пока остаются месть и наслаждение неограниченной властью. Он слушал Модда, говорившего о своих затруднениях в тщательно завуалированной манере, не упоминая подробностей, и жирной рукой прикрывал усмешку. Этот человек и впрямь был убежден, будто после 7 лет близкого терапевтического контакта способен скрывать от врача такие детали. Ну, разумеется. Луп потратил 2 года на полное переструктурирование его психики на основе этого убеждения и лишь потом перешел к полномасштабному переносу. Пока эмоции, которые Модда в детстве испытывал к своим родителям, дублировались по отношению к целителю, Луп начал проникать в теперь уже ничего не подозревающий мозг. Сначала он не поверил тому, о чем говорили факты. Затем, по мере того, как он лучше узнавал своего пациента, Луп всему поверил, и у целителя аж дыхание перехватило от свалившейся на него необыкновенной удачи. Более 25 лет Гаромма в качестве слуги всех правил человеческой расой, но даже еще дольше Моддо, как своего рода почтенный личный секретарь, контролировал Гаромму во всех важных делах. Таким образом, в течение последних 5 лет он, Луп, психотерапевт и обязательный костыль для неуверенного в себе сломленного эго, направлял действия Модда и, следовательно, правил миром безоговорочно, не имея соперников и совершенно анонимно. Человек, стоящий за спиной человека, стоящего позади трона, что может быть безопаснее? Да, несравненно лучше быть тем, кто опекает опекуна, особенно если опекун считается самой незначительной личностью среди всего чиновничества лачуги служения. А потом, в один прекрасный день, когда техники найдут ответ, который ему требуется, он сможет отделаться от слуги образования и с помощью нового метода контролировать Гаромму напрямую. Луп с интересом слушал, как Модда обсуждает вопрос о слуге безопасности, делая вид, что говорит о гипотетическом сотруднике своего отдела, которого вскоре заменят. Проблема заключалась в том, кому из 2 исключительно способных подчиненных следует поручить работу. Луп спрашивал себя, понимают ли его пациенты, насколько прозрачны их иносказания. Нет, почти никогда не понимают. Перед ним был человек, чей расстроенный мозг находился под таким сильным воздействием, что сохранять душевное здоровье мог лишь при 2 условиях. Удовлетворяя неодолимую потребность консультироваться с Лубом по всякому маломальски затруднительному вопросу и веря, что во время этих консультаций он мог не раскрывать реальных сведений о ситуации. Когда сбивчивый и беспокойный голос на койке умолк, Луб принялся за работу. Мягко, спокойно и почти монотонно он повторил то, что сказал Моддо. На первый взгляд он просто воспроизводил размышления пациента в более последовательном виде. На самом же деле он переформулировал их таким образом, учитывая свои собственные проблемы и предпочтения, что у слуги образования не оставалось выбора. Он должен был выбрать более молодого из 2 кандидатов, того, который, судя по его послужному списку, был менее недоброжелателен к гильдии целителей. Не то чтобы это имело большое значение. Важно было доказать наличие полного контроля. С той же целью Луп заставил Модда убедить Гаромму в необходимости избавиться от слуги безопасности в такой период, когда слуга всех не переживал никакого душевного кризиса, когда, напротив, его эйфория достигла высшей точки. Но было в этом, надо признать, и дополнительное удовольствие. Уничтожить, наконец, человека, который много лет назад, занимая должность начальника безопасности 47-го района, нес ответственность за казнь единственного брата Луба. Достижение двойной цели было так же лакомо, как 2-слойные пирожные, которыми славилась родина целителя. На него накатили воспоминания, и он вздохнул.
Роддо сел на кушетке, оперся о ее края своими большими руками и потянулся. «Ты не поверишь, Луп, как мне помог этот короткий сеанс. Голова. Головная боль прошла. Мысли прояснились. Стоит только поговорить о чем-нибудь, и все сразу становится на свои места. Теперь я точно знаю, что мне следует делать». «Вот и хорошо», — медленно произнес целитель Луп безразличным тоном. «Завтра я постараюсь вырваться на полный час. Я тут думал о том, чтобы перевести тебя непосредственно к себе. Тогда ты сможешь снимать эти приступы сразу, как они появляются. Хотя окончательно я еще не решил». Луп пожал плечами и проводил пациента до двери. «Решать только вам самому». Он смотрел, как высокий неуклюжий человек идет по коридору к лифту. «Хотя окончательно я еще не решил». «И не решит, пока этого не сделает Луп». Луп внедрил ему в мозг эту мысль полгода назад, однако пока удерживал своего пациента. Он не был уверен, что сейчас стоит настолько приближаться к слуге всех. И кроме того, бюро лечебных исследований работало над маленьким восхитительным проектом, которому он хотел ежедневно уделять максимум внимания. Вернулась его секретарша и сразу же уселась за пишущую машинку. Луп решил спуститься вниз и проверить, что сделали за сегодняшний день. Из-за участия в торжествах по поводу приезда слуги всех, ход исследовательской работы, несомненно, был существенно нарушен. Тем не менее, решение может появиться в любой момент. Ему нравилось следить за исследованиями, отыскивая в них что-нибудь потенциально плодотворное. Поразительно, до какой степени техники лишены всякого воображения. По пути на первый этаж Луп прикидывал, осознавал ли Моддо в тайных глубинах своей души, насколько он попал в зависимость от целителя, до какой степени нуждался в нем. Этот человек был настоящим сгустком беспокойства и неуверенности. Конечно, тому способствовала потеря родителей в раннем детстве, однако большая часть его комплексов существовала уже тогда. Моддо никогда даже отдаленно не подозревал, что так рвется сделать Гаромму подставным лидером из-за собственного страха принять какую бы то ни было личную ответственность, что та мнимая личность, которую он, гордясь собой, демонстрировал миру, и была на самом деле его истинной личностью. Да, Моддо научился использовать свои страхи и робость себе во благо, но только до определенной степени. 7 лет назад, когда он впервые пришел к целителю, краткий сеанс психотерапии, поскольку у меня возникли незначительные проблемы, Моддо был на грани полного распада. Луп временно восстановил его рассыпающуюся психическую структуру, придав ей немного другие функции. Функции, нужные Лубу. Он подумал, а смогли бы древние сделать что-нибудь кардинальное с Моддо? Древние, по крайней мере, если верить преданию, непосредственно перед началом современной эры достигли такого развития психотерапии, что творили чудеса с изменением и личностной реорганизацией индивидуума. Но с какой целью? Не предпринималось никаких серьезных попыток использовать этот метод по его самоочевидному назначению с целью достижения власти. Луп покачал головой. Эти древние были невероятно наивны. И столько их полезных знаний утеряно. В предании гильдии целителей лишь упоминалось о такой концепции, как «сверх-я», а ее содержание никак не объяснялось. Эти знания могли бы очень пригодиться сегодня, если правильно их использовать. С другой стороны, разве члены современной гильдии целителей по ту сторону Широкого моря были менее наивными, включая его отца и дядю, который сейчас стоял во главе гильдии? С того самого дня, как он сдал последний вступительный экзамен в гильдию и начал растить треугольную бородку мастера, Луп понимал, что амбиции его коллег до смешного ограничены. Здесь, в этом самом городе, где, по легенде, и возникла гильдия целителей разума, любой ее член не желал от жизни ничего большего, чем использовать свои с огромным трудом полученные знания для того, чтобы получить власть над жизнью 10-15 состоятельных пациентов. Луба смешили столь мелкие выгоды. Он видел очевидную цель, которую его коллеги не замечали годами. Чем большей властью обладал человек, которого ты подвергал личностному воздействию и заставлял полностью зависеть от тебя, тем большей властью пользовался ты, как его целитель.
Центр мировой власти находился на столичном острове, на востоке, по ту сторону Великого океана. Именно туда Луб хотел перебраться. Однако это было нелегко. Существовали строгие традиционные правила, запрещавшие менять место жительства, иначе как по служебным делам. Все, наконец, образовалось, как только его пациенткой стала жена комиссара связи 47-го района. Когда комиссара перевели в столицу, назначив на должность второго помощника слуги связи, Луб отправился туда вместе с этой семьей. Он теперь был незаменим. Через них он и получил незначительное место в службе образования. Работая там, а также практикуя на стороне, Луб сделался достаточно известной фигурой, чтобы обратить на себя августейшее внимание самого слуги образования. В общем-то, он и не мечтал подняться так высоко. Но немного удачи, огромное мастерство и постоянная бдительность сделали свое дело. Через 45 минут после того, как Модда впервые вытянулся у него на койке, Луб понял, что, несмотря на маленький рост, полноту и безвестность, ему предначертано править миром. Единственный вопрос теперь – что делать с этим правлением? С неограниченным богатством и властью. Что ж, во-первых, есть любимый исследовательский проект. Скромный и неамбициозный. Зато очень интересный, и в случае успешного завершения он послужит главным образом для укрепления и усиления его, Луба, власти. Есть еще десятки маленьких удовольствий и вещей, теперь доступных ему, однако радость обладания ими неизменно улетучивалась. И, наконец, есть знание. Знание. Особенно запретное знание. Сейчас Луб мог безнаказанно наслаждаться им. Он мог бы объединить различные предания в одно вразумительное целое и стать единственным человеком в мире, кому известно, что же на самом деле произошло в прошлом. Он уже обнаружил, использовав для этого несколько групп сотрудников, такие обрывки сведений, как настоящие названия разных мест. Географические названия давным-давно затерялись в цифровой системе, которую изобрели для того, чтобы разрушить патриотические ассоциации, неприемлемые во всемирном государстве. Например, сам Луб родился в городе Австрия, славной столице гордой Венской империи. Теперь он называется пятым городом 47-го района. А остров, где сейчас живет Луб, был Гавана-Куба. В прошлом, несомненно, великая независимая империя, установившая гегемонию над другими империями во времена бесконечных войн на заре новой истории. Впрочем, это удовольствие весьма личного характера. Целитель сильно сомневался, что Гароме, например, было бы интересно узнать, что он происходит не из 20-го сельскохозяйственного района 6-го округа, а из места, которое называлось Канада, и было одной из 48 республик, составлявших античные Северные Соединенные Штаты Америки. Но ему, Лубу, это интересно. Каждый дополнительный фрагмент знания давал дополнительную власть над другими и однажды мог как-нибудь пригодиться. Подумать только, если бы Мотто обладал реальными знаниями о технике перемещения и личностного воздействия, которые обучают в высших ложах гильдии целителей разума, то он мог бы сам править миром. Но нет. Судьба распорядилась, чтобы некий Гаромма был на самом деле не более чем созданием, вещью Мотто. Судьба распорядилась, что некий Мотто, наделенный особой силой, неизбежно должен был прийти к Лубу и попасть под его влияние. Неизбежным было и то, что именно Луб с его специализированными знаниями о возможностях воздействия на человеческий мозг сегодня, наверное, единственный независимый человек на Земле. Это тоже было очень приятно. Он приосанился, весьма довольный собой, пригладил бородку и открыл дверь в бюро лечебных исследований. Навстречу ему быстрым шагом вышел начальник бюро и поклонился. «Сегодня ничего нового доложить не могу». Он махнул рукой.

те из них, где описывается гипнотизм, говорят одно и то же. Гипноз невозможен ни в каком из тех состояний, которые вас интересуют. Против воли индивидуума, вопреки его личным желаниям и здравому смыслу, причем достаточно долго, без применения дополнительных усилий. Я не утверждаю, что это невозможно, однако... Однако это очень трудно. Что ж, вы работаете уже 3,5 года, и в вашем распоряжении столько времени, сколько потребуется. И оборудование, и сотрудники. Что нужно, просите. А я пока поброжу здесь, посмотрю. Вам меня сопровождать не надо. Я люблю сам задавать вопросы. Начальник бюро снова поклонился и пошел к своему столу в дальнем конце комнаты. Луп, целитель разума, ассистент третьего помощника слуги образования, медленно переходил от кабинки к кабинке, наблюдая за работой, спрашивая, но главным образом присматриваясь к личным качествам техников-психологов. Он был убежден, что правильно выбранный человек сумеет решить эту проблему. И все дело заключалось лишь в том, чтобы найти такого человека и создать ему все условия. Правильно выбранный человек должен быть достаточно умен и достаточно настойчив, чтобы вести исследование в нужном направлении, но при этом без избытка воображения, чтобы не испугаться открывшегося ответа. А когда проблема будет решена, тогда во время одной короткой встречи со слугой всех Луп сумеет установить над Гаромой прямой личный контроль до конца жизни и покончить с долгими терапевтическими сеансами с Моддо, где ему постоянно приходится предлагать и пользоваться иносказаниями, вместо того, чтобы отдавать простые, ясные и недвусмысленные приказания. Когда эта проблема будет решена... Он подошел к последней кабинке. Прыщавый молодой человек, сидевший за простым коричневым столом и изучавший истрепанный, покрытый плесенью том, не слышал, как вошел посторонний. Луп несколько секунд внимательно смотрел на него. «Какую должно быть скучную, пресную жизнь ведут техники?» Это было видно даже по напряженным чертам их похожих друг на друга лиц. Они выросли в самом жестко организованном всемирном государстве, какое только мог придумать властитель. У них не было ни единой собственной мысли. Они даже и не мечтали о какой-либо радости, которая бы официально им не предназначалась. А между тем, этот парень был самым талантливым из всех. Если кто-нибудь в бюро лечебных исследований мог разработать такую совершенную технику гипноза, какая требовалась Лубу, так только он. Луп уже долго наблюдал за ним со всевозрастающей надеждой. «Как продвигаются дела, Сидоти?» Сидоти оторвал глаза от книги. «Закрой дверь», — сказал он. Луп закрыл дверь.

Это был день полного контроля. Сидоти, техник-психолог 5 класса, щелкнул пальцами перед глазами Луба и позволил себе понежиться в лучах абсолютной власти, полной власти, такой власти, о какой ни один человек даже не смел мечтать до сегодня. Полный контроль. Полный. Все еще сидя, он опять щелкнул пальцами. Сказал: «Докладывай». В глазах Луба появился знакомый остекленевший взгляд. Тело его напряглось. Руки бессильно повисли по бокам. Ровным бесстрастным голосом целитель начал отчет. «Великолепно! Слуга безопасности через несколько часов умрет, и человек, который нравился Сидоти, займет его место. Эксперимент по полному контролю прошел блестяще!» Вот, собственно, и все, что за всем этим стояло. Попытка выяснить, может ли он, внушив Лубу чувство мести за несуществовавшего брата, заставить целителя действовать на уровне, которого тот всегда старался избегать, принуждать Модда делать то, в чем служитель образования совершенно не был заинтересован. В данном случае подтолкнуть Гарому к действиям против слуги безопасности в то время, когда Гарома не переживал никакого душевного кризиса. Эксперимент полностью удался. 3 дня тому назад он толкнул маленькую костяшку домино по имени Луб, и другие маленькие костяшки начали падать одна за другой. Сегодня, когда слуга...

безопасности задушит в собственном кабинете, упадет последнее. Конечно, была еще одна побочная причина, по которой Сидоти выбрал для эксперимента жизнь слуги безопасности. Ему не нравился этот человек. 4 года назад он видел, как тот на людях пил спиртное. Сидоти казалось, что слуги человечества не должны делать таких вещей. Они должны вести чистую, простую, целомудренную жизнь. Они должны быть примером для всего остального человечества. Он никогда не видел помощника слуги безопасности, которого приказал Лугу повысить, однако слышал, что этот парень ведет очень правильную жизнь, не позволяя никакой роскоши даже наедине с собой. Сидоти это нравилось. Так оно и должно быть. Луб закончил свой отчет и стоял, ожидая приказаний. Сидоти подумал, что, наверное, ему следует велеть целителю отказаться от нехорошей, нескромной идеи напрямую контролировать Гаромму. Нет, так нельзя. Нельзя. Именно эта мысль побуждала Луба ежедневно спускаться в бюро лечебных исследований, чтобы следить за ходом работ. Хотя было бы достаточно и простого приказа приходить сюда каждый день, все же Сидоти решил, что пока он не исследует все аспекты своей власти и не научится в полной мере ею пользоваться, будет разумнее не перестраивать первичные личностные механизмы, если они не мешают главному. Это кое о чем ему напомнило. У Луба была одна страстишка, представлявшая собой чистую трату времени. Теперь, когда Сидоти уверен в абсолютном контроле, настало время от нее избавиться. «Ты бросишь все эти поиски исторических фактов», — приказал он. «Ты используешь время, которое таким образом освободится, для дальнейшего детального изучения психической слабости Моддо. И для тебя это будет интереснее, чем изучение прошлого. Все». Техник щелкнул пальцами у лица Луба, чуть подождал, потом щелкнул еще раз. Целитель разума глубоко вздохнул, выпрямился и улыбнулся. «Что же, продолжай в том же духе», — благожелательно сказал он. «Спасибо, сэр», — непременно заверил его Сидоти. Луб открыл дверь кабинки и вышел с важным и безмятежным видом. Сидоти пристально смотрел ему вслед. Ну что за идиотская уверенность у этого человека, будто когда процесс полного контроля путем гипнотического воздействия будет открыт, то его отдадут Лубу. Сидоти начал нащупывать ответ 3 года назад. Он немедленно замаскировался, внешне придав своей работе совершенно иное направление. Потом, в совершенстве овладев техникой, он испробовал ее на самом Лубе, естественно. Когда Сидоти впервые узнал, как Луб контролирует Моддо, а Моддо Гаромму, слугу всех, то испытал настоящий шок и чуть было не заболел. Однако через некоторое время вполне приспособился к такой ситуации. В конце концов, начиная с первых классов школы, единственной действительностью, которую он и его современники принимали полностью, была действительность власти. Власть в каждом классе, в каждом клубе, в каждой и всякой группе человеческих существ была единственной вещью, за которую стоило бороться. И ты получал должность не только потому, что лучше всего соответствовал ей, но потому, что она давала наибольшие перспективы власти человеку с твоими специфическими интересами и способностями. Но Сидоти никогда не воображал себе такой власти. Ладно, она у него есть. Такова реальность. А реальность следовало уважать превыше всего прочего. Теперь проблема состояла в том, что ему с этой властью делать. И на этот вопрос ответить было очень тяжело. Ну а пока представлялся восхитительный случай удостовериться, что каждый добросовестно выполняет свою работу, что плохие люди будут наказаны. Он собирался остаться на своей скучной работе до тех пор, пока не настанет подходящее время для повышения. В настоящий момент никакой надобности в высоком звании нет. Если Гаромма в состоянии править в качестве слуги всех, то он, Сидоти, в состоянии управлять Гароммой через 3-е или 4-е руки в качестве простого техника-психолога 5-го класса. Но куда именно следует направлять Гаромму? Какие важные дела заставить Гаромму совершить? Зазвенел звонок. Из громкоговорителя, установленного в стене под потолком, раздался голос. «Внимание! Внимание! Слуга всех покинет центр через несколько минут. Сотрудникам выйти в главный коридор, чтобы умолять его продолжать служить на благо человечества. Сотрудникам...»
Сидоти присоединился к толпе техников, валившей из огромной лабораторной комнаты. Повсюду из кабинетов выходили люди. Все увеличивающаяся толпа, прибывавшая по эскалаторам и лестницам, подхватила его и вынесла в главный коридор, где охранники службы образования оттеснили техников и прижали к стенам. Сидоти улыбнулся. Если бы они только знали, кого толкают. Своего правителя, который мог казнить любого из них. Единственного человека в мире, который мог сделать все, что пожелает. Все. В дальнем конце коридора возникло какое-то волнообразное и радостное движение. Люди начали нервно озираться, привставать на носки, чтобы лучше видеть. Даже охранники задышали быстрее. Приближался слуга всех. Выкрики стали громче, многочисленнее. Стоявшие впереди толкались, как безумные. И вдруг Сидоти увидел его. Руки техника от бессознательного сокращения мускулов скинулись вверх и в стороны. Что-то огромное и восхитительное, казалось, сдавило ему грудь, и оттуда вырвался крик. «Служи нам, Гарома! Служи нам! Служи нам! Служи нам!» Его душили вздымающиеся волны любви, такой любви, какой никогда никто раньше не испытывал. Любви к Гароме, любви к родителям Гаромы, любви к детям Гаромы, любви ко всем и ко всему, связанному с Гаромой. Тело Сидоти извивалось, он его почти не чувствовал. Сладчайшее пламя лизало ноги и поднималось вверх. Он дергался и вертелся, плясал и прыгал. Его желудок прилип к диафрагме, словно пытаясь выразить свою преданность. И в этом не было ничего удивительного, если учесть, что такие реакции воспитывались с самого детства. «Служи нам, Гарома!» – орал Сидоти, и слюна пузырилась у него в уголках губ. «Служи нам! Служи нам! Служи нам!» Он бросился вперед между двумя охранниками и вытянутыми пальцами коснулся шелестящих лохмотьев, когда слуга всех проходил мимо. Его рассудок внезапно погрузился в самые сокровенные глубины восторга, и он потерял сознание, все еще бормоча: «Служи нам, о Гаромба!» Когда все кончилось, коллеги-техники отвели Сидоти обратно в бюро лечебных исследований. Они смотрели на него с благоговением. Не всякому и не каждый день удавалось дотронуться до рубища Гаромы. Сидоти смог оправиться только через полчаса. Это был день полного контроля.

Начало рассказа Сергея Синякина «Монах на краю земли». Окончание этого рассказа вы услышите в нашем следующем эфире. И, как уже было обещано, из-под земли мы устремляемся сначала на ее поверхность, а затем в небо.

0: Сергей Синякин. «Монах на краю земли». Все осталось позади. И мучительные допросы, и наигранный гнев следователя Федюкова, и тоска полутемной мрачной камеры, где в дневное время по дурацкой тюремной инструкции нельзя было лежать или ходить из угла в угол, как этого требовали взвинченные неопределенностью нервы. Напоследок НКВДшник долго и мрачно размышлял, рисуя на чистом листе бумаги концентрические круги и непонятные зигзаги, потом вздохнул и хмуро спросил: «Честно скажи, Аркаш, прямо выкладывай, как будешь вести себя на суде?»
1: «Без утайки, гражданин следователь!»
0: Следователь посопел. «Так кто ты?» — снова спросил он.
1: «Кадет, гражданин следователь!» — без запинки отозвался Штерн.
0: «Это для меня ты кадет», — хмуро заметил следователь. «А для суда?»
1: «Кадет, конечно», — удивился Аркадий Наумович Штерн, бывший аэронавт ОС «Авиахима», а ныне подследственный из Лефортовской спецтюрьмы. «Что же я, враг самому себе?»
0: «Молодец!» Федюков поиграл карандашом, подвигал бровями, скучающе полистал пухлое дело.
1: «А за что арестован?» «За распространение клеветнических измышлений, льющих воду на мельницу попов и религиозных фанатиков», — без запинки доложил Штерн.
0: «Точно!»
1: «Как в аптеке!»
0: Следователь сжал мохнатую лапу, и карандаш с треском переломился на две неровные половинки. Штерн завороженно смотрел на обломки карандаша. Следователь усмехнулся. «Вот так, Аркаша», — удовлетворенно сказал он. «И не дай бог, если мне твое дело вернут на доследование».
1: «Вы же в бога не верите», — не удержался подследственный.
2: «Тоже, значит, льете воду на мельницу религиозного фанатизма?»
0: Федюков ухмыльнулся. «Гад ты, Аркаша», — убежденно сказал он. «Классовый враг, пригревшийся на груди нашей молодой советской науки». Следователь был в прекрасном настроении. Как говорится, кончил дело и гуляет соответственным образом смело.
1: «Чай пить будешь?» — спросил он.
2: «Буду», — дерзко согласился Штерн. «С лимоном и бутербродами».
0: «Вот сволота», — грустно констатировал следователь.
1: «Ты читал, что Ленин о таких, как ты, мракобесах писал?»
2: «Никак нет», — отрапортовал Штерн, уже понявший за месяцы своего заключения, что со следователями не спорят и ничего им не доказывают.
0: «Следователи просто выполняют указания свыше, и любое противоречие задевает их нежную душу настолько, что они тут же пускают в ход свои бутовые кулаки». Штерн уже прошел через все испытания. Для следователя главное, чтобы все шло как по писанному. Разумеется, писанному ими самими. Посидев в камере и пообщавшись с такими же бедолагами, ощутив мощь следственной машины на своих боках, Штерн понял, что правило «не плевать против ветра» было придумано умными людьми. Находились, правда, ретивые, которые пытались найти закон и справедливость, однако уже через неделю и они покорно подписывали протоколы с самыми бредовыми показаниями, а в камере смущенно оправдывались стечением обстоятельств, застенчиво пряча в тень синяки и кровоподтеки на скулах. Штерн быстро усвоил правила игры, в которую оказался втянут против воли и в которой был бессилен изменить установленные кем-то правила. Осознав это, протоколы он подписывал сразу, следя, однако, за тем, чтобы написанное Федюковым не могло повредить другим.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Сергей Синякин. «Монах на краю земли». Продолжение. Поведение подследственного пришлось Федюкову по душе. Не выделывается гаденыш, адвоката не требует, в протоколах расписывается без нажима. Правильный подследственный. Экономит дорогое время работника госбезопасности и на товарищей зря не клепает. Сам виноват, мол, сам и отвечу. Такому в мелочах и навстречу пойти не грех. Он пододвинул Аркадию Наумовичу обвинительное заключение, и Штерн, не читая и не выпендриваясь по поводу орфографических ошибок, без раздумий написал, что ознакомился с этим заключением и целиком с ним согласен. Следователь шумно вздохнул, спрятал дело в сейф и широким жестом пригласил Аркадия Наумовича к столу. «Садись», — сказал он, — «чай будем пить с бутербродами. А ты мне расскажешь про эту... про аэронавтику свою?» «А не боитесь, гражданин следователь?» — усмехнулся Штерн. Федюков поднял брови, долго и подозрительно взирал на непонятно чему веселящегося подследственного, потом буркнул, тайно ожидая подвоха: «Чего мне бояться? Меня же за эту самую аэронавтику арестовали», — сказал Штерн. «Выходит, вредная наука. Вдруг и вас за ненужное любопытство привлекут?» Такого оборота Федюков не ожидал. Он побагровел, надулся, но тут же багровость лица сменила мертвенная бледность, словно за спиной своего подследственного Федюков увидел саму смерть или ее заместителя по исполнению приговоров. «Вот и пои такую сволоту чаем», — буркнул Федюков. «Шуточки у тебя, как у Николая Ивановича Ежова. Садись, подлец, и про усы рассказывай. Это правда, что вам Блюхер именные часы вручал?»

0: Суда Аркадий Наумович ждал с особым нетерпением. Ночами он разучивал свою оправдательную речь, которая, как ему казалось, камня на камне не должна была оставить от доводов обвинения. В конце концов, есть неоспоримые научные данные, добытые героями науки, а против доказанных научных фактов, по его мнению, идти было невозможно. Факты, уважаемый гражданин следователь, они и в Африке факты. Придется вам, товарищ Федюков, ответить за провокационные избиения научных кадров молодой Советской Республики. Да, Аркадий Штерн не академик Павлов, но и его вклад в науку не менее ценен, чем труды академика. И считаться с этим придется всем, а в первую очередь вашему вонючему ведомству. При социализме никому не позволено человека безвинного в тюрьму сажать. Не царское беззаконное время. И славное имя Алексея Усыскина научная общественность вам марать не позволит. Нет, не позволит. Пусть он, Штерн, молод, но как член ВЛКСМ он тоже верен заветам вождя мирового пролетариата и будет отстаивать свою научную правоту в самых высоких инстанциях, вплоть до Центрального комитета партии. Да, вплоть до Центрального комитета. Только напрасно Штерн разучивал эту самую свою речь. Не было никакого суда. Зря он готовился к схватке с государственными обвинителями, которых оставили в заблуждении отдельные нечестные научные руководители типа Мымрина и Авдея Поликарповича Гудименко. Штерна долго держали с группой таких же унылых бедолаг в темном облупленном предбаннике. Каждый, побывавший в зале, где отправлялось правосудие, выходил оттуда бледный и растерянный, и обозначенный ему срок в 10 лет без права переписки или 7 лет лагерей усиленного режима с последующим поражением в правах на 5 лет – вгонял оставшихся в предбаннике в животный страх и сомнения в собственной судьбе. Наконец пришло время и Аркадия Штерна. За столом, покрытым зеленым сукном, под большим портретом Сталина сидели трое. В центре был невысокий лысый судья в полувоенном френче. По бокам его располагались двое военных, судя по звездам в петлицах, в немалых чинах. Судья обладал тихим, тонким и оттого противным голосом. Ворот френча был тесен судье, и он то и дело пытался оттянуть его пальцами, чтобы дышалось легче.
1: «Фамилия, имя, отчество, год рождения?» — с одышкой спросил судья.
0: «Штерн Аркадий Наумович, 18 мая 1915 года», — сказал Штерн.
1: «Вы признаете себя виновным?» — спросил судья, бегло проглядывая обвинительное заключение.
0: «Видите ли, гражданин судья», — промямлил Штерн.
1: «Достаточно», —
0: махнул рукой судья и поочередно наклонился в обе стороны, совещаясь с военными. Совещание было кратким, после обмена мнениями троица пришла к согласию, и судья в гражданском встал, держа обеими руками листок синей бумаги, похожий на оберточную.
1: «Штерн Аркадий Наумович», — сказал он, — «вы признаны виновным в измышлении и распространении слухов религиозного характера, порочащих социалистический строй и советскую науку. На основании статьи 57 прим. 10... трибунал приговаривает вас к 15 годам лишения свободы с последующим поражением в правах сроком на 3 года. Вам ясен приговор?»
0: «Ну, гражданин судья», — Штерн был изумлен и сломлен. Скорый суд так потряс бывшего аэронавта, что он не находил слов. Впрочем, его оправдания не требовались никому. Военные проглядывали какие-то бумаги и на подсудимого внимания не обращали. В глазах гражданского были скука и пустота.
1: «Вам ясен приговор?» —
0: тонко переспросил судья, и голос его отрезвил Аркадия. Говорить и спорить было бесполезно. Механизм правосудия с лязгом провернулся, перемалывая его судьбу. Решение, принятое сидящей за столом тройкой, было окончательным и бесповоротным. С большим успехом можно было оспаривать смену времен года. И Штерн смирился.
2: «Приговор мне ясен, гражданин судья», — потухшим голосом произнес он.
1: «Распишитесь», — сказал судья. «Здесь. И еще вот здесь».
0: И Аркадий Штерн расписался за путевку в новую жизнь, которой ему предстояло жить 15 лет, кажущихся отныне бесконечными и бессмысленными.

0: Экибастузский лагерь. Декабрь 1946 года. У кума было тепло и уютно. Лучше, чем в бараке. Опер Лагутин был опытным сотрудником, прошел не одну зону заключенных, знал, как знает скрипач свой инструмент, поэтому на струнах нервов Аркадия Штерна играть не торопился. Давал заключенному разомлеть в тепле и отвлечься от бытовых неурядиц. Чай он не предлагал, да это и к лучшему было. Подлянки, значит, за душой не держал и в стукачи вербовать не собирался. Да зачем ему было нужно вербовать зэка 9 лет, отсидевшего по разным зонам и оттого образованного по тюремным меркам не хуже политкоторжанина царских времен? У него и без Штерна было кому стучать. И непростые зэки постукивали, работали на него авторитетные в зоне люди. Воры и те не гнушались отдать через кума свой долг родине. И не потому, что патриотизм их заедал, как барачная вошь, а потому что отказ работать на опера был чреват крупными неприятностями, приходящими к отказнику сразу после отказа. Но все-таки вызов к куму всегда грозит неприятностями, поэтому даже разомлев от тепла, заключенный Аркадий Штерн ушки свои отмороженные держал на макушке и бдительности не терял. Капитан Лагутин неторопливо листал бумаги, и Штерн понял, что это его личное дело за время отсидки, обросшее лагерными подробностями.
1: «Мне тут, понимаешь, дело твое на глаза попало», — задумчиво сказал кум.
0: «Я не понял, за что ж тебя все-таки посадили?»
1: «В обвинительном заключении все сказано», — вздохнул Штерн.
0: Кум даже не рассердился на неуставное обращение.
1: «Нет в твоем деле обвинительного заключения», — сказал он. «Только постановление большой тройки и все. Но не зря ж тебе сам Ульрих срок отмерил».
0: «Ты кем до ареста был?» Аркадий грустно усмехнулся.
1: «Да я уж и подзабыл за 9 лет, гражданин капитан», — сказал он. «Вроде аэронавтикой занимался».
0: «На самолетах, значит, летал», — уточнил кум.
1: «Летал».
0: Штерн уставился на жаркое алое нутро печки.
1: Рассказывать о себе ему не хотелось, да и не стоило, пожалуй.
0: Он вспомнил мордастого следователя Федюкова и его слова.
1: «Ты для себя главное запомни. Ты, подлюга, живешь, пока молчишь. А как хавало свое разинишь, так тебе сразу и капец настанет». Мудр был следователь Федюков, а вот не сообразил, что даже причастность к делу о клеветнических измышлениях аэронавта Штерна путем расследования этого дела чревата была бедой. Не сообразил и сгинул. В этом же экибастузском лагере зарезан был уголовником, якобы за хромовые свои сапоги. Да нахрен урки были нужны его стоптанные хромачи. Дали команду завалить, он и завалил без излишних размышлений. «Летал, гражданин капитан, только не на самолетах, а на воздушных шарах».
0: «Эге», — сказал кум.
1: «Это как у Жюль Верна? 5 недель на воздушном шаре, да?»
0: Оперуполномоченному Лагутину был лет 27, на 4 года меньше, чем в апреле исполнилось самому Штерну. Не знал Лагутин или по молодости помнить не хотел одного из основных зоновских законов. Меньше знаешь, дольше живешь. 5 недель на воздушном шаре.
1: А 9 лет не хочешь? 9 лет не опускаясь на материки. И еще предстоит 6 лет лететь в неизвестность.
0: «Постановление непонятно написано», — сказал кум.
1: «Сказано, что осудили тебя за клеветнические измышления и распространение слухов религиозного характера, порочащих социалистический строй и советскую науку, значит. Это какую хренотень ты порол, что тебя в лагерь упекли?»
2: «Я за эту самую хренотень уже 9 лет отсидел», — ответил Штерн. «И еще 6 сидеть. Вам простое любопытство удовлетворить, гражданин уполномоченный, а мне очередной довесок».
1: «Не будет тебе довеска», — веско сказал Лагутин. «Я здесь решаю, кто досидит, а кто на новый срок пойдет».
2: «Был у меня такой следователь, Федюков», —
0: вслух подумал заключенный Штерн.
2: «Он на меня дело оформлял. И что же? В этом лагере я его и встретил. В прошлом году с заточки в боку помер. В причине смерти туберкулез поставили».
1: «Ты меня не пугай», — сказал Лагутин. «Говори, за что тебя в зону посадили? Какой сказкой народ пугал?»
2: «Никого я не пугал. Сказал, что сам видел, что товарищи видели, своего ничего не придумывал. Только партия сказала, вреден ты, Аркадий, молодой советской науке, опасен нашей стране. Дали 15 лет для исправления и понимания своих политических ошибок.
1: «Исправился», — усмехнулся оперуполномоченный.
2: «На полную катушку», — подтвердил заключенный. «До того исправился, что прошлого и поминать не хочу. Не было ничего. Померещилось».
1: «Значит, не желаешь со мной говорить по душам?» — подвел итог оперуполномоченный Лагутин и желваками на румяных литых скулах задумчиво поиграл.
2: «Ну смотри, Штерн, запомни. Судьи твои далеко, а я вот он. Ты со мной в молчанку играешь, так ведь я же обидеться могу. Скажем, еще на червончик».
3: Модель для сборки On Energy.
1: Штерн вздохнул.
2: «Эх, гражданин капитан, — сказал он горько, — что мне червончик, если самые лучшие годы я за колючей проволокой повстречал?»
1: «Ничего», — оперуполномоченный наклонился над бумагами. «Ты сейчас не стар. 33, возраст, как говорится, Христа. Самый рассвет человеческий. А ты помоложе Христа будешь».
2: «Отстал я от поезда, — сказал Штерн. — И от науки отстал. Теперь мне на воле только уголь кайлом рубить или бетон мешать».
1: «У нас все профессии почетны».
2: «Это точно», — согласно качнул головой Аркадий Штерн. «Так я пойду, гражданин капитан».
1: «Погоди». Лагутин, скрипя хромовыми сапожками, подошел к нему, и Штерн увидел блестящие от любопытства и близости неразгаданные тайны глаза.
2: «Ты хоть намекни, в чем дело. Я понимаю, военные тайны, но ты намекни, я сам дойду до истины». «Ладно», — сказал Штерн, — «я намекну. Только вы меня больше не вызывайте. Честное слово, вам самому спокойнее будет».
1: Оперуполномоченный кивнул.
2: «В старом учебнике географии картинка была», — задумчиво сказал Штерн. «Монах добрался до края земли, разбил небесную твердь и смотрит, что там внизу. Вот и вся военная тайна».
1: Глаза Лагутина сверкнули.
2: «Я так понял, что вы с высоты что-то запретное увидели», — сказал он. «Дирижабли там военные или технику какую секретную, да болтать лишнее стали. Это я понимаю. Религиозная пропаганда-то здесь при чем?» «Вы приказали, я вам намекнул», — устало пожал плечами Штерн. «Можно я в барак пойду, гражданин капитан? У вас в оперчасти долго сидеть нельзя, засученного принять могут».
1: «Иди», — разрешил оперуполномоченный и задумчиво проводил Штерна взглядом.
2: Капитан Лагутин так и остался в неведении об обстоятельствах, отправивших аэронавта Штерна в лагерь на долгие 15 лет.
1: Туман был в намеках Штерна. Густой, непроглядный туман. Может быть, это было и к лучшему. Начнешь вглядываться, такое увидишь, что самому жить не захочется. А если и захочется, так не дадут.
0: Идти от теплого домика оперчасти до теплого вонючего барака через пронизываемые морозными ветрами пустырь — дело безрадостное и тяжелое. Зона была пустынна, только часовые, на вышках завязав шнурки шапок-ушанок под подбородками, бодро притопывали и время от времени освобождали из тепла ухо. Не идет ли смена? Не ползут ли по скрипучему снегу к колючей проволоке беглецы? В бараке было шумно. Прибыли новенькие, их разместили в бараке, где жил Штерн. К их койкам началось сущее паломничество. Не земляки ли, нет ли среди вновь прибывших знакомых, а то и, упаси боже, близких родственников? У буржуйки сидел высокий плечистый грузин и рассказывал любопытствующим, среди которых крутились и те, кого подозревали в стукачестве, свою нехитрую историю. Грузин был мастером на буровой, и бурили они в Чечне сверхглубокую скважину. Только вот беда, достигли запланированной отметки, а из скважины вместо нефти ударил фонтан обычной соленой воды.
4: «Тут нас обвинили во вредительстве», — горячо закончил грузин. «Всю смену в одну ночь взяли, геологов арестовали, полгода допрашивали. Все главарей заговора искали». «Какой заговор? Нет, ты скажи, какой тут заговор может быть? Ну, я понимаю, геологов арестовали. Это, может, и правильно. Не знаешь науки, чего нефть искать? А нас-то за что? Нас зачем? Все спрашивали, кого я из летчиков знаю, с кем разговоры вел, про каких-то аэронавтов расспрашивали.
1: Грузин безнадежно махнул рукой.
4: Я сказал, никого не знаю. Чкалова знаю, Ливаневского знаю, Байдукова с Громовым знаю, больше никого не знаю. Мне в небеса смотреть некогда, я в землю смотрю. На небе нефти нет. Так они мне написали в постановлении: за распространение религиозных слухов, порочащих социалистический строй, наносящих вред социалистической экономике и в целом всей советской стране. Какие религиозные слухи? У нас в семье после деда никто в Бога не верил.
1: Вот за это и посадили, строго сказал один из слушателей. Верил бы в Бога, глядишь, он бы тебе и пособил. Услышав последние слова грузина, Аркадий Штерн подобрался ближе.
2: «А на какую глубину бурили?» — спросил он.
1: Грузин встретился глазами со Штерном, долго откашливался, потом спросил:
4: «Что, дорогой, тоже геолог-разведчик?»
1: «Да нет», — отвел глаза Штерн. «У меня профессия иная была. Я вглубь не рвался, я наоборот, ввыси».
4: «Летчик, значит?» — нахмурился грузин.
1: «Почти», — кивнул Штерн.

Что же произойдет дальше в рассказе Сергея Синякина «Монах на краю земли»? Вы узнаете из следующего эфира «Модели для сборки» на Радио Energy буквально через пару дней. Будьте внимательны. Если хотите знать, что же там будет, не пропустите.

0: Сергей Синякин. «Монах на краю земли». Продолжение. Экибастузский лагерь. Октябрь 1949 года. Блатные пришли в барак неожиданно. По-хозяйски усевшись на корточки у стены, они некоторое время разводили рамсы со старостой. Потом шестерка, худой мужичок золотушного вида, подошел к нарам, на которых лежал вернувшийся со смены Штерн, небрежно ткнул Аркадия в бок.
1: «Слышь, фраер, тебя пахан кличет!»
0: Штерн сел, чувствуя, как ломит все тело. Лицо покрывало испарина. «Заболел я, что ли?» — тупо подумал он. В углу сидел старик в темно-синем гражданском костюме. Рядом с ним корячились на корточках два мордоворота, шеям которых было тесно в рубахах. Пальцы всех троих синели наколками. Лицо у старика было удивительно интеллигентным. Аркадий Наумович не удивился бы, встретив он этого человека в своем институте. Впрочем, в зоне он тоже ничему старался не удивляться. Здесь можно было увидеть бывшего профессора, тискающего ночами романы и охотно чешущего пятки уголовному авторитету, у которого имелась лишь одна извилина, да и та блатарю нужна была лишь для того, чтобы пистолет при грабеже не выронить. И наоборот, порой зона являла странные типы гордых людей, которых не могли сломить ни издевки тюремщиков, ни многодневное содержание в бурах.
2: «Присаживайся», — мирно предложил старик. «Поговорить надо».
0: Штерн понимал, что старичок держит масть. С такими надо говорить без выпендрежа, обидится старичок и всхрапнуть не удастся, в любой камере достанут. Поэтому он покорно опустился на корточки, внимательно глядя на старика. Тому поведение политического пришлось по душе. Даже усмешка легкая тронула его тонкие синие губы.
2: «Аркадий Наумович Штерн», — сказал старик. «Я правильно излагаю?»
0: «Все верно», — отозвался Штерн. «Как у опера в анкете. А как мне к вам обращаться?» Блатаря он знал. Это был знаменитый Седой, питерский законник, согласно воровскому обычаю, инспектирующий зону по приговору ленинградского суда, отвалившего вору 3 года за заказную кражу. Седой был из правильных бродяг, против установленных правил не шел. Если вору положено время от времени садиться на зону, то он делал все, как предписывает воровской закон.
2: «Андреем Георгиевичем меня от рождения кличут», — сказал Седой. «А базар у меня к тебе будет вот такой, Аркадий Наумович. Ты на месте аварии стратостаты «Север» был?»
0: «Был», — ответил Штерн, чувствуя, что его опять лихорадит.
2: «Должок с тебя», — сказал вор.
0: «За что?» — Штерна качнуло. «Я, что ли, в той аварии виноват был?»
2: «Это мне без нужды», — сказал Седой. «Здесь ты со своими начальничками определяйся. А вот платиновую звездочку, что ты с этого самого стратостата заныкал, придется отдать».
0: «Какую звездочку?» — недоуменно спросил Аркадий. «Андрей Георгиевич, побойтесь Бога! Откуда на стратостате платина? Вы хоть представляете, как он устроен?»
2: «Ты мне марку не гони», — процедил уголовник. «Сказал, значит, знаю. Это ты гапоном можешь гнать, дуру. Я в легавке не работаю, у меня подсчеты другие».
0: «Не было там никакой платины», — с отчаянием выпалил Штерн. «Честное слово».
2: «Я ведь тебя на понт не беру», — продолжал Седой. «Тебе еще долго чалиться, потому я тебя не гоню. Пораскинь мозгами, можно ведь до звонка и не досидеть. А чтобы тебе лучше думалось... Митяй!»
0: Один из громил торопливо вскочил на ноги, и прежде чем Штерн привстал, тяжелый удар опрокинул его на пол барака. Аркадий привычно скрючился под ударами, защищая уязвимые места, и не отбивался. Понимал, что бьют для острастки.
2: «Будя!»
0: — совсем по-домашнему сказал старик. Сильные руки подняли Штерна на ноги. Ноги разъезжались, Аркадия Наумовича покачивало. Ему было больно, стыдно и обидно. Заключенные издалека наблюдали за происходящим. Никто не вмешивался.
2: «Вот так, Аркаша», — снова скривил в усмешке губы Седой. «Сроку тебе на раздумье пока даю 2 дня. А там посмотрим».
0: «Да если бы она и была», — не сдавался Штерн. «Что же я ее с собой в зону бы приволок? Кто
3: Кто бы мне это позволил?»
0: Седой, казалось, обрадовался.
2: «У меня с волей связь имеется. Нарисуешь схемку, ребята твою заначку найдут и мне брякнут. Тут у нас с тобой полное согласие и наступит. Но сразу скажу, не надейся мне Динамо крутить. Я с тебя за все спрошу. Правильно, Митей?»
0: Громила поставленным ударом послал Аркадия на пол.
3: «Все в мазь, Седой», — льстиво сказал он. «Тебя наколоть, глухой номер».
0: «Два дня», — сказал Седой, и троица в развалочку пошла к выходу. Штерн умылся, нервно громыхая носиком рукомойника. Били его умело. Тело ныло от ударов, но заметных синяков не осталось. Провожаемый взглядами других заключенных, Аркадий вернулся на свое место и лег, глядя в потолок. Только этого ему не хватало. Похоже, что уголовнички слышали звон, да не знали, где он. Платиновая звезда. Не поверит ведь, сволочи, поставит на нож. Пойти и рассказать всю оперу? Нет, это не выход. Тот, кто на Седова настучит, на этом свете не задержится. Неожиданная мысль испугала Штерна. А что, если Седой пришел не от себя? Вдруг его прислали оперативники? Господи! Из этой ситуации выхода вообще не было. Аркадий сел, обхватив руками голову, и застонал.
3: «Больно?»
0: — осторожно спросил сосед по нарам Дустан Кирбабаев, туркмен из богом забытого горного селения, осужденный за подготовку государственного контрреволюционного переворота.
3: «Очень больно, Аркадий!»
0: Штерн отрицательно помотал головой.
3: «Это ерунда, Дустан. Это просто семечки. Вот в 37-м меня мутузили. До сих пор вспоминать страшно. У Николая Ивановича были мастера. Эти по сравнению с ними просто щенки».
4: «Что им от тебя надо?» — спросил Кирбабаев. «Ты их чем-нибудь обидел?»
0: «Нет», — тоскливо отозвался Штерн.
3: «Ты не поймешь, Дустан».
0: Кирбабаев не настаивал. На зоне в душу не лезут, у каждого хватает своих забот. Штерн не спал всю ночь, но так ничего и не придумал. К утру он уверился в том, что если хочет остаться в живых, у него есть только один выход — побег. Первый день из отпущенных ему Седым выдался мрачным и серым. Облака были низкими и грозили вдавить обитателей зоны в землю. Норму Аркадий в этот день не выполнил. Когда клеть подняла смену на поверхность, Штерн сразу же обратил внимание на необычное поведение охраны. Ежедневный обыск, который всегда проводился охранниками формально, сегодня был на редкость тщательным. Режимники, шмонавшие заключенных, ругались нещадно. Еще больше суетились шныри из Комитета общественной самообороны заключенных. Одного из них Штерн немного знал, поэтому, оказавшись рядом, негромко спросил:
3: «Что случилось, Вася? Побег?»
0: Тот, опасливо глянув по сторонам, буркнул:
3: «Куда здесь бежать? Седова с его жиганами пришили».
5: Модель для сборки. On Energy.

Седова и его громил убили ночью прямо в бараке. Били заточкой и били беспощадно. Тем удивительнее, что никто из обитателей барака ничего не слышал. Даже дневальные, поддерживавшие огонь в печках. Оперативники несколько дней таскали на допросы зэков. Десятка-полтора особо непокорных отправили в барак усиленного режима, но поиски ничего не дали. Врагов у Седова хватало, у многих имелись веские причины для того, чтобы пустить в ход заточки. Розыск, проведенный блатными, был более тщательным,

0: Повезло, его осудили именно когда смертная казнь в Союзе была отменена. Сам Ксенц видел в этом обстоятельстве знамение Божье. По его мнению, Бог хранил своих верных слуг. Штерн рассказал ему все без утайки. Священник слушал, хмуря густые брови, потом осенил его крестным знамением и изрек:
1: «То Бог вам посылает испытания, пан Штерн. Не зря сказано, милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. Терпите, пан Штерн, вы один из знающих истину. Гонения прибудут, а вы приняли его закон и положили слово его в сердце свое. Придет час, и востребован будет».
0: Ленинград. Май 1954 года. На стене висел большой черный динамик. По радио дребезжали марши, праздновали девятую годовщину Победы. По улицам ходили толпы бывших фронтовиков. В этот день Штерн старался не выходить из дома. Не дай бог встретишь знакомого, начнутся вопросы: в каких войсках служил, да на каком фронте воевал, где войну закончил. Не объяснишь же каждому, что всю войну вкалывал на Победу в экибастузском исправительном лагере. Уголек для дом нарубил, чтобы броня у наших танков крепче была. Знакомый промолчит, только вот смотреть косо станет. Мол, пока мы крови своей не жалели, ты, вражина, в лагере отсиживался, жизнь свою драгоценную берег. Объясни ему, что писал заявление за заявлением, на фронт просился, кровью, так сказать, вину, которой не чувствовал, искупить. И не твоя вина, что лагерное начальство на каждом заявлении отказ красным карандашом писал.
2: «Аркадий Наумович!»
0: В комнату постучали. «Войдите!» — крикнул Штерн. И в комнату вошла активистка домового комитета Клавдия Васильевна, пережившая в Ленинграде блокаду, лично знакомая с академиком Арбели и с поэтессой Ольгой Бергольц, похоронившая в дни блокады всю свою многочисленную родню и чудом выжившая сама. Сколько лет уже прошло, а лицо ее все еще хранило острые сухие следы блокадного голода, и сама Клавдия Васильевна казалась невесомой. Она была похожа на грача или скворца, прилетевшего по весне обживать скворечник и еще не оправившегося от тягот перелета.
2: «Аркадий Наумович»,
0: — снова сказала она, по птичьи наклонив голову и глядя на соседа по коммунальной квартире с нескрываемым подозрением.
2: «Вас вызывают».
0: О соседе она знала мало. Знала, что он не воевал, и это было уже само по себе подозрительным. Знала, что во время войны он находился в лагере для политических, и это для нее было подозрительным вдвойне, по ее мнению, в трудное для страны время сидеть в лагере за политические убеждения мог только заклятый враг советской власти. Знала, что друзей и товарищей у Штерна почти не водилось, это также вызывало подозрения, а приходившие к нему редкие знакомые вызывали у соседки приступы политической бдительности. Поэтому, получив сегодня от почтальона повестку, приглашающую соседа на большой литейный в известное учреждение, Клавдия Васильевна вновь преисполнилась привычным недоверием к нему.
2: «Вам повестка. Надеюсь, вы догадываетесь, куда?» — сказала она. «На завтра к 11 часам».
0: На свободе Аркадий Штерн был около полугода. Может быть, и не вышел бы из лагеря, только ему повезло. В начале 50-х начался процесс над врачами-вредителями, а у оперуполномоченного Лагутина, как на грех, жена работала кардиологом в лагерной больничке, ну а дядя ее вообще, оказывается, служил в Кремлевке и был чуть ли не правой рукой главного врача-вредителя Виноградова. Лагутина вместе с женой арестовали, полгода шло следствие, потом умер Сталин, и всех вредителей в одночасье выпустили. Но, как в органах водится, Лагутин к прежнему месту службы уже не вернулся. Поэтому, когда срок Аркадия Наумовича Штерна истек, вредить ему было некому, и в начале декабря 53-го он вышел на свободу с небольшим фибровым чемоданчиком, в котором легко уместились все его пожитки. В Москве Штерна не прописали, но неожиданно легко позволили обосноваться в Ленинграде, где на Васильевском острове в коммунальной квартире жила его тетя Эсфирь Николаевна Северцева, вдова знаменитого полярника, пережившая и мужа, убитого немецкой пулей под Синявино, и ленинградскую блокаду, и первые не менее голодные послевоенные годы. Эсфирь Наумовну племянника любила, но, к сожалению, умерла в начале 54-го, оставив Аркадию большую и просторную комнату, вещи из которой большей частью были проданы еще в блокаду. В коммунальной квартире было 3 комнаты, принадлежавшие разным хозяевам.

0: В одной жил отставной армейский подполковник Николай Гаврилович Челюбеев, а в другой — Клавдия Васильевна. Некоторое время они объединенными силами принимали все мыслимые и немыслимые попытки избавиться от нежелательного наследника соседки. От повестки Штерн ничего хорошего не ждал. Выходит, вспомнили о нем в этом учреждении. Когда Аркадий освобождался из лагеря, его вызвал в оперчасть высокий чин, причем не местный, а приезжий, явно москвич. В отличие от местных тюремщиков, с делом Штерна он был знаком не понаслышке, поэтому сразу же взял, как говорится, быка за рога. «Вы у Сыскина хорошо знали?» — сразу спросил он. «А Ментеева? Урядченко? Николаева?» За 15 лет Штерн эти фамилии и забывать стал, а тут «на тебе!» Напомнили. Он словно опять увидел изорванный стратостат и изуродованную гондолу, в иллюминаторах которой блестели толстые темные стекла. Полный Ментеев в свитере и длинной черной кожаной куртке стоял на коленях, заглядывая в гондолу, а Урядченко с Николаевым торопливо откручивали гайки заклиненной двери кабины, чтобы вынести тела погибших. «Ну?» — снова требовательно спросил чин. Был он сыт, откормлен и чисто выбрит. Пахло от него шипром и хорошим коньяком. «Знал», — сказал Аркадий Штерн. «Как не знать, работали когда-то вместе». «По Савиахиму, значит», — уточнил чин. «И кто из вас на месте аварии был?»
1: «Все четверо были», — хмуро сказал Штерн. «Все вместе подъехали одновременно. Вологодские власти нам тогда, если помните, полуторку выделили для поисковых мероприятий». «Ну-ну», — кивнул чин.
0: «Но ведь известную вам вещь с места аварии забрал кто-то один, так? И кто это был? Ментеев, Урядченко, Николаев или ее забрали вы?»
1: «Я не забирал», — отказался Штерн. «Я в это время наружные датчики снимал. Сами знаете, как у нас бывает. Наедет местное начальство, натопчут, из любопытства все захватывают, потом и смотреть нечего будет».
0: «А Урядченко с Николаевым что делали?» — нетерпеливо мотнул головой чин.
1: «Люк раскручивали. Ребята в гондоле мертвые лежали, а покойника через узкую дырку не вытащишь».
0: «А Ментеев?» — продолжал москвич. «Да не помню я», — вспыхнул Штерн. 15 лет назад это было, гражданин следователь. И все эти годы я не мемуары писал, уголь рубил».
1: «Значит, Ментеев», — задумчиво протянул тип. «Не знаю», — сказал Штерн, — «и не желаю знать».
0: «Темните», — не отставал москвич. «А с Полеем вы откровеннее были».
1: «Господи», — простонал Штерн, — «с каким еще Полеем?»
0: «С Абрамом Рувимовичем», — напомнил гость из столицы. «С писателем, который вас в первый день расспрашивал обо всем».
1: «Господи», — вздохнул Штерн. «Да с нами тогда разве что школьные учителя не беседовали. Разве всех упомнишь?»
0: Московский чин встал из-за стола, заложив руки за спину, обошел вокруг сидящего на стуле заключенного, встал у Штерна за спиной и сказал:
1: «Дальнейшее содержание вас под стражей признано нецелесообразным».
0: Он сделал паузу, давая Штерну осознать произнесенное, потом наклонился к его уху и, брезгливо морщась, прошипел:
2: «Но если ты болтать не по делу будешь, мы тебя так упрячем, что ты сам себя не найдешь. Так что здоровье побереги».
1: «Какое здоровье!» — печально усмехнулся Штерн. «Что оставалось, шахта отняла, да зона прибрала, гражданин начальник».
2: «Вы мне одно скажите, неужели никто после нас не летал? Пусть в военных целях, пусть тайно, но ведь летали же, не могли не летать. На что мы вам сдались? Ведь наши знания устарели чуть ли не на 2 десятилетия. И то, что вы ищете, вон же оно все, над головой».
0: Высокий чин хотел что-то сказать, но передумал.
1: «Уголь, говоришь, рубил?» — ухмыльнулся он неприятно. «А ты руби. Остальное не твоего ума дело. Твое дело отвечать, когда спрашивают».
0: Через неделю его освободили. К тому времени Лаврентий Павлович Берия был уже арестован, а по слухам и расстрелян. В колониях шли чистки, лагерному начальству в этой суматохе до заключенного Штерна дела не было. Обо всей этой истории, вследствие которой запретили аэронавтику и ее самых ярых последователей рассадили по лагерям, знали, видимо, только в Москве.
1: В столице же вовсю шли аресты среди гибистов. Взяли Абакумова, Рюмину ласты сплели. В такой обстановке о родственниках не вспомнишь, не то что о судьбе арестованных 15 лет назад воздухоплавателей.
2: И вот оказалось,
1: вспомнили. Клавдия Васильевна еще шипела на кухне о некоторых, что приходят на все готовенькое и ни в грош не ставят заслуженных людей, что военный голод пережили, против партии и правительства черных замыслов не держали и любимого всем народом вождя не хаяли. Вот выпустили преступников из тюрем, они сразу власть набрали, вождей не ценят. Товарища Сталина оплевали своей вредительской слюной и вообще стараются опять всячески гадить пережившему войну народу. Аркадий Наумович посидел, задумчиво разглядывая повестку. Потом встал, отломил кусок мякиша и принялся разминать его до густоты и вязкости пластилином. Достав из серванта спичечный коробок с изображением аэроплана на этикетке, Аркадий Наумович вытряхнул его содержимое на ладонь, и комната тут же осветилась нестерпимым голубым светом. Вмяв источник свечения в хлебный мякиш, Штерн спрятал шарик в ту же спичечную коробку и накрыл сверху спичками. И вовремя. Из кухни уже приближались шаркающие шаги, дверь без стука отворилась, и заглянувшая в комнату Клавдия Васильевна испуганно спросила:
3: «Вы чего хулиганите, гражданин Штерн? Хотите квартиру спалить?»
1: Аркадий Наумович спрятал спичечную коробку среди нехитрых запасов в вместительном ящике серванта, повернулся к старухе и примирительно сказал:
2: «Да это не я, Клавдия Васильевна, это внизу Аннушка прошла. Погода сегодня влажная, провода и искрят».

0: Сергей Синякин. «Монах на краю земли». Продолжение. Ленинград. Апрель 1955 года. В тот субботний день Аркадий Наумович долго бродил по аллеям Центрального парка, что на Елагином острове. Было уже довольно тепло, и почки на деревьях набухли, обещая в скором времени выбросить острые стрелы листьев. Стоял редкий для Ленинграда ясный день, полный пронзительной синевы. Со взморья веяло соленой свежестью, которая заставляла Штерна кутаться в плащ. Господи! В парке было так хорошо, что совершенно не хотелось возвращаться в душную коммуналку. Говорят, что некоторые люди предчувствуют неприятности. Это порой сберегает им массу нервных клеток, а иногда и жизнь. Годы, проведенные в зоне, где человеческая жизнь порой стоит не дороже пачки чая, а иногда отнимается просто из-за неудачной игры в карты, научили Штерна ощущать приближение этих самых неприятностей шкурой. Может быть, потому он, сам того не сознавая, сегодня никуда не спешил. И только когда сумерки стали осязаемы и бурыми размытыми струйками поплыли над землей, а деревья начали сливаться в неровную зубчатую полосу, забором отделяющую землю от небес, он нехотя направился в сторону дома, время от времени останавливаясь, чтобы угадать на рождающихся звездах знакомые созвездия. Предчувствия его не обманули. Лана, внучка покойной Клавдии Васильевны, жившей в ее комнате второй год, открыла дверь на звонок и сразу же сообщила:
1: «А у вас гости, Аркадий Наумович?»
0: Никаких гостей Штерн не ждал. Сердце заныло. Не зря ему сегодня не хотелось идти домой. Кого там еще принесло? Опять этого НКВДиста? Он даже не сразу вспомнил фамилию и звание подполковника Аврудского, курировавшего его и на Литейном, а когда вспомнил, то это было уже не нужно. Из комнаты Ланы с семейным альбомом в руках вышел незнакомый Штерну худощавый мужчина примерно его возраста, в хорошем костюме, белоснежной сорочке и со щеточкой рыжеватых усов на жестком лице.
2: «Ба-ба-ба!» — улыбаясь, сказал он и передал Лане альбом. «А вот, наконец, и наш Аркадий Наумович».
0: «С кем имею честь?» — сухо спросил Штерн.
2: «Ну что вы, Аркадий Наумович!»
0: Мужчина улыбался, а серые его глаза были сухие и внимательны.
2: «Зачем же так сразу? Давайте познакомимся. Никольский Николай Николаевич, старший научный сотрудник НИИ атмосферных явлений. Вы Аркадий Наумович Штерн, один из прославленных аэронавтов 30-х. Сам фотографию видел. Там Усыскин, Мамонтов, Минтеев, Урядченко, Хабибулин, Дроздов, Новиков. Весь цвет, вся слава советской аэронавтики».
0: Он сыпал именами, а сам незаметно для Ланы настойчиво подталкивал Штерна к дверям его комнаты, и растерявшийся от неожиданного визита Штерн покорно впустил гостя к себе в комнату.
2: «Скромно живете»,
0: — заметил Никольский, цепко оглядывая жилище. «Ну, уютно. И Ланочка у вас соседка замечательная, а уж Николай Гаврилович — сущий военный теоретик». «Глядит и хмыкнул про себя Штерн. Он уже со всеми перезнакомился. Хитер хорек». Никольский меж тем уже бесцеремонно распоряжался в комнате. Достал из неведомо откуда взявшегося портфеля и поставил на стол бутылку коньяка, уложил в тетушкину хрустальную вазу румяные глянцевые яблоки и несколько мандаринов, умело вскрыл коробку московских шоколадных конфет. Никольский ловко открыл коньяк, разлил его по рюмкам и посмотрел на хозяина комнаты. «Ну, за знакомство», — предложил он. Они выпили. Коньяк был терпким и отдавал шоколадом. Такой коньяк Аркадий Наумович в своей жизни пил только раз, после того, как полет Минтеева и Усыскина во время внезапно начавшегося урагана, о котором не предупредили, да и не могли предупредить метеорологи, закончился невероятной удачей. Профессор Тихомиров тогда привез прямо в ангар бутылку еще дореволюционного коньяка «Шустовский», которым они и отметили второй день рождения благополучно приземлившихся товарищей.
2: «Любопытство-то гложет!» — подмигнул Штерну гость. «По глазам вижу, что снедает вас любопытство. Зачем ты ко мне, товарищ Никольский, пожаловал? Что тебе надо от уставшего человека?»
0: Штерн промолчал. Никольского молчание хозяина не смутило. Он снова разлил по рюмкам коньяк и поднял свою.
2: «За взаимопонимание!»
0: Выпили за взаимопонимание. «Как вы меня нашли?» — спросил Аркадий Наумович.
2: «Вы знаете, элементарно!»
0: Никольский ловко очистил мандарин и бросил дольку в рот.
2: «Мне попалась фотография, на обороте которой были ваши данные. Я и послал запросы в адресное бюро Москвы и Ленинграда. Минтеева я уже живым не застал, а с вами мне повезло».
0: «Так что же вы от меня хотите?» – спросил Штерн.
3: «Взаимопонимание», – повторил Никольский. «Как я понимаю, ваша научная школа разгромлена, почти все отбыли сроки в тюрьме и в настоящее время от исследований отлучены, а наука не должна стоять на месте. Вашей группой в свое время были собраны ценнейшие научные данные, которые волей обстоятельств оказались под спудом и долгое время не были востребованы. Пришло время вернуться к ним. Наука нуждается в вашей помощи, Аркадий Наумович».
0: «Все, что мы обнаружили, имеется в отчетах», – пожал плечами Штерн. «Боюсь, не смогу быть вам полезным».
3: «С отчетами получается какая-то неразбериха», – доброжелательно улыбнулся Никольский. «Еще в 30-х на них был наложен гриф секретности, а перед войной все отчеты были затребованы Наркоматом государственной безопасности. Причем запрос подписал лично Лаврентий Павлович. Вы не находите, что подобные меры предосторожности излишни для обычных документов о состоянии атмосферы, атмосферном давлении, атмосферных явлениях?»
0: «И какой же вы сделали вывод?» – усмехнулся Штерн.
3: «Я пришел к выводу, что вашей группой было сделано серьезное научное открытие, которое имело оборонное значение. Тогда наложенные запреты могли быть оправданы. Война была на носу. Но сейчас другие времена, и ваше открытие должно стать достоянием научной общественности».
0: «Вот оно что!» – Штерн покачал головой. «Лавры вам спать не дают.
4: Мы, дорогой товарищ, за наши научные изыскания получили на полную катушку, а вам подавай результаты. Чем вы за них готовы заплатить?»
0: «Вы имеете в виду деньги?» – с легким презрением спросил Никольский. Штерн покачал головой. «Что мне деньги? Вы даже не догадываетесь, чем вам это знание грозит.
4: А если оно грозит вам отлучением от науки? Если единственной расплатой станет многолетнее заключение или даже смерть, вы готовы надеть терновый венок мученика? Или рассчитывали, что получите данные нашей группы и с барабанным победным боем двинетесь по ступенькам научной карьеры?»
0: Никольский натужно улыбнулся. «Вы утрируете, Аркадий Наумович», — сказал он. «Времена Ежова и Берии прошли. Вот уже генетические исследования разрешили. Кибернетика постепенно перестает быть лженаукой.
3: Прогресс неумолим. Почему вы считаете, что обнародование ваших открытий несет в себе опасность?»
0: «Вы глупы и недальновидны», — сухо сказал Штерн. «Вам все рисуется в розовом свете. Мне искренне жаль, но нам с вами не о чем говорить. Дело не в том, что я не склонен вести беседу. Просто не хочется, чтобы в результате моей разговорчивости пострадали посторонние. Например, вы». Он встал. Поднялся и Никольский.
3: «Я думал, что вы все еще остаетесь ученым», — с сухой обидчивостью сказал он. «Теперь я вижу, что ошибся. Вы не ученый. Вы трус. А скорее всего, вы просто деляга от науки. Теперь я более склонен верить тем, кто утверждал, что никакого открытия не было, и вы извлекали из аэронавтики личную выгоду. До свидания, гражданин Штерн».
0: Выйти из комнаты он не успел. Белый от бешенства Штерн, схватив его за галстук, намотал шелковую материю на кулак.
3: «Повтори!» – прошипел он. «Повтори, что ты сейчас сказал, сволочь!»
5: «Пустите!»
0: Никольский побагровел, с хриплым свистом втягивая ртом воздух.
5: «Вы меня задушите! Отпустите немедленно!»
0: Штерн опомнился и отпустил галстук. Никольский трясущимися руками принялся приводить себя в порядок.
3: «Я имею в виду, что теперь более склонен доверять тем, кто рассказывал о том, как вы перевозили на воздушных шарах золото из Сибири», — сказал он. «Это больше похоже на истину, нежели мифические открытия. За открытия не сажают, сажают за преступления!» «Убирайтесь», — сказал Аркадий Наумович. «Забирайте свою паршивую бутылку, свои фрукты и конфеты, чтоб духу вашего здесь не было!»
0: Никольский что-то зло пробормотал и выскользнул из комнаты. Аркадий Наумович схватил бутылку и конфеты, подскочил к входной двери и швырнул их вслед спускающемуся по лестнице Никольскому. Бутылка со звоном разбилась, конфеты разлетелись по лестничной площадке. Никольский втянул голову в плечи и стремительно скатился по ступеням.
1: «Что случилось, Аркадий Наумович?» – тревожно спросила с кухни Лана. «Вы поругались?»
0: Штерн закрыл дверь и некоторое время стоял, прислонившись спиной к стене. «Все нормально», – не открывая глаз, проговорил он.
4: «Все хорошо. Если вам не трудно, Ланочка, Принесите мне капли, они на верхней полке серванта.
0: Ленинград, октябрь 1957 года.
1: Что творилось сегодня в эфире? Что творилось?
0: Каждые полчаса, торжественно и сурово, как в годы войны он объявлял о взятых городах и выигранных сражениях, диктор Левитан сообщал о запуске первого искусственного спутника Земли.
6: Бип-бип-бип,
0: звучали по радио сигналы летящего на огромной высоте спутника, вызывая зубовный скрежет капиталистических кругов, которые сами обещали запустить в космос ракету, да не сумели догнать страну Советов, делающую семимильные шаги в научном и экономическом развитии.
1: «Вы слышали, Аркадий Наумович?» —
0: постучала в дверь комнаты Штерна соседка Лана.
1: «Наш спутник в космос запустили! Включите радио, Аркадий Наумович!»
0: Штерн не испытывал никакого желания слушать по радио тиражированную многократно ложь, но сидеть за закрытой дверью было глупо. Не оставляли Штерна в покое специалисты по борьбе с носителями вражеской идеологии. То наблюдения негласно ведут, то на беседы вызывают, а то и подсылают своих агентов в качестве собеседников. Не то чтобы Аркадий Наумович верил в причастность этой милой и симпатичной девушки к деятельности компетентных органов, но, как говорится, береженого Бог бережет. В конце концов, в квартире могли просто установить какие-нибудь подслушивающие аппараты. Техника-то за последние годы он как далеко шагнул. Аркадий Наумович отпер дверь, ласково улыбнулся девушке. «Да слышал я уже, Ланочка, несколько раз слышал», — сказал он.
1: «Молодцы наши ученые, правда?»
0: — вспыхнула улыбкой девушка.
1: «Представляете, летит среди звезд ракета и на весь мир сигналы подает. Теперь, наверное, скоро и люди полетят. Ведь полетят, Аркадий Наумович».
0: «Непременно полетят», — заверил девушку Штерн. «Ланочка, можно вас попросить? Не забежите в аптеку. Мне вас так не хочется обременять, но что-то у меня сегодня сердечко прихватывает, а капли уже почти кончились».
1: «Конечно, конечно».
0: Девочка взяла деньги и умчалась на улицу. Аркадий Наумович с улыбкой глянул ей вслед. Лана была полной противоположностью своей бабке.
4: «Молодость, молодость!»
0: Аркадий Наумович вдруг почувствовал жесточайшую обиду на весь мир.
4: А ведь все могло быть иначе. Могла у него быть вот такая симпатичная жена, дети и даже внуки. Все-таки 42 года.
0: А вместо этого достался экибастузский лагерь, выматывающая работа в забое, после которой невозможно отдохнуть в набитом людьми бараке. Штерн подошел к зеркалу. В зеркале отразился мрачный лысый тип, нездоровой полнотой и землистостью лица, напоминающий какого-то упыря. На вид этому типу можно было дать все 55 лет или больше, но уж никак не 42. Аркадий Наумович лег на диван, закинул руки за голову и задумался. Он слышал, как сигналит таинственный спутник по соседскому радиоприемнику. Похоже было, что живший этажом выше Слонимский сделал звук на полную мощность и наслаждался триумфом советской науки.
7: Модель для сборки. On Energy.
0: Тогда, в мае 1954 года, на Литейном его принял подполковник госбезопасности Аврудский Валентин Николаевич. Это был интеллигентный 35-летний мужчина, ничем не напоминающий Костоломов Ежова. Он был остроумен, начитан, ироничен и все время пытался загнать Штерна в хитрые ловушки. Опять речь зашла об аварии, и снова работники госбезопасности пытались выяснить что-то, ничего не называя своими именами. «И все-таки вы подумаете, — сказал Аврудский, — это нужно для блага государства. Вы же советский человек, Штерн. Согласен, с вами обошлись несправедливо. Время было такое. Согласен, с вами и сейчас обходится несправедливо. Но вы поймите, идет холодная война, и мы не имеем права проигрывать. Весь мир смотрит на нас, а тут вы со своей правдой. Нельзя допустить, чтобы ваши знания стали достоянием общественности. Это же контрреволюционный переворот общественного сознания. Неужели вы этого не понимаете?»
4: «Не понимаю», — сказал Штерн. «Это же правда, а правда не может быть опасной».
0: «Ах уж эта инфантильная вера интеллигентов во всемогущество правды!» — усмехнулся подполковник Аврудский, всплеснув руками.
4: «Кому она нужна, ваша правда? Важнее правды чувство всеобщей безопасности, уверенность в завтрашнем дне. Что вам важнее? Безопасность нашей страны или возможность прокукарекать на весь мир о том, что вы знаете? Ведь еще не факт, что вы во всем правы.
0: «О чем мы говорим?» – спросил Штерн.
4: «Ну, скажите, назовите предмет нашего спора, и тогда я, может быть, вам поверю».
0: «А вы провокатор», – нервно хмыкнул Лаврудский. «Нет, вашему будущему я не завидую. Вы знаете о судьбе Ментеева?»
2: «Откуда?» – пожал плечами Аркадий Наумович. «Нам запретили поддерживать какую-либо связь».
0: «Он умер в прошлом году», – внимательно следя за выражением глаз Штерна, сказал ГБшник. «У него был проведен тщательный обыск. Как вы думаете, что мы у него нашли?»
2: «Я не специалист по обыскам».
0: «Ничего!» – проскандировал подполковник. «Совсем ничего! Ни научных записок, ни воспоминаний, ни каких-либо упоминаний о событиях 36-го года. Совсем ничего!»
2: «А чему удивляться?» – усмехнулся Аркадий Наумович. «Я тоже стараюсь не вспоминать и расчетов никаких не веду. Нас тогда очень серьезно напугали. На всю оставшуюся жизнь».
0: «Значит, у Ментеева ничего не было», — сказал Аврудский. «И вас осталось трое».
2: «Никого не осталось, гражданин подполковник», — сказал печально Штерн. «Никого. Фактически нас нет. С того самого дня, когда оказалось, что наша правда никому не нужна, наша наука оказалась вредна для государства, а наши знания настолько опасны, что нас готовы были расстрелять».
0: «Не надо так трагично», — успокоил гибист. «Судьба единицы — ничто по сравнению с судьбами миллионов».
2: «Вы правы», — согласился Штерн. «Допустимо затоптать колос, спасая поле. Только вот как-то забывается, что это поле состоит именно из колосков».
0: «Ладно», — сказал Аврудский. «Если вам станет легче, то я готов извиниться перед вами. С вами действительно были несправедливы, но вы поймите... Теперь у них есть атомная бомба, и у нас есть такая бомба. У них есть средства доставки этих бомб, и у нас они есть. Но нужно нечто такое, что будет у нас и не будет у них, понимаете?»
2: «Да», — сказал Штерн. «Сейчас они впереди, и мы спим беспокойно. Вам хочется, чтобы впереди были мы, пусть тогда не спят они. Вам не кажется, что у этой гонки никогда не будет победителя?»
0: «Жаль», — сказал гибист. «Очень жаль, что я вас не убедил, Аркадий Наумович. Но, может быть, существуют условия, при которых вы могли бы отдать нам искомое?»
2: «К сожалению, у меня ничего нет», — сказал Штерн. «Но если бы даже я это имел, то вам пришлось бы сказать правду».
0: Подполковник закурил. Небрежным жестом перебросил пачку сигарет Штерну.
2: «Я не курю», — отказался Аркадий Наумович. «Бросил. Зона, знаете ли, очень к этому располагала».
0: «Вы мне симпатичны», — сказал подполковник Аврудский. «Тем больше я сожалею о вашей дальнейшей судьбе».
4: «Браво, браво! Ваша стойкость и приверженность идеалам заслуживают всяческого уважения. Но разве вы не поняли, что ваша правда никому не нужна и востребована будет не скоро, если вообще будет когда-либо востребована?
0: Но все-таки предположим, что когда-нибудь запреты отпадут, и вы получите возможность выкрикивать свое сокровенное на всех площадях. Неужели вы думаете, что это что-то изменит? Мир и так разделен на верующих и неверующих. Верующих значительно больше. Предположим, что их количество удвоится, а неверующих почти не станет. Вы думаете, что это улучшит человеческую породу? Вы думаете, что в мире станет меньше горя?
4: Если вы серьезно надеетесь на это, Аркадий Наумович, то извините за резкость. Вы непроходимый дурак, и всем, что с вами произошло, обязаны лишь вашему характеру».
2: «Валентин Николаевич», — перебил хозяина кабинета Штерн, морщась от табачного дыма, «в силу положения я должен был покорно выслушивать ваши реприманды, но, честное слово, я никогда не желал ничего из того, что вы мне приписываете. Однако я убежден в одном. Люди должны знать, что мир устроен так, а не иначе. И именно из знаний, а не навязанных лживых истин, люди должны делать свои выводы об этом устройстве. Казалось бы, чего проще? Объявите все людям, пусть они сами делают выводы, но вы боитесь. Боитесь, что мысли людей не будут совпадать с вашими установками. Страшно не то, что кто-то узнает правду об аэронавтике. Страшно то, что они узнают правду».
0: «Вы сами говорите, что правду невозможно все время скрывать от всех», — сказал Аврудский.
4: «Это не я сказал», — возразил Штерн. «Это американский президент Авраам Линкольн сказал. Можно все время дурачить часть народа, можно некоторое время дурачить весь народ, но никому и никогда не удастся дурачить все время весь народ».
3: «Им, конечно, виднее», — усмехнулся Аврусский.
4: «Я не пойму одного», — сказал Штерн. «Ладно, нам запретили летать, но природу-то вы не отменили. Неужели за все это время никто после нас не летал? Вы же умные люди, вы не могли запретить полеты вообще? Хотя бы тайно».
3: «Посылали», — легко согласился Аврусский. «Но после вас прежних высот никто достичь не смог. Максимально 35 километров. Это не идет ни в какое сравнение с вашими достижениями. Такое ощущение, что вы были последними из летавших свободно. Остальных просто не допускают выше стратосферы. Почему мы ринулись обживать север? Именно по этой причине, Аркадий Наумович. И что же? То, что вы называли Антарктикой, тоже недостижимо. Сплошные разломы и чистая вода. Послали Ливаневского и потеряли его. Пришлось все списывать на капризы погоды. Потом ледокол Малыгин, а тут еще итальянцы сунулись. Опять заговорили об экспедиции Андре. Помните, он отправился со Шпицбергена на своем Орле? А ведь это было еще в 1897 году. Вспомнили Амундсена, американца Уилсона, наших, Юмашова, Капицу и Данилина. Кстати, о вас на Западе тогда ходило тоже немало легенд. Вы были столь же популярны, как Соломон Андре, Нильс Стринберг и Кнют Френкель. Вся эта шумиха, сами понимаете, была ни к чему. Поэтому и пришлось договариваться сначала с немцами, а потом с американцами, а всю Антарктику окружить запретами. Южные льды вообще объявили нейтральными. Такие вот дела». Подполковник Аврусский принялся разминать новую сигарету. «Понимаете теперь, почему вы благополучно досидели до конца срока? Вы думаете, что отделались бы от Седова, не будь рядом с вами Дустана Кирбабаева? Прирезал бы вас в зоне Седо, если бы не Дустан.
4: Вот кому памятник ставить надо? Без приговора, по долгу службы рядом с вами весь срок отсидел.
3: И Седова с его жиганами тоже тогда ночью, он...»
0: Аврусский выпустил нервный пульсирующий клуб дыма.
3: «Только не делайте удивленного лица. Контролируя вашу группу, мы одних германских шпионов полтора десятка арестовали, не говоря уже об англичанах и американцах. 11 банк-групп ликвидировали».
0: В дверь постучали, вырвав Аркадия Наумовича из воспоминаний о прошлом.
1: «Аркадий Наумович!» — звонко сказала за дверью Лана. «Я ваши капли принесла».
0: Штерн торопливо открыл дверь. «Вы ангел, Ланочка», — ласково сказал он. «Вы настоящий ангел-хранитель».
1: «Ну что вы, Аркадий Наумович!»
0: Девушка покраснела.
1: «Это так старорежимно! Скажите, Аркадий Наумович, почему вы безвылазно сидите дома? Ведь это ужасно скучно сидеть дома в такой солнечный и чудесный день».
4: «Наверное», — сказал Штерн. «Но я ведь уже старик, Ланочка. В мои годы люди больше предпочитают одиночество».
1: «Ваши годы!»
0: — девушка фыркнула.
1: «Вы говорите так, будто вам 80. Кстати, вам звонили. Очень вежливый и обходительный мужчина. У него такое странное имя, будто он из какого-то древнего гордого рода. Вы знаете, он ведь так и представился».
0: Девушка засмеялась.
1: «Рюрик Ивнев. Сказал, что он последний поэт».
0: Ленинград, июнь 1959 года. Войдя в комнату, Аркадий Наумович сразу почувствовал неладное. Нет, внешне все было на месте, и в комнате царил порядок, но в то же время Штерна не отпускало сознание, что в помещении кто-то побывал. Он повесил пальто на вешалку, разулся и подошел к столу. На первый взгляд, все вещи на столе были на своих местах, но справочник по атмосферным течениям лежал не так, да и закладки слишком уж торчали из книги. В серванте кто-то поменял местами коробки с вермишелью и геркулесом. Утром он оставил крупу справа, теперь она лежала с левой стороны. Сердце лихорадочно забилось. Аркадий Наумович торопливо выдвинул коробку с мелочами. Спичечный коробок был тут. Он сдвинул спички. Хлебный мякиш в виде задорного колобка тоже был на месте, и Штерн успокоился. Видимо, искали записи, а вот их-то он как раз и не вел. Выпив большую чашку кофейного напитка ячменный, он окончательно пришел в себя. Господь с ними. Если не хотят оставить его в покое, то пусть наблюдают. Пусть выслеживают, пусть тайно роются в квартире. Главное, что в голову к нему залезть не удастся. Техники такой нет. Интересно, кто их впустил? Уж, конечно, не Лана. Скорее всего, этот отставной артиллерист Николай Гаврилович Челюбеев. Вызвали его, сказали: «Вы, мол, старый коммунист, враждебное окружение и все такое». Соседом поинтересовались, потом тонко намекнули: «Надо, Коля, партия твоих услуг не забудет». Известное дело, Николай Гаврилович бдителен, сам бывший подполковник, в войну дезертиров к стенке ставил. Штерн подозрительно оглядел комнату. «Может, и устройства какие оставили? Будут теперь сутками слушать, как он на койке пружинами скрипит да вздыхает». «А что это вы, Аркадий Наумович, вздыхаете так тяжело? Советская власть не нравится?» Он посидел, выпил еще чашку ячменного. «Нет, это только у нас могут придумать изготовлять кофе из ячменя». Он еще немного посидел. Нет, мысль ему, в принципе, нравилась. Может, это было не так уж и безопасно, но проказливый чертенок уже бодал его изнутри витыми рожками. «Позвони, ведь интересно, как они на это отреагируют? Будут, небось, невинность блюсти и ручками растерянно разводить. Ах, что вы, Аркадий Наумович, да мы-то здесь при чем? Мы уж про вас и думать забыли, у нас и без вас забот полна пазуха». Или еще проще отреагируют. Скажут: «Что тебе не нравится, морда уголовная? Обыск у тебя тайно провели? Так радуйся, что ничего запретного не обнаружили, иначе бы ты у нас давно в Лефортово камеру обживал». Неожиданная мысль заставила похолодеть. А если никто ничего и не искал, если наоборот что-то подложили? Аркадий Наумович принялся торопливо проверять все укромные уголки. Он переворошил все вещи в шкафу и на антресолях, даже в диван не поленился заглянуть, но, к счастью, ничего не нашел. И все же настроение было испорчено. Звонить уже никуда не хотелось. Хрен с ними. Пусть, если надо, слушают, пусть, если хотят, наблюдают. Может, лишний раз от уличных хулиганов спасут. У него в доме даже рентгеновских пленок с записями рок-н-ролла на костях нет. Не низкопоклонничает перед Западом, не раболепствует перед проклятым капитализмом. Отсидел свое и успокоился. В ударники коммунистического труда не лезет, но и в последних рядах не отсиживается. Работает лаборантом в Институте неорганической химии. И все дурные мысли напрочь из головы выбросил. Сергей Синякин. «Монах на краю земли». Продолжение. И все-таки непонятно было Штерну, кто и что у него в комнате искал. Он вышел в коридор и прошел на кухню. Николай Гаврилович Челюбеев прямо из кастрюли ел холодный суп. При этом он старчески чавкал, причмокивал и ронял капли супа на обшлага полосатой пижамы. Некоторое время Аркадий Наумович с тайной неприязнью смотрел на соседа. Взять бы его сейчас да приложить жирной мордой о стол и спросить: «Ну, паскудина, говори, кого ты ко мне в комнату впускал?» Аркадий Наумович так живо представил себе эту картину, что увидел ужас в маленьких просящих глазках Челюбеева и даже стиснул пальцы в кулаки, сдерживаясь, чтобы не наделать глупостей. «Николай Гаврилович, меня сегодня никто не спрашивал?» – спросил он. Челюбеев перестал хлебать суп, поднял голову от кастрюльки.
6: «Что?»
0: – он осознал вопрос и отрицательно замотал головой.
6: «Не, Аркадий Наумович, никого не было. Я бы видел, весь день дома находился».
0: Физиономия у него была самая искренняя, только вот головой мотал он, пожалуй, слишком энергично. Словно мозги пытался взболтать. Впрочем, откуда в голове у артиллерийского подполковника мозги? Кость там у него. «И никто не спрашивал?» — снова спросил Штерн. И опять скребающие движения ложки по дну кастрюли прекратились.
6: «Нет»,
0: — подумав, сказал Челюбеев.
6: «Даже и не звонил никто».
0: Челюбеев жевал, и глаза его смотрели куда-то в пустоту. «Очередной донос обдумывает», — решил Аркадий Наумович. Неприязнь к соседу была так велика, что Штерн не выдержал. Одевшись, он вышел на улицу и позвонил из телефона автомата. Ему повезло. Трубку взял сам Аврудский. «Добрый день, Валентин Николаевич», — сказал он. «Штерн вас беспокоит. Не забыли еще?»
8: «Что ж случилось, Аркадий Наумович?» — с легкой иронией спросил подполковник. «Совесть замучила. Все-таки решили поделиться с государством своей находкой».
4: «Я же говорил, нет у меня ничего», — заявил Штерн. «Конечно, Валентин Николаевич, я понимаю, бывшему зэку веры нет. Тем более, что вы за ним не в один глаз смотрите. Но вы бы сказали своим людям, уж если роются в вещах в отсутствии хозяина, пусть хоть незаметно это делают. Соседа зачем-то во все посвятили».
3: «Погодите, погодите!» — неподдельно заволновался на другом конце провода собеседник. «Вы говорите, что у вас кто-то делал сегодня обыск? Не кладите трубку!»
4: Аврудский замолчал, и Аркадий Наумович понял, что подполковник с кем-то советуется, зажав микрофон ладонью. Наконец он снова заговорил.
3: «Вы где находитесь, Аркадий Наумович? В квартире?»
4: «Нет», — признался Штерн. «Чего человека смущать? Все-таки гражданский долг выполнял. Я из автомата звоню, рядом с домом».
3: «Возвращайтесь в квартиру», — велел Аврудский. «Я сейчас подъеду».
4: Странное дело. Направляясь домой, Аркадий Наумович испытывал смущение и неловкость. Словно делал что-то пакостное и непотребное. Все дело было в звонке, неожиданно понял он. Не надо было звонить. Этот звонок подполковнику Аврудскому выглядел точно просьба о помощи. Штерн уже понял, что гибисты к обыску отношения не имели. Тогда что ж получалось? Получалось, что комнату обыскивали уголовники, которые все-таки не оставили мысли овладеть мифической платиной или золотыми слитками, которые якобы перевозили контрабандно стратостатами с сибирских приисков. Третьего просто не могло быть. Когда Штерн открыл дверь, неловкость еще более усилилась, потому что на кухне сидел, вытянув ноги, подполковник Аврудский. Был он в элегантном сером костюме и командовал маленьким отрядом, сплошь состоящим из офицеров. Челюбеев сидел напротив подполковника. Он был багров и поминутно вытирал пот с лица большим носовым платком. При виде Штерна сосед побагровел еще больше и отвернулся, шумно сморкаясь в тот же платок.
8: «А вот и Аркадий Наумович Штерн», — сказал подполковник Аврудский. «Возьмите лейтенанта и пройдите с ним в комнату. Он там посмотрит, нет ли каких-нибудь сюрпризов».
4: Лейтенант долго бродил по комнате с небольшим черным железным ящиком, потом присел на корточки, заглядывая под стол, и вытащил нечто напоминающее винтовочный патрон.
3: «Нашел, Валентин Николаевич», — доложил он, выходя на кухню. «В раму стола был заложен».
4: Аврудский небрежно осмотрел изъятое устройство, поставил его на стол.
3: «Оформим протоколом», — приказал он и повернулся к Челюбееву. «Ну что ж, Николай Гаврилович, одевайтесь. Сегодня мы будем беседовать у нас».
4: Челюбеев быстро бледнел.
6: «Так я ж говорю», — растерянно лепетал он. «Мне этот Никольский заявил, что он из вашей системы. Он мне и документ показывал».
4: Неловкое объяснение предназначалось скорее для соседа, чем для подполковника, и гибист это понял.
3: «Одевайтесь», — поторопил он. «На Большом Литейном потолкуем».
4: Лана сидела бледная и испуганная. Она, не читая, подписала протокол, оформленный лейтенантом. Другой офицер в это время опечатал комнату Николая Гавриловича.
3: «До завтра, Аркадий Наумович», — попрощался Аврудский. «Как видите, это были не наши люди. Подумайте, если мы просто выжидаем, то другие ждать не хотят».
4: Дверь за гибистами и соседом затворилась. Аркадий Наумович остался наедине с девушкой.
1: «Что же это такое делается?» —
4: всхлипнула Лана.
6: «Ай да Никольский», — подумал Штерн. «Сукин сын. Так это был он. Но зачем ему это было нужно? Что он пытался найти у меня? Мои записи? В наше время на эти записи может ставить только сумасшедший или тот, кто полностью лишен чувства самосохранения. А может, он искал мифическое сибирское золото?»
4: Ответа на вопросы не находилось, и он принялся утешать соседку, в глубине души чувствуя себя негодяем и проклиная за то, что не совладал с искушением позвонить Аврудскому. Отсидев 15 лет в лагере, зная истории многих и многих заключенных, он не мог не считать свой звонок доносом, вследствие которого задержали и увезли, пусть не очень хорошего, но ни в чем не повинного человека. Виноват был Никольский, это Штерн понимал, даже еще не представляя, кем Никольский на самом деле являлся, уголовником или шпионом. Зря позвонил Аврудскому, ох, зря! Но обыскали комнату, все одно ведь ни черта не нашли. «Гордыня взыграла в тебя, Аркаша. Глупая и никому не нужная гордыня. Бесу самолюбие потрафить захотел. —

0: Ленинград, апрель 1961 года. Честно говоря, в этот апрельский день, выдавшийся на редкость синим и чистым, Аркадию Наумовичу Штерну хотелось повеситься. Начавшись с обыденной яичницы и стакана крепкого чая, день вдруг взорвался невозможностью, взбудоражив людей во всем мире сообщением ТАСС. «Сегодня, 12 апреля 1961 года», — торжественным баритоном зачитывал диктор правительственное сообщение, «впервые в мире на космическом корабле «Восток» летчик-космонавт СССР майор Гагарин Юрий Алексеевич совершил облет земного шара и благополучно приземлился в заданном районе. Самочувствие летчика-космонавта СССР майора Гагарина хорошее». В расположенной по соседству школе творилось невероятное. Занятия отменили, и детвора галдящими группками носилась по двору. Кто-то принес во двор любительский телескоп, и от желающих посмотреть в него на небесную синеву не было отбоя. В горячке как-то упустили из виду, что полет Гагарина благополучно завершен. Каждому хотелось увидеть в небе искорку ракеты, и у телескопа даже случилась маленькая потасовка. Потасовку прекратил прибежавший на крики физрук, который к неудовольствию подростков единолично завладел окуляром телескопа и долго обшаривал небеса в поисках металлической блестки. Аркадий Наумович смотрел на все эти страсти из окна, внешне оставаясь спокойным, но душа его была переполнена бешенством и отчаянием. Однажды узаконенная ложь разрослась, перешагнула все видимые и невидимые барьеры и стала претендовать на звание правды. В какой-то момент Штерну показалось, что он сошел с ума. Чтобы обрести утраченное душевное равновесие, он полез в сервант. Спичечный коробок был на месте, и под спичками по-прежнему лежал уже окаменевший кусочек хлебного мякиша. Аркадий Наумович торопливо принялся ковырять мякиш и успокоился только тогда, когда комнату залил ровный, ясный, чуть голубоватый свет. Удостоверившись, что все на месте, Штерн долго сидел на стуле, разглядывая голубое зарево, и опомнился только тогда, когда услышал громкие голоса запаниковавших соседей. Пугливо озираясь и кляня себя за беспечность, он спрятал источник свечения в свежий мякиш, уложил его в коробок и накрыл сверху спичками. Аркадию Наумовичу было искренне жаль обаятельного молодого человека, смотревшего сейчас на читателей из газетных полос всего мира. Ясное дело, что свою новую роль этот молодой человек играл не для собственного удовольствия и не по своей прихоти. Это был приказ партии, а приказы партии всегда выполняются, даже если для их осуществления надо положить жизнь. Собственно, ведь и многолетнее молчание самого Аркадия Наумовича Штерна было вызвано тем же приказом, подкрепленным соответствующей угрозой компетентных служб. «Так надо родине», — говорила партия, и они летели в небеса на ненадежных и смертельно опасных воздушных шарах и стратостатах. «Так нужно родине», — сказала партия, и они перестали летать и молчали, скрипя зубами, когда полеты в небесах на все тех же воздушных шарах и стратостатах предавали анафеме. Странное дело, всегда находился тот, кто знал лучше других, что именно нужно родине в тех или иных обстоятельствах. «Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут», звучал на волнах радиоприемников баритон знаменитого певца. Возмущение требовало немедленного выхода, и Штерн не выдержал. Он выскочил в коридор, набрал номер телефона, по которому никогда не звонил, и который, тем не менее, был словно высечен в его памяти, и стал ждать ответа. Номер этот был указан в поздравительной открытке, пришедшей Штерну 4 года назад. На открытке не было почтовых штемпелей, а почерк он узнал сразу. Трубку взял Урядченко. Они не виделись 24 года. Последний раз случайно встретились во Владимирской тюрьме, но поговорить бдительные надзиратели так и не дали. «Слышал?» — поинтересовался Штерн, не представляясь. Осторожность была глупой. Урядченко даже хмыкнул в трубку. «Не только я», — сказал он. «Весь мир слышал». Ложь, произнесенная громко и тысячекратно, более похожа на правду, чем правда, произнесенная однажды и шепотом, сказал Штерн. Кто же услышит шепот? А ты не шепчи, посоветовал Уряченко. Здоровее будешь. Глуп теперь шептать, сразу сумасшедшим объявят. И все это, может быть, не такое уж вранье. Я прикидывал. Не веришь? Просчитай сам. Мозги, надеюсь, в зоне не отшибли.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Рассчитаю, пообещал Штерн. Ну, а как ты? Нормально, кратко сказал Уряченко. Женился. Пацан есть, Лёшка. А ты как? Никак, ответил Штерн. Разве можно что-то начинать, если живешь под колпаком? Про Сашку что-нибудь знаешь? Откуда, удивился Уряченко. Я ведь никого с тех пор не видел. Сначала, сам понимаешь, канал строили, а после в Сталинграде так и осел. Саша, как я слышал, к матери в деревню подался, куда-то на Тамбовщину. Ментеев, говорят, сразу после освобождения умер, еще в 53-м. Это я знаю, отозвался Штерн. В 54-м на Литейном сообщили. Ты мне вот что скажи. Как теперь жить, когда все на голову поставлено? Трубки посопели. «Я тебе, Аркашка, так скажу», — наконец отозвался Уряченко. «Я больше ни во что не лезу. Сам пойми, у меня семья, пацан растет. Да и, собственно говоря, какая разница? Ну, скажем мы, что видели. Кому оно надо? Нам и так всю жизнь исковеркали. Если бы ты знал, что я в Ухтлаге пережил. Да о чем я? Ты не меньше кругов прошел. Сколько той человеческой жизни нам осталось? И чтобы я все своими руками поломал? Ради чего? Кто они мне, эти ученые да попы, чтобы я за их благополучие своим расплачивался?» «А истина?» — напомнил Штерн. «А что истина?» — удивился собеседник в далеком Сталинграде. «Я, дорогой мой, Аркаша, не святой. Я человек простой и в пророки не рвался. Я своих голгов и не выбирал, мне их судьба отмеряла». Уряченко замолчал. Связь была хорошая, и было слышно, как он покашливает на другом конце провода. Кашель такой Штерну был хорошо знаком. Туберкулезник. «Я тебя понял, только чтобы не молчать», — сказал Штерн.
2: «Вот и хорошо, а что понял?»
0: — сдавленно превозмог кашель Уряченко.
2: «Хочешь, бейся в запертые ворота, но меня не трогай. Укатали сивку уральские зоны».
0: Они не попрощались. Штерн не винил Уряченко ни в чем. Действительно, сколько жизни еще человеку осталось? Все правильно. Все так и должно быть. Законы сопротивления материала все еще в силе. Он вернулся в комнату, лег на диван, забросил руки за голову и, уткнувшись взглядом в оранжевый абажур на потолке, принялся вспоминать прожитое. И по всем подсчетам выходило, что счастливой жизни у него было 5 лет. Все остальное скомкано, взвихрено и рассеяно безжалостным временем, этим страшным оборотнем со спокойным лицом исторических трудов и учебников. В них было все приглажено до пристойности. Монгольское иго – бедствие. Иван Грозный – жестокий, но справедливый царь, боровшийся за объединение русских земель. Мучительные и смертоносные походы петровских и екатерининских полков – суть укрепления государства российского. А до человеческих букашек, которых безжалостно давили высочайшими сапогами во имя высоких целей и идеалов, никому и дела нет. Паши да сей, пропивай свое в кружалах. Маленькие незаметные муравей, чьим трудолюбием эта самая история и жила. Да что там далеко ходить? Разве не были такими муравьями Витя Уряченко, умерший Ментеев, разбившийся Усыскин, Морохин и Колокольцев? Или он сам, Аркадий Наумович Штерн, волей случая явившийся в мир, прикоснувшийся к тайне мироздания и проживший всю жизнь с кляпом во рту, не смеющий сказать правды, ибо эта правда, по чьему-то высочайшему мнению, была опасной, ведь она подрывала основы сложившихся знаний о мире и разрушала все материалистические представления человечества о Боге, мироздании и истинности науки?
3: «Просчитай».
0: «Кажется, так», — сказал Уряченко.
3: «Неужели он имел в виду, что при определенных условиях полет Востока все-таки был возможен?
0: Экваториальный радиус земного круга равен
3: память услужливо подсказала 6378,2 километра. Следовательно, чтобы достичь полуокружности, атмосфера должна простираться до среднего радиуса земного круга, и высота ее составит... Нет, все это должно было выглядеть несколько иначе. Аркадий Наумович сел за стол, быстро и уверенно начертил схему и совсем уж было углубился в расчеты, как в коридоре проснулся телефон. Телефон звонил настойчиво, и Штерн понял, что это звонок судьбы.

Казань. Психиатрическая больница закрытого типа. Январь 1964 года. Санитары в психбольнице бывают разными, но добрых нет. У добрых не выдерживают нервы. Психиатрические больницы закрытого типа пациенты особые. Очень часто они попадают сюда за убийство. В казанской больнице длительное время лежал людоед Стрешнев, который все свободное время посвящал рассуждениям о вкусе человеческого мяса. По Стрешневу вкус мяса зависел от пола, возраста человека, времени года, когда был произведен забой, именно так он и называл совершенное им убийство, профессиональных занятий жертвы до забоя и, собственно, способа забоя. Стрешнев потребовал себе общие тетради, в которых он начал писать диссертацию по экономике и увлеченно доказывал, что будущее за каннибализмом, что демографический рост заставит человечество перейти к этому высококалорийному и сравнительно дешевому продукту питания. В беседах с санитарами Стрешнев гордо именовал себя пионером каннибализма, становясь в ряд с первооткрывателями Земли, а также учеными и космонавтами.

0: него не было. Вездесущий Никит Сергеевич Хрущев поинтересовался судьбой садиста, который за неполные 5 лет съел более 20 человек и, узнав, что тот признан невменяемым, устроил докторам разнос.
1: «Жрать он был вменяемым!»
0: – орал генсек на главного психиатра страны, топая небольшими ножками, обутыми в лакированные ботинки.
1: 20 человек скорчил! Да весь ЦК за тот же период всем своим составом меньше коров съел! Я тебя вместе с ним посажу, может, тогда проникнешься. 20 человек, а ему кашу в палату носят. Я не пойму, может, вы пидорасы? Может, сами тайком по ночам на городских улицах харчитесь?
0: Стрешнева срочно повезли на повторную экспертизу в институт имени Сербского, где со дня на день должны были признать его абсолютно вменяемым и подсудным.
2: «Бред какой-то!»
0: — воскликнул доктор медицинских наук Ващенко в узком кругу коллег.
2: «Если он вменяем, то мы его диссертацию о питании на ВАКе должны рассматривать!»
0: Справа от палаты Аркадия Наумовича было тихо. В палате справа жил Далай-лама. Он постоянно медитировал или путешествовал в Австралии, поэтому стены камеры препятствием не служили. Вернувшись из очередного путешествия, Далай-лама, которого когда-то звали Рустамом Фаридовичем Амирхановым, рассказывал всем желающим, как выглядят жители Сатурна, какие листья у деревьев в туманности Андромеды, чем завершилась война между Плеядами и Кассиопеей, куда все-таки стремится звезда Барнарда и когда Солнечной системы достигнет звездная Орда, которая на своем пути беспощадно истребляет все живое. По Амирханову выходило, что тогда-то и следует ожидать уже не раз описанный апокалипсис. Далай-лама Амирханов рассказывал, что в космическом пространстве есть невидимые глазу звезды, которые поглощают видимый свет. Люди про эти звезды еще не знают. Они их откроют лет через 10-15, но пользы от этого никакой не будет. Санитары и врачи слушали Амирханова с удовольствием, а Штерн его не любил и в глаза называл брехуном и глупцом. Слева у него в соседях был Моцарт, в прежней жизни Андрей Николаевич Жабин. О нем ходили противоречивые слухи. Говорили даже, что когда-то он значился крупным партийным функционером, чуть ли не кандидатом в политбюро ЦК КПСС, что было, конечно же, полной ерундой. Кто же будет лечить аппаратчика такого масштаба в провинциальные больницы, где даже утку санитары приносили в порядке живой очереди? Тем не менее, в музыке Моцарт знал определенный толк, не расставался с 2 деревянными расписными ложками, которыми ловко настукивал любые мелодии. Лучше всего у него получался турецкий марш собственного сочинения, который Моцарт предпочитал выстукивать на стриженных головах пациентов больницы. Честное слово, ему даже аплодировали санитары, а в праздничные дни номер непременно входил в программу концерта, который готовили больные для работников облздравотдела. Обычно в концерте принимал участие силач Джамбатыров, задушивший председателя своего колхоза за приставание к дочери. Суд оказался перед неразрешимой дилеммой. Или признать, что член партии может изнасиловать малолетнюю, или сделать вывод, что ничего подобного не было, а просто Джамбатыров сошел с ума и ответственности нести за свои неосознанные действия не может. В психбольнице силач наспор и просто так поднимал любого зрителя, жонглировал учебными гранатами из кабинета гражданской обороны, делал шпагат с сидящими у него на плечах санитарами и вообще демонстрировал чудеса силы. Джамбатырова в больнице любили. Врачи давно признали бы его излечившимся, но многочисленная татарская родня председателя еще не остыла от мстительных желаний, и Джамбатыров находился в больнице на положении расконвоированного, пилил дрова и выполнял иную работу, требующую умений и физической силы. Были в больнице самые разнообразные люди, которые с уважением отнеслись к новому пациенту. Врачам Аркадий Наумович Штерн попытался объяснить, что никакой он не псих, а сидит скорее по политическим убеждениям. Выслушивая Аркадия Наумовича, врачи согласно кивали. Годика 2, ну от силы 3, Аркадий Наумович сможет вернуться к своей диссертации. Вот тут как раз и товарищ полковник из Питера специально приехал, чтобы поинтересоваться здоровьем больного. Действительно, вслед за главврачом в палату вошел респектабельный улыбающийся гибист Валентин Николаевич Аврудский, сел на шаткий стул, обдав Аркадия Наумовича терпкой волной шипра, улыбнулся ему, как старому знакомому, и нетерпеливо махнул рукой главврачу. «Дайте, мол, пообщаться со старым другом». «Ну, здравствуйте!» Он властно стиснул руку больного. «Как самочувствие, Аркадий Наумович? Я тут вам бананов с мандаринами привез. Даже ананас удалось раздобыть, честное слово». Тут у них пошел непонятный и ненужный.

важный разговор, в котором оба, как боксеры, уже не раз встречавшиеся на ринге и хорошо знающие силу друг друга, пританцовывали, закрываясь перчатками, имитировали атаки, но первый удар никто нанести не решался.

0: Сергей Синякин. «Монах на краю земли». Продолжение и окончание.
1: «Ну, рассказывайте, рассказывайте», — подбодрил полковник Аврудский, решившийся на атаку.
2: «Больше вам никто не будет препятствовать. Здесь вы можете говорить всю правду. Расскажите людям, что земля не круглая, а плоская, что стоит она на трех китах, что под нами бескрайний соленый океан, что небо над нами заключено в небесную твердь, о которую в 30-е годы разбивались ваши воздушные шары и стратостаты. Рассказывайте о том, что звезды — это странные вкрапления в небесный хрусталь, что луна и солнце движутся по небосклону по специальным рельсам, что туманности — это не скопление газа и недалекие галактики, а всего лишь небрежность ангелов, которые ленятся лишний раз протереть небесный свод сухой тряпкой. Что ж вы молчите?»
3: Штерн облизнул губы. А дутловатое и бледное лицо его казалось мертвым.
4: «Знаете, — сказал он, — я чувствую себя круглым идиотом. Я долго жил ожиданием, но никогда не думал, что возможен такой простой выход».
1: Аврудский ухмыльнулся. «Привыкайте», — посоветовал он. «Здесь, как я уже сказал, вы можете не грешить против истины». «Да, вы совершенно правы. Мы живем на поверхности плоской земли.
2: Ну, а наша земля действительно стоит на трех китах, и никто никогда не летал в космос, потому что невозможно пробиться за небесную твердь. Вам стало легче от того, что это знаете не только вы? Так что давайте, выкрикивайте истину».
3: «В сумасшедшем доме?» — спросил Штерн.
1: «Это пока», — подбодрил Гебист. «Когда будет объявлено, что люди достигли Луны, вы можете кричать на всех перекрестках. С американцами мы уже договорились. Мы, разумеется, все подтвердим. Но я хотел поговорить о другом. Где звезда, которую вы сняли с оболочки разбившегося стратостата? Мы долго играли в кошки-мышки. Настало время поговорить по-мужски. Отдайте звезду, в ней нуждается государство. Ведь мы до сих пор не знаем, что это такое. Ведь ее исследования могут перевернуть все наши представления о физике пространства. Отдайте, Аркадий Наумович».
3: «У меня ее нет», — отрезал Штерн, по-детски скрестив пальцы за спиной. «И никогда не было. Может быть, у Ментеева?»
1: «Ментеев умер», — напомнил Аврудский.
3: «Да, ему повезло», — кивнул Аркадий Наумович.
1: «Глупое упрямство», — пожал плечами Аврудский.
4: «А что было бы, если бы звезда попала в руки военных еще тогда?» — глухо спросил Штерн.
1: «Возможно, мы спасли бы немало человеческих жизней», — уверенно сказал полковник. «Война с Гитлером была бы менее кровавой».
4: «Я в этом сомневаюсь», — вздохнул Штерн. «Но хочу вас спросить, что было бы с нами? Со мной, с Ментеевым, Сурятченко и Новиковым?» «Что вы молчите, полковник? Кстати, я забыл вас поздравить».
1: «Мне нечего сказать», — нахмурился Аврудский.
5: «Господи!» — Штерн встал. «Вы по-прежнему рветесь спасать поле, не замечая, что под сапогами хрустят те же самые колоски. Я могу вернуться в свою палату?»
1: «Послушайте!»
3: Полковник схватил Штерна за рукав.
1: «Поймите же, вас не выпустят, пока не получат звезду».
4: «А зачем мне выходить?» — пожал плечами Аркадий Наумович. «Я дома, полковник. Я дома».
3: Некоторое время Аврудский внимательно смотрел на него. «Жаль», — коротко сказал он. «Я был уполномочен сделать вам самые лестные предложения».
4: «Господи», — вздохнул Штерн. «Как вы мне все надоели. Уголовники, ищущие несуществующие драгоценности. Ученые, мечтающие въехать в рай на чужом горбу. Прислужники властей, радеющие за благо всего человечества. Для того, чтобы достичь эфемерного всеобщего счастья, вы, не задумываясь, сломали жизнь мне, Ментееву, Новикову, Урядченко. И все потому, что добытая нами правда оказалась не нужна.
1: Сколько жизней вы еще сломаете, прежде чем убедитесь, что всеобщее счастье недостижимо, а мы лишь пылинки на плоских дорогах мироздания, и от чего-то более огромного нас отделяет небесная твердь? Я не знаю, есть ли там Бог, Не знаю, кем и для чего создан наш мир, но почему-то уверен, он не создан для кровавых экспериментов и вашей тупости. Когда-нибудь нашему создателю станут скучны все человеческие художества, и тогда наступит конец. Не будет трупы второго пришествия. Просто все три кита однажды взмахнут хвостами и... Мне страшно, полковник. Мы стоим на краю бездны, перед которой ничтожны все человеческие потуги и стремления. Вы слишком молоды и не помните старый учебник географии. А в учебнике там был удивительный рисунок. Монах добрался до края света, пробил небесную твердь и высунул голову, желая увидеть, что кроется за нею. Что миру до вашего космического вранья? Мы все на краю, и настало время заглянуть, что там дальше.

0: Деревня Андронцево близ Вологды, октябрь 1936 года. Стояло бабье лето. В синем небе летели невесомые паутинки, в лесу повис густой грибной дух, и меж деревьев нагло краснели мухоморы. Листья на деревьях осень уже раскрасила, но трава оставалась зеленой, и идти по лесу было одно удовольствие, если бы они сейчас не добирались к месту аварии стратостата. Надежда на то, что ребятам со стратостата «Север» повезло, и в данный момент они коротают время у костра, практически не оставалось. По расчетам получалось, что стратостат унесло на немыслимую высоту. Скорее всего, заклинило клапаны, через которые стравливается газ. Если аппарат пробыл в стратосфере больше 2 суток, то кислород у Усыскина и Морохина должен был кончиться значительно раньше. А судя по всему, стратостат болтался в небесах значительно дольше. Настроение у всех было подавленным. Позади осталась деревня Андронцево, состоящая из десятка бревенчатых домиков, облепивших косогор над узкой лесной речкой Синдошкой. Один из жителей, Николай Малков, и нашел в лесу упавший стратостат. Сначала ему показалось, что среди поломанных деревьев лежит серый кит, но, приблизившись, он увидел огромную полуздутую резиновую грушу, перетянутую многочисленными канатами. Ниже груши, врезавшись в землю, металлически поблескивал шар с круглыми окошками, заглянув в которые, крестьянин смутно различил неподвижных людей. Добравшись до райцентра, Малков сообщил о находке в поселковый совет, откуда позвонили в Вологду, а уж из Вологды весть добралась до Москвы. Спасибо военным, они дали самолет, на котором спасательная экспедиция вылетела в тот же день. Директор института предупредил, что с прессой, особенно с рабкорами, надо быть поосторожнее, но и без этих предупреждений с журналистами общаться было некогда. Сразу же после приземления спасатели на 2 машинах отправились в Андронцево, а по прибытии, оставив радиста в доме Малкова, незамедлительно двинулись к месту катастрофы. Малков шел впереди. За спиной торчала двустволка. Он был высок, худ и бородат. Судя по его разговорчивости, Малкову нравилось находиться в центре внимания. Он постоянно рассказывал, как обнаружил стратостат, дополняя каждый рассказ все новыми и новыми деталями. Места здесь были болотистые, поэтому до места падения стратостата добирались довольно долго. Среди уже начавшей жухнуть зелени спело краснели ягоды. Малков ловко вел спасателей по едва заметным звериным тропкам, и даже удивительно, что он ни разу не сбился. К аппарату они вышли часам к 4 дня. Сначала пошел мелкий подлесок, потом за обширной поляной начался смешанный старый лес. Наполовину потерявший газ аппарат со стороны действительно напоминал диковинного кита, примявшего при своем падении молодые березки и елочки. Обрушившись с небес, резиновый баллон подавил много ягод, и мазки сока на его стенках казались кровавыми. Над местом аварии стратостата стояло неясное голубое сияние, однако было не до того. Больше всего группу интересовала судьба людей. Металлическая гондола с маленькими иллюминаторами наполовину зарылась в перегной. В кабине было темно, а толстые стекла не позволяли понять, что творится внутри. Лишь Малков уверял, что видит в гондоле 2 неподвижные фигуры. На стратостате действительно летели 2 – Усыскин и Морохин. Охотник об этом знать не мог. Ментеев осмотрел гондолу, поймал взгляд Штерна и выразительно провел ребром ладони по горлу. Штерн угрюмо кивнул. Урядченко и Новиков подготовили инструменты и принялись методично отвинчивать внешние гайки крепления люка. Работа была муторная, гайки прикипели и поддавались с огромным трудом, поэтому остальные получили возможность оглядеться. «Лошади нужны», — озабоченно сказал Ментеев. «Иначе стратостат не вывести». «Достанем», — успокоил Штерн. «Закончим здесь, я сам в райсовет пойду. Помогут. Там ведь такие же советские люди». «Ребят жалко», — вздохнул Ментеев. «Эка их угораздило». «Мужиков поднять надо», — прикинул Штерн. «Без них не справимся». «Я на тебя надеюсь», — сказал Ментеев. Николай Малков с горящим любопытством глазами обходил повисший на сломанных деревьях баллон.
1: «Слышь, ученый люд»,
0: — неожиданно сказал он из-за баллона.
1: «А это что? Кто мне скажет, что это за хреновина такая? Ну просто пожар, аж ослепнуть можно».
0: Поспешив на голос, Штерн и Ментеев впервые увидели звезду. На грубой металлизированной резине баллона горела ярко-голубая искра. От нее в стороны расходились многочисленные ореолы, и казалось, что со светом во все стороны изливается умиротворение.
1: «Что это?»
0: – зачарованно спросил Ментеев, и, увидев, что Штерн протянул к искринке руку, предупредил: «Не трогай, это может быть опасным!»
2: «Добро не может быть опасным!»
0: «Неизвестно почему», — сказал Аркадий, глядя, как переливается невероятный, сказочный, искрящийся бриллиант у него на ладони.
1: «Красотища какая!» — пробормотал Николай Малков и присел на корточки, сворачивая самокрутку из листочка газеты.
0: Но, видимо, курево ему самому в этот момент невероятности показалось неуместным. Он задумчиво сыпал табак в кисет, поднялся на ноги и завороженно склонился над раскрытой рукой Штерна, на которой тепло сияло чудо.
1: «Чисто солнышко», — задумчиво сказал он.
3: «Живой!» —
0: послышался радостный крик от гондолы, и все бросились на крик. Штерн тоже рванулся вперед, зажав радужные мерцания искорки в ладони. Урядченко и Новиков вытащили из гондолы обоих. Морохин был мертв. Тело уже остыло. Усыскин, разбитая голова которого была обмотана разорванным рукавом белой исподней рубахи, сплошь покрытым бурыми высохшими пятнами, тяжело и трудно дышал. Лица обоих были в обширных синяках. Видать, ребятам в воздухе здорово досталось.
3: «Доктора! Доктора!» —
0: закричало сразу несколько голосов, и врач склонился над раненым.
1: «Ну что?» — спросил Ментеев. «Как его состояние, доктор?»
0: Врач покачал головой. Лицо медика было непроницаемым. «Он в сознании», — сказал врач. Усыскин открыл глаза, и на губах появилось страдальческое подобие улыбки.
1: «Аркаша, Витек»,
0: — шелестящим шепотом сказал он.
1: «Все-таки я вас дождался».
0: «Молчи», — приказал Ментеев.
1: «Ты только молчи, Лешка. Потом все расскажешь». «Кому?»
0: В два вздоха прошептал Усыскин.
1: «Ангелам на небесах».
0: «Все будет хорошо», — сказал Ментеев, но уверенности в его голосе не чувствовалось. Усыскин уловил это и снова попытался улыбнуться.
1: «Сейчас»,
0: — снова раздельно сказал он.
1: «Важно. Очень».
0: Он немного полежал с закрытыми глазами, потом поманил к себе Ментеева и Штерна.
1: «Важно!» —
0: снова прошептал он.
1: «Сколько километров? Не знаю. Тысячи или больше. Твердь. Куполом над землей. Купол от конденсации обледенел. Сосульки километровые. Напоролись на одну. Стали падать. А тут кислород попер. 26%. Озона по датчикам вылезла. Изосфера. Но все равно непонятно. И понесло».
0: Он еще немного помолчал. Только по упрямым глазам его было видно, как силится он заговорить.
1: «Ты молчи, Леша, молчи!» — снова сказал Ментеев.
4: «Модель для сборки. On Energy».
1: —
0: сказал Усыскин.
1: «Землетрясение. Монах из учебника. Думал, сказка. Для солнца окна и туннель. Длинный такой, как в горах».
0: Усыскин хрипло вдохнул воздух и повторил:
1: «Монах у края земли».
0: «А это?» Штерн раскрыл ладонь, и голубоватое зарево залило уже погружающийся в сумерки лес, высветило китообразную тушу стратостата, мелкими искорками заплясало на металле гондолы, на лицах окруживших раненого людей. Теплая искорка весело плясала на ладони Штерна. Усыскин широко раскрытыми глазами посмотрел на переливающуюся искорку, трепетно дрожащую на ладони товарища. Посветлел лицом и даже попытался потянуться к ней, но изломанное и обессилевшее тело не повиновалось человеческой воле.
1: «Звезда»,
0: — нежно и ласково сказал Усыскин.
1: «Звездочка».
0: И умер. Все кончилось для него, и все только начиналось для остальных. Были новые старты, и Ментеев со Штерном сами увидели гигантские многокилометровые сосульки льда, свисающие с радужного небесного свода. Туннель, по которому двигалось, шевеля длинными извилистыми щупальцами протуберанцев солнца, странных крылатых существ, очищающих небесный свод от наледи. А однажды, когда Штерн, Ментеев и Урядченко поднялись на рекордную высоту, хрустящая чистота дня позволила им наблюдать фантастическую и чудовищную картину. Гигантские плоские хвосты левиафанов, на которых в первичном праокеане покоился диск Земли. Но судьба их уже была решена. Невысоким усатым человеком с покатым низким лбом и тронутым оспинами лицом. Вождь долго сидел над отчетами, посасывая незажженную трубку, сосредоточенно думал, взвешивая факты и просчитывая последствия. Потом прихлопнул бумаги короткопалой ладонью и поднял желтый тигриный взгляд на терпеливо ждущего его решения президента Академии наук.
2: «Преждевременно», — глухо сказал он. «Это касается политики, а она, девица, консервативная. Мы не можем отказываться от материалистического взгляда на мир. Это замедлит индустриальное развитие страны. Государство важнее. Смелые люди, крепкие люди. Мне искренне жаль их».
0: Край Земли. 22 марта 1965 года. С утра за окном пели скворцы. Окна были заклеены от непогоды, но щебет скворцов все равно пробился в палату и разбудил Аркадия Наумовича Штерна. Если бы не решетки на окнах и не казенная меблировка палаты, все было бы как дома на Васильевском острове. Только соседи здесь были другие, да санитары никак не вписывались в домашнюю обстановку. Держали Штерна в одиночке. Видимо, таково было распоряжение начальства. Замок двери заскрежетал, и в палату заглянул бородатый санитар по кличке Демон.
5: «Завтракать пора», — хмуро сообщил он.
6: «Ты, Наумыч, не задерживайся. Сегодня Дуримар дежурит. Он любит, когда все по расписанию».
0: Завтрак без разносолов. Овсянка, белый хлеб, чуть сладкий чай. Больные ели не торопясь, вели беседы. Ходили слухи, что в больницу должен возвратиться людоед Стрешнев.
7: «Считаю, что мы должны выразить протест», —
0: сказал создатель наркологического направления в искусстве Максим Петлюха.
7: «Устроим митинг. Врачи должны знать, что мы против его возвращения в больницу. Пусть едет лечиться в другую».
8: «Не надо перекладывать свою головную боль на других», — немедленно возразил механик-самоучка Кулибин.
0: Он и за завтраком свободной рукой что-то мастерил из спичек, у которых санитары предусмотрительно обрезали серные головки.
8: «Сегодня людоеда куда-то отправим, потом свободу печати объявим, а там и президентство на манер Америки вводить станем. Тут от политбюро голова болит, а слово скажешь, сразу серу колют».
7: «Не ввязывайтесь в политику», — остерег его Максим Петлюха.
8: «Ввязывайся, не ввязывайся, а серу все равно колоть будут», — вполне здраво заметил Кулибин.
7: «Ты лучше нашего Коперника спроси!»
0: — заорал простой советский сумасшедший Андрей Андреевич Капустин. В больницу он попал за то, что обрил наголо свою жену, соседей, что было пока еще простым хулиганством, но затем попытался обрить председателя поселкового совета.
7: «Слышь, Коперник, ты как к Стрешневу относишься?»
0: Штерн не сразу понял, что обращаются к нему.
2: «Сожрет, паразит нас всех», — проворчал он хмуро. «Из Петлюхи столько можно отбивных настрогать».
0: Санитар-демон появился в столовой с ремнем.
2: «Ну?» — многозначительно спросил он. «Кто у нас сегодня первый доброволец на уколы?»
0: Больные замолчали, опасливо переглядываясь друг с другом. «Знаем мы эти уколы, после них 2 часа скрючившись лежишь».
2: «Пошли, Кулибин», — сказал демон, взмахом руки ломая спичечную конструкцию.
9: «Почему я? Почему я?» — заныл механик-самоучка. «Он Петлюху возьми, ему мозгов не надо, он весь в искусстве. Или Коперника, все равно днем звезд не видно».
2: «Пошли, пошли». Демон лениво подтолкнул Кулибина к выходу.
9: «Это политическая медь, товарищи!» — взвыл Кулибин.
0: Вопли его стихли в коридоре. Некоторое время все сидели подавленные. В столовую заглянула санитарка Хмызочка, толстая, наглая бабища 40 с лишним лет. Хмызочка дважды сидела в зоне за кражи, поэтому психов терпеть не могла, кроме Штерна, к которому относилась с сочувствием и иногда даже угощала домашним пирожком или яблоком.
8: «Намаялся страдалец за 15 долгих лет», — сочувственно говорила она, глядя, как Аркадий Наумович ест.
10: Ешь, кто тебе еще вкусненького принесет? Эти суки здорового заколоть могут. Че же о больных-то говорить?
11: Сегодня Хмызочка была в хорошем настроении, тряпкой ни на кого не замахивалась, а весело прикрикнула:
10: «Похавали, шизофреники! А ну, марш по палатам, сейчас Дуримар обход делать будет!»
11: В палате Аркадий Наумович прилег было, но тут же вспомнил, что Дуримар беспорядка не любит и считает, что днем больные валяться в постели не должны, а должны заниматься трудотерапией. И вовремя он встал. В палату порывисто влетел врач в белом халате со своими клистерными трубками на груди. Действительно, Дуримар, идущий по следам Буратино.
10: «Ну-с, Аркадий Наумович, как мы себя сегодня чувствуем?» — спросил он. «Боли головные не мучают? Язык покажите».
11: «Так, смотрите на мой палец. Ага, нижнюю губу втяните. Так, теперь верхнюю».
10: «Хорошо, очень хорошо. До выздоровления далеко, но самочувствие улучшается. Школьную астрономию читали?» «Это очень хорошо. Читайте и дальше».
11: Он подумал и объявил немыслимое:
10: «С сегодняшнего дня без процедур, только прогулки».
11: Вот какой вышел удачный день. Штерна и Барановского, больного из соседней палаты, отправили на трудотерапию пилить дрова для кухонной печи. Дрова оказались дрянные, сплошь изъеденные короедами труха, но настроение было великолепным, небеса голубыми, а золотой диск солнца только прибавлял радости и сил.
12: «Не гони!» — хрипел Барановский. «Для кого стараешься?»
11: Барановский был мирным психом. По профессии вокзальный вор. В больницу попал прямо с рабочего места в состоянии белой горячки и в первый же день долго гонялся за медсестрой, сотнятым у нее шприцем, после чего неделю провел в ремнях под присмотром демона и орангутана, которые быстро выбили из него дурь. Со дня на день его должны были перевести в следственный изолятор.
12: «Перекур!»
11: — объявил Барановский и демонстративно уселся на козлы. Штерн оставил его и подошел к сараю, у стены которого он обустроил свой тайник. Спичечный коробок со звездой привезла ему Лана, приезжавшая на свидание по разрешению спецслужб. Штерн очень боялся ошибиться в соседке, но она не подвела. И всемогущие спецслужбы оказались не такими уж всеведущими и всезнающими, как это представлялось Штерну. Воистину, воображая хищного зверя, мы начинаем с того, что придумываем ему клыки. Спичечный коробок оказался на месте, и Штерну вдруг нестерпимо захотелось увидеть звезду. Это было глупое желание, но оно разрасталось в нем, превращая в осколки броню разумной предосторожности. Штерн засунул коробок еще глубже, но это не помогло. Желание увидеть звезду было больше страха. Он снова вытащил спичечный коробок из тайника. За спичками белел катыш мякиша. Еще не видя звезды, Штерн ощущал ее мягкий согревающий свет, рождающий в человеке веру и укрепляющий надежды. Он посмотрел на Барановского. Тот мрачно сидел на козлах. Курить в больнице не разрешалось, и перекур без папирос превращался в простое издевательство. Желание было столь сильно, что Барановский наклонился, сгреб горсть свежих опилок и принялся жадно нюхать. Штерн торопливо прошел за сарай и еще раз огляделся. Вокруг никого не было, и он отчаянно принялся колупать окаменевший катыш, скрывающий звездный свет. Звезда оказалась на месте. Нежное сияние осветило хмурый закуток за сараем. Волшебная волна подхватила Аркадия, даруя покой. Искорка переливалась у него на ладони. Он не знал ее названия, астрономических величин, но само ее существование делало жизнь другой. Все пережитое сейчас казалось мелким и незаслуживающим внимания. Звезда мерцала на его ладони. Она была обещанием вечности жизни и незыблемости истин. Он был слишком увлечен созерцанием своего небесного талисмана и потому не услышал выстрела. Просто тупая боль резанула левую сторону груди. Он недоуменно посмотрел на маленькую дырочку в синей фланели куртки, откуда фонтанчиком вдруг выплеснулась красная кровь, растерянно огляделся и увидел напряженного лицестылого Максима Петлюху, приближающегося к нему с пистолетом в руке. Запоздало, осознав, что напрасно пренебрег осторожностью, что одна из сторон, охотившихся за звездой, все-таки его достала, Аркадий Наумович нашел в себе силы скинуть руки к небесам. Пламенная искорка, сиявшая жизненной силой у него на ладони, вдруг вспыхнула так, как она горела на резиновой оболочке стратостата более четверти века назад, и устремилась вверх, чтобы слиться с пронзительной синевой далекой небесной тверди, откуда она была захвачена нетерпеливо обгоняющими свое время людьми. А может, и не звезда эта уносилась в небо, а устремлялась туда измученная земными странствиями душа аэронавта Аркадия Наумовича Штерна.

Майк Гилприн. Города на букву «Н». Нарьян-Мар. Электронный арбитр мигнул зеленым, невидимый со сцены ведущий азартно выкрикнул: «Засчитана! Минута пошла!» И Вик перевел дух. Собраться, мобилизоваться, сосредоточиться у противника, рослого плечистого красавца из Москвы, минута на ответный ход. Минута ценою в жизнь. Раматган. «Засчитана! Минута пошла!» Проклятье, снова на «Н». Кто бы мог подумать, что жизнь и смерть в финале будут зависеть не от силы, ловкости, меткости, выносливости, находчивости, фантазии, эрудиции, а от детской игры и географических познаний. Впрочем, походило на то, что тренеры противника как раз об этом подумали. Москвич быстрее делал ходы и явно пользовался стратегией, которой у Вика не было и в помине. Городов, чьи названия заканчиваются на «Н», великое множество. Противник намеренно один за другим подбирает такие. Тех же, что начинаются на «Н», гораздо меньше. Рано или поздно Вик ошибется. Не сможет уложиться в минуту, назовет несуществующий город или уже отыгранный, и тогда... Электрический разряд в сердце. Мгновенная смерть. Психологи утверждают, что половина зрителей прикована сейчас к экранам, чтобы не пропустить этот момент. «Собраться!» — мысленно рявкнул на себя Вик. «Сосредоточиться, если жить хочешь!» «Ньюпорт, было, находка, было, Нахичевань, было, черт повери, осталось полминуты!» «Ньюкасл, было, Назарет, было, 20 секунд, Новочеркасск!» «Засчитано! Минута пошла!» Три года назад 17-летний Вик прошел региональный отбор. Родители из последних сил тянули его, старшего сына в семье с четырьмя детьми. Тянули, даже когда косяки тихоокеанской промысловой рыбы иссякли, и Владивостокская рыболовецкая компания объявила банкротство.

0: Даже когда вслед за отцом без работы осталась мама. Экономили на всем. На еде и воде, на одежде, на электричестве. Дети не доедали, но Вик, первый ученик в школе, спортивный, упорный, выносливый, ночами просиживал над учебниками и закончил с золотой медалью. Медаль ушла на рынке в обмен на крупу. Полгода Вик обивал пороги, безуспешно пытаясь найти хоть какую-нибудь работу. Последним был порог вербовочного агентства. «Хорошие показатели, молодой человек», — ознакомившись с анкетой и аттестатом, констатировал селекционер. «Успехи в спортивных соревнованиях, ко всему прочему. Конкуренция велика, но мы, пожалуй, попробуем». «Я зарегистрировался», — сказал Вик отцу месяцем позже.
1: «Куда зарегистрировался?»
0: «В смертники». Охнула, схватилась за сердце мама. Отец закаменел лицом и грузно опустился на колченогий кухонный табурет. Заревели, словно Вик уже умер, сестры. Лишь Артем вскинулся и посмотрел на старшего брата с восторгом, едва ли не с обожанием.
2: «Ты победишь!» — выдохнул он. «Обязательно победишь!»
1: «Замолчи, дурень!»
0: — рявкнул на Артема отец и повернул к Вику враз осунувшееся, обрюзшее лицо.
1: «Зачем, сынок?»
0: Вик не ответил. Зачем, было ясно и так. За каждый выигранный раунд единоборцам полагалась компенсация, тем больше, чем дальше сумел продвинуться. За проигранные она полагалась их семьям. Если удастся хотя бы пройти первый раунд, родителям, брату и сестрам хватит на год сносной жизни. Если второй — на 5 лет, третий — на 15. Дальше загадывать не имело смысла.

0: Курган! Засчитана, минута пошла! Снова на Н. Новосибирск было, Новокузнецк было, Нарьян-Мар было. Проклятая география. Тренеры могли бы вычислить, что предстоит словесная игра, как в третьем раунде, когда оба соперника тоже говорили на одном языке. Могли бы предугадать, что игра будет географической, но не предугадали. А вот тренеры противника... Неужели меня слили? Хлестанула в виски страшная, фатальная мысль. Если второй финалист знал вид единоборства заранее, то ставки на финал колоссальные, и неспроста за день до начала противник был фаворитом 6-4. Правда, в предыдущих раундах Вик по сумме показателей тоже не раз шел в аутсайдерах, но тогда везло, а теперь сосредоточиться! Едва не заорал он на себя, осознав, что драгоценные 10 секунд потеряны. Ноттингем было, новый Уренгой было, новый Орлеан было, новый Оскол! Засчитано. Минута пошла.
1: Ты победишь!
0: Раз за разом повторял Артем.
1: А если нет, следующим выйду я.
0: Что ж, брату это не понадобится. Вик дошел до финала. Артем теперь обеспечен на всю оставшуюся жизнь, как и сестры, и их будущее потомство. На тренировки ушло 3 года. Каждый день по 12, 14, 16 часов. Легкая атлетика, тяжелая, стрельба, гребля, конкур, тренировка памяти, математические задачи, химические опыты, настольные игры, литература, живопись, музыка, экономика, история, медицина. Неужели в комплекс противника входила география? Если да, шансов у Вика практически нет. В Олимпиаду смертников были вложены огромные деньги. В самих смертников тоже. Для организаторов бизнес, по слухам, сверхприбыльный. Для участников шанс мизерный, меньше 0,1% на брата. Обратной дороги у смертников не было. Регистрация означала участие. И тем не менее, вот уже 5-й год подряд 1024 отчаянных парня выходили на старт. 4 предыдущих победителей стали миллионерами и героями. Их имена известными любому и каждому. Грегори Уокер из Чикаго. Степан Кравцов из Самары. Энрике Очоа из Барселоны. Ангел Стоянов из Пловдива. 4 с лишним тысячи побежденных тоже стали героями. Но местного значения и посмертно. Легендами, которыми гордились их близкие.

Лион. Засчитано, минута пошла. На этот раз город пришел на ум мгновенно. Новоуральск. Засчитано, минута пошла. Вик выдохнул, на секунду расслабился и тут же взял себя в руки. Надо подготовиться, осознал он. Пока противник выбирает ответ, найти начинающиеся на Н города и отложить в запас. Новый Орлеан было, Новый Уренгой было, Новый Афон. Вик воспрянул духом. Этот город заканчивался также на Н. Новый Оскол было, Ньютон еще один заканчивающийся на Н. В запас его? Что будет делать москвич, когда Вик ответит по его же методике?

0: Смертников поделили на 512 пар еще 2 месяца назад. Вику достался 30-летний атлет из Квебека. Сильные стороны – мощь и скорость, слабые – эрудиция и выносливость. «Только не трусь, парень!» – раз за разом, словно мантру, повторял главный тренер. «Если даже выпадет борьба или бокс, если даже спринт, не трусь, и тогда у тебя появятся шансы, пусть на первый взгляд их совсем нет». Главный тренер считался хорошим специалистом. Предыдущего подопечного он довел до 6-го раунда, его предшественника до 5-го. Кем-кем, а трусом Вик не был. Рос он замкнутым, дерзким и гордым, в обиду себя никому и никогда не дававшим. Дрался с самого детства. И с пытавшимися подмять его под себя сверстниками, и с парнями постарше, и с трущобными оборванцами, и с портовой шпаной. Множество раз Вика избивали на совесть, так что потом приходилось отлеживаться. 3 раза он нарывался на нож, и тогда отлеживаться приходилось подолгу. На этот раз Вик трусил отчаянно, особенно когда вживляли под сердце дистанционно управляемый разрядник. И потом, когда шел на залитую искусственным светом сцену, чтобы пожать первому противнику руку.
1: «Виктор Троицкий из Владивостока против Франсуа Лемье из Квебека», — жизнерадостно улыбаясь, объявил ведущий. «Внимание, уважаемые зрители! Сейчас мы огласим вид единоборства, и пусть победит сильнейший! Итак...» — ведущий выдержал паузу. «Плавание! 200 метров вольным стилем!»
0: Страх ушел, лишь когда Вик сиганул со стартовой тумбочки в воду. Он отмахивал сожонками по дорожке и не боялся, даже когда после первой стометровки отставал на 1.5 корпуса. Не боялся и потом. За 40 метров до финиша он догнал канадца. Обошел и на вдохе, уже сзади, за спиной, успел разглядеть ужасом перекошенное лицо. На мгновение Вик почувствовал жалость, а когда коснулся бортика вытянутой рукой, страх пришел вновь. Мертвый Франсуа со стекленевшими глазами опускался на дно. «Я только что убил человека», — явственно осознал Вик. Его заколотило и продолжало трясти в раздевалке под душем, и потом, когда пробивался к тренерскому автомобилю через толпу репортеров и надсаживаясь, крыл их по матери.
1: «Канкун! Засчитано! Минута пошла!»
0: «Ньютон и Новый Афон! Держать их, держать! Искать другие города, другие!» «Ньюкасл было, Новочеркасск было, Нагасаки!» «Неудачно! Заканчивается на гласную! У противника будет выбор между И и К!» «Черт с ним! Передышка важнее! Нагасаки!»
1: «Засчитано! Минута пошла!»
2: «Казань!»
1: «Засчитано! Минута пошла!»
0: «Держать запас! Держать!» «Нью-Йорк было, Нюрнберг было, набережные Челны...» «Стоп, последняя согласная Н, она и городов быть не должно. Время есть, запас, Наровчат. Кажется, такой город есть или нет? Если нет, смерть. К чертям, сосредоточиться, думать, еще 15 секунд».
3: 15 секунд оставалось у Вика во 2-м раунде против 1.5 минут у противника, смуглого чернявого ливанца по имени Эль Махмуд. Дефицит времени компенсировался 2 лишними пешками и прямой атакой на белого короля. «Шах!» Ливанец защитился конем. Вик побил его ферзем. «Шах! Еще шах!» Дрожащими пальцами Эль Махмуд увел короля из-под боя. 10 секунд. Вик сдвоил ладьи. Ливанец вскинул на него взгляд. Затем перевел его на шахматные часы. Капли пота родились на смуглом высоком лбу и упали на доску. «Форсированный мат», — сказал Вик. «Мне времени хватит. Прости». Ливанец так и не сделал ответного хода. Оставшиеся 1.5 минуты он просидел недвижно, уставившись на зависший флажок. Потом, когда флажок рухнул, завалился со стула навзничь.
1: Нерчинск.
3: За 10 секунд до срока назвал город Вик.
1: Засчитано. Минута пошла.
0: «Карфаген», — последовал мгновенный ответ. Впервые со старта электронный арбитр мигнул оранжевым. Вик подался вперед, его пробило испариной. Оранжевый означал, что ответ спорный. Теперь решение в течение минуты предстояло принять тройке судей. Если оно окажется отрицательным, то москвича, покрытого простыней, унесут на носилках в морг.
1: «Внимание!»
0: — донесся до Вика голос ведущего.
1: «Уважаемые зрители, города под названием Карфаген на земле нет. Но он существовал в древности, это доказанный наукой факт. Итак, ответ засчитан. Минута пошла!»
0: Вик смахнул со лба испарину. Долгие 20 секунд он пытался сосредоточиться, но это не удавалось. Разочарование было слишком велико. «Мобилизоваться», — в конце концов приказал он себе. «Сосредоточиться!»
1: «Нарва!» «Засчитано!» «Минута пошла!»
0: В третьем раунде жребий выпал на соотечественника Дениса Савельева из Мурманска. Сильные стороны — ловкость, находчивость, эрудиция. Слабые — мощь, меткость, выносливость.
1: «Внимание!» — объявил тогда ведущий. «Сейчас мы огласим вид единоборства, и пусть победит сильнейший. Итак, поэтическое соревнование. Каждому из соперников предстоит сочинить четверостишие о любви и экспромт. Победит лучшее. 10 минут, время пошло!»
0: Вик выиграл этот раунд сходу, потому что любовный Катрен был им давно уже сложен. Влюбился он вскоре после того, как окончил школу. С первого взгляда влюбился безнадежно и напрочь. Девушку звали Мариной. Была она единственной дочерью крупного чиновника из городской мэрии. Еще была она смешлива, общительна и чудо как хороша. Долго морочить Вику голову Марина не стала, и после пары скоротечных свиданий со всей деликатностью объяснила, что бедность, пускай и не порок, но уж точно не предмет для гордости, поэтому Вику лучше подыскать кого-нибудь под стать себе.
3: Той же ночью он написал первые в своей жизни стихи. Неумелые, пафосные, но от сердца. Наутро порвал их и отправился в вербовочное агентство.
0: Одурманенный ядом потери, летящим в крови, и не помня, как в горные выси взлетает душа, из-под пыльных обломков пропащей, пропавшей любви, я едва выбираюсь, не зная, как жить и дышать. «Я убил его», — навязчиво думал Вик, безотрывно глядя на мертвого Дениса, которого поспешно укладывали на носилки. «Убил бесчестно из-под тишка, заготовленным впрок стихом». Несостоявшаяся любовь нежданно-негаданно обернулась оружием, кинжалом в спину.
1: «Антверпен! Засчитана, минута пошла!»
0: Набережные Челны, Ньютон и Новый Афон. «Держать! Нальчик! Было! Николаев! Было! Ногинск! Было! Ну же, ну!»
1: «Ницца!»
0: За 5 секунд до срока нашел новый ход Вик.
1: «Засчитана, минута пошла!»
0: В четвертом раунде были бои без правил. И ловкий, верткий парень из Йоханнесбурга со смоляной кожей, идеально ровными белыми зубами и навыками прирожденного уличного бойца. Вик был крупнее и выше на полголовы, но противник проворнее и резче. Бой длился без малого 1,5 часа. Истошно орали с трибун жаждущие смертоубийства зрители. Ринг качался, ходуном ходил под ногами. Соднили сбитые в кровь костяшки пальцев и расплывалось, будто в туманном мареве, черное, ставшее беззубым лицо. И сквозь это марево, сквозь вязкий удушливый воздух, Вик, собрав последние силы, нанес сложенными в замок кулаками последний удар. В переносицу, сверху вниз.
3: Он наверняка был таким же, как я, озираясь, пока брел к раздевалке, беспорядочно думал Вик. Способным, дерзким, отчаянным, приученным с детства пробивать себе путь кулаками, и я его своими руками. Держать запас. Нью-Йорк было, Новокузнецк было, Назарет было, Нью-Йорк... Да было же, черт возьми! Вик чувствовал, что начинает уставать. Держать! Выносливость и упорство — его самые сильные стороны, его главные козыри. Детская игра, в итоге которой смерть, длилась вот уже третий час. Противник наверняка устает тоже, его ответы уже не так быстры. Вик успевает получить передышку всякий раз, когда передает ход. Держать! 5 секунд осталось. 2, 1. Никополь! Засчитано! Минута пошла! В 5-м раунде рубились на саблях. В 6-м били футбольные пенальти. Когда объявили единоборство 7-го, Вик понял, что обречен. Предстоял покер, в который он не играл ни разу, а правила едва помнил. Противник, стриженный наголо крепыш из Далласа, в открытую потер руки и подмигнул зрителям. Вик проигрывал. Раз за разом он делал неудачные ставки, стопки фишек перед ним неуклонно редели и уменьшались в размерах. Когда на сторону противника перейдет последняя, борьба закончится, а с ней и жизнь. В продолжительной игре шансов нет. Проиграв очередной ход, осознал Вик. Противник методично и уверенно добивает его. Остается лишь одно — форсировать игру, взять за горло карточную удачу. «Ва-банк!» — бухнул Вик после очередной раздачи, демонстративно не глядя в свои карты. «Иду на все!» Противник спасовал, дилер раздал карты по новой. «Ва-банк! Еще раз ва-банк! Еще!» На 5-й раздаче техасец уравнял ставку и резко перевернул свои карты рубашками вниз. 2 черных короля, насупившись, глядели на восьмерку с шестеркой червей у Вика в руке. Зрители повскакали с места и в ожидании замерли. «Шансы 79-21 в пользу королей!» — раскатисто грохнул ведущий. Техасец победно улыбался. Вик обреченно замер. Ему почудилось, что напротив сидит, осклабившись, смерть. «Удачи!» — бросил дилер и одну за другой стал вскрывать карты стола. Вик отвернулся, чтобы не смотреть. Он понял, что выиграл раздачу, лишь когда убедился, что еще жив. Обернулся. На столе лежали 3 черви вместе с 2 в руке, образуя флеш. Противник больше не улыбался. Фишек у игроков стало поровну. «Ва-банк!» На этот раз пальцы у техасца заметно дрожали, когда он уравнивал ставку. «В банке партия!» — хрипло сказал он и рывком вскрыл свои карты. «У меня 5 короли, теперь красные!» Вик зажмурился и открыл свою руку. Противник отшатнулся. На королей уставили копья 2 черных туза. «Шансы 81-19 в пользу тузов!»
2: «Боже!»
3: — истово шептал техасец, пока дилер открывал карты стола.
2: «Боже всемогущий, молю тебя, сотвори чудо!»
3: Но чудо не произошло. «Леон!
1: Засчитано, минута пошла!»
3: На этот раз удержать запас Вику не удалось. Одно за другим в прошлое улетали мгновения, новый город на букву «Н» упорно не шел на ум. «Ньютон!» — расстался Вик с первым козырем за секунду до срока.
1: «Засчитано! Минута пошла!»
3: «Новый Афон!» — последовал мгновенный ответ.
1: «Засчитано! Минута пошла!»
3: Вика вновь прошибла холодным потом. Так и есть. Москвич тоже держал запас, и новый Афон был в его арсенале. Все зависело теперь от того, насколько запас велик. Перед четвертьфиналами восьмерки уцелевших дали неделю роздыха. Первые пару дней Вик попросту провалялся в постели, даря передышку избитому, натруженному телу. Затем поднялся и отправился на тренировку. «Что-то не так», — думал он, сражаясь с боксерской грушей, отыскивая решение логических головоломок и мотая кросс по пересеченной местности. Что-то изменилось в нем за это время, значительно изменилось, чуть ли не кардинально. Он понял, что именно лишь за неделю до жеребьевки. Кровь по-прежнему гнала к сердцу адреналин, стоило только подумать о предстоящем раунде. Но к страху теперь примешивалось нечто иное. «Нетерпение», — осознал Вик. «Вот что это такое». Ему не терпелось вновь выйти на поединок. Он хочет этого поединка, ждет его, едва ли не жаждет. «Это нормально, парень», — выслушав, сказал тренер. «Не думай об этической стороне вопроса, просто забудь о ней. Ты убил 7 человек, отлично. Каждый из них хотел прикончить тебя. Теперь ступай и убей 8-го. Это твой путь. Ты сам его выбрал». Восьмой, огромный, под 2 метра, атлет из Милана, золотоволосый, голубоглазый, похожий на античного бога, со старта ушел вперед в велосипедной гонке. За 5 кругов до финиша он оторвался от преследователя на добрые 300 метров. «Догнать во что бы то ни стало, догнать!» — стиснув зубы, твердил себе Вик. «Догнать, сесть на хвост, иначе смерть!» Все силы без остатка он вложил в завершающий спорт, и за 200 метров до финиша настиг лидера. На последний поворот они заходили одновременно. С багровым, перекошенным от напряжения лицом, миланец больше не походил на божество. Он с присвистом хрипло дышал, а когда вылетели на финишную прямую, оказался на полкорпуса позади. Сил не осталось. И Вик сам не знал, каким чудом удалось удержать преимущество и пересечь черту первым. Вцепившись в руль, он продолжал катиться вперед по инерции, а потом сзади раздался грохот, и тогда Вик затормозил и обернулся через плечо. 8-й. Вслух сказал он, завороженно глядя на искореженный велосипед и так и оставшегося в седле мертвеца. 8-й. Истекала минута, а найти новый город на Н упорно не удавалось.

0: Перед полуфиналом вновь была неделя отдыха. Ставки на уцелевший квартет взлетели до небес. Шансы выживших смертников обсуждались по десяткам телевизионных каналов. Мнения экспертов заполонили сеть. Предыдущие поединки каждого из четверых скрупулезно по секундам изучались тренерскими бригадами и аналитиками букмекерских контор. Цена билетов на полуфинальный поединок достигла баснословной величины. Вик извелся в ожидании жеребьевки. Он считал оставшиеся часы, за ними минуты, и ему отчаянно хотелось взнуздать, подстегнуть медлительное, равнодушное время. Противник — поджарый, узкоглазый парень из Токио, обменявшись с Виком рукопожатием, поклонился. «Честь для меня», — сказал он. Вик переступил с ноги на ногу и не ответил. Для него полуфинальный поединок не был честью. Предстояло убить или быть убитым. Все остальное было незначительным и неважным. С японцем они стрелялись на револьверах с завязанными глазами, на звук. На цыпочках, перемещаясь по обнесенной пуленепробиваемым стеклом арене, Вик слышал, как колотится его сердце, и клял себя за тот грохот, который оно производило, раз за разом расшибаясь о ребра. Он уложил японца шестым выстрелом. Наповал. Пуля угодила противнику в голову.
1: «Вот и вся честь», — вслух сказал Вик, сорвав с глаз повязку. «Извините, господа, если что».
0: «Неаполь!» Вновь за мгновение до срока сделал ход москвич.
1: «Засчитано, минута пошла!»
0: «Лиссабон!»
1: —
0: мгновенно ответил Вик.
1: «Засчитано, минута пошла!»
0: «Выдохся!» — напряженно думал Вик в ожидании ответа. Усталость туманила голову. Мысль о том, что противник выдохся, вытеснила все остальные и превратилась в навязчивую идею. «Неужели победа близка?» Время шло, умирали мгновения, ответного хода не было. Вот уже осталось 10 секунд, 5, 3, 1, на манган!
1: Вик почувствовал себя так, будто пропустил кладущий прямой в лицо. Москвич нашел город, заканчивающийся на Н. А может и не нашел, может держал в запасе и ждал, пока противник расслабится.
0: «Засчитана, минута пошла!» «Сосредоточиться!»
1: «Сосредоточься же, ублюдок! Урод, Назарет! Было! Ньюкасл было! Находка! Ньюпорт! Нью-Йорк! Было!» «Полминуты! Нерчинск было! Новороссийск было! Новочеркасск было! 15 секунд! 10! 5! Нюрнберг было! Нагасаки было! 3 секунды! Городов не осталось! 2! 1! Будь ты проклята! Буква «Н»! «Н»!»
0: Выпалил город. Выпалил Вик.
1: «Город Н!»
0: Электронный арбитр мигнул оранжевым. Вскочил на ноги и замер, затаив дыхание противник. Вик застыл в кресле. Он ни о чем уже больше не думал, а попросту ждал разряда, который сожжет сердце.
1: «Внимание!»
0: — донеслось до него.
1: «Такого города на земле нет!» Вместе с тем, словосочетание «уездный город Н», обозначающее провинциальный захолустный городишко, часто встречалось в произведениях русских классиков — Чехова, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Ильфа и Петрова. Итак,
0: ведущий выдержал паузу.
1: Это дает нам основание считать город Н условно существующим. Ответ засчитан. Минута пошла.
0: Вик плохо помнил, как она истекала, эта минута. Мысли путались, смешивались, сплетались друг с другом, а потом мигнуло вдруг красным и еще раз, а секунду спустя красным стал весь экран.

0: Вика встречали во Владивостокском аэропорту цветами, транспарантами и здравицами. Потом были репортеры, поклонницы, интервью, контракты с рекламными фирмами, навязчивые советчики всех мастей, предлагающие вложить деньги, и навязчивые продавцы всех мастей, предлагающие деньги потратить, и счастливые отец и мама, и сестры, и преданно глядящие в глаза Артем. Вик переехал в Москву и перевез семью. Купил пентхаус в элитной семиэтажке, загородный дом в Барвихе, за ним виллу на Крите. Его портреты не сходили с телевизионных экранов, газетных страниц и сетевых сайтов. Его узнавали, ему словословили, льстили. Расквозил месяц, за ним другой, и Вик стал уставать. Бесконечный праздник приелся. Фимиам лести набил оскомину, осточертели поклонницы. Он отправился путешествовать, но в Лондоне, Париже и Риме история повторилась. Его узнавали повсюду. Выпрашивали автографы, мужчины зазывали в рестораны и бары, девицы в постель. Кругосветное путешествие наскучило на третий день. Прыжки с парашютом уже на второй. Серфинг с первой попытки.
1: «Вы нажили адреналиновую зависимость», — озабоченно сказал Вику титулованный московский психиатр. «Это случается с людьми, долгое время рисковавшими жизнью. Не волнуйтесь, господин Троицкий, от зависимости мы вам поможем избавиться. Вам необходимы уединение и покой. Прежде всего рекомендую длительный отдых где-нибудь на природе, в глуши. В Сибири, к примеру, еще достаточно малообжитых мест. Или, например, на Урале. Вы могли бы поехать инкогнито в какой-нибудь городишко и там...»
0: «В уездный город Н», — усмехнулся Вик.
1: «Хотя бы».
0: «Что ж, благодарю вас». Трое суток уединения и покоя в глуши едва не свели Вика с ума. Его хваленные выносливость и упорство почему-то действовать перестали. На четвертый день Вик сорвался, об колено переломал охотничье ружье и напился с сибирскими промысловиками в Драбадан. Потом дрался на кулаках один против многих, сутки отлеживался и снова пил, и дрался опять, и не помогло. Он вернулся в Москву выдохшимся, опустошенным. Закрутил роман с фотомоделью, неделю спустя ее бросил и ушел в запой. Прервал его, потому что внезапно позвонила учившаяся на четвертом курсе университета Марина. Запинаясь от стеснения, она просила о встрече. Вик повел ее в ресторан, поил шампанским, молча выслушал пару-тройку нелепых и неинтересных девчоночьих историй, затем рассчитался и, сославшись на дела, вызвал Марине такси. Ему было скверно. Так скверно, как еще не бывало. На следующее утро позвонил тренер. «Надо встретиться, Вик», — бросил он в трубку. «Есть разговор. Важный. Согласен?» Вик сказал, что согласен, и тем же вечером пожал тренеру руку.
1: «Тут вот какое дело», — сказал тот, насупившись. «Парень, что победил в четвертом заходе...»
0: «Ангел Стоянов из Пловдива», — перебил Вик. Собеседник кивнул.
1: «Да, он. Мы с тренером Стоянова в друзьях, так вот...» Тот говорит, что ангел слетел с катушек. Он хочет предложить поединок любому из чемпионов. Так сказать, суперфинал по тем же правилам.
0: У ангела отличные показатели, по сумме составляющих лучшие из всех. И он в прекрасной форме. Скоро вызов объявит публично. Так что считаю своим долгом предупредить. Не вздумай клюнуть на это, парень, ты понял? Вик на секунду замешкался.
1: «Понял», — бросил он.
0: «Отлично тебя понял. Передай болгарину, я согласен. На любых условиях».

Основа сегодняшнего текста – это совсем старый перевод «Алисы в стране чудес» еще 1909 года, но с включениями более современных вариантов, которые всем более привычны. Так что добро пожаловать в сказку!

0: Алисе надоело сидеть на горке рядом с сестрой и ничего не делать. Раза два заглянула она украдкой в книгу, которую читала ее сестра. Но там не было ни разговоров, ни картинок. «А какой же толк в книге?» – подумала Алиса. «Если в ней нет ни картинок, ни разговоров». Потом она стала соображать, насколько это было возможно, так как в этот невыносимо жаркий день она чувствовала себя сонной и усталой. Стоит ли вставать, идти за маргаритками и рвать их, чтобы сплести из них венок, или нет? Вдруг белый кролик с розовыми глазками пробежал мимо нее. В этом не было, конечно, ничего особенного. Не удивлялась Алиса даже и тогда, когда кролик пробормотал про себя.
1: «Батюшки, как я опаздываю! Как я опаздываю!»
0: Сгорая от любопытства, она бросилась за ним и успела заметить, как он нырнул в большую лазейку, которая вела в его норку под живой изгородью. В ту же минуту Алиса нырнула вслед за ним, даже не подумав о том, как она выберется оттуда. Кроличья норка шла сначала прямо и была похожа на темную пещеру. Дальше эта пещера круто обрывалась, и притом так неожиданно, что не успела Алиса опомниться, как полетела куда-то вниз, точно в глубокий колодец. Он, наверное, был уж слишком глубок. Или же Алиса падала слишком медленно, но только она вполне успевала осмотреться и раздумывать о том, что будет дальше. Сначала она поглядела вниз, но там было так темно, что невозможно было ничего разглядеть. Тогда она оглянулась по сторонам колодца. На них было много шкафов с книгами и полок с посудой. А кое-где висели по стенам географические карты и картины. «После такого падения, — подумала Алиса, — мне уж не страшно будет упасть с лестницы. И дома меня, наверное, будут считать очень смелой. Мне кажется, что если бы я свалилась с крыши даже самого высокого дома, то это было бы не так странно, как свалиться в такой колодец». Думая так, Алиса падала все ниже, ниже и ниже. «Неужели этому не будет конца?» — подумала она. «Хотелось бы знать, сколько миль успела я пролететь за это время. Я, — прибавила она громко, — должно быть теперь уже недалеко от центра Земли. До него 4000 миль. Под какой же я теперь широтой и долготой?» Алиса не имела ни малейшего понятия о широте и долготе, но ей нравилось произносить такие серьезные ученые слова. «А может быть, я пролечу через весь земной шар насквозь?» — продолжала она. «Как смешно будет увидеть людей, которые ходят головами вниз. Их, кажется, называют антипатиями. Я спрошу у них, в какую страну я попала. Скажите, пожалуйста, сударыня, Новая Зеландия это или Австралия?» — спрошу я у какой-нибудь дамы. Алиса хотела при этом сделать реверанс, но это было ужасно трудно сделать, падая с огромной высоты. Прошло уже много времени, а Алиса все продолжала падать. Делать было нечего, и потому она снова начала говорить.
1: «Дина будет очень скучать без меня сегодня вечером».
0: Дина была кошка.
1: «Надеюсь, ее не забудут дать блюдечко молока за вечерним чаем. Дина, моя милочка, как бы мне хотелось, чтобы ты была теперь здесь со мной. В воздухе должно быть нет мышей. Но ты могла бы поймать летучую мышь, а она очень похожа на обыкновенную».
0: Тут Алисе вдруг захотелось спать, и она несколько раз проговорила сонным голосом.
1: «Едят ли кошки летучих мышек? Едят ли кошки летучих мышек?»
0: Иногда она ошибалась и спрашивала:
1: «Едят ли летучие мышки кошек или нет?»
0: Алиса чувствовала, что засыпает. Ей уж приснилось, что она гуляет с Диной и говорит ей:
1: «Скажи мне правду, Диночка, ела ли ты когда-нибудь летучую мышь?»
0: Как вдруг хлоп, и Алиса упала на кучу листьев и сухих веток. Но она ни крошечки не ушиблась и сейчас же вскочила. У нее над головой было темно. Прямо перед ней тянулся длинный проход, и видно было, как белый кролик со всех ног бежит по этому проходу. Нельзя было терять ни минуты. Алиса была совсем близко от него, когда он повернул за угол. Она бросилась туда же, но кролик вдруг исчез. И она осталась одна в длинной низкой комнате, освещенной целым рядом ламп, свешивавшихся с потолка. Кругом комнаты было множество дверей, но все они были заперты. Алиса пробовала отворить их, но это не удалось, и она вернулась на середину комнаты, грустно раздумывая о том, как бы ей выбраться отсюда. Вдруг она набрела на столик из толстого стекла и очень обрадовалась, увидев на нем золотой ключик. Ей тотчас же пришло в голову, что им можно отпереть какую-нибудь из дверей. К несчастью, ключ не подошел ни к одной из них. То он был слишком велик, то чересчур мал. Обходя во второй раз кругом комнаты, Алиса обратила внимание на занавеску, которую не заметила раньше. Приподняв ее, она увидела низенькую дверку в поларшины высотой. Она попробовала вложить ключ в замочную скважину, и к ее величайшему восторгу он как раз пришелся. Алиса отворила дверь и вошла в маленькую комнатку. В одной из ее стен было около самого пола крошечное, величиной с мышиную норку отверстие, вход куда-то, откуда лился яркий солнечный свет. Алиса встала на колени, посмотрела туда и увидела самый чудный сад, какой только можно себе представить. Ах, как бы хорошо пойти туда и погулять около клумб с яркими цветами и фонтанов. Но даже голова Алисы не могла пройти во вход, ведущий в сад. Да и что толку, если бы она прошла, подумала Алиса. Все равно плечи бы не прошли. А на что годится голова без плеч? Как бы я желала успеть складываться, как подзорная трубка. Может быть, я сумела бы это сделать, если бы только знала, с чего начать? Так как в маленькую дверку никак нельзя было пройти, то нечего было и стоять около нее. Ах, как хорошо, если бы можно было сделаться совсем маленькой. Алиса вернулась к столу. На нем, может быть, найдется еще какой-нибудь ключ. Никакого ключа не было. Зато Алиса увидела пузырек, которого она была вполне уверена, в этом раньше здесь не было. На бумажке, привязанной к пузырьку, было красиво написано круглыми печатными буквами «Выпей меня». Ничего не стоило, конечно, написать «Выпей меня». Можно было, пожалуй, и выпить, но Алиса, как девочка умная, не хотела торопиться и поступать необдуманно. «Сначала посмотрю», — подумала она, — «не написано ли на пузырьке яд?» Она читала много разных хорошеньких страшных рассказов про детей. Иногда дети, о которых в них говорилось, получали смертельные ожоги и умирали. Иногда их съедали дикие звери, или вообще случалось с ними что-нибудь другое, такое же неприятное. А почему? Да только потому, что они поступали необдуманно и забывали, что им говорили папа и мама, например, что раскаленную кочергу сильно обожжешься, если схватишься за нее, а если обрежешь палец ножом, то из пальца пойдет кровь. Но Алиса хорошо помнила все это. Помнила она также, что не следует пить из пузырька, на котором написано «яд», потому что от этого заболеешь. На пузырьке не было написано слово «яд», и Алиса решила попробовать то, что было налито в нем. А так как оно оказалось очень вкусным, то Алиса выпила все до капли.
1: «Как странно!»
0: — воскликнула Алиса.
1: «Мне кажется, я складываюсь, как подзорная трубка».
0: Так оно и было на самом деле. Алиса сделалась совсем крошкой, ростом всего в 6 вершков. Лицо ее просияло при мысли, что теперь ей можно будет пройти в маленький вход и погулять в чудном саду. Сначала, однако, она постояла немного, чтобы узнать, не станет ли она еще меньше. Через несколько времени, убедившись, что она уже не становится меньше, Алиса решила тотчас же отправиться в сад. Но, подойдя к дверке, вспомнила, что не взяла с собой золотого ключика. А когда она пошла за ним к столу, то увидела, что не может достать до него. Она совершенно ясно видела ключ сквозь стекло и попробовала было добраться до него, вскарабкавшись по ножке стола, но это не удалось ей, потому что ножка была очень скользкая. Алиса пробовала взбираться по ней несколько раз, но все неудачно. Наконец, совсем выбившись из сил, бедная девочка села на пол и заплакала.

0: Ну, полно плакать. Этим ведь не поможешь.
1: Строго сказала она себе через некоторое время.
0: Советую тебе перестать. Все равно из этого не выйдет никакого толку.
1: Алиса часто давала себе очень разумные советы, но довольно редко следовала им. Иногда она давала себе такие строгие выговоры, что слезы навертывались у нее на глазах. А раз она даже выдрала себя за уши за то, что сплутовала, играя в крокет сама с собой.
2: Эта странная девочка очень любила воображать, что в ней живут два человека.
1: Вскоре после этого она увидела маленькую стеклянную коробочку, лежавшую под столом. В ней оказался пирожок, на котором было красиво выложено коронкой. «Съешь меня!»
0: «Отлично! Я попробую съесть этот пирожок», — подумала Алиса.
1: «Если я сделаюсь от этого больше, то достану ключ. А если стану меньше, то пролезу под дверь. И во всяком случае мне можно будет пойти в сад».
2: Она откусила кусочек и приложила руку к голове, чтобы посмотреть, поднимается она или опускается.
1: К ее величайшему удивлению, голова ее не поднялась и не опустилась. Она опять откусила кусочек пирожка, а потом живо съела его весь.
0: «Господи, что же это такое?»
1: — воскликнула вдруг Алиса.
0: «Я начинаю раздвигаться, как огромная, самая огромная подзорная труба. Прощайте, ноги!»
1: Когда она взглянула вниз, ей показалось, что ноги ее едва видны. До того далеко были они от головы.
0: «Мои бедные маленькие ножки, кто же будет теперь надевать на вас чулки и башмаки? Я буду слишком далеко, чтобы о вас заботиться. Устраивайтесь сами, как знаете. Но я должна быть добра к вам», —
1: задумчиво проговорила она.
0: «А то они, пожалуй, не захотят идти туда, куда мне нужно. Что бы мне сделать для них? Да вот что. Я буду покупать им новую пару туфель к каждому Рождеству».
1: «Туфли придется присылать с посыльным», — думала Алиса. «Как смешно будет делать подарки своим собственным ногам. И как странно будет надписывать: милостивой государыне правой ноги Алисы. Посылаю вам предкаминный коврик, чтобы вам было теплее. Сердечный привет от Алисы».
0: «Что же это, какие глупости мне приходят в голову?»
1: Тут Алиса стукнулась головой о потолок, так как была теперь ростом чуть не в полторы сажени. Вспомнив, что хотела идти в сад, она схватила золотой ключик и побежала ко входу.
2: Но бедная девочка и не думала о том, что будет не в состоянии пройти в него. Она могла только лежа на боку смотреть в сад одним глазком. При этой новой неудаче Алиса снова села на пол и заплакала.
1: Вдруг вдали послышались быстрые легкие шаги. Они приближались к Алисе. Она торопливо вытерла глаза, чтобы посмотреть, кто идет. Это возвращался белый кролик, великолепнейшим образом расфранченный, с парой белых лайковых перчаток в одной руке и большим веером в другой.
3: Герцогиня, она будет страшно недовольна. Как я опаздываю.
1: Алиса была в таком отчаянии, что готова была обратиться за помощью ко всякому. А потому, когда кролик подошел ближе, она проговорила тихим, робким голосом:
0: «Прошу вас, господин кролик».
1: Но она не успела договорить. Кролик задрожал всем телом, выронил свои лайковые перчатки и веер и, бросившись со всех ног, скрылся в темноте. Алиса подняла упавшие вещи и стала обмахиваться веером, потому что в комнате было очень жарко.
0: «Боже мой, какие все странные вещи случаются сегодня», — сказала она. «А вчера все шло как обыкновенно. Не переменилась ли я сама за ночь? Постараюсь вспомнить, такая ли я была, как всегда, когда встала утром. Мне кажется, как будто я была немножко другая. Посмотрим, знаю ли я теперь то, что знала раньше. Спрошу себя из географии». Лондон – столица Парижа, Париж – столица Рима, Рим… Нет, я уверена, что все это не так. Попробую сказать стихи про маленького крокодила.
1: Алиса сложила руки, как делала всегда, отвечая уроки, и начала говорить стихи, но слова как будто немножко изменились.
0: Малютка-крокодил в волнах хвост золотой купает, и в ярких солнечных лучах им плещет, им играет. Малютка-крокодил, резвясь и мило так когтями, пленяет рыбок и, смеясь, глотает их с хвостами.
4: «Нет, я и тут что-то напутала!»
1: — воскликнула бедная Алиса, и у нее на глазах навернулись слезы.
4: «Но как бы мне хотелось, чтобы кто-нибудь поглядел сюда вниз! Мне так наскучило быть здесь совсем одной!»
1: Сказав это, Алиса опустила глаза и, к удивлению своему, увидела, что надела на руку маленькую перчатку кролика.
4: «Должно быть, я опять стала маленькой!»
1: — подумала она. И, вскочив, подошла к столу, чтобы измерить свой рост. Теперь она была всего вершков 14 ростом, и с каждой минутой становилась все меньше и меньше. Алиса догадалась, от чего это происходит. От того, конечно, что она держит веер кролика. Она поспешила бросить его, и как раз вовремя, а то от нее не осталось бы ничего.
4: «Я едва-едва спаслась!»
1: — воскликнула Алиса, очень довольная, что все кончилось благополучно.
4: «Ну, теперь в сад!»
1: И она побежала к маленькой дверке. Но дверка была опять заперта, и золотой ключик снова лежал на стеклянном столе.
4: «Все неудачи и неудачи!»
1: — подумала бедная девочка.
4: «Такой маленькой я еще никогда не была. Это очень неприятно, даже отвратительно!»

0: Думая это, она поскользнулась. Послышался всплеск, полетели брызги, и она очутилась по самую шею в соленой воде. Сначала ей показалось, что она упала в море. «В таком случае, — подумала она, — я могу вернуться домой на пароходе». Однако Алиса вскоре поняла, что попала не в море, а в пруд, который образовался из ее слез, когда она была в полторы сажени ростом. «Как жаль, что я плакала так долго», — сказала Алиса, плавая в слезах и стараясь выбраться из пруда. «Пожалуй, кончится тем, что я утону в моих собственных слезах. Как странно это будет. Впрочем, сегодня все странно». Через несколько времени недалеко от нее послышались шаги. Это был белый кролик. Он тихо шел назад и тревожно осматривался по сторонам, как будто потерял что-то. И Алиса услышала, как он пробормотал про себя. Алиса сейчас же догадалась, что кролик ищет свои лайковые перчатки и веер. Чтобы помочь ему, она тоже стала искать их. Но их не было нигде. Все изменилось и стало другим с тех пор, как она упала в пруд. Даже низкая и длинная комната со стеклянным столиком и маленькой дверкой куда-то исчезла. Увидев Алису, кролик сердито крикнул ей. Алиса до того перепугалась, что тотчас же побежала в ту сторону, куда показывал кролик, даже не объяснив ему, что он ошибся. «Он принял меня за свою горничную», — думала она. «Как он удивится, когда узнает, что это я? Постараюсь принести ему веер и перчатки, если только найду их». Только что подумала это Алиса, как увидела хорошенький маленький домик с блестящей медной дощечкой на двери, на которой было изящно выгравировано «Б. Кролик». Алиса вбежала в домик, не постучавшись, и бросилась вверх по лестнице. Она вошла в маленькую чистенькую комнатку, около окна стоял стол, а на нем лежал веер и 2-3 пары белых лайковых перчаток. Алиса схватила одну пару и веер, и уже хотела уходить, как вдруг увидела пузырек, стоявший около зеркала. На нем не было ярлыка с надписью «Выпей это», но Алиса все-таки вынула пробку и приложила пузырек к губам. «Когда я пью или ем здесь, — подумала она, — всегда случается что-нибудь необыкновенное. Посмотрю, что будет, если я выпью из этого пузырька. Хорошо, если бы я стала немножко побольше. Мне уже надоело быть такой крошкой». Не успела она выпить и половины пузырька, как почувствовала, что голова ее подпирает потолок. Испугавшись, что у нее сломается шея, Алиса поскорее поставила пузырек на место. «Довольно», — сказала она. «Надеюсь, что я не сделаюсь еще больше. Я и теперь буду не в состоянии выйти из домика. Ах, зачем я выпила так много?» Скоро ей пришлось встать на колени, потом сесть и, наконец, полулежа упереться локтем в дверь. Однако и после этого она продолжала делаться все больше и больше. В конце концов, она должна была просунуть одну руку в открытое окно, а одну ногу положить на камин. К счастью для Алисы, волшебная бутылочка произвела на нее уже все свое действие, и она, наконец, перестала расти. Не видя никакой возможности выйти из домика, она почувствовала себя несчастной, чему нельзя удивляться. «Когда я читала волшебные сказки, мне казалось, что таких необыкновенных вещей никогда не бывает. А теперь такие же необыкновенные вещи случились со мной. Буду ли я становиться старше или нет?» — подумала Алиса. «Хорошо, если я никогда не сделаюсь старухой, но зато мне всегда придется учить уроки». Вдруг около дома послышался голос кролика. Она стала прислушиваться. Потом легкие шаги стали подниматься по лестнице наверх. Испугавшись, что кролик взойдет и увидит ее, Алиса задрожала так, что затрясся дом. Между тем кролик взошел на лестницу и попробовал отворить дверь, но так как она отпиралась вовнутрь, это, конечно, не удалось ему. «Обойду кругом», — сказал он, — «и влезу в окно». «Ну нет, этого не будет», — подумала Алиса. Она стала прислушиваться, и когда услышала, что кролик подошел к окну, высунула из него руку, а потом быстро сжала пальцы в кулак, как будто хотела схватить что-то. Она, конечно, ничего не поймала, но услышала слабый жалобный визг и звон разбитого стекла.
1: «Папа! Папа! Дедушка! Поди сюда! Да помоги мне!»
0: Послышалась какая-то возня, и снова зазвенели разбитые стекла. «Конечно, рука, сударь!»
1: «Рука? А ведь никогда не будут руки такой величины! Ведь она забила все окно!»
0: «Видать, не видал, сударь, но это все-таки рука!» Затем наступило продолжительное молчание, и только изредка слышался шепот:
2: «Нет, я не могу, сударь, не могу!»
0: Услышав это, Алиса тотчас же закричала, насколько могла громче:
2: «Если вы сделаете это, я напущу на вас Дину!»
0: После ее слов наступила глубокая тишина.
3: «Что-то они придумают теперь», — подумала Алиса. «Будь они поумнее, они разобрали бы крышу».
0: Через минуту послышался шум около домика, и кролик сказал: Град маленьких камешков посыпался к ней в окно, и некоторые из них попали ей в лицо. Алиса с удивлением увидела, что попавшие в комнату камешки превратились в пирожки.
3: «Попробую съесть пирожок», — подумала она. «Наверное, от этого изменится мой рост».
0: Она съела пирожок и с радостью заметила, что действительно сделалось меньше. Когда рост ее уменьшился настолько, что ей уже можно было пойти в дверь, она выбежала из домика и увидела целую толпу животных и птиц, собравшихся под окном. Все бросились к Алисе, но она убежала от них и скоро очутилась в густом лесу.
3: «Прежде всего, — подумала она, идя по лесу, — мне нужно сделаться побольше, такой же, какой я была дома, а потом найти дорогу в чудный сад. Должно быть, мне нужно съесть или выпить чего-нибудь. Но чего? Вот в чем вопрос».
0: Алиса посмотрела кругом на траву и на цветы, но не могла решить, что ей нужно съесть или выпить, чтобы вырасти. Рядом рос большой гриб, величиной с нее. Поглядев на него снизу и с боков, Алиса встала на цыпочки и, подняв голову, встретилась глазами с большим голубым червяком, который сидел на грибе и, сложив передние лапки, спокойно курил из длинного кальяна, не обращая ни малейшего внимания на нее. Алиса и червяк молча смотрели друг на друга. Наконец червяк вынул мундштук изо рта и спросил вялым, сонным голосом: Этот вопрос смутил Алису.
3: «Я не знаю, кто я теперь»,
0: — робко проговорила она.
3: «Я знаю только, кем я была, когда встала сегодня утром. С тех пор я менялась очень много раз».
0: «Что вы хотите этим сказать?» — строго спросил червяк. «Объяснитесь».
3: «Мне кажется, я не могу объясниться», — ответила Алиса, «потому что теперь я уже не я».
0: «Не понимаю», — сказал червяк.
3: «Очень жаль, но я, право же, не виновата», — проговорила Алиса. Я и сама не понимаю. Когда делаешься столько раз в день, то больше, то меньше, это очень сильно сбивает.
0: «Нисколько», — сказал червяк.
3: «Может быть, вам не приходилось испытать это», — заметила Алиса. «Вот когда вы сделаетесь куколкой, а потом бабочкой, то, я думаю, вам будет странно».
0: «Не крошечки», — отрывисто проговорил червяк.
3: «Значит, вы не такой, как я», — сказала Алиса. «Мне показалось бы это очень странным».
0: «Вам?» — презрительно фыркнул червяк. «Кто вы?» Она выпрямилась во весь рост и очень серьезно сказала:
3: «Мне кажется, что вы должны сперва сказать мне, кто вы такой».
0: «Почему?» — спросил червяк. И так как придумать ответ было трудно, и червяк был, по-видимому, сильно не в духе, то Алиса повернулась и пошла от него прочь.
4: «Вернитесь!» — крикнул червяк. «Мне нужно сказать вам одну очень важную вещь».
0: Из любопытства Алиса снова подошла к нему.
3: «И это все?»
0: — спросила Алиса, стараясь не показать, что рассердилась.
4: «Нет»,
0: — ответил червяк. Алиса решила подождать, потому что ей все равно нечего было делать. Несколько времени он молча выпускал клубы дыма, но, наконец, заговорил.
4: «Так вы думаете, что переменились?» — спросил он.
3: «Да, мне так кажется», — ответила Алиса. «Я не могу припомнить того, что знала раньше. Я чуть не через каждые 10 минут становлюсь то больше, то меньше».
0: «Что же вы, собственно говоря, забываете?» — спросил червяк.
3: «Я попробовала сказать стихи, но они вышли у меня совсем другие», — печально ответила Алиса.
4: «А ну скажите-ка стихи, бодрый старик».
0: Алиса сложила руки и начала.
4: «Ты, старик, мой отец, ослабел ты от лет», — сказал сын. «Не могу я понять, как в такие года ухитряешься ты вверх ногами так часто стоять». И ответил старик: «Когда молод я был, то боялся на голову встать. Это мне повредит, так я думал тогда, и на мозг может дурно влиять. Но теперь не осталось ума у меня, и бояться уж нечего мне. Потому-то я часто и долго теперь вверх ногами стою на дворе».
3: «Ты старик уж, отец», — снова сын завел речь, — «и ты толст, слишком толст уж теперь. Так зачем же, скажи, кувыркаешься ты и спиной отворяешь ты дверь?»
4: И ответил старик: «С юных лет так привык, был я гибок и ловок тогда. Перепрыгивал я, да прыгну и теперь через высокий забор без труда».
3: «Ты уж стар, ты уж сед, слабы зубы твои», — сын сказал, — «тебе кашу бы есть. Как же гуся всего, объясни это мне, мог с костями и клювом ты съесть?» И ответил старик: «Я судился не раз, никогда адвокатов не брал. Сам свои все дела защищал на суде, оттого и зубастым я стал». «Твои слабые глаза», — сказал сын, — «и тебе давно нужно очки надевать. Как же можешь угря-то уставить на нос и на кончике самом держать?»
4: «Убирайся ты прочь», — рассердился старик, — «я 3 раза тебе отвечал. Слушать вздор я устал, уходи от меня, чтобы сам я тебя не прогнал». «Неверно!»
0: — крикнул червяк.
3: «Должно быть, не совсем верно», — робко сказала Алиса. «Некоторые слова были прежде как будто другие».
4: «Неверно с самого начала и до конца», — решительно проговорил червяк.
0: На несколько минут наступило молчание.
4: «Какого же роста тебе хотелось бы быть?» — спросил червяк.
3: «Главное дело даже не в росте», — быстро ответила Алиса. «Неприятнее всего, как ты знаешь, меняться так часто».
4: «Я этого не знаю», — сказал червяк.
0: Алиса промолчала. Никогда до сих пор никто ей так не противоречил и не обрывал ее так на каждом слове. Она почувствовала, что теряет терпение.
4: «А довольна ты своим теперешним ростом?» — спросил червяк.
3: «Мне хотелось бы быть немножко повыше», — ответила Алиса. «1,5 вершка, что же это за рост?»
5: Это, напротив, прекрасный рост! С досадой проговорил червяк и, встав на гриб, вытянулся во всю длину. Он был как раз полтора вершка.
6: Но я не привыкла к такому росту,
5: жалобно проговорила бедная Алиса. Со временем привыкнете, спокойно сказал червяк и снова принялся курить. Алиса стояла и терпеливо ждала, когда ему вздумается заговорить. Минуты через две червяк перестал курить, зевнул раза два и встряхнулся. Потом он спустился с гриба и пополз в траву, загадочно проговорив.
7: «Одна сторона чего, другая сторона чего?» — крикнула ему Алиса.
5: Несколько времени Алиса задумчиво глядела на гриб, стараясь догадаться, где у него правая и где левая сторона. Так как он был совершенно круглый, то она никак не могла решить это. Наконец она обхватила его обеими руками, насколько могла дальше, и отломила каждой рукой по кусочку от края грибной шапочки.
6: «Ну, будь что будет»,
5: — сказала Алиса и откусила немножко от кусочка, который был у нее в правой руке. В ту же минуту она почувствовала, как что-то сильно ударило ее под подбородок. Он стукнулся об ее ноги. Чувствуя, что делается ниже и ниже, она торопливо поднесла ко рту другой кусочек. Ее подбородок так плотно прижимался к ногам, что она едва могла открыть рот. Алиса проглотила кусочек гриба из левой руки.
6: «Слава богу! Моя голова поднялась!»
5: — с восторгом воскликнула она. Но недолго пришлось ей радоваться. Оказалось, что теперь плечи ее куда-то пропали. Когда она смотрела вниз, то видела только необыкновенно длинную шею, которая поднималась, как высокий стебель из моря листьев, зеленеющих далеко внизу.
6: «Что это там внизу такое зеленое?» — подумала Алиса. «И куда девались мои плечи? А мои бедные руки? Я совсем не вижу их!»
5: Она задвигала ими, но из этого ничего не вышло. Донесся снизу только легкий шорох в зелени. Так как Алиса не могла поднять руку к голове, то попробовала опустить к ним голову и с радостью увидела, что шея ее может гнуться во все стороны, как змея. Ей удалось свернуть ее кольцами, и голова ее стала опускаться на зелень, которую она видела сверху. Оказалось, что это вершины деревьев, под которыми она стояла, когда с ней случилось последнее чудесное превращение. Алиса, как могла, поползла между деревьями, стараясь изо всех сил, чтобы ее голова опустилась пониже. Шея ее постоянно запутывалась в ветках, и ее то и дело приходилось раскручивать. Через некоторое время она вспомнила, что все еще держит в руках кусочки гриба, и начала осторожно понемножку откусывать то от одного, то от другого. Иногда она становилась меньше, иногда больше, и, наконец, ей удалось сделаться такой, какой она была дома.

0: «Половина моего плана приведена в исполнение, и я стала такого роста, как мне хотелось!» — воскликнула она. «Теперь мне нужно отыскать чудный сад. Но как же найду я его?»
1: Алиса вышла на полянку, на которой стоял маленький домик, аршин около двух вышиной.
2: «Кто это живет здесь?» — подумала она.
1: Несколько минут стояла Алиса, смотря на домик и раздумывая, что ей делать дальше. Наконец, она робко подошла к двери и постучалась.

0: домике ужаснейшим образом шумели. Оттуда доносились пронзительные крики. Кто-то чихал, не переставая ни на минуту, а по временам раздавался треск и звон, как будто разбивалась дребезги посуда. Дверь отворилась, и оттуда вылетела тарелка. Она разлетелась в дребезги, ударившись о дерево, росшее около домика. Алиса вошла в большую, полную дыма кухню. Герцогиня сидела посредине на трехногой табуретке и нянчила ребенка. Кухарка стояла, наткнувшись над огнем, и мешала, по-видимому, суп в большой кастрюле.
1: «Она положила в него слишком много перцу!»
0: — подумала Алиса, чихая. Перцу было слишком много в воздухе. Даже герцогиня чихала, почти не переставая, а ребенок поочередно то чихал, то пронзительно кричал. Не чихали только кухарка да большая кошка, которая сидела около плиты и улыбалась во весь рот.
1: «Скажите, пожалуйста», — начала Алиса несколько нерешительно, — «почему ваша кошка улыбается?» «Я никогда не слыхала, что честерские коты улыбаются», — сказала Алиса, немного приободрившись. «Я даже не думала, что коты могут улыбаться вообще».
2: «Да, могут», — ответила герцогиня. «А многие не только могут, но и улыбаются».
1: «Я до сих пор не знала этого», — сказала Алиса, радуясь, что начался настоящий разговор.
2: «Как видно, вы мало что знаете», — сказала герцогиня. «В этом и все дело».
0: Кухарка сняла кастрюлю с огня и принялась швырять, что попало в герцогиню и ребенка.
1: «Что вы делаете?»
0: — воскликнула Алиса с ужасом, глядя на кухарку.
1: «Господи, блюдо оторвет малютке носик!»
0: Огромнейшее блюдо пролетело около самого лица ребенка и действительно чуть не оторвало ему нос.
2: «Если бы каждый занимался только своим делом», —
0: хриплым голосом проворчала герцогиня, —
2: «то земля вращалась бы вокруг себя гораздо скорее, чем теперь».
1: «Но ведь это было бы хуже», — возразила Алиса, очень довольная случаем выказать свои познания. «Только подумайте, сколько дела у земли и днем, и ночью, даже теперь. Она в 24 часа вращается вокруг своей оси. Открытие это сделано ученым, и с тех пор...»
3: «Топор! Отрубите голову!»
0: Алиса тревожно взглянула на кухарку. Неужели она исполнит это приказание? Но кухарка была занята супом и, по-видимому, не обратила никакого внимания на слова герцогини. А потому Алиса снова заговорила.
1: «В 24 часа», — повторила она. «Кажется, так. Или в 12?»
2: «Да не надоедай же мне!» — крикнула герцогиня. «Я никогда не могла выносить цифры вычислений!»
0: И она принялась укачивать ребенка и напевать что-то вроде колыбельной песенки, ужаснейшим образом встряхивая его после каждого куплета.

0: Ну,
1: уа! Уа! Уа!
2: Ну, я полагаю, ты можешь понянчить его немножко, сказала, кончив петь, герцогиня.
0: А мне пора играть в крокет с королевой.
2: И она торопливо вышла из комнаты. Кухарка бросила ей вслед сковородку, но промахнулась и не попала.
3: Алиса схватила ребенка. Ей было очень трудно держать его. Он был как-то странно сложен и постоянно вытягивал в разные стороны свои руки и ноги.
2: Тогда Алиса решила вынести ребенка на воздух.
3: «Если я оставлю его здесь, — думала она, — они того и гляди убьют его, и тогда я сама буду все равно, что убийца».
2: Последние слова она произнесла громко, и ребенок хрюкнул ей в ответ. Теперь он уже не чихал.
3: «Не хрюкай, — сказала ему Алиса. — Это нехорошо».
2: Ребенок снова хрюкнул, и она тревожно взглянула на него, чтобы узнать, что с ним такое.
3: «Если ты сделаешься поросенком, мой милый, — сказала Алиса, — то я не стану возиться с тобой, понимаешь?»
2: Ребенок снова захрюкал или захныкал. Трудно сказать, наверное, что это за звук. И Алиса несколько времени шла с ним молча. И тут она увидела совершенно ясно, что это не ребенок, а поросенок. С какой же стати ей таскать его? Она опустила поросенка на землю, и он веселой рысью побежал в лес.
3: «Он был ужасно некрасив, когда был ребенком, — сказала Алиса, и увидела честерского кота, сидевшего на ветке.
2: Кот улыбнулся, когда Алиса подошла к нему, и смотрел очень добродушно.
3: «Честерская кисенька», —
2: начала Алиса несколько нерешительно, так как не знала, нравится ли коту его имя. Но тот продолжал улыбаться, и Алиса, успокоившись, сказала:
3: «Скажите мне, пожалуйста, как мне выйти отсюда?»
4: «Это зависит от того, куда ты хочешь выйти», — ответил кот.
3: «Мне все равно, куда ни...» — начала Алиса. «Куда ни выйти, лишь бы прийти куда-нибудь», — докончила Алиса.
4: «Ты, наверное, куда-нибудь и придешь», — сказал кот, — «если походишь подольше».
2: Алиса видела, что кот прав. Нужно было спрашивать как-нибудь по-другому.
3: «Кто живет тут поблизости?» — спросила она.
4: «В этой стороне, — ответил кот, сделав полукруг правой лапкой, — живет шляпочник. А в этой, — он сделал движение левой, — живет мартовский заяц. Ступай к ним, если хочешь. Они оба сумасшедшие».
3: «Нет, я не хочу идти к сумасшедшим, — сказала Алиса. «Почему вы думаете, что я сумасшедшая?» — спросила Алиса.
0: «Иначе ты не пришла бы сюда».
2: По мнению Алисы, это было совсем не доказательство, но она не стала возражать.
0: «Будешь ты сегодня играть в крокет с королевой?»
3: «Мне очень хотелось бы», — ответила Алиса. «Но меня не приглашали».
0: «Я сейчас вернусь».
2: Алиса этому не особенно удивилась. Она уже привыкла к разным необыкновенным вещам. Пока она смотрела на то место, где раньше сидел кот, тот вдруг снова появился.
4: «А, кстати, что сделалось с ребенком?» — спросил он. «Я совсем забыл узнать об этом».
3: «Он превратился в поросенка», — спокойно ответила Алиса, как будто в этом не было ничего особенного.
4: «Я так и знал», — сказал кот и снова исчез.
2: Алиса подождала немного, думая, что кот опять появится, а потом пошла в ту сторону, где, по словам кота, жил мартовский заяц.
3: «Шляпочников я раньше видела», — подумала она. «И мне гораздо интереснее посмотреть на сумасшедшего зайца.
2: Так как теперь уже май, то он, может быть, не будет так ужасно беситься, как в марте». Говоря это, Алиса взглянула вверх
3: и снова увидела кота на ветке.
4: «Как ты сказала?» – спросил кот. «В поросенка или в слоненка?»
5: «Я сказала, в поросенка», – ответила Алиса. «Как нехорошо, что вы так быстро сразу появляетесь и исчезаете. От этого, право, может закружиться голова».
4: «Неужели?» – сказал кот. И на этот раз стал исчезать очень медленно, начиная с кончика хвоста и кончая улыбкой, которая оставалась еще несколько времени после того, как все остальное уже исчезло.
5: «Котов, которые не улыбались, я видела часто», — подумала Алиса.
4: «Но улыбка без кота — это самое сверхъестественное из всего, что я видела здесь».
2: Вскоре показался дом мартовского зайца. Трубы торчали на нем, как заячьи уши. Крыша была покрыта мехом. Алиса пошла к дому несколько робко и нерешительно. Около самого дома стоял под деревом стол с чайным прибором. Мартовский заяц и шляпочник сидели около него и пили чай. Сурок прикорнул между ними и крепко спал, а оба приятеля пользовались им как подушкой и облокачивались на него, разговаривая между собой. Стол был большой, но мартовский заяц, шляпочник и сурок теснились все на одном конце.
6: «Нет места, нет места!»
2: – закричали заяц и шляпочник, увидев подходившую Алису.
5: «Места напротив очень много!» — с негодованием сказала она и села в кресло, стоявшее на другом конце стола.
6: «Хотите вина?»
2: — гостеприимно спросил мартовский заяц. Алиса взглянула на стол. На нем не было ничего, кроме чая.
5: «Я не вижу вина», — заметила она.
6: «Да его и нет!» — сказал мартовский заяц.
5: «В таком случае очень невежливо с вашей стороны предлагать его», — с досадой проговорила Алиса.
6: «А с вашей стороны очень невежливо сесть за стол без приглашения», — заметил мартовский заяц.
5: «Я не знала, что это ваш стол», — возразила Алиса. «Он очень большой и накрыт не для троих».
7: «А знаете что? Вам следовало бы подстричь волосы. Они у вас такие длинные и некрасивые».
5: «Очень грубо делать такие замечания в лицо», — строго сказал.

0: Я ем все, что вижу. Конечно, не одно и то же, добавил мартовский заяц. Разве все равно сказать, мне нравится все, что я добыл, или я добыл все, что мне нравится?
1: Конечно, конечно, не одно и то же. Ой, разве все равно, если я скажу, я дышу, когда я сплю, и я сплю, когда дышу?
2: Для тебя это как раз все равно.
3: На этом разговор оборвался, и на несколько минут все замолчали. А Алиса стала придумывать, какое сходство может быть между вороном и письменным столом. Шляпочник заговорил первый.
0: «Какое у нас сегодня число?» –
3: спросил он, обратившись к Алисе. И, вынув из кармана часы, он нерешительно глядел на них и то и встряхивал их, то подносил к уху. «Четвертое», – ответила Алиса.
0: «Значит, часы отстали на 2 дня», –
3: со вздохом сказал шляпочник.
0: «Я говорил тебе, что масло не годится для часов».
3: С досадой прибавил он, обернувшись к зайцу.
0: «Масло это превосходное!»
3: — кротко возразил мартовский заяц.
0: «Но в него могли попасть крошки!» — проворчал шляпочник. «Не следовало брать масло хлебным ножом!»
3: Мартовский заяц взял часы, грустно посмотрел на них и окунул их в чайник.
0: «Масло было превосходное!» —
3: повторил он, вынув часы из чайника. Алиса, заглядывая ему через плечо, с любопытством рассматривала их.
4: «Какие смешные часы», — сказала она. «Они показывают дни, но часов не показывают».
0: «А зачем им показывать?» — пробормотал шляпочник. «Разве ваши часы показывают, какой теперь год?»
4: «Конечно, нет», — быстро ответила Алиса. «Да и незачем, ведь год тянется очень долго».
0: «Вот по той же причине мои часы не показывают часов», — сказал шляпочник.
4: «Я нехорошо понимаю вас», — сказала она, стараясь быть вежливой.
0: «А сурок опять заснул!»
3: — воскликнул, ничего не ответив ей шляпочник, и полил горячего чаю на нос сурку. Тот нетерпеливо мотнул головой и проговорил, не открывая глаз.
1: «Конечно, конечно, конечно, я именно это я сейчас и хотел сказать».
0: «Ну что же, отгадали вы загадку?» — спросил у Алисы шляпочник.
4: «Нет, я не могу отгадать», — ответила Алиса. «Какая будет разгадка?»
0: «А я почем знаю?» — воскликнул шляпочник. «Не знаю и я», — сказал мартовский заяц.
3: Алиса вздохнула.
4: «По-моему, — заметила она, — задавать загадку, у которой нет разгадки, не стоит. Это только даром терять время».
0: «Если бы вы знали время, как знаю его я», — воскликнул шляпочник, — «то не сказали бы этого».
5: «Говорили вы когда-нибудь с ним?»
4: «Конечно нет», — ответила Алиса. «Я даже совсем не понимаю, что вы хотите сказать».
0: «Ну еще бы вам понять! Так знаете же, что если бы вы были в хороших отношениях со временем, то оно делало бы для вас все, что угодно. Положим, пробило 9 часов, время уроков, но вам стоило бы только шепнуть времени, что не хочется больше учиться, и в одно мгновение быстро закрутились бы стрелки». 1:30. Обедать пора.
5: «Какое счастье случись это теперь!»
3: — прошептал про себя мартовский заяц.
4: «Это бы было, конечно, очень хорошо», — задумчиво проговорила Алиса. «Но ведь в таком случае я не успела бы проголодаться к обеду».
0: «Сначала, конечно. Но ведь стрелки могли бы стоять 1:30 столько, сколько угодно».
4: «Значит, вы именно так и делаете?» — спросила Алиса.
0: «Теперь нет»,
3: — покачав головой, мрачно ответил шляпочник.
0: «Я поссорился со временем в марте, когда вот он...»
3: Тут шляпочник показал на мартовского зайца.
0: «Только что помешался. У королевы был концерт, и мне пришлось петь».
6: «Зачем ты летаешь, летучая мышь? Зачем ты влетаешь в вечернюю тишь?
7: Знаете такую песню?»
4: «Знаю что-то в этом роде».
6: «Зачем ты летаешь, как узлый поток? Зачем ты блистаешь, блистаешь?
1: Блистаешь, блистаешь, блистаешь, блистаешь!»
0: «Ну так вот, блистаешь. Только что кончил я первый куплет, как королева крикнула, он даром теряет время, отрубить ему голову!»
4: «Как несправедливо и жестоко!» — воскликнула Алиса.
0: «С тех пор время рассердилось на меня», — мрачно проговорил шляпочник. «И не делает того, что мне хочется».

0: закончится. У нас теперь всегда 6 часов.
1: «Потому-то должно быть и приготовлено у вас все для чая», — спросила Алиса.
0: «Конечно», — со вздохом ответил шляпушник. «Ведь вы знаете, что 6 часов — время вечернего чая. Мы даже не успеваем мыть посуду, у нас вечное чаепитие».
1: «Значит, вы от чашки к чашке так и переходите?» — спросила Алиса.
0: «Да, мы вечно так и пересаживаемся от грязной чашки к чистой».
1: «А что случится, когда все чашки станут грязными?»
2: «Не довольны ли толковать об этом?»
0: — спросил, зевая, мартовский заяц. «Расскажите нам лучше какую-нибудь историю», — прибавил он, обращаясь к Алисе.
1: «Я не знаю никакой истории», — возразила Алиса, смущенная этим предложением.
0: «Так пусть рассказывает Сурок!» — воскликнули в один голос шляпушник и мартовский заяц и начали щипать Сурка, чтобы он проснулся. «Расскажи нам что-нибудь», — сказал мартовский заяц.
1: «Да, пожалуйста, расскажите», — попросила Алиса.
0: «И поторапливайся», — прибавил шляпушник. «А то ты опять заснешь и не кончишь».
3: «Однажды, давным-давно, в старые времена, жили 3 маленьких сестрицы.
1: Что же они там ели?» — спросила Алиса, всегда интересующаяся едой и питьем.
3: «Они ели патоку».
1: «Не может этого быть!» — осторожно сказала Алиса. «Они, наверное, заболели бы от этого».
3: «Да, они... Вообще-то они были больные. Они были очень больные!»
0: Алиса продолжала допрашивать.
1: «Скажите, зачем они жили на дне колодца?»
0: «Не хотите ли выпить еще чашечку чаю?» — спросил Алису мартовский заяц.
1: «Я совсем не пила чаю, так что никак не могу выпить еще чашечки».
0: Но чтобы выйти из затруднительного положения, она налила себе чаю, намазала хлеб маслом и повторила.
1: «А зачем же они жили на дне колодца?»
3: «Ну, в смысле, потому что он был паточный».
1: «Таких колодцев не бывает!»
0: — с досадой воскликнула Алиса. «Тс-тс!» — остановил ее заяц.
3: «Знаешь что, если ты не можешь быть вежливой, тебе стоит самой закончить эту историю».
1: «Нет, пожалуйста, продолжайте», — начала упрашивать ее Алиса. «Я не буду перебивать вас».
3: «Одни колодцы. Жили 3 маленькие сестрицы. И все они учились рисовать».
1: «Что же они рисовали?»
0: — спросила Алиса, забыв о своем обещании не прерывать его.
3: «Рисовали они различные вещи, которые начинаются на букву М. Мост, мыс, маяк, множество. Вы видели когда-нибудь рисунок множества?»
1: «Если вы спрашиваете меня, — нерешительно проговорила Алиса, — то я не думаю...»
0: «А не думаете, так молчите!» — перебил ее шляпушник.
1: Такое грубое замечание вывело Алису из себя, и она, вскочив с места, пошла к лесу. Сурок тотчас же заснул, а остальные не обратили никакого внимания на уход Алисы, которая несколько раз оглядывалась, надеясь, что ее позовут. Когда она оглянулась в последний раз, шляпушник и мартовский заяц держали Сурка и старались засунуть его в чайник. «Никогда больше не приду сюда», — сказала Алиса, идя по лесу.
4: «Ничего глупее этого чаепития в жизни не видела».
1: Только что успела она сказать это,
4: как увидела дерево, в стволе которого была дверь. «Как странно. Что это за дверь?» – подумала Алиса. «Посмотрю, что такое за нею?»
1: Отворив дверь, она вошла и очутилась в знакомой длинной узкой комнате со стеклянным столиком.
4: «Ну, на этот раз я постараюсь не забыть ничего», – сказала она, и, взяв золотой ключик, отперла маленькую дверку.
1: Потом она начала откусывать понемножку от кусочков гриба, который был спрятан у нее в кармане, и, сделавшись ростом вершков 6, пролезла в крошечный вход.
4: Наконец-то ей удалось попасть в чудный сад с фонтанами и клумбами ярких цветов.

0: Большой розовый куст рос у самого входа в сад. На нем распустились белые розы, но три садовника, какого-то необыкновенного вида, совсем плоские и четырехугольные, торопливо перекрашивали их в пунцовые. Алисе это показалось странным, и она подошла поближе. «Скажите, пожалуйста, — робко спросила Алиса, — зачем вы перекрашиваете розы?» Пятерка и семерка молча взглянули на двойку.
1: «Дело в том, —
0: прошептал двойка,
1: — что здесь следовало посадить куст красных роз, а мы по ошибке посадили куст белых. Если бы королева узнала это, она, наверное, велела бы отрубить нам головы. Вот мы и спешим перекрасить их, прежде чем она подойдет». «Королева, королева!»
0: — шепнул вдруг Пятерка, который все время тревожно осматривался по сторонам. Все три садовника тотчас же упали ниц. Валет только поклонился и улыбнулся.
2: «Идиот! Тебя как зовут?»
3: «Меня зовут Алиса, Ваше Величество»,
0: — почтительно ответила та, но подумала про себя.
3: «Да ведь это просто колода карт, и мне их бояться нечего».
4: «Перевернуть их!»
0: — крикнула королева Валету, показав на садовников, лежавших ничком под розовым кустом. Так как они лежали лицами вниз, а спины были у них совершенно такие же, как и у всех других карт, то королева и не могла узнать, солдаты ли это, или садовники, или придворные, или даже ее собственные дети. Валет осторожно перевернул садовников ногой.
4: «Встаньте!»
0: — пронзительно крикнула королева, и садовники, вскочив, стали отвешивать низкие поклоны королю, королеве, королевским детям и всем остальным.
4: «Довольно!»
0: — взвизгнула королева.
4: «У меня от ваших поклонов закружилась голова! Что вы здесь делали?»
0: — прибавила она, показав на розовый куст.
4: «Осмелюсь доложить вашему величеству!»
0: — робко проговорил двойка, опустившись на одно колено.
4: «Мы старались!» «Понимаю!»
0: — воскликнула королева, внимательно смотревшая на розы в то время, как он говорил.
4: «Отрубить им головы!» «А в крокет вы умеете играть?»
0: Вопрос королевы, очевидно, относился к Алисе.
4: «Умею!»
0: Так же громко ответила Алиса.
4: «Так иди с нами!»
0: Взвизгнула королева, и Алиса присоединилась к процессии, раздумывая о том, что будет дальше.

0: Какой сегодня чудный день!»
1: Робко проговорил кто-то около нее. Она оглянулась и увидела белого кролика, тревожно смотревшего на нее.
0: «Да, чудный», — ответила Алиса. «А как же герцогиня?»
1: «Тссс!» — прошептал кролик и, поднявшись на цыпочки, шепнул Алисе на ухо.
2: «Она приговорена к смерти!» «Вы сказали, как жалко?» — спросил кролик.
0: «И не подумала», — ответила Алиса. «Совсем мне ее не жалко. Я только спросила, за что?»
2: «Она выдрала королеву за уши», — начал кролик.
1: Алиса, услыхав это, не могла удержаться от смеха.
2: «Тише, тише!» —
1: остановил ее кролик.
2: «Королева услышит вас!»

0: «По местам!»
1: — громовым голосом крикнула королева, и все побежали в разные стороны. Наконец игра началась. Никогда не случалось Алисе участвовать в такой странной игре. Крокетное поле было все изрыто, как вспаханное поле. Вместо шаров были живые ежи, вместо молоточков — птицы фламинго, а вместо ворот — солдаты, которые сгибались для этого вдвое и упирались руками в землю. Алисе было особенно трудно справляться с фламинго. Ей удалось засунуть его под мышку, но когда она выпрямила ему шею и хотела ударить его головой ежа, фламинго оборачивался и с таким изумлением глядел на нее, что она не могла удержаться от смеха. Никто не соблюдал никаких правил, все играли сразу, не дожидаясь очереди, и все время ссорились. Алиса начала уже подумывать о том, как бы убежать отсюда, как вдруг что-то странное появилось в воздухе. Алиса несколько времени вглядывалась и, наконец, сообразила, что это улыбка честерского кота. «Слава богу!» — подумала она. «Теперь у меня будет с кем поговорить».
0: «Ну, как дела?» — спросил кот, когда рот его увеличился настолько, что он мог говорить.
1: «Здесь все играют нехорошо», — жаловалась Алиса. «И так ссорятся и кричат, что не услышишь своего собственного голоса».
0: «А как вам понравилась королева?» — спросил кот.
1: «Совсем не понравилась», — ответила Алиса. «Она очень...» Тут Алиса увидела королеву, которая подошла совсем близко и прислушивалась. «Хорошо играет», — докончила Алиса. «Так что заранее знаешь, что придется проиграть».
0: Королева улыбнулась и пошла дальше.
1: «Это мой друг, честерский кот», — ответила Алиса. «Могу я представить его вашему величеству?»
0: «Мне он не нравится», — сказал король. «Впрочем, он, пожалуй, может поцеловать мне руку».
2: «Нет, я уж лучше не поцелую», — сказал кот.
3: «Необходимо его удалить», — повелительным тоном сказал король и крикнул проходившей мимо королеве.
0: «Милая! Я хочу, чтобы ты удалила этого кота!»
1: У королевы был только один способ устранять затруднения, и большие, и малые.
3: «Я сам позову палача!» — с жаром сказал король и быстро убежал.

0: Алиса с удивлением увидела большую толпу. Король, королева и палач горячо спорили о чем-то и говорили сразу, а все остальные стояли молча и были, по-видимому, сильно встревожены. Палач доказывал, что нельзя отрубить голову, у которой нет туловища, значит, казнь не может состояться. Король доказывал, что все, имеющее голову, может быть обезглавлено. Королева тем временем вопила, что если кот не будет немедленно казнен, то казнены будут все присутствующие.
1: «Мне кажется, следовало бы переговорить с герцогиней», — сказала тихо Алиса. «Ведь кот ей принадлежит».
2: «Герцогиня в тюрьме! Привести ее сюда!»
0: — крикнула королева палачу, и он помчался со всех ног. Как только палач убежал, голова кота начала мало-помалу бледнеть, а когда он вернулся с герцогиней, голова уже исчезла. Король и палач стали бегать во все стороны, разыскивая ее, а общество снова принялось за игру.
2: «Ты не можешь себе представить, как я рада, что снова увидела тебя, моя милочка!»
0: — воскликнула герцогиня, схватив Алису за руку, и они вдвоем ушли с крокетного поля. Алиса была очень довольна, что на этот раз герцогиня была в хорошем расположении духа.
1: «Должно быть, она была такая злая в кухне только потому, что там очень пахло перцем. Из-за перца все, пожалуй, будут сердиться», — думала Алиса, довольная своим открытием. «От уксуса люди становятся едкими и кислыми, от ромашки — горькими до огорчения, от ячменного сахара и других сладостей дети становятся очень добрыми. Если бы это было всеми признано, то никто бы не скупился на сладкое».
0: Думая так, Алиса совсем забыла про герцогиню и вздохнула, услыхав ее голос около самого своего уха.
2: «Ты о чем-то задумалась, моя милочка?» — спросила герцогиня. «Трудно сейчас сказать, какое можно вывести из этого нравоучения, но, сообразив немного, я тебе скажу».
1: «Может быть, никакого нравоучения в этом нет?»
0: — решилась сказать Алиса.
2: «Полно, полно, дитя мое! Нет ничего на свете, что не заключало бы в себе нравоучение. Все дело в том, чтобы его найти». И говоря это, она прижалась к Алисе.
1: «Теперь игра пошла, кажется, лучше», — сказала она, чтобы начать разговор.
2: «Да-да», — ответила герцогиня. «Из этого можно вывести следующее нравоучение».
3: «Сильной меры любви ничего в дети нет. Любовь заставляет кружиться весь свет».
1: «Кто-то сказал», — возразила Алиса, «что если бы никто не вмешивался в чужие дела, то земля вертелась бы куда быстрее».
2: «Ну да, но это ведь почти одно и то же», — сказала герцогиня, впиваясь в детское плечо Алисы своим острым подбородком. «Из этого мы сейчас выведем следующее нравоучение».

0: «Как она любит нравоучения», — подумала Алиса. «Ты, должно быть, удивляешься, что я не обнимаю тебя за талию», — продолжала герцогиня. «Дело в том, что я боюсь твоего фламинго. Ведь он, пожалуй, рассердится. Или попробовать?»
1: «Он может ущипнуть вас», —
0: сказала Алиса, которой совсем не хотелось, чтобы герцогиня обнимала ее.
2: «Да, правда»,
0: — согласилась герцогиня. «И фламинго, и горчица щиплются. Отсюда можно вывести такое нравоучение».
3: Другая порода, потому что соединяет их заботливо мать природа.
1: «Но горчица совсем не птица», — сказала Алиса.
0: «Верно, как всегда», — воскликнула герцогиня.
4: «Какая ты умная!»
1: «Горчица, кажется, камень», — спросила Алиса.
0: «Конечно, камень», — ответила герцогиня, готовая, по-видимому, соглашаться со всем, что бы ни сказала Алиса.
1: «Ах, нет, я вспомнила!»
0: — воскликнула Алиса, не обратив внимания на слова герцогини.
1: «Горчица совсем не камень, а растение, хоть и не похоже на него».
3: «Совершенно, совершенно согласна с тобой, милочка. Из этого мы можем сделать следующий вывод. Каждому овощу свое время. Ну, или хочешь, я перефразирую это попроще. Никогда не думай, что ты иначе, могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. Дитя, я дарю тебе все понятное, все непонятное, сказанное мной нынче».
0: «Дешевый подарок», — подумала Алиса.
1: «Хорошо, что никто не делает таких подарков ко дню рождения». Но она не решилась повторить свои мысли вслух.
2: «Опять задумалась?» —
0: спросила герцогиня, опять толкнула Алису своим острым подбородком.
1: «Я имею полное право думать», —
0: резко сказала Алиса, которой все это страшно надоело.
2: «Такое же право, как поросенок имеет летать», — сказала герцогиня. «А нравоучение, заключающееся в...»
0: Но вдруг, к величайшему удивлению Алисы, рука герцогини, сжимавшая ее руку, задрожала. Алиса подняла глаза и увидела королеву, стоявшую в нескольких шагах от них. Руки ее были скрещены на груди, брови нахмурены.
5: «Какая сегодня прекрасная погода, ваше величество!» —
0: проговорила герцогиня тихим дрожащим голосом.
2: «Предупреждаю вас!» —
0: крикнула королева, топая ногами.
2: «Что или вы сию же минуту уйдете вон отсюда, или голове вашей будет сказано вон отсюда! Выбирайте! Можете выбирать!»
0: Герцогиня выбрала и в одно мгновение исчезла.
6: «Пойдем играть», — сказала королева Алисе, которая была до того испугана, что не могла произнести ни слова, и молча последовала за ней.
0: Во все время игры королева постоянно ссорилась с другими игроками и то и дело кричала:
2: «Долой ему голову!»
0: или
2: «Долой ей голову!»
0: Солдаты, изображавшие ворота, должны были теперь стоять на карауле около осужденных, и потому число ворот стало быстро уменьшаться. Через полчаса не осталось уже ни одного, а все присутствующие, за исключением короля, королевы и Алисы, лежали на земле, приговоренные к смертной казни. Идя за королевой, Алиса услыхала, как король, обратившись к арестованным, нагнувшись и робко озираясь кругом, тихонько проговорил:
7: «Вы все помилованы».
0: «Слава Богу», — подумала Алиса. Ей было очень жаль несчастных, приговоренных королевой к смерти.

Король и королева сидели на троне в большой зале. Всевозможные птички и зверьки окружали их. Тут была также полная колода карт. Червоный валет в цепях был под конвоем двух солдат. Около короля стоял белый кролик с трубой в одной лапке и свертком пергамента в другой. Посредине стоял стол с блюдом пирожков, и они казались такими вкусными, что Алисе захотелось есть, как только она взглянула на них. «Хорошо, если бы поскорее кончился суп», — подумала она, — «и нас угостили пирожками». Но, по-видимому, надежды на это не было, и Алиса от нечего делать стала осматриваться по сторонам. 12 присяжных что-то усердно писали на аспидных досках.

0: Ну, как считаете, виноват он или нет? Спешите с приговором, спросил и повелел король, обращаясь к присяжным.
1: Нет-нет, еще рано приговаривать,
2: поспешил вмешаться белый кролик.
1: Сначала нужно допросить свидетелей.
0: Позовите первого свидетеля, сказал король.
2: Первым свидетелем оказался шляпочник. Он подошел, держа в одной руке чашку с чаем, в другой — ломоть хлеба с маслом.
3: Прошу извинения, ваше величество. Я захватил с собой еду. Я так еще и не кончил пить чай, когда вы за мной прислали.
0: Следовало кончить, — заметил король. А когда же вы начали?
3: Мне кажется, 14 марта. Нет, 15.
4: Вот, знаете, по-моему, это 16 было.
2: Запишите это, сказал король присяжным, и те торопливо записали все три числа, сложили их и подписали сумму. Тут королева надела очки и стала так пристально смотреть на шляпушника, что тот побледнел и беспокойно завертелся.
0: «Что вы знаете по этому делу?» — спросил король. «Да не вертитесь так, а не то я велю вас казнить тут же на месте».
2: Слова эти, по-видимому, нисколько не ободрили свидетеля. Он переступал с ноги на ногу, тревожно взглядывал на королеву и был до того смущен, что откусил кусок чашки вместо хлеба с маслом. В ту минуту Алиса вдруг почувствовала что-то странное и сначала не могла понять, что это такое. Через несколько минут она, однако, поняла, что начинает расти. Королева все еще не спускала глаз со шляпочника. Вдруг она крикнула. Услыхав это, несчастный шляпочник задрожал и так затрясся, что с него свалились оба башмака.
0: «Говорите же, что вы знаете по этому делу?» — с досадой повторил король. «А не то я велю казнить вас. Все равно, будете ли вы вертеться или нет, не поможет».
1: «Я бедный человек, ваше величество!»
2: — дрожащим голосом начал шляпочник.
1: «И я начал пить чай с неделю тому назад или около того, и ломтик хлеба стал такой... тоненький, и потом засверкало!»
0: «Что засверкало?» — спросил король.
1: «Это началось вместе с чаем!» — ответил шляпушник. «Я бедный человек, ваше величество, и многое потом сверкало, только мартовский заяц говорил...»
5: «Я ничего не говорил!»
6: «Нет, ты говорил!»
5: «Нет, не говорил!»
0: «Ну, оставим это!» — сказал король. «Что же дальше?»
1: «Так, во всяком случае, Сурок говорил», —
2: сказал шляпочник, тревожно оглядываясь по сторонам и опасаясь, что Сурок тоже отречется от своих слов. Но он ни от чего не отрекся, потому что крепко спал.
1: «После этого», — продолжал шляпочник, — «я отрезал ломоть хлеба, намазал его маслом».
0: «А что ж сказал Сурок?»
2: — спросил один из присяжных.
1: «Этого я не могу припомнить», — ответил шляпочник.
0: «Но вы должны припомнить», — сказал сердито король, ударяя кулаком по столу. «Иначе будете казнены!»
2: Несчастный шляпочник выронил чашку с чаем и хлеб с маслом и опустился на колени.
1: «Я бедный человек, ваше величество», — сказал он.
0: «Стой твердо на своем показании, если ты в нем уверен», — продолжал король.
1: «Трудно, ваше величество, ведь я уж стою на полу. Могу я теперь уйти и напиться чаю?»
2: — спросил шляпочник, тревожно глядя на королеву, которая читала список участвовавших в концерте певцов.
1: «Можете идти!» — сказал король,
2: и шляпочник так стремительно бросился из зала, что даже не успел надеть башмаки.
4: «Казнить его!»
0: «Позвать второго свидетеля!» — сказал король.
2: Оказалось, что это не свидетель, а свидетельница. Герцогинина кухарка.
0: «Что вы знаете по этому делу?» — спросил король.
4: «Не хочу говорить!»
2: Король с беспокойством взглянул на белого кролика, который поспешил шепнуть ему на ухо.
1: «Вы должны заставить свидетельницу сказать, ваше величество, все, что она знает!»
0: «Должен, так должен!» — грустно проговорил король.
2: поднялась страшная суматоха. Несчастного сурка теребили и тащили в разные стороны, а когда его, наконец, выгнали и все уселись на свои места, оказалось, что кухарка исчезла. «Не беда, весело», — сказал король, которому это было, по-видимому, очень приятно. «Позвать следующего свидетеля». И, нагнувшись к королеве, он тихо прибавил: «Ты, дорогая, допросишь следующего свидетеля? У меня от всего этого голова кружится». Белый кролик стал просматривать список свидетелей.
1: «Кого-то он вызовет теперь», — думала Алиса. «От первых двух свидетелей нельзя было узнать ничего».
2: Представьте же себе ее изумление, когда белый кролик закричал пронзительным голосом:
4: «Алиса!
1: Здесь!»
2: — крикнула Алиса, и, совсем забыв, какой большой она выросла с тех пор, как пришла сюда, она торопливо вскочила с места, причем задела за скамью присяжных. Скамья опрокинулась, и присяжные упали на головы сидящей внизу публики.
1: «Извините, пожалуйста!»
2: — с испугом воскликнула она и начала торопливо поднимать присяжных. «Допрос свидетелей, — сказал король, — не может начаться до тех пор, пока присяжные не будут сидеть на своих местах». Когда присяжные немножко опомнились после своего падения и им дали их аспидные доски и грифели, они принялись усердно записывать только что случившиеся с ними неприятные происшествия. «Что вы знаете по этому делу? — спросил король.
1: «Ничего,
2: — ответила Алиса. «Решительно ничего», — настаивал король.
1: «Решительно ничего».
2: «Это очень важно», — сказал, обратившись к присяжным, король. Они уже начали записывать это на своих досках, когда вмешался белый кролик.
6: «Вы, должно быть, хотели сказать, что это не важно, ваше величество», —
2: проговорил он почтительно, но нахмурившись и делая гримасы.
0: «Да, конечно, я хотел сказать «неважно», — согласился король и несколько раз повторил в полголоса: «Важно, неважно, важно, неважно»,
2: как будто прислушиваясь и стараясь решить, какое слово звучит лучше. Некоторые присяжные написали «важно», а другие «неважно». Алиса видела это, так как стояла близко от них.
1: «Но разве не все равно, что бы они там ни написали?» — подумала она.
2: Вдруг король, торопливо писавший что-то в большой переплетенной тетради, крикнул:
0: «Тише!»
2: И среди глубокой тишины прочитал из своей тетради:
0: «Правило 42. Те, кто более версты ростом, удаляются из заседания суда».
2: Все тотчас же взглянули на Алису.
1: «Во мне нет версты», — сказала она.
0: «Нет, есть», — возразил король.
6: «Тебе почти две версты!» —
2: прибавила королева.
1: «Хорошо, но я все-таки не двинусь», — сказала Алиса. «Да и само правило неверное. Вы только что его придумали».
0: «Это самое древнее правило в этой книге», — возразил король.
1: «В таком случае оно должно стоять первым номером», — сказала Алиса.
2: Король поспешил захлопнуть свою записную книгу, при этом он весь побледнел.
0: «Идите совещаться!» —
2: тихим, дрожащим голосом сказал он присяжным.
4: «Нет, нет, нет! Пусть вначале объявят приговор, а потом уже совещаются!»
1: «Еще рано, ваше величество!» —
2: воскликнул, вскочив с места, белый кролик. «Сейчас только нашли вот эту бумагу!»
0: «Что это такое?» — спросила королева.
1: «Я еще не развертывал ее!» — ответил белый кролик. «Это, по-видимому, письмо, которое написал кому-то подсудимый».
0: «Наверное, кому-то», — заметил король. «Если бы он написал его никому, это было бы очень странно».
1: «Кому же адресовано письмо?» — спросил один из присяжных.
6: «Оно без адреса»,
2: — ответил белый кролик, развернув бумагу, прибавил:
1: «Да это совсем не письмо, это стихи».
0: «Прочитайте их», — сказал король.
2: Белый кролик надел очки.
1: «Откуда мне начать, ваше величество?» — спросил он.
0: «Начните сначала», — важно проговорил король, — «и прочитайте до конца».
2: Среди мертвой тишины белый кролик прочитал следующее стихотворение.
7: «Слышал я, что вчера заходили на к ней. и сказали ему про себя. Не умеет он плавать, хоть всем был хорош, говорила она про меня. Он послал им сказать, что меня не видал, что жалеет он очень о том, если дальше пойдет так же дело у ней, что же с вами-то будет потом? Я ему отдал один, они дали мне два. Получили они все свои. К ним вернулись потом и последние два, те, что были сначала мои. Если я или она попадемся теперь, если в это запутают нас, постарайтесь помочь им и выручить их. Вся надежда ее лишь на вас. А ведь я полагал, что считала она до того, как припадок с ней был, вас опасным врагом и его, и своим, и ее еще гнев не остыл. Но того, что она им желает помочь, он не должен узнать никогда. Эту тайну нельзя открывать никому. Мы ее сохраним навсегда.
0: Это самое важное доказательство из всех, сказал, потирая руки, король, а потому присяжные могут теперь...
6: Я готова дать четвертак тому из них, кто объяснит, что значит это стихотворение,
2: воскликнула Алиса, которая выросла уже настолько, что не побоялась перебить короля.
6: В нем нет никакого смысла.
2: Присяжные сейчас же записали: она говорит, что в нем нет никакого смысла.
0: Тем лучше, сказал король. Значит, нам не нужно будет доискиваться его.
2: Но, по-моему, продолжал он, развернув бумагу на коленях и смотря на нее, в нем есть смысл. Если дальше пойдет так же дело у ней, это, наверное, про королеву. Что же с вами-то будет потом? Интересно бы знать, что. Я дал им один, они дали мне два. Это, разумеется, они говорят про пирожки.
6: Но ведь дальше сказано, получили они все свои,
2: возразила Алиса.
0: Так оно и есть, с торжеством сказал король, показывая на пирожки. Это ясно как день. До того, как припадок с ней был.
8: У тебя же не было припадка, дорогая.
4: Никогда!
0: Значит, слова эти не относятся к тебе, сказал король и прибавил чуть ли не в 12-й раз в этот день. А теперь пусть присяжные идут совещаться.
2: «Разве можно сначала объявлять приговор, а потом совещаться?» — воскликнула Алиса.
4: «Молчать!»
6: «О, я не боюсь!» — возразила Алиса. «И молчать не буду!»
4: «Отрубите ей голову!»
2: Никто не тронулся с места.
6: «Неужели вы думаете испугать меня?»
2: — воскликнула Алиса, которая в это время стала такого же роста, как была дома.
6: Ведь вы просто колода карт и больше ничего.
2: Вдруг все карты поднялись на воздух и стали падать Алисе на лицо. Она вскрикнула не то от гнева, не то от ужаса и проснулась. Голова ее лежала на коленях сестры, которая осторожно смахивала упавшие из дерева ей на лицо сухие листочки.
6: «Проснись, моя милочка», — сказала сестра.
2: «Как долго ты спала?»
6: «Ах, какой удивительный сон я видела!» —
2: воскликнула Алиса и рассказала сестре про все чудеса, какие привиделись ей во сне. Когда она закончила, сестра поцеловала ее и сказала: «Это в самом деле удивительный сон. Ну а теперь беги скорее пить чай. Уже поздно».
0: Алиса побежала домой и на бегу думала о том, какой странный сон ей приснился. Но сестра ее продолжала сидеть, опустив голову на руку, и, глядя на заходящее солнце, думала о необыкновенных приключениях, которые привиделись Алисе во сне. Потом она закрыла глаза и так глубоко задумалась, что ей показалось, как будто и она сама тоже видит сон. Потом она стала думать о том, как ее маленькая сестренка вырастает,
2: станет взрослой, как у нее останется такое же доброе и любящее сердце, как теперь. Как она будет собирать около себя детей, и чтобы доставить им удовольствие и заставить заблестеть их глазки, станет рассказывать им разные чудные истории, а, быть может, и свои приключения в волшебной стране, которые видела во сне, когда сама была ребенком, и как она будет сочувствовать их маленьким горестям и радоваться невинным их радостям, вспоминая свое собственное детство и счастливые летние дни.

Не открывая глаз, Борис пошарил рукой по постели. Пусто. Очень хорошо. Значит, оставив спящего хозяина, гости ушли и никого не забыли. А ведь могли, кстати,

0: Или что еще хуже? Очередная энтузиастка, возомнившая себя музой, могла остаться по собственной инициативе, чтобы бескорыстным служением художнику внести свой скромный вклад в умирающее искусство. Как-то одна такая затаилась среди неоконченных скульптур. Заснула, а Борис чуть инфаркт не хватил, когда в предрассветном сумраке одна из фигур зашевелилась. «Отчего так получается?» — подумал он с тоской. Вроде уже настроился работать, но стоит заявиться очередной компании абсолютно тебе неинтересных, ненужных и совершенно пустяшных людей, как ты с радостью все бросаешь и присоединяешься к общему веселью. В студии стоял космический холод. На ночь Борис открыл окна, чтобы избавиться от дыма, запаха объедков и перегара. Дым за ночь выветрился, но отвратительный застарелый табачный запах остался. И тут уж могло помочь только одно – освежить его первой за день сигаретой. Зазвонил телефон. Говорить ни с кем не хотелось, но это мог оказаться заказчик, и Борис взял трубку. «Да?»
1: «Привет, это Ирина».
0: «А, привет.
1: Мы направили к тебе очередную претендентку».
0: «О, черт.
1: Что-то не так?»
0: «Я же просил предупреждать заранее», — вздохнул Борис.
1: «Ну, извини, так получилось. А что, не вовремя? У тебя там кто-то есть?»
0: «Слава богу, никого. Легенда стандартная?»
1: «Да, погоди, сейчас взгляну. А, вот, претендентка на мисс Россия. Блондинка, зовут Елена, знакома с тобой около месяца. Предполагается, что у тебя заказ на скульптуру в стиле ню, и ты упросил ее позировать. Матрица ментальности стандартная, тип 2 с небольшими вариантами. Возможный коэффициент интеллектуальности 90. 2-3 дня тебе хватит?»
0: «Господи, как я устал, ты б знала».
1: «Не разменивайся по мелочам», — усмехнулась Ирина. «Или ты все музу ищешь?»
0: «Уже не ищу. Выродились музы. Общая дегенерация и деградация, стандартизация красоты и полный упадок нравственности.
1: Боже, как тебя скрутило! Ну-ну, не отчаивайся. Кстати, часиком к 3 жди еще одну. Выставим на мисс Европа. Зовут Инга, коэффициент...
0: Знаешь, дорогая,
1: знаю. Вечером жду отчет. Пока».
0: Борис посидел на кровати, собираясь силами. Надо бы хоть немного прибраться. Он принес мусорное ведро, покидал в него бутылки и, стараясь ничего не рассыпать, завернул в газеты остатки еды. Так, теперь создать рабочую обстановку. Он заварил кофе в термосе, задрапировал подиум, установил свет и огляделся, проверяя, все ли на месте. Глина или пластилин? Пусть будет глина. Когда Борису предложили эту работу, он, помнится, возгордился необычайно. Еще бы! Признание как ценителя и знатока, как хранителя классических традиций и эталона прекрасного. Dolls Incorporated, якобы модельное агентство, пачками клонирует красоток, вживляет память, выставляет на очередную мисс, а потом собирает призы и рекламные контракты. Схема чрезвычайно проста. Как это раньше никто не додумался? А он только оценивает внешние данные. Экзаменатор, консультант, тестировщик. В дверь настойчиво позвонили. «Ну, знаток и хранитель, пора за работу».
2: «Доброе утро, любимый».
0: У девушки было миленькое личико с пухлыми губками и широко распахнутыми васильковыми глазами.
2: «Извини, я немного задержалась».
0: Чмокнув Бориса в щеку, Елена прошла в студию. Он вытер помаду и поплелся следом.
2: «Вау! Новый музыкальный центр, очень красиво».
0: Борис вспомнил, что давно не давал Dolls описание своей студии. Хотя Ирина недавно приходила сюда, могла бы и освежить программу ложной памяти.
3: «Ого. Я его вместо будильника использую».
2: «Фи, как это обыденно».
0: Елена сморщила носик.
2: «Я люблю праздник, ты же знаешь. Заведи что-нибудь красивое».
0: Она прошла за ширму и зашуршала там одеждой.
3: Борис послушно поймал музыкальную программу.
0: Под заупокойную мелодию кто-то сообщал слушателям о своей несчастной судьбе.
2: «А почему так холодно?» —
0: спросила Лена из-за ширмы. «В холоде ты лучше сохраняешься», — хмуро пробормотал Борис.
2: Что? Не слышу. Ты хочешь, чтобы я заболела?
0: Ни в коем случае. Я тебе калорифер поставлю. Он включил обогреватель и стал разминать глину, смачивая ее водой. Лена показалась из-за ширмы, закутанная в махровую простыню. Взойдя на подиум, огляделась, вздохнула мученически.
2: А что мне делать?
0: Сейчас подумаем.
2: А ты не мог заранее решить, что будешь лепить?
0: Рассказать, что помешала очередная компания? Нет, лучше не надо. Не дай бог упреки, не приведи Господь слезы или того хуже, скандал.
1: «Мне нужно поймать движение», — заявил Борис. «Я не могу представить все в голове, так?» Он потер ладони.
0: «Ты не могла бы повернуться, поднять руки?» «Нет, простынюсь, пожалуйста, сними».
2: «Это обязательно».
0: «Ты с ними построже?» — напутствовала его Ирина. «Опять?» — спросил Борис. «Мы же договорились. Я не в состоянии лепить обнаженную натуру с одетой женщиной».
2: «Ты хоть понимаешь, что мне не по себе?»
0: «В постели ты не такая стеснительная».
2: «Это совсем другое?»
0: Она, похоже, не удивилась. «Значит, Ирина ввела в память интим».
2: «Ты ведь меня рассматривать будешь?»
0: «Ну, черт!» Борис смаху шмякнул кусок глины о фанеру. «Я же скульптор! Это все равно, что врач. Ты ведь не стесняешься на приеме у врача?»
2: «Ну, хорошо, хорошо. Я сделаю, как ты хочешь. Но мне это не просто, так и знай. Скажи, ты меня любишь?»
0: «Да».
2: «И я тебя тоже».
0: Она скорбно вздохнула и опустила руки. Простыня скользнула по бедрам и сложилась у ног пушистым сугробом. Приподняв голову и чуть отведя назад плечи, Лена устремила глаза вдаль. Кроткая покорность судьбе и готовность вытерпеть ради любви любые испытания отразились на ее лице. На щеки взошел румянец, чуть задрожали полные губы.
2: «Ты этого хотел?»
0: — спросила она звонким голосом. Борис почувствовал себя тырквимадой на допросе, обвиненной в колдовстве девственницы. «Почти», — буркнул он. «Расслабься, пожалуйста, и не надо такой жертвенности».
2: «Какой ты нудный, Стойков!»
0: «Представь, что ты просто стоишь... в очереди, что ли? Или ждешь автобус?» Обходя подиум по кругу, он разглядывал ее тело, оценивая с точки зрения формы. «Пожалуй, все безукоризненно». «Даже слишком», — подумал Борис. «Тонкая талия, высокая девичья грудь с темными шишечками сосков, в меру широкие бедра, упругие ягодицы. Девичество, переходящее в женственность». «Я бы предпочел какой-нибудь маленький изъян, присущую только ей индивидуальность. Говорил ведь Ирине, что стандарт стандартом, но нельзя наделять всех идеальной фигурой. Так нет же! Штампуют своих мисс, как лепешки для пиццы». Лена, поворачивая голову, следила за его реакцией.
2: «Что ты там рассматриваешь? Целлюлит?»
0: Забеспокоилась она, пытаясь заглянуть себе через плечо.
2: «Не может быть!»
0: «Все в порядке, подними руки». Позабыв о маске смущенной девушки, она с видимым удовольствием подняла руки и, заложив их за голову, немного прогнулась, справедливо полагая, что грудь от этого только выиграет.
2: «Так хорошо?»
0: «Ага».
1: «Чего-то явно не хватало, ущербность какая-то в ней ощущалась. И фигура божественная, и личико симпатичное, не омраченное интеллектом. Кукла она кукла и есть».
0: Настроение испортилось. «Дам отрицательный отзыв, а она займет призовое место, и что тогда?» — спросил себя Борис. И сам же ответил. «Опять лишат меня премии, вот что». «И черт с ними, художник не продается, во всяком случае, не за те гроши, которые платит Долс». Он вернулся к куску фанеры. Снова намочил руки и принялся сосредоточенно, боясь упустить возникшее состояние, разминать глину. «Сегодня мы не будем ваять очередную радость бытия. Сегодня мы постараемся передать миру нашу печаль. Нет, усталость, да, точно, но это будет моя усталость. не пресыщенность, не отвращение, а просто усталость. Моя вселенская, неприходящая, всеобъемлющая.
2: Мне долго так стоять?
0: Присядь, пожалуйста. Можешь представить, что ты устала?
2: После любви?
0: Нет, просто устала от работы, от жизни. Подумай о чем-нибудь грустном. Опусти плечи и наклони голову.
2: Но тогда не будет видно лицо.
0: Мне сейчас главное передать форму.
2: Ну хорошо.
0: Лена присела на подиум и, пригорюнившись, опустила голову. Некоторое время Борис сосредоточенно работал, поглядывая на нее. Постепенно под пальцами возникала фигурка женщины со склоненной головой. Волосы полускрыли лицо, светлой волной легли на плечи и грудь. Она как бы прислушивалась к себе, перебирая словно бусинки на нитке прошедшие годы. Раздумывала о том, что в жизни не удалось, много ли еще предстоит. Борис убрал стек и лишний материал и замер на мгновение. Конечно, в идеале надо, чтобы модель не изображала усталость и действительно чувствовала изнеможение. Но это когда перейдем к деталям. Надо будет заставить ее позировать вечером, а лучше ночью, под утро. Когда больше не хочется ласк, когда любовь становится пресна, как черствый хлеб, когда ни одной мысли в голове и хочется только спать, спать. Неожиданно Лена всхлипнула. Что такое? — забеспокоился Борис.
2: Ты же сам предложил подумать о чем-нибудь грустном.
0: Она всхлипнула снова, на этот раз громче. Ну, не до такой же степени, чтобы расплакаться.
2: Все. Я больше не буду.
0: Она вытерла ладонью глаза и шмыгнула носом.
2: А ты правда меня любишь?
0: Конечно, преувеличенно бодро ответил Борис.
2: Но мы до сих пор не купили кольца.
0: Какие кольца?
2: Ну, если мы помолвлены, то совершенно необходимо купить кольца.
0: Господи боже, ужаснулся Борис. Это еще что? По легенде, я просто попросил ее позировать. А, собственно, чему я удивляюсь? Практически все непрофессиональные натурщицы считают, что позирование в обнаженном виде лишь прелюдия к близким отношениям. А близкие отношения полагают чуть ли не началом совместной жизни. Да, наверное, мы были близки. Ты это помнишь, дорогая, я нет. У тебя память имплантированная, у меня природная, своя, настоящая. Но если каждую близость считать помолвкой... Впрочем, вспомнил он, помолвка еще ни к чему не обязывает. Борис прикинул финансовые возможности. Недавно две работы ушли в частную коллекцию. Слава богу, мода на домашнюю скульптуру возвращается, а Долс, конечно, деньги вернет.
2: Ах, кольца!
0: Безусловно, кольца надо купить.
2: Ты чудо!
0: Лена вскочила и, подбежав, прильнула к нему.
2: Как я тебя люблю! Заканчивай, быстрее пойдем. Я знаю отличный магазин.
0: Подняв руки, чтобы не испачкать ее, Борис закрыл глаза и вздохнул. Никогда не мог отказать красивой женщине, а бабы это чувствуют и вьют из меня веревки. Ладно, когда натуральные, а то ведь клон, Барби, Чебурашка. Не могу я сказать, дорогая, мы просто добрые знакомые, ты модель, я художник, давай ограничимся этим. Он почувствовал, как ее горячее тело все сильнее прижимается к нему, опустил взгляд на приникшую к груди светлую голову и попытался высвободиться. Не удалось. Держали его крепко.

0: Кольца под стеклом, играя всеми гранями камней, бросали радужные блики на лицо склонившейся к ним Елены. «Актинии», — подумал Борис. «Настоящие актинии притаились в полутьме моря и ждут жертву, завлекая ее переливами красок». Продавщица интимным шепотом, представляя товар, выкладывала коробочки, в которых на черном бархате уютно покоились бесполезные побрякушки.
1: «Важно, чтобы украшение сочеталось с цветом глаз, подчеркивая их безупречностью формы, но не затеняя природным блеском оправленного в металл камня. Вам, несомненно, нужно носить только золото. Лучше, конечно, платину с золотой инкрустацией.

0: подходит всем знакам зодиака. С этим кольцом изумительно сочетаются вот эти серьги, кулон и браслет, обратилась она к Лене. Для свадебного гарнитура
1: у нас только помолвка, твердо заявил Борис. Расплачиваясь в кассе, он позлорадствовал, что эта консультация обойдется в долг в круглую сумму.
0: «Надеемся еще не раз увидеть вас в нашем магазине», —
1: сладко пропела продавщица, провожая Елену до дверей.
2: «Только без меня», — подумал Борис.
1: На улице, отставив руку с кольцом в сторону, Лена полюбовалась игрой камня.
0: «Как я люблю дорогие подарки! Скажи, мы ведь будем сюда заходить, милый?»
1: «Каждый день».
0: «Как я тебя люблю! Однако мне пора. Я тебе позвоню».
1: Она чмокнула его в щеку. Борис смотрел, как она уходит. Вся такая воздушная, легкая, как перышко, беззаботная, как стрекоза в начале лета. Один из образцов современной женщины. Впрочем, только ли современной? Беспечность, беззаботность, неумение или нежелание заглянуть в завтра, предвидеть хоть какие-то последствия. Всегда так было. Что сейчас, что 10, 20, наверное, и 100 лет назад. Жванецкий писал, что женщины бывают двух типов. Прелесть, какие глупенькие, и ужас, какие дуры. А в дополнение рядом должен быть кретин, который превозносит женщину только за то, что у нее от природы смазливая мордашка, ноги от подмышек и чрезмерно развитые молочные железы. Борис посмотрел на часы и огляделся в поисках такси. Скоро его ждет встреча. Еще с одной ипостасью современницы.
3: «Какого черта я должна тебя ждать?»
1: Эффектная брюнетка, покусывая темно-красные губы, уставилась на него прищуренными глазами.
2: «Видишь ли, дорогая?» Борис повернулся к водителю такси, чтобы расплатиться. «Я...»
3: «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!»
1: Водитель сочувственно покачал головой.
2: «Какая горячая встреча! Держись, парень!»
3: «Что там бормочет этот болван?»
1: Инга шагнула поближе к машине.
3: «Ничего, ничего, дорогая, он просто отсчитывал сдачу».
1: Борис поспешил захлопнуть дверцу.
3: «Извини, заказчик задержал». «Мне плевать, кто тебя задержал! Я спрашиваю, почему я должна тебя ждать?»
1: Вздернув подбородок, она надменно посмотрела на него. Классически правильное породистое лицо. Глаза сверкают сдерживаемым бешенством.
2: «Ну, я попал», — подумал Борис.
1: Он попытался взять Ингу под руку, но она вырвалась и повернулась к нему аристократическим профилем.
3: «Дорогая, не будем привлекать внимание. Давай продолжим работу. Я, конечно, виноват. Ну, прости».
1: Продолжая рассыпаться в извинениях, Борис увлек девушку в подъезд.
0: «Ты хоть понимаешь, что я в любой момент в состоянии найти более достойного мужчину? Мне просто жаль тебя. Ты же пропадешь со своим убогим талантишком, кстати, весьма сомнительным. Если бы ты знал, сколько у меня предложений от весьма солидных людей...»
3: «Да, конечно», — согласился Борис. «Я все это понимаю. Спасибо тебе.
0: Я хоть сейчас могу...»
2: «Можешь, конечно, можешь. И как только ты его найдешь, мужика, способного оплатить твои, судя по всему, немаленькие запросы, только я тебя и видел. Он предоставит тебе свой кошелек, а ты свое безупречное холеное тело».
3: «Черт с тобой! Ну, чтобы это было в последний раз!»
1: «Обещаю, дорогая, больше этого не повторится».
3: «Позволь, я тебе покажу...»
1: Борис провел ее в студию.
3: «Вот этот черновой, так сказать, вариант. Предполагаемое название скульптуры — печаль, а может, усталость?»
1: Он снял мокрую тряпку с фигурки и отступил чуть в сторону. Скептически скривив губы, Инга повертела лист фанеры, потом искоса взглянула на него.
0: «С кого это ты лепил?»
2: «Собственно, это обобщенный образ. Плод раздумий».
3: «Какой-то усохший плод»,
1: — брезгливо сказала Инга.
3: «Должна тебя разочаровать. Печаль я изобразить не смогу».
2: «Ну, не печаль, так усталость. От жизни, от работы. Представь, после рабочего дня ты пришла домой, добиралась общественным транспортом, дети визжат, а голова так раскалывается».
3: «Этого я представить не могу», — категорически заявила Инга. «Я что, похожа на кого-то, кто стоит в очередях и ездит в общественном транспорте? А детей сейчас вообще никто не рожает.

0: Если, конечно, голова есть. Фигуру портить. Вполне приличного ребенка можно взять в приюте.
1: Отвернувшись, она прошлась по студии, покачивая бедрами, и взглянула на Бориса через плечо, проверяя впечатление.
0: «Милый мой, тебе нужна какая-нибудь секретарша или продавщица. Усталость я, пожалуй, смогу изобразить. Но для этого тебе придется постараться. Разбирай постель, я пойду в душ».
2: «А ты что-то хочешь сказать?»
0: «Нет»,
1: — ответил Борис, проклиная свою мягкотелость. Забросив руки за голову, он лежал, бездумно глядя в потолок. Инга вышла из ванной в шелковой ночнушке. Решительно прошагав к постели, она деловито сняла рубашку и, откинув одеяло, улеглась рядом.
0: «Люби меня быстрее 10 000 раз», — заявила она.
1: «Но на это уйдет порядочно времени», — неуверенно пробормотал Борис, скользя взглядом по ее безупречному телу.
0: «Ты куда-то спешишь?»
1: «Да, в общем, никуда».
0: «Так в чем дело? Имей в виду, стойков таких, как я, больше нет».
1: «Похоже, что так».
0: «И чтобы теперь никаких девок».
2: «Может, у тебя и сейчас кто-то есть?»
1: Она нависла над ним, пытливо вглядываясь в глаза.
0: «Никого»,
1: — твердо ответил Борис.
0: «То-то», — сказала Инга, сильной рукой привлекая его к себе. «Тебе больше никто не нужен, понял?»
3: «Угу», —
1: задушенно ответил он, уткнувшись носом в ложбинку между полных грудей.

0: Через два часа, машинально поглаживая глиняную фигурку трясущимися от усталости пальцами, Борис мечтал, когда же Инга уйдет. Расположившись на подиуме с комфортом, она прихлебывала кофе, лениво затягивалась сигаретой и откровенно скучала. Иногда она зевала, не утруждая себя извинениями.
1: «Все, мой дорогой, хватит!» — наконец сказала она. «Продолжим завтра. Покажи-ка мне, что ты там наваял».
0: Борис поднес ей глиняную фигурку.
1: «У меня что, такая грудь? А соски? Вот, сравни!»
0: Она выгнулась.
1: «Давай, не стесняйся!»
2: «Понимаешь, художник,
1: про неоднозначный взгляд творца будешь заливать публике и критикам, исправишь, понял? А сейчас проводи меня».
0: Пока она одевалась, Борис прошел на кухню, позвонил в Dolls и договорился о встрече с Ириной. Только он успел отключиться, как на кухню заглянула Инга.
1: «С кем ты говорил?»
0: «С заказчиком. Торопит, представляешь?» Отправив Бориса метаться в поисках такси, Инга присела на столик летнего кафе и заказала мороженое с ликером. Как назло, возле стойкого тормозили «Жигули» или «Москвичи». Справедливо полагая, что Инга поедет только в иномарке, он терпеливо поднимал руку, едва завидев приличную иностранную тачку. Трое молодых людей за соседним столиком, не стесняясь в выражениях, обсуждали последний матч сборной.
1: «Долго мне еще сидеть в этом хлеву?»
0: Брезгливо оглянувшись на них, громко спросила Инга.
1: «Сейчас, дорогая, одну минуту».
3: «Не нравится, не сиди», — посоветовал один из парней.
1: «Тебя не спросили, дебил слюнявый»,
0: — подкрашивая губы, сказала Инга.
1: «Стойков, ты что, не слышишь, как меня оскорбляют?»
0: «Только скандала не хватало», — подумал Борис.
4: Парни были явно на взводе, и настроение у них быстро менялось в худшую сторону.
5: «Слышь, мужик, утихомирь свою подругу. Чего она на людей кидается?»
0: «Все нормально, ребят, все нормально». Борис попытался остановить вскочившую на ноги Ингу.
1: «Я на людей кидаюсь!»
0: Она схватила со стола вазочку и выплеснула недоеденное мороженое в лицо ближайшему парню. Тот отпрянул назад, опрокидывая стул, и бросился на нее. Борис оттолкнул Ингу в сторону, обернулся и еще успел увидеть летящий в лицо кулак.
4: По лицу текло что-то мокрое, прохладное.
0: Стойков открыл глаза и увидел над собой лицо Инги. Он лежал на асфальте, а она поливала его минеральной водой. Рядом официант поднимал опрокинутые стулья. Парней след простыл.
1: «Ну, очухался!»
0: Инга отставила бутылку в сторону.
1: «Что ты за мужик? С одного удара вырубился!»
0: Борис попытался сесть, ощупал лицо. Бровь была рассечена, по виску текла кровь. На затылке проросла здоровенная шишка.
1: «На, утрись!»
0: Инга протянула ему бумажную салфетку.
1: «Я уже опаздываю», — сказала она, деловито посмотрев на часы. «Завтра позвоню».
0: Только сейчас Борис увидел возле тротуара вишневый Ауди. Инга села в машину и, прежде чем захлопнуть дверцу, укоризненно посмотрела на него.
1: «Мне даже машину пришлось самой ловить! Кстати, расплатишься? Не забудь!»
0: Она кивнула в сторону официанта.
4: «Ликер, мороженое, вазочку разбили, стул поломали», — забубнил тот.
0: Борис посмотрел вслед отъехавшей иномарки и полез в карман за деньгами.

0: Рабочий день в Долс уже закончился, но Ирина предупредила охрану, что ждет посетителей, и Бориса проводили в кабинет. Они знали друг друга со школы, но отношения были чисто дружеские. Возможно, если бы они виделись чаще, все было бы по-другому. Борис никогда не смотрел на нее как на женщину, а Ирине, видимо, впретил его образ жизни. Она сделала неплохую карьеру в Долс Инкорпорейтед, и местом консультанта Борис был обязан только ей. Увидев разбитую бровь, Ирина всплеснула руками.
1: «Что случилось?»
0: Голос у нее был мягкий, лицо усталое, и Борису вдруг показалось, что они давно женаты и просто обсуждают семейные проблемы. «Как ей удалось сохранить такую фигурку?» – подумал он. Стойко вплюхнулся в кресло. «Несчастный случай на производстве. Кофе угостишь?»
1: «Конечно».
0: Ирина прошла к маленькому столику в углу, сразу потянула знакомым ароматом.
1: «Сейчас будет. Личный рецепт. Секретарша такие помои варит», —
0: она махнула рукой.
1: «Ну так что скажешь?»
0: Борис потрогал бровь и поморщился. Ранка покрылась спекшейся корочкой.
1: «Давай промоем», — предложила Ирина.
2: «Обойдусь.
0: Значит так. С точки зрения анатомии у твоих Барби все прекрасно. Просто не к чему придраться, даже обидно. Стандарт. Ну, интеллект я судить не берусь, хотя, если честно, одна дура набитая, а другая просто стерва, каких мало. Надеюсь, ты их научишь, как отвечать на конкурсе, чтобы понравиться жюри».
1: «Жюри обычно нравится нечто другое», — вздохнула Ирина. «Ты меня понимаешь?»
0: «Понимаю, понимаю», — пробурчал он. «В этом смысле... тоже все в порядке, по крайней мере, с одной». «А да что там?» — разозлился он вдруг. «Если надо будет, лягут под любого». Борис вскочил и пробежался по кабинету.
3: «С кого вы сняли личностную ментограмму? Это же кошмар! Они видят цели прут напролом, как бульдозер! Где многомерность восприятия мира? Где чувственность и тайна? Где, я вас спрашиваю, меркантильность и похоть?»
0: Тихий смех заставил его остановиться и замолчать. Ирина закрыла лицо руками и, не пытаясь сдерживаться, смеялась от души.
1: «Извини!»
0: — она вытерла слезинку.
1: «Извини, пожалуйста!»
0: «Не понимаю, что я сказал смешного?» — сердито заявил Борис.
1: «Ну как же! Как же! Ой, я не могу! Бедный Стойков! Раньше бывало, подаришь цветы, стихи почитаешь, и женщина твоя, а теперь...»
0: Она отсмеялась, поправила каштановые волосы и стала серьезной.
1: «Да, дорогой мой, современные женщины узнали себе цену».
0: «Надо сказать, она несколько завышена», — пробормотал Борис. «А ты тоже знаешь свою стоимость?» Ирина погрустнела, подперла кулачком щеку и посмотрела на него.
1: «Нет, к сожалению. Я пережиток. Мне достаточно цветов. Только не дарит никто».

0: Инга позвонила на следующий день около двух и заявила, что позировать она сегодня не в настроении, поэтому Стойков может пригласить ее на обед. Не уловив связи, Борис тем не менее согласился. Инга предложила модный ресторан, предупредила, что ждать не будет, и повесила трубку. «Ладно, сегодня отмучаемся, а завтра все», — решил Борис. «Завтра вас, девушки, поведут другие. Не знаю, кто это будет, да и не мои это проблемы. Я свою работу сделал. Ну, почти сделал. Последний штрих — красиво расстаться. Тоже, между прочим, искусство». Повязывая галстук, он подмигнул себе в зеркало. Опухоль на брови опала, и тонкий шрам был почти не виден. К ресторану он подъехал загодя. Швейцар, весь в лампасах и позументах, приглашающе приоткрыл дверь, но Борис сказал, что ждет даму, и стал прогуливаться вдоль огромных зеркальных окон. Посетители ресторана угадывались за стеклами дымчатыми силуэтами.
1: «Борис, как я рада тебя встретить! Я звонила, а тебя нет и нет! Ах, как я люблю красивые рестораны!»
0: «Пропал», — подумал Борис. «Откуда тебя только принесло, радость моя?» «Елена!» — он раскинул руки.
1: «Я ждал твоего звонка, и вот решил пообедать!» «Пойдем вместе! Я тоже проголодалась! А здесь есть устрицы! Я обожаю устрицы и шампанское!»
0: «У нас есть все!» провозгласил швейцар, широко распахивая двери и одобрительно кивая. Мол, такую женщину стоило дожидаться. Нервно улыбаясь, Борис подхватил Елену под локоток, спеша исчезнуть с улицы.
2: «Стойков!»
0: Лязгнувший металлом голос заставил его втянуть голову в плечи.
2: «Мне показалось, что мы обедаем вдвоем. Кто это?»
1: «Это...
2: дорогая, видишь ли... «Расплатись с водителем», — скомандовала Инга, выбираясь из «Мерседеса».
1: «Так кто это?»
2: «Милый, мы будем есть устрицы или нет?»
0: — воззвала от двери Елена. Инга смерила ее презрительным взглядом.
2: «Я не знаю, где ты собираешься есть устриц, милочка, а мы с Борисом идем обедать».
0: «А, видишь ли, Елена...» У Стойкова внезапно запершило в горле.
1: «Мы должны расстаться».
3: «Как расстаться? Совсем? Как ты можешь?»
0: На глазах Елены немедленно возникли слезы.
3: «Я отдала тебе все. Свое тело, свою душу».
2: «Про отдачу тела поподробнее, пожалуйста», — заинтересовалась Инга.
3: «Ты только берешь, ничего не отдавая. Ты подлец и мерзавец. Я дрожала на холоде у тебя в студии».
2: «Не одна ты, милочка, вертела перед ним голой задницей», — продолжала комментировать Инга.
3: «А теперь ты уходишь с этой циничной стервой?»
0: Лена простерла руки к небесам.
3: «Господи, за что посылаешь мне муки такие?»
0: Даже закатывая истерику, она не забывала думать, как выглядит со стороны. «Перед зеркалом упражнялась, что ли?» — подумал Борис, наблюдая, как она расчетливо потряхивает головкой, заставляя волосы в продуманном порядке рассыпаться на прозовевших щеках.
2: «Ты что, жениться на ней обещал?» — небрежно поинтересовалась Инга.
0: «Да ничего я не обещал!»
3: «Обманом завлек меня в свою постель! О, теперь я понимаю! Через нее прошли сотни женщин, которых ты бросил, надругавшись над самым святым!»
0: «Сотни женщин!» — пробормотала Инга. «Однако аппетиты у тебя!» «Да не слушай ты ее!»
2: «Он и тебя бросит, кошелка крашеная!»
0: На секунду выйдя из образа, сказала Лена и, внезапно упав на колени, поползла по асфальту, простирая руки.
3: «Я не могу без тебя, любимый, я покончу с собой!»
0: Вокруг стал собираться народ. Расписной швейцар подошел поближе, готовясь пресечь скандал. Жалостливая бабка ткнула Бориса клюкой между лопаток.
4: «Что она творил, засранец, а? Чего молчишь? А если у нее ребенок будет?»
0: Борис затравленно огляделся. Публики все прибывало. Женщины в толпе смотрели явно осуждающе. Мужчины кривились в усмешке.
1: «Да какой ребенок? Что вы в самом деле, с ума посходили?»
0: Отбиваясь от подбиравшейся к нему Лены, оправдывался Борис.
3: «А если будет ребенок?»
0: Лена стала хватать его за руки.
3: «Наш малыш, ты выбросишь нас с младенцем на улицу?»
2: «Так ты что, и ее трахал, и меня одновременно?» — приподняв бровь, спросила Инга.
0: «Дамы, дамы, поспокойнее!» — швейцар поднял руку. «Что вы?»
2: «Отвали, попугай облезлый!» — отрезала Инга. «Видишь ли, в чем дело?» — забормотал Борис. «Не одновременно, как бы тебе объяснить?»
0: «А не надо объяснять!» — сказала Инга и, развернувшись, врезала ему сумкой по голове.
2: Удар металлического замочка пришелся по незажившей брови. Из глаз посыпались искры. Борис потерял равновесие и сел на асфальт.
0: «Пойдем-ка отсюда, хранитель традиций!»
2: Кто-то поднял его и повел через толпу, придерживая под руку. В голове шумело, голоса доносились, словно сквозь набитую в уши вату.
0: «Извращенец!» — с завистью сказал мужской голос.
5: «Нет, алименщика поймали, обеих обрюхатил», — уверенно возразили ему.
0: «Молодец, парень, не растерялся».
2: Встряхнувшись, Борис посмотрел на провожатого.
1: «Ух, как она тебя...»
2: — Ирина приподняла ему голову за подбородок.
1: «Потерпи немного».
0: «Откуда ты появилась, избавительница?»
2: Он оглянулся. Возле ресторана, вцепившись друг другу в волосы, схватились будущие мисс Россия и мисс Европа. Швейцар уже без фуражки и с оторванным позументом призывал охрану. Вздыхая, Ирина погрузила Бориса в машину, достала из аптечки перекись водорода и, смочив ватку, передала ему. Стойков протер бровь, зашипел от боли и попытался открыть глаз.
6: «Эх ты, Казанова!» — с досадой сказала Ирина. «Дон Жуан недоделанный!»
2: Она взглянула в зеркало заднего вида и открыла дверцу.
6: «Зачем тебе сразу две?»
5: «Случайно встретились!»
6: «Ну и как тебе, современные эмансипированные женщины?» «Ладно, посиди здесь, мне позвонить надо».
2: Выйдя из машины, она достала телефон.
6: «Это я. Все, подбирайте обеих, пока милиция не приехала».
2: Борис, привалившись головой к стеклу, бездумно смотрел вперед. Ирина уселась за руль, завела двигатель.
6: «Куда тебя отвезти?»
2: «Не знаю», — промямлил он. «В студию.
5: А если они туда придут?»
6: «Ладно, поехали. Отлежишься у меня, а там видно будет».
2: Добрались быстро. Консьержка покосилась на гостя с заплывшим глазом, но промолчала. В квартире Ирина подтолкнула его к ванной.
6: «Иди умойся».
2: Борис посмотрел в зеркало. Из-под набрякшего века виднелся глаз в красных прожилках, но кровь идти перестала. Он умылся холодной водой и прошел в комнату. Плюхнувшись на диван, обхватил голову руками.
3: «Почему я такой идиот, а? Почему у меня все не как у людей? Тридцатник миновал, и ни жены, ни семьи.
6: На, выпей».
2: Ирина подала ему бокал с коньяком и присела рядом.
3: «Я понимаю, что вы выбрали усредненный тип ментальности, но неужели нынче все бабы такие? Существа, ведомые гормональным хаосом, остановившиеся в процессе эволюции на уровне каменного века. Кого ты ищешь, надеешься, а в итоге убеждаешься, что все одинаковые, с ничтожными вариациями. Все одно и то же – деньги, ревность, истерики, сплошные инстинкты. Единственный, который отсутствует – материнский. Никаких мыслей, кроме как урвать еще, еще! Или сидишь под каблуком, или успевай только бабки отстегивать. Или интеллект ниже плинтуса, или давят своим превосходством. Ну скажи, Ир,
6: все такие».
2: Она взъерошила ему волосы. Он поднял лицо и прижался к ее ладони подбитым глазом. Ладонь была прохладная, и боль сразу отпустила.
6: «Что тебе сказать? Мне кажется, не все», — усмехнулась она.
2: «Думаешь?» — усомнился Борис.
6: «Уверена, что не все. Кстати, ты, видно, забыл, и мне 30, и тоже ни мужа, ни семьи. А для женщины 30 лет — это не то, что для мужчины».
2: «Ах, оставь, ты вообще не женщина».
6: «Спасибо».
2: Он почувствовал, как Ирина сжала коготками его ухо.
3: «Ну нет, я не в том смысле», — смешался Борис. «Ты добрая, мягкая, понимающая, ты
1: Ты и друг, и женщина. Где такие водятся, а?
6: Совсем близко.
0: Ирина притянула его голову, и он ощутил ее мягкие, теплые губы. Они любили друг друга нежно, осторожно, словно боясь обидеть или спугнуть зарождающиеся чувства. После близости с Ингой, которая командовала в постели как сержант на плацу, Борис ощутил себя на тихой глади теплого ласкового моря. И когда мягкая волна накрыла его с головой, он погрузился в нее спокойно и доверчиво. Наверное, он задремал, потому что почувствовал, как на горле смыкаются холодные скользкие руки. Он знал эти руки, он сам их создал, и вот теперь они душили его. Вытолкнув из пересохшей глотки сдавленный крик, он вырвался из пелены дурмана. Он лежал один на смятых простынях. В окно светило заходящее солнце. Борис вспомнил, где он, что произошло, и умиротворенно откинулся на подушке. Открылась дверь, и в комнату вошла женщина. Его женщина. Та, которую он так долго искал. Она все время была рядом. «Где были мои глаза, черт возьми?» — подумал он. Женщина была в пушистом купальном халате. Она вытирала мокрые волосы и улыбалась. Борис прикрыл глаза и стал наблюдать за ней. Женщина присела перед зеркалом, включила фен. Стойков залюбовался ее плавными движениями, ее грацией, и впервые за долгие годы почувствовал себя счастливым. Ирина быстро наложила косметику, ловко орудуя изящными кисточками и карандашами. Затем она прошла к шкафчику, выбрала одежду и, сняв халат, бросила его на спинку стула. Солнце, отразившись в зеркале, позолотило ее фигуру, выделив на загорелом теле белые полоски.
1: «Я буду тебя ваять!» — не выдержал Борис. «Я буду ваять тебя одну всю свою жизнь!»
6: «Ой!» —
0: Ирина оглянулась и, прикрывшись руками, спряталась за дверцу шкафчика.
6: «Нехорошо подглядывать!» — сказала она,
0: поспешно надевая ажурное белье.
1: «Хорошо!» — не согласился Борис. «Очень хорошо! Я создам цикл скульптурных портретов! Я назову его просто «Женщина».
6: Вот так просто? «Женщина»? —
0: улыбнулась она.
1: «Да?
0: Или
6: очередная женщина?»
1: «Женщина с тремя восклицательными знаками» или «Моя женщина» или «Единственная женщина», но «Женщина с большой буквы». «И я каждый день буду дарить тебе цветы и читать стихи».
0: «А куда ты собираешься?» — вдруг забеспокоился он.
6: «Дорогой мой, мне надо и в конторе показаться. Не все гении от природы, кому-то надо и работать».
0: Борис помолчал, потом встал и начал одеваться. «Я с тобой».
5: «Зачем?» — повернулась к нему Ирина.
1: «Я не могу с тобой расстаться».
6: «А ты не хочешь устроиться к нам на постоянную работу?»
1: «Если возьмете, только не консультантом».
0: Он запрыгал на одной ноге, натягивая брюки.
1: «Может, в этом что-то есть? Нормальный рабочий день, фиксированная зарплата».
6: «А, надоела богемная жизнь».
1: «Ух, как надоело», — подтвердил Борис.

0: При появлении Ирины из-за столика секретарши поднялась симпатичная девушка.
1: «Вам звонили из отдела проводки изделий. Просили передать, что все в порядке. Дальше изделия поведут по легенде «бизнесмен и банкир». «Хорошо. Сделай кофе».
0: Ирина открыла дверь, пропуская гостя.
1: «Заходи».
2: «Какой у тебя удобный диван!»
0: Борис уселся, раскинув руки. «Я только сейчас заметил. Иди ко мне».
1: «Ты с ума сошел? Секретарша может войти?»
0: «Симпатичная девочка», — небрежно заметил Борис. «Тоже Барби?»
1: «Нет, натуральная».
2: «Интересное лицо. Необычное и такое свежее».
0: Ирина промолчала, устраиваясь за столом.
1: «Как тебе место начальника дизайнерской группы?» — спросила она.
2: «Пойдет. Может, удастся вложить в ваши изделия чуточку человечности?»
1: «Если только с точки зрения анатомии. Матрицу ментальности утвердили на совете директоров, и менять ее никто не будет».
0: В дверь постучали, вошла секретарша с подносом, расставила на столе чашки и, опустив глаза, вышла из кабинета. Стойко, прищурившись, проводил ее взглядом.
2: Кофе неплохой. Зря ты на нее жаловалась».
1: «Она для тебя постаралась»,
0: — улыбнулась Ирина.
1: «Не хочешь познакомиться с работой?»
2: «Можно».
1: «Очень хорошо. Сейчас я вызову кого-нибудь из дизайнеров, они тебе все объяснят».

0: Генеральный директор Доллс привстал при ее появлении. «Прошу вас, присаживайтесь. Итак, все в порядке?» «Да, с понедельника он приступает к работе», — ответила Ирина, удобно располагаясь в кресле. «Надеюсь, вы понимаете, мне нелегко было его уговорить. Творческая личность, полная непредсказуемость поступков. Кажется, мне полагается повышение оклада».
1: «Видите ли...» — директор помялся. «Я, конечно, помню нашу договоренность, но финансовые трудности,
0: которые меня не интересуют».
1: «Ну, если только за счет младшего персонала...» нерешительно протянул директор.
0: «Мне плевать, за чей счет», — сказала Ирина, поднимаясь и направляясь к двери. «И еще. Мне нужна новая секретарша. Либо пожилая, либо тусклая серая мышка».
1: «Позвольте, а эту куда?»
0: Она остановилась у двери, медленно обернулась и, сузив глаза, посмотрела на директора.
2: «Уволить нахер!»
1: «А формулировка?» — опешил генеральный директор.
2: «Кофе варить не умеет!»
0: Захлопнув дверь, Ирина постояла, кривя губы.
2: «Господи, с кем приходится работать? Одни дебилы кругом!»

По дороге домой Ирина слушала, как Борис строит планы дальнейшей жизни, поддакивая и кивая в нужных местах. «Много ли мужикам надо?» — думала она. «Погладить, приласкать иногда, заглянуть в глаза и сказать: «Боже, какой ты умный!» Все, лепи из них, ваяй, что пожелаешь, и зачем тебе знать, дорогой, что матрицу ментальности, внедренную в Ингу и Елену, сняли с меня. Сняли, разделили поровну между каждой куклой и пустили их в мир. Живите, девочки, вы стандартные». Стойков глядел на ее нежное прекрасное лицо и счастливо улыбался.

где были, а где не были в этих мирах, затерявшихся в бездных пространствах. На безымянных планетах, называемых своими обитателями просто мир, где нет истории, а прошлое живет только в мифе, и где исследователь, вернувшись через несколько лет, который отнимает субсветовой полет, обнаруживает, что буйно разросшиеся в сумерках невежества, искажения и недомолвки превратили за эти годы дела его собственных рук в деяния божества. Тот, кто попытается рассказать историю обыкновенного человека, ученого Лиги, который не так уж давно отправился на такую вот малоизученную и безымянную планету, ощущает себя археологом среди тысячелетних развалин. За сплетением листьев, цветов, веток и лиан ему внезапно открывается геометрическая правильность колеса и гладкая поверхность углового камня, а за обыкновенным дверным проемом, освещенным солнцем, его поджидает тьма, а в ней... неожиданное мерцание пламени, блеск драгоценного камня, взмах женской руки. Где не были, а где были, где одна истина и где другая. История Раканнона – это история возвращения синего драгоценного камня, сверканием которого она пронизана. С него и начнем.

0: Восьмая галактическая зона номер 62, Фомальгаут-2. Высокоразумные существа ВРС. Контакт установлен со следующими видами. Вид первый. А. Гдемия. Единственное число Гдем, также Гдема. Высокоразумный, полностью человекоподобный. Образ жизни подземный, пещерный, ночной. Рост 120-135 сантиметров, кожа светлая, волосы темные. К моменту контакта проживали сообществами городского типа с четким расслоением. Система правления олигархическая. Частичная телепатия в пределах района обитания. Культура ранней стали, ориентированная на технический прогресс. В 252-254 годах миссия Лиги повысила уровень технологии до Си-промышленного. В 254 году правителем побережья Кириенского моря подарен космический корабль-автомат, запрограммирован на полеты к Новой Южной Джорджии и обратно. Статус Си-апостроф. Би. Фия. Единственное число Фиан, также Фия. Высокоразумный, полностью человекоподобный. Образ жизни дневной. Средний рост 130 сантиметров. У наблюдавшихся индивидов кожа и волосы светлые. При кратковременных контактах обнаружены оседлые сельские кочевые общины, частичная телепатия в пределах района обитания. Имеются некоторые свидетельства телекинеза на небольших расстояниях. По-видимому, атехнологичны, контактов избегают. Проявления культуры минимальны и неопределенны. В настоящее время налогообложение невозможно. Статус И под вопросом. Вид 2. Лиуа. Единственное число Лиу. Высокоразумный, полностью человекоподобный. Образ жизни дневной. Средний рост превышает 170 сантиметров. Тип поселения – деревня-крепость. Общество – кланово-иерархическое. Техническое развитие заторможено. Уровень эпохи бронзы. Следует отметить социальное расслоение на две псевдорасы. А. Ольгио – средние, светлокожие и темноволосые. Б. Ангия – повелители, очень высокие, с темной кожей и светлыми волосами. «Это из них», — сказал Раканон, переводя взгляд со страницы краткого карманного указателя высокоразумных существ на очень высокую темнокожую золотоволосую женщину, стоявшую посреди длинного зала. Сверкающей короне из волос та застыла перед музейной витриной, рассматривая какой-то экспонат, а вокруг нее переминались с ноги на ногу четыре непривлекательных карлика. «А я и не знал, что на Фомальгауте-2, помимо этих троглей, живет еще столько разных народов», — сказал Кето, хранитель музея. Я тоже. А в указателе в разделе «Неподтвержденные данные» перечислены еще несколько видов, с которыми контакт не установлен. Думаю, там нужны более основательные исследования. Ладно, теперь мы хоть знаем, откуда она. А мне хотелось бы как-нибудь узнать, и кто она. Она принадлежала к древнему роду, восходившему к первым королям Ангия. Но от своих обедневших предков наследство не получило иного золота, кроме чистого и нетускнеющего золота волос. Когда она еще босоногой девчонкой бегала по полям, буйные ветры Кириена превращали пламя ее волос в сверкающую комету, и маленькие Фиа при встрече склонялись перед ней. Она была еще совсем юной, когда Дурхал из Халана увидел ее, полюбил ее, а потом и увез от разрушающихся башен и продуваемых сквозняками залов ее детства в свой высокий замок. Башни Халана на склоне горы вздымались по-прежнему гордо, но и в нем не было уюта. Незастекленные окна, голые каменные полы. В холодные времена, проснувшись, можно было обнаружить под каждым окном наметенные за ночь длинные снежные дорожки. Новобрачная вставала босиком прямо на этот снег, заплетала в косы свою огненную гриву и смеялась над юным супругом, глядя на его отражение в серебряном зеркале, висевшем в их комнате. Это зеркало, да еще подвенечное платье его матери, расшитое тысячу крохотных блесток, были всем его богатством. Здесь, в Халане, некоторые его сородичи, даже менее знатные, имели куда больше. Целые шкафы парчевых одеяний, украшенную золотом мебель, серебряную сбрую для крылатых коней, доспехи и мечи с серебряной насечкой, драгоценные камни и украшения. На них молодая жена Дурхала смотрела с особенной завистью, оглядываясь на диадему с самоцветами или на золотую брошь, даже тогда, когда хозяйка украшения, почитая ее происхождение и замужество, сторонилась, уступая ей дорогу. Четвертыми от престола Халлана сидели во время перов Дурхал и его жена Семли так близко к старому повелителю Халлана, что тот зачастую собственноручно наливал Семли вино и разговаривал об охоте с Дурхалом, своим племянником и наследником, глядя на юную пару с горькой и безнадежной любовью. У Ангия Халлана и всех западных земель не было теперь больше будущего. Пришли повелители звезд, в своих домах, взлетающих на столбах огня со своим ужасным оружием, сметающим холмы, и теперь нельзя было идти дорогами предков и продолжать их войны. Повелители звезд подвергли Ангия жестокому унижению, заставив платить пусть и небольшую, но дань для своей войны, которую они собирались вести с каким-то непонятным врагом где-то в межзвездных безднах у самого конца времен. «Это будет и ваша война», — говорили они. Но уже целое поколение ни один Ангия не обнажал свои два меча, не возвращался с геройской добычей. В постыдной праздности сидят они в своих пиршественных залах и смотрят, как их мечи ржавеют, как их сыновья вырастают, не нанеся ни единого удара в бою, как их дочери выходят замуж за бедняков, а то и за средних, потому что для знатного жениха нет приданого. Лицо повелителя Халлана омрачалось, когда он смотрел на золотоволосую чету и слышал, как, выпив горького вина, они подшучивают друг над другом и смеются посреди холода и разрушения, воцарившихся в величественной твердыне Ангия. А у Семли лицо каменело, когда она смотрела в зал и видела сверкание драгоценных камней, насидевших куда ниже ее, даже на полукровках и средних, на их белой коже и в их черных волосах. Сама она ничего не получила приданое, даже серебряные заколки для волос. Платье с тысячью блесток она спрятала в сундук. Если у них родится дочь, то до дня ее свадьбы. Дочь родилась, и они назвали ее Хальдре. А когда пушок на ее маленькой коричневой головке подрос, он засиял тем же самым неподвластным времени золотом, наследием властительных поколений, единственным золотом, которым ей суждено владеть. Семли не говорила мужу о том, что ее гнетет. Как недобр был с ней Дурхал, но в своей королевской гордости он презирал зависть и суетные желания, и она страшилась его презрения. Но с Дуроссой, сестрой Дурхала, она однажды заговорила. «Когда-то моя семья владела великим сокровищем», — сказала она. «Это было ожерелье, все из золота, а посредине синий драгоценный камень, сапфир». Дуросса, улыбаясь, покачала головой. Она тоже не знала правильного названия. Подходили к концу теплые времена, так у Ангия Севера называлось лето 800-дневного года, открывающее после каждого равноденствия новый круг времен года. Семли такой счет месяцев казался нелепой выдумкой средних. Да, ее род угасал. Но это был действительно старинный и знатный род. А здесь, в северо-западном пограничье, Ангия слишком вольно смешивали свою кровь с кровью Ольгио. Они сидели на освещенной солнцем каменной скамье под окном в комнате Дуроссы, высоко в главной башне. Рано овдовевшую и бездетную, Дуроссу выдали второй раз замуж за повелителя Халлана, брата ее отца. Поскольку это был кровнородственный брак, и притом второй с обеих сторон, она не получила титула повелительницы Халлана, который, наверное, будет носить Семли. Но она сидела вместе со старым повелителем на престоле Халлана и правила вместе с ним его владениями. Она была старше своего брата Дурхала, обожала его юную жену и души не чаяла в золотоволосой крошке Хальдре. «За него отдали, — продолжала Семли, — все сокровища, которые мой предок Лейнен захватил, покорив южные феоды. Подумать только, богатство целого королевства всего за один драгоценный камень. О, он, конечно, затмил бы здесь, в Халлане, все. Даже эти камни размером с яйцо птицы Кооп, которые носит твоя кузина Иссар. Ожерелье было так прекрасно, что ему дали собственное имя. Его нарекли «Глаз моря». Его носила моя прабабушка». «И ты никогда его не видела?» — спросила Дуросса, глядя вниз на зеленые склоны гор, где посланцы долгого лета, горячие и беспокойные ветры, блуждали среди лесов, а потом вихрями уносились по белым дорогам к далекому берегу моря. «Оно исчезло еще до моего рождения. Может, его вместе с данью забрали повелители звезд?» «Нет, мой отец говорил, что его украли еще до того, как повелители звезд пришли в наши края. Он не любил рассказывать о нем, но одна старая женщина из средних, знавшая множество историй, всегда говорила мне, что про ожерелье можно узнать у Фия. Фия. «Как мне хотелось бы их увидеть!» — воскликнула Дуроса. «Сколько песен и сказаний сложено про них! А почему они никогда не появляются в западных землях?» «Наверное, здесь слишком высоко для них и слишком холодно зимой. Они любят солнечный свет долин юга. Похоже, они на земляных». «Земляных я никогда не видела. Там, на юге, они избегают нас. Я слышала, что они светлокожие, как средние, и безобразны на вид. А фия, белокурые, выглядят как дети, только они худые и мудры не по-детски. Ах, если бы они знали, где сейчас ожерелье, кто украл его и где прячет. Представь, Дуроса, я вхожу в пиршественный зал Халана и сажусь рядом с мужем, а на моей шее богатство целого королевства. Я затмеваю других женщин, как он затмевает всех мужчин». Дуроса наклонилась над малышкой, которая сидела между матерью и теткой на меховой подстилке, изучая коричневые пальчики своих ног. «Земли глупые», — заговорила Дуроса нараспев. «Земли, которые сверкают, как падающая звезда. Земли для мужа, который в мире нет иного золота, кроме золота ее волос. Но земли, смотревшие куда-то вдаль, за зеленые летние склоны в сторону моря, ничего не ответила». Миновали еще одни холодные времена, и повелители звезд снова пришли собирать свою дань для войны против конца света. На этот раз переводчиками при них были два карлика из земляного народа. И от этого оскорбления Ангия едва не восстали. И еще одни теплые времена прошли. Хальдра подросла, и эту милую щебетунью Семли принесла однажды утром в залитую солнцем комнату Дуросы в башне. На Семли был старый синий плащ с капюшоном, закрывавшим ее волосы. «Присмотри за Хальдрой эти несколько дней, Дуроса», — быстро, но спокойно попросила она. «Я собираюсь на юг, в Кириен. Повидаться с отцом? За моим наследством. Твои родичи из Харгетского феода уже смеются над Дурхалом. Даже этот полукровка Парна позволяет тебе насмехаться над ним, ведь у его жены есть и атласное покрывало для кровати, и серьга с алмазом, и три платья у этой белолицей и черноволосой неряхи, а жена Дурхала должна свое платье штопать». «Что важнее Дурхалу, его жена или то, что на ней надето?» Но Семли уже было не остановить. «Повелители Халлана беднее всех в своем дворце. Я собираюсь принести своему господину приданое, как и подобает женщине моего происхождения». «Семли, а Дурхал знает?» «Мое возвращение будет счастливым. Передай ему только это», — сказала она, весело рассмеявшись, наклонилась и поцеловала дочь. Повернулась, Дуроса не успела даже рта открыть, и словно быстрый ветерок унеслась по залитому солнцем каменному полу. Замужние женщины Ангия никогда не ездили верхом для развлечений, и Семли после свадьбы еще не покидала Халлана. Поэтому теперь, вскочив в высокое седло, она снова почувствовала себя той буйной девчонкой, которая на полудиких крылатых конях носилась на перегонки с северным ветром над полями Кириена. Чистокровный крылатый, уносивший сейчас ее прочь от высоких холмов Халлана, был нечитатием. Лоснящаяся полосатая шкура плотно обтягивала объемистые полые кости, зеленые глаза щурились от встречного ветра, могучие крылья мерно вздымались и опускались с обеих сторон от земли, то открывая, то закрывая облака вверху и холмы внизу. На третье утро она добралась до Кириены и снова вступила на камни полуразрушенного дворца. Ее отец опять пил всю ночь, и теперь, как и раньше, от солнечного света, который пробивался сквозь обвалившуюся местами кровлю, у него болели глаза, а появление дочери только усилило его раздражение. «Зачем ты вернулась?» — буркнул он, мельком взглянув на нее опухшими глазами. Огонь его волос, пылавший в молодости, погас, осталась зола, спутанные седые пряди. «Что, этот юнец из Халлана не женился на тебе, и ты теперь тайком вернулась домой?» «Я жена Дурхала. Я пришла со своим приданым, отец». Пьяница раздраженно пробормотал что-то, но она так ласково засмеялась над ним, что он, морщась, снова посмотрел на нее. «Правда ли, отец, что ожерелье глаз моря украли фия?»
1: «Откуда я знаю? Давняя история. Оно пропало, кажется, еще до моего рождения. Жаль, что я вообще родился. Если тебе нужно, то у фия и спрашивай. Иди к ним или возвращайся к своему мужу. Оставь меня в покое. В Кириене нет места для девушек, золота и всего такого прочего. Здесь все кончено. Место разорено, дом пуст. Все сыновья Лейнена мертвы, все их сокровища пропали. Ступай отсюда, девочка.
0: Серый, опухший, похожий на паутинника, живущего в развалинах, он повернулся и побрел, покачиваясь к подвалам, где прятался от дневного света. Ведя за собой полосатого холландского коня, Семли покинула свой родной дом и, спустившись по крутому склону холма мимо селения средних, которые отчужденно, но почтительно приветствовали ее, двинулась через поля, где разгуливали большие полудикие херилоры с подрезанными крыльями, ярко-зеленые, как разрисованные чаши долины, залитые до краев солнечным светом. На дне долины лежало селение Фия. Она еще спускалась со своим крылатым, а навстречу ей уже выбегали из хижины садов маленькие хрупкие человечки, смеясь и выкрикивая приветствия тонкими голосками.
2: «Привет тебе, обвенчанная с Халаном, госпожа из Кириена, оседлавшая ветер, Семли прекрасная!»
0: Они называли ее красивыми прозвищами, и ей было приятно их слушать, а смех совсем не раздражал ее, ведь они смеялись всему, что говорили. Она и сама была такой же, ни слова без смеха. Высокая, в своем длинном синем плаще, она стояла посреди водоворота приветствий. «Привет и вам, светлые, любящие солнце Фия, друзья людей!» Они повели ее в селение к одному из своих воздушных домиков, а следом бежали их крошки-дети. У взрослого Фия ничто не указывало на его возраст, ничто не отличало его от других, и когда они, как мотыльки, около пламени быстро сновали вокруг, Семли не могла понять, один и тот же у нее собеседник или нет. Но ей все же казалось, что только один из них говорил с ней все это время, а остальные угощали и гладили ее коня, несли ей воды и блюда фруктов с маленьких деревьев из их садов.
2: «Нет, не Фия украли ожерелье повелителей Кириена!» — воскликнул маленький человечек. «Зачем Фия золото, госпожа? В теплые времена у нас есть солнечный свет, а в холодные воспоминания о солнечном свете. Еще желтые плоды, а когда тепло, уходят желтые листья. И еще золото волос госпожи из Кириена. Другого золота у нас нет».
0: «Тогда, быть может, его украл кто-то из средних?» Долго звенел вокруг нее тихий смех.
2: «Как средний может решиться на такое? О, повелительница Кириена, про то, как было украдено это великое сокровище, не знают ни высокие, ни средние, ни светлые, никто из семи народов. Только память мертвых может рассказать о том, как оно исчезло тогда, много лет назад, когда Кирелей Гордый, твой прадед Семли, гулял в одиночестве у пещер на морском берегу. Но, быть может, оно отыщется у ненавидящих солнце? У земляных?»
0: Снова зазвенел смех, только громче и напряженнее.
2: «Посиди с нами, Семли, солнцеволосая, с севера к нам вернувшаяся!»
0: И она сидела за их столом, и они радовались любезности гостей, а она приветливости хозяев. Но когда она снова повторила, что если ожерелье было у земляных, то к ним она и отправится, Фия, окружавшие ее, перестали смеяться, и один за другим почти все исчезли. В конце концов, с ней остался только один Фия. Может быть, именно тот, который говорил с ней перед трапезой.
2: «Не ходи к земляным, Семли», — сказал он, и ее сердце на мгновение упало.
0: Фия медленно прикрыл рукой глаза, и все вокруг потемнело. На блюде лежали пепельно-серые плоды, чаши с чистой водой опустели. В горах далекой земли разошлись пути Фия и Гдемия. «Давным-давно это было», — тихо сказал хрупкий человечек. «А еще раньше мы были одно целое. То, чего нет у них, есть у нас. То, чего нет у нас, есть у них. Подумай, Семли, о солнечном свете и траве, и деревьях, приносящих плоды. Подумай о том, что не все дороги, ведущие вниз, можно пройти в обратную сторону». «Моя дорога ведет меня не вверх и не вниз, любезный хозяин, но только вперед, к моему наследству. Я пойду туда, где оно находится, и вернусь с ним». Фия поклонился, его смех зазвенел и тут же смолк. За околицей, ответив на слова прощания, она снова села на своего полосатого коня и, поймав послеполуденный ветер, полетела на юго-запад, к пещерам у скалистых берегов Кириенского моря. Семли пугала, что тех, кто ей нужен, придется разыскивать во тьме подземных ходов. Ведь говорят, что земляные никогда не выходят из своих пещер днем и не переносят даже света большой звезды и лун. Лететь было далеко, поэтому она сделала остановку и отпустила крылатого поохотиться на древесных крыс. Сама она тем временем съела немного черствого хлеба из седельной сумки. Хлеб сильно отдавал кожей, но все равно он напомнил ей о Халане, и ее мысли унеслись далеко-далеко от уединенной поляны в глубине южного леса. Ей послышался тихий голос мужа, и она как наяву увидела обращенное к ней его суровое и ясное лицо, освещенное свечами. Семли представила, как она возвращается домой, а на ее плечах лежит сокровище целого королевства. Вот она приходит к Дурхалу и говорит: «Я принесла дар, достойный моего мужа, о повелитель!» Она помчалась дальше, но до берега добралась уже в темноте. Солнце зашло, большая звезда опускалась следом за ним. С запада начал задувать ветер, его порывы налетали то с одной стороны, то с другой, и крылатый конь стал выбиваться из сил. Тогда она позволила ему опуститься прямо на песок. Конь сразу же сложил крылья и, мурлыкая, подобрал под себя толстые легкие лапы. Запахнув поплотнее плащ, Семля осталась возле него, почесывая ему шею. Довольный, тот прянул ушами и снова замурлыкал. От шерсти в ее руку шло приятное тепло, а вокруг, насколько хватало глаз, никого не было. Только серое небо в кляксах облаков, серое море и темный песок. Но вот по песку пробежал кто-то невысокий и темный, потом еще один и еще несколько. Присядут, перебегут, остановятся. Семли громко окликнула их. Казалось, до этого они ее не замечали, но прошло мгновение, и они уже рядом. Они держались подальше от крылатого коня. Тот перестал мурлыкать, а его шерсть под рукой Семли слегка поднялась. Она подобрала поводья, радуясь, что у нее есть защитники, опасаясь, как бы он не показал свой вспыльчивый нрав. Странные существа молча разглядывали ее. Их толстые босые ноги тонули в песке. Не было никаких сомнений в том, кто они. Одного роста, сфия, во всем остальном они были тенью, темным отражением этого смеющегося народа. Голые, приземистые, неподвижные. Волосы черные и прямые, кожа серая, на вид слегка влажная, как у личинок, а глаза как камни. «Вы и есть земляные?» «Мы Гдемия, народ повелителей царства ночи!» Голос оказался неожиданно громким, он торжественно прозвучал в продуваемой соленым ветром темноте, но опять, как и Сфия, Семли не могла понять, кто с ней говорит. «Приветствую вас, ночные владыки! Я Семли из Кириена, жена Дурхала из Халана. Я пришла к вам в поисках своего наследства, ожерелья, названного Глаз моря и потерянного много лет назад». «Почему ты ищешь его здесь, Ангия? Здесь только песок, соль и ночь». «Потому что под землей ведут счет всем потерям». Семли была готова к словесному состязанию. «А золото, пришедшее из земли, в землю и уходит. А еще говорят, что вещь иногда возвращается к тому, кто ее сделал». Она сказала это наугад и попала в цель. «Да, мы знаем про ожерелье по имени Глаз моря. Его сделали в наших пещерах много лет назад и продали потом Ангия. А синий камень для него добыли в землях наших сородичей на востоке. Но это очень давняя история, Ангия. А могу я услышать ее там, где ее рассказывают?»

Урсула Ле Гуин. Ожерелье. Окончание. У входа в пещеру, у зияющей беззубой пасти, из которой дохнуло вонючим теплом, один из земляных сказал: «Воздушному зверю сюда входить нельзя». «Можно». «Нет», — сказали карлики. «Можно. Я не оставлю его здесь, он не мой. Пока я держу поводья, он вас не тронет». «Нет», — повторили глубокие голоса, но их прервали другие. «Как пожелаешь». И, поколебавшись, земляные двинулись дальше. Казалось, что позади них захлопнулась каменная пасть, так темно стало вокруг. Они шли по одному, Семли последний. В темноте забрезжил свет. Вскоре они добрались до его источника, свисающего с потолка шарика неяркого белого огня. Дальше в туннеле виднелся еще один и еще. Между ними тянулись выходившие прямо из камня гирлянды длинных черных червяков. Чем дальше они уходили, тем короче становилось расстояние между этими огненными шарами, и теперь весь туннель был залит холодным ярким светом. Спутники Сэмли остановились. Дальше туннель разделялся на три коридора, входы в которые закрывали двери, сделанные, по-видимому, из железа. «Здесь мы должны подождать, Ангия», — сказали карлики. Восемь остались с ней, а трое других отперли одну дверь и прошли внутрь. Дверь с лязгом захлопнулась за ними. Прямая и неподвижная стояла дочь Ангия под белым светом ламп, а рядом припал к полу ее крылатый конь. Кончик полосатого хвоста подергивался, сложные огромные крылья вздрагивали, как будто конь порывался взлететь. Восемь земляных уселись на корточки в туннеле позади Сэмли и принялись бормотать о чем-то на своем языке. Лязгнув, распахнулась средняя дверь. «Пусть Ангия вступит в царство ночи!» — надменно выкрикнул незнакомый голос. «Войди и взгляни на чудеса наших владений, на удивительные дела наших рук, на все, созданное владыками ночи!» В дверном проеме стоял земляной, широкое серое тело которого прикрывала какая-то одежда, и делал приглашающие жесты. Сэмли дернула поводья и, нагнувшись, чтобы не задеть головой рассчитанную на карликов притолоку, молча последовала за ним. За дверью начинался другой, тоже ярко освещенный белым светом туннель, влажные стены которого ослепительно сверкали, но дороги дальше не было.

0: Вместо нее вдаль, насколько хватал глаз, тянулись два бруска из отшлифованного железа. На этих брусках стояло что-то вроде телеги с металлическими колесами. Подчиняясь указаниям своего нового проводника, Сэмли без малейших колебаний села в эту телегу и уложила крылатого коня рядом с собой. Земляной человек устроился впереди нее и завозился с какими-то палками и колесами. Раздалось громкое гудение, заскрежетал металл, и стены туннеля поползли им навстречу. Они двигались все быстрее и быстрее, пока огненные шары вверху не слились в сплошную светлую полосу, а застоявшийся воздух не превратился во встречный ветер, срывающий капюшон с ее волос. Телега остановилась. Сэмли поднялась вслед за своим проводником по базальтовым ступенькам в просторное помещение, а потом в еще больший зал, вырытый в скалах древними подземными реками, а может быть, вырубленный самими земляными. Это мрачное место, никогда не знавшее солнца, было залито жутким холодным светом огненных шаров. За решетками, вставленными в стены, поворачивались и поворачивались огромные клинки, перемешивая застоявшийся воздух. Все здесь жужжало и гудело, гигантское замкнутое пространство наполняли скрежет и визг, громкие голоса земляных, дрожь от вращающихся клинков и колес и эхо от этих звуков, многократно отражавшиеся от стен. Хотя находившиеся здесь земляные прикрывали свои коренастые тела одеждами, подражая повелителям звезд, раздвоенные одеяния вокруг ног, мягкие башмаки, накидки с капюшонами, на тех немногих женщинах, которых заметила Сэмли, суетливых подобострастных карлицах, не было ничего. Многие из мужчин были воинами. На боку они носили предметы, похожие на ужасные светострелы повелителей звезд, но даже Сэмли смогла понять, что это просто железные палки. Не глядя по сторонам, она пошла туда, куда ей показывали. Когда она оказалась перед группой земляных, черные волосы которых были стянуты железными обручами, ее проводник остановился, поклонился и выкрикнул: «Высокие повелители Гдемия!» Их было семеро, и все они смотрели на нее снизу вверх, но при этом бугристые серые лица выражали такое высокомерие, что она едва не рассмеялась. «О, повелители царства мрака! Я разыскиваю пропавшие сокровища моей семьи», — сказала она, согнав с лица улыбку. «Я ищу добычу Лейнена, глаз моря». Ее голос тонул в гуле, наполнявшем гигантское подземелье. «Наши слуги уже сказали нам об этом, повелительница Сэмли». На этот раз она смогла определить, кто с ней говорит. Он был ниже остальных, едва ей по грудь, с властным и каким-то особенно неприятным белым лицом. «У нас нет той вещи, которую ты ищешь. Говорят, что когда-то она была у вас. Там, наверху, где солнце слепит глаза, говорят очень многое. И ветры разносят слова повсюду. Мой вопрос не о том, как ожерелье ушло от нас и как вернулось к вам, когда-то сделавшим его. Все это было давным-давно, и все обиды уже забыты. Я только хочу отыскать его. Пусть у вас его сейчас нет, но, может быть, вы знаете, где оно». «Здесь его нет». «Тогда где-то оно есть?» «Оно там, куда тебе никогда не попасть. Никогда, если мы тебе не поможем». «Тогда помогите мне. Я прошу об этом, как ваши гости». «Говорят так. Ангия берут, Фии отдают, Гдемия отдают и берут. Если мы сделаем это для тебя, что ты дашь нам?»
1: «Мою благодарность, владыка ночи».
0: Высокая и светлая стояла она среди них и улыбалась. Они разглядывали ее с недобрым удивлением и с какой-то затаенной тоской.
2: «Послушай, Ангия, ты просишь нас о небывалой услуге. Ты и сама не знаешь, сколь она велика. Тебе этого не понять, и народу твоему этого никогда не понять. Ведь вам только и надо, что гоняться за ветром, растить урожай, сражаться и кричать. Но кто делает вам острые стальные мечи? Мы, Гдемия! Ваши повелители приходят к нам и здесь, и в других местах покупают свои мечи и уходят, ничего не увидев и не поняв. Но вот ты здесь, так посмотри вокруг, и ты увидишь малую долю наших бесчисленных чудес. Огни, которые горят и не гаснут, телегу, которая едет сама собой, машины, которые делают наши одежды и готовят нам еду, и освежают нам воздух, и служат нам во всем. Знай, что все это превыше твоего разумения, и знай еще вот что. Мы, Демия, друзья тех, кого вы называете повелителями звезд. Мы приходили с ними в Халан, Бреохан, Фулорен, во все ваши замки, помогая им говорить с вами. Владыки, которым вы, гордые анги, оплатите дань, наши друзья. Они оказывают услуги нам, мы оказываем услуги им. А теперь скажи, что значит для нас твоя благодарность?»
0: «На твой вопрос тебе отвечать», — сказала Сэмли.
1: свой вопрос я задала раньше. Ответь на него, повелитель. Некоторое время семеро переговаривались, то вслух, то не открывая рта. Они бросали на нее быстрые взгляды и тут же отводили глаза в сторону, бормотали и снова замолкали. Вокруг них безмолвно росла толпа, постепенно заполнившая всю громадную гудящую пещеру, за исключением маленького пятачка в центре. Сэмли не заметила, как оказалась окруженной сотнями взлохмаченных черных голов. Ее конь слишком долго сдерживал страх и раздражение, и теперь его била мелкая дрожь, а его широко раскрытые глаза потускнели, как это бывает у крылатых, которых заставляют летать ночью. Она стала поглаживать его теплую мохнатую морду, тихонько приговаривая: «Ну не надо, ну успокойся, ты у меня смелый, ты у меня сильный, настоящий владыка ветра». «Ангия, мы отвезем тебя туда, где лежит сокровище». К ней снова повернулся тот самый белолицый земляной в железной короне. «Большее не в наших силах. Тебе придется отправиться с нами туда, где лежит ожерелье, и самой потребовать его назад у тех, кто его сторожит. Воздушный зверь должен остаться здесь. Ты отправишься без него». «Далеко ли нужно ехать, повелитель?» Его губы растянулись в подобие улыбки. «Нужно ехать очень далеко, повелительница. Но дорога займет только ночь. Одну долгую ночь».
3: «Благодарю вас за вашу любезность. Хорошо ли будут смотреть за моим конем в эту ночь? С ним ничего не должно случиться».
1: «Он будет спать, пока ты не вернешься. Куда больше крылатый конь будет носить тебя, прежде чем ты снова увидишь своего зверя. Ты не хочешь спросить, куда мы тебя отвезем?»
3: «А можно ли выехать поскорее? Я не хотел бы надолго отлучаться из моего дома».
1: «Поскорее? Можно». И снова, когда он поднял на нее взгляд, его серые губы широко растянулись.
3: Сэмли вряд ли смогла бы потом пересказать все, что происходило в следующие несколько часов. Она ничего не понимала в этой спешке и суете. Вот она держит голову своего коня, пока какой-то земляной колет его длинной иглой в полосатое бедро. Она едва не закричала, но крылатый только дернулся и тут же уснул. Его унесли несколько земляных, похоже, им потребовалась вся их храбрость, чтобы прикоснуться к теплой шерсти коня. А вот она видит, как игла вонзается уже в ее руку. Возможно, чтобы проверить ее храбрость, подумалось ей. Сон ее вроде бы не клонило, но и в этом потом она сомневалась. Ей снова приходилось садиться в телеги, движущиеся по металлическим брускам, и ехать сквозь все новые и новые железные двери и сводчатые пещеры. Один раз телега пересекла гигантскую пещеру, границы которой терялись во мраке, и весь этот мрак кишел бесчисленными стадами хэрилоров. До нее доносилось их воркование, их хриплые крики, а передние огни телеги выхватывали из темноты все новых и новых. Потом, когда ее глаза привыкли к резкому свету, она разглядела, что все они бескрылые и слепые. И тогда она зажмурилась. Потом были другие туннели и другие пещеры, новые серые фигуры, каменные лица и громкие надменные голоса, и внезапно все кончилось. Ее вывели наружу. Стояла глубокая ночь. Сэмли с облегчением взглянула на звезды и на единственную луну, маленькую Хелики, всходившую на западе. Но вокруг по-прежнему были земляные, и теперь они повели ее куда-то вверх, в какую-то другую телегу или в пещеру, она так и не поняла, куда. Помещение это оказалось совсем небольшим. Вокруг, словно зажженные свечи, перемигивались многочисленные огоньки. После простора сырых пещер и пронизанной светом звезд ночи, здесь было очень тесно и светло. И вот ее снова колют иглой и говорят, что ей нужно лечь в странное плоское кресло, и что ее к нему привяжут голову, руки и ноги. «Я не позволю», — сказала Сэмли. Но когда она увидела, что четверо земляных, которые должны были ее сопровождать, дали себя привязать, то согласилась тоже. Потом все остальные ушли. Раздался громкий рев и тут же смолк. Что-то невыносимо тяжелое и в то же время невидимое навалилось на Сэмли, а потом тяжести не стало звуков, не стало ничего. «Я умерла?» — спросила Сэмли. «О нет, повелительница», — произнес чей-то голос, и он ей не понравился. Открыв глаза, она увидела склонившееся к ней белое лицо, широкие губы и глаза, как камешки. Оков, которые держали ее, больше не было, и она вскочила на ноги. У нее не было тела, не было веса, от нее остался только страх, уносимый куда-то ветром. «Мы не причиним тебе вреда», — угрюмо сказал кто-то. «Только позволь нам коснуться тебя, повелительница. Нам хотелось бы коснуться твоих волос. Позволь нам потрогать твои волосы». Круглая телега, в которой они находились, немного подрагивала. За ее единственным окном стояла темная ночь, а может быть туман, а может быть ничто. «Одна долгая ночь», — сказали они, — «очень долгая. Она сидела неподвижно и терпела, пока тяжелые серые руки трогали ее волосы. Потом они стали трогать ее ладони, ноги и руки, и кто-то коснулся ее шеи. Она сжала зубы и поднялась, и они отступили. «Мы ведь не сделали тебе больно, повелительница», — сказали они. Она покачала головой. Потом они попросили ее лечь, и она опустилась в кресло, которое само связало ее. А когда за окном вспыхнул золотой свет, она обязательно разрыдалась бы, если бы не потеряла сознание. «Ладно», — сказал Раканон, — «теперь мы хоть знаем, откуда она».
2: «А мне хотелось бы как-нибудь узнать, кто она», — пробормотал хранитель. «Значит, если я правильно понял этих троглей, она хочет получить что-то, находящееся здесь, в музее».
3: «Не надо называть их троглями», — одернул его Раканон. Как специалист-этнолог по врасу, высокоразумным существам, он считал недопустимым употребление подобных словечек. «Они, конечно, не красавцы, но они союзники со статусом Си. Интересно, почему комиссия для развития избрала именно их, даже не установив контакта со всеми видами врасу?» «Держу пари, что обследование проводила экспедиция системы Центавра. Центаврийцы всегда предпочитают тех, кто ведет ночной образ жизни и обитает в пещерах. Я бы, наверное, выбрал таких, как она, вид 2.
2: Кажется, троглодиты ее побаиваются.
3: А ты сам?» Кето снова посмотрел на высокую женщину, покраснел и рассмеялся.
2: «Есть немного. Я никогда не встречал такого красивого типа среди врасу. За все 18 лет, что я провел здесь, на Новой Южной Джорджии, я вообще никогда и нигде не встречал такой красивой женщины. Она словно богиня».
3: Краска залила всю его лысую голову, до самой макушки, потому что он был обычным хранителем музея, застенчивым и не склонным к высокому стилю. Раканон, соглашаясь, задумчиво кивнул.
2: «Мне так хотелось бы поговорить с ней без переводчиков, без этих гдемия.
3: Но тут уж ничего не поделаешь». Раканон подошел к их гости, и когда она повернула к нему свое прекрасное лицо, низко поклонился ей. Он опустился перед ней на одно колено и, закрыв глаза, склонил перед ней голову. Все это он называл своим многоцелевым интеркультурным реверансом и проделывал довольно изящно. Когда он снова выпрямился, красавица улыбнулась и что-то сказала.
4: «Она, говорят, привет тебе, повелитель звезд!»
3: пробормотал кто-то из ее малорослой свиты на Пиджин Галакте.
1: «Привет тебе, повелительница Анги», — ответил Раканон.
3: «Чем мы здесь, в музее, можем служить, госпоже?»
2: Ее голос, словно серебристый ветерок, прорвался сквозь бормотание троглодитов.
4: «Она, говорят, пожалуйста, дать ей ожерелье, которое сокровища ее родственники, предки давно-давно».
3: «Какое ожерелье?» — спросил Раканон, и, поняв его, она указала на центральный экспонат в витрине, расположенный перед ним, на великолепную вещь. Цепь из чистого золота, массивную, но очень тонкой работы, в которую посредине был вделан большой ярко-синий сапфир. Брови Раканона поползли вверх, а Кето за его плечом пробормотал.
2: «У нее хороший вкус. Это фамальгаутское ожерелье, знаменитая вещь».
3: Она улыбнулась двум мужчинам и снова заговорила с ними через головы троглодитов.
4: «Она, говорят, о повелителе звезд, старший и младший, жители дома сокровищ. Это сокровище ее есть. Давно-давно. Спасибо».
3: «Как мы получили эту вещь, Кето?»
2: «Подожди. Сейчас поищу в каталоге. Вот. Оно поступило от этих троглей или троллей, как их там, гдемия. Так.
1: Склонные к заключению торговых сделок, в связи с этим разрешено купить корабль-автомат КА-4, ну тот, на котором они прибыли. Ожерелье – часть того, что они заплатили, изготовлены ими самими.
3: Держу пари, что сейчас, после того, как их подтянули к промышленному уровню, такой вещи им уже не сделать».
2: «Ну, они, похоже, считают, что вещь принадлежит ей, а не им или нам. Это должно быть очень важно, Раканон, иначе они не стали бы тратить столько времени, чтобы доставить ее сюда. Ведь объективного времени при полетах от Фамальгаута до Кергелена они теряют довольно много».
3: «Конечно, несколько лет», — сказал специалист по врасу, которому уже приходилось совершать прыжки от звезды к звезде. «Но это не так уж далеко. Ладно. Ни в справочнике, ни в указателе нет достаточной информации, чтобы можно было с уверенностью что-либо утверждать. Очевидно, что эти виды не изучены как следует. Может быть, малыши оказывают ей простую любезность? А может быть, из-за этого проклятого сапфира вот-вот разгорится межвидовая война? Может быть, они исполняют ее желания, потому что считают себя стоящими ниже ее, или мы просто заблуждаемся, и она их пленница, просто приманка? Как нам судить об этом? Кето, ты, может, отдашь ей эту вещь?»
2: «Конечно.
5: Вся эта экзотика формально считается только экспонируемой, а не принадлежащей музею, потому что подобные казусы время от времени случаются. Мы отказываем редко. Мир превыше всего, пока не пришла война».
3: «Тогда я сказал бы, отдай его ей». Кето улыбнулся.
5: «Это высокая честь», — ответил он.
1: Отперев витрину, он вынул золотую цепь, потом, смутившись, протянул ее Раканону, пробормотав:
5: «Отдай ты».
1: Так в первый раз и всего на мгновение синий драгоценный камень лег на ладонь Раканона. Но тогда он не придал этому значения. С пригоршней синего пламени он повернулся к инопланетной красавице. Она не протянула руки, чтобы взять ожерелье, а просто наклонила голову, и украшение, скользнув по ее волосам, оказалось на ней. Словно горящий фитиль, оно разбрызгивало искры с золотисто-коричневой шеи. Когда женщина снова подняла глаза, ее лицо выражало столько гордости, восторга и благодарности, что Раканон застыл, потеряв дар речи, а маленький хранитель торопливо забормотал на своем языке:
6: «Рады были вам помочь, очень рады».
1: Она величаво раскланялась с ними, потом, повернувшись, кивнула своим малорослым спутникам или тюремщикам и, закутавшись в потертый синий плащ, вышла из длинного зала и скрылась из виду. Кето и Раканон остались на месте, глядя ей вслед.
5: «У меня такое чувство», — начал был Раканон.
1: «Что?» —
5: после долгой паузы переспросил Кето охрипшим голосом.
3: «У меня такое чувство... Иногда мне кажется, будто я... Когда встречаю этих людей из миров, о которых мы знаем так мало, иногда... Будто я случайно коснулся краешка легенды, а может быть, трагического мифа, которого сам не понимаю».
5: «Да-да», — сказал хранитель и откашлялся. «Интересно... Интересно, а как ее зовут?»
1: «Сэмли прекрасная, Сэмли золотая, Сэмли с ожерельем. Перед ее волей склонились и земляные, и даже сами повелители звезд в том ужасном месте, куда земляные ее перенесли, и в городе на краю ночи. Они поклонились ей и вернули ее сокровища, лежавшие среди их собственных, вернули с радостью. Но она все еще не могла отделаться от тягостного чувства, охватившего ее в пещерах, где каменные своды давят на голову, где не понимаешь, кто с тобой говорит и что с тобой делают, где стоит гул голосов, а серые руки тянутся к тебе. Нет, хватит. Она заплатила за ожерелье, и все. Теперь оно принадлежит ей. Цена уплачена, все позади».
3: Ее крылатый конь выполз из какого-то ящика, и его глаза все еще слипались, бока заиндивели, и когда они покинули подземелье Гдемия, он поначалу никак не мог взлететь. Но теперь, похоже, он пришел в себя и, поймав попутный южный ветер, мчался по ясному небу к Халану.
5: «Скорее, скорее!» — подгоняла она его. С каждым порывом ветра тьма, затопившая ее память, отступала, и она смеялась все громче. «Хочу увидеть Дурхала! Скорее! Скорее!»
1: Смеркалось, когда к вечеру второго дня их стремительный полет завершился в Халане. Крылатый пронесся над лестницей в 1000 ступеней, миновал мост над бездной, под которым лесистый склон обрывался на 1000 футов вниз, и теперь подземелья Гдемии оказались ей прошлогодним ночным кошмаром. В золотистом вечернем свете она слезла с коня во дворе полетов и поднялась по последним ступеням лестницы, между высеченными из камня фигурами героев и двумя стражниками, которые поклонились ей, не отводя глаз от прекрасной вещи, сверкавшей на ее шее. Сразу у входа в зал она остановила проходившую мимо девушку, очень красивую и похожую на Дурхала, возможно, близкую родственницу, хотя ее имени вспомнить Сэмли так и не смогла.
3: «Ты знаешь меня, девушка? Я Сэмли, жена Дурхала. Не могла бы ты сказать повелительнице Дуроси, что я вернулась?»
1: Она боялась идти дальше, боялась встретиться с Дурхалом наедине и поэтому хотела заручиться поддержкой Дуросы. Девушка с изумленным лицом пристально посмотрела на нее, потом прошептала «Да, повелительница», и бросилась в сторону башни. Сэмли осталась ждать в зале с осыпающейся позолотой. Никто не приходил. Быть может, они все сейчас сидят за столом. Тишина стала ее тревожить. Подождав еще, Сэмли направилась было к лестнице, ведущей в башню, но по каменному полу уже спешила навстречу ей какая-то старуха и, рыдая, протягивала к ней руки.
7: «О, Сэмли! Сэмли!»
1: Она никогда раньше не видела этой седой женщины и испуганно отпрянула. «Повелительница, кто вы?»
7: «Я Дуросса, Сэмли!»
1: Она словно оцепенела, а Дуросса обнимала ее, плакала и спрашивала, правда ли, что ее схватили и заколдовали земляные, и все эти долгие годы она провела у них, или это сделали Фия своим волшебством. Потом Дуросса перестала плакать и слегка отступила назад.
7: «Ты такая же юная, Сэмли, такая же, как в тот день, когда ушла, а на шее у тебя ожерелье.
3: Я принесла его в дар моему мужу Дурхалу. Где он?
7: Дурхал мертв.
3: Сэмли застыла.
7: Твой муж, мой брат Дурхал, повелитель Халана, был убит в бою 7 лет назад. К тому времени тебя не было уже 9 лет. Повелители звезд больше не приходили. Восточные властители Ангиалога и Хулорена пошли на нас войной. Дурхал воевал, и его сразило копье какого-то среднего, потому что мало доспехов прикрывало его тело, а душу совсем ничего.
3: Он похоронен в полях возле Оренских болот. Сэмли отвернулась. «Тогда я пойду к нему», — сказала она, кладя руку на золотую цепь, которая вдруг сдавила ее шею. «Я отдам ему мой дар».
7: «Постой, Сэмли! Дочь Дурхала, твоя дочь! Посмотри на нее! Вот она, Хальдре Прекрасная!»
3: Это была та девушка, с которой она заговорила и которую послала к Дуросе лет 19 или около того, с темно-синими, как у Дурхала, глазами. Она стояла рядом с Дуросой и, не отводя этих таких знакомых глаз, пристально смотрела на женщину, которая была ее матерью и ровесницей, на Сэмли. Все было одинаковым. Возраст, золото волос, красота. Только Сэмли была немного выше, и на ее груди сиял синий камень.
7: «Возьми его! Возьми!»
3: Для Дурхала и Хальдер принесла я его с самого края долгой ночи, громко выкрикнула Сэмли и, дернув головой, сорвала с шеи тяжелую цепь. С холодным всплеском, точно в воду, ожерелье упало на каменные плиты.
7: «Возьми его, Хальдер!» — снова крикнула она и, громко рыдая, повернулась и побежала прочь из Халана. Через мосты вниз, по длинной широкой лестнице, а потом, словно затравленный дикий зверь, бросилась на восток, в чащу на склоне горы. И пропала навсегда.
3: Вы слушали рассказ Урсулы Ле Гуин «Ожерелье».
8: Далее рассказ Людмилы и Александра Белаш «Полет яйца через долину».

картина «Укиэ-э» в стиле макурадзоси по мотивам якутского и ханты-мансийского эпоса. Когда я переродился 8-8 раз в 80 мирах, и душа моя вновь повисла яйцом на ветви мать-дерева, что стоит у слияния шаманских рек на берегу Покойницкого моря, я взмолился. «О, белые удаганки, позвольте мне родиться в России!» Слетелись 9 стерхов птиц, 9 шаманок, 9 небесных удаганок, закурили 9 медных трубок и сказали: «Зачем, душа, в Россию хочешь? Там, однако, плохо!» А я рогом уперся: «Хочу претерпеть и в терпении окрепнуть! Хочу, хочу, хочу!» «Какая душа страстная!» «Откуда душа про Россию знаешь?» — спросили удаганки. «Был я в 47-м мире Дзян, где железное солнце, где правит медная идолица, не утаил я ничего. И там дух, переродившийся утюгом, говорил мне, что тот не дух и не скиталец по мирам, кто не бывал в России». «Ох!» — закачали головами вечно юные небесные шаманки. «Россия далеко, в бедственном нижнем мире, в земле, где облизываются, в долине чертичок, где на выворот все живое. Ты, душа, туда не ходи. Давай мы тебя японцам в Калифорнии родим, хочешь?» И то, и другое предлагали мне, но я не унимался, день и ночь России бредил. Утомились удаганки уговаривать меня, раскинули щепки и дохлые кости, стали спрашивать духов. «О, дух олень, дух кабан и дух жаба! Как нам неистовую душу спровадить? Как у дитяти, не знавшего бед, утвердился в безумном решении своем упрямый разум его?» Слетелись духи, как на помойку мухи, закружились, загигикали, заверещали. «Дайте нам душу в когти, дайте нам душу в зубы, отнесем ее в Россию, кинем сверху вниз». И полетел я стремглав с тремя духами. Когда миновали мы семибездное голубое небо, стала видна Россия. Стояла она на своем, словно лютый мороз, клубящийся до линии чертичок. Духи зубы и когти разжали, упал я в Россию, а они мне вслед напутствовали: «Пусть расширится твоя голова, пусть умножится печень твоя, да постигнет одышка тебя, да прилип

0: липнет к тебе хромота, да растут твои руки из зада. Зоркий глаз на затылок тебе и три сердца в широкую грудь, и в придачу 7 грыж. Отягощенный грыжами летел я плохо и все время задевал за провода. Мимо вверх пронеслась какая-то душа, еще в пылу оставленной внезапно жизни, крича и шевелясь изо всех сил. Я затабанил крыльями, загреб хвостом и спросил ее: «It is Russia?» «Мать, мать!» — ответила душа невнятно и умчалась к изначальному мать-дереву. Вслед за ней из переулка, где раздавались выстрелы, вылетели еще 3 души, упрекая друг друга в излишней доверчивости к партнерам. Отчаявшись объясниться с ними, я грянулся оземь и воплотился. «Мочи его!» — вскричали рядом, и многожильное левое сердце мое замерло от пули. Кругом все лежали. Я тоже прилег, чтобы не слишком выделяться. Ближайшие ко мне тела еще теплились. Вскоре явились несколько россиян. Двуглазые, с лицом впереди и одним ртом посередине. Они мне понравились. Люди-россияне приседали к успокоенным телам, брали с них часы, деньги, мелкие аксессуары, измеряли тела и запечатлевались с ними на память, говоря:
1: «Гога Чечевидзе сказал, что он сегодня 4 убьет, а он 5 валяется. Как хорошо, что никого не надо добивать, а то Гога велел, чтобы свидетелей не было».
0: А надо мной незримо реял дух жабы и шептал проникновенные слова: «Замри, душа, как неживая! Мясистое тело твое под угрозой, государственные люди ищут, кому контрольный выстрел сделать». Но людям наскучило мертвое тело, они зевали и томились, пока не выразилась вслух идея выпить водки. Закричали они от восторга, все бросили и укатили вдаль на завывающей машине. Я встал, а вокруг простиралась Россия. Пылали пожары, сияла реклама, множество россиян бродило всюду, словно все что-то потеряли, а над миром в темной вышине горели огненные слова: «Эротика и возбуждение». Там в темноте ласкались губы и виднелись обольщения. Там вожделение дразнилось длинным языком и обещало мне восторг от обладания прекрасным утепленным полом и автомобильными покрышками, копченой рыбой и запорной арматурой. Едва не соблазнился я. Уже поверил было, что с копченостью во рту, валяясь на полу, обрету блаженство. Но мой глаз на затылке открылся, и я увидел 7 скелетов, 7 тлетворных чучел. Они танцевали похабные танцы и излучали в 7 миров непобедимую энергию. Я сразу узнал их. Это были они. 7 отродий матушки Гангрены, запрещенные в мире Чунь, приговоренные в мире Сач-Сиквел, изгнанные из 3-го загробного и зовущие себя Плебей-Шоу.
2: Модель для сборки On Energy.
0: «Граждане России!» — воззвал я, встав на мусорный контейнер. «Берегитесь! Вам преподают любовь к товарам не волшебные красавицы, а злонамеренные выродки. Поверьте мне, их бытовая техника ночами оживает, гуляет по квартире и душит хозяев, а в их лакомство вложен червяк».
3: «Ура!» — закричали столпившиеся россияне. «А то мы не знали! Дурак! Ты что, с луны упал?»
0: «Нет, я из мира Дзян», — отвечал я, кланяясь народу на 4 стороны. «Где железное солнце, где мне рассказал утюг, что в России крепнет дух».
3: «И как тебе у нас понравилось?» — интересовались на ближних подступах, а вдали шел рукопашный бой между моими сторонниками и моими идейными противниками. «Круто, да? Ты погоди, сейчас менты приедут, будет совсем ништяк».
0: И точно. Снова с воем прикатили государственные люди и начали упорядочивать толпу. Толпа отвечала хамством. Под горячую руку досталось и 7 танцующим скелетам. Им оборвали шнур от музыки и разбили проектор. А когда главный стал качать права, что у него лицензия на растление и генерал мафии знакомый, ему ответили: «Камлать твой лысый череп», и откамлали. И по черепу, и всяко. Пришлось ему с собратьями убраться в преисподнюю. А люди-россияне заступались за меня перед властями.
3: «Он дзяпонец, он не знает ничего, он пьяный, он больной».
0: Начальник пристально осмотрел меня.
3: «Не похож он на дзяпонца. Я видел дзяпонцев.
1: Японцы с крыльями, очень красивые, а этот корявый и страшный. Значит, наш. Много таких оболтусов по темным углам от священного долга скрывается. Ну-ка, вооруженные сотрудники, хватайте всех, кто тут молодой.
3: Стали вооруженные совмещать приятное с полезным. Бить и хватать всех, кто поплюгавей. Мне показали дуло огнестрельного оружия.
1: Ты молодой, а значит, ты повинен и священно должен. Дай сюда свою присягу и жизнь свою нам отдавай. Мы поиграем и вернем, честное слово.
3: Тут понял я, чем и зачем меня духи-хранители одарили. Предъявил я властям хромоту и одышку.
1: Эка невидаль, плюнули хором они. Наша армия вся из коллег и уродов, ты лишним не будешь.
3: Но недаром мне духи расширили голову, словно котел. Я сказал, убежден я оружие в руки не брать, потому что из зада растут мои руки. Пришли врачи. 6 пьяных, 1 ряженый, и стали меня щупать, и ущупал каждый врач погрыже. Однако они усомнились, а правда ли то, что они ощущают, и призвали на комиссию 3 профессоров, слепого, криворукого и трясучего. Пока те 3 спорили, кто из нас больше людей от правосудия спас, ряженый втихомолку за всех расписался и печать левой ногой поставил, что я в детстве инсульт перенес и попал под каток, а потом вытолкал меня в шею. «Иди, — он сказал, — от греха. Тут вчера пацана без 2 ног записали в морскую пехоту, потому что он может руками грести». И пошел я, не зная куда. Сперва думал, что по широкой улице иду, а оказалось, это колея от гусеницы танка. Тут и танк показался вдали, как гора, что идет к Магомету. «Да как же вам не страшно?» — спросил я россиян, торчавших в окнах. «Такой большой, ведь он раздавит!»
1: «Нет!» — стойко улыбнулись россияне. «Он мимо проедет, потому что мы в это верим!»
3: Мой дух крепчал с минуты на минуту. Я чувствовал, как проникаюсь верой россиян в то, что все пофиг, и подсознательно учился класть на все. Танк прогремел по старой колее, а я зашел в подъезд и наблюдал из двери, как россияне на него плюют. Тут из тьмы дома вышли ужасные юноши и девушки.
4: «Глядите, какой человек интересный!» — шептались они. «Стоит он на своей 8-ветвистой ноге, не спотыкается. 3 головы его не пререкаются, 7 рук его слаженно машут».
1: «Эй, человек, откуда ты? Не хочешь ли курить? Мы угостим».
3: «Я уродился в мире Кам-Кам, в болотистой стране, где рогатые выбегают жуки с быка величиной, где мохнатые живут пауки с жеребца высотой, где в могилах тела на 3 пальца плесенью обросли поздней весной», — ответил я им откровенно.
1: «Мне кажется, он уже хорош», — заметил старший юноша, и «если дать ему еще, то дым пойдет из всех его ушей».
5: «Идем с нами к Богдану», — предложила мне дымящаяся девушка. «У него видак, будем смотреть психическое кино».
3: Я подумал, что это послужит укреплению духа, и пошел. Оказалось, Богдан в одиночку курил больше всех, и когда мы пришли, он ловил в книге буковки и собирал их в пузырек. Начали мы состязаться с ним, но у меня дым уходил в спасительную грыжу, и когда все уже стали стягивать узор с обоев, я по-прежнему видел Россию в натуре. Однако все прозреть был не в силу. Мне мешали стены, а девушки и юноши надежно видели сквозь них сверхновую реальность.
1: «Пипл, это не обряд», — сказал я решительно. «Я через дым не достигаю дна сознания. Как подскажете мне проникнуть в суть России до конца?»
3: Они в ответ запели мантры в разнобой, а Богдан на память зачитал главу из Бхагавадгиты и что-то из книг «Ачарьев Вайшнавов». Но это мне почти не помогло. Лишь смутно брезжило, что надо сразиться с чудовищным демоном, но не оружием, а душераздирающим смирением. Другой неопытный скиталец стал бы прочесывать весь мир в поисках подвига. А я рассудил неуклонным умом, что подвиг следует накликать на себя. Вышел я на улицу и закричал во всю мощь.
1: «Я знаю! Знаю! Есть тут главный злыдень с 6-змеиной душой, чудовище-зверь, хозяин скотного двора, кружащийся над перевалами 3 дорог! Объявись, покажись!»
3: Кричал я с полчаса, пока не появились хорошо знакомые мне государственные люди на машине. Они выскочили, грозя оружием и восклицая:
1: «Кто скажет слово или звук, тот будет лысый бурундук!» И стали ко мне придираться. «Ты зачем дискредитируешь нашего богоданного и всенародного деда? А по какому праву ты на улице стоишь? А где твой документ?» Я же вел себя, как подобает герою, и отвечал им так. «Ни в каком мире, ни во сне, ни наяву я вашего деда не знаю, а зову на волшебную битву духа всегубителя, ужас этого мира, проклинаемый людьми».
4: «Как же это ты не знаешь его, если ты его зовешь?» — возмутились они. «Ты ведь его имел в виду, другого такого здесь нет».
1: «Совсем ты, видимо, отчаялся, и ты решил на улице публично разгласить 3 его имени из 9. Придется тебя деду отдать. Эх, дерзновенная твоя душа!»
5: Так, причитая, дедовы внуки взяли меня со всех сторон за руки и повезли. А по дороге мне рассказывали муки, которым подвергает дед отчаянных людей.
1: «Настал конец твоей душе. Тебе не выдержать тех сладких искушений насмерть, которые живут у деда в логове. Ты лучше не протився. Ты всему поддайся. Душа из тебя тотчас выпорхнет, и дед ее сожрет. Без души так легко. Вот посмотри на нас».
5: Я глазом на затылке поглядел и содрогнулся. Внутри их тел зияла пустота. «Этот дед умеет души изымать. Лишь в мире Арт-Аран властитель Инингал владел такой злодейственной методикой. Так его мир во всех путеводителях был помечен черной краской и 3 иероглифами — хап, цап и сдох.
6: «Духи мои, духи-хранители!» — взмолился я неслышно. «Обещаю вам сытного мяса, котел, пьяные водки, ведро и жертвенной крови, лохань, если душа моя спасется от сожрания дедом. Я должен занести в путеводители правду об этом мире, остеречь блуждающие души».
1: «Ладно, как-нибудь выкрутимся», — посулил мне дух жаба, скакавший за машиной вслед.
4: «Попробую дурманить деда сычуаньской школой лжи».
5: Я воодушевился. Запретный богохульный трактат о Лжао Дэ Цзин я знал в совершенстве, но стеснялся его применять, потому что кто лжи исповедует, тот криво ходит по мирам. Между тем показалась и дедова крепость, околдованная по периметру мертвыми заклятиями. Бронзовые пустотелые болваны на стенах единогласно возглашали деду славу и хвалу.
7: «Свят, свят, свят наш мягкий набивной дед Кукуй-Бабай, слева не живой, а справа мертвый».
5: По воздуху носились пукисы хвостатые и несли на крыльях большие мешки денег. Темна была ночь вокруг нас и полна ужасов. Изнутри крепость была украшена руками, головами и ногами. По стенам золотыми буквами всюду было выложено слово «водка», а кое-где водка струилась, как вода из нор. Из подземелий выбегали креатуры, лакали водку и закусывали друг другом. Порой дорогу нам приползали существа, чей вид открыто попирал законы естества. Дед отличался тем, что не ползал, а сидел, и из него сыпались опилки. Я, следуя Лжао Дэ Цзин, сразу же стал его безудержно хвалить.
6: «Низко кланяюсь 3 твоим черным теням, Кукуй-Бабай! Слух о тебе прошел по всем мирам, и я решил принять твою науку. Преподай мне ее! Из всех дедов ты самый добрый дед, ты самый мудрый дед, ты самый сексуальный дед, ты язва с ровными краями».
5: От похвалы дед одурел хуже, чем был. Мы 7-кратно облобызали друг у друга верхнюю губу, 3-кратно обнюхали нижнюю губу, после чего он закричал «Внесите водку!» и всем налили по ведру. Вот где понадобилась мне умноженная печень. Один за другим умирали от опоя храбрые государственные люди, а мы с Кукуй-Бабаем только подливали. Дошло до крайности. Пришел хранитель дедовых резервуаров и отрапортовал, что емкости иссякли, но есть еще ракетное горючее.
1: «Ты кто, мужик или не мужик?» — спросил серьезно дед.
5: Горючее щипалось в животе и отрыгивалось огнем, но понемногу я привык и даже охмелел.
1: «Ты крепок», — убедился дед, — «но не вполне. Чтобы упрочиться и отвердеть, необходимо кражу совершить, лучше со взломом. Ну-ка, попробуй». No problems.
5: Сплюнул я и тотчас же по сотовому телефону заложил весь этот мир в ломбард. Мы не успели обмыть сделку и поделить выручку, как появились оценщики с этикетными пистолетами и принялись клеймить всю живность и недвижимость наклейками «Продано». Но недолго ликовал ломбард.
1: Разверзся пол, и из пролома вышла саранча на землю, вся в броне, крича: «Объект не подлежит перепродаже!»
5: И стали когти загибать. Кто больше заплатил и кто каких крутых гарантов знает, а ко мне подходили пожать руку и поздравить со вступлением в большую политику. Уже хотели присвоить мне титул «Человек недели», но хватились, что я не свой мир продал, а чужой.
1: «Он еще маленький, в нем душа жива», — объяснил мою оплошность дед. «Искусим его еще раз».
5: Из темного тоннеля рев раздался. Я подумал, там кого-то черти давят, но оказалось, это лягушечка орет. Начала лягушечка с хита «Жил-был один козленок, а рядом поросенок». Ей аплодировали и швыряли куски мяса. Затем пошло по нарастающей, и все песни протеста. Сначала «Я тебя хочу, я тебя мочу», потом «А у бабая морда синяя», и под конец коронная «Ах, мама-мама-мама-мама-мафия, какая дружная семья». Это пел уже весь зал, стоя, взявшись за руки и исполнившись гнилого ликования. Душа моя тревожно копошилась и скулила в тесном теле.
6: «Уйду я от тебя, уйду!» — она стонала. «А то, может, вместе уйдем. Или хоть уши заткни».
4: «Что, воротит с души?» — шептал на ухо дед. «А ты сплюнь душу, сплюнь, она бяка».
5: Но я терпел.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Людмила и Александр Белаш. «Полет яйца через долину». Окончание. Поволокли меня в спортзал, чтобы я там силу показал. Чтобы взял женщину, раскрутил и кинул подальше. Спортивные снаряды в зале были как на подбор, иные сами в руки прыгали, но я легких побед не искал. Нашел такую, за которую никто не брался, она мне и говорит: «Зашвырни меня отсюда, не хочу я быть снарядом, я тут по ошибке родилась, мне в другой мир надо». «Ладно», — сказал я, сорвав с нее ценник и взяв ее за ноги. «Встречаемся через 6 перерождений в Дзяне у 5 углов. Я буду босиком, а ты с газетой». Женщина свистнула и улетела в бурное облачное небо.
1: «Бросок не защита. Разве их так бросают? Их надо в грязь бросать», — возмутилась жюри. «Мы должны видеть ее падение».
0: А некоторые уже плескались в грязи и зазывали меня. Прыгнул и я, но понял с ужасом, что грязь ко мне не липнет, и я плыву, как Буратино.
1: «Он чистеньким быть хочет», — ужаснулся истеблишмент. «Чтобы потом разговориться, а судьи где?»
2: «На этот счет у нас строжайшая свобода», — промолвил дед, багром достав меня из высших кругов. «Кто не с нами, тот козел. Суд пусть подпишет приговор, выбить дух из тебя вон».
0: Я же и глазом не моргнул, словно и не обо мне речь шла.
3: «Ну, теперь ты доволен?» — спросил дух жабы, сидя на чьей-то лысине, как на кочке. «Душа-то у тебя как окрепла. Ладно, до встречи у покойницкого моря».
0: Здесь же, на краю ямы с грязью, было дано распоряжение скоропостижно умереть меня без стыда и следствия, чтобы я не передал рецепт твердения души. Но зря все это. Пока меня везли на встречу с киллером, я видел, как там и сям души словно стрелы взмывают ввысь. Это те, кто умел путешествовать, отправлялись в далекий круиз. Я еще встречусь с ними. Вместе мы впишем в путеводитель большую главу о России, и Россия станет популярным туристическим объектом. Целыми стаями будут слетаться сюда странствующие души, и дед Кукуй-Бабай в конце концов запутается, кто его подданный, а кто приблуда со стороны. А мы основаем тут свой бизнес и будем показывать деда за деньги. И это будет стабильный доход, потому что дед слева не живой, а справа мертвый, и износу ему нет. Пока я так размышлял, киллер уже вышел на позицию и нацелил убойное орудие. И тут я умер великой смертью всемирного скитальца, и душа моя вновь повисла яйцом на ветви вечного мать-дерева, ожидая 66-го перерождения, а в 72-м — свидание на 5 углах в Дзяне с непокорной женщиной из спортзала. Это был рассказ Людмилы Александра Белаш «Полет яйца через долину». Рассказ Рона Коллинза «Бизнес есть бизнес». Короче, дело было так. В 2025 году Альфонс Каледино, то бишь жлоб, прибрал к рукам самую крутую банду Нью-Йорка. А в августе 26-го Фрэнки Морено, мой кореш с детства, а теперь еще и мой босс, заказал его. И через 3 дня прямиком на Манхэттенской набережной жлоб и откинулся. А куда ему было деваться, если бы переехал асфальтовый каток? Не верите, сходите сами. До сих пор жирное пятно видать. Не прошло и дня, как мой друган Фрэнки занял его место. А недели через 2 вызывает он меня к себе. Я, конечно, руки в ноги и бегом к нему. Потому как это и ежу понятно. Босс ждать не любит, даже если твой закадычный дружбан. Фрэнки всегда вставал ни свет ни заря, так что солнце еще не взошло, а я уже был черт знает на каком этаже у него в кабинете. Смотрю, стоит он возле своего стола из красного дерева, а вид у него хуже некуда. Костюм измят, галстук съехал на сторону. На столе кожаный органайзер, листок бумаги и недоеденная булочка. Стены у Фрэнки в кабинете прозрачные, весь город виден. Конечно, если оно кому нравится, так и ничего, а мне от таких видов, честно говоря, как-то не по себе. По темным углам 2 тени. Вин с Крюгером.
4: Стоило мне заглянуть, Вин сразу зыркнул на меня своими инфракрасными глазками, а Крюгер медленно-медленно согнул руку. Ей-богу, слышно было, как вся эта микрогидравлика у него внутри заскрипела. «Здорово, Фрэнки», — говорю. «Как делишки?» Тот аж подпрыгнул от неожиданности. Потом кивнул своим монстрам, и те свалили по-быстрому. Не скажу, что я от этого сильно расстроился. Фрэнки подождал, пока дверь за ними закрылась, и говорит: «Слушай, Мик, у меня проблемы». А сам ходит туда-сюда по комнате, топчется по шикарному персидскому ковру крокодиловыми ботинками за 600 баксов. Я, конечно, бодренько так отвечаю: «Есть проблемы, будем решать». Фрэнки на это ничего не сказал, только нахмурился еще сильнее. Нет, явно с ним что-то не так. И мешки под глазами, и руки трясутся. «Сколько мы с тобой знакомы, а, Мик?» «Со школы, босс». Он головой покачал. «Да, давненько». «Ты всегда можешь на меня положиться», — говорю я, а сам нутром чую: «Не к добру это все». Фрэнки как-то странно на меня глянул и полез в нагрудный карман за портсигаром. А у самого пальца ходуном ходит. Уже и я занервничал. «Что стряслось, босс?» — спрашиваю.
5: «Есть для тебя одна работенка».
4: «Нет проблем», — говорю. «Кого нас грохнуть?»
5: «Жлоба».
4: Я прямо опешил. «Так он ведь вроде уже того».
3: Тут Фрэнки как заорет:
6: «Ну так, значит, сделай это еще раз!»
4: «Да запросто», — отвечаю. А сам думаю, что-то у бедняги с головой. Он тем временем вытащил, наконец, этот чертов портсигар, закурил. И тут вдруг наклонился через стол, чуть в лицо мне сигарой не ткнул и шепчет:
5: «Он вернулся».
6: «Кто? Жлоб?»
4: Я аж присел. Босс выдохнул облачко дыма и тоже уселся за стол. Огляделся по сторонам, как будто боялся, что у него за спиной кто-то прячется, а после кивнул:
5: «Он здесь».

0: Никогда не знаешь, когда придет, когда уйдет. Все тихо-тихо, и вдруг бац, вот он.
1: «Босс, я не верю в привидения», — заявил я.
2: «Я тоже», — отрезал Фрэнки и так зубами скрипнул, что аж сигара переломилась.
1: «Ладно, босс, не волнуйся. Надо грохнуть еще раз, грохнем».
2: Фрэнки облегченно вздохнул, откинулся в кресле и бросил обломок сигары в пепельницу.
1: «Я знал, что могу на тебя рассчитывать, Мик».
2: И тычет пальцем мне в грудь.
1: «Мы с тобой останемся здесь и будем ждать жлоба».
2: «Окей, босс. Я встану там, в углу».
1: Тут Фрэнки как замотает головой. Я даже испугался, что оно у него отвалится.
2: «Нет! Оставайся там, где сидишь. Ни на шаг от меня не отходи».
1: «Матерь Божья», — подумал я. Нервы-то у Фрэнки не к черту. Однако продолжал сидеть, как ни в чем не бывало. Тут ведь дело какое. Если человеку взять и сказать прямо в лоб, что у него крыша поехала, ему ведь от этого легче не станет, верно? Тут зазвонил телефон. Фрэнки схватил трубку, а я сижу и делаю вид, будто ничего не слышу.
2: Фрэнки как заорет.
1: «Что? Нет, нет! Никуда я сегодня не поеду! Никуда я сегодня не поеду, Энни! Нет, извини, детка, нет!»
2: И бросил трубку.
1: Маленько погодя, уже и солнце поднялось, и вода в заливе стала цвета апельсинового сока. Подошло время обеда, и мы заказали сэндвичи с фрикадельками прямо в офис. После обеда Фрэнки задремал и стал подергиваться во сне. Точь-в-точь, как кокер-спаниель. Был у меня такой в детстве. Мама моя, мир ее праху, говорила в таких случаях, что Пеппи снится, будто он гоняется за кроликами. Фрэнки гонялся за своими кроликами несколько часов кряду, так что уже и я, глядя на него, начал вздрагивать.
2: Вдруг он проснется? Да как, вскочит?
1: «О, Господи», — говорю я.
2: «Босс, да на вас лица нет».
1: «Он приходил?»
2: «Нет, не приходил. Никого не было». Но ближе к вечеру, когда на небе загорелись первые звезды, а у меня от долгого сидения на стуле уже ныл зад, это все-таки произошло. Сижу я, значит, рядом с боссом, и тут из темного угла выходит, кто бы вы думали?
1: Правильно,
2: жлоб, собственной персоной. Фрэнки как-то задушенно вскрикнул, а я достал из кармана пистолет и выпустил 4 пули прямо жлобу в сердце. 4 пули 45-го калибра — это вам не щепотка. Да каждый из них может укокошить здоровенного быка с 50 шагов.
1: А ему хоть бы хны.
2: Стоит себе, как будто так и надо, серо-зеленый и прозрачный, словно банкнота в $3. Я, конечно, человек не суеверный, но в тот момент едва не скопытился. А жлоб глянул в мою сторону и нагло так заявил:
3: «Ты что, сбрендил?»
2: Я в ответ: «Не Бенни Мэ, будто язык проглотил». Только и смог кивнуть на Фрэнки, тот бедняга все пытался слиться с креслом. Жлоб понял.
3: «Ладно, не извиняйся. Работа такая, да?»
2: Потом двинулся вперед, странной такой походочкой, как будто и плывет над полом, и в то же время в развалочку идет. И остановился прямиком напротив босса.
4: «Привет, Фрэнки. Ты уж извини, давненько к тебе не заглядывал».
3: «Да.
4: Вот так живешь-живешь и думаешь, что там на небесах сплошные арфы да ангелы, тишь да благодать. А ведь и там покоя нет. Дела, дела».
2: В горле у Фрэнки что-то булькнуло.
4: «Ну ты как?»
2: Привидение выжидающе уставилось на него.
4: «Что решил?»
3: «Я... ну...»
2: Призрак тяжело вздохнул.
4: «Я, может, и обрел бессмертие, но терпения у меня от этого не прибавилось, имей в виду. Последний раз говорю, отдай свою территорию моему полю, а иначе тебе и твоей семейке придется еще не раз терпеть мои визиты».
2: С этими словами он красноречиво провел ребром ладони по полупрозрачной шее.
4: «И уж будь уверен, они будут далеко не так приятны, как нынешние».
2: Фрэнки в ответ прохрипел что-то неразборчивое, а жлоб отступил обратно в тень и был таков. Фрэнки вытащил платок и отер пот со лба.
1: «Ты должен мне помочь, Мик», — выдохнул он. «Мы ведь с тобой друзья, верно? Ты единственный, кому я могу доверять».
2: «О чем базар, говорю?» А самого слегка потряхивает.
1: «Мы должны избавиться от жлоба раз и навсегда, а не то всем нам крышка».
2: «Ясно отвечаю.

0: опыта насчет привидений у меня было маловато. И первым делом я решил наведаться к знакомой монахине, сестре Лизе Мишель. Я решил не ходить вокруг да около, а сразу перейти к делу. Сестра, мне нужна ваша помощь.
1: Что случилось?
0: Мне тут надо от одного духа избавиться.
2: А дезодорант не пробовали? Знаете, иногда очень здорово помогает, защебетала она. Дальше по улице как раз есть парфюмерная лавка.
0: Да нет, смутился я. Мне надо изгнать злого духа.
2: Мы этим больше не занимаемся, заявила сестра.
0: Как это?
2: Согласно директиве Ватикана от 2022 года, церковь теперь не верит в существование духов.
0: Ну, я видел его своими собственными глазами.
2: Вот вы меня перебили, а я как раз хотела сказать, что даже если бы мы верили в духов, а мы в них не верим, то ведь они тоже когда-то были людьми, а значит, мы все равно не должны обращаться с ними жестоко.
0: Я уставился на нее. С ума можно сойти от этих тонкостей. Сестра Лиза Мишель сжалилась надо мной.
2: «Ступайте к баптистам», —
0: сказала она. А потом наклонилась и прошептала мне на ухо.
2: «Или в одно из тех заведений, что в Нижнем городе».
0: «Это к колдунам, что ли?» Я даже мурашками покрылся.
2: «Не хотите, можно и самому. Конечно, церковь таких вещей не одобряет, но и запретить мы вам не можем».
0: «Ясно». Я поскреб подбородок. «И как же это сделать?»
2: «Подробностей не знаю, но на эту тему написано куча книг».
0: Я кивнул, хоть и без особого энтузиазма. С книгами я не в ладах, но если уж выбирать между баптистами, колдунами и стопкой бумаги... «Окей», — сказал я. «Попробуй найти книгу».

0: Вы можете мне четко и ясно сказать?
1: Голос библиотекарши стал угрожающим.
0: Что конкретно вы ищете?
1: Дамочка эта была уже далеко не первой молодости, с прилизанными волосами, как вот мышиного цвета, и с комочками помады в уголках поджатых губ. Я же сказал, хочу узнать, как убить привидение.
0: А вам не кажется, что это уже слишком?
1: Тут терпение мое лопнуло, и я взорвался.
2: Слушайте вы, мне всего-навсего нужно узнать, как убить это чертово привидение. Вам ясно?
1: С ледяным спокойствием она заявила.
0: И вовсе незачем так горячиться.
2: А по-моему, я имею право немного погорячиться. Вы уже полчаса возитесь с этой своей поисковой системой, вводите в компьютер всякие там запросы, вопросы, а об этих гребаных привидениях я пока что ни словечко не услышал.
0: Ну хорошо, пойдемте.
1: Она тронула меня за локоть и поплыла вглубь библиотеки. Каблучками цок-цок. А юбочка у нее синенькая, так и ходит из стороны в сторону.
2: Пресвятая Дева, думаю, ведь она на меня глаз положила.
1: От этой мысли по спине прям мурашки.
2: Нет, конечно, мне тоже лет немало, и женщин у меня давно не было. Я тоже не красавец, но такое!
1: Я покачал головой и двинулся за этой секс-бомбой вдоль полок с цифровыми дисками. Сначала мы прошли мимо широкоэкранных кристаллических панелей. На них какие-то пацаны резались в последнюю версию Зета-бластера. Потом минут 10 шлепали вдоль рядов компьютерных терминалов. В углу я заметил парня, который на голографическом проекторе смотрел, как мышцы на теле облепляют кости. Может, все это глупости, но когда вот так посреди библиотеки увидишь освежеванный труп, поневоле полезут в голову всякие мысли. Наконец мы добрались до самой дальней части библиотеки, где еще остались настоящие книги.
0: «Вот»,
1: — объявила библиотекарша, указывая на стеллажи.
0: «Здесь то, что вам нужно. Средневековая мифология и религиозные трактаты».
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Я перепугался. Надо мной нависли полки с книгами, а я понятия не имел, с чего начать. Тогда я вытащил наугад один том, надеясь, что от этого не рухнут все остальные. Книга была старинная, в черном.

0: переплете и с розовой надписью. «Привидения и домовые. Праздник Хэллоуин в старом свете». Я поставил книгу обратно на полку.
1: «О!»
0: Я радостно ткнул пальцем в корешок.
1: «Изгнание нечистой силы. Практическое руководство. Похоже, это как раз то, что нужно».
2: «Предложить вам что-нибудь еще?»
0: Вежливо спросила она и взмахнула ресницами.
1: «Очень кокетливо». «Нет уж, я лучше сяду и почитаю».
2: «Ну хорошо», —
0: сдалась библиотекарша.
2: «Вы знаете, где меня найти».
0: И, покачивая бедрами, отправилась прочь. Я сел за стол в углу зала и принялся за чтение. «Интересная книжка. Кто бы мог подумать, что их так много, всех этих духов и демонов». Я не стал читать главы об одержимости и полтергейстах, а сразу перешел к призракам умерших. Через полчаса я уже знал все, что нужно. Чтобы ничего не забыть, я решил забрать книгу с собой. Уже на выходе из зала меня остановил оклик библиотекарши.
2: «Позвольте-ка».
0: «В чем дело, мэм?»
2: «Вы хотите взять это на абонемент?»
0: Я посмотрел на книгу. «Пожалуй, да». Я положил толстенный том на стойку, и она тут же им завладела.
2: «Вашу карточку, пожалуйста».
0: «Надо же, и здесь требуют денег». Я неохотно протянул ей свою визу. Библиотекарша посмотрела на меня, как на идиота.
2: «Чтобы взять книгу на абонемент, вы должны иметь специальную библиотечную карточку. Если хотите, я вам ее сейчас оформлю».
0: Я спрятал кредитку в карман. «Да, пожалуйста». Библиотекарша загадочно взглянула на меня, прижала книгу к груди и прошептала.
2: «Ужин в пятницу вечером. Зайдите за мной в 7.
1: «О, черт!»
0: Она меня перехитрила. Книга была нужна позарез, и я был вынужден пойти на эту сделку. Ну что ж, в конце концов, до пятницы еще нужно дожить. Она написала на карточке свой адрес и вложила ее между страницами книги.

0: церковной лавке я накупил всякой всячины. Немного ладана, миры и дюжину свечек. В ломбарде мне удалось разжиться парочкой освященных распятий и довольно симпатичным кадилом. И все это за весьма умеренную плату. Через несколько часов я уже был на набережной, там, где расплющилась жлоба. Время подходящее, около полуночи. И я принялся расхаживать вдоль причала, размахивая крестами и кадилом. Дым ладана смешивался с соленым запахом океана, и в сочетании с вонью от водорослей и нечистот аромат и вправду получался неземной. Когда с этим было покончено, я огляделся по сторонам, не смотрит ли кто. Но вокруг не оказалось ни души, и я приступил к делу, решив начать с короткой молитвы.
1: «Эй, чем это ты тут занимаешься, Мик?»
0: Я подпрыгнул от неожиданности, сгруппировался и приземлился на корточки уже с пушкой в руках, целясь в грудь жлобу.
1: «Ты ведь уже это пробовал», — разочарованно сказал он.
0: Жлоб, весь серебристый, стоял возле старого контейнера. Я еще раз посмотрел на асфальт. Жирное пятно было на месте. А потом заглянул в книгу, которая валялась на парапете. «Здесь написано, что ты должен появиться, когда я закончу молитву».
1: «На заборе тоже написано. Разве тебе не известно, что папа не одобряет расправу над духами?»
0: «Слыхал», — признался я. «Но он ведь и обычных людей не велит убивать. Так что у нас обоих рыльца в пушку».
1: «И нет, Мик. Большой босс там, наверху, понимает, что такое бизнес. А изгонять духов — это, знаешь ли, совсем другое дело. Это не по правилам».
0: «Не вижу разницы».
1: «А ты вспомни о душе, приятель. Обычный человек, в нем ведь до хрена всякого дерьма. Вот возьмешь ты, например, шлепнешь какого-нибудь типа, который плохо себя вел. Так ведь ты только тело его убил. А душа этого типа просто перелетела в другое место, и всего делов. А вот с духами, ну, такими, как я, совсем другой коленкор. Во мне ведь кроме души ничего больше нет. Так что, шлепнув меня, ты лишишь мою душу вечности».
0: Я рассмеялся. «По-твоему, выходит, грохнуть простого смертного — это ему же во благо?»
1: «Ну, тут все зависит от ситуации», — уклончиво ответил жлоб и улыбнулся прозрачной улыбкой. «Одно могу сказать наверняка. Лучшее, что можно сделать для духа, это освободить его».
0: «В смысле?»
1: «А что говорится в этой книженце? С какой стати призраки околачиваются в этом бренном мире?»
0: Жлоб посмотрел на меня с отеческой снисходительностью. Глаза его словно говорили: «Мне спешить уже некуда». И, боюсь, в этом была доля истины. «Какие-нибудь неоконченные дела?» — рискнул предположить я.
1: «Совершенно верно!»
0: Я уже чувствовал, к чему он клонит, но мне это совсем не нравилось. «Я не мастак отгадывать загадки. Говори напрямик, что тебе надо?»
1: «Фрэнки», —
0: торжественно произнес жлоб.
2: «Ты что, предлагаешь мне замочить собственного босса?»
1: «Отличная мысль, правда?»
0: «Что-то я ни в одной книжке о таком не читал».
1: «Подумай о будущем, сынок».
0: Жлоб подплыл поближе и положил невесомую ладонь на мое плечо. Волосы у меня на затылке встали дыбом, а спина покрылась испариной.
1: «Ты ведь не хочешь ссориться с большим боссом, правда?»
2: «Не хочу», — заикаясь, выдавил я и вывернулся из-под призрачной руки.
0: Весь этот разговор сильно смахивал на аттракцион «Крутящиеся блюдца» в Кони-Айленде. И тошнит, и вылезать поздно.
1: «Грохни, Фрэнки, и моя душа освободится. А большой босс это оценит. Для него это, знаешь, какая радость будет? Ведь ты же понимаешь, Фрэнки далеко не ангел, пока жив».
0: Я слушал его, разинув рот, а жлобби заливался соловьем.
1: «Взгляни на меня, Мик», — Вот я стою перед тобой, простой американский призрак. Неужто я не знаю, о чем говорю?
2: Вот тогда-то я это и увидел. Сначала думал, показалось. Присмотрелся, нет, все верно. Какое-то мерцание справа от жлоба. Жлоб, видно, заметил, что я отвлекся.
1: В чем дело, Мик?
2: Ничего, просто у меня от этого всего голова кругом.
1: Да брось ты! Думай об этом просто как о служебной необходимости, окей?
2: Знаешь, хлопнуть босса не самый лучший способ отличиться по службе.
1: Ладно, Мик, Фрэнки ведь приказал тебе избавиться от меня, так?
2: Ничего личного. Бизнес есть бизнес, верно? Сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал нервозно. Это оказалось не так уж сложно, учитывая, что я был обеспокоен двумя вещами. Во-первых, я не мог понять природу мерцания, а во-вторых, меня пытался завербовать мертвый мафиози.
1: «О, я все понимаю, поверь», — великодушно улыбнулся жлоб. «Но ты же умный мальчик, Мик. Если ты грохнешь Фрэнки, я обрету свободу. И Фрэнки тоже освободится, начнет новую жизнь». И уж наверняка ему станет намного легче, если я не буду висеть у него на совести тяжелым грузом. Посмотри на это дело с такой точки зрения и увидишь, что, грохнув Фрэнки, ты всем нам окажешь большую услугу.
2: Пожалуй, в этом что-то есть. У пирса плескались волны, и лунный свет отражался в сальном блеске, запятнавшем набережную. Я посмотрел сквозь жлоба и увидел еще одно мерцание позади него. Я изо всех сил напряг мозги. Когда я выплыл из своих раздумий, жлоб стоял на прежнем месте, всем своим видом демонстрируя, что времени у него целая вечность. «Ну, хорошо», — сказал я.

я и не праведник, но уж во всяком случае человек слова. Поэтому в пятницу ровно в 7 я был у дверей дома библиотекарши. Оказалось, ее зовут Джуд. Мы провели время на удивление хорошо. Вкусно ели, чуть-чуть пили, много болтали, а потом накупили попкорна и отправились в кино. К 11 часам я уже весело насвистывал мотивчик битловской песенки, а Джуд хихикала, как девчонка. Когда я рассказал ей о своих проблемах, она немедленно предложила подыскать нужную информацию. Даже просить не пришлось. Вот это женщина!

0: Потом я пошел к Фрэнке и занялся делом. Весть о том, что Фрэнки Морено не стало, мгновенно разлетелась по округе. Все было сделано чики-пики, или, как любят говорить в рекламе, на высоком профессиональном уровне. Бизнес, он ведь везде бизнес, не так ли? На следующий день телефон зазвонил ровно в полдень.
1: «Мик, это ты?»
0: Звонил жердяй Кейси, друг семьи Фрэнки. Пару раз мне доводилось с ним работать. Выбивали из владельцев окрестных баров плату за крышу. На работе этот парень еще ничего, а так трусливый, как заяц. «Здорово, жердяй», — отвечаю. «Что стряслось?»
1: «Жлоб»,
0: — говорит Кейси и аж заикается. «Что жлоб?»
1: «Загробастал территорию Фрэнки».
0: «Не болтай ерунды», — кричу я, словно ушам своим не верю.
1: «Я его видел своими глазами, Мик. Вышел из лимузина и поднялся в офис Фрэнки. На нас обставили, приятель».
0: Он еще что-то лопотал, но я уже не слушал. «Извини, жердяй», — сказал я, — «надо бежать». Приятно, черт возьми, когда оказываешься прав.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Рон Коллинз. Бизнес есть бизнес. Окончание. Положим, были у меня опасения, что жлоб решит от меня избавиться. Но ни одна живая душа не знала, где он обитает, так что пришлось мне пойти на риск, чтобы подобраться поближе. Я следил за несостоявшимся призраком целый день. В таверне «Экспрессимо» он навернул приличную порцию спагетти с пармезаном. Правда, бедолаге приходилось поминутно отрываться от еды, чтобы поздороваться с очередным остолбеневшим официантом или разъяснить кое-кому, что в связи со смертью Фрэнки устанавливаются новые правила. То же самое повторилось в баре «Джино» и в прачечной Южного округа. Впрочем, оказалось, я зря беспокоился. Едва я расположился в ребрышках Морелли и заказал свое любимое блюдо, как на стуле напротив нарисовался Гуся Джонс. Прозвище свое Гуся получил за то, что одна особа ударила его ножом, когда тот вздумал ее ущипнуть. Шрам до сих пор красовался у него на щеке. «Жлоб хочет с тобой поговорить», — сообщил он. «Не видишь, я ем».
1: «Босс ждать не любит».
0: Я взглянул на тарелку. Ребрышек было обглодано меньше половины. «Как думаешь, сможет он подождать, пока мы с тобой прикончим все это?» Гуси ухмыльнулся.
1: «Да ведь ничего ему не сделается, а?»
0: Он подмигнул и принялся за ребрышки. Минут через 10 я расплатился по счету, включавшему выпитое нами пиво, и Гуся отвез меня в штаб-квартиру жлоба. Пока мы ехали в лифте, он отобрал у меня пистолет.
1: «Ничего не попишешь, старик. Служба».
0: «Нормально», — сказал я, пометуя о жучке микрофоне, прилепленном к моему брюху пластырем. Я знал, ребрышки с пивом сделают Гусю слишком деликатным, чтобы всерьез меня обшаривать. Едва я переступил порог комнаты, жлоб завопил:
2: «Мик, дружище!»
0: Кабинет Альфонсо Каледино был полной противоположностью офиса Фрэнки. Во-первых, он находился под землей. Во-вторых, из-за антикварной мебели производил впечатление старой комнаты. И в-третьих, из-за трех амбалов, увешанных оружием основательнее, чем Бэтмен, здесь было тесновато. Тех троих я знал. Трехлицый Кеннеди, Джонни Калетта и простой Моррис были шестерками жлоба. В бункере воняло сыром и копченым мясом. На столе стояла тарелка с закусками. В углу громоздилось какое-то хитроумное сооружение — гибрид автопогрузчика и электрического стула. «Я думал, ты умер», — произнес я, чтобы как-то поддержать разговор. Жлоб весь затрясся от хохота.
2: «Ты не поверишь, Мик, мне все это говорят».
0: «Кого ж тогда расплющило там, на набережной?» Жлоб потянулся ко мне через стол, едва не опрокинув пластиковый стаканчик с пивом.
2: «Первое правило бизнеса гласит: не задавай вопросов, ответы на которые ты не хочешь знать».
0: «Это верно. Переспрашивать я не стал. Вместо этого напомнил: ты залез на территорию Фрэнки».
2: «Не заметил, чтобы он ее использовал», — фыркнул Жлоб.
0: «А если он тоже вернется?»
2: «Не думаю».
0: Жлоб поднялся и подошел к стоящей в углу металлической платформе. Каждый его шаг сопровождался жалобным поскрипыванием изношенных ботинок и старых половиц.
2: «Знаешь, что это?»
0: «Похоже на душевую кабину».
2: «Доктор Френелли!» —
0: позвал Жлоб. Из темного угла, рядом с загадочной конструкцией, появился странного вида человечек с тонкими, будто спичечными, ручками и ножками.
2: «Расскажите-ка моему другу Мику, что это за штуковина?»
3: «Это голографический проектор», — начал спичечный человек, ткнув тонюсеньким пальцем в угол. «Принципиально новая разработка. Он создает фотонную модель там, где вы находитесь, а затем транслирует ее в любое место, в пределах досягаемости, конечно. Более того, его можно запрограммировать таким образом, чтобы он распознавал и волновые картины».
0: «Чудесно», — сказал я. «И что это значит?» Жлоб расхохотался.
2: «Это значит, что я могу пересылать любые изображения, куда захочу. и с их помощью разговаривать с людьми или даже взглянуть на то, что мне покажется интересным. Черт побери! Благодаря этой штуковине я уже узнал, что сынок Маклеллан связался с наркотой, что развалина Ти копает глубже, чем надо. Да за 2 недели эта штука сэкономила мне кучу баксов.
3: Я вытаращился на чудовищную машину и прошептал: «Пресвятая Дева, где же такое придумали?»
4: «Это вообще-то в Корнуоллском университете»,
3: — скромно заметил спичечный человечек. Я обернулся к жлобу. «Значит, ты просто прикинулся привидением, чтобы заставить меня разделаться с Фрэнки?» Тот пожал плечами.
2: «Сам понимаешь, бизнес есть бизнес».
3: «Ладно. А зачем было тащить меня сюда? Пулю в лоб и дело с концом».
2: «Должен признаться, Мик, я думал об этом».
3: Мясистая ладонь жлоба опустилась мне на плечо.
2: «Но потом я сказал себе, Мик смышленый парень. Он понимает, откуда ветер дует, и к тому же чертовски хорошо стреляет. И тогда я решил, что такой человек мне и самому может пригодиться».
3: «Ты хочешь, чтобы я на тебя работал?»
2: «Выбор за тобой», —
3: сказал жлоб и улыбнулся так широко, что сверкнули золотые зубы. Я обвел взглядом 3 громил, спичечного человечка и самого жлоба. «По-моему, это не слишком хорошая идея. Я ведь работал на Фрэнке».
5: «Фрэнке уже все равно. Он кормит червей», — заметил простой Моррис.
3: «Кто знает. Может и нет», — ответил я. Тут на лестнице загромыхали шаги, и пальцы жлоба больно впились в мое плечо.
5: «О чем это ты, Мик?» – прошипел он.
3: Кеннеди и Калетта схватились за оружие. Простой Моррис просто нырнул под стол. Спичечный человечек застыл на месте. Дверь с грохотом распахнулась, и наши ребята ворвались внутрь. Глаза Вина вспыхнули малиновым цветом. Энергетический луч угодил Кеннеди в плечо. Жлоб с такой силой вцепился в меня, что едва не сломал ключицу. Но когда Крюгер сжал механические руки на его шее, он, похоже, передумал и выпустил меня. Через пару секунд все было кончено. И тогда в комнату вошел Фрэнки. В элегантном темном плаще и велюровой шляпе с кубинской сигарой в зубах.
6: «Добрый вечер», — сказал он.
2: «Какого черта?» — прохрипел жлоб.
6: «В чем дело, Альфонсо?»
2: «А, понимаю.
6: Ты, наверное, думал, что только один умеешь прикидываться мертвым».
3: Тут в комнату вошли еще 3. Джек Фрэнсис, по прозвищу Потрошитель из Западного округа, рисковая Полина Тедеру из Верхнего Манхэттена и Гвидо Чайковский по кличке Моцарт, откуда-то из Испанского квартала. Ни один из этой троицы не был настолько крут, чтобы контролировать весь город. Но тому, кто вздумал бы завладеть в нем реальной властью, пришлось бы заручиться поддержкой всех 3. Зеленые глаза Полины сверкнули из-под шляпы, надвинутой под лихим углом.
7: «Мы слышали ваш разговор, Альфонс. Ты мухлюешь, подглядываешь».
6: «В таких условиях невозможно работать», — добавил Потрошитель.
3: «Машину придется уничтожить», — закончил Гвидо. Фрэнки кивнул Вину, и тот направил свою энергию на превращение проектора в груду оплавленного железа. Человек-спичка сдавленно пискнул, но с места не сдвинулся. Жлоб попытался что-то сказать, и Крюгер чуть ослабил хватку.
2: «Одного не пойму! Как вы догадались?» — прошипел жлоб.
3: Фрэнки с благодарностью взглянул на меня. «Вот за что я люблю босса, так это за справедливость!» Он выдохнул струйку голубого дыма, посмотрел на плавящийся прибор и кивнул мне.
6: «Расскажи ему, Мик!»
3: Еще там, на набережной, я заметил мерцание. Было похоже на кинопроект. Ну и попросил кое-кого разузнать, что бы это могло значить. «Словом, мы вышли на школу этого доходяги», — я кивнул на спичечного человечка, «и узнали, над чем они работают».
2: «Город мой!» — прорычал жлоб. Сейчас здесь будут мои люди. Я вас всех в порошок сотру.
5: Где-то вдалеке завыла сирена. Не думаю, возразил я. Скоро здесь будут совсем другие люди. Наш с тобой разговор слушали не только они. Я кивнул на потрошителя, Рискову и Моцарта. Он прямиком передавался на компьютер ФБРовцев.
3: Вообще-то идея принадлежала Джуд. Я был очень рад, что она пришла ей в голову. Приятно, черт побери, когда твоя женщина знает столько всякой всячины не только в постели.
5: Рожа у жлоба налилась кровью, и он попытался было выскользнуть из объятий Крюгера, но тот снова сжал пальчики, и малыш жлоб затих.
6: «А насчет Мика ты оказался прав», — заметил Фрэнки, надевая шляпу. «Он и впрямь чертовски смышленый парень. Нипочем бы нам тебя не достать, если б не он».
5: Сказав это, он вышел, а вместе с ним и трое мафиози.

Фрэнки предложил мне взять отпуск, но я сказал ему честно, что мне, похоже, пора завязывать. Конечно, хочется верить, что жлоб проник в суть вещей. Большой босс понимает, бизнес есть бизнес. Но после всех этих привидений, духов и всего прочего, я стал задумываться о себе, о жизни и вообще. Так что в субботу я снова зашел за Джуд. А в воскресенье в церковь. И в понедельник. А во вторник вечером мы отправились на ранчо, которое досталось ей от отца. Это в Вайоминге. И Джуд говорит, там такое огромное небо, что в ясную погоду можно увидеть Марс. Похоже, неплохое местечко для того, кто хочет быть в ладах с большим боссом. Понимаете, о чем я? Может и правда, жизнь — это просто бизнес. А может, бизнес — это люди, с которыми ты работаешь. Я, конечно, люблю Фрэнки как брата, но пора уже позаботиться и о себе. Так что сейчас я сижу в машине рядом с Джуд и мчусь в будущее. Такие вот дела. —

0: Вы слушали рассказ Рона Коллинза «Бизнес есть бизнес» в переводе с английского Зои Ватяковой.
1: Итак, сегодня мы собрались здесь, чтобы познакомиться с рассказом писательницы под таким затейливым именем К.А. Терина. Я так понимаю, что это всего-навсего имя Катерина, но тем не менее это вот указывается как псевдоним. К.А. Терина. Рассказ «Медуза». Тут и немного киберпанка, и социальная тема, да много чего. Еще раз приношу всем свои извинения за вынужденную задержку, и мы, пожалуй, начнем.

Медуза медленно вплыла в рум прямо сквозь инфошпон и зависла в центре, хаотически шевеля щупальцами. Такая ослепительно многоцветная, что Калинка зажмурилась. Она забыла уже, какими яркими бывают цвета. Пожалуй, продавайся цвета по отдельности, Калинка скопила бы лайков на парочку. Смешной получился бы тогда мир. С оранжевым потолком и оранжевыми флешами. И, конечно, ауры всех этих глупых акций Калинка непременно выкрасила бы нежные фуксии и смеялась бы мысленно в ответ на надменные реплики мышеглотца. «Как тебе моя новая аура, Калинище? Ах, прости, ты же не видишь, бедняжка, отсыпать лайков!» Нет, цвета продавались только все вместе, полным пакетом, и стоили полдюжины лайков на цикл. Непозволительная роскошь, при том, что Калинке едва хватало на тоненький слой инфошпона вместо стен. Она не была акти и не стремилась к этому. Не собирала лайки пустым контентом и стилами репликами, не кружилась вокруг популярных юзов в надежде поймать вместе с отблеском их славы немного халявных бонусов, но и опускаться на самое дно не собиралась. Дно, с которого никогда уже не выбраться. Без собственного рума, без стены, хотя бы относительно привата, инди вроде Калинки быстро, всего за пару циклов, делались номерами. Вместе с именем теряли себя, и обратного пути не было. Сейчас от падения в номера Калинку отделял даже не шаг, полшага. Как это получилось, Калинка и сама толком не понимала. Лайки, расписанные на 24 цикла вперед и строгая экономия во всем, были частью плана. Калинка не помнила, когда и зачем придумала этот план. Знала только, что отступать нельзя. Пункт первый. Не скатиться в номера. Пункт второй. Выбраться из социума. Очень простой план. Разве что Калинка совершенно не представляла, с какой стороны подступиться к пункту второму, и вообще плохо понимала, что он означает. Поэтому концентрировалась

0: внимание на первом. Дано 20 лайков. Задача — сохранить достоинство и себя. Как не сделаться номером, если у тебя 20 лайков до ближайших бонусов? А ближайшие бонусы через 10 циклов. Никто не сможет. А Калинка смогла. Вот только в канцелярии опять снизили коэффициент без предупреждения, и маленькие тихие инди вроде Калинки получили пшик. Канцелярию можно понять. Социум должен работать. Все на своих местах. Юзы генерируют и перерабатывают контент. Номера огромными жерновами смалывают в муку отходы производства. Активных юзов следует поощрять. Индивидуалистов вроде Калинки нужно наказывать. Не нравится? Иди в номера. Честно говоря, номерам Калинка иногда завидовала. Ходи себе по кругу, толкай колесо и смотри радостно, как превращаются в однородную хрустящую массу глупые реплики, несмешные шутки и заискивающие смайлики. Но пункт первый — не скатываться в номера. Понятно, что уж. Номер — билет в один конец. Калинка снова и снова пересчитывала жалкие 7 лайков, выданные ей вместо положенных 70. Никогда еще пункт первый не казался таким невыполнимым. Даже если она каким-то волшебством из забитого инди в одно мгновение сделается цветущим акти, станет цитируемой и социально полезна, обзаведется контактами и одобрением, следующая выплата бонусов только через 24 цикла. И с 7 лайками до нее не дожить. Зато минусы вычитаются из кармы мгновенно. Такова справедливость социума.
1: Медуза!
0: Калинка открыла глаза, уверенная, что медуза уже уплыла или вовсе привиделась ей. Но та была на месте. Синий, розовый, сиреневый. Медуза переливалась и мерцала, словно намеренно гипнотизируя Калинку. Ерунда, конечно. Нет у медуз никаких намерений, и разума нет, кажется. Калинка осторожно и очень медленно, точно под действием неумолимого магнита, протянула к ней руку.
1: Надо же! Медуза!
0: И к кому приплыла? Не к высокомерной Аваке, не к слащаво-липкому Боброиду, не к одному из этих мерзко-общительных акти, а к Калинке! Инди Калинке, к социопату Калинке!
1: Ох ты ж, огненный ты вол!
0: Медуза протянула щупальца навстречу ее ладони. И тотчас Калинка почувствовала прикосновение. Холодное, колючее и немного горькое. Медуза была настолько полна инфой, что безо всяких апгрейдов Калинка видела, слышала и чувствовала то, чего не должна бы видеть, слышать и чувствовать в своей минимальной конфигурации. Медуза дернулась и скользнула прямо к Калинкиному лицу. Замерла. Ткань реальности вокруг нее рябила и вибрировала. Калинка ощутила страшное, непреодолимое желание открыть рот и проглотить ее, такую красивую и сочную, как конфета. Но что это такое, конфета? Конфеты всегда приносит бабушка. Она идет по тропинке, медленная, румяная, а Юлька бежит ей навстречу, радостно предвкушая гостинцы. Калинка отшатнулась. Видение было ярким, полновесным, живым, как мувик. Очень дорогой мувик. В водовороте контента Калинка всегда оставалась далеко от центральных течений. Лайки идут к лайкам, а контент к контенту. Это известно. Заплати 100 лайков, воскури насыщенный инфой мувик, расскажи друзьям, и лайки вернутся к тебе вчетверо. В теории, конечно. Однажды Калинка истратила почти 20 лайков на бестолковую муть из жизни мышеглотца. Ее отзыв репостнула одна наивная индюшка и лайкнул не освоившийся еще в социуме новичок. Дальше тишина. С тех пор Калинка потребляла только общественные мувики, которые крутили бесплатно для Индии и безрумных. Были эти мувики так беспросветны и одинаковы, словно их лепили из свежеперемолотых ошметков контента, без всякой дополнительной обработки. Но на таком прокорме можно было цикл за циклом тянуть свою серую волынку и не скатываться в номера. Выполнять пункт первый плана. Калинка осторожно выглянула наружу. Видел кто-нибудь, как медуза забралась к ней в рум? Это ошибка, никаких сомнений. Каждый знает, медуза приплывает в достойном акте, а не к индюшкам, которые едва сводят лайки. Но там, в канцелярии, плевать хотели, кто в конечном счете придет за наградой. По крайней мере, Калинка на это очень надеялась. Серый мир за инфошпоном гудел и варился. Мелькали рекламные флеши, складываясь в заголовки и смайлики, путая зазевавшихся индюшек в свою рекламную сеть. Флеши густым снегом сыпались с верхних уровней, и здесь, внизу, имея всего 7 лайков за душой, спрятаться от них можно было только в собственном руме. Вот еще одна радость номеров. До них флеши никогда не добирались. Не имеющие лайков номера не интересовали акции. Движение в социуме напоминает броуновское. Вот Инди прицельно спешит на демонстрацию общественного мувика, сталкивается с кучкой навязчивых флешей и, поддавшись уговорам, меняет свои лайки на глупую историю очередного акции. Другого юза, недальновидно сэкономившего на фаерволе, догнала новостная строка, и он затеял безуспешную борьбу с ней в наивной попытке спасти свои сбережения. Калинка отлично видела, как хищная строка, сформулированная компетентным акте, высасывает лайки из несчастного Инди. Теперь ему ничего не останется, кроме как репостить и репостить эту новость. Может, пара лайков к нему вернется, а основной доход все равно уйдет мимо. Наверх. Равнодушные ауры равнодушно мелькали в этом равнодушном многоуровневом хаосе. Сталкивались друг с другом, меняли мнение, репостили и кросспостили, расставались с лайками и получали новые. К радости, мир социума в идеальной пропорции сочетает в себе навязчивость с равнодушием. Никому не было дела до Калинки и ее проблем, если только она не собиралась оставить свои родные лайки под чужим контентом, а она не собиралась. Расправившись с неудачливым Инди, новостная строка закрутилась в поисках следующей жертвы, заметила Калинку и поспешила к ее руму, ловко лавируя среди флешей. Калинка тотчас захлопнула инфошпон. Прихватила, как водится, ворох флешей, но это была небольшая беда. В замкнутом пространстве рума флеши быстро дохли. Медуза никуда не делась. Переливалась, жужжала, манила. Сейчас же, не откладывая, следовало отнести ее в канцелярию и получить законные лайки, пока никто не спохватился. Пока не открылась ошибка, и у Калинки не отняли ее нечаянную удачу. Но как пробраться с медузой через весь социум и остаться незамеченной? Как спрятаться от чужих глаз и жадных ртов? Как не попасть в зубы новостной строке? Медузу хищница выгрызет так же легко, как съедает лайки неосмотрительных индюшек. Калинка задумалась. 7 лайков. Как раз хватает на минимальный пакет фаервола, четвертьцикловый. Розницу, понятное дело, дороже, но ничего не попишешь. Зато безопасный путь сквозь океан новостей будет обеспечен огнем. Крепкий фаервол не по зубам мелким строкам, а крупный слишком неповоротливый и ленивый, чтобы гоняться за тощей индюшкой Калинкой. Осталось придумать, как спрятать медузу. Что ж, способ напрашивался сам собой. Калинка открыла рот, и медуза точно того и ждала, забралась внутрь, смешно дергая щупальцами. Удивительное ощущение. Будто держишь во рту живую удачу. Никогда прежде Калинка не выигрывала в лотерею. Так, по крайней мере, ей казалось. Наверняка не узнаешь, память не слишком ненадежно работает на пайке из общественных мувиков. Только и хватает на то, чтобы не забыть пункты плана. Пункт первый и пункт второй. Не скатиться в номера. Выбраться. Калинка активировала интерфейс апгрейда, бросила лайки в лайкоприемник, подтвердила. Фаервол материализовался без промедления и укутал Калинку защитным огнем. Обратного пути не было. Калинка истратила все лайки. Инфошпон ее рума рассыплется на байты через полцикла, и тогда останется одна дорога в номера. Этого никак нельзя допустить. Смотри пункт первый. Калинка решительно покинула рум, выбрала один из вертикальных потоков, сделала шаг, и он понес ее вверх сквозь завистливые взгляды Индии. Огненный фаервол смотрелся модно и няшно, и флеши в его горе огне сгорали очень задорно. Вот только медуза не желала сидеть во рту спокойно, а вместо этого копошилась, жгла щупальцами, норовила пробраться глубже и как будто теряла терпение. Ерунда. Откуда у медузы терпение? Как если бы воля и принципы были у лотерейного билета. Ветер бросает ей навстречу снежно-белые тополиные пушинки. Мир вокруг ярок и цветен. Жаркое летнее солнце пляшет зайчиками в ее волосах. Юлька только что провалила экзамен, глупо, наивно понадеявшись на случай. Прежде она всегда готовилась ровно за одну ночь, накануне экзамена, и всегда у нее все получалось. Но этой ночью... Что это была за ночь? Казимир, Казик, Каханый, милый, солнечный, теплый, любимый. Она провалила экзамен, но она счастлива. Сладко, полновесно, бесконечно. Инфа ударила резко, хлестко. На мгновение Калинка оказалась там, в теплом счастье. Она не понимала толком этих картинок и звуков, и мыслей. Это было сложнее мувиков «Мышеглотца» и других выдающихся акций. Это была история из перпендикулярного мира, безумного и непознаваемого. Но это переживание – самое яркое из всего, что приходилось Калинке пробовать в социуме. «Что же она такое?» «Это медуза», — подумала вдруг Калинка и почему-то испугалась. Она знала о медузах ровно столько, сколько знал о них всякий юз. Слухи. Много слухов о том, как неожиданная удача, лотерея, бонус, подарок от социума в виде крошечной медузы прыгала прямо в руки к Акти, разумеется, к самым деятельным и энергичным, самым доброжелательным и социально динамичным, а уж точно не к пассивным индюшкам вроде Калинки. Собери 1000 лайков и получишь бонус «Медузу». Смешно ведь, если подумать. Зачем акте «Медузы», когда у них и без того лайков куры не клюют? Впрочем, никого, кто действительно поймал бы «Медузу», пусть бы и самую крохотную, Калинка не знала. Только разговоры. Разговоры — это все, что было у акции. Новая аура трошки ангела, уплотненный инфошпон мерцанием Буми Вита, четырехбуквенный юзернейм, верный признак старожила. Вот она реальность. Тайная зависть и напускное дружелюбие, социальная активность ради крошечных апгрейдов восприятия — это реальность. А медузы — сказка. Вроде возможности покинуть социум или хотя бы выбраться когда-нибудь на самую верхушку пирамиды. Из потребителя и переработчика контента — сделаться настоящим творцом. Сказка как есть. Впрочем, если верить навязчивым флешам в рекламных блоках общественных мувиков, лайки за «Медуз» давали вполне реальные. 10 000 за одну малявку. 10 000! Стены заменить на огненные. Цвета. Да что там цвета? Музыка. Ох, музыка. Однажды Калинка с бонуса апгрейднула слух. Всего на один цикл, только попробовать, хотя бы разок услышать музыку. Музыка была божественной. Но тонкий слух в сочетании с дешевеньким инфошпоном сделал тот цикл настоящей пыткой. Теперь, отгородившись огнем от чужого шума, она могла бы... Калинка поперхнулась нахлынувшими эмоциями, бесплатными и неучтенными, как и все, что чувствовала она рядом с медузой. Ей не придется больше жевать серость общественных мувиков, напичканных рекламными флешами. Да что там, ей вообще можно прекратить потребление? С 10 000 лайков она легко позволит себе создавать контент. Стать акцией и шагнуть выше. Транслировать в мувики эмоции и визуальный ряд. Писать музыку, рисовать. И ее будут лайкать. Еще бы они не лайкали! Наверху показалась туша огромной жирной новости. Поток вливался прямиком в зубы хищника. Несколько невнимательных юзов уже угодили в ловушку. Калинка поспешила перестроиться в соседний ряд и еще подальше от опасности. Осмотрелась. Здесь уже почти не было инди, поэтому завистливые взгляды сменились надменными. Этим потоком пользовались в основном акти. Плевать. Они не посмеют ее прогнать. Медуза настойчиво защекотала ей небо, будто хотела быть съеденной.
1: Глупая.
0: Каждое прикосновение отдавалось калейдоскопом чувств и картинок внутри Калинки. Пыльный кабинет, высокие старомодные шкафы с многоцветием архаичных книжных корешков. Прозрачные занавески колышутся, повинуясь легкому прикосновению ветра. Ветер совсем не разгоняет духоту.
2: Девонька, поймите, милая моя, подписывая с ними контракт даже на год, вы фактически отдаете себя в рабство. Контракт продлевается автоматически, если ни одна из сторон не пожелает обратного, а уж они обеспечат, чтобы вы не пожелали. Вы даже не вспомните, что желать. У них, знаете, методы...
0: Он слишком стар и слишком толст, но даже в эту жару не может отказаться от своего футляра, черного костюма тройки с полосатой рубашкой, удавкой и галстуком. То и дело Одинцев достает из кармана клетчатый платок, чтобы промокнуть мокрый лоб.
2: «Потому я здесь советуюсь с вами. А не бездумно подписала все бумаги? Вы ведь монстр, Викентий Павлович. Придумайте что-нибудь». «Откуда вообще взялась такая нелепая идея отправиться в социум?»
0: Юлька упрямо молчит. Достает платок, но только для того, чтобы комкать его снова и снова, сжимать в руках, не позволяя ногтям впиться в ладони.
2: «У вас волшебная голова, Юленька! Зачем же отдаете вы ее этим каменотесам? Считать бухгалтерские сводки? Искать очередное никому не нужное простое число? Рендерить розового кролика для бездарного фильма? Юленька, остановитесь! Вы ведь провалились исключительно по воле случая! В следующем году вы сделаетесь самой блестящей студенткой из всех, кого видели эти стены!»
0: Как объяснить ему, старому, толстому, что не может она, никак не сможет прожить этот год? Со страшной болью в сердце, которое не разбилось в одночасье, как фарфоровое блюдце, медленно разрушается под давлением черного пресса. С каждой минутой все тяжелее, даже просто дышать почти невозможно, зная, что любимый, милый, рыжий, казик, проказник предал ее. Предал все, что у них было, ради глупой блондинки в полосатом. Кто она? Зачем она?
1: Боже, Юлька, о чем ты думаешь? Соберись!
2: Ох, как же это было больно!
0: Калинка совсем забыла, что такое боль. Иногда она покупала немного холода и немного тепла. Одно только тепло выходит в 3 раза дешевле, но без предварительного холода удовольствия от него мало. Холод был болезненным. Самым болезненным, что она здесь помнила. А между тем имеются среди акций оригиналы, потребляющие болевые ощущения регулярно и задорого.
2: Зачем? Зачем им это?
0: Калинка сжалась, отгораживаясь от боли, пришедшей вместе с Мувиком. Слишком черная, слишком глубокая.
2: Все, что угодно, только бы не чувствовать ее больше никогда. Все, что угодно!
0: Медуза, словно прочитав Калинкины мысли, попыталась выбраться наружу, но Калинка не позволила. Медуза заметалась во рту, безжалостно и безостановочно жаля Калинку. Аура наполнялась инфой. Большая белая лохматая собака по имени Бом бежит по траве, рассыпая брызги росы. И Юлька бежит следом, чувствуя, что кеды ее и носочки промокли насквозь. Папа принес настоящую бумажную книгу, огромную, с черно-белыми картинками и миллионом, наверное, букв, которые не пляшут, не рассказывают себя сами, повинуясь Юлькиному жесту, а лениво стоят на месте, высокомерно ожидая, пока Юлька не прочтет их сама.
3: «Мама, мамочка, где ты?»
0: Маленькая Юлька потерялась в огромном универсальном магазине среди автоматических погрузчиков и стеллажей с одинаковыми серыми ящиками. Калинка потрясла головой. До канцелярии оставалось всего ничего. Никаких новостей прямо по курсу. Просто не двигайся. Просто терпи, и все будет отлично.
4: «Вообще-то могла бы и поздороваться», —
0: услышала она надменный голос рядом. Калинка затравленно обернулась.
2: Мышеглотец.
0: Зануда и филантроп. Удивительное сочетание. Популярному акте легко быть филантропом, есть что раздавать, а в карму отбивается даже не в десятки, а в сотни раз. всего лишь бизнес, как и все в этом мире. Но именно мышеглотец выручал ее всякий раз, когда она была в шаге от падения в номера. Потому следовало хотя бы улыбнуться, но упрямая медуза продолжала больно жалить, и улыбка у Калинки получилась скорее похожей на гримасу.
5: «Я серьезно, Калинич!»
0: Теперь в голосе мышеглотца слышалась угроза. «Еще бы! Акти очень трепетно относится к своей репутации, особенно филантропы. Что станет с репутацией филантропа, если нищие индюшки не будут ему благодарны по самую ауру?» Калинка жалобно мотнула головой. «Откроешь рот, медуза выскочит, и все пропало!» Аура мышеглотца потемнела. Медуза сжалась. Этот никогда не спускал обид, и злопамятность была залогом его популярности. Лучше успеть лайкнуть раньше, чем мышеглотец заподозрит неблагодарность. Ох, пусть наговорит ей что угодно, пусть напишет про нее желчный пост или даже сделает героиней своего нового мувика безобразной, безрумной особью, вяло падающей в номера, только не... Минус мышеглотца весил очень много, и, как всякий минус, засчитался бы мгновенно. Калинка покосилась на его огромную карму. Десятка анлайков, не меньше. Ее собственная карма после покупки фаервала стала нулевой. И это означало, что в оплату минуса пойдет все ее видимое имущество, а именно фаервал. А наверху ее ждали самые опасные, ловкие и жестокие новостные строки, заточенные под крепких акти. Они даже у таких, как мышеглотец, иной раз отъедали порядочные запасы лайков. А уж ее, скромную индюшку, мигом оставят без медузы, если фаервал исчезнет.
3: «Нет, мышеглотец, пожалуйста, только не минус!»
4: «Такая неблагодарность заслуживает минуса в карму!»
0: Мышеглотец не спешил, как будто еще сомневался в решении. На самом деле просто растягивал удовольствие. Калинка отчаянно замотала головой. Медуза тем временем брыкалась все сильнее, чтобы ее не выплюнуть случайно. Калинка прижала руку к рту. Мышеглотец понял этот жест по-своему.
5: «Постой. Ты что, лексику за фаервол отдала? Вот дуреха, как же ты будешь репостить с такой конфигурацией?»
0: Калинка с облегчением закивала. «Лучше прослыть слабоумной, чем получить минус в карму».
4: «Что ж ты сразу не сказала?»
0: Мышеглотец препротивно рассмеялся своей шутке и, не попрощавшись, соскочил с потока.
4: «Понятное дело, как теперь не расшарить смехоту? Огребет 200 лайков минимум, в канцелярию не ходи».
0: Впрочем, теперь это было неважно. Поток донес ее практически до крыши мира и вытолкнул на последний уровень. Перед входом в канцелярию крутилось не меньше десятка длинных новостных строк, которые с упоением набрасывались на всякого незащищенного беднягу. «Что ж, от меня им не обломится», — подумала Калинка, глядя, как строчки разбегаются, обжигаясь об агонию фаервола. Медуза во рту обезумела.

0: Каринской, лучшей выпускнице нашей школы едва ли не за 10 лет.
1: Директриса поправляет треугольные очки.
2: Собака-бом умирает. Тяжело, страшно. Скулит и дергает лапы. Зачем он? Зачем?

0: Он улыбается, как солнце, смеется, как ветер.
1: Одно за другим письма изменника сгорают в корзине. Сколько можно? Нелепые, смешные оправдания. Разве не понимает упрямец, что только сильнее унижает ее этим затянувшимся цирком? Будете лежать в огромном холодильнике среди тысяч таких же, как вы. Подписав контракт, вы перестанете существовать в этом мире и принадлежать себе. На время действия контракта ваш мозг сделается собственностью социума. Ему придется трудиться, и поверьте, это будет очень непростой труд. Разумеется, наши специалисты делают все, чтобы поддерживать вашу личность в тонусе. Минимальная конфигурация представляется бесплатным. Вы получите общение, имитацию социальной жизни, но никаких гарантий сохранности. Все индивидуально.
2: Юрист социума произносит эти слова привычно, немного даже заунывно, тем примерно тоном, каким говорят попрошайки в подземке. Он говорит про гарантии, страховки.

0: почти в легких. Она попробовала сделать вдох, подавилась болью и снова провалилась в забытье. Распахнулся вход в канцелярию, и двое спецов помогли ей войти внутрь. Юленька благодарно ему улыбнулась. «Внимание!» – торжественно закричал первый спец. «У нас медуза!» Эти хлыщи всегда видели юзов насквозь. Неудивительно. Иметь полную конфигурацию в мире социума – это почти то же самое, что быть богом. Спец мягко, но требовательно протянул руку. «Это ваш счастливый день, дорогая. Не каждому так везет. Мои поздравления. Медузу, будьте любезны». Медуза отказывалась покидать рот. Уперлась щупальцами в небо, щекоталась, прыгала, жалила, еще настойчивее пыталась пробуриться куда-то вглубь. Видно, очень ей не хотелось возвращаться обратно в медузариум или где их там держат между лотереями. Калинке было очень жалко медузу. На себя еще жальче. Да и план требовал жесткости. Пункт первый – не скатываться. Пункт второй – выбраться. Если выйдет сейчас из канцелярии и отпустит медузу на волю, вместо того, чтобы вернуть спецам, оба пункта придется вычеркнуть как невыполнимые. Останется разве что насладиться полетом прямиком вниз к номерам и их жерновам. Потому Калинка открыла рот и грубо выплюнула медузу на ладонь. Спец сейчас же ловко подхватил ее за щупальца. Калинка ужаснулась, увидев, как в один момент медуза посерела и сникла в его руках. Спец улыбнулся и стал неуловимо похож на новостную статую. На мгновение Калинка испугалась, что сейчас он выгонит ее вон, безо всякого вознаграждения, но почти сразу почувствовала, как карма наполняется лайками, тяжелеет и раздается вширь. Все получилось. Ее ждала новая жизнь. Одинцев грузно опустился в кресло напротив, промокнул лоб платком, нахмурился. Он всегда хмурится, когда говорит о важном.
1: «Я нашел ребят. Небольшая фирмочка, знаете, такая подвальная. Сами они студентики мои, так что доверие полное. В нужный срок вышлют письмо со слепком вашей памяти. И вы это письмо получите, в этом ручаюсь. Остальное, Юленька, зависит исключительно от вас. Удачи вам, милая. До встречи через год».

Индюшка вышла, и спецы переглянулись со значением. Первый сказал: «Едва не упустили в этот раз. Семёныч уже собирался сигналить пробуждение». «Юзом больше, юзом меньше», — философски ответил второй.

к интерфейсу утилизации. Второй подошел к обзорнику, за которым жужжала яркая и беспокойная имитационная оболочка социума. «Не пускать больше к ней этих тварей и всех проблем! Будто не знаешь, как это делается!» «Ох, я бы с радостью, но не тот случай. Там контракт сам один записал, а это знаешь, какой был человечище? У него еще мой батя учился. Всем контрактом контракт.

Ну, значит, отправитель медуз однажды устанет их отправлять. Уж он-то точно не вечен. И то хлеб. Я упрям, скотина. Это какая была? 14-я? Или 15-я? Погоди, она еще не поджарилась. Первый достал медузу из утилизатора, ловко вскрыл упаковку, прочел с выражением. «Я все еще здесь, все еще жду тебя, все еще упрям, как осел. Ты помнишь, что Казимир значит упрямый? Все еще люблю тебя. Возвращайся, милая,

0: Дальний Восток уже давно встретил Новый год, Сибирь только поднимала рюмки, жители столицы еще бегали по улицам и нарезали последние салаты. И только здесь, в этом далеком лесу, праздника не было и не предвиделось. Лишь в будке сторожа теплился синий огонек телевизора, обозначая жилое поселение, но прочие дома поселка стояли безвидны и пусты, разбрасывая острые тени в лунном свете. Железные ворота тоже были заперты. Табличка «Садовое товарищество Водник» наполовину залеплена мохнатым снегом. Злая поземка мела вдоль пустынной дороги, бегущей от ворот вдаль, через лес и поле. А мохнатые черные ели обступали поселок кольцом со всех сторон, словно замышляя недоброе. Вдруг издалека, рассекая поземку, мелькнули золотистые лучи фар, и появилась белая Нива. Не ехала, плыла лебедем сквозь новогоднюю метелицу ровно и ладно. Большая, добротная, квадратная, вся в клубах снега, словно русская печка, покинув избу, с линцой несется по заснеженной дороге. Вслед за Нивой приближались еще две легковушки. Вскоре стало слышно глухое ворчание моторов и приглушенные ритмы мелодий, бушующих внутри кабин. Шипованные шины мягко прошуршали по насту, и три автомобиля гуськом остановились у ворот. «Бип!» — громко сказала белая Нива. «Бип-бип!» Поселок не отвечал. И тогда из машины выпрыгнул человек. Был он молод, румян и курнос. Русые волосы его были ровненько подстрижены горшком по последней моде, а глаза блестели живо и озорно. «Эге-гей!» — весело крикнул молодой человек, размахивая руками и приплясывая на снегу. «Дядь Петь, дядь Коль, с наступающим! Отворяйте ворота скорей!» Дверь сторожки распахнулась, и появился слегка уже поддатый дядя Петя, укутанный в плед. А следом из двери высунул свой сизый нос дядя Коля, но выходить не стал, только махнул рукой.
1: «Чё? Это...»
0: — приветливо крякнул дядя Петя, семеня валенками к воротам.
1: «Приехали, что ли? Праздновать, что ли?»
0: Он позвенел ключами, открыл ворота и пожал руку молодому человеку.
1: «Здорово, Емельян! С наступающим тебя! А где батя?»
2: «Батя и маман в городе празднуют», — радостно сообщил Емельян, помогая распахнуть створку пошире.
1: «Ох, сколько вас!»
0: — крякнул дядя Петя, только сейчас заметив все три автомобиля.
2: «Нас дюжина!» — радостно улыбнулся Емельян. «Друзья мои, бывшие однокурсники и нынешние коллеги».
1: «О, и девчонки!»
0: — расцвел в улыбке дядя Петя, разглядывая веселые молодые лица.
2: «И девчонки, и мальчишки, и шампанское!» — покивал Емельян, сел за руль и покатился по заметенному проулку к небольшому кирпичному домику в центре поселка.

0: Емельян бегал по двору и задорно потирал ладони. «Митяй, открой мой багажник, там пиво замерзнет же. Ну, в дом его скорее, в дом! Димыч, уронишь, осторожно, падает, падает! А, давай я помогу!» «Олюшка! Олик, солнце, поброди по участку, выбери, какую елку наряжать будем. Какую захочешь, ту и нарядим».
1: «А их здесь всего две»,
0: — басовито откликнулась Оля, недоуменно вытянув лицо и похлопав ресницами.
1: «Одна у сортира, другая у окна. Ту, что у окна, нарядим, будем в окно на нее смотреть».
0: «Умничка ты моя, зайенька! Все-то ты у нас в семье решаешь лучше всех!» — улыбнулся на бегу Емельян.
1: «Емель!»
0: — донеслось из комнаты.
1: «Электричества нет!»
0: «У входа рубильник справа!» — откликнулся Емельян, сбегая на крыльцо, и через секунду в доме вспыхнул свет. «Емель!» — донеслось из гостиной. «Как тут камин разжигается?» «Газету кинь и плесни жидкости, бутылочку у камина слева!» — отозвался Емельян, уже снова роясь в багажнике.
1: «Емель!»
0: — донеслось из кухни. «Воды нет!»
1: «Как нет?»
0: — опешил Емельян, выронил пакет из провизии на снег и кинулся в дом.
1: «Как нет?»
0: — повторял он, крутя вентиль и ощупывая трубы.
1: «Ну надо же! Замерз водопровод!» «Как же мы без воды-то?» — недоуменно прогудела Оля, хлопая ресницами.
0: «Ну как?» — растерялся Емельян и почесал в затылке.
1: «Как... как наши деды, как прадеды.
0: Есть ведро на чердаке, есть колодец в конце улицы. Сейчас принесу воды. Ждите, я мигом».

0: Под слоем пороши оказался крепкий ледок. И Емельян не шел к колодцу, а бежал, помахивая пустым ведром, отталкиваясь и весело скользя подошвами бежевых ботинок. Дойдя до колодца, он поставил ведро на снег, потер ладони и подышал на них. Распахнул створки колодца, отцепил с гвоздя заиндевевшее колодезное ведро, сплющенное с двух боков, взялся за рукоять ворота и аккуратно раскрутил лязгающую цепь. «Буп!» — глухо сказала ведро, аккуратно сев на воду далеко-далеко в самом центре земли. Емельян склонился над колодцем, потянул цепь вверх и резко отпустил, а сам отпрыгнул. «Жбамс!» — сказала ведро, зачерпнув с тылой воды, и принялось разматывать цепь, погружаясь все глубже. Вот колодец прекратил скрипеть и размахивать своей железной рукоятью, и тогда Емельян снова потер ладони, взялся за рукоять и начал поднимать ведро. Первая дюжина оборотов шла легко, затем все туже. Емельян уж думал, что ведро никогда не появится, но оно появилось над срубом, покачиваясь и плескаясь. Из ведра торчала черная поленца.
1: «Это что за дела?» — удивился Емельян.
2: «Кто здесь?»
0: Вдруг скрипуче произнесло поленце и зашевелилось. Емельян от неожиданности открыл рот и чуть не выпустил рукоять. Но пришел в себя, аккуратно взял ведро за ручку и поставил на снег. Теперь в ярком свете луны было видно, что из ведра торчит здоровенная щука.
2: «Ты кто таков?»
0: Грозно спросила щука, шамкая беззубым ртом.
3: «Емельян», — представился Емельян. «А вас как?»
2: «Вот не было беды»,
0: — зевнула щука.
2: «Вот-то какой нынче на дворе».
3: «Пока старый», — объяснил Емельян, глянув на часы. «Через полтора часа новый наступит».
2: «Новый — это который?»
0: — покосилась щука из-под лобья.
2: «Впрочем, неважно. Правила знаешь? Загадывай свое желание, отпускай меня быстрее».
3: «Ух ты!»
0: — обрадовался Емельян и тут же деловито осведомился.
3: «А сколько желаний можно? Три?»
2: «Три! Носу три!»
0: — возмущенно передразнила щука.
2: «Одно желание и хватит с тебя».
0: «Одно!» — задумался Емельян.
3: «Тогда так. Желаю сам исполнять свои желания».
2: «А я-то тут при чем?» —
0: огрызнулась щука.
2: «Сам и исполняй».
3: «Нет», — поправился Емельян. «В смысле, я хочу сам уметь исполнять все свои желания волшебным образом».
2: «Много хош»,
0: — отрезала щука.
2: «Умник нашелся. Сказано было, одно желание я тебе выполню».
3: «Одного мало», — серьезно возразил Емельян. «Давайте два».
0: «Два по рукам».
2: «По ушам!»
0: — рявкнула щука.
2: «Сказано было, одно желание!»
0: «А два совсем никак», — огорчился Емельян.
2: «Нет, ну можно, конечно».
0: Она прищурила левый глаз.
2: «Да только заплатить придется дорого».
3: «Заплатить?» — удивился Емельян. «Назовите сумму, обсудим».
2: «Сумму!» —
0: фыркнула щука, плеснув водою из ведра.
2: «Тут не сумму! Тут бедой серьезной платить придется».
3: «Какой бедой?» — насторожился Емельян.
2: «Да уж какой попало, такой бедой, как снег на голову. Там видно будет после исполнения. Но скажу я тебе, как там тебя звать-то?»
3: «Емельян».
2: «Скажу я тебе, Емельян, положа плавник на сердце, сам рад не будешь».
3: «Так», — заинтересованно кивнул Емельян. «Ну а три желания можно? На каких условиях?»
2: «Помрешь»,
0: — просто ответила щука.
2: «Как третье желание исполнится, поминай, как звали».
3: «Так», — еще более заинтересованно кивнул Емельян. «А четыре желания?»
2: «Какие четыре?»
3: — возмутилась щука.
2: «Если ты дуба дашь после третьего».
3: «Действительно абсурд», — весело кивнул Емельян. «Ну что ж, три так три. Неплохие условия, я согласен».
2: «Глупый, молодой!»
0: — расстроенно подцыкала языком щука.
2: «Эй, ну давай тогда. Загадывай первое».
3: «Прямо сейчас или можно после?»
2: «Да как хошь. Хошь сейчас, А хошь меня кидай в колодец, и как надумаешь, просто скажи. По щучьему веленью, по моему хотенью, и все исполнится.
3: Ага, кивнул Емельян. А можно такое желание, чтоб другу моему тоже повезло?
2: Куда повезло?
3: Не поняла щука. Ну, как мне повезло, чтобы у него тоже исполнились три желания.
2: Как это?
3: Задумалась щука и попыталась почесать плавником в затылке, но не дотянулась. Емельян вежливо протянул руку и мизинцем аккуратненько почесал ее затылок, холодный и скользкий.
2: «Спасибо»,
3: — рассеянно кивнула щука.
2: «Старая стала, радикулит. Так я не пойму, кому желание выполнять, тебе или другу?»
3: кашлянул Емельян. «Понимаете, это одно из моих желаний такое, чтобы у друга моего исполнились тоже три желания, как мне».
2: «Можно»,
3: — кивнула щука.
2: «Только почему три? Одно».
3: «Почему одно-то?» «Одно мое для этого потратится», — убедительно возразил Емельян и затараторил. «Вы же и так уже два выполняете. Одно мое, чтобы другу исполнить, другое — другу. Вы же не можете исполнить одно мое, чтобы исполнить его другу, но при этом другу его не исполнить». Завертелась щука в ведре, брызгаясь во все стороны, как отряхивающаяся собака.
2: «Голова кругом идет! Чего ты бредишь? Чего ты мелешь? Совсем меня запутал!»
3: «Вот!» — сказал Емельян и поднял палец. «Я ж о том и говорю! Чтобы не путаться, вы моему другу точно так же, как и мне, исполните три его желания. А?»
2: «А, ну если в таком смысле!» — задумалась щука. «То есть как тебе?» «Первое за бесплатно, второе за беду, третье за гибель».
3: «Именно!»
2: «А, ну так бы и сказал», — кивнула щука. «Это можно, а чё нельзя? Можно!»
3: «А если этот друг, я сам?» — аккуратно спросил Емельян. «Я ж себе не враг, верно? Друг? Так что...»
2: «Не»,
3: — покачала головой щука.
2: «Себе нельзя, другу можно».
3: «Ну нет, так нет». Емельян радостно потер ладоши и потоптался вокруг ведра. «Мое первое желание», — объявил он. «По щучьему велению, по моему хотению, желаю, чтобы вы, бабушка щука, были в добром здравии и полны сил».
2: «Ась! Я не ослышалась?»
3: Щука так далеко высунулась из ведра, что чуть не выпала на снег. А затем улыбнулась во всю пасть и всплеснула плавниками.
2: «Батюшки! Какая нынче молодежь пошла! Добрая, умная, порядочная! Сроду обо мне старый ни один паскудник не побеспокоился, а сама я о себе похлопотать права не имею. И тут на тебе! С удовольствием выполняю это чудесное желание».
3: Щука замерла, прислушалась к себе и сладко потянулась вправо-влево.
2: «Ах, хорошо-то как!»
3: — крякнула она.
2: «Даже радикулит прошел! Ну, давай-ка поглядим, какое у тебя второе желание!»
3: «Второе желание!» — объявил Емельян. «Вон, видите, по дорожке идут два моих друга».
2: «Где?»
3: — прищурилась она. «Да вон, руками нам машут». Действительно, издалека приближались две фигуры — Митяй и Димыч.
4: «Емеля!» — кричали они издали. «С тобой все в порядке? Чего так долго? Нас послали тебя искать!»
3: «Идите сюда быстрее!» — крикнул Емельян, жестом подзывая их, и повернулся к щуке. «Так вот, второе мое желание, как и договаривались, по щучьему велению, по моему хотению, чтобы друга моего Митяя исполнились три его желания».
2: «На тех же условиях»,
3: — бдительно напомнила щука. «Разумеется», — кивнул Емельян.
2: «Ах, теперь жди беды, Емеля»,
3: — покачала головой щука. «Но это ж только после того, как все желания Митяя сбудутся», — уточнил Емельян.
2: «Угу»,
3: — кивнула щука.
2: «Как сбудутся, так жди беды. Можешь пока сразу третье говорить, коль придумал».
3: «Третье!» — объявил Емельян. Хочу, чтобы и второму другу моему Димычу тоже исполнились три желания.
2: Ну, молодежь,
3: сокрушенно покачала головой щука.
2: Все для других, все для других, для себя ни крупиночки. Так себя погубить зазря.
3: Из ее глаза выкатилась слезинка и булькнула в ведро. Тем временем уже подошли Митя и Димыч, но остановились чуть поодаль и замерли с открытыми ртами.
2: Ну?
3: Щука повернулась к ним.
2: Какие у вас желания будут?
3: Я все озвучу, торопливо поднял руку Емельян. Первое желание Митяя. По щучьему велению, по Митяя хотению, Митяй хочет, чтобы вы, бабушка Щука, выполнили для еще одного человека на тех же условиях три желания.
2: Для какого человека?
3: Насторожилась Щука и стала тревожно оглядываться. Для меня, скромно потупился Емельян. Опешила Щука.
2: Я ж тебе еще и твои не выполнила до конца.
3: Неважно, плюс три. Емельян улыбнулся и развел руками.
2: Разве ж так можно, обиделась Щука.
1: Почему ж нельзя? Как договаривались, не сам себе, а другу на тех же условиях. Одно бесплатно, второе за беду, третье на погибель.
3: Огорчилась Щука.
2: Ну, тогда считай, ты дважды погиб.
3: Трижды погиб, кивнул Емельян. Ведь Димыч тоже мне свое первое желание отдает. А почему растерянно начал Димыч, но Емельян предостерегающе поднял палец. И первое мое бесплатное желание из второго комплекта, объявил Емельян, это чтоб водопровод заработал. Ну а второе и третье, чтобы выполнились по три желания у жены моей Олюшки и сестры ее Варечки. Щука задумалась и облокотилась на край ведра, подперев плавником голову.
2: «Вроде все верно, все по правилам», — произнесла она наконец. «А что-то тут не так, а чего не пойму?»
3: «Да что тут понимать, делать надо!» — задорно кивнул Емельян. «Были б силы да здоровье, верно? Так как там насчет водопровода?»
2: «Работает уже водопровод», — раздраженно отмахнулась Щука. «Варечка какая-то! Олюшка!»
3: Щука подняла взгляд.
2: «Эй, вы двое! Который тут Митяй? Давай уж покончим хоть с тобою!»
0: «Осталось исполнить два моих желания», — уточнил Митяй.
3: «Тихо-тихо!» — предостерегающе замахал руками Емельян. «Не вздумай! Тебе пока никаких желаний нельзя! Я сам все сформулирую!»
0: «Емель, расслабься! Я уже в теме! Я уже давно понял систему!»
3: Митяй улыбнулся, подмигнул другу, развернулся к Щуке. «Второе мое желание, чтобы у жены моей Леночки исполнилось три желания. Третье мое желание, чтобы у друга нашего Пашки тоже исполнилось три желания».
2: «Ужас какой!»
3: — взвыла Щука, и юлой завертелась в ведре, расплескивая воду во все стороны.
2: «Когда же это кончится-то все?»
3: «Действительно», — спохватился Емельян, взял ведро и шагнул к колодцу. «Я вас, бабушка Щука, сейчас выпущу обратно. Незачем вам тут мерзнуть голышом. Все остальное мы уж сами уладим по месту жительства. Что там, формулы знаем. По щучьему велению. Далее по тексту». Емельян хотел было опрокинуть ведро, но подумал, что это будет невежливо. Поэтому он аккуратно его приотпустил и плавно размотал цепь, пока в глубине не раздался всплеск.
4: «Доброго вам здоровьица!» —
3: выразительно крикнул Емельян, перегнувшись над колодцем. «С наступающим!»
2: «Подонки!»
3: — донеслось из колодца глухо и с чувством.

0: Новый год встретили весело, бойко, вкусно. Уплетали салаты, хрустели солеными огурчиками, жарили сочные шашлыки в камине, варили глинтвейн, хохотали, танцевали, пели песни, грохотали шампанским, валялись в снегу. А уж какой шикарный фейерверк устроили на все небо! Фейерверка, в общем-то, не планировалось поначалу. Пришлось заказать ящики с петардами у Щуки. И только когда устали прыгать и петь, сели в кружок у камина, разложили вокруг свои мобильники, Емельян притащил из машины ноутбук и занялись делом.
1: «Ребята», — говорила Варечка, — «идея первая. Я предлагаю многоступенчатую пирамиду. Клиент отдает свое желание, но получает откат не сразу, а через 6 итераций, зато сваливается целая куча».
0: «Чем это лучше?» — удивлялся Артем.
2: «Варечка права», — объяснял Емельян. «Во-первых, мы расширяем операционное поле.
3: Зато увеличиваем риски, не получив откат моментально», — спорил Артем.
1: «Ошибаешься», — возражала Варечка. «Пакет контроля увеличивается за 6 итераций, значит, риски снижаются».
0: «А откуда буфер возьмется на 6 итераций?» — возражал Пашка. «Варечка, нарисуй схему».
1: «Сейчас нарисую. Это классическая схема Донсона. Главное, чтобы плечи пирамиды стремились... Ой, а есть у кого-нибудь чем рисовать?»
0: «Эй, там!» — щелкнул пальцами Валера. «По щучьему лист ватмана и карандаш, Варечки. А двоих добавить...»
1: «Дядю Колю и дядю Петю, сторожей!» —
0: вспомнил Емельян, вбивая в таблицу ноутбука очередные имена.
1: «Димыч, сгоняй, позови их!»
4: «А я это...» — вскинулась Оля. «Можно маме с папой-то позвоню?»
0: «Конечно, солнышко!» — не оборачиваясь, кивнул Емельян, вбивая тещу и тестя в растущую таблицу. «Ты смысл-то поняла?»
4: «Не поняла», — пробурчала Оля. «Объясни».
0: Она подождала немного и, не дождавшись ответа, топнула ногой.
1: «Емеля, кому говорят? Оторвись от своего компьютера, объясни».
0: «А!» — Емельян очнулся.
1: «Ты что, так ничего и не поняла?»
4: «Не поняла»,
0: — обиженно пробасила Оля.
1: «Система, солнышко, простая. Ни одно из трех своих желаний ты не можешь потратить на себя. Свое первое бесплатное ты отдаешь наверх тому, кто тебе подарил три желания».
4: «Зачем?»
1: «Сейчас поймешь, потерпи. Второе и третье желания несут беду, если исполнится. Поэтому до конца исполниться не должны. Поэтому ты их тратишь не на себя, а на двух друзей, чтобы у них исполнилось по три желания. То есть отдаешь вниз по пирамиде. Каждый из этих друзей тратит свое первое желание обратно на тебя, чтобы у тебя появился новый комплект. Иными словами, отдает вверх по пирамиде. Я свое первое желание отдал Щуке на ее здоровье. Митя и Димыч отдали мне. И у меня снова стало по три желания уже в двух комплектах».
4: «Ничего»,
1: — насторожилась Оля.
4: «А когда кто-нибудь нарушит цепочку, умрешь ты и все, кто дал тебе желание?»
1: «Нет, солнышко», — покачал головой Емельян. «Меня не волнует, что делается на нижних этажах пирамиды, поскольку я уже вернул контроль. Смотри, я трачу свое бедовое желание на Митяя, чтобы выполнились три его желания. Но как бы глупо ни повел себя Митяй, даже если он погибнет, его три желания никогда не выполнятся, поскольку первое он отдал обратно мне, а уж я прослежу, чтобы оно продолжало ветвиться».
4: «Погоди, я не поняла», — пробасила Оля. «Получается, на себя-то тратить желание вообще нельзя. А как же тогда?»
1: «Да почему ж нельзя-то?» — удивился Емельян. «Нельзя использовать на себя желание только в первый раз, потому что бесплатное желание ты отдаешь верхнему звену. Именно бесплатное, чтобы не волноваться, как он там им распоряжается. А как только ты получишь от друзей нижнего звена новый комплект, то первое бесплатное желание ты уже тратишь только на себя, как захочешь. А второе и третье бедовые снова на друзей.
0: Можно тем же самым, можно другим. И снова получаешь с каждого возврат. И так до бесконечности, понимаешь?»
4: «Кажется, теперь понимаю», — задумчиво кивнула Оля. «А чё так сложно-то?»
1: «Это еще самая простая из схем», — усмехнулся Емельян. «А проще никак. Дело опасное. Главное тут, чтобы правила щучьи не нарушить, и удачу из рук не выпустить, и беды в дом не навлечь».

0: И в этот миг на крыльце за дверью раздались шлепки. Все мигом притихли. Емельян снял с коленей ноутбук, поднялся и распахнул дверь, впустив с улицы колючий ветерок. На пороге топталась щука, но вылитый тюлень.
1: «Шо ж вы, паскудники, творите, ась?»
0: Заорала она с порога, переминаясь с плавника на плавник.
1: «Ну ладно, один, ну второй, ну дюжина, я бы еще поняла. Но это кто ж вам дал такое право, ась?»
0: Емельян приложил палец к губам и аккуратно, как ребенка, взял щуку на руки. Щука рванулась укусить его за нос, но Емельян мягко отстранился и прижал ее голову ладонью к плечу.
2: «По щучьему веленью, по моему хотенью», — проворковал он, — «спокойствия вам, бабушка щука, и доброго настроения. А вписать двоих, дядю Гену, соседа моего по гаражу, и жену, его не помню, как звать, я им сейчас позвоню».
1: «Ох, батюшки!» –
0: застонала щука, но уже чуть спокойнее.
1: «И откуда ж ты такой взялся, Ирод? Сколько тебе годков-то?»
3: 24.
1: «А по ремеслу кто? Печник, небось? Печники, они хитрые. Хитрее печников только мельники».
0: «Менеджер я, бабушка, экономист». Емельян нежно погладил ее по сырой голове и накинул тулупчик себе на плечи.
2: «Пойдемте-ка я вас обратно к колодцу отнесу. Отдыхайте пока. Новый год только начался, а работы у нас с вами впереди. Ой, как много! Счастье для всех! Даром!»

0: Леонид Каганов. Гастарбайтер. Читает Полина Щербакова.
1: Я зажмурилась. Бывают дни, когда жить не хочется. Зуб болел нестерпимо. Боль пронизывала всю нижнюю челюсть, раскаленным гвоздем протыкала язык и волнами растекалась внутри головы, словно мозг окатывали кипятком из чайника. Раствор соды был одинаково безвкусен и бесполезен. Почему сода? Кто сказал, будто она помогает? Мама сказала. Каждый раз, когда я прокатывала мерзкую водицу во рту, в зуб словно втыкали раскаленную иголку. И кто придумал называть его зубом мудрости? В чем там мудрость? Сплюнув, я опустила стакан на край раковины и вытерла губы полотенцем. Сама виновата. Надо было следить за зубами. Надо было ходить к стоматологу, чтобы он шатал их по очереди своим чудовищным загнутым гвоздем и решал, где пора сверлить. Надо было. А если я с детства боюсь стоматологов больше, чем зубной боли? Завтра мне это предстоит с самого утра. Короткая скорбная очередь, металлический грохот инструментов в лотке, от которого обрывается сердце, зловещее маленькое солнце, пробивающее сквозь глазное дно, прямо в дно души. Затем вот это деловитое без пауз. «Алла, подготовь два кубика чего-то там, Каин, рот не закрываем!» А затем появится длиннющая игла, которая вопьется с протяжным хрустом в такое сокровенное и чувствительное место десны, куда-то стеснялась касаться даже ложкой. Я со стервенением помотала головой, отгоняя страшные видения. А зуб в ответ ожил и заныл, словно нерв уже наматывали на сверло бормашины. «Проклятие! Ну почему я? Почему мне? Почему нельзя попросить кого-то другого сходить за меня к зубному?» И в этот момент я впервые услышала голос. Он был тихим, даже каким-то смирным. У него был странноватый акцент. Каким он был, этот голос? Наверное, мужской. Наверное, потому что я так и не смогла узнать о нем ничего конкретного. Какой-то очень обычный это был голос, как у случайного прохожего. Только почему-то раздавался прямо в моей голове. «Вы слышите меня?» — повторял голос. «Вы слышите меня?» «Слышу», — удивленно откликнулась я. «Спасибо», — обрадовался голос, словно не надеялся на ответ. «Вы можете отвечать тоже мысленно», — добавил он. «Кто вы?» — я постаралась произнести фразу мысленно и отчетливо. «Я...» — голос слегка смутился, словно подыскивая слова. «Я ваш друг. Я вас знаю?» «Нет, что вы», — заверил голос. «Мне, ну, можно сказать, вас порекомендовали. У меня к вам предложение. Вы не будете против, если вместо вас схожу к зубному я?» «Что?» — опешила я. «Я сейчас все объясню». Голос торопился, словно боясь, что я каким-то способом прерву наш разговор. Хотя, понятное дело, не хлопнуть дверью и не бросить трубку я не могла. «У вас болит зуб. Он будет болеть всю ночь, а утром вам ехать к стоматологу и потом весь день ходить с ноющей десной и парализованной щекой. Зачем вам это? Давайте я проживу это время за вас, в вашем теле».
2: «А я где буду?»
1: «А вы будете как бы спать», — поспешно заверил голос. «Вы не волнуйтесь, я обладаю многофункциональностью. Я все буду делать за вас в точности, как вы это делаете обычно».
2: «Что, и визжать у стоматолога?»
1: «В известной мере».
2: «И всхлипывать, чтобы слезы катились?»
1: «Немного, для вида». «Я знаю, как бы вы себя повели, потому что буду пользоваться вашей же памятью. А когда вы проснетесь, тоже все будете помнить. Если вам моя работа понравится, возможно, вы пригласите меня снова».
2: «Кажется, так сходит с ума», — пробормотала я вслух.
1: «Тогда точно соглашайтесь», — нелогично, но убедительно поддержал голос. «Вы же ничего не теряете».
2: «Хорошо», — сказала я. И на всякий случай ущипнула себя за руку, чтобы что-то проверить. Я знала, что есть такой способ, но что именно так определяют, не помнила. То ли сумасшествие, то ли сон, то ли просто приводит себя в чувство. Ногти впились в руку и стало больно. Но удалось ли мне что-то проверить, я не поняла.
1: «Спасибо», — обрадовался голос. «Ну, я тогда приступлю».
2: Последнее, что я услышала, стук в дверь ванной и ворчливый мамин голос.
3: «Анюта, ты там полощешь или по телефону разговариваешь?»
2: Когда я проснулась, стояло утро. Я лежала в кровати. Солнце било сквозь тюлевые занавески, а на тумбочке пиликал будильник, живущий в мобильнике. Или мобильник жил в будильнике. Уже не поймешь. «Многофункциональность», — вспомнилось мне слово, и следом в памяти всплыл вчерашний, уже позавчерашний разговор, а за ним все события вчерашнего дня. Это оказалось удивительным чувством — копаться в собственных воспоминаниях, которые не твои. Почти как смотреть кино с собой в главной роли. Минувший день лежал перед моим внутренним взором, я могла его мотать туда и обратно, как кинофильм, нажимая паузу и рассматривая остановившиеся кадры. День был прожит правильно, хотя прожила его не я. Память сохранила не все. Как я ждала автобуса и как ехала домой, помнилось смутно. Зато хорошо запомнилось, как перед домом зашла в наш новенький бутик и долго со вкусом мерила дивные перчатки. Но не купила, решив сделать это в другой день, когда буду в себе. А зря, перчатки были хороши и могут раскупить. Но мой незнакомый друг решил не брать на себя такую ответственность. Плохо запомнилось время в кресле у стоматолога. То ли неизвестный друг постарался его стереть из памяти, то ли мне не слишком хотелось вспоминать. Зато живо помнился симпатичный парень из очереди в кабинет, с которым мы, оказывается, легко познакомились, живо побеседовали и даже обменялись телефонами. Я рассказывала, как страшно боюсь зубных врачей, и он со смехом признался, что тоже их боится с самого детства. Ну что делать? Его звали Андрей, по образованию искусствовед, а работал механиком в кинотеатре. Остаток дня тоже запомнился хорошо. Я светски беседовала с мамой, спокойно реагируя на ее обычные поддевки, смотрела телевизор, немного попереписывалась с Эдиком. Переписку нашу я тут же нашла в мобильнике. Нормальные ироничные сообщения, очень в моем стиле. Вот только тот, кто был в моем теле, никаких волнений по поводу Эдика не испытывал. И оттого переписка вышла особенно удачной. «Ты сегодня в ударе», — написал мне Эдик. Затем ровно в 8 я звонила начальнику, сообщив, что зуб вылечен, и завтра я выйду в бухгалтерию, как обычно. Черт возьми! Я даже аккуратно завела будильник на 7:30, а одежду разложила стопочкой. Вспомнив о будильнике, я вскочила на постели. На просмотр воспоминаний ушло больше часа. Ругая себя за несобранность, я заметалась по комнате и вскоре окунулась в обычную жизненную суету. Осталось неясным, услышу ли я когда-нибудь тот голос и смогу ли как-то его отблагодарить. Что для этого надо сделать? Запустить второй зуб мудрости? Ответ на эти вопросы я узнала только через 2 месяца. Андрей предложил меня проводить, но я отказалась. И очень зря. Этого типа я увидела, когда свернула на бульвар. Мне он сразу не понравился. Плюгавенький мужичок сидел на скамейке под фонарем, а на коленях у него лежала кепка. Но исходила от него какая-то эманация мерзости. Вскоре я заметила, что он идет за мной, и ускорила шаг. И сразу услышала за спиной топот и хриплое дыхание. Бросилась бежать. Но куда убежишь на каблуках в 2 часа ночи по безлюдному бульвару? Почти безлюдному. Какой-то парень с рюкзаком прошел мимо нас, так старательно отворачиваясь, словно сдал себя кому-то пожить, а жилец не смел рисковать физическим лицом. Да какая-то бабка, шатавшаяся в кустах, пьяно проорала из конца аллеи.
4: «Бегают, бегают, сами не поймут, что бегают!»
2: Плюгавый был яростен и неразговорчив. Когда каблук подвернулся, и я грохнулась на асфальт, он больно схватил меня за плечи и поволок в кусты. А когда я закричала, зажал мне рот, а другой рукой начал душить, не сильно. Но мне в тот момент показалось, что насмерть. Я продолжала биться и сопротивляться, и пальцы на моем горле сжимались все сильнее. «Разрешите мне?» Вдруг ясно прозвучал в голове голос. Проснулась я утром в своей кровати. Поняла, что жива. И сразу полезла в память посмотреть, чем все кончилось. Кончилось все на удивление легко. Сопротивляться я прекратила, обмякла, и маньяк тут же отпустил горло. Некоторое время он мешкал и копошился, то в своей одежде, то в моей, и непонятно было, что он хочет. То ли грабить, то ли все-таки насиловать, то ли просто растерялся. Прошло несколько томительных минут, и вдруг на аллее появилась милицейская машина, лениво катящаяся по брусчатке со скоростью пешехода. Плюгавый тут же исчез. И больше не появился. Хотя машина проехала мимо кустов и удалилась, ничего не заметив. Дальше в памяти с удивительной резкостью сохранилось, как я дошла до дома, изучила себя в зеркало и даже подержала на шее тряпочку, смоченную холодной водой, чтобы не осталось синяка. А затем тихо прошла в мамину комнату, стараясь ее не разбудить, накапала в стаканчик то ли волокордина, то ли валерьянки и легла спать. Удивительное спокойствие. Все это пронеслось в памяти мгновенно, а в следующий миг я услышала голос. Он все еще был со мной. «Простите», — начал он вежливо. «Я решил попрощаться и извиниться за вчерашнюю поспешность. Мне показалось, что вам было очень неприятно вчера жить, и я вмешался». «Спасибо», — мысленно поблагодарила я как можно отчетливей. «Вы меня вчера просто спасли! Скажите, как мне вас отблагодарить?» «Ну что вы! Какая благодарность!» — удивился голос. «Спасибо вам, что дали мне прожить за вас еще один прекрасный вечер!»
5: «Я бы не назвала его прекрасным», — мрачно возразила я. «Любой момент жизни прекрасен», — ответил голос слегка печально. «По крайней мере для нас. Видите ли, там, где я живу, жизни фактически нет».
2: «А где вы живете?» — жадно спросила я.
5: «Боюсь, не смогу точно объяснить», — вздохнул голос. «Вам будет проще считать меня существом с другой планеты, из другого мира или другого времени. Это верно лишь отчасти, но других слов у вас в языке пока нет».
2: «А могу я вас считать своим ангелом-хранителем?» — спросила я.
5: «Конечно», — охотно подтвердил он. «Но это тоже не совсем верно, ведь я не могу вас ни от чего сохранить. Я только готов прожить неприятные моменты вместо вас. На вашем языке правильнее будет называть меня гастарбайтером».
2: «Какой же вы гастарбайтер? Вы же не получаете денег за работу».
5: «Я получаю возможность прожить за вас маленький кусочек настоящей жизни. Поверьте, для меня это очень много значит. Там, где живу я, ничего похожего нет. У нас очень и очень плохо с жизнью. И то, что для вас неприятный день, для нас просто счастье. В самом деле, ну что это такое? Зубная боль или городской насильник?
2: Это отвратительно!»
5: «Для нас, — вежливо повторил голос, — даже такие дни — щедрый подарок. Мы готовы жить за хозяина все те утомительные, неприятные, больные и грязные дни, которые вы сами прожить не хотите».
2: Я задумалась. «А вас много?»
5: «Да», — вздохнул он, — «увы, нас очень и очень много, и на всех жизней не хватает. Вы бы ужаснулись, если бы знали, в каких условиях живем мы.
2: На вашем языке это жизнью назвать нельзя вообще».
5: «Но мне, наконец, выпало опекать вас. Было очень сложно добиться этого права. Пришлось много чем пожертвовать, а после я стоял в очереди почти вечность и уже не надеялся, что мне выпадет такой шанс». В голосе появились нотки гордости, но он смутился и поспешно добавил: «Если я вам не нравлюсь, если вам кажется, что я не искренен с вами или недобросовестно прожил за вас день, вы в любой момент можете меня выгнать. И на смену тут же придет новый. Поэтому я очень хочу, чтобы вы остались довольны».
2: «А у других людей тоже есть гастарбайтеры?» — догадалась я.
5: «Да», — ответил он. «У большинства окружающих вас людей тоже есть свои гастарбайтеры. Некоторые даже просят пожить за них не только в неприятные дни, но и просто в дни скучные. Есть гастарбайтеры, которые живут неделями, месяцами, даже годами. Бывает, знаете, сидит человек в тюрьме, сидит ему долго».
2: «Странно, что я об этом ничего не слышала», — пробормотала я вслух.
5: «Но кто же станет это рассказывать?» – удивился голос. «А если расскажет, сами понимаете, ему прямая дорога в психушку. А там так скучно и неприятно.
2: Для вас, конечно», – поправился голос.
5: «Нам от постояльцев очень много просьб поступает».
2: «Что-то я слышала про людей, которые жалуются на голос внутри головы», – вспомнила я, и тут мне пришла в голову другая мысль. «Скажите, а можно как-то понять, человек сам перед тобой или это гастарбайтер?»
5: Голос не отвечал долго, видно, задумался. «Точно определить я сам не смогу», — ответил он наконец. «Гастарбайтер во всем старается поступать так, как делает хозяин обычно. Поэтому, когда живет гастарбайтер, человек выглядит очень обыкновенно, очень буднично, даже чересчур. Но есть один верный признак. Гастарбайтер не сделает никаких резких поступков, ничего не поменяет и не примет никаких судьбоносных шагов. И если надо принять важное решение, всегда попросит время на размышление до прихода хозяина. Ведь если он ошибется, сами понимаете, Анна, хозяин рассердится и выгонит его навсегда».
2: «Скажите», — оживилась я, — «а как можно вас позвать?»
5: «Ой», — поспешно откликнулся он, — «я так старался не показаться навязчивым, что забыл с вами обсудить этот важнейший вопрос. Вы можете позвать меня в любую минуту. Придумайте какой-нибудь знак или кодовое слово, которое произнесете мысленно, или пальцы скрестите».
2: «Я позову вас вот так». Подняв левую ладонь, я сжала ее в кулачок, обхватив большой палец, как в детстве, когда волновалась.
5: «Спасибо вам большое», — откликнулся голос. «Конечно, зовите меня всегда. Буду рад. До свидания».
2: И он умолк. Я еще немного посидела в задумчивости. На душе было очень легко и спокойно. Забытое детское счастье, которого в детстве не ценишь. Знать, что в любой момент достаточно позвать, и придет помощь. Я подняла левую ладошку и сжала большой палец в кулачке.
5: «Здравствуйте снова», — послышался голос.
2: «Я просто хотела вас еще раз поблагодарить», — ответила я. «Но я даже не знаю вашего имени».
5: «У нас нет имен», — объяснил голос. «Называйте меня просто Анна, как и вас».
2: «Спасибо, Анна», — ответила я. «Очень тебе благодарна. В качестве благодарности хочешь прожить за меня пару дней?» Так дальше продолжаться не могло. Это понимали и я, и Эдик. Наверное, о чем-то догадывался и Андрей. Даже мама неожиданно проявила такт и перестала меня допрашивать, хотя смотрела грустно. Это был тупик. Отношения следовало безжалостно рвать. Причем, как я теперь понимаю, еще 4 года назад, когда я была наивной студенткой. Но я понимала, насколько этот разговор окажется болезненным и мне, и особенно Эдику. Странно ведь, как поменялись мы ролями за эти 4 года. Смешно вспомнить, ведь когда-то я плакала, сидела сутками у телефона, ждала его звонков. А Эдуард Степанович не звонил. У него же работа, семья, лекции. Теперь Эдик совсем сошел с ума. Забрасывал меня сообщениями, требовал встреч, даже вдруг заказал доставку цветов на дом. Надо же, ни один мужчина не заказывал мне на дом цветы. Последней каплей стал звонок в 1:00 ночи, когда Эдик сообщил, что ушел из дома, бросив жену, и подает на развод. И все ради меня. Ирония судьбы. О чем он думал все эти 4 года? О чем думала я? Надо было все решить. Но как это сделать, я не представляла. Кошмарная сцена даже начала мне сниться. Мы назначаем встречу в ресторане. Эдик приходит с огромным букетом, заказывает лучшее вино, он же у нас эстет, вынимает красную бархатную коробочку, перевязанную ленточкой, и многозначительно кладет на стол передо мной. И смотрит на меня, смотрит с нежностью, потому что понимает, что это наша самая важная встреча, но еще не знает. А я вижу, как он постарел, как измотаны его глаза, как много седины появилось в заносчивой профессорской бородке. Опускаю взгляд и тихо сообщаю: «Эдик, прости, но между нами все кончено». Или нет, не так. «Эдик, я пришла сказать, что люблю другого. Или просто Давай останемся друзьями. И тут у него открывается рот, а века начинает подергиваться. И он говорит шепотом: Аня, это ведь шутка? Или наоборот, вскакивает, роняя стул. Как? Почему? Что случилось? Все же было у нас так хорошо. Ну скажи, у нас же всегда все было хорошо. Или просто: я в это не верю. Или швыряет букет мне в лицо. Хотя нет, букет уже у меня в руках. Тогда вырывает букет из моих рук, бросает на пол и кричит багровее: «Шлюха, проститутка! Как ты могла? Я ненавижу тебя!» А потом лицо его заливает бледность. Он приходит в себя и шепчет: «Анюта, прости меня! Что мне для тебя сделать? Скажи, что я должен сделать? Я сделаю все, что хочешь. Что я должен сделать?» «А я? Я что должна сделать? Сказал бы мне кто?» Я нервно покусала губу и сама не заметила, как левая рука сложилась в кулачок. Решение оказалось удивительно простым. «Здравствуй, Анна!» Тут же откликнулся голос. «Здравствуй, Анна!» Ответила я. «Сегодня вечером позвони Эдику и назначь встречу. Завтра встреться с ним, скажи, что между нами все кончено. Постарайся быть с ним мягче. Но решение не меняй и надежд не давай. И еще...» Я вздохнула. «И еще даю тебе 3 дня. Нет, целую неделю. На все те истерики, которые он будет устраивать. Советую отключить мобильник. Справишься?» Дни тянулись друг за другом нескончаемой вереницей, как кадры кинолент в рубке Андрея. Мы сняли квартиру и стали жить вместе, но будни оказались скучны. По-прежнему каждое утро я уходила в офис, садилась за стол и составляла бесконечные ведомости, шутливо бронясь с прочими девочками нашей бухгалтерии. Андрей шел на смену или торчал в интернете. Вечером, если у Андрея не было дежурства, мы ужинали вместе, садились на диван перед монитором и смотрели модные сериалы с субтитрами. Из тех, что интересно смотреть, но после нечего вспомнить. Андрей не любил их за то, что приходится качать из интернета и смотреть на маленьком экране, но все равно качал и смотрел. Фильмы, которые крутил его кинотеатр, он тоже не любил. Говорил скучно, однообразно. Выходные проводили интересней. Мы шли в кафе, на концерт или в клуб, а потом обычно у нас бывал секс. Хотя в последнее время тоже довольно однообразный. Если мне становилось грустно, особенно по утрам, когда просыпаешься по будильнику и смертельно не хочется вставать, я складывала руку в кулачок и звала Анну пожить за меня денек-другой. Запрещала я лишь секс с Андреем. Сама не знаю почему, наверное, ревновала. Но мысль эта мне казалась недопустимой. Как реагирует Андрей на отказы Анны, я старалась не выяснять. Потом как-то само получилось, что в будни меня всегда заменял гастарбайтер, а я приезжала лишь на выходные. Шел обычный воскресный вечер. Позади у нас осталась милая итальянская пиццерия, бутылка шампанского, романтическая прогулка по тому бульвару, который я все еще не очень любила, затем торопливый душ и плавный, без лишних слов, прыжок в постель. И когда все кончилось, когда мы уже отдыхали, когда я лежала у него на плече, задумавшись, то вдруг неожиданно для себя самой спросила: «Послушай, тебе не кажется, что мы стали жить как-то порознь?»
6: «Почему?» — удивился он и приподнялся на локте.
2: «Не знаю», — я пожала плечами. «Вроде вместе, но каждый по отдельности».
6: «По-моему, все нормально», — ответил он.
2: «Я так не думаю», — грустно сказала я. «Тебе не кажется, что наша жизнь превратилась в какое-то болото?»
6: «Нет»,
2: — отвечал он.
6: «Почему?»
2: «Тебе не кажется, что ты иногда живешь, будто не со мной?» Я замерла, боясь услышать ответ.
6: «Нет, не кажется», — ответил он. «Что ты имеешь в виду?»
2: Я помолчала.
6: «Хочешь, серию посмотрим?» — предложил Андрей.
2: «Нет», — я качнула головой. «Давай лучше поговорим. Скажи, как ты видишь наше будущее?»
6: «В каком смысле?» — удивился он.
2: «Ну, я замялась. Понимаешь, каждой женщине хочется стабильности».
7: «Вас не поймешь»,
6: — зевнул Андрей. «То тебе жизнь болото, то наоборот стабильности».
2: Я посмотрела ему в глаза и решилась. «Андрей, ты меня любишь?»
6: «Конечно», — кивнул он удивленно.
2: «Андрей, мы живем вместе почти год. Почему ты мне никогда не делал предложение?»
6: Он замялся и отвел взгляд.
2: «Послушай», — настаивала я, — «давай, наконец, поговорим. Мы живем вместе, но так давно не разговаривали. Мне уже 26, я хочу семью, хочу ребенка. Я тебя люблю».
7: «Я тебя люблю»,
2: — повторил он послушно. «Если я тебе сама предложу завтра пойти в ЗАГС и подать заявление, что ты мне ответишь?» Андрей мялся.
5: «Ты меня не любишь?» — ахнул я.
7: «Люблю»,
2: — вздохнул Андрей. «Но не хочешь на мне жениться и не хочешь детей?»
7: «Хочу»,
2: — ответил он. «Так пойдем прямо завтра и подадим заявление».
7: «Завтра не могу», — пробормотал Андрей. «Завтра дежурство».
2: «Хорошо, послезавтра, во вторник». «Давай все обдумаем», — предложил он. И тут я взорвалась. «Давай, обдумай сейчас и ответь мне, мужчина ты или нет?» Андрей снова отвел глаза.
7: «Мне надо подумать», — пробормотал он. «Дай мне подумать».
2: «Сколько?»
7: «Хотя бы пару недель».
2: «Сколько?» — ужаснулась я. «А почему сейчас ты не можешь дать ответ?»
7: «Сейчас?» — сказал Андрей с удивительно знакомой мягкой интонацией. «Я не могу. Мне надо обдумать. Смогу точно сказать только в следующем месяце. 8-го числа. Как раз будет твой день рождения. 8-го числа.

0: А ты не только себя. Ты меня сдавал в аренду чудовищу.
1: Я думала, что мама устроит сцену, но она встретила меня спокойно, с пониманием и теплом. Взяла из рук баулы с моими вещами, принялась хлопотать на кухне. Со мной творилось что-то странное. Слезы то катились, то высыхали. Бросала то в жар, то в холод. Я сбивчиво объяснила, что у нас с Андреем все кончено, но подробности расскажу завтра. Мама не стала ни о чем спрашивать. Расстелила диван в моей комнате, напоила чаем, заставила зачем-то выпить аспирин. Она ушла в свою комнату, а я в свою. Выключила свет, легла, но сон не шел. А на душе было невыразимо мерзко. Тогда я встала, прошлась по комнате, своей комнате, с детскими рисунками на стенах, со шкафчиком, набитым любимыми когда-то дисками. Все это казалось теперь не моим, далеким и чужим. Бесцельно пошатавшись по комнате, я вышла на балкон, спотыкаясь на валенные там корзины. Облокотилась о перила и стала смотреть вниз. Район спал. Отсюда, с 9-го этажа, он был виден весь. От бульвара и до трамвайного кольца. Тут была моя школа, там детская поликлиника, где мне вырвали мой первый молочный зуб. Слева за корпусами торчал бетонный торец проклятого кинотеатра «Луч». Мягко светили фонари, шелестела майская листва. Завтра меня ждала проклятая бухгалтерия, разговор с мамой, а потом опять будни, будни. Однообразные, как 10 арабских цифр на листках календаря. Я снова посмотрела вниз, а потом вдруг запрыгнула на корзины, перебросила коленку и села на холодные перила, свесив ноги вниз. Далекий двор, наполненный асфальтом, автомашинами и сиренью, плыл подо мною в полумраке и в ночных шорохах. Глубина двора старалась ухватить взгляд и дернуть вниз. «Раз и все», — сказала я себе, — «и хватит». И я уже почти перевесилась вперед корпусом, но в этот момент раздался голос. «Анна», — мягко, но торопливо произнес он, — «если вам не принципиально, позвольте мне». «Что?» — опешила я. «Прыгнуть? Позвольте мне дожить за вас остальные годы». Голос снова заторопился. «Вы знаете, все-таки там внизу у вас будут очень болезненные минуты, а может даже часы, и это будет так некрасиво выглядеть со стороны, соседи будут глазеть из окон, Тамара Гавриловна выскочит злословить, приедет милиция, потом вы же стольких людей огорчите, ведь у вас мама, одноклассники, коллеги, подруги, Эдик будет убит горем, извините, что о нем напоминаю, ну и Андрей, конечно, огорчится очень, особенно когда вернется и узнает, а я обещаю вам прожить вашу жизнь хорошо, спокойно, достойно, вы согласны, да?» Я задумалась, терять мне было нечего, для себя я все решила. «Только будь помягче с мамой», — попросила я. «Скажи, что я ее всегда любила, хоть мы и ссорились». Голос молчал. «Чего же ты молчишь?» — спросила я требовательно. «Обещаешь?»
2: «Извини», — печально ответил голос. «Я не могу это обещать. Мамы нет».
1: «Как это?» — не поняла я.
2: «Она уехала. Насовсем». Голос тщательно подбирал слова. «Там теперь живет гастарбайтер».
1: «Давно?» — спросила я ошарашенно, еще до конца не понимая смысла этих слов.
2: «Уже 4 года. После той ссоры, ну, помнишь, когда мама пригрозила, что если ты продолжишь встречаться с Эдуардом, она жить не будет?»
1: Я открыла рот, а затем до крови прикусила губу. Голос долго молчал, а потом все-таки продолжил.
2: «Так если ты не против...»
1: «Послушай!» — перебила я. «Да сколько же вас здесь понаехало? Что вам всем здесь надо?»
2: «Мы же не виноваты!» — вздохнул голос. «Разве мы виноваты? Мы просто готовы взять на себя то, от чего вы отказываетесь!»
1: «Но вы же нас почти всех выжили! Почти

0: завизжала я вслух. «Никого не осталось! Хорошо устроились! Сначала зуб, потом неприятный разговор, а потом и все вам отдай!»
1: «Так мы никого не принуждаем!» – взмолился голос. «Разве мы виноваты, что согласны жить там, где вы не хотите?»
0: Я решительно перебросила ноги обратно на балкон. «Знаешь что, моя дорогая Анна!» – сказала я мысленно, но очень отчетливо. «Проваливай прочь и никогда больше не приходи!»
1: «Простите!» – залепетал голос. «Я никак не...»
0: «Я сказала, вон отсюда!»
1: «Конечно, как скажете, но если вдруг заболит зуб мудрости или...»
0: «Мой зуб, мне и разбираться! У меня нет лишних зубов с вами делиться, и лишней боли для вас нет! Это все мое, ясно? Даже боль! Я, может, сама ждала вечность, чтобы пожить собственной жизнью! Уходи! Навсегда!» На соседнем балконе послышался шум, и высунулась заспанная Тамара Гавриловна.
2: «Что за вопли в час ночи?» – проскрипела она. «Я в суд подам!»
0: «Да хоть прямо завтра!» – огрызнулась я. «Мне надо подумать», – мрачно пообещала Тамара Гавриловна и зачем-то уточнила. «Месяца через два подам».

0: Наталья Егорова, Агриппина. Главред походил на мультяшного суслика. Мяконькими щечками, взъерошенным песочного цвета хохолком и манерой, обращаясь к собеседнику, вытягивает шею из жесткого воротника. Вот только глаза у него были, как дуло двустволки.
1: «Опыт работы у вас 3 года», — торопливо подсказал Антон, — «в модном софте».
0: И мгновенно укорил себя за суетливость. «Нельзя показывать, что тебе нужна эта работа, так во всех пособиях пишут. Спокойствие, надежность, уверенность. Руки расцепить и на стол».
1: «Это журнал?»
0: «А то в резюме не видно, что журнал».
1: «Да, популярный. Компьютерная тематика». «А почему ушли?»
0: «Поди ответь. Честно признаться, что вылетел за излишнее наукообразие и отсутствие уменьшительных суффиксов».
1: «Очаровательная программка вместо оптимального решения и симпатичные кнопочки вместо удобного интерфейса. Самая модная программулечка этого месяца. Гадость какая». «По личным причинам».
0: «Да», — заинтересовался главред.
1: «Конфликтовали с руководством?»
0: «Ну, как бы это сформулировать обтекаемо. Видите ли, в редакции работали одни женщины. Строго говоря, был еще бухгалтер сильно пенсионного возраста, обремененный детьми, внуками и дачей в районе Истры, и мальчишка-сисадмин. Но мальчишка был занят исключительно железками, на флиртующих дамочек внимания не обращал, а на их вопросы отвечал коротко и непонятно. Так что все внимание девушек обрушивалось на Антона».
2: «Антончик, не посмотришь, чего у меня не печатается?»
1: «Антоша, а куда у меня интернет пропал? Вот тут была кнопочка с синенькой буквочкой».
3: «Антонио, а ты новую игрушечку видел?»
0: И за спиной без конца.
2: «Шу-шу-шу, хи-хи-хи».
0: Главное, не дай бог выделить одну, остальные тут же начинают мелко пакостничать. То карандаш утащат, то кофе на мышиный коврик прольют. А 8 марта вообще ежегодное разорение.
1: «Угу-угу», — покивал главред. «С этим понятно. А что вы думаете об НЛО?»
0: «Вот оно начинается. Как должен ответить потенциальный работник журнала «Взгляд в невозможное»?» Антон подобрался и поправил очки.
1: «Ну, на основании имеющихся данных можно говорить и о естественной их природе, и о технологической. Впрочем, может быть, в некоторых случаях имело место добросовестное заблуждение». «Елки зеленые, что он несет?» «Контактеров... тема-то популярна», — неловко закончил он.
4: «А домовых?»
1: «Ну, нельзя отрицать, что свидетельства якобы очевидцев...»
4: «Зачем он сказал якобы? Поменьше скепсиса».
1: «В основных чертах совпадают. Видимо, можно предположить...»
4: «А возвращение мертвецов с того света?»
1: «Ну...»
0: Глубокомысленное английское «well» звучит гораздо интеллигентнее, чем наше неуверенное «ну». Жаль, что все познания Антона в английском на «well» и заканчиваются.
1: «Ну, массовое сознание склонно смешивать здесь, какое к лешему массовое сознание, реальные случаи, когда хоронили впавших в летаргический сон, и мифы о...»
4: «Короче, Антон...»
0: Взгляд редактора мимолетно коснулся резюме.
4: «Викторович, вы во все это верите, да или нет?»
0: «Да уж, короче, не придумаешь». Антон вспотел от напряжения. Мушиные лапки щекотно побежали за воротник.
1: «Да, конечно!»
0: «И изобразите искренний взгляд. И ладони на стол. Я открыт, я спокоен».

0: Потом придется доказывать. Взахлеб расписывать процесс контакта с зелеными человечками. Ужасаться загробной мести загубленного родственника. Самый модный домовой этого сезона. Если подумать, то так ли нужен ему именно этот журнал? Хотя, конечно, тираж и зарплата соответствующая. Нет, в целом нет. И добавил, будто это что-то объясняло. Я заканчивал технический институт. Главред откинулся на спинку кресла, отвел дуло глаз к потолку. «У нас вы будете работать с письмами читателей».
1: «Работать у нас?»
0: «Он не ослышался?»
1: «Извините, я сказал нет, не верю».
0: «Придурок, зачем он настаивает? Должность была почти в кармане!»
2: «Именно поэтому вы нам подходите».
0: Сусличья физиономия осталась невозмутимой.
2: «С теми, кто истово верит во всю эту околесицу, невозможно работать».
1: «Однако...»
2: «Главное не зацикливаться на пережевывании старых сенсаций. Надежнее создавать новые».
0: «И без перехода.
2: Вы будете Агриппиной».
0: «Простите?»
2: «Будете так подписывать вашу колонку. Фактически, вам нужно будет разработать эту роль до мелочей. Вам ведь придется не только на письма отвечать, а и интервью давать впоследствии, естественно, заочно». Я бы начал, скажем, с образа молодой женщины. Житейски мудрой, но не без ехидцы.
1: Но я...
2: Вас это напрягает? То, что вы будете подписываться женским именем?
1: Да нет, но...
2: Пойдемте, я покажу ваше рабочее место. Корреспонденция у нас и бумажная, и электронная. 90% хлама, из оставшегося будете выбирать самые интересные. Сумасшедших приветствовать, но не поощрять. Пока все понятно?
1: Ну...
0: Готовясь к собеседованию, Антон старательно изучил три номера «Взгляда в невозможное». Журнальчик был, в общем, так себе. Никогда не подумаешь, что в нем такие деньги платят. Рыхлая бумага, иллюстрации, заставляющие подозревать художников в шизофрении, одни лица в клеточку чего стоили, бермудские треугольники, лешие, полтергейсты и прочая метафизическая мишура. Интересен он был, пожалуй, лишь своими персонажами, постоянными ведущими рубрики раздельчиков. Был здесь дед Макар Игнатьич, реликт из заброшенной деревни, виртуозно бронившийся с зелеными человечками из НЛО, которыми окрестная глушь так и кишела. Была престарелая девица Лилия Белоглазова, жеманная хранительница фамильных тайн и леденящих историй о привидениях. Была хитрая гадалка Руфия, от чьих предсказаний ощутимо веяло нейролингвистическим программированием. Была сладкая парочка Вилен Саранов и Вальдемар Кизяков. Эти копались в технических подробностях таинственных катастроф, то и дело ссылаясь друг на друга и ведя непрерывные споры. Был эстет и мистик А. Бельмонт, не иначе как производный от Бальмонта и Бельмондо, густо замешивающий статьи на литературных аллюзиях и прочем постмодернизме. И так далее, и тому подобное. Закулисье же «Взгляда в невозможное» оказалось помесью психбольницы и балагана. Ибо здесь никто не походил на себя журнального. Дед Макар оказался хрупкой шатенкой Юлечкой, голубоглазым эльфом, что не ходила, а левитировала, не касаясь разбитых паркетин, готовой упасть в обморок от малейшей грубости. Эстет Бельмонт предстал бабником и матершинником Козловским, к чьим губам навечно прилипла жеванная сигарета, а свитера отличались психоделичностью расцветки. Девушки оказывались циничными мужиками, скептические технари восторженными лириками, а Саранов с Кизяковым и вовсе супругами Гали и Вити, пребывающими последние десяток лет на грани развода, что не мешало им совместно копаться в катастрофах и сенсациях. Вот разве что генерал-бабка Ника по возрасту оказывалась где-то рядом со своей аватарой Белоглазовой. Зато в остальном она оставалась реликтом советского времени. В кофтах с люрексом и громадных брошках, с выкрашенной хной жестко завитой шевелюрой. «Хнойная барышня», — так отрекомендовал ее Козловский. Поговаривали, что она раз пять побывала замужем и всех мужей методично свела в могилу. Глядя в горящие из-под огненных вихров глаза, Антон верил. Откуда брался в каждом из них чуждый язык и мысли, что выливались в статьи, оставалось загадкой. Познакомился Антон и с художником. Коренастого, быковатого, с низкой линией жестких волос, его легко было представить за рулем джипа или в шумной компании у подъезда с бутылкой пива в короткопалой руке. Вопреки производимому впечатлению, изъяснялся он на хорошем русском, пиво не пил, а на рабочем столе держал учебники по психиатрии, густо утыканные закладками. Антон испытал настоящее потрясение, когда выяснилось, свои безумные иллюстрации он методично компилирует из симптомов психических отклонений.
3: «Производит хорошее впечатление», — пожимал он литыми плечами. «Если ты псих, можешь сойти за гения».
2: Если можешь сойти за гения, в твоих работах будут находить все, что угодно. От свежего взгляда до глубокой философии.
0: Насчет философии Антон поспорил бы, но черви с лицами женщин-вамп и сутулые люди с крохотными головами впечатляли. Все роли, как радостно сообщил Козловский, придумывал главред. Несколько дней Антону было не по себе. Главред казался маньяком, чудовищным кукловодом, навязывающим каждому чужую жизнь, знать бы в каких целях. Его вовсе не успокаивало то, что перманентно раздвоенные журнальные персонажи дискомфорта вроде бы не ощущали. Потом вроде успокоился. Привык.
3: Уважаемая редакция, в нашем поселке постоянно происходят невероятные события, в реальность которых невозможно поверить. Не далее, как вчера, над магазином висел неопознанный объект эллиптической формы, вокруг которого распространялось яркое свечение.
4: Здравствуйте, редакция. Я постоянно сталкиваюсь с непознанным. Хочу рассказать несколько историй, что произошли со мной в последнее время. Иногда самому не верится, что такое бывает, но это все происходит со мной взаправду. Вот, например, год назад случилось...
5: Жили мы в деревне у родителей жены. Я в колхозе шиферил. Считалось, что шиферил, потому что грузовик колхозный без конца ломался, так что я больше чинил его. И был, значит, не шофером, а больше механиком.
6: Помогите! Со мной происходят невероятные, невозможные, всякие ужасные вещи. Мне кажется, у нас в доме поселился домовой, он меня ненавидит. Я уже молоко ему ставила, как вы писали, и крошки оставляла, и пуговицы в духовке. А тут ночью просыпаюсь.
7: Многие не верят, что ведьмы существуют, а я верую. Только не знаю, как правильно выбрать хорошую ведьму по объявлению в газете. Может, вы в редакции подскажете, по каким параметрам надо выбирать?
0: Антон потер уставшие глаза и переключился на редактор.
3: Дорогие мои, сегодня мы поговорим о домовых и прочей мелкой домашней нечисти, с которой вынуждены уживаться. Эта задача кажется несерьезной перед проблемой мужа-пьяницы или малогабаритной квартиры. Кстати, в малогабаритной квартире домовые предпочитают не селиться, однако и она требует решения.
0: Агриппина оживала. С каждым разом ему все проще становилось подбирать нужные слова. Он почти без содрогания ставил под текстом ее имя.
3: Он даже начинал представлять ее зрительно.
0: Темные волосы, выбивающиеся из-под пестрой ленты, интеллигентного варианта банданы, серые глаза с чуть поднятыми уголками, намек то ли на азиатских предков, то ли на стилистику аниме.
3: И вкрадчивый голос, вещающий с рыхлых журнальных страниц. Как ни забавно, настоящая находка для домового — это хозяйка неряха. Та, что оставляет на ночь неубранный стол, недопитый чай в чашках и засыхающие хлебные горбушки. Домовой не брезглив, он охотно поужинает объедками, но стерильная чистота кухни приводит его в бешенство.
0: Агриппина обрастала привычками и пристрастиями. Она не делала маникюр, носила туфли на устойчивом каблуке и обожала грейпфрутовый сок. В ее доме стояла мебель из металлических трубок, а в аквариуме жил черепах Кузя. Она терпеть не могла чиклет и рок, но обожала Диксиленд и старомодные детективы про Пуаро и Коломбо.
3: Домовой злопамятен, но не изобретателен. Методы, которыми он будет демонстрировать свое нерасположение к вам, в основном сводятся к мелкому полтергейсту и удушению во сне. Впрочем, в последнем случае до летального исхода дело не доходит. Домовой отлично знает, кто его кормит.
0: У нее на кухне стоял холодильник с огромной морозильной камерой, набитой полуфабрикатами. Она не любила готовить, а ходить в кафе ей было лень. К дверце холодильника примагничены крохотные керамические скульптуры. Голова жирафа, стопка старых книг, кораблик в штиль с парусами, обвисшими с трех мачт, развернувшие крылья чайка. Она варила кофе в медной турке и пила мартини из зеленого бокала, к которому не было пары. Антону нравились другие. Живые брюнетки с сухими лодыжками и яркой помадой, насмешливые, резкие на язык. Он и Агриппину бы сделал такой, будь его воля. Одел бы ее в вызывающий гипюр, рассыпал по плечам смоляные кудри и нарисовал обольстительную линию от высокой шпильки к стройному бедру. Однако с клавиш по-прежнему слетали серьезные округлые фразы. Антон сердился, поминутно протирал очки и пил кофе за крепость, прозванный Козловским жидким асфальтом, но ничего не менялось. Следовало признать, что его воля слабовата.
3: Домовой любопытен и шаловлив.
8: Он перекладывает с места на место ваши вещи, а некоторые прячет так, что их приходится искать неделями. Предки советовали в этом случае привязать домового ниткой за бороду к ножке стула.
3: Иногда в пустой квартире ему чудились ее шаги.
8: Пожалуй, я покажу вам несколько пугающих историй, присланных нашими читателями, и вы сами убедитесь, что серьезно настроенный домовой может превратить жизнь хозяина в сущий ад. Вот, например...
3: Она все чаще стояла у Антона за спиной. Приводя к себе случайную пассию, он ловил себя на том, что старательно уничтожает на утро все следы ее пребывания, словно вот-вот должна вернуться из командировки жена. Задерживаясь допоздна в редакции, он пару раз машинально набирал домашний номер, чтобы предупредить...
7: Кого?
3: Не хватало только ее фотографии возле монитора.
8: «Антон Викторович, с днем рождения вас!» – прощебетала Макар Игнатьич и поставила на стол кружку с задорной щенячьей мордой.
7: «Спасибо, Юль, только оно у меня в октябре».
8: «Не может быть!»
7: «Да серьезно!»
3: Антону стало смешно. «Ну, хочешь, паспорт покажу?»
8: «Это я так ошиблась! Ну, надо же!»
3: Трепетный эльф едва не всхлипнул.
7: «Да ладно, Юль, с кем не бывает! Поздравление авансом, это здорово!»
3: Несколько минут Антон сидел, тупо глядя в монитор. Под ложечкой шевелилось нехорошее чувство. «Март. Да, конечно. Только в конце марта и могла родиться Агриппина». В самом конце марта, когда с крыш падают тяжелые капли, когда небо наливается живой синью, когда на слежавшихся грудах снега расцветает ледяное кружево, когда все больше света достается дню, когда на душе так томно и странно, на стыке воды и огня, когда заканчиваются неповоротливые рыбы и начинается непредсказуемый овен.
7: Агриппина, да, наверное?
3: Но не он же. Рассердившись на себя, Антон принялся раскапывать бумажный мусор, какой всегда накапливается вокруг компьютера. Старые номера взглядов невозможные, распечатки научпопа, наброски в грифе в кость на мятых бумажках, MP3-сборники, книжка по HTML-верстке. Неровно оборванный листок спланировал на пол. Антон дернулся его поймать и рассыпал всю стопку. Чертыхаясь, полез собирать. Дотянулся до улетевшей под батарею бумажки и недоуменно уставился на четкие строчки.
8: «Феномен нехороших мест весьма разнообразен как по своему происхождению, так и по симптомам проявления. Соответственно, объясняющих теорий существует великое множество».
7: «Что за черт?»
3: Это был его недавний материал, набросанный округлым, даже изящным почерком с манерными петлями на «Д» и «В». «Юлька, что ли, переписывала с экрана?»
7: «Да нет, глупости, зачем бы это?» «И потом текст выглядит натуральным черновиком с зачеркиваниями и исправлениями».
3: Словно испугавшись, он засунул листок в середину стопки и разом запихал весь бумажный хлам в корзину. На следующее утро на рабочем месте его ждала кружка с горячим, только что заваренным чаем. Его любимым – зеленым с жасмином. Чая, между тем, в редакции не держали, только кофе. Можно было бы списать это на дружеский жест Козловского или робкие ухаживания Юльки, но Антону стало неуютно. Да еще и Макар Игнатьич через минуту сунулась в дверь с возгласом
8: «Слушай, Агрип!»
3: и осеклась.
8: «О, Антон, привет!»
3: Подстегиваемый невнятной тревогой, Антон дописал ответы на очередную порцию наивных писем, как уберечься от похищения инопланетянами, что делать, если нашел чужую булавку в одежде, покупать ли квартиру, если кошка не хочет в нее заходить, набросал материальчик по контактам с зелеными человечками и распечатал пару статей о контролируемых сновидениях на будущее. На следующий день на полях статей обнаружились заметки тем же округлым почерком. Заметки были дельными, сам Антон не написал бы лучше.
7: Или написал бы. Или написал.
3: В мусорной корзине валялся закончившийся тюбик губной помады. Довольно темный цвет, скорее коричневый, чем красный. Антон чувствовал, что сходит с ума. Приз, диплом и серебристую фитюльку на подставке приволок Козловский. Похохатывая, шмякнул на стол, дополнил натюрморт городской газетой.
7: «Гордись!»
3: Диплом сообщал, что ведущая почтового раздела журнала «Взгляд в невозможное» Агриппина удостоена премии читательских симпатий в ежегодном городском конкурсе журналистов. В газетной статье сокрушались, что дипломантка не смогла выбраться на церемонию награждения, где мэр собственноручно раздавал плюшки, ну и все такое. И мы надеемся, что она продолжит радовать нас неподражаемыми обзорами.
2: Статуэтка изображала не то дистрофичную перекрученную женщину, не то одноногую цаплю с женским лицом. Антон снял очки и с усилием потер глаза. Не помогло. Цапля женщины никуда не исчезла, да и диплом ехидно ухмылялся стилизованной буквой «А».
4: Бред.
2: Просто бред какой-то. В дверях замаячил главред, воткнул в Антона непроницаемый взгляд.
9: «Загляните ко мне, надо бы интервью дать».
2: Интервью, по счастью, было заочным, но уже на втором вопросе Антон вспотел. «Подумать только, косметику каких фирм вы предпочитаете? Расскажите о вашей первой любви. Считаете ли вы себя феминисткой? Как вы относитесь к липосакции?»
3: «Кто такая эта липосакция? Знать бы еще!»
2: Некурящий Антон стрельнул у Козловского сигарету, 10 минут кашлял, выпил 2 чашки кофе и полез в интернет. Искать липосакцию и косметические фирмы. Во втором интервью для гламурного журнальца в статью о простых труженицах пера Агриппина позволила себе немного личных взглядов, а в третьем для модного софта Антон признался, что уменьшительные суффиксы в популярных статьях считает идиотизмом. Под маской Агриппины можно было позволить себе мелкую месть.
8: К сожалению, время передачи «С утра пораньше» заканчивается. Спасибо нашим гостям за интересный рассказ. Это было очень познавательно, —
2: ворковал женский голос из радиоточки. Антон разбил на сковородку второе яйцо.
8: Напоминаю вам, что в следующем выпуске у нас в гостях редактор журнала «Взгляд в невозможное» Агриппина. Не пропустите передачу «С утра пораньше» завтра «С утра пораньше».
2: Яйцо плюхнулось на плиту. Антон в ступоре смотрел на пыльную коробку радиоточки, словно ждал подтверждения. Но оттуда уже неслось:
10: «Там, где родился, основной цвет был серый. Солнце было не отличить от луны».
2: Сейчас Антон не отличил бы солнце от яичной скорлупы. Совершенно идиотская ситуация. Это бумаги все равно, какого цвета на ней буквы. Но по радио Антон с его баритоном никак не сошел бы за женщину. И главное, почему его никто не предупредил? Он не помнил, как добирался до редакции.
9: «А по-видимому, это фальсификация».
2: Главред был безмятежен, даже взгляд сегодня словно потеплел.
9: «Вы не отдаете себе отчета, Антон Викторович, что ваш персонаж становится весьма популярным. У вас берут интервью областные журналы. Скоро начнут переманивать конкуренты. Похоже, у вас получилась действительно интересная личность. То, что Агриппину никто никогда не видел, лишь подогревает любопытство».
8: «Но на радио придется расшифроваться».
9: «Да кто вам сказал, что вы вообще будете выступать на радио? Увидите, завтра скажут, что участие Агриппины откладывается. Мы создаем свои сенсации, а не свои, вот и все».
2: Но Антон уже не мог успокоиться. На следующее утро он загодя занял пост возле радиоточки. Как назло, звук то и дело пропадал, а ближе к началу с утра пораньше и вовсе перешел в хрипы с повизгиваниями. Вроде бы сквозь помехи слышался женский голос, но был ли это голос ведущей или ее гости, и что они говорили об Агриппине, разобрать не удалось. Антон пожалел, что не предупредил кого-нибудь из знакомых. Но что он мог им сказать? «Мне кажется, что я должен выступать по радио, но не могу этого сделать, потому что это должна быть женщина». Бред собачий. В конце концов, любая тетка может сесть перед микрофоном и сказать, что она Агриппина. Кто станет уличать в обмане какую-то местечковую радиостанцию? На его клавиатуре лежал кусок шоколадки. Антон меланхолично доживал его, предпочитая не задумываться, кто съел первую половину. На автобусной остановке ветер мотал объявление про встречу с читателями. Антон обреченно прочел в списке приглашенных имя Агриппины. Билетов на встречу в кассах не оставалось. Следующее явление Агриппины должно было произойти на местном телевидении в программе «Битва гигантов». Антон чувствовал себя щепкой, попавшей в водоворот. За час до передачи у него сломался телевизор. Жившие поблизости знакомые к телефону не подходили. В половине восьмого он позвонил соседу.
8: Дядь Коль, у вас телевизор нормально показывает?
5: Да вроде.
3: На экране мелькала реклама какого-то сока, следом запрыгали мобильные телефоны. Напроситься посидеть подольше Антону было неловко, не настолько близкие отношения он с соседями поддерживал. Никто из редакции, как оказалось, эту передачу тоже не видел. Юлечка отстраненно заметила, что телевизор не смотрит. Козловский развел руками.
5: «Что ж ты заранее-то не сказал?»
3: Агриппина окружала Антона, но оставалась неуловимой.

0: Козловский гонял по экрану трехмерных монстров.
1: «Слушай, ты не купишь мне билет ДК-ударники на 10-е?»
0: Тот поставил битву на паузу и перегнал сигарету из одного угла рта в другой.
1: «А кто там играет?»
0: Антон помялся и выложил на клавиатуру рекламный листок.
2: Редактор журнала «Взгляд в невозможное» Агриппина ответит на вопросы читателей. Невероятные факты и удивительные истории из журналистской практики. 10 сентября, ДК-ударники.
3: «Не знал, что ты уже на встречи с читателями ездишь», — хохотнул Козловский.
4: «И как она, Слава? А ты как, на шпильки встаешь? Силиконовый бюстгальтер, там все такое?»
1: «Я тебя как человек...»
4: «Да ладно, молчу, что ты нервный-то такой?»
0: Тут Антон рассказал, чего он нервный.
1: «Главное, я никак билет на эти встречи купить не могу. Как заколдованный, то еще нету, то уже нету. Может, у тебя получится, как у лица незаинтересованного. Должен же я разобраться, где меня подставляют».
4: «Всюду ждать подставы — это паранойя!»
0: Антон насупился.
4: «А может, вы просто вдвоем работаете? Ты статьи пишешь, а тетка это по встречам мотается.
1: Главред что говорит?» «Говорит, что ничего не знает. Он может врать?»
4: «Главред все может!» — назидательно поднял палец Козловский. «Хотя на кой ему? Ладно, сгоняю тебе с билетами, потом расскажешь. Я тебе составил компанию, но 10-го наши с ЦСКА играют, понимаешь?»
0: Он опять опоздал. В фойе Дома культуры кучковалась молодежь, из тех, что вряд ли читают паранормальные журналы. Тетки-гардеробщицы застыли в своих окошках, нахохлились озябшими воронами. Антон, запыхавшись, взлетел по лестнице и осторожно приоткрыл тяжелую дверь. Зал был полон. В полумраке едва различались лица, а на маленькой сцене желтый свет заливал одинокий стул с металлической спинкой, микрофон и крохотный столик с вазой цветов. Антон вдохнул загустевший воздух и шагнул на скрипучий паркет. По задним рядам пронесся гул. Люди оборачивались, лица озарялись узнаванием, кто-то восторженно свистнул. Антон сделал шаг и едва не упал, качнувшись на непривычно высоких каблуках. Зал зааплодировал. Антон поднял руку ко лбу. Это оказалась тонкая и изящная рука, на запястье болталась серебряная цепочка. Привычным движением пальцы отвели за ухо прядь темных волос, мимолетно оправили узкую юбку. Под грохот аплодисментов, облитые желтым светом прожекторов, Агриппина шествовала к сцене. Торжествующая улыбка играла на ее лице. Из первого ряда улыбался человек с невзрачным сусличьим лицом и неожиданно пронизывающим взглядом. Рядом хрупкая девушка, этакий шатенистый эльф. И еще один. Круглое лицо, полуоткрытый рот, растерянные глаза за стеклами очков. Агриппина улыбнулась им и наклонила поближе микрофон.
5: «Здравствуйте, дорогие мои!

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Доброй ночи, дорогие друзья. В эфире самая лучшая программа вообще всего мира. Модель для сборки. Здравствуйте, наши телеслушатели и радиозрители. Одним словом, БОМ. Очень рады всех приветствовать. Особенно я, который уже не был на втором эфире подряд в ночь с воскресенья на понедельник. Я представляю, как вы по мне соскучились. Я по вам тоже невероятно соскучился. Но, в общем-то, был в Санкт-Петербурге. И на этой неделе буду там тоже играть в Петропавловской крепости. Но обещаю приехать в ночь с воскресенья на понедельник с новой музыкой, с новой информацией. А сейчас у нас модель для сборки.
0: И в этой самой модели для сборки сейчас у нас Юлия Вересова со своей повестью «Встречный огонь». «Встречный огонь» по поводу наступившего лета, кстати, с чем вас и поздравляем. Календарное лето началось уже буквально несколько минут назад. И этот рассказ, точнее, повесть мы посвящаем всем нашим подругам, знакомым и прочим представительницам прекрасной половины человечества. К тому же и автор этой повести «Встречный огонь» именно девушка, женщина, уж лично не знаком, к сожалению, Юлия Вересова.
1: Ну, помышанка.
0: Каждая женщина немножко колдунья. Вот об этом и повествование.

0: Юлия Вересова. «Встречный огонь». Пролог. Лена сделала над собой усилие и проснулась. Она научилась этому уже давно, года 3 или 4 назад. А что прикажете делать? Когда живешь рядом с такой чертовкой, волей-неволей приходится принимать какие-то контрмеры. Тут научишься чему угодно. Лена открыла глаза, резко села в кровати и громко раздельно произнесла: «Надоело!» В соседней комнате послышался шорох. Через мгновение сестра стояла в дверях и смотрела на Лену, виновато улыбаясь. «Ишь ты, какая смирная! Ага, как же!» Так она и поверила в это чистосердечное раскаяние притворщица. По-настоящему злиться на сестру Лена не могла, но тон сходу взяла самый строгий. «Ты опять за свое?» «Бессовестная, хоть бы глаза отвела для приличия. Прекрати свои шутучки, поняла? И дай мне, наконец, спокойно поспать». «Лен, ты не обижайся, пожалуйста. Просто у тебя всегда так интересно. Слушай меня внимательно. Мне не нравится, когда кто-то лазает по моим мозгам, даже если этот кто-то – моя родная сестра». Несколько секунд они смотрели друг дружке в глаза, а потом не выдержали. Звонко и весело расхохотались. «Ну, ведьма! Так бы и перекрестила тебя!» Лена с трудом выговаривала слова от смеха. «Брысь отсюда! Я ведь и правда спать хочу!» И зарылась лицом в подушку. Глава 1. «Слышь, Серый, к чему снятся обнаженные рыжие красавицы?»
1: «Чего? Опять издеваешься?»
0: Сережа Тополев, невысокий плотный юноша с флегматичным характером, к любым словам старшего товарища относился с подозрением. Юрка поступил в институт уже после армии. Сейчас, к концу 4-го курса, ему было 25 лет, и он не упускал случая подшутить над мелюзгой. Хотя, надо признать, шутки его были по большей части добрыми и безобидными.
1: «И что же делала, сын мой, в твоих сновидениях, девица сия?»
0: С комичной серьезностью вступил в разговор Ваня Хохлов, единственный человек в группе, кого Юркина манера общения не смущала и не шокировала.
1: «Все сказывай без утайки. Не вводила ли во грех?» «Вводила, отче, еще как вводила!» — тон ему запричитал Юра. «На силу отмахался!»
0: 5 студентов сидели на скамейке в городском парке, наслаждаясь свободой. Из-за срочного заседания кафедры отменили последнюю пару и ласковым майским солнышком. Юра Локшин потянулся до хруста в суставах и разнеженно мечтательно продолжал. «Не, мужики, я серьезно. Приходит какая-то, не первый раз уже. То в кринолине явится, то в лохмотьях, то в чем-то древнеегипетском. А сегодня и вообще без ничего. Из моря вышла. В Афродиту поиграть решила».
1: «Ну, это не к добру», — сочувственно протянул Иван. «Сопромат завалишь, как пить дать».
0: «И что, действительно такая красавица?» — раздался чей-то заинтересованный голос.
1: «Не знаю даже, как сказать. Волосы, конечно, это что-то. Густые, длинные, до пояса. Не то что рыжие, а прямо оранжевые, как апельсин. Кожа белая-белая, как будто отродясь на солнце не выходила. А остальное... Глаза небольшие, губы тонкие, нос длинноват. Скулы, пожалуй, слишком выступают. В общем, разглядываешь все по отдельности, ничего особенного. Но все вместе, мама родная. Не поверите, но никогда такой девчонки не видел».
0: Юра откинулся на спинку скамьи, запрокинул голову и блаженно улыбнулся.
1: «Высокая. Ноги от самых ушей. А худющая, ты чего? Вы бы видели.
0: Ты на себя посмотри». Шварценеггер не упустил случая съязвить Ваня Хохлов. Ребята чуть не попадали от смеха. Юркины высокий рост и худоба в группе уже вошли в поговорку. Удивительно, как ему до сих пор не надавали всяческих прозвищ. «Юр, посмотри-ка, не это случайно?» И правда, по узкой тенистой аллее от них удалялась высокая, невероятно худенькая девушка с копной огненно-рыжих волос, одетая в белую гиперовую блузку и очень короткую темно-вишневую юбку. Смех перерос в гомерический хохот. И тут девушка на мгновение обернулась. Она была уже далеко, в нескольких десятках метров от них, однако зрение у Юры было отменное. Все его благодушие как рукой сняло. С ошалевшими глазами он вскочил, бросил ребятам: «Вы тут без меня не скучаете?» Схватил сумку с тетрадками и в следующее мгновение уже мчался вслед за прекрасной незнакомкой, на бегу обрывая ветки недавно распустившейся сирени. На несколько секунд воцарилось гробовое молчание. Молодые люди буквально оцепенели. Первым пришел в себя Ваня Хохлов. «Ну, ребят, я балдею!» Сережа Тополев многозначительно покрутил пальцем у виска.
2: «Девушка, идите помедленнее, ради бога! Я же за вами не успеваю!»
0: «Это еще что такое?» Лена оглянулась и удивленно воззрилась на высокого запыхавшегося юношу с огромным букетом.
2: «Ну вот, наконец-то остановились. Видите, как хорошо? И вам хорошо, и мне. Я ведь не просто так за вами гнался, уж поверьте.
0: Сделал паузу, чтобы немного отдышаться.
2: Мне обязательно нужно задать вам один вопрос. Он жизненно важен, только вы можете мне помочь. Скажите, это сирень белая или сиреневая? Каковой, судя по названию, ей полагается быть? А то вот насобирал, а сам и не знаю, что в руках тащу».
0: Брови Лены удивленно поползли вверх. Он это заметил.
2: «Вы будете смеяться, но я не шизофреник, я дальтоник.
0: И ваша судьба. А зовут меня Юра. Да, кстати, это вам». И он буднично по-деловому протянул ей цветы. Вообще-то Лена терпеть не могла знакомиться на улице. Едва заслышав:
2: «Девушка, можно с вами познакомиться?» Или: «Девушка, а как вас зовут?»
0: Она ускоряла шаг из опасения, что не выдержит и выскажет очередному идиоту все, что думает о современных мужчинах. А свелся бы ее монолог к тому, что они начисто лишены воображения. В самом деле, что за банальности? Особенно ее раздражала первая фраза. Интересно, какого ответа они ждут? «Можно? Нельзя?» И то, и другое звучало бы настолько по-дурацки. Неужели так трудно напрячься и проявить хоть чуточку фантазии? На этот раз дело обстояло по-другому. С фантазией у парня было все в порядке. И с юмором тоже. Дальтоник. Надо такое придумать. Лена с интересом разглядывала невесть откуда взявшегося субъекта, который все еще не мог как следует отдышаться. Длинный, нескладный, но лицо очень даже симпатичное. Смеющиеся голубые глаза, красиво очерченные брови, светлые волосы до плеч. К тому же глубокий, очень приятный голос. Для Лены это всегда было значительно важнее, чем внешность. И открытая, искренняя, совершенно обезоруживающая улыбка. А букет каков! Смешной, неуклюжий, растрепанный, как козырной медвежонок из детского мультика. Такой ароматный. С ума сойти. Лена рассмеялась и взяла цветы.
2: «Что ж, дальтоник Юра, у меня есть немного свободного времени, и я, пожалуй, не прочь провести его в маленьком уютном кафе с интересным молодым человеком. Ну, а поскольку вы моя судьба, давайте, что ли, перейдем на «ты».
0: Кафе действительно оказалось маленьким и уютным. Отдельные кабинки, полумрак, негромкая и медленная музыка. К тому же здесь подавали невообразимо вкусную пиццу. Лена даже не знала, что такая бывает. Везде, куда ни зайди, под этим названием предлагают обычные лепешки с грибами и сыром. Услышав, что она в этом кафе впервые и что ей здесь нравится, Юра буквально засиял от гордости. Наевшись вкуснятины, они некоторое время сидели просто так. Пили холодный апельсиновый сок. Курили. «Собрание?» «Да, это мои любимые, а что?» «Нет, ничего, это я так». Увлеченно болтали обо всем на свете. Им было вместе удивительно легко, как будто они давным-давно знали друг друга. Странно, но разговор почти не касался ни его, ни ее жизни. Что она узнала о нем? Только то, что ему 25 лет, что он учится в политехническом институте и живет вдвоем с матерью. Отец ушел из семьи лет 10 назад. Тем не менее, когда он неожиданно предложил провести следующие выходные у него на даче, она неожиданно для себя согласилась. Что он узнал о ней? Почти ничего. Только то, что ее зовут Лена, что ей 19 лет, что она живет вдвоем с сестрой, родители погибли в автокатастрофе, когда она была еще маленькая, а бабушка умерла полтора года назад, что она два раза ездила поступать в театральный институт, но провалилась, этим летом собирается сделать еще одну попытку, а пока нигде не учится и не работает. В конце разговора он неожиданно для себя предложил: «Слушай, Лена, давай на субботу и воскресенье съездим ко мне на дачу. Там так здорово, ты не представляешь. И от города совсем недалеко». Она неожиданно согласилась.
2: Он так и не решился рассказать ей про свои сны.

0: Ты что, Елена, всю сирень в городе оборвала?
1: Может быть, может быть.
0: Воздушный пируэт перед зеркалом, томный взгляд, загадочная улыбка. Лен, ты прям как маленькая. Если подарили, так и скажи, что за детсадовские секреты?
2: Ну и подарили. Тебе-то что, завидно?
0: Конечно, нет. Просто...
2: Да ну тебя. Я пошла под душ, а ты пока включи телевизор. Да, кстати, в эти выходные меня дома не будет.
0: Щелчок задвижки в ванной комнате, шум воды, громкий визг, слишком холодную включила. Почти минуту ее сестра, не двигаясь, застывшим взглядом смотрела на свое отражение в зеркале. Потом медленно развернулась, прошла в комнату, включила телевизор. Городское телевидение передавало последние криминальные сводки. Вчера в районе улицы Петропавловской был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти. На вид около 30 лет, волосы темные, нос прямой, с горбинкой. Она судорожно схватила пульт, переключила на другую программу, упала в глубокое мягкое кресло. До белизны, прикусив губу, она вцепилась ногтями в велюровую обивку.
2: Опять!
0: Ленка плескалась под душем. Что-то напевала. Из ванной, смешиваясь с запахом сирени, распространялся по квартире аромат лаванды.

Юлия Вересова. «Встречный огонь». Глава вторая. Холод. Темнота. Небо усыпано звездами, но от этого не становится светлее. Заснеженная равнина простирается до самого горизонта. Он совершенно один. Вокруг абсолютная тишина. Даже снег не хрустит под ногами, как будто он ступает по воздуху в нескольких миллиметрах над землей. Темнота и холод царят над миром. Чтобы выжить, нужно найти белую кровь. Он не знает, что это такое, не знает, где ее искать. Ему кажется, что она должна быть глубоко под снегом, кровь насквозь промерзшей земли, ее сок, ее жизненная сила. Непонятно, откуда вдруг прорывается тонкий пронзительный звук, похожий на комариный писк. Постепенно он переходит в тоскливый, заунывный вой. На горизонте появляется ярко-оранжевый огонек. Костер. Нужно бежать изо всех сил, пока он не погас, пока языки пламени не опали, не потеряли свою силу, не сплющились между двумя ледяными пластами, засыпанные снегом землей и усыпанным звездами небом. Пламя все ближе, все ярче, и вдруг... Это не костер. Это клубок оранжевых змей, пожирающих друг друга, рвущихся к небу, вгрызающихся в снег. Ледяная корка подается, становится все тоньше. Вот-вот из-под нее выплеснется сок земли, ее жизненная сила, белая кровь. Вот-вот. Нет. Из-под снега вырывается столб света. Устремляется ввысь. Разноцветные сполохи, неимоверной красоты северные сияния. И посреди этого мертвого великолепия, в ядовитых испарениях ледяных кристаллов, осыпанные звездами, как конфетти, смеющаяся рыжеволосая девушка в белом платье. Она простирает вперед руку. Тонкий слепящий луч пронзает ночную тьму. Какая резкая боль, как будто бритвой полоснули по горлу. Мышцы одеревенели.

0: звездами небе. Ничего не видно. Перед глазами непроницаемая белая пелена.
1: Господи, что это было? Почему так болит шея? Лена!
2: Что?
1: Лена, зачем?
2: Что зачем?
0: В глуховатом спросонок голосе искреннее недоумение. Приподняла с подушки голову. Миллионы спутанных огненных нитей встретились с лучами утреннего солнца. То ли праздничный фейерверк, то ли извержение вулкана в миниатюре.
1: Вообще-то, что касается утреннего солнца, определение не из самых точных. Час дня, а то и больше. Не слабо поспали.
0: Юра постепенно возвращался к реальности. Маленькая, знакомая с самого детства комнатушка, в которой из мебели только широченная кровать. В углах целые шатры из паутины. На стенах и оконных стеклах толстенный слой пыли. Только пол сверкает чистотой. Еще бы, Ленка вчера чуть не полчаса обозревала окрестности, пока он в поте лица готовил эту каморку к приему заморской царевны. На полу, рядом с кроватью, два недопитых бокала шампанского, блюдце из-под ветчины, второе из-под консервированных фруктов. Чуть в стороне скомканные джинсы, ярко-желтая маечка и тончайшие белоснежные трусики. Его собственная одежда где-то под кроватью.
1: Нет, Ленок, ничего страшного, так. Фигня какая-то приснилась. Спи дальше, если хочешь.
0: Лена зажмурила глаза, закинула руки за голову и сладко потянулась всем телом.
1: Ну, насчет «спи дальше» — это ты сгоряча и не подумав.
0: Я все-таки не персонаж братьев Гримм. А вот насчет... Резкий поворот головы. Фигня ему, видите ли, снится. После первой ночи с девушкой его мечты. Ну, я тебе сейчас устрою. С наигранной яростью она бросилась на Юру, делая вид, что хочет выцарапать ему глаза. Он крепко схватил ее неправдоподобно тонкие запястья. А вот кто, кому и что устроит, это мы еще будем посмотреть. Лена склонилась к нему. Густые апельсинового цвета волосы с обеих сторон свесились на подушку, отгородили его от остального мира, как тонкий полупрозрачный занавес. Под этим занавесом ее кожа казалась совершенно розовой.
1: Брови слегка приподнялись. Губы повлажнели и уже не казались такими тонкими.
0: В глубине серо-зеленых глаз мерцало то самое вчерашнее.
1: «Как, маэстро? Вы уже готовы к новым подвигам?»
0: Веселая щенячья возня, легкие вскрики, сдавленные смешки, шорох сползающего на пол покрывала. На несколько секунд, как и вчера, стало страшно. Слишком хрупкое тело, слишком тонкие косточки, слишком нежная кожа. Как бы не поранить, не сделать больно. Но в следующее мгновение, как и вчера, она напряглась, затрепетала, не то подчиняясь, не то сопротивляясь. Ощущение хрупкости исчезло. Теперь ее тело казалось тонкой серебристо-белой лентой, созданной из неведомого инопланетного материала, податливого, как пластилин, сверхгибкого и сверхпрочного. Не человеческая плоть, а отлившиеся в женские формы затвердевшая молния. Его ладони скользили по молочно-белой прохладной коже, гладкой, как мелованная бумага. Ее огненные волосы извивались, скручивались, разлетались по простыням, как струйки расплавленного металла. Лунная соната, исполняемая посреди ночной саванны сумасшедшим оркестром под руководством сумасшедшего дирижера.
1: «Ну, Ленка Пенка, ты даешь.
0: Влюбиться в тебя, что ли?» «Лена?» «Да?» Надо же, голос совсем неутомленный, и взгляд вполне осмысленный. Как будто последние полтора часа почитывал увлекательную книжечку, а не заходилось в бурных оргазмах каждые 10 минут. Сам-то Юра до сих пор отдышаться не может. Даже говорить тяжело, и все же...
1: «Знаешь, Лен, а ты ведь мне снишься постоянно».
0: «Да ну, уже?» Веселый кокетливый тон, лукавая улыбка и тут же с комичной серьезностью.
1: «Ах, да-да-да, конечно, ты же говорил, фигня всякая».
0: «Сначала послушай, глупая девчонка.
1: А потом я посмотрю, как ты острить будешь.
0: Знакомы мы с тобой меньше недели. Началось это уже давно. Тогда в сквере я тебя узнал, потому и помчался догонять, как шальной. Понимаешь? Ты мне снилась еще до того, как мы с тобой познакомились».

0: Ах, вот оно что. Ну, значит, это была не я. Это Вита. Подожди. Какая еще Вита? От неожиданности Юра растерял все слова и не смог выдавить из себя ничего, кроме этого идиотского вопроса. Лена грациозно, по-кошачьи, перевернулась, села, обхватив руками колени, и совершенно будничным тоном, как будто речь шла о фасоне платья или рецепте яблочного пирога, пояснила: «Ну, Вита, моя сестра, мы с ней близнецы». «Да? Ну и... То есть, понимаешь, она ведьма. Обожает по чужим снам разгуливать. Что ты меня смотришь, как на змея Горыныча? Сообрази лучше что-нибудь поесть. Потом сходим прогуляемся. Места у вас тут, смотрю, обалденные». Юра ошарашенно встряхнул головой, встал с кровати, едва не наступив на желтую маечку и белоснежные трусики, и в полнейшем недоумении отправился что-нибудь соображать. Даже усталость куда-то разом исчезла. «Ну, господа, если я и сейчас сплю, это уже перебор». Изящно балансируя на неустойчивых деревянных мостках, Лена один за другим бросала в речку камушки, пытаясь попасть в одинокую ярко-желтую кувшинку. «Понимаешь, когда родители погибли, она вместе с ними была. Машина вдребезги, а у нее только легкое сотрясение мозга и несколько царапин. После этого все и началось. Сны. Сначала они у нее просто очень яркими стали, как будто реальными. А потом она поняла, что может ими управлять, сюжет поворачивать, как пожелает. Представляешь, словно ты попал в сказочную страну, а там все подчиняется твоей воле. Витке тогда всего 7 лет было. Ужас, до чего я ей завидовала. Ну-ка, подожди. Бульк!» Кувшинка даже не шелохнулась. Лена разочарованно пожала плечо. «Да еще камушков, я уже на принцип пошла. Так вот, сначала об этом никто не знал. Она только мне рассказывала, а потом замечать начали. Лет с 11 она вообще настоящим экстрасенсом стала. На людей как-то научилась влиять. Да не пугайся ты, она в основном по-хорошему влияет. Разве что иногда над каким-нибудь придурком поприкалывается. Ну, это редко. А так, помогает, наоборот. Камушками лечит. Обычными, вот такими, как эти. Дай-ка еще один». «Блин, опять мимо». Идет по улице, глядит себе под ноги, пока какой-нибудь камень на нее не посмотрит. Принесет домой, в тряпочку завернет, какие-то манипуляции над ним проделает. А потом отдаст тому, кому он нужен. Как же она это определяет, не знаю. И не было еще случая, чтоб не помогло, честное слово. Ей за это бешеные деньги платят. Юра, понимающе усмехнулся, бросив взгляд на импровизированную пепельницу, полную разноцветных окурков с золотистыми фильтрами и валяющуюся тут же в траве супердорогую зажигалку. К ней даже из Москвы однажды не то ли брат, не то племянник премьера бывшего приезжал. А может, и сам как-нибудь нагрянет. Вот такие у нее камушки. Ну, вот и сны тоже. «Ой, ура! Есть, попало!» Потеряв равновесие, Лена едва не спикировала в месиво грязно-зеленой тины, как раз по щиколотку бы оказалось. Но Юра вовремя среагировал, успел поймать за талию. «Еще раз ура! Благородный рыцарь спасает принцессу от неминуемой гибели». Тут же змейкой выскользнула из его объятий, присела на покрытый мхом валун, закурила с наслаждением, выпуская дым и мечтательно разглядывая огромное облако причудливых очертаний. «Давай-давай, не отвлекайся», — сказал он. «Благородный рыцарь сгорает от любопытства». «Что? А, ну да. Водила ее бабка по врачам, они никаких отклонений не обнаружили, только руками разводили. А бабулька у нас была, о-о-о, старая коммунистка. Запретила она Витке этим заниматься. Денег иногда едва на хлеб хватало, она ей не давала зарабатывать. Вот бред. После школы в институт мы обе провалились. Окончили какие-то курсы, работали пару месяцев. Я секретаршей, она бухгалтером. А потом бабушка умерла. Вот тут-то мы развернулись. То есть она, конечно. Я что, я так. Может, в этом году поступлю. Поступлю, наконец, в театральный. Да чего это меня притягивает, ты не представляешь». Потушила ярко-розовую сигарету, не докурив и до половины, и снова, мечтательно запрокинув голову, залюбовалась облаками. Юра задумчиво обрывал травинки. «Это... Про самое главное.
1: Просвети темную. Что для доблестного студента политехнического института является самым главным?
0: Ну, про эти сны. Ты не договорила. Ой, со снами интересная штука. Видишь ли, она сейчас вообще не спит в обычном человеческом понимании. Просто ложится на кровать или садится в кресло, смотрит перед собой и входит в такой темный тоннель. Это она сама так рассказывала. Там множество развилок, это сны разных людей. Она выбирает, идет туда, где интереснее. Извини, Ленок, но это уже черт знает что. Ерунда какая-то. Не могу я поверить, хоть убей.
1: Что-что-что? И это ты говоришь?
0: Хорошо. Давай дальше.
1: А что дальше?
0: Видимо, ты ее чем-то заинтересовал, раз она к тебе не один раз приходила. Это редко случается. Но, кстати, замечу, у нее с ней... У вас и у нас с ней такие совпадения во вкусах. Сплошь и рядом.
1: То есть?
0: Ну, то есть... Одних и тех же мужчин выбираем. Я наяву, она во сне. Только чаще я оказываюсь первой, так что они ее во сне за меня принимают и ничему не удивляются. А с тобой, видишь, как получилось. Прищурила глазки и изобразила очаровательную улыбку. Если вдруг она тебя там соблазнять начнет, так и быть, можешь поддаться. Я не ревнивая. Ну а сейчас хватит о ней трепаться. Надоело. Я тебя на неделю в гости приглашу. Познакомитесь.
1: Резко, пружинисто вскочила на ноги, потянулась, щелчком сбила со своего плеча излишне любопытную гусеничку.
0: Прижали вон к той роще. Я там еще не была.
1: Лен, подожди. Еще кое-что.
0: Все, тема закрыта. Догоняй!
1: Стройная фигурка в светло-голубых джинсах, удаляясь, замелькала на фоне зеленой травы. Юра сломал сигарету, которую держал в руках, собираясь зажечь. Бросил ее на землю, потер пальцами виски и рванул следом.

город вернулись поздно вечером на последнем автобусе. Проводить ее до дома Лена не разрешила, сказала, что живет неподалеку. Юра уже догадывался, где именно. Совсем рядом с вокзалом новые элитные дома для шишек с башенками, маковками и прочими архитектурными изысками. Нежный прощальный поцелуй. «Я тебе во вторник позвоню, обо всем договоримся», — скрылась за углом, оставив только легкий аромат лаванды. Перед тем, как ехать домой, Юра решил полчасика побродить по городу, привести в порядок мысли. Вита. Ведьма. Камушками лечит. Обожает по чужим снам разгуливать. Бред какой-то. Как-то раз, давно, еще до армии, Юре довелось столкнуться с одним экстрасенсом. Он что-то плел о чакрах, витальном эго, кармических наслоениях. Потом долго и безуспешно пытался Юру загипнотизировать и, наконец, предсказал ему будущее на ближайшие 5 лет. Ни один прогноз не сбылся. Он никогда не принимал этих людей всерьез, а тут получается удар. Что-то темное, жесткое, силой хлестнуло его по лицу. Ноги обмякли. Ледяной волной накатила мутная, тошная слабость. Сердце заколотилось на бешеных оборотах. Фу ты! Всего-навсего не в меру раскидистая ветка. Юра попытался усмехнуться, но смешок получился вымученный, и слабость не проходила. С трудом преодолев пару десятков метров до ближайшей троллейбусной остановки, совершенно вымотанный шмякнулся на скамейку. Благо троллейбусы в такой поздний час ходят почти совсем пустые, а дом рядом с остановкой. Подъем на 3-й этаж потребовал совсем уже нечеловеческих усилий. Только бы добраться до постели. И спать. Спать? Юру вдруг прошиб холодный пот. А если опять? Вита. Он сам не понимал, чего боится. В конце концов, эти сны тянутся уже не первый месяц. Откуда же этот озноб? Почему зубы выстукивают барабанную дробь, а перед глазами мелькают кадры из какого-то дурацкого фильма ужасов? К тому же неожиданно и резко опять заболела шея. «Тоже мне Фредди Крюгер в юбке», — пробормотал он в пространство. И тут же отключился.

0: это до сих пор модель для сборки. Сегодня в нашей программе Юлия Вересова «Встречный огонь». Глава третья. Новенькая металлическая дверь с домофоном. Чистенький подъезд без единой надписи на стенах. Дверной звонок задорно исполняет какую-то латиноамериканскую мелодию. «Привет, котенок!» Или «Добрый день, с кем имею честь?» «Да я, это я!» «Заходи, хватит дурака валять. А это что? Торт?» «Ой, спасибо!» Легкое розовое платьице. На шее тонкая золотая цепочка. Волосы на этот раз собраны в тяжелый роскошный хвост. «Вита сейчас занята. Проходи пока в комнату, посмотришь, как мы тут живем. Это гостиная». «Ах ты, боже ж ты мой, гостиная!» Он никак не мог избавиться от противного чувства раздражения и внутренней скованности, в принципе, довольно естественной для простого российского студента, впервые попавшего в такие хоромы. Но Юра раньше не подозревал, что и в нем сидит чисто совковое неприятие чужого богатства. Оказывается, сидит, никуда от этого не денешься. Нельзя сказать, что это открытие его обрадовало. Вообще-то гостиная вполне заслуживала того, чтобы так называться. Огромная, хоть футбольные матчи проводи, квадратная комната в бело-голубых тонах. Светлые однотонные шторы, белое ковровое покрытие с причудливыми дымчатыми разводами. На стене репродукция какого-то японского художника. Это Хокусай, девятый вал. Витка его обожает. Мебели совсем немного, и от этого комната кажется еще просторнее. Стеклянный столик на колесах. Три больших, невероятно мягких кресла с небесно-голубой обивкой. Низенькая тумба под телевизор. Рядом отдельные полочки для компакт-дисков, аудио и видеокассет. Непривычно углом поставленная стенка. Сплошной модерн. Пластик, стекло, никель. Никакой бьющей в глаза роскоши. Напротив, все очень тонко, изящно, со вкусом. Дизайнер постарался или сами? Какие еще дизайнеры? Конечно, сами все придумали. Молодцы, девчонки. Просто класс. Правда? Глаза подруги засияли, как у первоклассницы, получившей первую заслуженную пятерку. Знаешь, нам наплевать на моду, там престиж, всякие там правила оформления. Сделали так, чтобы самим нравилось. Кстати, все комнаты в разных стилях. Здесь сам видишь, обстановка суперсовременная, и на кухне что-то в этом роде. А в моей комнате... Пошли, покажу. Чувство неловкости постепенно исчезало. В следующую дверь Юра вошел уже с искренним интересом, без всякого внутреннего сопротивления. И правда, как будто попадаешь в совершенно другой мир. Юра снисходительно хмыкнул, разглядывая яркие календари с кошечками, собачками, обезьянками, развешанные по стенам, круглые по цыплячьему желтые пуфики, розовые бантики на занавесках. Маленький, уютный девчачий рай. Ужасно пошло, правда? Ну, да ладно, чего ж там. А мне вот нравится. Решила выпустить на волю мещанскую часть своей сложной многогранной натуры. Настроение улучшалось с каждой минутой. Юра прошел по мягкому пушистому коврику, присел на краешек широкой кровати, покрытой пестрым лоскутным одеялом ручной работы, и подбросил вверх огромного плюшевого зайца. Одним прыжком Лена оказалась рядом, поймала игрушку и с упреком взглянула на Юру. «Ну что ты делаешь? Совсем Степашку напугал. Не бойся, маленький, дядя Юра хороший. Просто у него очень оригинальная манера знакомиться. Уж я-то знаю». Юра весело рассмеялся, легонько щелкнул зайца по носу и вышел из комнаты. «А там у вас что?» Он уверенно направился к темной лакированной двери в конце коридора. «С ума сошел!» С быстротой молнии Лена догнала его, схватила за руку. В ее глазах читался неподдельный испуг. «Это комната Виты. Она сейчас работает. Пошли в гостиную. Там подождем, пока она закончит». «Слушай, Лен...» Юра даже слегка растерялся. «Это что, действительно так серьезно?» «Посерьезнее, чем ты думаешь, исследователь-первопроходец. Она тебя и потом туда не пустит. Извини, солнышко, уж придется смириться. Жалко, конечно. У нее там очень красиво. Все такое старинное, темное, позолоченное. Но, честно говоря, слегка жутковато. Даже мне». «А почему ты сказала комнаты? Дверь всего одна. Там еще смежная есть, совсем маленькая. Это ее лаборатория. Она ей обязательно была нужна. Мы из-за этого машину продали. Представляешь, даже права получить не успели. Квартиру пришлось менять с доплатой. У нас раньше трехкомнатная была». Лена несколько секунд молчала, глядя куда-то в угол. Вот в эту лабораторию лучше вообще не соваться. Страшно. Не знаю почему, но страшно. Такое ощущение, что за тобой кто-то следит, причем не один. Из всех углов таращится. Лена снова замолчала. На душе почему-то стало тревожно. То ли рассказ получился слишком живым, то ли нервишки у Юры в последнее время пошаливали, но он сейчас испытал именно такие ощущения. За ним кто-то наблюдает. Стоит за спиной и смотрит в затылок. Он невольно повернулся. И вот тут ему действительно стало не по себе. В дверном проеме неподвижно стояла... Да, конечно, она. Точная копия Ленки. Юра готов был поклясться, что не слышал ни единого шороха. Как это у нее получилось? И смотрит так, что холодок по позвоночнику поднимается. Лену это бесшумное появление, кажется, нисколько не испугало. Что поделаешь, привычка. О, наконец-то. Знакомьтесь, это Вита, это Юра. Очень приятно. Надо же. И голоса один к одному. Аналогично, мадемуазель, но мы, кажется, уже знакомы. Если только ваша сестра не врет. Фи! Лена капризно передернула плечиками. Пойду лучше приготовлю кофе. Вам, думаю, есть о чем поболтать. Сестра не врет. Красавица-колдунья несколько натянуто улыбнулась и уселась в кресле напротив Юры. Скрипнули кожаные сандалии, звякнули массивные серьги, прошуршала просторная блузка из натурального шелка. Об этом, если не возражаете, поговорим позже. Для начала расскажите, как вы Ленку очаровали. Она, конечно, ужасная вертихвостка, но на улице почти никогда с мужчинами не знакомится. Да ради бога, если это вас развлечет. Кофе в маленьких перламутровых чашечках был необычайно вкусным и ароматным. Торт, принесенный Юрой, тоже оказался на уровне. Еще бы. Треть стипендии выложил. Скажите, Вита, а мысли читать вы умеете? Это очень сложный вопрос. Пожалуй, нет. Вообще-то, если очень постараться, я могу войти в сознание бодрствующего человека, но вы в компьютерах разбираетесь? Да, немного. Тогда знаете, что у них есть собственный язык. Вместо букв – особые значки, шифр. Так и здесь. Мысли бодрствующего человека для меня зашифрованы. Кода, позволяющего переключить их в нормальный режим, я не знаю, а самостоятельно подобрать ключ не могу. Здесь ведь не 33 буквы алфавита, а миллиарды различных сигналов. Причем у каждого человека свой собственный шифр, так что... Юра разглядывал ее с любопытством, но не без некоторого раздражения. Почему эти экстрасенсы не могут одеваться, как все нормальные люди? Обязательно им нужно показать свою принадлежность к некой обособленной касте. Ремешки сандалий, перекрещиваясь, обвивают ноги до самых колен. Пальцы унизаны толстыми и тонкими медными кольцами, на которых выгравированы непонятные знаки. В ушах огромные металлические диски с такой же таинственной гравировкой и множеством подвесок. Короткая коричневая юбка из плотной ткани и свободная шелковая блузка покрыты тончайшими замысловатыми узорами на жутковатые сюжеты. Крылатые люди с несколькими головами. Обезьяны, увенчанные тиарами и вооруженные трезубцами. Цветы, пожирающие друг друга. Юра понимал, что его недовольство вызвано не только этим. Причина легко объяснима с точки зрения психологии. Тяжело осознавать, что в знакомом, привычном, ставшем уже почти родным, несмотря на недолгое время знакомства облике, живет совсем другой человек, чужой, не похожий на Ленку. Сходство потрясающее. Причесана Вита так же, как и сестра, вот только макияж. Примерно в таком виде она являлась ему в одном из снов, когда изображала египетскую жрицу. Красиво, конечно, не поспоришь, но как-то слишком вычурно. Как будто беседуешь с загримированной актрисой за несколько минут до выхода на сцену. А вы в чей угодно сон проникнуть можете? Не совсем. Есть очень сильные люди или те, кто также владеет приемами экстрасенсорики. Они могут поставить заслон сознательно или случайно. К таким не прорваться. Вита, извините, я не хочу вас обижать, но не кажется ли вам, что это не совсем этично, что ли? Вы без согласия человека вторгаетесь в его душу. Я никому не приношу вреда. Короткая пауза. Быстрый внимательный взгляд.
1: Да, уверена.
0: Хорошо, бог с ним. Оставим эти проблемы философии и философам. Поговорим о чем-нибудь более лиричном. Я вас не утомляю своими расспросами?
1: Нет, что вы. Я же прекрасно понимаю, до какой степени вам это интересно.
0: К тому же, должна я вас как-то отблагодарить за такой вкусный торт.
1: Так что не стесняйтесь.
0: Хорошо. Тогда скажите, как вы выбираете сны?
1: По настроению.
0: Но вы же заранее не знаете.
1: Почему же?
0: Знаю.
1: У каждой развилки особое свечение, особые звуки. Так что я примерно представляю, чего там можно ждать.
0: Ну а несколько глухих ударов донеслось со стороны лаборатории. Потом металлический лязг и высокий квакающий звук. Вита резко выпрямилась, вскочила. «Извините, я сейчас». И быстрым шагом ушла к себе в комнату. «Что там у нее случилось?» Юра с недоумением посмотрел на Лену.
1: «Откуда я знаю?»
0: «Что-то с камушками. Мне иногда кажется, они живые».
1: «Как ты только можешь жить в такой квартирке?»
0: «Ничего, привыкла».
1: «Слушай, Ленка».
0: Юра придвинулся к ней и невольно перешел на шепот.
1: «А к тебе она тоже приходит?»
0: «Пытается иногда. Только я с ней умею бороться. Здесь самое сложное ее рассекретить».
1: «В смысле?»
0: «Ну, она же не всегда своей внешности является. Она подо что угодно замаскироваться может. Вот хоть под горшок с цветами. Но я ее все равно вычисляю за несколько секунд. Приспособилась».
1: Юра едва не опрокинул чашку с божественным напитком. «Эта стервочка еще и маскируется?»
0: Становилось совсем тоскливо.
1: «Слушай, а мужчина у нее есть?»
0: «Почему тебя это заинтересовало?»
1: «Да так. Просто подумал, как можно с такой встречаться, ходить в гости, в постель с ней ложиться?»
0: «Глупенький. Мужчины у нее и правда нет, но по другой причине. Многие были бы рады. Просто зачем они ей нужны? Она в этих снах имеет все, что хочет».
1: Хитрый взгляд, насмешливая улыбочка.
0: «И кого хочет?»
1: Шаги в прихожей. На этот раз не стала играть в привидение. Вошла, села. Как ни в чем не бывало, отправила в рот внушительный кусок торта.
0: «И о чем же вы хотели меня спросить?»
1: Бледная. Над верхней губой капельки пота, левая ладонь испачкана чем-то розовым. Но улыбка довольная. Даже, пожалуй, умиротворенная.
0: «Спросить? Ах, ну да. Чушь, конечно, полнейшая, но... У вас во сне такие интересные наряды. Всегда разные. Где вы их берете?»
1: «Придумываю заранее. Опять же, по настроению».
0: То есть
1: я не просиживаю дни и ночи напролет за швейной машинкой и не совершаю налеты на костюмерный цех драмтеатра. Конечно же, все эти умопомрачительные платья существуют только в воображении».
0: «Да, конечно. Сам понимаю, что дурацкие вопросы задаю, но... Не каждый же день приходится общаться с настоящей ведьмой».
1: «А вот насчет ведьмы вы мне льстите. Ведьма — это та, которая ведает. Понятно или не очень?»
0: «В принципе, понятно».
1: «Вот, если в принципе. Для меня многовато чести. Ведьма и колдунья — разные вещи, хотя очень многие путают. Ведьме колдовать не нужно».
0: «Значит, вы и колдунья».
1: «Если выбирать из этих двух определений, да, скорее колдунья».
0: «А сами вы какое определение предпочитаете? Как себя называете?»
1: «А зачем мне себя как-то называть? Суть дела от этого не изменится. Что касается вас, да и всех прочих, зовите как хотите, я не обижаюсь. Ленка тоже этим грешит. Не поправлять же мне ее каждый раз».
0: «В таком случае вы все же ведьма. Именно ведьма. Не знаю даже почему. Вам это слово подходит».
1: «Это комплимент?» «Ла-ла-ла-лам, трам-пам-пам».
0: Знакомый латиноамериканский мотив. Юра вздрогнул от неожиданности. Нет, положительно, нервы совсем не к черту стали, хотя в такой квартире...
1: Вита поднялась с кресла, встряхнула огненной гривой. «Это ко мне. Очень жаль, но придется прервать столь увлекательную беседу. С вами, Юра, я на всякий случай прощаюсь, а ты сегодня никуда не уходи, разговор есть».
0: Вышла,
1: закрыла за собой дверь. В прихожей раздался жалобный писклявый голос. Вита жестко произнесла какую-то непонятную фразу и увела визитершу в лабораторию. Юра вышел на балкон, закурил. Лена присоединилась к нему. «Ну и родственнички у вас, сударыня. Как ушла, даже дышать легче стало». «Да ну тебя! Нормальная девчонка, просто ты ее плохо знаешь». «По-моему, я ее слишком хорошо знаю». «Скажи, а у нее есть какая-нибудь теория или все это чисто по интуиции?» «Скорее второе. Она ездила в Москву, в Питер, общалась с другими экстрасенсами, колдунами. Никто ее за свою не принял, и ничего вразумительного ей сказать не смог. У них там у всех школы, учения, течения. Зачем ей это надо, если и так все получается?» «Да, конечно. Лен, я, наверное, пойду». «А почему? Она там застряла часа на три, не меньше. Пойдем ко мне в комнату, прямо сейчас, а?» Она вернулась в гостиную. Сняла заколку, освободила огненный поток волос. Провела по волосам расческой и начала расстегивать пуговки платья. Юра залюбовался. «Вот это зрелище! И какой дурак сказал, что рыжим не идет розовый цвет!» Он подошел к ней, силой притянул к себе, крепко поцеловал в губы. Маленький горячий язычок буквально рванулся навстречу. У Виты в комнате опять что-то грохнуло. «Нет, Леночка, давай не будем. Не знаю, Степашку твоего развращать не хочется». «Ха! Степашка за свою жизнь столько всего насмотрелся. Его уже ничем не удивишь. Пошли». «Нет, я не могу. Рядом с этой лабораторией какой-то приступ импотенции, честное слово. Потом, и не здесь».
2: «Как знаешь».
1: Кажется, немного обиделась. Что он может сделать? Юра провел рукой по ее волосам, поцеловал в носик и вышел на лестничную площадку. В себя он начал приходить только через три квартала от этого ненормального дома.
3: «С какой стати? Я взрослый человек. Мы, между прочим, одногодки. По какому праву ты мне приказываешь?»
4: «Лена, я не приказываю, а прошу. Он тебе не понравился?»
3: «Понравился.
4: Поэтому ты должна это сделать. Так будет лучше».
3: «Для кого лучше?»
4: «Для него».
1: Лена изо всех сил стукнула кулаком по стене.
3: «Что эта дьяволова дочка хочет сказать?»
4: «Тихо. Нужно успокоиться. Это ведь не просто каприз. У Витки капризов не бывает. Она знает что-то такое, чего не знает Лена».
3: «Виточка, хорошая, ну скажи, почему? Что-то было? Видение, предчувствие? Это самое?»
4: «Да, видение, предчувствие и это самое. Это не зависит ни от тебя, ни от меня, ни тем более от него. Скажи, ты меня послушаешься?»
3: «Нет».
4: Робко, беспомощно, растерянно.
3: «Нет, Вита».
1: «Мам, я у тебя в Лайнс поиграю». «Опять какие-то проблемы?» «Ерунда, все окей».
3: «Поиграй, но я уже ухожу. Дверь потом запрешь, ключ отдашь на вахту».
1: Анна Михайловна постояла секунд 10, глядя на сына, озабоченно покачала головой, но не устраивает же взрослому парню допрос с пристрастием.
4: «До вечера».
3: «Пока, мам».
1: При любых стрессах лучшим лекарством для Юры была эта игрушка. Сидеть и перегонять с места на место разноцветные шарики, наблюдая, как 5 одноцветных, выстроенных в прямую линию, исчезают с поля, превращаясь в заветные очки.
4: «Значит, она маскироваться умеет.
1: Хоть под цветочный горшок. Зеленый направо. Тогда, может быть, синий в угол? Может быть, она уже давно за мной следит? Интересно, что обо мне можно узнать из снов? Так, розовый убрать. Дурь какая. Ведь никогда, никогда, никогда ведьм не верил. Как же тут не опять синий? Как же не поверить? Нашел себе даму сердца, называется. Желтый вниз. Кажется, есть такие таблетки, чтобы не спать. Красный... Стоп, а это еще что?
0: Красный шарик, вместо того, чтобы перепрыгнуть на выбранное Юрой место, вдруг закрутился по спирали и приземлился в самом центре поля, начисто перекрыв возможность для очень выгодной комбинации.
1: Что за черт? Неужели замечтался? Ладно, попробуем теперь вот так.
0: Зеленый шарик покатился в противоположном направлении. Сбой в программе? Юра ожесточенно надавил на клавишу, и вдруг все шарики разом пришли в движение, замелькали, закружились, не останавливаясь ни на секунду. У Юры зарябило в глазах. Он нажал «Эскейп» еще раз. Еще никакого результата. Шарики крутились все быстрее. Откуда-то появлялись новые, малиновые, белые, оранжевые. Таких никогда не было в этой игре. Юра в оцепенении смотрел на экран. Кажется, с ума сошли не только шарики. Забавный красный человечек, изображавший Юриного соперника, задергался, словно в судорогах. Его глаза приобрели осмысленное выражение. Лицо исказилось, теперь оно дышало злобой. В следующее мгновение он начал расти, приближаться. Отвратительная красная морда во весь экран. Разинутая пасть, полная железных зубов. Юра затрясся в беззвучном крике. Экран разделила надвое черная полоса. Красная морда рассыпалась на мелкие кусочки. За ней оказалась абсолютная темнота. И из этой темноты на Юру стремительно надвигалось что-то чудовищное. Он закричал уже в голос. Отшвырнул стул, опрокинул урну, полную бумаг. Не закрывая программы, выдернул вилку из розетки и пулей вылетел за дверь. Очнулся он в каком-то грязном незнакомом дворе. А вокруг не было ни души. Он споткнулся о груду кирпичей и долго лежал на тротуаре, не в силах подняться. Вокруг него, фыркая и облизываясь, бродила облезлая рыжая кошка.

0: Глава 4. Слушай, Локшин, что с тобой творится, в конце концов?
1: А что со мной может твориться? Все в норме.
0: Ага. Тут-то ты целый месяц сходишь, как кирпичом пришибленный. Что у тебя с этой рыжей?
1: С этой рыжей у меня все зашибись. Я полон сил, доволен и счастлив. Устроит такой ответ?
0: Не очень.
1: Счастливые люди не шарахаются на улице от каждой собачонки. Счастливые люди не рассуждают по пьянке о маленьких красных человечках с железными зубами. Счастливым людям не мерещится за окном голые ведьмы верхом на метле. Что за новый бзик, Юрка?
0: Юрка плотно сжал губы. Ускорил шаг. Потом резко остановился. Ты, кажется, когда-то эзотерикой увлекался.
1: А что?
0: Дай какие-нибудь книжки почитать. Меня сны интересуют. Как там это все объясняется?
1: Ваня застыл на месте. Медленно развернулся. Несколько секунд он серьезно, пристально смотрел другу в глаза.
0: Ну-ка поподробнее.
1: Что значит поподробнее? Почему ты на меня так смотришь? Дашь книжки или не дашь?
0: Дам.
1: Ваня медленно пошел вперед, глядя себе под ноги и стараясь не наступать на трещинки на асфальте.
0: Обращались уже ко мне с такой просьбой. Точь в точь теми же словами, как ты сейчас. Славик Морозов. Хороший парень. Умный, веселый, талантливый. В Пиде учился на историческом.
1: Долгая пауза.
0: Ну и что это, Славик?
1: Ваня опять остановился. Окинул Юру странным пристальным взглядом.
0: Ничего.
1: Утопился он год назад.
0: Юра и сам не знал, насколько он был искренним, когда уверял друга, что совершенно счастлив. Встречаться с женщинами он начал поздно, уже после армии, но, надо сказать, довольно быстро наверстал упущенное. Мало кто из его ровесников мог похвастаться столь богатым опытом. К сексуальным отношениям Юра привык относиться рационалистично, с долей юмора. Был пару раз влюблен, но как-то рассудочно, не до потери контроля над собой.
1: Прошедший месяц был ни на что не похожим. Открытие совершенно нового мира, по сравнению с которым все испытанное ранее казалось сереньким, запыленным предбанником, преддверием настоящей жизни. При мысли о том, что он мог так и остаться в этом предбаннике, не обратить внимания на волшебную дверь, за которой скрываются все сокровища восточных сказок, или не подобрать к этой двери ключа, его охватывал неподдельный ужас. Ничто не напоминало отношений с прежними подругами, но в то же время это ничуть не походило на эротические сцены из любовных романов. Ими увлекалась Юркина мать, и иногда от нечего делать он пролистывал эти незамысловатые книжечки в мягких обложках. Или, скажем, на рассказы еще его более эмоциональных приятелей. Во всех подобных описаниях мужчины и женщины в какой-то момент теряют ощущение реальности, их захватывает буря восторга, ослепляет фейерверк страсти, уносит водоворот наслаждения. С Ленкой все было по-другому. Отчасти это можно было сравнить с бурей, водоворотом или фейерверком, но такими, которые творишь и которыми управляешь ты сам. Он не чувствовал себя песчинкой, уносимой неизвестно куда могучими стихиями. Напротив, стихии подчинялись ему. Он был их повелителем, призывал их, направлял, возвышался над ними вместе с этой отчаянной рыжеволосой девчонкой. Реальность не отступала на второй план, а становилась еще более реальной, обретала новые краски, звуки, запахи, и он вбирал их в себя медленно, осознанно, продуманно. Он чувствовал себя художником, выводящим на белоснежной бумаге сложные витиеватые арабески. И ученым, впервые наблюдающим в микроскоп новые, доселе неизвестные формы жизни. И гурманом, смакующим утонченные изысканные блюда. Алое знойное марево. Потоки расплавленного серебра. Тоскливый крик смертельно раненного животного. Ленка. Надменная царица и беззащитная пленница. Нежные чайные розы и ледяной кристалл, ласковый пушистый котенок и летучая мышь. И во всем этом терпкий аромат какой-то особой порочности, изощренной чувственности, идущей не от эмоций, а от рассудка и физиологии. И все же...
0: После той истории с компьютером Юра 3 дня пролежал в постели с высоченной температурой. Он думал, что проболеет не меньше месяца, но здоровье быстро, пожалуй, даже слишком быстро пришло в норму. Все пошло как раньше. С Витой он после того первого визита почти не общался, разве что по телефону. Кошмары пока не повторялись ни во сне, ни наяву. И все-таки ощущение тревоги не проходило. Вита приходила 2 раза в обычных бытовых снах.
1: 2? А ты считал, дорогой товарищ, сколько раз тебе снились цветочные горшки?
0: Не слишком ли часто в последнее время?
1: 1 раз она была продавщицей в магазине игрушек, где Юра выбирал желтого надувного крокодила, а расплачивался кусочками сахара. В другом случае просто мелькала где-то на заднем плане, не вмешиваясь в события. Что интересно, во сне Юра ее не узнавал. Просто красивая рыжая девчонка. По утрам же было не просто плохо. Хреново, все тело ломило, от яркого света болели глаза. Слишком громкие звуки были просто непереносимы.
0: К полудню недомогание проходило, но нервозность, раздражительность, резкие перепады настроения сохранялись до самого вечера.
1: И эта идиотская пугливость.
0: Смутные иррациональные страхи всегда были для него непонятны. Даже в детстве он боялся только бандитов, змей, больших собак, то есть чего-то конкретного, явного, ощутимого, что может представлять собой некую опасность. А вот сейчас Юра впервые понял, что испытывает его мать, когда не может выключить свет перед сном, и зовет для этого его, уже лежа в постели и до подбородка укрывшись одеялом. Не очень-то приятные ощущения, скажем прямо. Совсем наоборот. В конце концов, за все в жизни надо платить.
1: Черт его знает.
0: Вся эта гадость была как выхлопные газы в воздухе или пестициды в овощах и фруктах. Не перестанешь же их из-за этого есть и дышать. Хмурый осенний день. Тучи висят так низко над землей, что кажется, если встать на цыпочки и поднять руки над головой, пальцы погрузятся в холодную, скользкую серую массу. Мрачный незнакомый город. Грязные кривые улочки. Покосившиеся деревянные дома с выбитыми окнами. Вокруг ни души. Где-то вдали маячат привычные многоэтажные кварталы. Добраться бы до них.
1: Он идет наугад, плутает среди заброшенных домов и чахлых деревьев, пробирается между вонючими мусорными кучами и ямами, полными омерзительной бурой жижи.
0: Сколько бы он ни шел, расстояние между ним и вожделенными многоэтажками не сокращается. Везде тупики, завалы, глубокие овраги с перекинутыми через них полуобвалившимися мосточками. Пройти по ним решится только самоубийца.
1: Неужели он заблудился здесь окончательно и бесповоротно? Застрял навсегда?
0: Человеческие голоса. Смех. Звон посуды.
1: В окне грязно-зеленого двухэтажного дома тусклый огонек. Скорее туда, пока они не ушли.
0: Пропахший плесенью коридор. Кромешная тьма, осклизлые стены. Вот, наконец, и дверь. Никак не подается, и вдруг медленно со скрипом открывается само собой. Темная, невообразимо загаженная комната с низким потолком. В центре почерневший от времени некрашенный стол. Вокруг него несколько отталкивающих существ непонятного пола и возраста.
1: Вздувшиеся, асимметричные, как будто скомканные лица. Тело, покрытое шрамами и волдырями.
0: У одного несоразмерно короткие и толстые ноги, сросшиеся между собой в лодыжках. У другого мягкие, лишенные костей пальцы, свисающие из кистей рук, как скрученные темно-багровые тряпки.
1: У третьего на плече омерзительная язва, в которой кишат мелкие изумрудно-зеленые насекомые.
0: Пустые заплывшие глаза, не отрываясь, смотрят на нежданного визитера. Один из уродцев вскакивает и начинает что-то бормотать на непонятном языке. Остальные уныло, протяжно подвывают. Кто-то пододвигается, освобождает место за столом. Приглашающий жест.
1: Бежать! Холодный ветер бьет в лицо, ноги вязнут в липкой густой грязи. Деревянные развалюхи мелькают по обеим сторонам дороги. Вслед несется мерное тягучее завывание. «Бабушка, постойте!» Отчаянный вопль в спину сгорбленной старушки в белом платочке, собирающейся свернуть за угол. «Скажите, как пройти?»
0: Бабушка медленно оборачивается. Вместо лица пустое место, только дряблая морщинистая кожа.
1: Подавляя истерические всхлипы, он несется прочь, не разбирая дороги, и едва не разбивает лоб о гладкую металлическую дверь в бетонной стене. Створки плавно разъезжаются в стороны, он по инерции делает еще один шаг, створки вновь смыкаются за его спиной. Впереди зеркальный коридор. Зеркало, потолок, зеркала, стены, только пол покрыт черным ворсистым ковром. Двери изнутри тоже зеркальные. И закрылись они, похоже, намертво. Ни кнопочки, ни ручки, ни рычажка. Остается только идти вперед. Гладкие блестящие поверхности со всех сторон. Непонятно откуда идущий голубоватый свет. Гробовая тишина. Уж лучше грязные пустые улочки. Лучше пронизывающий ветер. Лучше люди, мутанты, только не этот мертвый холодный блеск со всех сторон. Кажется, впереди движение. Кто-то идет ему навстречу. Девушка. Прекрасная девушка в длинном черном платье. Вокруг головы массивный золотой обруч, с которого свешивается множество тонких длинных цепочек. Они струятся по плечам, позванивают, переплетаются с роскошными рыжими волосами царственной незнакомки. На ее губах едва заметная улыбка. Взгляд спокоен, движение неторопливое и уверенное. И все это, улыбка, взгляд, движение, источает космический холод, подводит последнюю черту, за которой становятся неуместными и невозможными любое движение мыслей, любой проблеск чувства, любые вопросы и любые ответы, за которой абсолютное ничто. Так вот кто правит этим миром. Вот кто создает его законы, вот кто страшнее мертвых улиц с безглазыми домами, страшнее старухи, лишенные лица, страшнее чудовища с бескостными пальцами. Он знал, что бежать бессмысленно. Позади закрытая зеркальная дверь, по бокам глухие зеркальные стены, и эти зеркала не бьются, он уже пробовал. Но все же он из последних сил рванулся куда-то в пустоту. Тут же зеркала пришли в движение. Они бугрились, складываясь гармошкой, надвигались на него, словно желая раздавить, и его повторенные десятки и сотни раз отражение вдруг начало деформироваться. С каждым мгновением оно все больше искажалось, становилось чужим, отвратительным, безобразным. Не в силах даже кричать, он упал на пол, сжался в комок и закрыл глаза. Он слышал только скрежет зеркальных стен и мягкие, едва различимые шаги по черному ворсистому ковру. Шаги неумолимо приближались.

0: Юлия Вересова. «Встречный огонь». Глава 4. Продолжение. «Локшин, вы что, не выспались?» Волна мелкой дрожи по телу.
1: «Нет, я выспался».
0: «Ну так с добрым утром. Вы отвечаете замечательно, но, к сожалению, не на тот вопрос. Давайте-ка все сначала». Юра перевел взгляд с экзаменатора на узенький листок бумаги, лежащий перед ним на столе. Буквы вдруг ожили, поползли по бумаге, словно букашки, складываясь в совершенно другие слова.
1: «Да, да, я сейчас».
0: Перед глазами все завертелось. Темно-коричневая доска почему-то стала зеркальной, и то, что в ней отражалось, не имело ничего общего с реальностью. С трудом выдавив десяток общих фраз, Юра замолчал и уставился в одну точку. «Три. Еле-еле.
1: У тебя?
0: Слушай, давай-ка отойдем. В коридоре на третьем этаже ни души. Тяжелый запах краски от еще не просохших стен. Веселый птичий щебет за окном и монотонное жужжание незадачливой мухи, бьющейся между двумя запыленными стеклами.
1: А ведь ты, дорогой друг, мне тогда наврал.
0: Это именно она тебе снилась, правда?»
1: «Какая разница?»
0: Глухой безжизненный голос, сузившиеся воспаленные глаза, застывшее лицо. «Знаешь, я припоминаю кое-что насчет Славика».
1: «Какого Славика?»
0: «Черт побери, да проснись же ты, наконец! Скажи, у нее сестры случайно нету?»
1: «У кого?» «Так...»
0: Ваня отошел на несколько шагов. Не меньше минуты он молча разглядывал своего приятеля. Похоже, сейчас с ним разговаривать бесполезно. Что же все-таки тогда случилось со Славиком Морозовым, если бы вспомнить... Кажется, говорили, какая-то депрессия. Месяца два тянулась, или три. Безумная любовь. Рыжая девчонка, или это было с кем-то другим. Надо будет точно разузнать у тех, кто с ним ближе общался. Самое неприятное, что надо ехать домой до конца каникул. И билет уже взят. Ладно, даст бог, обойдется. Слушай, сновидец, давай-ка я тебя до дома провожу, а ты еще упадешь на полдороги. Вот книжки, которые ты просил. И отойди от стены, весь рукав уже желтый. В сентябре вернусь, обо всем серьезно поговорим. Смотри, тут без меня помереть не надумай». Стена, забор, деревья. А вот что-то знакомое. Ну да, это ж его дом. Кто-то рядом с ним прощается. Кажется, Ваня Хохлов. Почему он смотрит так странно, как на тяжелобольного? «До свидания, Ваня. Уезжаешь послезавтра?» «Да, конечно». «Ничего, я в порядке». «Ну, все, пока». Юра понемногу приходил в себя. Интересно, почему он не помнит, как шел домой? Последний в году экзамен, буквы, расползающиеся по листу, как букашки, зеркало в полстены, исписанные какими-то формулами, летящий вниз потолок. Это было наяву, он может поклясться. «Тройка». Он же был готов к экзамену, он прекрасно знал все билеты. А потом, вроде бы Иван с ним о чем-то разговаривал, отдал обещанные книги. Пыльные стекла, жужжание мухи, запах краски. Да, точно, на третьем этаже, ремонт, вот и рукав испачкан. О чем же они говорили? Это должно быть что-то важное. Нет, провал. Память отключилась сразу после экзамена. Юра взглянул по сторонам, встряхнул головой и зашел в подъезд. В почтовом ящике что-то белело. Сложенный вдвое тетрадный листок в клеточку. Юра машинально развернул его. Всего две фразы зеленым фломастером крупными печатными буквами. «Она убьет тебя. Сделай что-нибудь до сентября». Юра скомкал листок и, тяжело дыша, начал подниматься по лестнице. В голове крутился припев какой-то дурацкой детской песенки. Ярко-зеленые буквы то вставали перед глазами, то опять исчезали. Зайдя в квартиру, он, не снимая обуви, кинулся к телефонному аппарату. Снял трубку, набрал первые три цифры и почему-то остановился. Положил трубку на рычаг, ушел к себе в комнату и обессиленно упал на кровать.

На полу у его ног лежало неподвижное тело женщины. Лица не было видно, но фигура и цвет волос точь-в-точь, как у его сегодняшней реальной спутницы. Тогда во сне Виту заинтересовало увиденное. Спрятавшись за шкафом, она смотрела во все глаза, как убийца мечется по комнате, бьет посуду, срывает со стен чьи-то фотографии. В конце концов, он почему-то выволок труп на балкон, вернулся обратно, встал на четвереньки и начал с наслаждением вылизывать кровь, впитавшуюся в ковер. Тогда ей не было страшно ни чуточки. А сейчас на улице Вита почему-то испугалась до полусмерти. Она присела на корточки и опустила голову, делая вид, что завязывает шнурок. Подождала, пока благообразная пара пройдет мимо, резко вскочила на ноги и бросилась в ближайший подъезд. Единственное разумное объяснение пришло ей в голову часа через два уже дома. Ей тогда было 8 лет. Она уже давно ничему не удивлялась. Предположение подтвердилось очень скоро, когда в школе на перемене девчонки начали пересказывать друг дружке свои сны. Два или три из них были ей знакомы до мельчайших подробностей. Начались веселые эксперименты. Управлять своими собственными снами Вита научилась больше года назад. Здесь все было гораздо сложнее. Научиться распознавать этот черный тоннель со множеством развилок, научиться входить в него самостоятельно, когда пожелаешь, и, наконец, научиться отличать одну развилку от другой, понимать по свечению, запахам, звукам, что ее ожидает за тем или иным поворотом. Масса открытий. Как оказывается, скучны и примитивны сны большинства людей. Или это просто ей так не везет? Какие мелкие страхи, приземленные желания, тусклые образы. Иногда их мучили кошмары. Вита уже умела менять ход чужих сновидений. Она могла бы им помочь, но ей даже не было их жалко. Через пару месяцев она проходила мимо таких развилок, даже не заглянув туда, не повернув головы, не сбавив шага. Она искала другие. Такие, где обитают гигантские хищные растения, где над огромным стеклянным куполом покачивается закрывающая полнеба очковая змея с пустыми лунными глазами, где серебристые чайки с горестными криками роняют цветы на грудь прекрасной девушки, уносимой неведомо куда могучим кроваво-красным потоком. Иногда она была знакома с хозяевами этих миров, и дело не обходилось без сюрпризов. Надо же, какие потрясающие яркие сны посещают Таню Гусеву, застенчивую туповатую троечницу с прилизанными волосами и обкусанными ногтями. Или пропахшую лекарствами и нафталином 80-летнюю бабушку, живущую этажом ниже, говорят, она раньше была певицей. Или толстенькую, вечно уставшую школьную библиотекаршу Надежду Ивановну. Вита начала относиться к людям по-иному, совсем не так, как раньше. Она взрослела. Она чувствовала себя намного старше своих подруг-одногодок. Опыта, полученного ею во время этих ночных путешествий, хватало, чтобы уже при первой встрече безошибочно определить суть человека, понять, с кем она имеет дело. Ее не пугали сложные ситуации. Вита предчувствовала, чем они закончатся, и вела себя так, чтобы решить проблему с наименьшими потерями. Про своих одноклассников, друзей, соседей по дому Вита знала абсолютно все, или, по крайней мере, могла узнать в любой момент, было бы желание. Она знала о них даже то, в чем они не признались бы сами себе. Поначалу ее пугала такая власть над людьми. Потом она использовала эту власть не без удовольствия для себя, кому-то помогала, над кем-то подшучивала, допускала в разговоре намеки, вводившие собеседника чуть ли не в ступор. Потом ей стало скучно. Вита окончательно забросила серые развилки. Любопытство иссякло. Теперь она бродила по черному туннелю только для того, чтобы найти пищу для ума и чувств, испытать новые неизведанные ощущения или, в конце концов, просто поразвлечься, но поразвлечься со вкусом. В белой тунике и золоченом шлеме она скакала на коне по бескрайней выжженной солнцем степи. Летала на громадных, покрытых причудливыми узорами воздушных змеях. В кромешной тьме ловила в ладони маленькие, ни на что не похожие сгустки, порхающие в воздухе. При легком надавливании они лопались, источая терпкий, дурманящий аромат черемухи. В такие сны она приходила часто и оставалась надолго. А вот тут начались проблемы. Пересуды среди знакомых, пристальные недоумевающие взгляды некоторых прохожих на улице. Что поделаешь, пришлось научиться маскироваться.

0: Не раз Вита ругала себя за то, что вначале была слишком откровенна с сестрой. Ленкины сны были покруче многих. Настоящие драгоценные камушки. Но запрет есть запрет. Не хотелось портить отношения с любимой сестренкой. Самое обидное, здесь никакие маски не помогали. В любом обличье распознает паршивка. Что ж, Вита отбрасывала прочь обиду и с удвоенной силой наслаждалась с нами остальных людей. Скоро ей стало ясно, что при выборе развилок ей руководит не только интерес, а не только предвкушение удовольствия. Среди множества подходящих снов иногда встречались особые, такие, которые наполняли все ее естество силой и бодростью. На следующий день она с легкостью отвечала невыученные уроки, могла выскочить на 30-градусный мороз в легкой маечке, хотя вообще-то назвать ее закаленной было трудно, или, например, пешком дойти из одного конца города в другой, ни капельки при этом не устав. Вита стала искать именно такие сны и бывать там как можно чаще. Она перестала болеть. Мальчишки почти каждый день признавались в любви, ей было хорошо. А потом она кое-что поняла. И еще кое-что. И еще. Глава пятая. Эти трое были еще нахальнее предыдущих.
1: Что это, и есть наша ведьмочка?
0: А хрен знает, они одинаковые.
1: Ути-пути, какие мы сладкие. А пообжиматься-то с тобой можно, не заколдуешь?
0: Лена не отстранилась. Только брезгливо поморщилась от шибанувшего в нос запаха пота.
1: И сестренка, значит, такая же. Слышь, Макс, может, мы с этих кукол натурой возьмем?
0: Кончай херней страдать. Ты здесь столько бабок огребешь, весь город перетрахаешь.
1: А квартирка ничего себе.
0: Лене все это начало надоедать. Вообще-то, мальчики, вам туда.
1: Чего?
0: Вон ту дверцу, видите? Там вас ждут, не дождутся. Все глаза проглядели. Троица, кажется, врубилась, в чем дело. Переглянулись и в развалочку, посмеиваясь, зашагали к темным дворам, к дверям в конце коридора. Лена хмыкнула, ушла в гостиную и, устроившись прямо на полу, взяла со столика большое зеленое яблоко. Хрум. Любопытно, что будет на этот раз? Вроде не впервые уже такое, а все-таки интересно. Правда, все мысли сейчас не о том. Поступить. В этом году, наконец, поступить. Раньше ездила на вступительные экзамены просто так, не готовясь, была уверена в своем таланте, зато сейчас полгода еженедельных занятий с одной из ведущих актрис областного драмтеатра. Дикция, пластика, актерское мастерство, врожденное отсутствие музыкального слуха, конечно, никуда не денешь, но если работать до одури под руководством сразу двух человек с консерваторским образованием, короче говоря, услышав, как она поет, никто уже не зажимал уши ладонями. И увидев, как она танцует, никто не сползал под стол, сотрясаясь от беззвучного смеха. К тому же внешние данные. За прошедшие 2 года Лена наслушалась от других абитуриентов истории о том, как часто принимают девчонок, напрочь лишенных таланта, за одну лишь фактуру. Лена оценивала себя объективно. Знала, что она не просто миленькая, хорошенькая, симпатичная. Таких, в принципе, пруд-пруди, особенно на вступительных экзаменах в театральное училище и институты. Ее природа наградила уникальной, неповторимой, поистине звездной внешностью. Разница, как между поставленными на поток одноликими Барби или Синди, и старинной фарфоровой барышней ручной работы. И главное, она знает, что может! С тех пор, как в детстве она однажды побывала за кулисами, вдохнула этот особый пьянящий запах, который невозможно перепутать ни с каким другим на всем белом свете, благоговейно провела кончиками пальцев по яркому громоздкому заднику, почти полчаса бродила, как зачарованная, среди тяжелых запыленных платьев костюмерной. Она ни на секунду не сомневалась, это станет ее судьбой, ее жизнью, ее плотью и кровью. Она не сможет иначе. Задохнется, зачахнет, умрет. Ей мало одной жизни. Она хочет каждый вечер проживать новую. И проживать так, чтобы люди сходили с ума от любви или ненависти, взлетали с ней на 7-е небо или заходились в рыданиях. Она на это способна. Она чувствует в себе столько нерастраченной силы. Почему ж другие не чувствуют? Слепые они, глухие, замороженные, или это просто дурацкое невезение? И почему Витка не хочет помочь? Ведь могла бы повлиять на эту чертову комиссию. Бабах! Несмотря на давнюю привычку, Лена вздрогнула, едва не выронив яблоко. Неужели нельзя работать без этого грохота? Юрку так перепугало, что до сих пор боится в гости приходить. Ну вот и про Юрку вспомнить сподобилось. Кажется, впервые за сегодняшний день. Совсем эти предстоящие экзамены из колеи выбили. А ведь если она поступит, им придется расстаться. Правда, она будет приезжать. Часто, может быть, каждую неделю на выходные. И все равно. 5 лет. Жалость какая. И что она нашла в этом Юрке? Да, умный, да, сексуальный, да, симпатичный, не красавец журнальной обложки, но вполне в ее вкусе. Однако для того, чтобы так привязаться к человеку меньше, чем за 2 месяца, нужно, чтобы он обладал чем-то большим, какой-то изюминкой, яркой индивидуальностью. Вот Валера, например, покорял ее своей мужественностью, властным характером, даже некоторой агрессивностью. А Славик, наоборот. Славик – прелестный невинный мальчик, которого просто грех не совратить. Они были ровесниками, но Лену не покидало ощущение, будто она старше его лет на 10. А что? Тоже не безинтересно. Или Андрей? Долгий певучий скрип открывающейся двери. Несколько секунд звенящая тишина, не нарушаемая даже комариным писком. Потом слабые, неуверенные, шаркающие шаги. Вот одна сгорбленная фигура с трясущейся головой. Вторая. Третья. Все так же, сидя на полу, вытянув ноги и прислонившись спиной к креслу, Лена окинула насмешливым взглядом незадачливых визитеров. Она медленно со вкусом догрызала яблоко. На несколько секунд в голову пришла дурацкая мысль. Как должно быть хорошо она сейчас выглядит со стороны. В ярко-зеленом домашнем костюмчике, свободные шорты, почти до колена легкая рубашка, завязанная узлом на талии, с таким же точнёхоньким в тон ярко-зеленым яблоком в руке. Жаль, оценить некому. Лена весело хихикнула и приторным нахальным голоском протянула. «Ребята, неужели никто и никогда не предупреждал, что жадность вас погубит?» Все 3, как по команде, своим ломанулись в закрытые двери. «Уже уходите? Ах, как жаль. Вы там что-то насчет натуры говорили или передумали?» Опять полнейшее оцепенение. Не лица, маски, плоские, застывшие и желто-бледные, а глаза такие круглые и пустые, как дешевые металлические значки «Слава КПСС», которых раньше было навалом у бабушки в ящике письменного стола. Один зашатался, привалился к стене и начал издавать громкие характерные звуки. «Ой, только не здесь!» В одно мгновение Лена вскочила на ноги, не глядя кинула огрызок в пепельницу и бросилась отпирать входную дверь. Быстро, но осторожно взяла за плечи главного пострадавшего и вывела на лестничную площадку. Едва успела, еще секунды, и недавно купленный лохматый коврик у двери пришлось бы выбрасывать, не отстирывать же такую дрянь. «Мальчики, вам сегодня везет. Вот и лифт для вас прибыл, как по заказу». Лифт прибыл, разумеется, не сам по себе. «Ух ты! Еще один сюрприз, на этот раз приятный. Это называется, стоило только вспомнить». Юра посторонился, чтобы дать дорогу 3 бледным подобиям Homo sapiens, одной из которых до сих пор сотрясалась в мучительных спазмах рвоты. Проводил их задумчивым взглядом. «Это она их так?» «Она, а кто же еще?» «Кажется, на этот раз перестаралась». Нахмурившись, глядя себе под ноги, Юра перешагнул через порог, но дверь за собой закрывать не спешил. «Может, лучше прогуляемся?»
2: «Ерунда, давай заходи.
0: Там уже все закончилось. После таких заморочек она отдыхает 1.5-2 часа. Лежит пластом, ничего не видит, не слышит и не чувствует. Хоть булавки всаживай». Юра снял кроссовки, прошел в гостиную, устало опустился в мягкое небесно-голубое кресло. «Кофе будешь?»
2: «Давай».
0: Вообще-то от одной мысли о кофе и о чем бы то ни было съедобным становилось пакостно на желудке. Но пусть она какое-то время побудет на кухне. Нужно настроиться, собраться, решиться.
2: «Вот, угощайся. Пирожные, конфеты. Печенье очень вкусное».
0: Короткий смешок.
2: «А здорово она их все-таки».
0: «По-моему, даже слишком здорово. И часто у вас такие проблемы?»
2: «Да нет. Поначалу, как только большие деньги пошли, 2 раза наведывались.
0: Там была настоящая мафия. Они все быстро поняли, и с тех пор никаких поползновений, даже дружим. Вита у одного из них жену лечила, а эти какие-то совершенно левые гастролеры. Пришлось слегка проучить. Ты не переживай за них. Еще пару недель помучаются и станут как новенькие. Только, надеюсь, чуть-чуть поумнеют. Юра через силу отпил немного кофе. Хотел взять из тонкой ажурной вазочки конфетку, но это оказалось выше его сил. Знаешь, Лена, я не за них переживаю, за себя. Отставил подальше перламутровую чашечку. Даже от запаха мутит. И не дожидаясь расспросов, одним сплошным потоком, без пауз, о поисках белой крови и жестокой царицы ледяной страны, о монстрах со сросшимися лодыжками и зеркальных коридорах, о рыжих облезлых кошках и красном человечке с железными зубами, о буквах, расползающихся, как букашки по листу бумаги, о провалах в памяти, о странной записке в почтовом ящике, о том, что после того последнего в году экзамена у него постоянно болит голова и ломит суставы. Привычные предметы и знакомые с детства люди наводят необъяснимый страх. Уличные собаки скулят и улепетывают со всех ног при его появлении, а в квартире бьются зеркала, останавливаются часы и перегорают электрические лампочки. Он устал. Ему осточертело. Она должна объясниться со своей шизофреничкой сестрой. Солнце то скрывалось за облаком, то вновь заливало комнату золотистым светом. На белом с дымчатыми разводами ковре нервно трепетали, постоянно меняя очертания, зловещие фиолетовые тени.
1: «Юра, Юра, ты что? Подожди, остановись, давай разберемся». «Ты мне раньше ни о чем не говорил, да и в последнее время мы не встречались. Ну, ты же был такой же, как и всегда».
0: Он не ответил. Не так уж часто они в последнее время встречались. Она ожесточенно готовилась к вступительным экзаменам, и все остальное было по боку. А он на этих свиданиях собирал волю в кулак, подключал все свои внутренние резервы и старался ничем себя не выдать.
1: «Юрочка, а ты уверен, что это она? Может быть, просто...»
0: Он махнул рукой и поднялся с кресла.
1: «Я, наверное, пойду. Извини, я не хотел тебя обидеть. Просто подумай обо всем этом. Проводить тебя завтра я вряд ли смогу. Поговорим, когда вернешься».
3: «Да, Юрочка, конечно. Я ведь скоро приеду. Даже если поступлю, все равно до начала занятий буду жить дома. Я подумаю... Я не знаю, я обязательно...»
0: Когда входная дверь захлопнулась, Лена медленно подошла к другой, так до сих пор и не закрытой, двери в конце коридора, и некоторое время растерянно смотрела на сестру, бледную, вытянувшуюся в струнку, неподвижно лежащую на высокой старинной кровати.
1: «Неужели?» «Все равно придется ждать еще как минимум минут 40, пока очнется».
0: Лена ушла к себе в комнату, забралась с ногами на кровать, прижала к себе плюшевого Степашку и несколько раз громко, обиженно всхлипнула. Плоское бесцветное небо, нависшее над грязным перроном. Мелкий, нудно моросящий дождик. Неприятный привкус во рту от четвертой подряд сигареты. Тоска смертельная. Беготня пассажиров, отбивающих на юга, их веселая болтовня, оживленные лица только усугубляют накопившееся в душе тошнотворное раздражение.
1: Разговора с сестрой вчера так и не получилось. Ходила по квартире бледная, прямая, заторможенная и повторяла, как заведенная: «Я тебя предупреждала». «Ну что, что, что это может означать? Мерзавка!» В ответ на Ленкин полуистерический сквозь слезы выкрик: «Ты что, ревнуешь? Ты, может быть, считаешь, что если первая его нашла, то и права все на него у тебя? Ты его специально для меня отталкиваешь, чтобы он никому не достался!»
0: Как-то непонятно улыбнулась, мягко отстранила сестру с дороги и удалилась к себе в комнату.
1: Лена едва не взвыла от бессилия. Впервые в жизни ей захотелось надавать драгоценной сестренке пощечин, вцепиться ей в волосы, расцарапать лицо и вытрясти, наконец, из нее все эти тайны мадридского двора. Пропади они пропадом! К тому же ключ от квартиры куда-то подевался. Пришлось срочно бежать заказывать новый.
0: «Девушка, у вас, я вижу, сумка тяжелая. Помочь?»
1: «Отвали, придурок, а не то сейчас этой сумкой...»
4: «О, такая красивая и такая злая. А ведь я вас где-то видел». «Не надо, не надо так на меня смотреть. Я все понял, отваливаю».
1: «Боже, боже, боже, как все надоело».
3: Вот он, 10-й вагон. Вот оно, 15-е место. Вот они, милейшие попутчики. Развеселая компания. 100-килограммовая мамаша с двумя сопливыми охламонами. Девушка, вы не уступите нижнюю полку?
5: Да, конечно.
3: С превеликим удовольствием. При условии, что ваши детки перестанут верещать, как недорезанные поросята, и до самого конца поездки будут тихими и смирными, как поросята, окончательно и весь поворотом дорезанные. И не нужно, умоляю вас, делать такое лицо. Сама знаю, что я ужасно невоспитана. Уткнувшись носом в гладкую холодную стенку, Лена изо всех сил старалась не обращать внимания на доносящийся снизу шелест бумаги, фольги и целлофана, чавканье двух малолетних троглодитов, а также запах маринованных огурцов и традиционной жареной курицы. Наплевать на все. Отвлечься от назойливых, давящих мозг мыслей. Сосредоточиться на предстоящем поступлении или хотя бы заснуть. Она скоро приедет обратно. Приедет и во всем разберется. Потом. Какой смысл сейчас об этом думать? Все, спать. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук. Ревность. Первого мужчину Виты звали Анатолий Сергеевич. Ей было 12 лет, а он преподавал в ее классе историю. Высокий, стройный, темноволосый, с огромными темно-карими глазами и низким хрипловатым голосом. Вита выбрала его и не пожалела. Все получилось несколько иначе, чем она представляла себе, но весело и небезынтересно. На следующий день он пришел на урок, осунувшийся и рассеянный, в неглаженной рубашке. Он сбивался, объясняя новый материал, и бросал на Виту быстрые недоуменные взгляды, словно пытаясь вспомнить что-то неуловимое. Она же, напротив, смотрела на него подолгу, пристально, откровенно и заинтересованно. На перемене она задержалась, чтобы задать ему какой-то вопрос. Он прятал глаза, отвечал не впопад, у него дрожали руки. А перед тем, как выйти из класса, нарочно уронила на пол учебник и, поднимая, наклонилась медленно, грациозно, лишь слегка согнув колени, зная, что он смотрит на нее, не отрываясь, и вспоминает. Вспоминает все, что снилось ему этой ночью. Она задержалась еще на несколько секунд, чтобы положить учебник в сумку, лениво встряхнула копной густых распущенных волос и походкой манекенщицы вышла из кабинета. Ей понравилась эта игра. Она продолжала ее целых 4 месяца. Ночи становились все более бурными, ласки все более изощренными, а глаза Анатолия Сергеевича наяву все более ошарашенными, особенно когда очаровательная рыжая ученица, хитро прищурив глаза, произносила вполне безобидные фразы, содержавшие при этом вполне определенные намеки, а в следующее мгновение опять преображалась в невинного ребенка и бежала к подружкам обсуждать последние приключения Чипа и Дейла. И одному Богу известно, то ли ему почудились взгляды и интонации опытной шлюшки, то ли... В разгар учебного года он перевелся в другую школу. После этого у Виты проснулась совесть. Она перестала его мучить, хотя расставаться было тяжело. В дальнейшем она перепробовала всех симпатичных мальчишек из старших классов. Вот уж кто излишними комплексами не страдал. Неожиданно узнав пробегающей мимо семиклашки свою темпераментную подругу из недавнего эротического сна, любовник поневоле, конечно же, поначалу обалдевал и долго смотрел ей вслед с невероятно смешным выражением лица. Но потом, как правило, подходил на перемене, делал неуклюжие комплименты, предлагал проводить до дома, всяческими способами пытался завязать знакомство. Вита исправно играла роль маленькой девочки, искренне не понимающей, что от нее нужно незнакомому взрослому парню. А на следующую ночь, уже чисто ради хохмы, приходила опять. Особенно было весело, когда после уроков за ней забегала Ленка. По настоянию строгой бабушки сестры учились в разных школах. У незадачливых ухажеров глаза на лоб лезли. Парни переставали понимать, что бы то ни было, и надолго теряли охоту смешивать сны и реальность. 3 раза Вита проникала в сны к любимым певцам и киноактерам. На большом расстоянии такие вещи проделывать было значительно сложнее, но тут стоило постараться. Все 3 разочаровали ее до слез. До какой же степени они, оказывается, другие, совсем не такие, как на экране? Остальных волшебных сказок Вита решила для себя не разрушать и опять переключилась на простых смертных. Правда, с одним из актеров городского тюза у нее был страстный и продолжительный роман. Она часто ходила на его спектакли, но садилась всегда в последний ряд, одевалась очень скромно и волосы укладывала не так, как обычно, чтобы труднее было ее узнать. Только 1 раз не удержалась. Вышла на сцену и подарила ему цветы.
2: подала программку для автографа, чмокнула в щечку с заговорщическим видом, подмигнула и в следующее мгновение уже смешалась с толпой нетерпеливых зрителей, спешащих в гардероб за вожделенными куртками и пальто. После этого Вита не ходила в театр более полугода. С возрастом она стала более разборчивой. Утолив первоначальное любопытство и раннюю гиперсексуальность, она уже не стремилась сделать своим виртуальным любовником каждого более-менее привлекательного парнишку. Появилось некоторое количество постоянных бойфрендов, с которыми она получала максимальное удовольствие и которые были ей наиболее интересны. Ни к одному из них она не приходила чаще одного раза в месяц, а жестокие игры на его прекратила окончательно, да и вообще старалась теперь выбирать незнакомых людей. Правда, годам к 15 начались непредвиденные сложности. Точнее, они начались непосредственно с того момента, как Ленка, давно уже изнывавшая от зависти к сестре, достаточно созрела физически для того, чтобы последовать ее примеру. После того, как третий парень подряд восторженно поведал Лене о том, что она регулярно является в необычайно ярких, ни на что не похожих снах, а один и вовсе заявил, что это началось еще до знакомства с ней, между сестрами состоялся долгий и серьезный разговор, повергший обеих в изумление, правда, несколько по-разному. Вита сопоставила факты, самостоятельно провела небольшое расследование, и вот тут ей стало по-настоящему страшно. Изменить ситуацию она была не в состоянии, на это ее сил не хватало. Единственный и достойный выход – сказать всю правду Ленке она отмела с самого начала. Это было бы слишком жестоко. Сестра была ей дороже всех мальчишек земли вместе взятых. Вита решила все оставить как есть и нести этот груз в одиночку. Бедная, глупая Ленка. Ревность. Пусть будет ревность. Вита никогда не испытывала ревности, хотя бы уже потому, что никогда не испытывала любви. Ко многим мужчинам она искренне привязывалась, но ни один из них не пробудил в ее душе особенной щемящей тоски, не заслонил собою всех остальных, не наполнил все ее существо сладкой солнечной радостью, единственной причиной для которой было бы то, что этот человек существует на свете. Она никогда из-за них не страдала. Не завидовала их реальным женам и подругам. У нее никогда не возникало желания продолжить отношения наяву или хотя бы ради интереса попробовать, в чем разница. Вита сделала свой выбор еще в 12-летнем возрасте, и все преимущества этого выбора были для нее очевидны. В ее мире сновидений образы были более яркими, звуки более мелодичными, ощущения более острыми и отточенными. Ограниченность возможностей человеческого тела не играла никакой роли. Для нее и для ее партнеров пределов не было. Они могли заниматься любовью среди арктических льдов и в жерле вулкана, на дне Марианского желоба и в верхних слоях атмосферы, могли вырастать вровень с горами и уменьшаться до размеров атома. Могли превращаться в растения, птиц, ягуаров, дельфинов или в разноцветные пульсирующие субстанции, переходящие друг в друга, сливающиеся в единое целое. Какой интерес могло представлять по сравнению с этим неуклюжее барахтанье на шершавых простынях двух тяжелых негибких конструкций из мышц, костей и сухожилий? Встать на одну доску с несчастными человечками, втиснутыми в такие жесткие рамки? Пытаться в чем-то ущемить их? Воровать у них кусочки жалких сереньких земных удовольствий? Даже подумать об этом было смешно. Ленке этого не объяснишь. И слава богу. Правды она знать не должна. Правда, она не выдержит. Ну что ж, пусть будет ревность.

для всех, кто беспокоится по поводу того, почему нет голоса в эфире, специально вот сейчас для всех и для всех прочих, естественно, слушателей сообщаю, что голос в эфире скоро появится. Мы решим некие технические проблемы, которые возникли по ходу, к сожалению, не зависящие от нас, но мы их решим, и в скорости голос, естественно, зазвучит.

0: Доброй ночи, дорогие друзья. В эфире «Модели для сборки». Сегодня окончание повести «Встречный огонь», принадлежащий перу нашей соотечественницы Юлии Вересовой. Глава шестая. Более десятка книг, и ни одна не способна ответить даже на пятую часть вопросов, назойливо роящихся в мозгу. Юра бросил взгляд на часы. Скоро два, он все еще не встал с постели. Просыпался он в последнее время довольно рано, но заставить себя выбраться из-под одеяла не мог до середины дня. Почему-то постоянно казалось, что в комнате холодно, даже если за окном стояла 30-градусная жара. К тому же все чаще накатывала тяжелая, необоримая лень, буквально придавливающая к постели, не дающая сделать лишнего движения. Книги Вани Хохлова лежали рядом, прямо на полу. За прошедший месяц Юра прочитал почти все и окончательно потерял надежду что-либо понять. Некоторые из них были откровенной белибердой. Сразу вспоминался тот экстрасенс-неудачник, с которым Юра был знаком в юности. Другие казались довольно занятными, но к его случаю не очень подходили. В одной, например, пожилой тибетский лама, правда, теперь уже не совсем лама и совсем не тибетский, успел переселиться в другое тело, вполне доступным языком и даже с долей юмора рассказывал о путешествиях в астрале. Душа соединена с телом неким подобием серебряного шнура. Когда человек засыпает или теряет сознание, этот шнур разматывается, и астральное тело отделяется от физического. Отделяется и попадает в особый мир из более тонкой материи. А то, что мы называем снами или галлюцинациями, на самом деле совершенно реальные события, происходившие с нами в том мире. Логические неувязки или даже полные бессмыслицы в сновидениях, а также недостаточно четкие воспоминания о них, объясняются тем, что там все по-другому. Иное число измерений, иные соотношения между вещами, несуществующие в нашем материальном мире цвета, звуки и запахи. Естественно, что после пробуждения мы не можем все это вспомнить так, как оно было на самом деле. Поэтому растерянный мозг услужливо предлагает нам взамен другие, более привычные образы и ситуации. В результате картина существенно, иногда и полностью, изменяется. Далее сообщалось, что существуют люди, способные выходить в астрал сознательно, потом также сознательно возвращаться обратно и сохранять об этих прогулках четкие воспоминания без всяких искажений. Не совсем то, о чем рассказывала Ленка со слов этой ведьмы, но в принципе похоже. Вот только как объяснить влияние этих астральных свиданий с Витой на его здоровье и психику? Добрый дедушка в своей книжке настойчиво убеждает, что дурной человек такими сверхчеловеческими способностями обладать не может. Как только он начнет использовать этот дар во зло, тут же его лишится. Юра с радостью бы в это поверил, но... Извините, господа хорошие, что же с ним тогда происходит, если невинный ангел по имени Вита здесь ни при чем? Помимо всего прочего, в книге содержались конкретные рекомендации для тех, кто хочет самостоятельно научиться выходить в астрал. Вспомнился давнишний рассказ Вани Хохлова о том, как он пытался осуществить нечто подобное, но добивался только после того, как перед глазами начинали мелькать яркие непонятные узоры, и то не всегда. Юра решил, все равно терять уже, кажется, нечего, последовать советам веселого дедушки. Ежедневно в течение 2 недель некоторое время лежал без движения, полностью расслабившись, медленно, неглубоко дыша, стараясь освободиться от каких бы то ни было мыслей и, что интересно, едва не добился желаемого результата. В один прекрасный момент сердце вдруг заколотилось, как сумасшедшее, в горло как будто шибануло эфиром, и Юра совершенно определенно почувствовал, что вот-вот взлетит. В последний момент он чего-то испугался, и все вернулось на круги своя. Остался только мятный привкус во рту, державшийся потом еще несколько дней. Юра прекратил эксперименты. Тем более, что автор другой книги не советовал заниматься подобными вещами. Для неподготовленного человека это может плохо кончиться. Сумасшествие, а то и летальный исход. Нет уж, спасибо, хватит с него и тех проблем, которые уже имеются в наличии. Сейчас Юра нервно перелистывал потрепанную самиздатовскую брошюрку, судя по всему, 70-х годов. Ни начала, ни конца, ни названия, ни имени автора. Масса опечаток, многих страниц не хватает, да и те, которые присутствуют местами, в самом буквальном смысле, зачитаны до дыр. Юра никак не мог сосредоточиться. Сегодня воздух казался особенно холодным. Пальцы заледенели. Старое верблюжье одеяло совсем не грело. Невозможно было найти более или менее удобную позу. Как не вертись на узкой скрипучей кровати, как не расправляй одеяло, как не перекладывай подушку с одного места на другое. Кровать стояла в углу и была наполовину отгорожена от комнаты, словно ширмой, огромным старым шифоньером. В детстве Юре это очень нравилось. Ложишься в кровать, как будто забираешься в маленький уютный домик. Потом расстановка мебели в квартире стала ему безразлична, но шифонер так и остался на прежнем месте. В последние дни из-за этого шифонера все время выглядывали омерзительные синие морды, вся в буграх и наростах, похожих на ракушки. Юра яростно убеждал себя, что это просто галлюцинация, но легче не становилось. Особенно, когда появление морды сопровождалось тихим потрескиванием, утробным борчанием и звуками тяжелых шагов где-то совсем рядом. Юра изо всех сил старался не смотреть влево даже боковым зрением. Он подогнул под себя ноги, поплотнее закутался в одеяло и решительно открыл в очередной раз захлопнувшуюся брошюрку. Писал, безусловно, не мистик. Огромное количество сложнейших математических выкладок и десятиэтажных формул нагоняло на Юру тоску. Таких наворотов ему не осилить. Несмотря на 4 курса технического вуза, он перелистывал страницы, обращая внимание лишь на теоретические рассуждения. Накопление энтропии, выход на новый уровень, 3 пространственных измерения одновременное, замкнутый цикл, параллельные миры, временных измерений, бесчетное количество. Находить ответвление во времени и сворачивать с основного потока, вероятно, можно во сне или находясь в гипнотическом трансе. Проживаешь сразу несколько жизней. Насчет нескольких жизней это интересно. Несмотря на абсолютную внешнюю идентичность сестер, Вита кажется значительно старше Ленки и даже значительно старше самого Юры. Иногда это ощущение исчезало, но очень ненадолго. У нее и взгляд, и жесты, и манеры не 19-летней девушки, а взрослого, опытного, немало пережившего человека. И все же книжка явно не та. Другие. А есть ли смысл читать? Чувствовалось, что некоторые из этих книг написаны серьезными людьми и могут содержать ключ к очень многим тайнам природы и человеческой сущности, но искать этот ключ, блуждая в дебрях санскритской терминологии и постоянных ссылок на совершенно неизвестные Юре источники, сидеть по 2 часа над каждой страницей, пытаясь уловить хотя бы самый общий смысл прочитанного, поминутно заглядывать в глоссарий, нет уж, это слишком. Юра тяжело вздохнул. Какая, в принципе, разница? Даже если все эти заумные рассуждения могут как-то объяснить происходящее, и никаких реальных проблем они не разрешат. Вот, пожалуйста. Опять слева что-то зашебуршилось. Юра резко повернул голову. А дутловатая синяя морда тут как тут. Высунулась из-под шкафа. Тупо таращится узкими подслеповатыми глазами, даже, кажется, тень отбрасывает. И знаете, господа авторы эзотерических трактатов, мне совершенно безразлично, откуда эта трянь ко мне заявилась. Из астрала, из параллельного мира, из другого временного потока или от самой чертовой бабушки. Меня только одно волнует. Как бы сделать так, чтобы ее больше не было? Юра крепко зажмурился, надавил пальцами на виски и снова открыл глаза. Морда исчезла. Осталось только легкое фиолетовое свечение в воздухе. Он захлопнул книжку. Дальше читать нет смысла. Бросил ее на пол ко всем остальным и вскочил на ноги. Вскочил так резко, что одеяло оказалось на полу, а верхняя часть простыни отогнулась почти до середины кровати. Юра выругался и начал заправлять ее обратно между тюфяком и холодной стеной, оклеенной неприятно шероховатыми обоями. Пальцы неожиданно наткнулись на маленький, твердый, округлый предмет. Это еще что? Юра с трудом выцарапал непонятную вещицу из-под тяжелого матраса, разжал кулак, взглянул и тут же выронил ее на пол. Это был небольшой розоватый камешек с нежно-зелеными прожилками. Юра прикусил губу. Мозг лихорадочно работал. Как это вообще физически могло случиться? Постель перестилал он сам 3 дня назад и все 3 дня безвылазно сидел дома, только за сигаретами к ларьку выходил. Неожиданно накатил такой страх, что Юра, сам не понимая, что делает, рванулся к входной двери, повернул ключ и босиком в одних плавках выскочил на лестничную площадку. По лестнице поднималась солидная немолодая женщина с 5-го этажа. Ее ошарашенный взгляд слегка отрезвил Юру. Он прислонился к исписанной мелом стене, подождал, пока придет норма дыхания, и на негнущихся ногах вернулся в свою квартиру. Или, может быть... Через 2 секунды он уже с нарастающей злостью накручивал диск телефона. «Мама!» «Да?» «Мама, ты в мою комнату вчера, позавчера не заходила? Белье постельное не меняло? Случайно?» Долгое виноватое молчание. «Юрочка, я понимаю, что... Ты только не подумай. Ты как догадался, что это необычный камень?» «О, Господи!» Анна Михайловна не знала, что сказать сыну. Как объяснить? Она не могла больше спокойно смотреть на то, что с ним и вокруг него творится. Еще в мае начались едва уловимые странности, а в последние месяцы она физически ощущала присутствие в квартире чего-то постороннего, тяжелого, темного, высасывающего из Юрки здоровье, силы и саму жизнь. Он же ей ничего не рассказывает. Даже о том, что у него появилась новая девушка, Анна Михайловна, как правило, узнает от других людей, совершенно случайно. Разве так можно? Ну а сейчас? Сейчас происходит что-то страшное. Юрку надо спасать. Спасать любым способом. Она, как мать, чувствует это безошибочно. Хотела в церковь сходить. Только мрачно головой помотал. Потому и взяла у Зои Николаевны этот волшебный камешек. Ее Светке помог, когда все врачи уже руки опустили. Может быть, и Юрочке лучше будет. Сама идти к той колдуньи, которую Зоя расхваливает, не решилась. А вот камешек Светке уже ненужный. Взяла. Сыну под матрас положила. Кто ж знал, что он сразу найдет и в штыки примет. Надо ведь было хоть что-то сделать. Хоть что-то. Не может она спокойно смотреть, как из Юрки жизнь по капле уходит. Анна Михайловна пыталась объяснить все это сыну. Сбивчиво, путано, сквозь слезы.
1: Немедленно приезжай домой, забери эту гадость и отдай тем, у кого взяла, и не смей больше ничего такого делать. Ты поняла?
0: Он неожиданно сорвался на крик. С размаху бросил трубку на рычаг. Сел на пол. Обхватил руками голову. Через 40 минут мать, несколько раз безрезультатно нажав на кнопку звонка, сама открыла дверь. Юра курил на балконе. Анна Михайловна прошла к нему в комнату, сразу увидела злополучный камень, подняла его с коврика и осторожно положила в сумку. Потом тоже вышла на балкон, накинула сыну на плечи теплую рубашку и, некоторое время помолчав, робко произнесла:
2: «А может быть, тебе пока к отцу переехать в Челябинск? Глядишь, там все пройдет».
0: Ответа не последовало. Перед тем, как уходить, Анна Михайловна еще раз заглянула в Юркину комнату. Ей послышалось оттуда что-то непонятное, приглушенные звуки, то ли треск, то ли кашель. В комнате все оказалось в порядке, только над кроватью ей померещилось на секунду или две расплывчатое темно-фиолетовое пятно. Но это, видимо, после яркого солнца. Тик-так. Тик-так. Тик-так. Позолоченные стенные часы равнодушно отмеряют убегающие секунды. Сколько времени он уже здесь находится? Неизвестно. Стрелка на часах всего одна, не поймешь, часовая или минутная. И движется она как-то странно. То описывает круги с бешеной скоростью, то замирает на одном месте. То вдруг начинает крутиться назад. Он сидит в углу комнаты на низеньком жестком диванчике. Яркий солнечный свет пробивается сквозь щель между тяжелыми темно-зелеными шторами. Внутри золотистого луча, как рыбки в аквариуме, плавают легчайшие крохотные пылинки. Кроме диванчика мебели не так уж много, но комната совсем маленькая, и поэтому кажется тесноватой, загроможденной лишними предметами, хотя и довольно уютной. Круглый столик из красного дерева с гнутыми ножками, изящная старинная этажерка, два пустых книжных шкафа с распахнутыми стеклянными дверцами. У самых дверей массивная круглая тумба, а на ней белый новенький телефон с ярко-красными кнопками. Время от времени раздается резкий повелительный звонок. Он встает, поднимает трубку, и бесцветный металлический голос каждый раз четко раздельно произносит одну и ту же фразу. «Жди Левиафана!» Он кладет трубку, идет обратно и опять садится на жесткий диванчик. Как его вообще сюда занесло? Наверное, этот адрес дала ему та маленькая девочка с ручным хамелеоном на длинном поводке. Вообще-то бумажка, которую она ему неожиданно с улыбкой протянула, оказалась совершенно чистой, но он готов поклясться, что на какую-то долю секунды на этой бумажке проступили 5 или 6 слов, написанных ровным красивым почерком, и тут же исчезли. Девочка с хамелеоном послала ему воздушный поцелуй и, пританцовывая, побежала дальше. Ну а он зачем-то сунул бумажку в карман брюка, не раздумывая, направился к длинному подъезду в 15-12-этажному дому из светло-серого кирпича, маячившему примерно за 2 квартала отсюда. Уверенно вошел в первый подъезд, поднялся на 3-й этаж. Не задумываясь, зачем он это делает, толкнул дверь квартиры номер 115. Интересно, почему 15? На каждом этаже всего по 4 квартиры. Дверь оказалась не заперта, он перешагнул порог и оказался в маленькой темной прихожей. следующее мгновение дверь за спиной захлопнулась, и кто-то снаружи два раза повернул в замке ключ. Это его нисколько не удивило и не взволновало. Он спокойно прошел в единственную комнату, сразу показавшуюся нежилой, наверное, из-за толстого слоя пыли, равномерно покрывавшего все, кроме телефонного аппарата, сверкающего в полумраке гладкой пластмассовой поверхности. Без единой мысли в голове он прошел к узкому диванчику, обтянутому темно-коричневой клеенкой, сел и стал ждать.

Он совершенно потерял ощущение времени. Секунды бежали одна за другой, но почему-то не складывались в минуты, а разрозненные исчезали в разных направлениях. Пылинки медленно кружились в луче все такого же яркого солнца. Далекий металлический голос в телефонной трубке раз за разом повторял одну и ту же фразу. Неожиданно на лестничной площадке раздалось чуть слышное мяуканье. Кто-то тихо поскребся в дверь квартиры. Он понял, это сигнал. Все так же ни о чем не думая, он встал и подошел к пустому книжному шкафу, заглянул внутрь. Пахнуло холодком и едва уловимым запахом плесени. Отчего-то тоскливо засосало под ложечкой. На второй снизу полки лежала глянцевая черно-белая фотография. Юная, очень красивая девушка с копной густых волос лукаво улыбалась одними уголками губ, чуть сощурив глаза. Он взял фотографию в руки и вернулся на свой узкий неудобный диванчик. Он напряженно вглядывался в прекрасное, смутно знакомое лицо, пытаясь осознать что-то очень важное. Казалось, стоит только чуть-чуть напрячь память, и все сразу станет понятно и просто как дважды два. Он поймет, зачем сюда пришел, кого здесь ждет, кто эта незнакомка на фотографии, и поймет, почему на полу и на мебели лежит толстый слой пыли, поймет, при чем здесь маленькая девочка с хамелеоном, поймет, из-за чего остановилось время. И после этого все будет хорошо, все будет замечательно, все будет прекрасно отныне и во веки веков. Память не возвращалась. Девушка на фотографии вдруг пошевелилась, поправила сережку в ухе, встряхнула волосами. Вздрогнул и неуверенно провел пальцем по глянцевой бумаге. Красотка грациозно отклонилась в сторону, беззвучно рассмеялась и погрозила ему пальцем. Он поднес фотографию почти вплотную к глазам и зачарованно смотрел на ожившее черно-белое изображение. В этот момент опять зазвонил телефон. И тут же ему показалось, что маленький плотный кусок бумаги вспыхнул у него в руках. Прямо ему в лицо рванулся язычок пламени. Он вскрикнул и выронил фотографию, прежде чем успел сообразить, что это взметнулись волосы девушки, оказавшиеся огненно-рыжими. Черно-белый снимок стал цветным. Упавшая на пол фотография задвигалась, завертелась на месте, как будто кто-то дергал ее за веревочку. В следующий миг с поверхности бумаги взвился бело-оранжевый смерч. И вот уже прекрасная незнакомка стоит в двух шагах от него. Высокая, невероятно худенькая, в темно-синем халатике кимоно. Ослепительная. Заливисто смеющаяся, источающая запах моря и неведомых трав. Живая девушка из плоти и крови. Подбежала к надрывно звонящему телефону, все еще смеясь, сняла трубку, надавила пальчиком на рычаг и опустила трубку на тумбу рядом с аппаратом. Потом медленно обернулась, капризно выпятила губки и вдруг одним легким движением сбросила халатик. Переместилась на середину комнаты, опустилась прямо на пыльный пол и с ободряющей улыбкой протянула к нему руки. Не успев что-либо сообразить, забыв обо всем, он рванулся навстречу волшебному созданию. Томительно порочные русалочьи глаза, волосы апельсинового цвета, кожа белая, как молоко, и гладкая, как мелованная бумага. И вот уже языческая музыка звучит в каждой клеточке разгоряченного тела, и маленькие разноцветные солнышки танцуют перед глазами, и вселенная раскачивается в такт их общим движением. Он силой сдавил ее худенькие плечи, прижался лицом к ее щеке. И вдруг... Вместо нежной женской кожи он ощутил какую-то густую вязкую массу. Попытался отстраниться и почувствовал, что масса прилипла к его лицу и ладоням. Резко дернул головой и освободился, оставив на щеке кусок ее лица. В ужасе посмотрел на девушку. Нет, она не разлагалась заживо, как это бывает в фильмах ужасов. Она плавилась, как резиновая кукла. Ее тело расплывалось на глазах, растекалось по полу бело-оранжевой лужицы. На том месте, где раньше было лицо, темнели, изменяя очертания, три бесформенных пятна, два зеленоватых и одно темно-розовое. Рядом на полу валялась фотография. С темно-глянцевой бумаги ему махал рукой, строя рожицы и умирая от смеха, рыжий анкилоподобный оборотень. Он вскочил на ноги. В надежде, что наваждение исчезнет, хотел протереть руками глаза и увидел, что ладони перепачканы липкой бело-оранжевой массой. Так же, как и плечи, грудь и живот. С трудом сдерживая рвотные спазмы, он начал судорожно счищать с себя тягучую и тестообразную гадость. Юра открыл глаза, хватая ртом воздух и все еще по инерции продолжая яростно тереть ладонями лицо и грудь. За окном шел дождь.
С улицы доносился истерический собачий лай. Где-то у соседей истошно орало радио. Юра окончательно пришел в себя. Коротко выругался сквозь зубы, вылез из-под одеяла и, дрожа от холода, пошел принимать душ. Через полчаса, не позавтракав, не заправив кровать и даже не причесавшись, он натянул первые попавшиеся брюки и джемпер, выскочил под проливной дождь и решительно зашагал к троллейбусной остановке. Что бы там ни было, это слишком. Пересекая двор, проходя в подъезд, незнакомый мальчишка лет 12, попавшийся навстречу, бросил на него испуганный взгляд, поднимаясь в лифте на

точь-в-точь, как рассказывала Ленка. Все темное, старинное, позолоченное. Вишневые и фиолетовые тона. Множество восточных статуэток, узорчатые бархатные шторы, тончайшая золотистая сетка над кроватью. Красота, какую редко встретишь. Но он уже ненавидел эту красоту. И он уже, кажется, ничего не боялся. Сплюнул прямо на черный пушистый ковер, отшвырнул с дороги темно-красное кресло с резными подлокотниками и рванул на себя дверь в смежную комнату. Сколько раз Юра мысленно представлял себе эту лабораторию. Он ожидал увидеть настоящие логово ведьмы. Треножники, свечи, курильницы, закопченные котелки с дымящимся варевом, пучки душистых трав и засушенные лягушачьи лапки, висящие на стенах. Он застыл на пороге. Больше всего это напоминало операционную. Стены, выложенные белыми кафельными плитками, белый линолеум на полу, белые пластиковые полочки, заставленные стеклянными сосудами непонятного назначения. На длинном металлическом столе, покрытом марлей, ровными рядами разложены иглы, пинцеты, шпатели и тут же множество маленьких влажных камешков.

камешков шел пар. Они казались мягкими, поролоновыми или резиновыми. Они сжимались и разжимались, они дышали. Окон в комнате не было. По белым кафельным стенам плавали невесомые фиолетовые тени. Свечи оказались единственной деталью, которую Юра верно предугадал. Сочетание зыбкого красноватого освещения со строгой больничной обстановкой было куда более жутким, чем рисовавшиеся в воображении курильницы и треножники. Скрипы, шорохи, невнятные бормотания обступили со всех сторон. Они воспринимались не физическим слухом. В комнате стояла гробовая тишина, а сами собой возникали в мозгу. Пульсирующие камешки настолько завладели вниманием Юры, что в первые несколько секунд он смотрел только на них. Явственно ощутимое дуновение холодного ветерка вывело его из оцепенения. Юра резко повернул голову вправо. Вита в строгом черном платье неподвижно сидела спиной к нему на высоком винтовом стуле, неотрывно глядя на белый полотняный экран в пол стены. Ток холодного воздуха шел от этого экрана. Юра шагнул к ней, грубо схватил за плечи и развернул лицом к себе. Вита дернулась, как заводная кукла, запрокинула назад голову и громко расхохоталась. Смех был лишен всякого выражения, механический, словно записанный на магнитофонную пленку. Юра отступил на несколько шагов, чувствуя, как стучат его зубы, и холодный пот стекает вдоль позвоночника. Монотонный отрывистый смех звучал гулко, как в пещере. Глаза с едва различимыми точками зрачков смотрели сквозь него пустым неподвижным взглядом. Лицо, растянутое в безобразной гримасе, казалось затвердевшим, как у восковой статуи. Юра набрал в грудь воздуха, заткнул ладонями уши и побежал. «Прочь из этой квартиры! Прочь из этой квартиры! Прочь из этого дома!»

0: Сегодня в программе «Модель для сборки» повесть Юлии Вересовой «Встречный огонь». Глава 7.
1: Ну почему? Почему? Почему? Почему?
0: Лена сидела на полу, сжавшись в комочек и положив голову сестре на колени. Маленький, смертельно раненый зверек.
1: Уже на третьем туре. Другие девчонки поверить не могли. Даже те, которые сами поступили, удивлялись, думали, ошибка. Вместе ходили, выясняли, уточняли. Ой, как стыдно, понимаешь, Виточка? Раньше я и сама знала, что где-то не дотягиваю. Ну, не так обидно было. Ну, а в этот раз...
0: Несколько жалобных всхлипов.
1: Когда я Джизиану читала, я вдруг почувствовала, как бы это выразить, что я сейчас, это она, всерьез, на самом деле. Честное слово, произнесла эти слова, как будто они мои, и ничего вокруг не видела, не слышала. За тысячи километров отсюда была. И за сотни лет. Даже самой потом страшно стало.
0: Сжала кулачки, помотала голову,

0: из стороны в сторону, словно пытаясь стряхнуть что-то тяжелое. И глаза у них у всех были такие зачарованные, как будто они вместе со мной туда улетали, а потом с трудом обратно возвращались. Меня больше даже не просили ничего сделать, ни спеть, ни станцевать. Я уж была уверена, и вдруг... Господи, ну почему? Интересно, как бы отреагировала сестренка, если бы Вита сказала, что знает, почему? Если бы Вита сказала, что знала заранее. Если бы Вита сказала, что она обязательно поступила бы, если... Не надо плакать, сестренка. Теперь ведь все равно ничего не изменишь, правда? Я верю, что тебе тяжело, но... Давай сначала чаю попьем, ладно? А потом ты успокоишься и все мне подробно расскажешь. Я твои любимые конфеты вчера купила. Вита встала с кресла, вытерла колени мокрые от Ленкиных слез и пошла на кухню ставить чайник. Она нарочно долго возилась с посудой, мыла и без того чистые чашки, роняла на пол чайные ложечки и искала якобы куда-то запропастившуюся сахарницу. Она старалась оттянуть неприятный момент. Ленка еще немного поплачет, а потом обида на судьбу сменится обидой на Виту. Почему не помогла? Не использовала свои возможности, не заколдовала комиссию, а там неизбежный переход к тогдашнему незавершенному разговору. Пока что она об этом не вспоминает из-за своих новых переживаний, но чуть-чуть отойдет, и тогда... В молчанку дальше играть бессмысленно, придется как-то объясняться. А если отовраться не получится? Тебе помочь? Не надо, я уже иду. Пряча красные опухшие глаза, Лена маленькими глоточками отпивала крепкий горячий чай с лимоном. В комнате стояла напряженная тишина, нарушаемая лишь позвякиванием ложечек и криками детворы за окном. Легкий, уже прохладный августовский ветерок проникал через балконную дверь и трепал светлую шелковую занавеску.
1: «Вита!»
0: В ответ быстрый внимательный взгляд. «Вита, почему ты не соглашаешься мне помочь? Ведь в школе на экзаменах ты что-то делала с учителями. У меня всегда были пятерки, даже по физике, а в ней я... Сама знаешь, что тебе мешает сейчас? В институт ты, правда, тоже не поступила, но ведь не особенно и стремилась, да? А для меня... Ты же понимаешь, насколько это важно. Я знаю, что на расстоянии и на людей влиять трудно, но ведь Москва совсем рядом. Ни Нью-Йорк, ни Токио, даже не Новосибирск. Ты могла бы, если бы захотела, я точно знаю. Но ты не хочешь. Именно не хочешь. Почему? Пей, чай остынет, Вита. Ну что, что, что? Если бы... Если бы я знала, что у меня нет таланта, что мне никогда не стать хорошей актрисой, неужели ты думаешь, я просила бы тебя об этом? У меня ведь тоже гордость есть. Я даже поступать бы не ездила 3 раза подряд, но ведь есть талант, и еще какой. Я чувствую, и другие чувствуют, все чувствуют, не только те люди, от которых зависит. Я не понимаю, в чем здесь дело, но это явно по твоей части. Неужели так трудно было помочь? Просто глаза им раскрыть. Ну вот, чай и правда остыл. Схожу, подогрею. Шара! Заварочный чайник летит на пол и разбивается вдребезги. За ним тарелка с печеньем, коробка конфет. Ты что, совсем ошалела? Вита крепко схватила сестру за руки ниже локтей.
2: Пусти! Ты меня идиоткой считаешь, да? Ты у нас такая знающая, такая умная, такая взрослая. Нихуя ты не взрослая, такая же девчонка, как и я. И жизнь не лучше, чем я, знаешь, хуже еще. Проспала ты всю жизнь. По какому праву ты на меня сверху вниз смотришь?
0: Вита опешила. В таком состоянии сестру она не видела никогда. Конечно, с Ленкой иногда случались истерики, как и с большинством женщин, когда слишком много выпьет или с очередным парнем всерьез разругается. Но такого перекошенного лица, такого дрожащего от злости голоса, такого ненавидящего взгляда, причем взгляда, обращенного на нее, Вита припомнить не могла. «Да ты что на самом деле?»
2: «Ну-ка, успокойся. Когда тебя это... Когда я на тебя сверху вниз смотрела? Давай-ка вспомни. Ну что тебя дрожь колотит?
0: Не будешь больше посуду бить? Вот так. Бери свое собрание, давай сядем и поговорим по-нормальному». Если я тебе в чем-то помочь не могу, на это есть свои причины, ничего не попишешь. И не тебе здесь границы проводить, чего я не могу, а чего не хочу. Ты этого знать не можешь. Сглотнула, перевела дыхание.
2: Не в том дело, что я тебя несмышленышем считаю, пойми. А в чем тогда? Я же не требую, чтобы ты мне свои колдовские секреты выдавала. Я хочу простого человеческого объяснения, почему так происходит. Я правды хочу.
0: И это не только моего поступления касается. Нечаянно сломала недокуренную сигарету, обожглась, бросила в пепельницу, не потушив. В голосе опять появились истерические нотки. Что с Юркой происходит? Не может быть, что ты не знаешь. Это ты. Что ты с ним делаешь? Насчет Юрки я тебе говорила с самого начала. Вита изо всех сил старалась держать себя в руках. Ты должна была с ним расстаться, и все было бы в порядке. Ты меня не послушалась. Мне плевать, что ты там говорила и что я должна была сделать. Меня интересует одно. Почему? Вита впилась ногтями в ладони. Почему? Хорошо, я скажу. Ты в тот раз была права. Я сама влюблена в него и страшно ревную. И вот так получается, что... Врёшь! Сорвалась на виск, вскочила, с размаху стукнула кулаком по стене. Ты врешь! А я хочу знать правду! Правду! Как же влюблена, ревнуешь, кому-нибудь другому рассказывай. Ты никогда никого полюбить не сможешь, ты же такая холодная, как удав. Зато ты у нас слишком страстная и пламенная. Вита чувствовала, что ее тоже заносит, но ничего не могла с собой поделать. Ладно бы ты просто трахалась со своими мужиками и удовольствие получала. Так нет! Ты же в них по всех влюбляешься, как кошка до потери памяти. Не до потери памяти и не во всех. Вот именно, не во всех. Вита распрямилась, как пружина, встала с кресла, быстро ушла к себе в комнату и вернулась с большой черной папкой в руках. «Правду хочешь знать? Смотри! Читай!» Швырнула папку на кресло. Та раскрылась, и оттуда посыпались фотографии, газетные вырезки, клочки бумаги, исписанные неровным корявым почерком. Лена замерла в нелепой позе с полуоткрытым ртом. Даже всхлипывать перестала.
2: «Вита, что это?»
0: Вита ничего не ответила, сунула руку в карман. «Да, кстати, ключ свой забери, вот он. Твой ненаглядный успел стащить. Проведать меня недавно приходил. Ой, как не вовремя!»
2: «Что?»
0: Лена широко раскрыла глаза и прислонилась к стене.
2: «Ты его? Что с ним?»
0: «Да ничего, жив-здоров. Пока». Вита опустилась в свободное кресло и закрыла лицо ладонями. Она слышала, как сестра тихо отошла от стены, как скрипнула в ее руках кожаная папка, как зашелестели листочки бумаги. Мысли мельтешили в мозгу, как сумасшедшие. Надо принимать решение, отступать уже поздно.
2: «Я все объясню тебе, Лена.
0: Прямо сейчас. Ты меня, наверное, монстром будешь считать. Не надо, пожалуйста, я ни в чем не виновата. Я не могу с этим справиться». Солнечным, но уже по-осеннему прохладным августовским днем по улице шла красивая рыжая девушка в белом пушистом свитере и короткой черной юбке. Шла быстрым уверенным шагом, не обращая внимания на восхищенные реплики парней, не глядя по сторонам. В небольшом кипящем зеленью дворике она несколько секунд помедлила, сверяясь с номером дома, и, как будто окончательно на что-то решившись, вошла в подъезд. Поднялась по темной недавно вымытой лестнице, подошла к двери, обитой блестящей черной клеенкой, и по-деловому надавила на ярко-розовую кнопку звонка. Дверь открыли почти сразу же. Высокий светловолосый парень вытаращил глаза от изумления.
3: «Ты? Откуда?»
0: «Фух, уже приехал. Ну да, ты же мне вчера звонила. Знаешь, я в последнее время... Ты как адрес узнала?»
3: «Неважно. Ты дома один?»
0: «Да. Проходим».
3: «Нет, не стоит. Я пришла сказать одну вещь. Очень важную. По телефону нельзя».
0: «Юра, ты только пообещай, что ни о чем не будешь расспрашивать. Я скажу только то, что обязана сказать, и ни слова больше».
3: «Я не знаю. Ты сильный парень. Я не считаю нужным тебя как-то подготавливать.
0: Мы расстаемся. Навсегда. Тебе лучше уехать из города хотя бы на время».
3: «Ленка, ты что?»
0: От неожиданности Юра растерял все слова. Застыл на месте. Даже не сразу понял, о чем она говорит. «Это все, для чего я пришла. Поверь, я знаю, что делаю. Уезжай, пожалуйста, как можно скорее. Это единственное, что может тебя спасти».
3: Юра сжал ладонями виски. До него постепенно доходил смысл ее слов, и этот смысл не укладывался в голове. Мозг яростно сопротивлялся, не желая признавать, что это происходит на самом деле. Как бы он ни измучился за последние пару месяцев, как бы ему ни было плохо ни разу, мысль о расставании, нет, это невозможно. Он готов терпеть все издевательства ее сестренки и готов мирно уживаться с омерзительными синими мордами и хищными красными человечками, готов медленно агонизировать. Ленка!
0: Юрочка, не надо. Не вынуждай меня. Пойми, это единственный выход.
3: Долгая мучительная пауза. Все, я пошла. Она резко отдернулась и взялась за ручку двери. И он вдруг с предельной четкостью осознал, что она действительно сейчас уйдет навсегда. И после этого будут бесполезны любые телефонные звонки, любые умоляющие записки, любые бдения под ее окнами. Она ставит точку. Он сорвался с места, оттолкнул ее от двери и повернул в замке ключ. Не понимая, что делает, он кинулся к ней, обнял, стиснул так крепко, как только мог, и начал покрывать ее лицо и волосы бешеными, ожесточенными поцелуями. Он ее не отпустит.
0: «Юра, не надо! Этого нельзя! Раньше было нельзя, только я не знал. Отпусти меня, ты даже не представляешь!»
3: Она вцепилась в его руки острыми ноготками. На ее лице отражался неподдельный испуг, но он уже ничего не замечал, ни о чем не мог думать. Перед глазами поплыли клубы багрового дыма. Он схватил ее на руки, стремительно внес в комнату и бросил на скрипучую незастеленную кровать. За несколько секунд стащил с нею юбку вместе с тонкими кружевными трусиками, лихорадочно целовал в губы, не давая произнести ни единого слова, даже если все, о чем она говорит, правда, даже если это его убьет, глупышка. Она хотела сделать расставание как можно более строгим, уйти, не подарив ему даже последнего поцелуя, не прикоснувшись к нему на прощание, потому что прекрасно знала, что за этим последует, знала, что он не выдержит и что она сама не выдержит, и расставание не состоится. Она все еще пытается владеть собой, пытается оттолкнуть его, вырваться, что-то объяснить, но еще немного, и она подчинится его ласкам, ответит на них, блаженно, как всегда, раскроется ему навстречу и примет их общую судьбу как неизбежность. Он это знает. Он может угадывать ее самые сокровенные мысли и чувства. Он изучил каждый лепесток ее души. Девушка сделала последнюю отчаянную попытку освободиться, замерла и сдавленно вскрикнула. Не от удовольствия, а от физической боли. Перепутать невозможно. Юра в недоумении отстранился и сквозь стремительно рассеивающиеся клочья багрового дыма вгляделся в ее лицо. Черты перекошены, глаза широко раскрыты, верхняя губа закушена до белизны. Он вскочил, и первое, что увидел, расплывающееся по простыне ярко-красное пятно. Юра отпрыгнул к стене, как будто на него плеснули кипятком. Не глядя на него, девушка тихо сквозь зубы чертыхнулась, встала с кровати, морщась от боли, и быстро вышла в коридор. Хлопнула дверь ванной комнаты. Ровно загудел водопроводный кран, послышался плеск воды. Через несколько минут она вернулась. Быстро натянула трусики, подняла с пола юбку, начала с легкой брезгливостью стряхивать с нее какие-то крошки и песчинки. «Застегнись, Супермен, и слушай меня внимательно». Он не мог встать, не мог пошевелиться, не мог вымолвить ни слова. Даже в том сне, когда хрупкое женское тело внезапно начало расплываться, лужиться, и под его руками он, кажется, не испытал такого темного звериного ужаса. В голове было пусто и звонко. Тело, казалось, вот-вот распадется на отдельные атомы. В нескольких метрах от него, на краешке кровати, закинув ногу на ногу, сидела девушка из его ночных кошмаров. Она что-то говорила. Не меньше 5 минут он смотрел на ее тонкие, бледные, беззвучно, как в немом кино, шевелящиеся губы, пока слова, наконец, не начали достигать его сознания. И все они умирают. Сердечный приступ, несчастный случай, самоубийство или просто неожиданная и ничем не объяснимая смерть. Не в моих силах это остановить. Я теряю контроль над собой. Я не просто забираю энергию, не просто ослабляю физически, я из них душу вытягиваю. Человек оказывается на стыке разных миров. Для него эта граница истончается. Он проходит сквозь нее, иногда даже не замечая. А потом еще один шаг, и он проваливается насовсем. Куда? Даже я не знаю. Те, кого ты видел за столом в том деревянном доме, может быть, ты меня слышишь? Не впал в ступор. Понимаешь, о чем я говорю? Ценой колоссального напряжения Юра кивнул. Ленка здесь ни при чем. Но она, как сказать, она открывает мне двери, когда завязывает длительный роман, когда влюбляется, когда для нее мужчина не просто случайное увлечение, она как будто специально выбирает именно таких, которые мне нужны, таких, чьи жизни меня питают. Я знаю, что мне необходимы чужие силы, чужая энергия, но обычно я делаю такие вещи сознательно, стараясь не причинять человеку вреда, а те, кого ко мне приводит Ленка, становятся как наркотик. Я не могу остановиться, пока не заберу все до капли, понимаешь? Ее глаза наполнились слезами. То, о чем она говорила, было страшно, но Юра чувствовал, что душный, первобытный, всепоглощающий страх проходит. Он видел перед собой уже не кровожадное чудовище, принявшее облик прекрасной девушки, а сильного, но страдающего человека. Я ей все вчера рассказала. Она тоже понимает, что выход только один. Но сама к тебе прийти не могла, сказала. Не выдержит, получится еще хуже. Пришлось мне за нее. Кто же знал, что ты такой припадочный? Теперь и ты в курсе. Не звони ей больше. Не играй со смертью, уезжай. Я не буду звонить. Язык все еще с трудом ворочался во рту. Вместо ужаса накатила безграничная усталость. Но уехать не смогу. Некуда? Есть куда. Не смогу. Как знаешь. Боюсь, что иначе ты уже не спасешься поздно. Он промолчал. Вита встала, подошла к небольшому круглому зеркалу, одернула свитер и, процокав каблучками, вышла в прихожую. Я ухожу. Ты в норме? Или, может, чем-то помочь? Что, камешек предложишь? Глядя на нее снизу вверх, Юра невесело усмехнулся. Камешек? Никакие камешки тебе не помогут. Счастливо, герой-любовник. Она подошла к нему и чуть ли не материнским жестом взъерошила волосы. Через несколько секунд каблучки зацокали по серым, выщербленным, уже успевшим просохнуть ступенькам.

0: Глава восьмая.
1: Ленка!
0: Крик вырвался сам собой, разрезая зигзагом свинцовую толщу серых однообразных дней. Дней без нее. Дней, которые тянулись тоскливо и монотонно, как бесформенные чернильные тучи по плоскому выцветшему небу, нависшему над погрустневшим городом. Еще неделя и снова на занятия. Сны больше не были наполнены кошмарами. Зеркала в квартире не бились, часы не останавливались, лампочки не перегорали. Синяя морда с тупыми круглыми глазами уже дня два не наведывалась в гости. Видимо, отыскала более гостеприимных хозяев. Нелепые ночные страхи исчезли, как будто их и не было. Шальная рыжая девчонка с русалочными глазами и молочно-белой кожей ушла из его жизни. Казалось, с момента их последней встречи прошло не меньше полугода. Юра чувствовал себя постаревшим. Все эти дни он бесцельно бродил по городу, глядя на блеклые фасады домов, тяжелые чернильные тучи и начинающую желтеть листву. Ветер трепал наполовину отклеившиеся объявления на фонарных столбах и развешанные по балконам белье. Полностью поглощенные внезапно грянувшим финансовым кризисом прохожие, спешащие закупить энное количество соли, спичек и хозяйственного мыла или импортных деликатесов и ревлоновской косметики, бросали на Юру быстрые недоумевающие взгляды. Поднимая фонтаны брызг из бесчисленных луж, проносились машины.
1: «Ленка!»
0: Стройная девушка в жемчужно-сером плаще остановилась и неподвижно замерла на месте, не решаясь обернуться. Несколько прыжков, и он, не обращая внимания на визг тормозов новенькой ярко-красной девятки и яростный мат водителя, оказался на другой стороне дороги лицом к лицу к ней. Облизнул пересохшие губы. Взял ее за руки. Сдул с ее лица непослушную и послушную огненную прядку. Она хотела что-то сказать, но он покачал головой, приложил палец к ее губам и сам судорожно сглотнул, готовые вырваться ненужные слова. Все было решено. Они, не торопясь, пошли по улице, уже зная, куда идут. В маленькой квартирке, где около года никто не жил, ключ от которой всегда был у Юры с собой, даже сейчас, где они этим летом провели столько долгих часов вдали от Виты с ее жутковатой лабораторией, от Анны Михайловны, имеющей привычку возвращаться с работы в 7 часов вечера, а то и раньше, где, наверное, подушка до сих пор мучительно пахла лавандой. Жемчужно-серый плащ, лакированные туфельки с тонкими каблуками и крупная черепаховая заколка остались сиротливо лежать на полу в прихожей. Кассета с песнями Адама, белой блестящей рыбкой нырнула в старый пыльный магнитофон. Черная шифоновая блузка под задыхающийся счастливый шепот вспорхнула над тоненькой гибкой талией. «Будь что будет!» Он бежал, спотыкаясь о кочке, лавируя между деревьев, царапая лицо о ветки, еще не охваченные пламенем, но уже обугленные, покрытые сморщенными побелевшими листьями. Пожар летел за ним. Сплошная стена огня, клокочущая, бурлящая, закрывающая собой небо. Черный пахучий дым, как кислота, разъедал глаза, юркими стрейками заползал в ноздри. Деревья за спиной трещали, стонали, кричали, разбуженные от векового сна, лишь за тем, чтобы несколько мгновений принять страшную смерть. Когда впереди показался просвет, первая мысль была «Так не бывает!». Тем не менее, он рванул вперед из последних сил. Деревья становились все реже. «Неужели все-таки спасение? Еще один рывок! Еще!» Полянка оказалась совсем маленькой. Дальше снова начинался густой, еще не разбуженный лес. Бежать вперед бессмысленно, от пожара не скрыться. И сил уже не осталось. Он рухнул посреди полянки на сочную зеленую траву, закрыл глаза и с тоской слушал зловещий нарастающий гул. И вдруг ощутил какую-то неправильность. Гул шел не только сзади. Он вскинул голову. Навстречу пожару несся второй, такой же, если не большей силы. Точно так же волна пламени доставала до неба, точно так же выползали на полянку клубы едкого дыма, точно так же стонали и рушились неохватные деревья. Из глубин памяти всплыло бесполезное, если навстречу одному пожару пустить другой, они столкнутся и потушат друг друга, даже если и так. Ему это будет уже безразлично. Он находится не в стороне, а как раз между ними. Он смирился со своей участью и, лежа в траве, расслабленно любовался сказочным зрелищем. Больше ему, пожалуй, ничего не оставалось. Еще минута, две, три и... все. Что-то мешало ему безучастно ждать смерти. Опять какая-то неправильность. Не многовато ли сюрпризов? И только тогда второй пожар подошел совсем близко, стало понятно, в чем дело. Пламя летело в 1,5-2 метрах от земли. Внизу стволы деревьев, трава, грибы были целехоньки. Кажется, под стеной огня они пробегали даже какие-то маленькие зверушки. Изумление длилось не больше секунды. Он вскочил на ноги и, пригнувшись, побежал вперед, использовать свой единственный шанс. Пожар прошел прямо над ним, в нескольких сантиметрах над его головой. Даже волосы слегка опалило. Укрывшись под огненной крышей, он присел на корточки и вцепился в ствол огромного дерева, чья крона в этот момент представляла собой необъятных размеров факел. Горящие сучья разлетались во все стороны, но, перейдя волшебную границу, тут же гасли и на землю падали почерневшими, но уже холодными. Наконец-то можно было вдохнуть полной грудью чистый лесной воздух. Здесь не было даже дыма. Проголодавшийся комар пищал над самым ухом. Поблизости стоял нетронутый муравейник. Маленький, но очень серьезный ежик ковылял куда-то по своим делам. А наверху ничего живого, кроме пожара, давно уже не осталось. Он завороженно смотрел на небо сквозь толщу огня, когда воздух содрогнулся и раздался оглушительный взрыв. Лавины огня столкнулись. Он вжался в мягкую, усыпанную хвоей землю и перевел взгляд туда, откуда только что прибежал, где сейчас разворачивался яростный поединок двух разбушевавшихся порождений одной стихии. Он ожидал, что пламя мгновенно погаснет, и с той, и с другой стороны едва произойдет страшная стыковка, но они сражались. Они не хотели умирать. Они ожесточенно отвоевывали друг у друга лишние метры, и ему вдруг стало страшно, что победит тот, другой пожар. Пожар, не оставляющий ниши, где можно укрыться. Пожар-убийца. Пожар-охотник. Нет. Все-таки силы иссякали у обоих. Пламя опускалось ниже и ниже, пока, наконец, не остались два крохотных язычка, уже не боровшихся, а напротив льнущих друг к другу, переплетавшихся, тянувшихся друг к другу наверх. Он распрямился. Теперь на уровне его головы чернели корявые мертвые ветки, а под ногами все так же шелестела трава и бежал обратно, выполнив все неотложные дела, маленький флегматичный ежик. Необходимо было,

0: Необычайной силой толчок швырнул его бог знает куда, то ли вверх, то ли вниз. Он резко открыл глаза. В темноте ощупал руками простыню, под одеяльник, ковер на стене, значит, дома. Собственной кровати. Но что же... Ленка! Лихорадочное метание по квартире, брюки, рубашка, куртка, ботинки, кошелек с деньгами, рассыпанные в темноте журналы, невнятные мычания в ответ на полусонные расспросы матери, оставленная открытой нараспашку входная дверь, каскадерские прыжки через три ступеньки, ледяной, как в октябре, ветер с размаху, кидающий в лицо тысячи мелких колючих дождинок. Это она, она, она его спасла, иначе быть не может. Но они же оба, обе погасли. А что, если она умирает? Уже умерла? Нет, ведь остался маленький язычок пламени. Но это было 15 минут назад. Вдруг там время в самом деле идет быстрее. Вдруг уже поздно. Или лежат обе в глубоком обмороке в разных комнатах и ничем друг другу помочь не могут. Шестая или седьмая машина все-таки остановилась рядом с сумасшедшим парнем в куртке наизнанку, скачущим, как обезьяна, по проезжей части и размахивающим руками над головой. Парень едва не полез в салон прямо через окно. Еле-еле справился с заклинившей дверцей, назвал адрес рядом с вокзалом, плюхнулся на заднее сиденье, хрипло бормоча что-то об умирающем человеке, и сунул шоферу все деньги вместе с кошельком. Шофер взял. Долгий-долгий звонок, целый концерт латиноамериканской музыки, стук кулаком изо всех сил по жесткой холодной двери, наконец, пинки, сотрясающие, казалось, весь подъезд. Юра уже рванулся было к соседским дверям. Если не помогут, так хоть милицию вызовут, а там уже он что-нибудь... Когда за стеной послышалось шарканье, скрипы и стуки, как будто кто-то обессилевший, измученный, едва живой, рывками полз по длинному коридору. Ключ тяжело заворочился в замке. Отрывистые металлические щелчки длились целую вечность. Потом дверь медленно приоткрылась от слабого толчка изнутри. Вита... Теперь он уже ни за что их не перепутает. Подняла к нему землисто-серое, покрытое бисеринками пота лицо. Она действительно ползла из последних сил. Цепляясь руками за низенький шкафчик, она пыталась приподняться, может быть, даже встать. Скрип полированной деревянной поверхности под срывающимися пальцами в полнейшей тишине звучал жутко и неестественно. Девушку били судороги. Лицо под желтым мутноватым светом единственной на площадке лампочки казалось почти неузнаваемым. «Уезжай. Ты хочешь убить и себя, и нас? Сейчас зачем пришел? Это худшее, что можно было... Живая она, не бойся. Обе выкарабкаемся. Но в следующий раз уже не ручаюсь. Иди домой или куда угодно. Только подальше отсюда». Тогда все хорошо будет. Не приближайся больше к этому дому, если не хочешь, чтобы за три квартала его обходили. И не позже, чем через месяц, уезжай как можно дальше. Уезжай, идиот! Она опускала голову все ниже. Густые рыжие волосы беспорядочно рассыпались по полу. Судороги стали еще сильнее. Юра сделал неуверенный шаг по направлению к ней, но она выбросила руку вперед яростным запрещающим жестом. Он крепко зажмурил глаза. Он понимал, что она права. Он уже знал, что не будет рваться в квартиру даже для того, чтобы в последний раз увидеть Ленку. Знал, что через минуту или две развернется и уйдет неведомо куда. Шатаясь, спустится на первый этаж, шагнет под мелкий моросящий дождь и до утра будет бесцельно бродить, подгоняемый ледяным пронизывающим ветром по темному спящему городу. Городу, из которого он уедет самое позднее, чем через месяц. И, скорее всего, навсегда. Из-за массивных металлических дверей через запотевшие глазки на него с любопытством и страхом смотрели соседи. С институтом проблем не возникнет. Да вроде бы все улажено. Я бы на твоем месте все-таки академку взял. Зачем? Ваня не стал отвечать. Обо всем этом уже говорили не раз и не два. С отцом уживетесь? Как-нибудь. Мы же переписывались все это время. Он даже рад. Не знаю, правда, как дальше будет.
1: Ты сделал то, о чем я тебя просил?
0: Сделал, там... Все нормально, не думай об этом.
1: Пожилая неопрятная проводница опять подошла почти вплотную и начала еще более раздраженно звать на посадку. Юра бросил окурок на перрон, закинул в вагон чемодан и уже со ступеньки пожал Ване руку. «Как приеду, сразу напишу». «Слушай, Юрка», — Ваня слегка замялся и, хмуро глядя в сторону, продолжил. «Ты на эту девочку, на Виту, не злись. Она ни в чем не виновата». «Я знаю». «Ничего ты не знаешь». Ваня, казалось, хотел что-то добавить, но только невесело усмехнулся и помахал рукой. Почти сразу же поезд, лениво отфыркиваясь и передергивая массивными железными боками, пополз в Челябинск. Ваня присоединился к небольшой кучке однокурсников, также приходивших прощаться с Юркой. Не принимая участия в общем разговоре, прошел с ними до перекрестка и остановился, намереваясь свернуть в другую сторону.
2: «Хохлов! Ты же с нами не идешь? Мы к Ольге Глазовой на день рождения. Она тебя вроде тоже приглашала?»
1: «Нет». Ваня на секунду замялся. «Извините там за меня, дело выше головы».
2: «Ну, как знаешь».
1: Ребята перешли через дорогу и продолжали путь вшестером, болтая о какой-то ерунде.
2: «Пацаны, что мне снилось сегодня? Не поверите, киборги за мной всю ночь по какому-то бункеру гонялись, а я как будто последний из рода людей, зовут меня капитан Шварц, я должен найти передатчик мыслей на расстоянии».
1: «Это что? А вот мне...» Сережка Тополев резко остановился и бросил безнадежный взгляд в сторону вокзала.
2: «Совсем забыл у Юрки спросить, но надо же, из-за этого ведь и провожать приходил».
1: «А что?»
2: «Да так. Помните, он как-то весной про девчонку рыжую рассказывал. Снилась она ему постоянно».
1: «Неужто к тебе переметнулась?»
2: «Вот изменчица!» Ребята дружно расхохотались. «Не то чтобы... не знаю, другая. Не такая, как он описывал. Блондинка, пухленькая, среднего роста, глаза огромные, карие, как на иконах. Красивая обалденно. Третий раз уже сегодня приснилась. Зовет куда-то».
1: «Мужики, да это эпидемия! Спасайся, кто может!»
2: «А мне декан всю неделю снится. Подойти, что ли, спросить, что хочет?»
1: «А мне генерал Лебедь».
2: «А мне...»
1: Сергей смутился. Натянуто рассмеялся. Тон товарищам отпустил пару шуточек. Скоро разговор перешел на другую тему, и про сны больше не вспоминали. Настроение было легким и праздничным. Сегодня они вдоволь повеселятся на дне рождения у самой красивой однокурсницы. А завтра, в воскресенье, в институт идти не надо. И можно будет как следует отоспаться.

Эпилог. Девушка сидела на краю кровати, ласково гладила сестру по густым влажным от пота волосам и негромко разговаривала с темноволосым сероглазым парнем, стоящим у окна. «Поправится. Я выжила, а она тем более. Она сильнее меня. Уже иногда в сознание приходит. Еще недели две и на ноги встанет». Молодой человек поморщился и неопределенно хмыкнул. Комнату заполняли свинцово-серые сумерки. «Она не виновата, что убивает их. Правда, не виновата. Как она может справиться с этим, если она даже... Понимаешь, Ваня, она ведь очень добрая, но от нее ничегошеньки не зависит». «Сколько их уже было?» 11 человек. Юрка стал бы 12-м. «Да». Находящаяся без сознания девушка вдруг заметалась по кровати, пытаясь сбросить тяжелое теплое одеяло. Резко приподнялась с подушки. Не открывая глаз, залепетала что-то бессвязное сухими спекшимися губами. Бледное схватавшее лицо, отливавшее синевой, несмотря ни на что, было таким же прекрасным, как раньше. Сестра нежно обняла ее за плечи, взяла со столика стакан с пахучей прозрачной жидкостью и осторожно поднесла к ее губам. «Пей, птенчик, все будет хорошо. Ты обязательно выздоровеешь». Девушка медленно по капле проглотила пахучую жидкость, на секунду или две приоткрыла глаза, потом расслабленно опустила голову на подушку и, по-детски прижав к себе огромного плюшевого зайца, погрузилась в сон. «Выздоровеет, и все будет как раньше?» «Наверное, да». Долгое молчание. «А когда ты узнала?» «Почти сразу же, как только все это началось. Парень ей рассказывает, что она ему снится. Не просто снится, а так, как это могу только я. Поговорили мы об этом, поудивлялись, посмеялись. Потом она нас знакомит, а я его не знаю. Не была я у него, понимаешь? Начала в ее сны потихоньку заглядывать. Вообще-то она мне запрещала, сердилась, но я тогда наврала, не помню, что я... Вытребовала пару месяцев. Право на пару месяцев, Ваня, если бы ты только знал». Слова застряли у нее в горле. Некоторое время она сидела, глядя прямо перед собой на желтый кругленький пуфик. Потом вцепилась ногтями в коленки, с шумом выдохнула и продолжала. «Я ведь тоже забираю силы у некоторых людей, я тебе говорила. Но я отдаю себе в этом отчет. Беру у каждого понемножку, они даже не замечают. А то, что я увидела там... Нет, это словами не передать. Ленка не сама к ним приходит, как это делаю я, а наоборот, их к себе затягивает. Даже не к себе, а в какой-то особый мир. Не дай бог никому там побывать. Это у нее не часто случается, раз в 2-3 недели, иногда даже раз в месяц. И таких снов она не помнит, это совершенно точно. Или помнит вместо них что-то совершенно другое. Ванечка, она ведь даже не подозревает. Скажи ей об этом». «Я не могу. В конце концов, я же ей почти всю правду рассказал, только вину переложил на себя. Снимки показала, заметки, все, что собрала за эти годы. Она раньше даже об их смертях не знала. Думала, что они уезжают, женятся или просто тихо уходят. Я ей письма организовывала, звонки от общих знакомых, иногда даже напрямую внушала, как все якобы было на самом деле. А она переживала, плакала, спрашивала, почему? Почему же ей так с мужчинами не везет? Может быть, теперь поосторожнее будет? Ей только всерьез увлекаться человеком нельзя, особенно если почувствует, что ее к нему каким-то необъяснимым образом тянет. Хотя, как же она без этого сможет?» Вита горько усмехнулась. «Она только про двоих знала. Один под машину попал, а у второго лейкоз обнаружился. Я тогда еще не успела во всем разобраться, а дальше уже, конечно, скрывать от нее начала. 11 человек за 4 года. 11.
Славика жалко. Всех жалко, Ваня. Юрик меня последней каплей стал. Не смогла больше этого выносить. Потому и спасла. Потому. И сама чуть не сдохла. И Ленка. Слушай, ты же колдунья. Почему ты не можешь? Потому что не могу. Я же говорил, она сильнее меня. Единственное, что удалось, театрально ее не пустить. Боюсь, что тогда счет на тысячи бы пошел. Она без всякого секса людей бы себе подчиняла так же точно, как тех мальчишек. При таком-то взаимодействии энергии, а может быть, в какой-то момент и осознала бы ту свою вторую личность, или как там это назвать, и наружу бы все выплыло. Представить страшно. Здесь я могла бы повлиять на события, ну а в остальном... В комнате было уже совсем темно. Вита еще раз жалостью посмотрела на сестру, поправила подушку и встала. «Пойдем в другую комнату. О ней до завтрашнего дня можно не беспокоиться. Будет спать, как младенец. У тебя сегодня работа не предвидится?» «Нет», — улыбнулась. «Я пока на больничном. Хочешь лабораторию посмотреть? Как-нибудь потом». Они осторожно прикрыли дверь. Вита первая скользнула в свою комнату и включила маленький светильник над кроватью. «Иди сюда». Несколько минут они стояли друг напротив друга, словно ведя никому не слышный разговор. Потом Ваня подошел почти вплотную и медленно потянул вниз застежку молнии на ее платье. Вита завела руки за голову, выгнулась назад и закрыла глаза. «А ты меня ревновать не будешь?» «К этим твоим виртуальным. Какое мне до них дело? Ты с ними в жизни даже не знакома. Тебе еще раз прийти?» «Не надо, Вита. Пойми, ты мне интересна не тем, что ты ведьма. К тому же там у меня их много. То есть там у тебя их много, а здесь ты только моя. И у меня нет причин им завидовать. Пусть они завидуют мне. Ведь правда?» «Правда». Вита повела плечами и высвободила руки из длинных узких рукавов. Платьице сползло на пол. Ваня взял ее на руки, отнес на кровать и, покрывая ее с головы до ног быстрыми, чуть грубоватыми поцелуями, шутливо и в то же время возбужденно прошептал: «А все-таки с тобой я всегда буду бояться, что когда-нибудь в самый важный момент неожиданно проснусь один в своей кровати».

то, что вы слышали в прошедшем эфире и весь эфир до этого момента, это была повесть Юлии Вересовой «Встречный огонь». Приветствую всех, кто до сих пор с нами.

0: Я нашел доктора в амбулатории. Он нагрузился до чертиков. Я с трудом растормошил его. «Протрезвляйся», — приказал я. «Мы сели на планету, надо работать». Я взял бутылку, закупорил ее и поставил на полку подальше от дока. Док умудрился еще кое-как приосаниться.
1: «Меня это не касается, капитан. Как врач
0: пойдет вся команда. Возможно, снаружи нас ожидают какие-нибудь сюрпризы».
1: «Понятно», — мрачно проговорил доктор. «Раз ты так говоришь, значит, нам придется туго. Омерзительнейший климат и атмосфера — чистый яд.
0: Планета земного типа, кислород, климат пока прекрасный. Бояться нечего. Анализаторы дают превосходные показатели». Док застонал и обхватил голову руками.
1: «Анализаторы-то работают прекрасно. Сообщают, холодно или жарко, можно ли дышать воздухом,

0: А вот мы ведем себя некрасиво.
1: Мы не делаем ничего дурного, сказал я.
0: Стервятники мы, птицы хищные. Рыскаем по галактике и смотрим, где что плохо лежит.
1: Я пропустил его слова мимо ушей. С похмелья он всегда брюзжит. Поднимись в камбуз, сказал я, и пусть блин напоит тебя кофе. Я хочу, чтобы ты пришел в себя и хоть как-то мог ковылять. Но док был не в силах тронуться с места.
0: А что на этот раз?
1: Силосная башня. Такой большой штуки ты сроду не видел. 10 или 15 миль поперек, а верха глазом не достать.
0: Силосная башня — это склад фуража, запасаемого на зиму.
1: Что тут, сельскохозяйственная планета? Нет, сказал я, тут пустыня. И это не силосная башня, просто похоже.
0: Товарный склад, спрашивал док. Город? Крепость? Храм? Но нам ведь все равно, капитан, верно? Мы грабим и храмы. Встать, заорал я. Двигай!
1: Он с трудом встал.
0: Наверное, население высыпало приветствовать нас. Надеюсь, как положено.
1: Нет тут населения, сказал я. Стоит одна силосная башня и все.
0: Ну и ну, сказал док. Работенка не ахти какая.
1: Спотыкаясь, он полез вверх по трапу, и я знал, что он очухается. Уж блин-то сумеет его вытрезвить. Я вернулся к люку и увидел, что у Фроста уже все готово. И оружие, и топоры, и кувалды, и мотки веревки, и бачки с водой. Как заместителю капитана Фросту нет цены. Он знает свои обязанности и справляется с ними. Не представляю, что б я делал без него. Я стоял в проходе и смотрел на силосную башню. Мы находились примерно в миле от нее, но она была так велика, что чудилось, будто до нее рукой подать. С такого близкого расстояния она казалась стеной.
0: Чертовски большая башня.
1: В таком местечке, сказал Фрост, будет чем поживиться. Если только кто-нибудь или что-нибудь нас не остановит. Если мы сможем забраться внутрь.
0: В цоколе есть отверстия. Они похожи на входы.
1: С дверями толщиной футов 10. Я не был настроен пессимистически. Я просто рассуждал логично. Слишком часто у меня в жизни бывало так, что пахло миллиардами, а кончалось все неприятностями. И поэтому я никогда не позволю себе питать слишком большие надежды, пока не приберу к рукам ценности, за которые можно получить наличные. Хэтч Мердок, инженер, вскарабкался к нам по трапу. Как обычно, у него что-то не ладилось. Он начал жаловаться, даже не отдышавшись.
2: «Говорю вам, эти двигатели того и гляди развалятся, и мы повиснем в космосе, откуда даже за световые годы никуда не доберешься. Вздохнуть некогда, только и делаем, что чиним».
1: Я похлопал его по плечу.
0: «Может, это и есть то, что мы искали? Может, теперь мы купим новенький корабль?»
1: Но он не очень воодушевился. Мы оба знали, что я говорю так, чтобы подбодрить и себя, и его.
2: «Когда-нибудь, — сказал он, — нам не миновать большой беды. Мои ребята проволокут мыльный пузырь сквозь 300 световых лет, если в нем будет двигатель. Лишь бы двигатель был. А на этом драндулете, который...»
1: Он распространялся бы еще долго, если бы не засвистал блин, созывавший всех к завтраку. Док уже сидел за столом, он вроде бы очухался. Он поеживался и был немного бледноват. Кроме того, он был зол и выражался возвышенным словом.
0: «Итак, нас ждет триумф. Мы выходим, и начинаются чудеса. Мы обчищаем руины, все желания исполняются, и мы возвращаемся проматывать деньжата».
1: «Док», — сказал я, — «заткнись». Он заткнулся. Никому на корабле мне не приходилось говорить одно и то же дважды. Завтрак мы не смаковали. Проглотили его и пошли. Блин даже не стал собирать посуду со стола, а пошел с нами. Мы беспрепятственно проникли в силосную башню. В цоколе были входные отверстия. Никто не задержал нас.
0: Внутри было тихо, торжественно и скучно.
1: Мне показалось, что я в чудовищно громадном учреждении. Здание было прорезано коридорами с комнатами по сторонам. Комнаты были уставлены чем-то вроде ящиков с картотекой. Некоторое время мы шли вперед, делая на стенах отметки краской, чтобы потом найти выход. Если в таком здании заблудиться, то всю жизнь, наверное, будешь бродить и не выберешься. Мы искали, да хоть что-нибудь, но нам не попадалось ничего, кроме этих ящиков. И мы зашли в одну из этих комнат, чтобы порыться в них. Там ничего не может быть, кроме записей на магнитных лентах. Наверное, такая тарабарщина, что нам ее ни за что не понять, сказал с отвращением Блин. В ящиках может быть что угодно, сказал Фрост. Не обязательно магнитные ленты. У Блина была кувалда, и он поднял ее, чтобы сокрушить один из ящиков, но я остановил его. Не стоит поднимать тарарам, если можно обойтись без этого. Мы поболтались немного по комнате и обнаружили, что если в определенном месте помахать рукой, ящик выдвигается. Выдвижной ящик был набит чем-то вроде динамитных шашек, тяжеленных, каждые дюйма два в диаметре и длиной с фут.
2: «Золото!» — сказал Хэтч.
1: «Черного золота не бывает!» — возразил Блин. «Это не золото!» — сказал я. Я был даже рад, что это не золото. А то бы мы надорвались, перетаскивая его. Найти золото было бы неплохо, но на нем не разбогатеешь, так, небольшой заработок. Мы вывалили шашки из ящика на пол и сели на корточки, чтобы рассмотреть их.
2: «Может, они дорогие?» — сказал Фрост.
1: «Впрочем, сомневаюсь. Что это такое, как вы считаете?» Никто из нас понятия не имел. Мы обнаружили какие-то знаки на торце каждой шашки. На всех шашках они были разные, но нам от этого не стало легче, потому что знаки нам ничего не говорили. Выйдя из силосной башни, мы попали в настоящее пекло. Блин вскарабкался по трапу, пошел готовить жратву. Остальные уселись в тени корабля и, положив перед собой шашки, гадали, что бы это могло быть.
2: «Вот тут-то мы с вами и не тянем», — сказал Хэтч. «В команде обычного исследовательского корабля есть всякого рода эксперты, которые изучают находки. Они делают десятки разных проб, они обдирают заживо все, что под руку попадет, прибегают к помощи теории и высказывают ученые догадки. И вскоре, не мытьем, так катанем, они узнают, что это за находка и будет ли от нее хоть какой-то прок».
1: «Когда-нибудь, — сказал я своей команде, — если мы разбогатеем, мы найдем экспертов. Нам все время попадается такая добыча, что они здорово пригодятся».
3: «Вы не найдете ни одного, — заметил док, — который бы согласился якшаться с таким сбродом».
1: «Что значит такой сброд? — немного обидевшись, сказал я. — Мы, конечно, люди не ахти какие образованные, и корабль у нас латанный-перелатанный. Мы не говорим красивых слов и не скрываем, что хотим отхватить кусочек пожирнее. Но работаем мы честно».
3: «Я бы не сказал, что совсем честно. Иногда наши действия законны, а порой от них законом и не пахнет».
1: Даже сам док понимал, что говорит чушь. По большей части мы летали туда, где никаких законов и в помине не было.
2: «Старину на земле, — сердито возразил я, — именно такие люди, как мы, отправлялись в неведомые края, прокладывая путь другим, находили реки, карабкались на горы и рассказывали, что видели тем, кто оставался дома. Они отправлялись на поиски бобров, золота, рабов и вообще всего, что плохо лежало. Им было наплевать на законы и этику, и никто их за это не винил. Они находили, брали, и все тут. Если они убивали одного-двух туземцев или сжигали какую-нибудь деревню, что ж... К сожалению, так уж выходило. Это все пустяки».
1: Хэтч сказал доку:
2: «Что ты корчишь перед нами святого? Мы все одним миром мазаны».
3: «Джентльмены», — как обычно с дурным актерским пафосом произнес док, — «я не собирался затевать пустую свару. Я просто хотел предупредить вас, чтобы вы не настраивались на то, что мы добудем экспертов».
1: «А можем мы добыть», — сказал я, — «если предложим приличное жалование. Им тоже надо жить».
3: «Но у них есть еще и профессиональная гордость. Вам этого не понять».
1: «Ну ты же летаешь с нами».
2: «Ну, — возразил Хэтч, — я не уверен, что док профессионал. В прошлый раз, когда он рвал у меня зуб...»
1: «Кончай, — сказал я. — Оба кончайте». Сейчас было не время обсуждать историю с зубом. Месяца два назад я еле примирил Хэтча с доком, но мне не хотелось, чтобы они снова поссорились. Фрост подобрал одну из шашек и разглядывал ее, вертя в руках.
2: «Может, попробуем крохнуть ее обо что-нибудь?» — предложил он.
1: «И по этому случаю взлетим на воздух?» — спросил Хэтч. «А может, она и не взорвется? С Скорее всего, это не взрывчатка.

0: листок. Я не обращал на него внимания. Он просто хотел подковырнуть меня. Или топливо, добавил я. Сунешь шашку в специальный корабельный двигатель, и он будет работать год или два. Блин засвистел, и все отправились обедать. Клиффорд Саймак. Куш. Продолжение. Поев, мы приступили к работе. Мы нашли плоский камень, похожий на гранит, и установили над ним треногу из шестов. Чтобы нарубить их, нам пришлось идти за целую милю. Подвесили к треноге блок, нашли еще один камень и привязали его к веревке, перекинутой через блок. Второй конец веревки мы отнесли как можно дальше и вырыли там окоп. Дело шло к закату, и мы изрядно вымотались, но решили не откладывать опыта, чтобы больше не томиться в неведении. Я взял одну из динамитных шашек, а ребята, сидя в окопе, натянули веревку и подняли вверх привязанный к ней камень. Положив на первый камень шашку, я бросился со всех ног к окопу, а ребята отпустили веревку, и камень свалился на шашку. Ничего не произошло. Для верности мы натянули веревку и ударили камнем по шашке еще раза три, но взрыва не было. К этому времени мы уже убедились, что шашка от сотрясения не взорвется, хотя мы могли взлететь на воздух от десятка других причин. Той ночью чего только мы не делали с шашками. Мы лили на них кислоту, но она стекала с них. Мы пробовали просверлить шашки и загубили два хороших сверла. Пробовали распилить их и начисто стесали о шашку все зубья пилы. Мы попросили Блина попробовать сварить шашку, но он отказался. «Я не пущу вас в камбуз с этой дрянью», — сказал он. «А если вы вломитесь ко мне, то потом можете готовить себя сами. У меня в камбузе чистота, я вас, ребят, стараюсь хорошо кормить, и не хочу, чтобы вы нанесли сюда всякой грязи». «Ладно, Блин», — сказал я. «Эту штуку, наверное, нельзя будет есть, если даже ее приготовишь ты». Мы сидели за столом, посередине которого были свалены шашки, и разговаривали. Док принес бутылку, и мы сделали по нескольку глотков. Док, должно быть, очень огорчился тем, что ему пришлось поделиться с нами своим напитком.
1: «Если рассуждать здраво, — сказал Фрост, — то шашки эти на что-то годятся. Раз для них построили такое дорогое здание, то и они должны стоить немало». «А может, там не одни шашки, — предположил Хэтч. Мы осмотрели только часть первого этажа. Там может оказаться уйма всяких других вещей. И на других этажах тоже. Интересно, сколько там всего этажей?»
0: «Бог его знает, — сказал Фрост. Верхних этажей с земли не видно. Они просто теряются где-то в высоте».
1: «Вы заметили, из чего сделано здание?» — спросил Док.
0: «Из камня», — сказал Хэтч.
1: «Я тоже так думал», — заметил Док. «А оказалось, что не из камня. Вы помните те холмы и жилые дома, на которые мы наткнулись на Сууди, где живут цивилизованные насекомые?»
0: «Разумеется, мы все помнили их. Мы потратили много дней, пытаясь вломиться в них, потому что нашли у входа в один дом нефритовые фигурки и думали, что внутри их, наверное, видимо-невидимо. За такие штуковины платят большие деньги. Люди цивилизованных миров с ума сходят по любым произведениям незнакомых культур, а тот нефрит был им наверняка незнаком. Но как мы ни бились, а внутрь нам забраться не удалось. А взламывать холмы было все равно, что осыпать ударами пуховую подушку. Всю поверхность исцарапаешь, а пробить не удастся, потому что от давления атомы прессуются, и прочность материала возрастает. Чем сильнее бьешь, тем крепче он становится. Такой строительный материал вовек не износится и ремонта никогда не требует. Те насекомые, видно, знали, что нам до них не добраться, и занимались своим делом, не обращая на нас никакого внимания. Это нас особенно бесило. Мне пришло в голову, что такой материал как нельзя лучше подошел бы для сооружения вроде нашей силосной башни. Можно строить его каким угодно большим и высоким. Чем сильнее давление на нижние этажи здания, тем они становятся прочнее.
1: «Это значит, — сказал я, — что зданию гораздо больше лет, чем кажется. Может, эта силосная башня стоит уже миллион лет или больше?»
2: «Если она такая старая, — сказал Хэтч, — то она набита всякой всячиной. За миллион лет в нее можно было упрятать немало добычи».
0: Док и Фрост поплелись спать, а мы с Хэтчем продолжали рассматривать шашки. Я стал думать, почему Док всегда говорит, что мы всего-навсего шайка головорезов. Может, он прав?

0: Но сколько я не думал, сколько не крутил, и так, и эдак, а согласиться с доком не мог. Всякий раз, когда расширяются границы цивилизации, во все времена бывало три типа людей, которые шли впереди и прокладывали путь другим. Купцы, миссионеры и охотники. В данном случае мы охотники, охотящиеся не за золотом, рабами или мехами, а за тем, что попадется. Иногда мы возвращаемся с пустыми руками, а иной раз с трофеями. В конце концов, обычно оно так на так и выходит. Получается что-то вроде среднего жалования. Но мы продолжаем совершать набеги, надеясь на счастливый случай, который сделает нас миллиардерами. Такой случай еще не подворачивался, да, наверное, никогда и не подвернется. Впрочем, может подвернуться. Довольно часто мы бывали близки к цели, и призрачная надежда крепла. Но, положа руку на сердце, мы отправлялись бы в путь, пожалуй, даже в том случае, если бы никакой надежды не было вовсе. Страсть к поискам неизвестного въедается в плоть и кровь. Что-то в этом роде я и сказал Хэтчу. Он согласился со мной. «Хуже миссионеров никого нет», — сказал он. «Я бы не стал миссионером, хоть озолоти». В общем, сидели мы, сидели устало, да так ничего и не высидели. Я встал, чтобы пойти спать. «Может, завтра найдем что-нибудь еще», — сказал я. Хэтч зевнул.
1: «Я крепко на это надеюсь. Мы даром потратили время на эти динамитные шашки».
0: Он взял их и по пути в спальню выбросил в иллюминатор. На следующий день мы и в самом деле нашли кое-что еще. Мы забрались в силосную башню поглубже, чем накануне, пропетлявши по коридорам мили две. Мы попали в большой зал, площадью, наверное, акров 10 или 15, который был сплошь заставлен рядами совершенно одинаковых механизмов. Смотреть особенно было не на что. Механизмы немного напоминали богато разукрашенные стиральные машины, только сбоку было плетеное сиденье, а наверху колпак. Они не были прикреплены к полу, и их можно было толкать в любом направлении, а когда мы перевернули одну машину, чтобы посмотреть, не скрыты ли внизу колесики, то нашли вместо них пару полозьев, поворачивающихся на шарнирах, так что машину можно было двигать в любую сторону. Полозья были сделаны из жирного на ощупь металла, но смазка к пальцам не приставала. Питание к машинам не подводилось.
2: «Может, источник питания у нее внутри?» – предположил Фрост. «Подумать только, я не нашел ни одной вытяжной трубы во всем здании».
0: Мы искали, где можно включить питание, и ничего не нашли. Вся машина была как большой, гладкий, обтекаемый кусок металла. Мы попытались посмотреть, что у нее внутри, да только кожух был совершенно цельный. Нигде ни болта, ни заклепки. Колпак с виду вроде бы снимался, но когда мы пытались его снять, он упрямо оставался на месте. А вот с плетеным сиденьем было совсем другое дело. Оно кишмя кишело всякими приспособлениями для того, чтобы в нем могло сидеть любое существо, какое только можно себе представить. Мы здорово позабавились, меняя форму сиденья на все лады и стараясь догадаться, какое бы это животное могло усесться в него в таком виде. Мы отпускали всякие соленые шутки, и Хэтч чуть не лопнул со смеху. Но мы по-прежнему топтались на месте, и ясно было, что мы не продвинемся ни на шаг, пока не притащим режущие инструменты и не вскроем машину, чтобы узнать, с чем ее едят. Мы взяли одну машину и поволокли ее по коридорам. Но, добравшись до выхода, подумали, что дальше придется тащить ее на руках. И ошиблись. Она скользила по земле и даже по сыпучему песку не хуже, чем по коридорам. После ужина Хэтч спустился в рубку управления двигателями и вернулся с режущим инструментом. Металл был прочный, но в конце концов нам удалось содрать часть кожуха. При взгляде на внутренности машины мы пришли в бешенство. Это была сплошная масса крошечных деталей, перевитых так, что в них сам черт не разобрался бы. Ни начала, ни конца найти было невозможно. Это было что-то вроде картинки-загадки, в которой все линии тянутся бесконечно и никуда не приводят. Хэтч погрузил во внутренности машины обе руки и попытался отделить детали. Немного погодя, он вытащил руки, сел на корточки и проворчал.
2: «Они ничем не скреплены. Ни винтов, ни шарнирных креплений, даже простых шпонок нет. Они как-то липнут друг к другу».
0: «Это уже чистое извращение», — сказал я. Он взглянул на меня с усмешкой.
2: «Может быть, ты и прав».
0: Он снова полез в машину, ушиб костяшки пальцев и принялся их сосать.
2: «Если бы я не знал, что ошибаюсь», — заметил Хэтч, «я бы сказал, что это трение».
0: «Магнетизм», — предположил Док.
2: «Послушай, Док», — сказал Хэтч, Ты в медицине и то не больно разбираешься, так что оставь механику мне.
0: Чтобы не дать разгореться спору, Фрост поспешил вмешаться.
2: Эта мысль о трении не так уж нелепа. Но в таком случае детали требуют идеальной обработки и шлифовки. Из теории известно, что если вы приложите две идеально отшлифованные поверхности друг к другу, то молекулы обеих деталей будут взаимодействовать, и сцепление станет постоянным.
0: Не знаю, где Фрост понабрался всей этой премудрости. Вообще-то он такой же, как мы все, но иной раз выразится так, что только рот раскроешь. Я никогда не расспрашивал его о прошлом. Задавать такие вопросы было просто неприлично. Мы еще немного потолкались возле машины. Хэтч еще раз ушибся, а я сидел и думал о том, что мы нашли в силосной башне два предмета, и оба заставили нас топтаться на месте.
2: Ну, так уж бывает. В иные дни и гроша не заработаешь. Дай взглянуть.
0: Может, я справлюсь, сказал Фрост. Хэтч даже не огрызнулся. Ему утерли нос. Фрост начал сдавливать, растягивать, скручивать, расшатывать все эти детали, и вдруг раздался шипящий звук, будто кто-то медленно выдохнул воздух из легких, и все детали распались сами.
2: Они разъединились как-то очень медленно и, позвякивая, сваливались в кучу на дно кожуха. «Смотри, что ты натворил!» – закричал Хэтч.
3: «Ничего я не натворил», – сказал Фрост. «Я просто посмотрел, нельзя ли выбить одну детальку, и только это сделал, как все устройство рассыпалось».
0: Он показал на детальку, которую вытащил.
2: «Знаешь, что я думаю?» – спросил Блин. «Я думаю, машину специально сделали такой, чтобы она разваливалась при попытке разобраться в ней. Те, кто ее сделал, не хотели, чтобы кто-нибудь узнал, как соединяются детали».
4: «Резонно», – сказал Док. «Не стоит возиться. В конце концов, машина не наша».
0: «Док», – сказал я, – «ты странно ведешь себя. Я пока что не замечал, чтобы ты отказывался от своей доли, когда мы что-нибудь находили».
4: «Я ничего не имею против, когда мы ограничиваемся тем, что на вашем изысканном языке называется полезными ископаемыми. Я могу даже переварить, когда крадут произведения искусства. Но когда дело доходит до кражи мозгов, а эта машина думающий...»
0: Вдруг Фрост вскрикнул. Он сидел на корточках, засунув голову в кожух машины. Я сперва подумал, что его защемило, и нам придется вытаскивать его. Но он выбрался сам, как ни в чем не бывало.
2: «Я знаю, как снять колпак», — сказал он.
0: Это было сложное дело. Почти такое же сложное, как подбор комбинации цифр, отпирающих сейф. Колпак крепился к месту множеством пазов. Надо было знать, в какую сторону поворачивать его, чтобы в конце концов снять. Фрост засунул голову в кожух и подавал команды Хэтчу, а тот крутил колпак то в одну сторону, то в другую, иногда тянул вверх, а порой и нажимал, чтобы высвободить его из системы пазов, которыми он крепился. Блин записывал комбинации команд, которые выкрикивал Фрост, и Хэтч, наконец, освободил колпак. Как только его сняли, все сразу стало ясно, как день. Это был шлем, оснащенный множеством приспособлений, которые позволяли надеть его на любой тип головы. В точности, как сиденье, которое приспособлялось к любому седалищу. Шлем был связан с машиной эластичным кабелем, достаточно длинным, чтобы он дотянулся до головы любого существа, усевшегося на сиденье. Все это было, разумеется, прекрасно, но что это за штука? Переносной электрический стул? Машина для перманента? Или что-нибудь другое? Фрост и Хэтч покопались в машине еще немного, и наверху, как раз под тем местом, где был колпак, нашли поворотную крышку люка, а под ней трубу, которая вела к механизму внутри кожуха. Только этот механизм превратился теперь в груду распавшихся деталей. Не надо было обладать очень большим воображением, чтобы понять, для чего эта труба. Она была размером точно с динамитную шашку.
5: Модель для сборки. On Energy.
0: Док вышел и вернулся с бутылкой, которую пустил по кругу, устроив что-то вроде торжества. Сделав глотка по два, они с Хэтчем пожали друг другу руки и сказали, что больше не помнят зла. Но я не очень-то верил. Они много раз мирились и прежде, но потом дня не проходило, и они снова готовы были вцепиться друг другу в глотку. Трудно объяснить, почему мы устроили празднество. Мы, разумеется, поняли, что машину можно приспособить к голове, а в трубку положить динамитную шашку.
2: Но для чего все это, мы по-прежнему не имели никакого представления.
0: По правде говоря, мы были немного испуганы, хотя никто в этом не признался бы. Естественно, мы начали гадать, что к чему.
3: «Это, наверное, машина-врач», — сказал Хэтч. «Садись запросто на сиденье, надевай шлем на голову, суй нужную шашку и вылечишься от любой болезни».
4: «Да это же было бы великое благо! И не надо беспокоиться, знает ли твой врач свое дело или нет».
0: Я думал, док вцепится Хэтчу в горло, но он, видимо, вспомнил, что помирился с Хэтчем и не бросился на него.
3: «Раз уж наша мысль заработала в этом направлении, — сказал док, — давайте предположим большее. Скажем, это машина, возвращающая молодость, а шашка набита витаминами и гормонами. Проходи процедуру каждые 20 лет и останешься вечно юным».
2: «Это, наверное, машина-преподаватель», — перебил его Хэтч. «Может быть, эти шашки набиты знаниями? Может быть, в каждой из них полный курс колледжа?»
0: «Или наоборот», — сказал Блин. «Может, эти шашки высасывают все, что ты знаешь? Может, в каждой из этих шашек история жизни одного человека?»
4: «А зачем записывать биографии?» — спросил Хэтч. «Немного найдется людей или инопланетных жителей, ради которых стоило бы градить все это».
6: «Вот если предположить, что это что-то вроде коммуникатора, — сказал я, — тогда другое дело. Может, это аппарат для ведения пропаганды, для проповедей или карты. А может, не что иное, как архив».
2: «Или, — сказал Хэтч, — этой штукой можно прихлопнуть любого мгновения ока».
0: «Не думаю, — сказал док. Чтобы убить человека, можно найти способ полегче, чем сажать его на сиденье и надевать ему на голову шлем. И это не обязательно средство общения».
3: «Есть только один способ узнать, что это, — сказал я».
2: «Боюсь, — догадался док, — что нам придется прибегнуть к нему».
3: «Слишком сложно, — возразил Хэтч. Не говоря уже о том, что у нас могут быть большие неприятности. Не лучше ли бросить все это к черту? Мы можем улететь отсюда и поохотиться за чем-нибудь полегче».
2: «Нет! — закричал Фрост. — Этого делать нельзя!»
4: «Интересно, почему нельзя? — спросил Хэтч.
2: «Да потому что мы всегда будем сомневаться, не упустили ли куш. И думать, а не слишком ли мы быстро сдались. Ведь дело-то всего в 2-3 днях. Мы будем думать, а не зря ли мы испугались, а не купались ли мы в деньгах, если бы не бросили этого дела».
0: Мы знали, что Фрост прав, но припирались еще прежде, чем согласиться на это. Все знали, что придется на это пойти, но добровольцев не было. Наконец мы потянули жребий, и Блину не повезло.
3: «Ладно, — сказал я. — Завтра с утра пораньше...»
4: «Что там с утра? — заорал Блин. — Я хочу покончить с этим сейчас же! Все равно сна у меня не будет ни в одном глазу!»
6: Он боялся, и право ему было чего бояться. Да и я чувствовал бы себя не в своей тарелке, если бы вытащил самую короткую спичку.
0: Не люблю болтаться по чужой планете после наступления темноты, но тут уж пришлось. Откладывать на завтра было бы несправедливо по отношению к Блину. И кроме того, мы увязли в этом деле по самые уши и не ведали бы покоя, пока не разузнали бы, что нашли. И вот, взяв фонари, мы пошли к силосной башне. Протопав по коридорам, которые показались нам бесконечными, мы вошли в зал, где стояли машины. Они все вроде бы были одинаковые, и мы подошли к первой попавшейся. Пока Хэтч снимал шлем, я приспосабливал для Блина сиденье, а док пошел в соседнюю комнату за шашкой. Когда все было готово, Блин сел на сиденье. Вдруг меня потянуло на глупость.
4: «Послушай, — сказал я Блину, — почему это должен быть непременно ты?» «Кому-то надо, — ответил Блин. — Так мы скорее узнаем, что это за штука».
0: «Давай я сяду вместо тебя». Блин обозвал меня нехорошим словом, чего делать он не имел никакого права, потому что я просто хотел помочь ему. Но я его тоже обозвал, и все стало на свои места. Хэтч надел шлем на голову Блину. Края шлема опустились так низко, что совсем не было видно лица. Док сунул шашку в трубку, и машина, замурлыкав, заработала. А потом наступила тишина. Не совсем, конечно, тишина. Если приложить ухо к кожуху, слышно было, как машина работает.
4: С Блином ничего особенного не случилось. Он сидел спокойный и расслабленный, и док сразу же принялся следить за его состоянием.
2: «Пульс немного замедлился, — сообщил док. — Сердце бьется слабее, но, по-видимому, никакой опасности нет. Дыхание частое, но беспокоиться не о чем».
3: Док, может, совсем не беспокоился, но остальным стало не по себе. Мы окружили машину, смотрели, и ничего не происходило. Да мы и не представляли себе, что может произойти.
6: Док продолжал следить за состоянием блина. Оно не ухудшалось. А мы все ждали и ждали. Машина работала, а размякший блин сидел в кресле. Он был расслаблен, как собака во сне. Возьмешь его руку, и кажется, что у нее начисто вытопили кости. Мы волновались все больше и больше. Хэтч хотел сорвать с блина шлем, но я ему не позволил. Черт его знает, что могло произойти, если бы мы остановили это дело на середине. Машина перестала работать примерно через час после рассвета. Блин начал шевелиться, и мы сняли с него шлем. Он зевнул, потер глаза и сел попрямее. Потом посмотрел на нас немного удивленно, вроде бы не сразу узнал.
3: «Ну как?» –
6: спросил его Хэтч. Блин не ответил. Видно было, что он приходил в себя, что-то вспоминал и собирался с мыслями.
4: «Я путешествовал», – сказал он.
3: «Кинопутешествие!» – с отвращением сказал Док.
4: «Это не кинопутешествие. Я там был. На планете, на самом краю галактики, наверное. Ночью там мало звезд, и те, что есть, совсем бледные. И над головой двигается тонкая полоска света».
6: «Значит, видел край галактики», — кивнув, сказал Фрост. «Что, его дисковой пилой, что ли, обрезали?»
4: «Сколько я просидел?» — спросил Блин.
6: «Да он долго», — сказал я ему, — «часов 6-7, мы уже стали беспокоиться».
4: «Странно», — сказал Блин. «А я могу поклясться, что был там больше года».
3: «Давай-ка уточним», — сказал Хэтч. «Ты говоришь, что был там. Ты хочешь, наверное, сказать, что видел эту планету».
7: «Я хочу сказать, что был там!» — заорал Блин. «Я жил с этими людьми, спал в их норах, разговаривал и работал вместе с ними. В огороде себе кровавую мозоль мотыгой натер. Я ездил с места на место и насмотрелся всякой всячины, и все это было по-настоящему, вот как я сижу сейчас здесь».
6: Стащив его с сиденья, мы пошли обратно на корабль. Хэтч не позволил Блину готовить завтрак. Он что-то состряпал сам, но кока с него никудышный, и ничего в рот не лезло. Док откопал бутылочку и дал хлебнуть Блину, а остальным не досталось ни капли. Он сказал, что это лечебное, а не увеселительное средство.
4: Вот какой он иногда бывает. Настоящий жмот.
6: Блин рассказал нам о планете, на которой жил. Правителей на ней, кажется, вообще нет, так как она в них не нуждается. Но сама планета так себе, живут на ней простаки, занимаются примитивным сельским хозяйством. Блин сказал, что они похожи на помесь человека с кротом, и даже пытался нарисовать их, но толку из этого получилось мало, потому что Блин художник липовый. Он рассказал нам, что они выращивают, что едят, и это было потешно. Он даже легко называл имена местных жителей, припоминал, как они разговаривают, язык был совсем незнакомый. Мы забросали его вопросами, и он всегда находил ответ. Причем видно было, что он ничего не выдумывал. Даже Док, который вообще был скептиком, и тот склонялся к мысли, что Блин в самом деле посетил чужую планету. Позавтракав, мы погнали Блина в постель, а Док осмотрел его и нашел, что он вполне здоров. Когда Блин с Доком ушли, Хэтч сказал мне и Фросту:
3: «У меня такое ощущение, будто доллары уже позвякивают у нас в карманах».
6: Мы оба согласились с ним. Мы нашли такое развлекательное устройство, какого сроду никто не видывал.
3: Шашки оказались записями, которые не только воспроизводили изображение и звук, но и возбуждали все чувства. Они делали это так хорошо, что всякий, кто подвергался их воздействию, ощущал себя в той среде, которую они воспроизводили. Человек как бы делал шаг в эту среду и становился частью ее. Он жил в ней.
6: Фрост уже строил четкие планы на будущее.
3: «Мы могли бы продавать эти штуки», — сказал он. «Но это глупо. Нам нельзя выпускать их из рук. Мы будем давать машины и шашки на прокат. А так как они есть только у нас, мы станем хозяевами положения. Можно разрекламировать годичные каникулы, которые длятся всего полдня», — добавил Хэтч. «Это как раз то, что нужно администраторам и прочим занятым людям. Ведь только за субботу и воскресенье они смогут прожить 4-5 лет и побывать на нескольких планетах».
4: «Может быть, не только на планетах», — подхватил Фрост. «Может, там записаны концерты, посещения картинных галерей или музеев, или лекции по литературе, истории и тому подобное».
6: Мы чувствовали себя на седьмом небе, но усталость взяла свое, и мы пошли спать. Я лег не сразу, а сначала достал бортовой журнал. Не знаю уж, зачем было возиться с ним вообще. Вел я его как попало, месяцами даже не вспоминал о нем, а потом вдруг несколько недель записывал все к ряду. Делать запись сейчас мне было, собственно, ни к чему, но я был немного взволнован, и у меня почему-то было такое ощущение, что последнее событие надо записать. Я полез под койку и вытянул железный ящик, в котором хранились журналы и прочие бумаги. Когда я поднимал его, чтобы поставить на койку, он выскользнул у меня из рук. Крышка распахнулась. Журнал, бумаги, всякие мелочи, которые были у меня в ящике, все разлетелось по полу. Я выругался и, став на четвереньки, принялся собирать бумаги. Их было чертовски много, и по большей части все это был хлам. Когда-нибудь, говорил я себе, я выброшу его. Там были пошлинные документы, выданные в сотни различных портов, медицинские справки и другие бумаги, срок действия которых давно уже истек. Но среди них я нашел и документ, закрепляющий мое право собственности на корабль. Я сидел и вспоминал, как 20 лет назад купил этот корабль за сущие гроши, как отбуксировал его со склада металлолома, как года два все свободное время и все заработанные деньги тратил на то, чтобы подлатать его и подготовить к полетам в космос. Неудивительно, что корабль дрянной. С самого начала он был развален, и все 20 лет мы только и делали, что клали заплату на заплату. Уже много раз он проходил технический осмотр только потому, что инспектору ловко совали взятку. Во всей галактике один Хэтч способен заставить его летать. Я продолжал подбирать бумаги, думая о Хэтче и всех остальных. Я немного расчувствовался и стал думать о таких вещах, за которые вздул бы всякого другого, если бы он осмелился сказать их мне. Я думал о том, как мы все спелись, и что любой из команды отдал бы за меня жизнь, а я свою за любого из них. Я помню, конечно, время, когда все было по-иному. В те дни, когда они впервые подписали контракт, это была всего лишь команда. Но те дни прошли давным-давно. Теперь это была не просто команда корабля. Контракт не возобновлялся уже много лет, а все продолжали летать, как люди, которые имеют право на это. И вот, сидя на полу, я думал, что мы, наконец, добились того, о чем мечтали мы, оборвыши, в латаном-перелатанном корабле. Я был горд и радовался не только за себя, но и за Хэтча, Блина, Дока, Фроста и всех остальных. Наконец, я собрал бумаги, сунул их снова в ящик, пытался сделать запись в журнале, но от усталости не хватило сил писать. Я лег спать, что и надо было сделать с самого начала. Но, как я не уморился, я уже в постели стал думать, велика ли сила сны башни, и попытался прикинуть, сколько из нее можно выкачать шашек. Я дошел до триллионов, а дальше прикидывать не было толку. Все равно точного числа не определишь. А дело предстояло большое. Такого у нас никогда не было. Нашей команде, даже если бы мы работали каждый день, понадобилось бы 5 жизней, чтобы опустошить всю силосную башню. Придется создать компанию, нанять юристов, предпочтительно способных на любое грязное дело, подать заявку на планету и пройти через бюрократические мытарства, чтобы прибрать все к рукам. Мы не могли позволить себе прохлопать такое дело из-за собственной непредусмотрительности. Надо все обдумать, прежде чем заваривать кашу. Не знаю, как остальным, а мне всю ночь снилось, будто я утопаю по колено в море новеньких, хрустящих.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Клиффорд Саймак. Куш. Продолжение. На утро док не появился за завтраком. Я пошел к нему и обнаружил, что он даже и не ложился. Он полулежал на своем старом шатком стуле в амбулатории. На полу стояла пустая бутылка, другую, тоже почти пустую, он держал в руке, свисавшей до самого пола. Когда я вошел, док с трудом поднял голову. Он еще не убился до полного бесчувствия, и это все, что можно было сказать о нем. Я страшно разозлился. Док знал наши правила. Он мог пьянствовать беспробудно, пока мы находились в космосе. Но после посадки требовались рабочие руки, да и надо было следить, как бы мы не подхватили на чужих планетах незнакомые болезни, так что он не имел права напиваться. Я вышиб ногой у него из рук бутылку, взял его одной рукой за шиворот, а другой за штаны и поволок в кампус. Плюхнув его на стол, я крикнул блину, чтобы приготовил еще один кофейник. «Я хочу, чтобы ты протрезвился», — сказал я доку, «и мог пойти с нами во второй поход. У нас каждый человек на счету». Хэтч пригнал своих, а Фрост собрал всю команду вместе и приладил блок сталями, чтобы начать погрузку. Все были готовы к перетаскиванию груза, кроме Дока, и я поклялся, что еще сегодня прищемлю ему хвост. Отправились мы сразу же после завтрака. Хотели погрузить на борт как можно больше машин, а все пространство между ними забить шашками. Мы прошли по коридорам в зал, где были машины, и, разбившись подвое, начали работу. Все шло хорошо, пока мы не оказались на середине пути между зданием и кораблем. Мы с Хэтчем были впереди, и вдруг в футах в 50 от нас что-то взорвалось. Мы стали как вкопанные. «Это док!» — завопил Хэтч, хватаясь за пистолет. Я успел удержать его. «Не горячись, Хэтч!» Док стоял у люка и махал нам ружьем. «Я мог бы снять его!» — сказал Хэтч. «Спрячь пистолет!» — приказал я. Я пошел один к тому месту, куда док послал. Он поднял ружье, и я замер. Если бы даже он промахнулся футов на 10, то взрыв мог располосовать человека надвое. «Я брошу пистолет!» — крикнул я ему. «Хочу потолковать с тобой!» Док заколебался. «Ладно! Скажи остальным, чтоб подались назад!» Я обернулся и сказал Хэтчу: «Уходи отсюда и уведи всех!» «Он свихнулся от пьянства!» — сказал Хэтч. «Не соображает, что делает!» «Я с ним управлюсь!» Я постарался сказать это твердым тоном. Еще одна пуля взорвалась в стороне от нас. «Сыпь отсюда, Хэтч!» — сказал я, не решаясь больше оглядываться. Приходилось не спускать с Дока глаз. «Порядок!» — крикнул, наконец, док. «Они отошли! Бросай пистолет!» Очень медленно, чтобы он не подумал, что я стараюсь подловить его, я отстегнул пряжку, и пистолет упал на землю. Не спуская с дока глаз, я пошел вперед, а у самого по спине мурашки бегали. «Дальше не ходи!» — сказал док, когда я почти вплотную подошел к кораблю. «Мы можем поговорить и так». «Ты пьян!» — сказал я ему. «Я не знаю, к чему ты все это затеял, но зато я знаю, что ты пьян». «Пьян, да не совсем. Я полупьян. Если бы я был совсем пьян, мне было бы просто все равно». «Что тебя глушит?» «Порядочность заела», — сказал он, фиглярствуя, как обычно. «Я говорил тебе много раз, что могу переварить грабеж, когда дело касается лишь урана, драгоценных камней и прочей чепухи. Я могу даже закрыть глаза на то, что вы потрошите чужую культуру, потому что самой культуры не украдешь, воруй, не воруй, а культура останется на месте и залечит раны. Но я не позволю воровать знания. Я не дам тебе это сделать, капитан. А я по-прежнему уверен, что ты просто пьян. Вы даже не представляете себе, что нашли. Вы настолько слепы и алчны, что не распознали своей находки». «Ладно, док», — сказал я, стараясь гладить его по-шерстке. «Скажи мне, что мы нашли?» «Библиотеку. Может быть, самую большую, самую полную библиотеку во всей галактике. Какой-то народ потратил несказанное число лет, чтобы собрать знания в этой башне, а вы хотите захватить их, продать, рассеять. Если это случится, то библиотека пропадет. Эти обрывки, которые останутся без всей массы сведений, потеряют свое значение наполовину. Библиотека принадлежит не нам и даже не человечеству. Такая библиотека может принадлежать только всем народам галактики». «Послушай, док», — умолял я его. «Мы трудились многие годы, я, все мы. Потом и кровью мы зарабатывали себе на жизнь, но нам все время не везло.
1: сейчас появилась возможность сорвать большой куш, и эта возможность есть и у тебя. Подумай об этом, док. У тебя будет столько денег, что их вовек не истратить. Хватит на то, чтобы пьянствовать всю жизнь.
0: Док направил на меня ружье, и я подумал, что попал как кур в ощип. Но у меня не дрогнул ни один мускул. Я стоял и делал вид, что мне не страшно. Наконец он опустил ружье.
1: Мы варвары. В истории таких, как мы, было навалом. На земле варвары задержали прогресс на 1000 лет, придав огню и рассеяв библиотеки и труды греков и римлян. Для варваров книги годились только на растопку да начистку оружия. Для вас этот большой склад знаний означает лишь возможность быстро зашибить деньгу. Вы возьмете шашку с научным исследованием важнейшей социальной проблемы и будете сдавать ее на прокат. Пожалуйте, годичный отпуск за 6 часов. «Избавь меня от проповеди», — док устало сказал я. «Скажи, чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы мы вернулись и доложили о своей находке Галактическому комитету. Это поможет загладить многое из того, что мы натворили».
0: «Ты что, монахов из нас хочешь сделать?»
1: «Не монахов, просто приличных людей».
0: «А если мы не захотим?»
1: «Я захватил корабль», — сказал док. «Запас воды и пищи у меня есть».
0: «А спать-то тебе надо будет?»
1: «Я закрою люк. Попробуйте забраться сюда».
0: Наше дело было швах, и он знал это. Если мы не сможем придумать, как захватить его врасплох, наше дело швах по всем статьям.
1: Я испугался, но чувство досады взяло верх.
0: Многие годы мы слушали, что он болтал, но никто никогда не принимал его всерьез. Я знал, что отговорить его невозможно, и на компромисс он ни на какой не пойдет. Если говорить откровенно, никакого соглашения между нами быть не могло, потому что соглашение или компромисс возможны лишь между людьми порядочными. А какие же мы порядочные даже по отношению друг к другу? Положение было безвыходное, но док до этого еще не додумался. Он додумается, как только немного протрезвится и пораскинет мозгами. Он вытворял все это в пьяном угаре, но это не значило, что он ничего не поймет. Одно было ясно. В таком положении он продержится дольше нас.
1: «Позволь мне вернуться», — сказал я. «Нужно потолковать с ребятами».
0: Мне кажется, док только сейчас сообразил, как далеко он зашел. Впервые понял, что мы не можем доверять друг другу.
1: «Когда вернешься», — сказал он мне, — «мы все обмозгуем. Мне нужны гарантии».
0: «Конечно, док», — сказал я.
1: «Я не шучу, капитан. Я говорю совершенно серьезно. Я дурака не валяю».
0: Я вернулся к башне, неподалеку от которой тесно сбилась команда, и объяснил, что происходит.
2: «Придется рассыпаться и атаковать его», — решил Хэтч. «Одного-двух он подстрелит, зато мы его схватим».
0: «Он просто закроет люк», — возразил я. «И заморит нас голодом. В крайнем случае попытается улететь на корабле. Стоит только ему протрезвиться, и он, вероятно, так и сделает».
3: «Он чокнутый», — сказал Блин. «Он просто тронулся с пьяну».
2: «Конечно, чокнутый», — согласился я. «От этого он опаснее вдвойне. Он вынашивал это дело давным-давно. У него комплекс вины мили в 3 высотой. И что хуже всего, он зашел так далеко, что не может идти на попятный».
1: «У нас мало времени», — сказал Фрост. «Надо что-то придумать. Мы умрем от жажды. Еще немного, и нам страшно захочется жрать».
0: Все стали припираться насчет того, как быть, а я сел на песок, прислонился к машине и попробовал встать на место Дока.
1: Как врач, Док оказался неудачником, иначе зачем бы ему было связываться с нами?
0: Скорее всего, он присоединился к нам, чтобы бросить кому-то вызов, или от отчаяния. Наверное, было и то, и другое. И кроме того, как всякий неудачник, он идеалист. Среди нас он белая ворона, но больше ему некуда податься, нечего делать. Многие годы это грызло его, и он стал страдать болезненным самомнением. А дальний космос — самое подходящее место, чтобы накачаться самомнением. Разумеется, он тронулся. Но это было сумасшествие особого рода. Если бы оно не было таким ужасным, его можно было бы назвать славным. Причем док такой малый, что его даже насмешками не проймешь. Стоит на своем и все тут. Не знаю, услышал ли я какой-нибудь звук, шаги, может быть, или просто почувствовал чье-то присутствие, но вдруг я осознал, что кто-то подошел к нам. Я приподнялся и резко повернулся лицом к зданию. У входа стояло то, что на первый взгляд показалось нам бабочкой величиной с человека. Я не говорю, что это было насекомое, просто вид у него был такой. Оно куталось в плащ, но лицо было нечеловеческое, а на голове возвышался гребень, похожий на гребни шлемов, которые можно увидеть в исторических пьесах.
2: Затем я увидел, что плащ вовсе не плащ, а часть этого существа, и похож он был на сложенные крылья. Но это были не крылья. «Джентльмены», — сказал я как можно спокойнее, — «у нас гость». Я пошел к существу, не делая резких движений, но держась настороже. Я не хотел напугать его, но сам приготовился отскочить в сторону, если мне будет угрожать опасность. «Внимание, Хэтч», — сказал я. «Я прикрываю тебя», — заверил меня Хэтч, и от того, что он был рядом, на душе стало поспокойней. «Если тебя прикрывает Хэтч, слишком большой неприятности не будет». Я остановился в футах в шести от существа. Вблизи у него был не такой противный вид, как издали. Глаза были добрые, а нежное, странное лицо хранило мирное выражение. Но человеческие мерки не всегда подходят к чужестранцам. Мы смотрели друг на друга в упор. Оба мы понимали, что говорить бесполезно. Мы просто стояли и мерили друг друга взглядами. Затем существо сделало несколько шагов и протянуло руку, которая была скорее похожа на клешню. Оно взяло меня за руку и потянуло к себе. Надо было или вырвать руку, или идти. Я пошел за ним. Времени на размышления не было, но кое-что помогло мне принять решение сразу. Во-первых, существо показалось мне дружески настроенным и разумным, да и Хэтч с ребятами были поблизости, шли позади. И самое главное, тесных отношений с чужестранцами никогда не завяжешь, если будешь держаться неприветливо. Поэтому я пошел. Мы вошли в башню, и было приятно слышать позади себя шаги остальных. Я не стал терять времени на догадки, откуда появилось существо. Этого следовало ожидать. Башня была такая большая, что в ней много чего поместилось бы, даже люди или какие-нибудь существа, и мы все равно ничего не заметили бы. В конце концов, мы обследовали лишь небольшой уголок первого этажа, а существо, видимо, спустилось с верхнего этажа, как только узнало, что мы здесь. Наверное, понадобилось некоторое время, чтобы эта новость дошла до него. По трем наклонным плоскостям мы поднялись на четвертый этаж и, пройдя немного по коридору, вошли в комнату. Она была небольшая. Там стояла всего одна машина, но на этот раз спаренная модель. У нее было два плетеных сиденья и два шлема. В комнате находилось еще одно существо. Первое существо подвело меня к машине и указало на одно из сидений. Я постоял немного, наблюдая, как Хэтч, Блин, Фрост и все остальные входили в комнату и выстраивались у стены. Фрост сказал: «Вы двое останетесь-ка в коридоре и смотрите». Хэтч спросил меня: «Ты собираешься сесть в это чудо техники, капитан?» «Почему бы и нет», — отозвался я. «Они, кажется, ничего не замышляют. Нас больше, чем их. Они не собираются причинить нам никакого вреда».
4: «Есть риск», — сказал Хэтч. «А с каких это пор мы зареклись идти на риск?»
2: Существо, которое я встретил у входа в башню, село на одно из сидений, а я приспособил для себя другое. Тем временем второе существо достало из ящика две шашки, но эти шашки были прозрачные, а не черные. Оно сняло шлем и вставило шашки. Затем оно надело шлем на своего товарища и протянуло мне другой. Я сел и позволил надеть на себя шлем, и вдруг оказалось, что я уже сижу на корточках за чем-то вроде столика напротив джентльмена, которого встретил около здания.
4: «Теперь мы можем поговорить», — сказал чужестранец.
2: Я не боялся, не волновался. У меня было такое ощущение, будто напротив сидит кто-нибудь вроде Хэтча.
4: «Все, что мы будем говорить, записывается», — сказал чужестранец. «После нашего разговора вы получите один экземпляр, а второй я помещу в картотеку. Можете называть это договором или контрактом, или как вы сочтете нужным».
2: «Я не очень-то разбираюсь в контрактах», — сказал я. «В этих юридических уловках запутаешься, как муха».
4: «Тогда назовем это соглашением», — предложил чужестранец. «Джентльменским соглашением».
2: «Хорошо», — согласился я.
5: Модель для сборки. On Energy.
2: Соглашения — удобные штуки. Их можно нарушать, когда вздумается, особенно джентльменские соглашения.
4: «Наверное, вы уже поняли, что здесь находится», — сказал чужестранец.
2: «Не совсем», — ответил я. «Скорее всего, библиотека».
4: «Это университет. Галактический университет. Мы специализировались на популярных лекциях и заочном обучении».
2: «Боюсь, что у меня отвалилась челюсть». «Ну что ж, прекрасно».
4: Наши курсы могут пройти все, кто только пожелает. У нас нет ни вступительной платы, ни платы за обучение. Не требуется даже никакой предварительной подготовки. Вы сами понимаете, как трудно было бы поставить это условие галактике, которая населена множеством видов, имеющих различные мировоззрения и способности.
3: Точно.
4: К слушанию курсов допускаются все, кому они будут полезны, продолжал чужестранец. Разумеется, мы рассчитываем на то, что полученными знаниями воспользуются правильно, а во время самого учения будет проявлено прилежание.
3: Вы хотите сказать, что записаться может любой, спросил я? И это не будет ничего стоить?
4: Сперва я разочаровался, а потом сообразил, что тут есть на чем заработать. Настоящее университетское образование, да с этим можно обделывать отличные делишки.
6: Есть одно ограничение, пояснил чужестранец. Совершенно очевидно, что мы не можем заниматься отдельными личностями. Мы принимаем культуры. Вы, как представитель своей культуры, как вы называете себя?
3: Человечеством. Сначала жили на планете Земля, теперь занимаем 500 000 кубических световых лет. Я могу показать на вашей карте.
6: Сейчас в этом нет необходимости. Мы были бы очень рады получить заявление о приеме от человечества.
3: Я растерялся. Никакой я не представитель человечества. Да и не хотел бы им стать. Я сам по себе, а человечество само по себе. Но этого чужестранцу я, конечно, не сказал. Он бы не захотел иметь со мной дело.
4: Не будем торопиться, взмолился я. Я хочу задать вам несколько вопросов. Какого рода курсы вы предлагаете? Какие дисциплины можно выбирать?
6: Во-первых, есть основной курс, сказал чужестранец. Его лучше бы назвать вводным. Он нужен для ориентации. В него входят те предметы, которые, по нашему мнению, наиболее пригодны для данной культуры. Вполне естественно, что он будет специально подготовлен для обучающейся культуры. После этого можно заняться необязательными дисциплинами. Их очень много, сотни тысяч.
3: А как насчет испытаний, выпускных экзаменов и всего такого прочего, поинтересовался я.
6: Испытания, разумеется, предусмотрены, сказал чужестранец. Они будут проводиться каждые... Скажите мне, какая у вас система отсчета времени?
3: Я объяснил как мог, и он, кажется, все понял.
6: Они будут проводиться примерно каждую 1000 лет вашего времени. Программа рассчитана надолго. Если проводить испытания чаще, то вам придется напрягаться изо всех сил, и пользы от этого будет мало.
4: Я уже принял решение. То, что случится через 1000 лет, меня не касается.
3: Я задал еще несколько вопросов об истории университета и тому подобном. Мне хотелось замести следы на тот случай, если бы у него возникли подозрения. Я все еще не мог поверить в то, что услышал. Трудно представить себе, чтобы какая бы то ни была раса трудилась 1 000 000 лет над созданием университета, ставила перед собой цель дать наивысшее образование всей галактике, совершила путешествие на все планеты и собрала все сведения о них, свела воедино все записи о бесчисленных культурах, установила определенные соотношения между ними, классифицировала и рассортировала эту массу информации и создала учебные курсы.
4: Все это имело такие гигантские масштабы, что не укладывалось в голове. Он еще некоторое время вводил меня в курс дела, а я слушал его с разинутым ртом. Но потом я взял себя в руки.
3: «Хорошо, профессор», — сказал я. «Можете нас записать. А что требуется от меня?»
4: «Ничего», — ответил он.
6: «Сведения будут извлечены из записи нашей беседы. Мы определим основной курс, а затем вы сможете выбрать дисциплины по желанию».
3: «Если мы не увезем все за один раз, то можно будет вернуться?» — спросил я.
4: «Безусловно».
6: Я думаю, вы пожелаете послать целый флот, чтобы увезти все, что вам понадобится. Мы дадим достаточное число машин и столько учебных записей, сколько потребуется.
3: «Чертова уйма потребуется», — сказал я ему прямо, рассчитывая поторговаться и немного уступить.
6: «Я знаю», — согласился он. «Дать образование целой культуре — дело непростое. Но мы готовы к этому».
3: «Так вот мы и добились своего, и все законным путем, комар носа не подточит». Мы могли брать что хотели и сколько хотели, и имели на это право.
4: Никто не мог сказать, что мы воровали. Никто, даже док не мог бы этого сказать.
6: Чужестранец объяснил мне систему записи на цилиндрах, сказал, как будут упакованы и пронумерованы курсы, чтобы их проходили по порядку. Он обещал снабдить меня записями необязательных курсов, я мог выбрать их по желанию.
4: Он был по-настоящему счастлив, заполучив еще одного клиента, и гордо рассказывал мне о других учениках.
2: Он долго распространялся о том удовлетворении, которое испытывает просветитель, когда представляется возможность передать кому-нибудь факел знаний. Я чувствовал себя подлецом. На этом разговор закончился, и я снова оказался на сиденье, а второе существо уже снимало с моей головы шлем. Я встал. Первый чужестранец тоже встал и обернулся ко мне. Как и вначале, говорить друг с другом мы не могли. Это было странное чувство. Стоишь лицом к лицу с существом, с которым ты только что заключил сделку, и не можешь произнести ни одного слова, которое бы он понял. Однако он протянул мне обе руки, а я взял их в свои, и он дружески пожал их. «Ты давай еще облобызайся с ним», — сказал Хэтч. «А мы с ребятами отвернемся». В другое время за такую шутку я влепил бы Хэтчу пулю, а тут даже не рассердился. Второе существо вынуло из машины две шашки и вручило одну из них мне. Их засунули туда прозрачными, а вынули черными. «Пошли отсюда», — сказал я. Мы постарались выбраться из башни как можно быстрее, но не роняя достоинства, если это можно назвать достоинством. Выбравшись, я подозвал Хэтча, Блина и Фроста и рассказал, что со мной было.
7: «Мы схватили Вселенную за хвост», — сказал я. «Мертвой хваткой вцепились». «А как быть с Доком?» — спросил Фрост. «Разве не понимаешь? Именно такая сделка ему и придется по вкусу. Мы можем сделать вид, что мы благородные и великодушные, что мы верны своему слову. Мне только надо подойти к нему поближе и схватить его».
3: «Он тебя и слушать не станет», — сказал Блин. «Он не поверит ни одному твоему слову».
2: «Вы, ребята, стойте на месте», — сказал я. «А с Доком я справлюсь». Я пересек полосу земли между башней и кораблем. Док не подавал никаких признаков жизни. Я открыл было рот, чтобы кликнуть Дока, а потом передумал. Решив воспользоваться случаем, я приставил лестницу и забрался в люк, но Дока по-прежнему не было видно. Я осторожно двинулся вперед. Я догадался, что с ним, но на всякий случай решил не рисковать. Нашел я его на стуле в амбулатории. Он был пьян в стельку. Ружье лежало на полу, а рядом со стулом валялись две пустые бутылки. Я стоял и смотрел на него, представляя себе, что произошло. После моего ухода Док стал обдумывать создавшееся положение, и тут перед ним встала проблема. Как быть дальше? Он решил ее так, как решал почти все свои жизненные проблемы. Я прикрыл Дока одеялом. Затем порыскал вокруг и обнаружил полную бутылку. Откупорив, я поставил ее рядом со стулом, чтобы он мог легко дотянуться до нее. Потом я взял ружье и пошел звать остальных. В ту ночь я долго не мог заснуть. В голову приходили всякие приятные мысли. Перед нами раскрывалось так много возможностей, что я просто терялся и не знал, с чего начать. Тут тебе и афера с университетом, которую, как это ни странно, можно было осуществить на совершенно законном основании, ведь профессор из башни ничего не говорил о купле-продаже. Тут тебе и дельцы с каникулами, год-другой пребывания на чужой планете за какие-нибудь 6 часов. Надо будет только подобрать ряд необязательных курсов по географии или социальные науки, или как там их... Можно создать информационное бюро или научно-исследовательское агентство, которое за приличное вознаграждение будет давать любые сведения из любой области. Несомненно, в башне есть записи исторических событий с эффектом присутствия. Заполучив их, мы могли бы продавать в розницу приключения, совершенно безопасные приключения мечтающим о них домоседам. Я думал и об уйме других возможностей, не столь очевидных, но стоящих того, чтобы присмотреться к ним, и о том, как это профессора придумали, наконец, безошибочно эффективные средства обучения. Если хочешь иметь представление о чем-нибудь, то познай это на собственном опыте, изучи на месте. Ты не читаешь об этом, не слышишь рассказ и не смотришь стереоскопический фильм, а живешь этим. Ты ходишь по земле планеты, с которой хотел познакомиться. Ты живешь среди существ, которых пожелал изучить. Ты становишься свидетелем и, возможно, участником исторических событий, исследованием которых занимаешься. Есть и другие способы использования такого обучения. Можно научиться строить собственными руками что угодно, даже космические корабли. Можно изучить, как работает чужестранная машина, собрав ее по порядку. Нет такой области знаний, для изучения которой не годилось бы новое средство. И результаты оно даст гораздо лучше, чем обычная система обучения. Тогда же я твердо решил, что мы не выпустим из рук ни одной шашки, пока кто-нибудь из нас предварительно не ознакомится с ней. А вдруг в них окажется что-нибудь подходящее для практического применения. Так я и уснул, думая о химических чудесах и новых принципах создания машин, о лучших способах ведения дел и о новых философских идеях. Я даже прикинул, как заработать кучу денег на философской идее. Итак, наша наверняка взяла. Мы создадим компанию, которая будет заниматься такой разносторонней деятельностью, что нас никому не одолеть. Мы будем жить как боги. Разумеется, лет через 1000 придет время расплаты, но никого из нас уже не будет в живых. Окончание рассказа Клиффорда Саймака «Куш» в финальной части модели для сборки на радио Energy.

0: Клиффорд Саймак. Куш. Окончание. Док протрезвел только под утро, и я приказал Фросту затолкать его в корабельный карцер. Он больше не был опасен, но я считал, что посидеть в заперти ему не помешает. Немного погодя, я собирался потолковать с ним, но пока я был слишком занят, чтобы возиться с этим делом. Я отправился в башню вместе с Хэтчем и Блином и на машине с двумя сиденьями провел еще одно совещание с профессором. Мы отобрали кучу необязательных курсов и решили разные вопросы. Другие профессора стали выдавать нам курсы, уложенные в ящики и снабженные этикетками, и мне пришлось вызвать всю команду, чтобы перетаскивать ящики и машины на корабль. Мы с Хэтчем вышли из башни и наблюдали за работой. «Никогда не думал, — сказал Хэтч, — что мы и в самом деле сорвем куш. Положа руку на сердце, скажу, никогда не думал. Я всегда считал, что мы так только воздух толкаем. Вот тебе пример, как может ошибаться человек». «Эти профессора какие-то придурки, — сказал я. Ни одного вопроса мне не задали. Я хоть сейчас придумаю целую кучу вопросов, которые они могли бы задать и на которые мне нечего было бы ответить. Они честные, думают, что все такие. Вот что получается, когда влезешь по уши в одно дело и ни на что другое времени не остается».
1: «То верно, то верно. Эта раса профессоров трудилась миллион лет, работы хватит еще на миллион лет, еще на миллион, не видно ей ни конца, ни края».
0: «Не могу сообразить, зачем они это делают, — сказал я. — Что им за выгода?»
2: «Для них-то выгоды нет, — ответил Хэтч, — а для нас есть. Скажу я тебе, капитан, придется голову поломать, как все это получше использовать».
0: Я рассказал ему, что я придумал насчет предварительного ознакомления с шашками, чтобы не упустить ничего. Хэтч был в восторге.
2: «Да, капитан, ты своего не упустишь. Так и надо. Мы из этого дела выдаем все до последнего цента».
0: «Мне кажется, мы должны заниматься предварительным знакомством по порядку, — сказал я. — Начать с самого начала и до конца». Хэтч сказал, что он думал о том же.
2: «Но на это уйдет уйма времени, — предупредил он. —
0: Поэтому надо начать сейчас же. Основной ориентировочный курс уже на борту. Можем начать с него. Надо только запустить машину. Блин тебе поможет».
2: «А может, мне?» – завопил Хэтч. «Кто сказал, что это должен делать я? Да я для таких, да я для этого совсем не гожусь, ты же сам знаешь, я сроду ничего не читал».
0: «А это не чтение. Ты будешь жить в этом. Будешь развлекаться, пока остальные пупки себе надрывают».
2: «Ну не буду я».
0: «Послушай», – сказал я, – «давай немного пораскинем мозгами. Мне надо быть здесь, у башни, и следить, чтобы все шло как следует. И профессору я могу понадобиться для очередного совещания. Фрост заправляет погрузкой, док на губе. Остаешься ты с Блином. Доверить предварительное ознакомление Блину я не могу, он слишком рассеянный. Целое состояние может проскользнуть мимо него, а он и не почешется».
3: «А ты человек сообразительный, у тебя есть чувство ответственности, я считаю...»
2: «Ну, коли так, — сказал Хэтч, напыжившись от гордости, — мне кажется, самый подходящий человек для этого дела я».
0: Вечером мы устали как собаки, но настроение было прекрасное. Погрузка началась отлично, и через несколько дней мы уже будем лететь.

0: профессору посмотреть, что там поделывает док. Он был трезвый и не раскаявшийся.
1: «На этот раз ты превзошел самого себя», — сказал он. «Продавать эти штуковины ты не имеешь права. В башне хранятся знания, принадлежащие всей галактике. Бесплатные».
0: Я рассказал ему, что случилось, как мы узнали, что башня — это университет, и как мы на самом деле на законном основании грузим на корабль курсы, предназначенные для человечества. Я изобразил все так, будто мы делали благое дело, но док не поверил ни одному моему слову.
1: «Ты бы даже своей умирающей бабушке не дал глотка воды, если бы она не заплатила вперед», — сказал он. «Так что не заливай-ка ты тут мне о служении человечеству».
0: И так я оставил его еще потомиться в карцере, а сам пошел к себе в каюту. Я сердился на Хэтча, весь кипел от слов дока и до изнеможения устал. Уснул я тотчас. Работа продолжалась еще несколько дней и уже приближалась к концу. Я был очень доволен. После ужина я спустился по трапу, сел у корабля на землю и посмотрел на башню. Она была все такая же большая и величественная, но уже не казалась столь большой, как в первый день. Ослабло чувство удивления не только перед ней, но и перед той целью, ради которой ее построили. «Стоит нам снова попасть в нашу родную цивилизацию», — пообещал я себе, — «как мы сразу развернемся». Вероятно, стать законными хозяевами планеты нам не удастся, потому что профессора — существа разумные, а владеть планетой с разумными существами нельзя. Но есть много других способов прибрать ее к рукам. Я сидел и удивлялся, почему это никто не спускается посидеть со мной. Так и не дождавшись никого, я, наконец, полез по трапу. Я опять подошел к корабельному карцеру, чтобы потолковать с доком. Он по-прежнему не смирился, но и не был настроен особенно враждебно.
1: «Знаешь, капитан, — сказал он, — временами у нас были разные взгляды на вещи, но я уважал тебя, а порой ты мне даже нравился».
0: «К чему это ты клонишь? — спросил я. — Думаешь, такие разговорчики помогут тебе выкарабкаться отсюда?»
1: «Тут кое-что заваривается, и, наверное, тебе это надо знать. Ты откровенный негодяй, ты даже не возьмешь на себя труд отрицать это. Ты человек неразборчивый в средствах и бессовестный, и в этом нет ничего дурного, потому что ты не лицемеришь, ты...»
0: «Выкладывай, в чем дело! Если сам не скажешь, я войду и такое учиню, что ты у меня сразу заговоришь».
1: «Хэтч приходил сюда несколько раз», — сказал док. «Приглашал подняться наверх и послушать те записи, с которыми он возился. Говорил, что это точнёхонько по моей части. Сказал, что я не пожалею, но в том, как он вел себя, было что-то не то. Что-то трусливое».
0: Он уставился на меня из-за решетки.
1: «Ты же знаешь, капитан Хэтч никогда не был трусом».
0: «Хм. Давай продолжай».
1: «Хэтч сделал какое-то открытие, капитан. На твоем месте я бы делал такие открытия сам».
0: Я умчался, даже не ответив ему. Я вспомнил, как вел себя Хэтч. Он почти не ел и был задумчив, неразговорчив. Кстати, кое-кто еще тоже вел себя странно. Просто я был слишком занят и не обращал на это внимания. Сбегая по аппарелям, я ругался на каждом шагу.
1: Как бы ни был занят капитан, он никогда не должен упускать из виду свою команду. Не упускать ни на минуту.
0: И все из-за спешки, из-за желания скорее загрузиться и удрать, пока что-нибудь не случилось. И вот что-то все-таки случилось. Никто не спустился посидеть со мной. За ужином не было сказано и десятка слов. Чувствовалось, что все идет шиворот на выворот. Блин с Хэтчем занимались предварительным знакомством с записями в штурманской рубке. Ворвавшись в рубку, я захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. Кроме Хэтча и Блина там был Фрост, а на плетеном сиденье машины устроился человек, в котором я признал одного из подчиненных Хэтча. Я стоял, не говоря ни слова, а все трое смотрели на меня. Человек со шлемом на голове не заметил моего прихода, да его тут и не было. «Ну, Хэтч, — сказал я, — выкладывай на чистоту. Что все это значит? Почему этот человек занимается предварительным знакомством? Я думал, что только ты и...»
1: «Капитан, — сказал Фрост, — мы как раз собирались сказать тебе».
0: «Молчать! Я спрашиваю Хэтча!»
1: «Фрост верно сказал, — стал объяснять Хэтч. — Мы давно хотели тебе все рассказать. Да ты был очень занят, так как нам немного трудновато».
0: «Что здесь трудного?»
1: «Ну, ты решил во что бы то ни стало разбогатеть, и поэтому нашу новость мы хотим сообщить тебе осторожно».
0: Я подошел к ним. «Не понимаю, о чем вы говорите. Ведь нам же по-прежнему светит большая прибыль. Ты знаешь, Хэтч, если я возьмусь, от тебя только мокрое место останется, и если не хочешь быть битым, выкладывай-ка все побыстрее».

0: «Никакая прибыль нам не светит, капитан», — спокойно сказал Фрост. «Мы увезем эти штуковины и сдадим их властям».
1: «Да вы все с ума посходили!» — взревел я. «Сколько лет, сколько сил мы убили, охотясь за Кушем! А теперь, когда он уже у нас в кармане, когда мы можем ходить босиком по горе тысячедолларовых бумажек, вы тут передо мной строите из себя святую невинность! Какого...»
0: «Если бы мы это сделали, мы поступили бы нечестно, сэр».
2: И это, сэр, испугало меня больше всего. До сих пор, блин, не величал меня так ни разу. Я переводил взгляд с одного на другого, и от выражения их лиц у меня мороз по коже пошел. Они все до единого были согласны с блином.
1: «Это все курс ориентации!» — крикнул я.
2: Хэтч кивнул.
0: «В нем говорится о честности и чести».
1: «А что вы, мерзавцы, понимаете в честности и чести?» — взвился я. «Вы сроду не знали, что такое честность!»
0: «Прежде не знали», — сказал блин. «А теперь знаем».
1: «Это же пропаганда! Просто профессора подложили нам свинью!»
2: «Подложили свинью, как пить дать. Но, надо признаться, эти профессора — великие доки. Не знаю, что ли они считали человечество бандой подлецов, то ли курс ориентации был у них для всех один. Неудивительно, что они не задавали мне вопросов. Неудивительно, что они не провели расследование до того, как вручить нам свои знания. Мы и шагу не ступили, как нас стреножили.
0: Узнав, что такое честность, — сказал Фрост, — мы решили, что поступим правильно, познакомив с курсом ориентации остальных членов команды. Прежде мы вели отвратительную жизнь, капитан.
1: И вот, — продолжал Хэтч, —
0: мы стали приводить сюда одного за другим и ориентировать их. Мы считали, что должны сделать хоть это. Сейчас этим делом занят один из последних».
1: «Миссионеры, — сказал я Хэтчу. — Вот вы кто. Помнишь, что ты мне говорил однажды вечером? Ты сказал, что не станешь миссионером, хотя золоти».
0: «Напрасно стараетесь, — холодно возразил Фрост. — Вам не пристыдить нас и не запугать. Мы знаем, что мы правы».
1: «А деньги? А как же с компанией? Мы же все продумали».
0: «Забудьте об этом, капитан. Когда вы пройдете курс...»
1: «Никакого курса я проходить не буду».
2: Наверное, голос у меня был грозный, но я уже понял, что ни один из них не бросится на меня.
1: «Эй вы, ханжи, миссионеришки несчастные! Если вам не терпится заставить меня, попробуйте, давайте!»
2: Они по-прежнему не двигались с места. Я запугал их. Но спорить с ними не было никакого толку. Я не мог пробиться сквозь каменную стену честности и чести. Я повернулся к ним спиной и пошел к двери. На пороге я остановился и сказал Фросту: «Советую выпустить Дока и тоже накачать его честностью. Скажи, что на меня это подействовало, это то, что ему надо. Туда ему и дорога». Хлопнув дверью, я поднялся по опорели в свою каюту. Я запер дверь, чего прежде никогда не делал. Я сел на край койки и, уставившись на стену, задумался. Они забыли одно. Корабль был мой, а не их. Они были всего-навсего командой. Срок контракта с ними давно истек и ни разу не возобновлялся. Я встал на четвереньки и полез за жестяным ящиком, в котором хранил бумаги. Внимательно просмотрев их, я отложил те, которые мне были нужны. Документ, подтверждающий мое право собственности на корабль, выписку из регистра и последние контракты, подписанные командой. Я положил документы на койку, отпихнул ящик с дороги и снова сел. Взяв бумаги, я стал тасовать их. Команду можно было бы вышвырнуть из корабля хоть сейчас. Я мог взлететь без них, и они ничего, совершенно ничего не могли бы поделать. Более того, я мог улететь совсем. Это был бы, разумеется, законный, но подлый поступок. Теперь, когда они стали честными и благородными людьми, они бы склонились перед законом и дали бы мне возможность улететь. И винить им было бы некого, кроме самих себя.
3: Модель для сборки. On Energy.
2: Я долго сидел и думал, но мысли мои снова и снова возвращались к прошлому. Я вспоминал, как блин попал в переделку на одной планете в системе «Енотовая шкура», как Док влюбился в трехполое существо на Сиру и как Хэтч скупил по дешевке все спиртное на Мунку, а потом проиграл его, увлекшись чем-то вроде нашей игры в кости. Только вместо костяшек там были странные крохотные живые существа, с которыми нельзя было мухлевать, и Хэтчу пришлось туго. В дверь постучали. Это был Док. «Тебя тоже распирает от честности?» — спросил я его. Он содрогнулся.
4: «Только не меня. Я отказался».
2: «Это та же бодяга, которую ты тянул всего 2 дня назад».
4: «Неужели ты не понимаешь?» — спросил Док. «Что теперь станет с человечеством?»
2: «Конечно, понимаю. Оно станет честным и благородным. Никто никогда не будет ни обманывать, ни красть, и станет ни жизнь, а малина».
4: «Все подохнут от тяжелой формы скуки», — сказал Док. «Жизнь станет чем-то средним между бойскаутским слетом и дамскими курсами кройки и шитья. Не станет шумных перебранок, все будут вести себя до тошноты, вежливо и прилично».
2: «Значит, твои убеждения переменились?»
4: «Не совсем, капитан. Но ведь так же нельзя. Все, чего достигло человечество, было добыто в процессе социальной эволюции. Мошенники и негодяи необходимы для прогресса не меньше, чем дальновидные идеалисты. Они как человеческая совесть, без них не проживешь».
2: «На твоем месте, Док, я бы не слишком беспокоился о человечестве. Это великое дело и не нашего, оно ума. Даже слишком большая доза честности не искалечит человечество навеки. А вообще-то мне было все равно. Меня одолевали совсем другие заботы». Док подошел ко мне и сел рядом на койку. Он наклонился и постучал пальцем по документам, которые я все еще держал в руках.
4: «Я вижу, ты уже решил», — сказал он.
2: Я уныло кивнул. «Да,
4: я так и знал.
2: Все предусмотрел. Вот почему ты переметнулся». Док энергично покачал головой.
4: «Нет. Поверь мне, капитан, я страдаю не меньше тебя. Куда ни кинь, всюду клин», — сказал я, тасуя документы. «Они летали со мной по доброй воле. Разумеется, контракта они не возобновили, но это и не нужно было. Все было понятно само собой. Мы все делили поровну. Не менять же теперь наших отношений. И по-старому быть не может. Если бы мы даже согласились выкинуть груз, взлететь и никогда больше не вспоминать о нем, все равно так просто не отделаешься. Это засело в нас навсегда.
2: Прошлого не вернешь, Док. Его похоронили. Разбили на куски, которые нам теперь уже не склеить». У меня было такое чувство, будто я истошно кричу. Давно уже мне не было так больно.
4: «Теперь они совсем другие люди», — продолжал я. «Они взяли и переменились, и прежними они больше никогда не будут. Даже если они снова станут, какими были, все пойдет не так, как прежде».
2: Док подпустил шпильку.
4: «Человечество поставит тебе памятник. За то, что ты привезешь машины, тебе поставят памятник. Может, даже на самой земле, где стоят памятники всем великим людям. У человечества глупости на это хватит». Я вскочил и стал бегать из угла в угол.
1: «Не хочу я никаких памятников! И машины я не привезу! Мне нет до них больше никакого дела!»
2: Я жалел, что мы вообще нашли эту силосную башню. Что она мне дала? Из-за нее только лучшую команду потеряла, лучших на свете друзей.
4: «Корабль мой», — сказал я. «Больше мне ничего не надо. Я довезу груз до ближайшего пункта и выброшу там. Хэтч и все прочие могут катиться ко всем чертям. Пусть их наслаждаются своей честностью и честью. А я наберу другую команду».
2: «Может быть, — подумал я, — когда-нибудь все будет почти как прежде. Почти как прежде, да не совсем».
4: «Мы будем продолжать охотиться», — сказал я. «Мы будем мечтать о Куше. Мы сделаем все, чтобы найти его. Все силы положим. Ради этого мы будем нарушать все законы, и божьи, и человеческие. Знаешь что, Док?»
2: «Не знаю».
4: «Я надеюсь, что Куш нам больше не попадется. Я не хочу его находить. Я хочу просто охотиться».
2: Мы помолчали, припоминая те дни, когда охотились за Кушем.
4: «Капитан», — сказал Док, — «а меня ты возьмешь с собой?»
2: Я кивнул. «Какая разница, пусть его».
4: «Капитан, помнишь те холмы, в которых живут насекомые на Сууде?»
2: «Конечно, разве их забудешь?»
4: «Видишь ли, я придумал, как в них проникнуть. Может, попробуем? Там на миллиард.
2: Я чуть было не проломил ему голову. Теперь я рад, что этого не сделал. Мы летим именно на суд. Если план Дока сработает, мы еще, может быть, сорвем куш.
5: Дорогие друзья, сегодня в эфире «Модели для сборки» на радио Energy вы слушали рассказ Клиффорда Саймака «Куш» в переводе с английского Д. Жукова.

После банальной кончины взорвали козлы в собственном паршаке. Вован Каширский наконец очнулся. Он находился в странном тускло-сером пространстве, а под ногами была ровная плита из темного камня, уходящая во все стороны, насколько хватало зрения. Сквозь туман светили далекие и тусклые разноцветные огни, похожие на лампочки гирлянды Нового Арбата, но Вован не успел к ним приглядеться. Вдалеке послышался тяжелый удар по камню, потом еще один, и он содрогнулся от ужаса. «Янлаван идет», — понял он. Янлаван был огромен, как многоэтажный дом, и шел странно, поворачиваясь при каждом шаге вокруг оси. Но такого момента, когда бы он повернулся к Вовану спиной, не было, потому что у Янлавана не было спины, а вместо нее были вторая грудь и второе лицо. Если первое его лицо было бешено беспощадным, Вован сразу вспомнил про одну гнилую разборку в Долгопрудном, на которую ну совсем не надо было ходить, то другое...

0: Лицо было на редкость снисходительным и добрым, и, видя его, Вовчик уже ни о чем не вспоминал. Хотелось просто бежать к Янлавану и, захлебываясь в слезах, жаловаться на жизнь и, в особенности, смерть. Но шел Янлаван быстро, и поскольку в один момент Вовану хотелось кинуться от него прочь, а в другой, наоборот, изо всех сил побежать к нему, в результате он остался на месте, и очень скоро Янлаван навис над ним, как Пизанская башня. «А вот сейчас будет суд», — подумал Вован с оглушительной ясностью. Но суд оказался простой и не страшной процедурой. Вован на самом деле даже не успел всерьез испугаться или хотя бы зажмуриться. В руках у Янлавана появился странный предмет, похожий на гигантскую мухобойку. Описав широкую дугу, она взлетела вверх, и яростно страшное лицо, которое было в тот момент повернуто к Вовану, открыло рот и громовым голосом произнесло приговор.
1: «Колдурас!»
0: Правда, это произошло не совсем так. На самом деле гневное лицо произнесло «кол», но Янлаван повернулся на пятки, и доброе лицо произнесло «дурас». Получилось странное слово «колдурас». Но Вован не успел ничего осмыслить, потому что с небес упала гигантская бухобойка и ударила его по боку, как хоккейная клюшка по шайбе. Вован упал на какой-то заброшенной улице возле старой футбольной площадки. Был бы он жив, от такого удара немедленно отбыл бы кому-нибудь душу. Но поскольку он был мертв, ничего не произошло, только было очень больно. Его сразу окружили не то карлики, не то дети, схватили за руки и куда-то потащили. По дороге они покатывались со счастливого смеха и приговаривали низкими треснувшими голосами.
2: «Лучше колымить в гондурасе, чем гондурасить на Колыме! Лучше колымить в гондурасе, чем гондурасить на Колыме!»
0: Свита подтащила Вована к двери, над которой висела табличка «ЗАО РАЙ». Вован принял это как должное, недаром ведь он носил тяжелую цепь с гимнастом, и втолкнула внутрь. Дверь за ним закрылась, это его тоже не удивило, акционерное общество ведь было закрытого типа, и Вован оказался в маленькой комнатке. В ней стояла большая бронзовая сковородка, при одном взгляде на которую становилось ясно, что вещь эта невероятно древняя. На стене над ней висел такой же древний бронзовый термометр непонятного принципа. У него внутри зеленела какая-то спираль, а на циферблате, к которому подходила грубая стрелка, была только одна отметина. На другой стене висела инструкция под названием «К сведению акционера». То, что Вован прочел в этой инструкции, наполнило его глубоким унынием. Как выяснилось, содержанием его новой работы было охлаждать эту бронзовую сковородку таким образом, чтобы стрелка ни в коем случае не зашкаливала за отметку на циферблате. Но что было самым жутким, охлаждать ее надо было исключительно обнаженными ягодицами, причиной чему была некоторая древняя тайна, о которой инструкция говорила уклончиво. А в случае нежелания Вована работать, инструкция просто и без околичности обещала такое, что Вован понял, работать он будет. Вован посмотрел на сковородку и вздрогнул. Она уже светилась ярственным темным багровым светом, а стрелка успела чуть подняться по циферблату. Вован стал быстро читать инструкцию дальше. В случае, если стрелка поднимется выше отметки, гарантировалось такое, что он стал быстро и нервно расстегивать штаны. Прошло около месяца, и Вован освоился на новом месте. Не таким уж оно было и страшным. На сковороде не надо было сидеть все время, она охлаждалась довольно быстро. Правда, по мучительности процедуру охлаждения ни с чем нельзя было сравнить. Но зато, когда стрелка опускалась в самый низ циферблата, можно было отдыхать довольно долго, несколько часов, пока она опять поднимется к отметке. Эти несколько часов инструкция называла «тайм-аут». А в конце месяца случилась неожиданная радость. Черт из службы безопасности принес Вовану первую зарплату. Это была огромная картонная коробка с надписью «Ранг херов», полную запаянных пластик гринов. Столько бабок вместе Вован видел только раз в жизни, после одной гнилой разборки в Долгопрудном, да и то ему ничего из них не досталось. Довольно скоро у Вована установился новый распорядок. С воплями, дожав стрелку до самой нижней отметки, он хватал свою коробку с деньгами, выскакивал на улицу и, считая про себя секунды, мчался к одному из местных центров досуга. Их в радиусе его досягаемости, так чтобы он успел добежать до места и вернуться назад до того, как стрелка пересечет отметку, было два. Клуб финансовой молодежи «Гайдарт Вейдер» и кафе «Бомондовошка», где собирались представители элитарно-богемных кругов. Разницы между ними не было никакой. Тут и там сидели темные фигуры в капюшонах, ни одного лица Вован так и не увидел, и пили что-то из глиняных чашек. Вован пробовал с ними заговорить, но они ничего не отвечали. А времени на повторные попытки у него не было, надо было бежать назад. Хотя вокруг сковородки перед тем, как сделать решительный прыжок, он часто размышлял о том, колымит ли он в Гондурасе или все же гондурасит на Колыме, истина, похоже, была посредине. К такому выводу подталкивали не только собственные наблюдения, но и книжки, которые ему принес черт из службы безопасности. Одну из них написал некий Кокс, а другую некий Сейси. По Коксу выходило, что он колдурасит на Ганыме, а по Сейси, что он ганымит на колдурасе. Одна из них была по экономической философии, а другая... А, и в ней содержался основной вопрос личности, а ваннегут — это много. А вторая была по философской экономике, и в ней заключался основной ответ вечности. Ой, это до хрена. Но главное, что Вован понял из книг, это то, что в жизни нет ничего слаще тайм-аута. Он это знал и сам, можно сказать, чувствовал жопой. Но книги объясняли, чтобы иметь возможность позволить себе этот тайм-аут, его надо постоянно откладывать и работать, работать и работать. Потому что люди, вся жизнь которых проходит в одном непрерывном тайм-ауте, никогда не накопят достаточно денег, чтобы позволить его себе хоть когда-нибудь. Вскоре Вован узнал, что в обоих кабаках у пацанов из службы безопасности можно взять коксу. Правда, когда Вован услышал, сколько этот кокс стоит, он чуть не припух. Все его коробки с гринами хватало только на одну дорожку. Но у службы безопасности были свои резоны. Возить сюда кокс было куда сложнее, чем в Москву. Кстати, эти пацаны были совсем свои, даром что черти.

пластиковые упаковки разорваны. Словом, шла нормальная командная игра, так что чертям Вован верил. И потом, ничего другого на эти бабки купить было толком нельзя, так что Вован жадничал недолго. Купив коксу на одну дорожку, он

С души отступала тяжесть, смутные огни в тумане наливались забытой красотой, и он бывал почти счастлив. Поэтому, когда однажды в самом начале второй минуты пленэра к нему подошел какой-то странный ангел в темных очках Ray-Ban, он вздрогнул и испугался, что выстраданный кайф вот-вот обломится. «Слушай», — сказал ангел, озираясь по сторонам, — «чего ты здесь так моешься? Пошли отсюда, тебя здесь никто не держит». «Да?» — недружелюбно сказал Вован, чувствуя, как по зеркалу кайфа поползла мелкая противная рябь. «Куда же это я пойду? У меня здесь зарплата». «Да ведь твоя зарплата говно», — сказал ангел. «На нее ведь все равно ничего не купишь». Вован смерил ангела взглядом. «Знаешь что, лох», — сказал он, — «лети-ка отсюда». Ангел, судя по всему, обиделся. Взмахнув крыльями, он взвился в черное небо и скоро превратился в крохотную снежинку, летящую вертикально вверх. Вован чуть приподнялся на задних ногах и задумчиво поглядел на далекую цепочку тусклых огней. «Зарплата говно, а?» — повторил он недовольно. «Вот лох! Небось и Сейси читали, и Каксы. Знаем, знаем. Зарплата на самом деле, а?

Заводная елочка врезалась в стену и остановилась там, скрежеща ветками. Тим мотался по комнате, не находя себе места. Минуты еле ползли. Ему страшно хотелось спать. Взрослые шумели и смеялись у себя в зале. Фет резался в звездных рейнджеров, огрызаясь.

0: на брата, стоило тому подойти. За окном сыпал противный снег. Не пышные хлопья, а морось пополам с дождем. Никаких прогулок, никаких обещанных лыж не жди. Подарки уже куплены, спрятаны в кладовой. Наверняка ерунда. Новая куртка или энциклопедия. У Тима защипало в глазах. Он всхлипнул от обиды, но реветь не стал. Он взрослый. 10 лет. Почти 10. И мужчины не плачут. За окном вспыхнули брызги салюта. В зале хлопнула пробка шампанского, раздалось многоголосое «С Новым годом!» Нарядная мама открыла дверь.
1: «Федя, Тима, пойдемте посмотрим, что принес Дед Мороз. Да оторвись ты от своей глупой стрелялки!»
0: Не дожидаясь брата, Тим поскакал вперед. Подарки лежали под елкой в больших пакетах. Папа стоял поодаль и хитро улыбался. По его круглой физиономии было видно, он ждет восторгов.
1: «Ну скажу я спасибо, скажу!»
0: Так и знал. Унылая обучалка «Дружок, повторяй, чиз!» Крейсер на батарейках, словно трехлетнему.
1: И еще что-то. Коробка. Тяжелая, плотно упакованная коробка в синей бумаге. Аквариум? Трехмерный пазл или...
0: Бумагу он рвал руками. С коробки в торопях сдернул сенсор. Пришлось разрезать пластик. Пленка отклеивалась кусками. Бокс оказался тяжелым и гладким на ощупь. Инструкцию после. Все после.
1: Погоди, Тима, осторожней с игрушкой. Давай отнесем в детскую, поставим как следует. Да стой же!
0: Мама не понимает. Кнопка мягко подалась внутрь. Бокс медленно заурчал, наполняясь светом. Крышка сделалась теплой, замигала сенсорная панель. Лексигласовые стекла стали прозрачными.
1: Тук!
0: Словно первый удар сердца. В магнитном поле начала оборот планета. Его планета. В классе был общий визор на полстены. На уроках экран работал большой доской. На переменах по нему крутили рекламу петов, неотличимых от настоящих животных, и прочей дорогой ерунды. Планет Бокс показали между русским и психологией. Тим запомнил и день, и час. Голубой шарик висел в подсвеченной пустоте, медленно поворачиваясь. Раз. Изображение увеличилось. Стали видны контуры континента, змейка большой реки, покрытая снегом равнина. Два. Сменились цифры панели, подул ветерок, поднялась буря, смерч, ураган. Три. Небо снова расчистилось, стало мирным. Четыре. Появилась счастливая мордашка мальчика, который благоговейно заглядывал в куб. «Даешь планету в каждый дом», — запестрел слоган. Механический голос забубнил о последних исследованиях российских ученых, несомненной пользе игрушки и уникальных возможностях удивительного устройства. Тим почти не слышал. У него появилась мечта. В электронном дневнике засияли десятки. Исчезли жвачки с ковров и царапины с панелей. Робо-няню перестали стричь и раскрашивать. Даже скандалы с Федькой сошли на нет. Тим ставил на место ботинки и тапочки, научился запускать посудомойку, каждый день чистил зубы и рассказывал маме с папой, какая замечательная штука Планет Бокс, как игрушка поможет ему учиться и сильно-сильно обрадует. Ко дню рождения папа с мамой подарили любимому сыну пушистого пета с мягкими лапами и щекотными белыми усами. Первый раз в жизни Тим не заревел от обиды, но и участвовать в празднике отказался. Залез на второй ярус кровати, завернулся в одеяло и замолчал. Ни торт, ни гости, ни любимая бабушка не заставили покинуть убежище. Это пришлось вернуть. Именинник игнорировал дорогую игрушку. 3 месяца оставшихся до Нового года Тим вел себя хорошо, мало разговаривал и много рисовал. Мама отвела его к смешливой румяной тете-доктору играть на компьютере и ответить на кучу странных вопросов. Потом попросила подождать за дверью и долго спорила с врачом. Тим не стал спрашивать. Он потерял надежду. И в
1: вдруг сбылось.
0: На передней панельке 12 кнопок и маленькое окно. Включить изображение, температура, ветер, осадки, вулканическая активность, скорость вращения, сила тяжести, магнитное поле, освещенность, состав атмосферы, катаклизмы. Черный квадратик наверху – ячейки для корма. Бутылки воды и флакона с солями хватает на год. Инструкция. Не трясти, не ронять, активировать не реже раза в неделю. Чем больше внимания уделяете вашему питомцу, тем успешнее он растет.
1: Отдай! Отдай, пожалуйста!
0: Долговязый придурок Фет выхватил плексигласовый куб и, подняв вверх, разглядывал.
1: Не жадничай, посмотрю, я верну. Видишь, какая штука чудовая. Крутится, вертится и кнопочки всякие понатыканы. Ну-ка!
0: Брат нажал на что-то наугад. С минуту ничего не происходило. Потом шар изнутри наполнился точками ярких взрывов. Свет сделался алым.
1: «Ай, жжется!»
0: Тяжелый куб с грохотом упал на пол. Перепуганный Тим рванулся к нему. На секунду он поверил, что игрушка потухла и умерла. Но куб светился по-прежнему сильно. И голубая планета медленно вращалась внутри. Сверху у самой кормушки Тим заметил небольшую трещинку.
1: Цел подарок? Мать башку за него оторвет, они с папкой отпуск отменили. Видишь, крутится твоя хрень, как новенькая, а ты нюни распустил, баба.
0: Опустив бокс на пол, Тим выпрямился, стряхнул со лба потные кудри и спокойно сказал:
1: тронешь мою планету? Убью. Дождусь, когда заснешь, возьму нож с кухни и убью.
0: Фет отступил на шаг.
1: Взбесился, Клоп? Давно не получал? «Тронешь мою планету? Убью!» —
0: повторил Тим и неумело выругался.
1: «Ладно, ладно!» — примирительно пробурчал брат. «Шуток не понимаешь. Я что, пацан сопливый в игрушки играть? Спать вали!»
0: Придерживая бокс одной рукой, Тим кое-как забрался по лестнице. Шкаф подошел для подарка. Тихо, темно, не жарко. Инструкцию разложил на постели, но прочитать не успел. Усталость свалила его мгновенно. Мальчик видел во сне, как управляет космическим кораблем, рассчитывает курс, пробивается сквозь атмосферу и приземляется, наконец, на зеленый луг неизвестной планеты. Утро 1 января оказалось сонным. Папа с мамой не выходили из комнаты до полудня. Фет болтал с кем-то по новенькому мультифону. Нетерпеливого Тима никто не трогал. Первым делом он заклеил трещину пластиком, протер салфеткой прозрачные стенки, расставил вокруг бокса голографии с космосом, звездами и галактиками. Пусть все будет по-настоящему. Потом нажал на первую кнопку. Удивленному Тиму показалось, что он спускается на самолете к самой поверхности. Сначала появился маленький континент, потом стало видно горные хребты, каменные долины, длинный пустой берег моря, белый ровный песок. Здорово бы пробежать по такому, наследить, прыгнуть в воду и плавать до изнеможения. Это не школьный бассейн. Изображение двигалось пальцем, как на планшете. Тим изучал рельеф, пока глаза не устали. Заглянул и на дно океана, и на вершины, покрытые снегом. Интереснее любого кино. Папа с мамой уже проснулись, позвали обедать, потом предложили прогулку. 1 января в Сокольниках проводили хорошую детскую елку. Веселый Фет отказался, они с друзьями собрались погудеть в клубе. Тим, недолго думая, пожаловался на тошноту. Мама захлопотала, принесла минералки, заставила рубаняню немедленно взять анализы. Вдруг мальчик заболел. Папа ничего не сказал, только подмигнул Тиму. Он хорошо знал сына. Родители переглянулись, повеселели и ушли одни. Брат тоже не задержался. В пустой квартире всегда есть особое очарование. Начинают сами собой скрипеть двери и половицы. Робот-уборщик с урчанием ползает по полам, каплет вода из крана, мигают лампочки сенсоров, Оконный свет складывается в причудливые узоры. Самое лучшее время в доме. Тим всегда любил его. Но сегодня он не стал прислушиваться к шорохам и шумам. Планета занимала все внимание мальчика. Он попробовал только одну кнопку, а что делают остальные? Зачем нужна сила тяжести и что меняет состав атмосферы, разобраться не удалось. В школе этого точно не проходили. Вулканическую активность запускать страшно, куб прочный, но вдруг не выдержит. А вот скорость вращения... Повинуясь циферкам на реле, голубой шарик планеты то крутился, как детский волчок, то почти останавливался, зависая в пространстве безо всякой опоры. Тим приблизил изображение. Прежде мирные волны бились о берег с неслышным грохотом, превращая тихий пляж в месиво из камней. Красота ушла, стало страшно. Тим вернул показатели к норме, уменьшил масштаб и, не задумываясь, нажал на следующую кнопку. Пусть на планете тоже будет зима. Яркий свет, заполняющий куб, потускнел. Тучи сгустились, плексиглаз стал холодным, на мгновение покрылся изнутри морозным узором. Потом изображение прояснилось. На глазах у Тима огромное море начало замерзать, покрываться у берега тонкой корочкой, застывать сперва крошкой, потом цельным зеленоватым льдом. Кое-где волны пробивали себе дорогу, но с морозом было не совладать. Пошел снег. Крупные, мягкие новогодние хлопья.
2: «Тима, ты кушал?»
0: «Мама пришла. И за окнами совсем темно. Наступил вечер».
2: «Ма, иди сюда, посмотри!»
3: «Нравится?» «По лицу вижу, что да».
0: «Придумал, как назовешь планету?» Улыбнулась довольная мама. От нее пахло духами и еще чем-то сладким.
3: «А это нужно?»
4: «Думаю, да. У всех игрушек есть имена».
2: «Тогда я назову ее Вьюга, можно? Смотри, там внутри снег идет».
3: «Согласна, мой хороший, замечательная игрушка. Но ты устал, и глаза опять красные. Смотри, не засиживайся, и давай все-таки поедим».
2: «Ма, снег настоящий!»
3: «Конечно, настоящий. Тебе рыбу или котлету?»
0: Тим вывернулся из-под маминой ладони, я взрослый, и побежал на кухню. Каких-то вещей она, как и все девчонки, не понимала. На следующий день мальчик впервые кормил планету. Пестрые соли растворялись тонкими ленточками, парили, медленно опускаясь. Из воды тут же захотелось устроить дождь. Тим тронул кнопочку, и потоки ливня смыли раскрашенный снег. Жаль, что в Москве так нельзя. Нажал на сенсоры. Солнце, лужи, гулять без шапки, а потом июнь и каникулы. Пусть хоть на Вьюге начнется весна. Тим выставил температуру плюс 20, приблизил изображение и стал разглядывать мокрые камни долины. Они высыхали на глазах, исходя белесым парком. Рассеянный свет играл на булыжниках и валунах, отблескивал на разноцветных полосках глины. Кое-где по земле расползались зеленые пятна солей. Не хватало лишь бабочек и цветов. Но в планет-боксах встроенной жизни не было и, к сожалению, быть не могло. Планшет валялся под рукой, но Тим сел рисовать планету карандашами на настоящей бумаге. Он представил себе и сказочных зверей, и птиц, и рыбок, и огромные деревья с пышными кронами. А вдруг на Вьюге у всех кустов белые листья? Или у лошадей 8 ног? Альбом закончился раньше, чем иссякла фантазия. Фет нашел потом рисунки и смеялся над ними, а папа, наоборот, похвалил. На следующее утро выпал январский снег. Густой, мягкий. Повеселевший папа тут же потребовал «Айда на дачу!» и вся семья улетела за город. 2 дня они катались на лыжах, лепили снеговика, сбивали с крыши сосульки. Откуда-то взялась мохнатая собачонка, живая, не пет. Мама кормила ее и даже смогла погладить. И Федька на свежем воздухе, вдали от противных дружков, вел себя по-хорошему, помогал маме и не спорил с отцом. Тим даже обрадовался, что у него есть старший брат. По вечерам все вместе сидели у маленького камина, грели руки, смотрели в огонь. Мама пела под караоке, отец рассказывал космофлотские байки. Они начинались одинаково. Заходит второй пилот в бар, ну и взрослые, и дети смеялись от души. Потом все расходились по комнатам. На даче у Тима была отдельная детская. От стен вкусно пахло сосной, от постельного белья свежестью, и сны на старой кровати всегда снились волшебные. Счастливый Тим снова сажал корабль на каменистое плато в юге и в компании верного Пета отправлялся в неизведанные дали. С боксом за время отсутствия мальчика ничего не случилось. Тим немного переживал за нее, но куб светился так же ярко, и показатели не изменились, кроме размеров. При должном внимании и уходе ваш питомец может вырасти до 1 метра, писали в инструкции. Когда вьюга станет большой, бокс разрешат держать на полу или увезут на дачу? Дома лучше. За волнами, песком и снегом можно наблюдать без конца. Чтобы еще попробовать... Ветер! Страшная буря, совсем как в рекламном ролике, поднимала огромные массы воды, срывала белые шапки с гор. По долинам гуляли смерчи. Казалось, плексиглас выгибается от напряжения, и на стеклах вот-вот появятся пенные брызги. «Я король ветра!» – тихонько произнес Тим и засмеялся от счастья. Снизу что-то сердито буркнул Фет, но мальчик не обратил на брата внимания. Составить карту планеты оказалось не так легко. Он 4 рвал рисунки и 2 стирал на планшете файлы. Наконец замедлил скорость до минимума, сфотографировал, и дело пошло. На вьюге нашлось место океану мороженого и морю кваса, драконьим горам и горам зубастиков, пляжу камушки и реке Буль. 2 стали Мамерикой и Папландией. Неприглядный скалистый остров земли Федькина, голубая долина долины бабушки, а огромная гора, не снимающая снежные шапки, пиком Тимура Завоевателя. Не все названия прижились, половина забылась сразу, но давать имена оказалось здорово. Словно ты мореплаватель или космонавт, первопроходец на новых землях. Каникулы кончились незаметно. В школьном аэробусе наперебой хвастали, кому что подарили. Пета-тигренка, мультифон, интерактивную книжку. Толстому парню из параллельного класса родители вручили билет в настоящий лунопарк. Представляете, какой там батут? Американские горки! Тим не выдержал. Мне подарили планету. Настоящую, она вертится, и на ней снег идет. Тимка, ну ты крутой! Щедрые у тебя принты! А в школу возьмешь по локоть? Чур я с тобой сижу! Мы ж друзья, Тим, дашь мне первому? Одноклассники загалдели наперебой. Тим смутился. Он учился среднее, дрался плохо и до прошлого года плакал из-за любой обиды. Друзей в школе у него не было. Раньше не было. «Не, пацаны, принести не смогу, не дотащу». «Да погоди ты, почему сразу врешь? Приходите в гости, все посмотрите и поиграть дам. Ты хорошо, Серый, и ты тоже». До конца дня Тим наслаждался неожиданной славой. Его хлопали по плечу, угощали конфетами, подарили наклейку с крейсером и дали потрогать выпавший зуб. Когда второгодник Сырок, которому вот-вот должны были перевести в спецшколу для хулиганов, отвесил Тиму дежурного пинка, одноклассники больше не гоготали. Наоборот, проныра Махмуд подставил подножку, а близнецы Сидоровы деловито навешали поверженному врагу лещей. Дома мальчика ждала рабаняня с обедом, взрослые еще не пришли. По-хорошему, разрешение следовало спросить до того, как приглашать ребят. Но Тим был уверен, мама согласится. Она часто расстраивалась. У Феди полно друзей, даже девушка уже есть, а младший вечно один. И тут гости. 4, конечно, она обрадуется. Что бы такое выставить для начала, чтобы пацаны ахнули? Увеличить масштаб. Движением пальца Тим подвинул изображение, выискивая любимый пляж камушки. Там плескались тихие волны, скалы тянулись в небо, образовывая причудливые арки. Белый песок покрывал берег, и на нем отпечатывались следы. Кто-то 3-палый гулял здесь, переворачивал гальку, прыгал с места на место. Машинально Тим переместил картинку.
1: В море плавали рыбы. Неуклюжие, тупомордые рыбы с короткими торчащими плавниками. Скалы покрывал сочный мох. Долина заросла какой-то курчавой зеленью. Проползла гигантская сороконожка, быстро-быстро перебирая лапками. Что за чудо? В презентации не было ни намека на живность, только картинки и сладкий голос, рассказывающий о назначении тех или иных функций. Пожав плечами, Тим полез в паутину. Планет Бокс. Исключить рекламу, исключить магазины, исключить... Нет, оставить. Вот свинство. Ну и что, что несовершеннолетний? Отец свой бук паролил на совесть. Даже Феду не удалось вскрыть. А у мамы не хватало фантазии. Елена 18-4 или 4-18 и готово. Планет Бокс. Крах надежд человечества. Неудачный эксперимент. Люди не боги. В чем причина провала российских ученых? Попытка реализовать идею великого Циолковского имела шанс на успех. Ученые всего мира с неослабевающим интересом наблюдали за смелым экспериментом. Профессор Крапивин разработал действующую модель геоида, способную автономно функционировать благодаря использованию магнитного отклика ядер атомов, вызывающего... Тим перещелкнул страницу. Столкнулись с неочевидной проблемой. По достижении определенных размеров наступала стагнация. Геоид стабилизировался и переставал развиваться. Все способы стимулировать дальнейший рост планеты оказались тщетны. Ни в условиях Земли, ни в лабораториях Лунограда, ни на борту космической станции не удалось достигнуть значимых результатов. В руках ученых оказался многофункциональный тренажер, позволяющий моделировать процессы терраформирования, однако ситуацию с перенаселением нашей планеты разрешить не удалось. Расход бюджетных средств, ошибка в расчетах, добровольное изгнание на астероид. Разработка обучающей игры имела успех. И все. Ни странички про рыбок, мох или шустрых сороконожек. Аккуратный Тим стер из памяти Бука все следы серфинга, вернулся к себе в убежище и стал думать. Жизнь на Вьюге — это здорово и прекрасно! Там появятся леса и прерии, страшные чудовища и милые зверушки, а может быть даже люди. Целый народ, с которым можно дружить. У них всегда будет солнце, лето и хорошая погода. А дальше...
5: А дальше оборвал себя Тим. Придут взрослые и все испортят. Ученые начнут разбираться, почему ожила Вьюга. Они поставят бокс в лаборатории, станут ставить эксперименты, а потом вытащат планету наружу и распотрошат, как лягушку. Журналисты заявятся к нам домой, начнут задавать маме с папой вопросы, напечатают всякую чушь. У бабушки опять поднимется давление, ей вызовут скорую и упекут в больницу на целый месяц. И он, Тим, останется один. Без самой-самой важной мечты. Кукиш. Маме с папой ни слова. Фет наверх не полезет, а пацаны растреплют в два счета. Что же делать? Шмыгнув носом от огорчения, Тим посмотрел на бокс. Планета Вьюга безмятежно вращалась, подставляя свету голубые бока. Темнели контуры континентов. Проступали из-за облачных завес моря. На обоих полюсах посверкивали белые шапочки снега.
1: Эврика! Если на Вьюге начнется зима, и снег засыплет все толстым слоем, мальчишки ничего не заметят! Пригасить свет... Добавить влажности, снизить тектоническую активность, усилить ветра и напоследок уменьшить температуру. Посоветую из презентации в три приема, чтобы резкое оледенение не раскололо геоид. Придвинув изображение, Тим наблюдал. Метель укутывает холмы, застывает море. Никто ни о чем не узнает.

Поутру вьюга напоминала большой снежок. Исчезли горные цепи и синие змеи рек. Побелели долины. Никакой жизни здесь не разглядел бы и профессор, как там его. Тим улыбнулся и с легким сердцем поспешил в школу. Ему было что предъявить товарищам. Хлопотливая мама надела любимое домашнее платье, ласково встретила гостей в прихожей, проследила, чтобы все помыли руки. У мальчишек при виде молочных коктейлей, пирожных и натуральных фруктов громко заурчало в животах. С угощением расправлялись минут 40. Потом немного поиграли в настолки. Эдик, озираясь, не слышит ли мама, рассказал неприличный анекдот. Братья Сидоровы смешно изобразили разговор кошки с собакой. Дальше откладывать было некуда. Тим отвел одноклассников в детскую и осторожно спустил бокс с верхнего яруса. Все по очереди потрогали холодные стенки, поглядели, как действуют кнопки, полюбовались снежными бурями и ледяными вершинами. После недолгих, но энергичных переговоров каждому из гостей разрешили разочек нажать на ветер. Мальчишки остались разочарованы. Тим видел их недовольные мины и перешептывания. Вряд ли одноклассники захотят дружить с жадиной. Но и травли не будет. Он ведь выполнил обещание. Едва дождавшись, когда последний гость пробурчит «Спасибо, до свидания, Лена Ивановна!», Тим бросился к себе наверх. Потепление запускалось так же осторожно и медленно. Если поспешить, осыплются скалы и реки выйдут из берегов. Первыми от снега освободились острова близ экватора. До боли в глазах Тим вглядывался в изображение, но видел только остовы мертвых лесов и снулую рыбу. Бурый мох клочками свисал со скал, по пустой земле текли грязные ручейки. Неужели он сам погубил жизнь на вьюге? Этой ночью мальчику снились кошмары. Иссохшие сороконожки танцевали вокруг него, кружились в хороводе, держа за плавники рыб с вывалившимися глазами. Мерзлые деревья горели синим пламенем, оставляя на земле уродливые пятна. Маленькие крабы щелкали клешнями и подпрыгивали. «За что? За что?» Два раза он вскакивал с криком. Потом робоняня заставила питомца съесть таблетку, и пришел глухой сон. Поутру Тим едва не проспал. Фет два раза стучался снизу, прежде чем разбудил брата. Пацаны в школе больше не предлагали дружбы, но и враждебности не выказывали. Все пошло своим чередом. На уроках Тим отвечал кое-как. На рисовании к ужасу педагога изобразил похороны сверчка. Завтрак есть отказался, обед отдал соседу. Безразличие охватило мальчика. Он чувствовал себя преступником. Дома Тим скинул ботинки в прихожей, не стал вешать куртку и убирать рюкзак. Ну и пусть мама ругается, мне все равно. В комнате пнул кресло, смахнул на пол рубашки брата. А че он разбрасывает? Ну вас всех. Ненавижу! Светящийся бокс стоял на своем месте. Планета мирно вращалась. По привычке Тим тронул кнопки. Как там живет белый пляж камушки? Ничего не изменилось. Лента берега, гладкий шелк спокойного моря, грозные скалы. Кое-где камни осыпались, обнажая гранитное ложе. Пустота и покой. Лишь песок кое-где шевелится. Фиолетовый длинный червяк высунул к свету безглазую голову, изогнулся, словно осматриваясь, и тут же снова ввинтился в землю. Ползун наверняка был противной тварью, скользкой и ядовитой, но Тим обрадовался до слез. Он обнял плексигласовый куб, словно живого зверька. Прижался щекой к теплой поверхности. «У нас все получилось! Хорошая планета! Хорошая! Я никогда больше так не буду!» Еще два дня жители вьюги не торопились показываться на глаза. Даже мох еле-еле расползался по мокрым камням. А на третий вдруг началась весна.
Бурно тронулись в рост леса, зазеленели заливные луга, заплескались в волнах рыбы и крохотные, еле заметные и огромные, словно лодки. По пятнистому мху забегали длинноногие мохнатые пауки и разноцветные многоножки. Гигантские черви упоенно объедали леса, а потом лопались, и из них вырастали фантастические колючки. Смотреть в куб оказалось куда интереснее, чем пялиться в визор.

Они ворочались, расшвыривая песок, сталкиваясь панцирями в драке, кусали друг друга за неуклюжие когтистые пятки, потом сыпались в море одна за другой. А на утро песок закипел. Тысячи крохотных черепашек, шустро-шустро перебирая ногами, заспешили к воде. Счастливый Тим тихо смеялся, любуясь торжеством жизни. В этот день он опоздал в школу. Первую двойку за год он принес, когда появились цветы. На континенте Мамерики, в долине бабушки, синела целая цепь озер, переплетенных тонкими реками. И вдруг от одного к другому понеслось, вспыхнуло на воде хрупкое пламя розовых лепестков. Над ними в пропитанном светом воздухе затанцевали стрекозы. Тим был уверен, вот-вот из ниоткуда возникнут бабочки. Встревоженная мама видела, сын потерял аппетит, мало спит, скверно учится. Фет не знал, что и думать. Младший братишка перестал приставать к нему с вечным «ну поиграй» и рисовать на страничках карикатуры. У папы, как всегда, не хватало времени. Совещания, рейсы, планерки. Но и он, наконец, заметил. Тим уходит из общей жизни. На весенние каникулы мальчику подарили билет в детский творческий лагерь в Ялте. 7 дней рисунков и музыки, плавания и игр на пляже, походов по горам и прогулок на настоящей яхте. «Поедешь один, как взрослый», — сделав значительное лицо, пообещала мама. «Поснимаешь мне горы? 20 лет не был в Крыму», — попросил папа. Брат отозвал в сторонку, шепнул: «С девчонкой, наконец, поцелуешься!» «Вот еще глупость!» Взять с собой вьюгу не разрешили, и Тим возражать не стал, вдруг уронит или украдут. Он попросил маму следить за боксом, каждый день активировать, подсыпать корм и ни в коем случае не трогать ни одной кнопки. Пообещал каждый день звонить и слать фотографии, ни с кем не драться, не купаться без взрослых, не играть на деньги, не. Собрать вещи было минутным делом, отказаться от маминых пирожков и конфет в дорогу куда более долгим. Папа на флайере ловко облетел пробки, привез Тима на Курский вокзал и сдал с рук на руки проводнику. Через 5,5 часов скоростной поезд прибыл в Симферополь. Тима и еще 3 мальчишек и девчонку из Москвы подхватил улыбчивый и совсем молодой вожатый. Ян, так звали веселого парня, залихватски водил воздушное такси. С облетом Медведь горы, прыжком над морем, подъемом до облаков и скоростью, от которой закладывало уши. Перепуганная девчонка ухватила Тима за рукав и сидела, не говоря ни слова. Тощенькая, нескладная, похожая на большеглазого Пета из мультиков. Громкое имя Ариадна совсем не подходило к такому ничтожному существу. Но от пальцев, вцепившихся в тонкую ткань, почему-то стало тепло. Их расселили в комнатушке подвое. В соседях оказался унылый толстяк, постоянно что-то жующий. Все, что его интересовало, жратва, 4 или 5 раз в день кормят, дают ли фрукты, разрешают ли передачи из дома. Тим даже не стал запоминать его имя. В остальном оказалось неплохо. Уютная койка, пододеяльник с разноцветными рыбками, питьевой фонтанчик, балкон, с которого видно море. Вечером были занятия. Детей собрали в огромном зале со стеклянными стенами, выдали краски и большие листы настоящей бумаги. Арт-терапевт, рыжеволосая девушка в переливчатом платье, сказала: «Сегодня рисуем воображаемую планету. Представьте себе другой мир, дети. Пошлите вашей фантазии горячий привет из космоса». Недолго думая, Тим провел толстой кистью широченную зеленую полосу. Это будет трава. Пустил по небу 8-крылых жуков. Посадил на поляне летающую тарелку с ушастыми инопланетянами. Добавил 2-голового дракончика и решил, что сойдет. У других тоже получалось так себе. Желтое море и небо в горошек, корабль, похожий на стриженную сосиску, красные кляксы и подпись «Здесь война!». У соседки все было по-другому. Изумрудные змейки на светлой поляне среди золотой травы. Над ними бабочки с человеческими лицами. Вокруг цветы самых причудливых форм, вырастающие один из другого. Выпуклый ультрамарин неба и одинокая звезда, вбитая

0: горизонтом. Тонкие пальчики Ариадны твердо держали кисть. Девочка не останавливалась, не замечала ни детей, ни преподавателя. Ее планета рвалась наружу, застывала брызгами красок, впечатывалась в податливую бумагу. Ошарашенный Тим шагнул ближе, пытаясь разглядеть чудо, и задел локтем банку с грязной водой. Бурое месиво вылилось на бумагу. Девочка ахнула. Училка всплеснула руками. «Разве можно портить чужую работу? Немедленно извинись и выйди!» «Он не хотел», — спокойно сказала Ариадна.
1: «Тимур не виноват. Можно еще бумаги?»
0: Раз. Грязную воду сбрызнули прямо на пол. Два. Новый лист наложили на старый.
1: «Помоги мне. Прижми, пожалуйста».
0: Три. Белый ватман покрылся причудливыми разводами. Также невозмутимо Ариадна поменяла воду, прополоскала кисти и начала рисовать заново. Получилось еще причудливее и ярче. Цветы налились алым и голубым, звезда засияла. Тим стоял за спиной девочки, не в силах пошевелиться. Он знал, что совершил чудовищную, непростительную ошибку и заслужил наказание, брань, обиду, что угодно, кроме спокойного «помоги». Перемазанная красками Ариадна обернулась к нему, улыбнулась чуть-чуть.
1: «Нравится?»
0: Отшагнув от стола, Тим кивнул, попытался что-то сказать и выбежал вон через пустой коридор к выходу. Свежий соленый воздух слегка отрезвил его. Мальчик не понимал, что происходит. Хочется ему плакать или смеяться, носиться по мокрому пустынному парку, снова браться за кисть и рисовать неправильный профиль девочки. Слишком высокий лоб, тонкие волосы, в которых играет солнце. «Ариадна», — вывел он прутиком по земле, носком ботинка стер написанное и вернулся в корпус.

0: Оставшиеся 6 дней они не расставались. Ариадна была с лунной базы.
1: Там нельзя ссориться. Обидишь человека, и уйти от обиды некуда, и сказать некому, а на завтра ты с обиженным рядом плечом к плечу шлюзы чинишь, с кислородом работаешь. Ссора запросто стоит жизни. Поэтому мы такие.
0: Девочка мало разговаривала. Ее не нужно было развлекать, утешать, выслушивать дурацкие рассказы.
1: Вася любит Дашу, Даша Яшу, а мне купили модного пета и новые туфельки.
0: Настоящее, сияющее лицо Ариадны проступало, когда она бралась за кисти или прыгала с вышки в бассейн, а потом долго плавала, словно счастливая рыбка. Тим находил для нее ракушки и куриных башков на берегу. Оставил вкусный апельсин с ужином, рисовал портреты в планшете. Мальчишки пробовали дразниться женихом и невестой, мимо денег. Они с Ариадной ни разу не целовались и даже на прощальной дискотеке не танцевали. Стояли в углу, перебрасываясь короткими фразами о погоде и прочитанных книжках. Тим хотел рассказать Ариадне про вьюгу, но застеснялся и промолчал. Поутру он не успел попрощаться. За подругой прилетели родители и забрали еще до завтрака. Оставался, конечно, Бук и коммуникатор, и призрачная надежда на следующий день рождения выпросить билет в Луноград. Но в тот день Тиму было паршиво. В поезде он залез на верхнюю полку и угрюмо валялся там, глядя в стену. С отцом, прибывшим его встретить, едва поздоровался, и поэтому не отследил виноватых глаз. Дома собралась вся семья. Фет, бабуля, дядя с тетей, годовалый племянник Шурка. Мама сделала кучу салатов, испекла любимый пирог. Брат расщедрился, подарил старый мультифон, по которому удалось в тот же вечер поболтать с Ариадной. Затеяли игру в крокодила. Бабуля раздобыла из необъятной сумки старинную забаву лото. Уставший от суеты Тим заснул за столом, не добравшись до койки. На утро выяснилось, планеты больше нет.
1: Игрушка мешала тебе учиться, сынок. Ты замкнулся, перестал разговаривать с братом и звонить бабушке, приносил двойки. Мы за тебя беспокоились. Поэтому отдали планету в хорошие добрые руки к мальчику, который будет с нею играть. А тебе купим новую, если закончишь год на отлично.
2: Мама обещала о ней заботиться. Кормить, ухаживать. Мама!
1: Не огорчайся по мелочам, родной. Забудь, давай поговорим о другом. Воспитатели заметили, ты подружился с девочкой в лагере. Расскажи, какая она и кто ее родители?
0: Встать оказалось легко. Бросить матери площадное поганое слово еще проще. А вот пощечины от отца он не ждал. В доме детей никогда не били. Прижав ладонь к горящему лицу, Тим убрался к себе, как наказанный щенок. В голове вертелись обрывки свирепых мыслей. «Отомщу! Убегу! Убьюсь!» Было слышно, как хлопнула дверь. Раз, два. Мать с отцом ушли на работу. Робо-няня суетилась внизу, предлагая питомцу то воду, то успокоительную таблетку. Пыхтел робот-пылесос. Капал кран. Если б Фет тогда не вернулся из школы, все могло бы кончиться очень плохо. Но брат успел вовремя.
3: «Слышь, Тимка, хватит нюни распускать! Слазь, кому говорят, живо!»
0: Фет стащил братишку с кровати, отвел умыться, заставил выпить горячего молока.
3: «Пошли в гараж, дятел! Никуда принты твою планету не отдавали. Спрятали до поры, мать продать потом думала. Подбери сопли, ты ж мужик!»
0: Ключа от гаража у Феда не было, но он с легкостью подобрал код. Вьюга стояла в дальнем углу помещения за стеллажами, прикрытые какими-то коробками. Стены слабо мерцали. Тусклый шарик планеты еле вращался. От ящика тянуло тоскливым тяжелым холодом.
1: «Фет, она умирает! Ее убили!»
0: Выругавшись, брат встряхнул Тима за плечи.
3: «Это игрушка, слышишь, ты, психопат! Просто игрушка, сломалась, починим, в мастерскую отправим, у нее гарантия есть. Не наладят, так обменяют. Да погоди, реветь, давай разберемся!»
0: Отстранив брата, Фет поднял ящик, смахнул с него пыль рукавом и понес наверх в дом. В детской поставил на пол, сел напротив, задумчиво поскреб в затылке.
3: «Тимка, дай-ка сюда инструкцию. Смотри. Вот. Активировать раз в неделю. Чем эту фигню активируют? Кнопка где? Вода нужна? Тащи воду. И корм тоже тащи. Сюда засыпать? Вот сейчас чертов ящик откроет ротик и сделает там. Я кому сказал откроет ротик?»
0: Рассвирепевший Фет стукнул по плексигласу кулаком, зафиксировал пальцем панельку, влил в отверстие воду, сыпанул солей. Потом отвернулся к мультифону, кто-то мигал, требуя немедленно поговорить. Понемногу успокаиваясь, Тим лег на пол, положил голову на руки и стал наблюдать. Он задремал ненадолго, устав от слез и переживаний. А когда снова открыл глаза, планета светилась ровно, уже набрав обороты. Словно ничего и не произошло.
3: «Глянь, заработало!» «А ты боялся, брательник! Разнеунился вместо того, чтобы воевать! Понял, зачем нужны старшие братья?»
1: «Нет».
3: «Давать умные советы! Заруби себе на носу! Любую фигню можно исправить, если делать, а не расползаться дерьмом по стеночке! Ботаник ты у меня!
0: Ничего, подрастешь, поумнеешь!
3: Драться тебя поучить, что ли?»
0: Ухмыляющийся Фет взъерошил Тиму волосы. Все-таки он любил брата.
3: «Покажешь игрушку?»
0: Тим проворно подхватил бокс.
1: «Нет, это тайна».
3: «Тайна так тайна», — добродушно согласился Фет. «Вдруг у тебя там картинки с голыми бабами спрятаны, а, брательник? Да не дуйся так, шучу».
0: Под хихиканье брата Тим поднял бокс себе на второй ярус. Включать обзор не хотелось, но мальчик заставил себя. Увиденное ужаснуло его. Вымершие леса, груды рыбьих скелетов и черепашьих панцирей на берегах островов земноводных, дохлые пауки и прочая мерзость. Нет, планета не умерла, кое-где сохранилась чахлая зелень, ползали ящерицы, в морях по-прежнему плавали прозрачные медузы и создания, похожие на акулу.
3: «Кнопка «Дождь»!»
0: «Запоздай, помощь еще на день или два, не осталось бы ничего живого!» Вспомнил он о вьюге днем раньше, часть погибших удалось бы спасти. От его, Тима, воли, капризов, забывчивости, детских выходок зависела судьба целой планеты. Любая мелочь приводила к большим несчастьям, а ведь он еще маленький и не может отвечать даже за себя, иначе бы уже сидел в лунном лайнере, считая часы до встречи. «Что же нам делать, вьюга?» Шмыгнув носом в последний раз, Тим обнял прохладный куб, прижался ладонями и щекой к плексигласу. «Прости меня, прости, пожалуйста!» Показалось, что внутри бьется большое живое сердце, слишком большое и настоящее для дурацкой коробки, что стены готовы лопнуть. А Фет говорил: «Игрушка! Я Багира, пантера, а не игрушка человека!» Тиму вспомнилась старинная детская книжка. Он глубоко вздохнул и понял, что знает выход. Когда родители вернулись с работы, Тим начал с того, что попросил у мамы прощения. Отдельно за то, что назвал ее площадным словом, и отдельно за вытащенный без спросу планетбокс. Он объяснил, что хотел подарить дорогую игрушку девочке, с которой познакомился в лагере, и страшно расстроился, что не сможет выполнить обещание. Ушлый Фет, конечно, заметил скрещенные за спиной пальцы Тима, но встревать в разговор не стал. А мама растрогалась до слез. Она долго обнимала сыночка, гладила по упрямой взлохмаченной голове и говорила, что ни капельки не огорчилась. «Надо только познакомиться с папой и мамой девочки. Но если у них есть работа на лунной базе и средства на детский лагерь под Ялтой, наверняка они достойные люди». В отцовский кабинет он стукнулся поздно вечером. Угрюмый отец сидел за буком, на стене, как всегда, мерцала звездная карта. От покаянных слов сына у папы сделалось такое виноватое лицо, что Тиму стало стыдно.
3: Слушая витиеватые оправдания, мальчик пообещал себе обязательно рассказать родителям правду. Потом, когда все закончится.
1: Па, у Ариадны скоро день рождения. Можно мне слетать на Луну?
3: По-моему, кто-то позавчера вернулся из Крыма. И на Новый год получил подарок в половину моей зарплаты. Не смотри на меня сиротливым воробушком, хорошо? Билет до Лунограда я позволить себе не могу. Позвони ей, поздравь, открытку пошли. Есть же бук, мультифон.
4: Есть, уныло согласился Тим, а толку?
3: Ты вообще не спросил, согласимся ли мы сделать девочке такой дорогой подарок? Разрешат ли ее родители?
0: Раскрасневшийся папа отер с лба пот.
1: Разрешат,
0: робко улыбнулся Тим.
1: Когда ты был вторым пилотом, ты же подарил маме колечко с лунным камнем, и бабуля ничего не сказала.
3: Что-то ты темнишь, приятель, с сомнением произнес папа. День рождения я найду на страничке, и с ним ты, скорее всего, врешь. Планетбук можно отправить почтой, и за неделю посылка до Луны доберется. Но тебе ведь нужно полететь самому.
0: Тим потупился.
3: Настолько нужно, что ты выдумаешь любую чушь, лишь бы встретиться со своей Ариадной. Или решил поиграть в Тома Сойера и сбежать на лунные шахты?
1: Ну уж нет. А, ты представляешь себе меня в шахте?
3: Не представляю. Ты уборщика запрограммировать не сумеешь.
0: Папа наклонился и пристально посмотрел Тиму в глаза.
3: Так что ты скрываешь?
1: Все равно не скажу, па.
3: Ох уж эти влюбленные. Ладно, ладно, погодь.
0: Достав мультифон, папа с минуту водил пальцем по списку, о чем-то думая. Потом решительно ткнул в нужный номер.
3: Салют, Бернардыч! Говорить можешь?
5: Да ничего серьезного.
3: Как твои?
5: Что с Викторией?
3: Подлатали?
5: Слушай, такое дело. Твой грузовичок до Лунограда летает?
3: А, до моря бурь, значит. А оттуда на катере сколько?
5: Сделай доброе дело. По гроб жизни буду обязан. Прихвати моего пацана на Луну.
3: Любовь у него, понимаешь.
0: Выдержать бой с мамой оказалось неожиданно просто. Для порядка она, конечно, поохала, попереживала немного, но возражать не стала. Даже выбрала в паутине прелестный кулон с переливчато-розовым ариаднитом с Венеры. И настояла на пирожках в дорогу. На борт грузовичка, оказавшегося огромным космическим транспортом, Тиму вместе с планетой доставили в ящики из-под бананов, совсем как в книжках. Папа с Бернардычем, он же капитан Марк Бернардович Винтерхальтер, почему-то долго смеялись, упаковывая мальчишку вместе с подарком в контейнер. Экипаж корабля без особого интереса отнесся к новому пассажиру. У второго пилота была мигрень, суперкарго проигрался на бирже и оглашал каюту беспрестанными жалобами, а робототехник вдохновенно учил уборщиков, жалобно мигающих лампочками, танцевать вальс. Тим услышал «Хорошо, не ночная бабочка!» и мельком удивился, зачем на корабле бабочки. Потом его усадили в кресло и пристегнули ремни. Экипаж тоже занял свои места, перебрасываясь шуточками и незлой бранью. Сначала ничего не происходило. Тим сидел неудобно и не мог разглядеть ни циферок на экране, ни положение рук капитана, ни выражение его лица. Потом корабль словно бы провалился в упругую мягкую яму. Пол завибрировал, еле слышно загудели двигатели. Мягкие ремни врезались в тело, руки и ноги сделались тяжелыми, уши заложило. На минуту стало трудно дышать, словно грудь придавила подушкой. Но испугаться Тим не успел. Пришло восхитительное чувство легкости, парения в пустоте, словно в крови закипели мириады газовых шариков. Жаль, что ремни фиксируют. Было бы здорово пролететь по рубке, цепляясь за поручни, как заправскому космонавту. Мимо Тима проплыла чашка кофе, оставляя за собой цепь коричневых пузырьков. Кто-то выругался: «Вес включи, олух царя небесного!» И все вернулось на круги своя.
3: «Не тошнит?» — заботливо поинтересовался Бернардыч, отстегивая ремни. «Голова не кружится?» «Наш человек, весь по паню! Вась, покажи ему наше владение!»
5: Неразговорчивый робототехник провел мальчику короткую экскурсию, объяснил, где гальюн, душевая, камбуз, и напоследок показал предназначенную Тиму каюту, точнее, ящичек с койкой, тумбочкой, в которую тут же спрятали планетбокс, и крохотным экранчиком визора. Лететь предстояло 3 дня. О завтраках, обедах и чрезвычайных ситуациях оповещает экран. Можно читать аудиокниги, смотреть кино. Нельзя показываться на остальной территории корабля без разрешения капитана. «Легок на помине, Бернардыч!» Бородатый капитан улыбнулся из визора. «Юнга, Тимур Дубровин, прошу на капитанский мостик!» Конечно же, Кэп шутил. Но на миг мальчику показалось, он и вправду Юнга на космическом корабле и когда-нибудь сможет стать капитаном. Вслед за робототехником Тим пробрался по узкому коридорчику с поручнями на стенах мимо крохотной оранжереи, откуда пахло огурцами и мокрой землей. Тускло мигали лампочки в стенах, зловеще синим светились панельки анализаторов, кислород норма, радиация норма, сила тяжести 1G. Из какого-то закутка вышел Пет, полосатый, пушистый, с недоброй мордой.
6: «Проснулся тунеядец. Не любит старта, всякий раз прячется», — с нежностью произнес робототехник. «Хочешь погладить?»
5: Неосторожный Тим протянул руку и тут же отдернул, едва сдержав крик. На пальце краснела нешуточная царапина.
6: «Ты б его еще за хвост дернул! Осторожненько надо, ласково, с уважением! Корабельный кот все же значительная персона!»
5: Робототехник присел на корточки, протянул животному ладонь. Пет бы тут же запрыгал, изображая любовь и преданность. От кота сантиментов ждать не приходилось. Он брезгливо потерся о человека щекой и удалился, гордо подняв толстый хвост. В обзорной каюте было темно, чтобы ярче светили звезды сквозь прозрачные стены. Тим видел фотографии, фильмы, но не догадывался, насколько же это красиво на самом деле. Мириады огней, словно облако сказочных светлячков. Огромный простор, абсолютная чернота. Человек в ней, как крохотная пушинка, незаметное семечко. Но из семечка вырастает огромное дерево, а корабли достигают звезд.
6: «Смотри, Юнга! Каждый, кто поднимается в космос, должен увидеть Землю».
5: Голубой бок планеты с ползущими по нему белыми облаками Тим много раз наблюдал по визору и не понимал, почему космонавты так восхищаются, пока не увидел своими глазами.
6: «Вот Сибирь, Обь, Енисей. Это пятнышко озера Байкал, самое чистое в мире. Бывал когда-нибудь в тех краях?»
5: Тим помотал головой, не отрывая взгляд от планеты.
6: «По берегам огромные седые скалы, древние, как динозавры. В синей воде отражаются облака. На камнях сидят маленькие тюлени, усатые, с круглыми глазами. Живые тюлени, представляешь, и совсем не боятся людей. Одно из последних на планете незагаженных светлых мест».
1: «Еще Крым», —
5: вставил Тим.
6: «Да, и тайга, и леса Амазонки. Иначе бы мы все давно вымерли. Земле трудно приходится, Юнга, и сверху это хорошо видно».
5: Бернардыч коротко вздохнул и сменил тему. «Тебе удобно в каюте? Смотри, без спроса дальше гальюна ни ногой. Если что понадобится, звони, и ляжешь спать, обязательно пристегнись. Обратно сам доберешься?»
1: «Конечно, Марк Бернардович!»
6: «Так точно, капитан, так положено отвечать Юнге, понял?»
1: «Так точно, капитан!» — ответил Тим.
5: Его немного задело, что с ним обращаются как с мальчишкой, но взрослых не перевоспитаешь. Найти каюту оказалось не таким простым делом. Тим дважды сбивался с дороги, забретая то на склад, то в какую-то темную аппаратную. Вывел его недовольный кот. Подошел, из вежливости потерся о штанину теплой мордой и последовал дальше, оборачиваясь, следует ли за ним глупый маленький человек. Осмотреть временное жилище не заняло много времени. Кроме мягкой койки с престижными ремнями и намертво привинченной к полу тумбочки, обнаружился потайной шкафчик в стене, выдвижной столик с углублениями под тарелку и чашку. Коллекция фильмов на визоре была скудной. Бернардыч или кто-то из экипажа озаботился ввинтить фильтр 12+. Фед бы, наверное, смог взломать код. Тим даже не стал браться. Планет-боксу перелет совершенно не повредил. Целая и невредимая вьюга неторопливо вращалась, проплывали зеленые континенты, колыхались моря. Вот драконий хребет, разделяющий Попландию надвое. Вот острова земноводных. Вот заросшая пестрым ковром цветов долина бабушки. Тим приблизил на максимум.
1: Наконец-то! Белокрылые бабочки кружились над озером, танцевали над розовыми цветами, рисовали в туманном воздухе удивительные узоры. Они были совсем не такими, как Тим их когда-то нарисовал. И все-таки настоящими. Страшно захотелось потрогать хоть одну, уговорить посидеть на пальце. Мама однажды рассказывала про божьих коровок и смешную песенку, которую пели, чтобы жучок раскрыл крылья и поднялся высоко-высоко.
5: Последний раз Тим прошелся по континентам и океанам от полюса до полюса. Поглядел на черепах, нежащихся в песке, на смешных ящерок с белого пляжа, на стада серебристых рыб и коралловые поля. Расставаться было безумно жаль, но другого выхода он не видел. Стыковочный шлюз находился на другом конце корабля, вдали от жилых помещений. Скафандры, если верить паутине, держали в промежуточной камере в боксах и без замков, чтобы при аварии не тратить драгоценных секунд на возню с сенсорами. Сумеет ли он управиться со скафандром и выйти в открытый космос – вопрос отдельный, но должен суметь. Бернардыч был бы плохим капитаном, если б не знал, что творится у него на корабле. Строгий голос застал Тима у самого шлюза.
7: «Стоять, Юнга!»
5: «Что это ты здесь делаешь посреди ночи?» Тим поднял взгляд на потолочный визор и решил сказать правду. Почти всю правду. В крайнем случае капитан его отругает и закроет в каюте до самой луны. Тогда они с Ариадной придумают что-нибудь вместе.
1: «Капитан, можно с вами поговорить по одному очень важному делу?»
7: «Марш ко мне, там и поговорим».
5: Через 10 минут Тим сидел в рубке с чашкой какао и внимательно слушал. Ему было немного стыдно за свое ребячество. Нет бы сразу объясниться с Бернардычем, он понимает.
7: «Тебя бы размазало о борт, вздумай ты выйти в открытый космос на такой скорости. Или оборвало бы трос, а в скафандре больше пары часов не протянешь. Вы физику в школе учили?»
8: «Нет».
7: «Ладно, тогда простительно».
5: Капитан расхаживал по каюте, машинально поглаживая бороду.
1: «Что же мне делать?»
5: – тихо спросил Тим.
7: «Думать. Прежде чем что-то делать, подумать, зачем оно тебе нужно и как лучше все осуществить. Ты хочешь отпустить на свободу свою планету?»
1: «Да. Она в боксе, как в клетке сидит. И из-за любой глупости может сломаться и умереть».
7: «А в космосе ей, значит, будет лучше?»
1: «Не знаю. Наверное».
7: «Так не знаешь или будет?»
1: «Ей будет лучше на свободе», — твердо сказал Тим.
7: «Хорошо. Как твоя вьюга откроет ящик?»
1: «В смысле?»
7: «Как планета сможет выбраться из клетки? Я же говорю, думать надо заранее. Мы надколем плексиглас по углам, а потом в вакууме атмосферное давление изнутри разорвет бокс. И твоя вьюга окажется на свободе. Наш грузовик построен еще до соглашения о чистоте пространства, и поэтому в нем есть мусорный люк, отстреливающий все ненужное в космос. Загрузим твою планету, и пусть летит навстречу своей судьбе».
5: Мудрый Бернардыч не стал уточнять, что несчастная игрушка превратится в ледяной шарик, бесцельно странствующий по космосу, или войдет в атмосферу Земли, чтобы сгореть дотла. Но зачем разрушать иллюзии? Дети должны мечтать. Тогда из них получаются настоящие космонавты. Долгие проводы, лишние слезы. Взволнованный Тим собственноручно положил бокс в контейнер и бегом вернулся в рубку. Капитан отправил команду опорожнить, проверил датчики и включил визор. Сейчас из камеры уйдет воздух, потом откроется люк, и ничего уже не изменишь, не передумаешь.
1: Божья коровка, улети на небко, там твои детки. Получилось!
5: Тиму казалось, что он кричит, но у него пропал голос. Лексигласовый бокс взорвался тысячами осколков. Свободная планета Вьюга отправилась в свое первое путешествие. Бернардыч чуть заметно пожал плечами, глядя на счастливое лицо мальчика. «Подрастет, все поймет сам». Потом застучал по старомодной клавиатуре пульта, корректируя курс. Корабль опаздывал к Луне на 4,5 минуты.

Джамп. Перегрузка вдавила Тимура в кресло. В глазах потемнело, к лицу прилила кровь, желудок скрутило спазмом. Ничего, переживем, главное не промазать мимо орбиты. Иначе придется делать еще прыжок, а к ним за 6 лет работы в дальнем поиске Тимур так и не привык. Недовольный матрос всем весом плюхнулся на колени к хозяину и улегся, помахивая хвостом. Ему тоже не нравился резкий старт. Впрочем, невесомость кот любил еще меньше. Управление по контролю категорически запрещало животных на кораблях, предписывая пилотам обходиться благонравными петами, не требующими к тому же ни кислорода, ни пищи. Поэтому любой уважающий себя капитан держал на борту зверя, птицу, в крайнем случае длиннохвостую марсианскую ящерицу. Тимур долго летал один. Он не любил рисковать чьей-то жизнью, а джамперы возвращались отнюдь не все. Но матрос, тогда еще крохотный, похожий на комок грязно-рыжего пуха, попался под ноги в пассажирском зале лунного космопорта. Сонный диспетчер сказал, что котенка потеряли или оставили 5 дней назад, никто за ним не пришел, и по-хорошему давно пора вызвать санитарную службу. Недолго думая, Тимур подхватил находку за шкирку, невзирая на когти и сопротивление, посадил в безразмерный карман рабочего комбинезона и унес к себе на корабль. На вопрос, где на Луне покупают покупают кошачий корм, перемазанная красками Ариадна долго смеялась. Домашних животных под куполом вообще не держали. Через час она уже стояла у джампера с бутылкой восстановленного молока и коробкой белкового фарша. Когда перемазанный, сытый малыш уснул у девушки на коленях, она улыбнулась Тимуру. Вот и матрос в экипаже, будет кому за тобой присмотреть. Как и многих детей Луны, Ариадну настигла стеклянная болезнь, хрупкость костей. Сопровождать жениха в поисках подходящих для жизни планет она не могла, но и требовать «оставайся со мной» не хотела. Поэтому свадьбу отложили до 30-го дня рождения девушки. К тому времени Ариадна надеялась стать популярной художницей, а Тимур сесть за руль собственного грузовичка и курсировать от Земли до Марса или пояса астероидов. А пока дальний поиск, видеосвязь раз в 3 месяца, свидание 2 раза в год. С другой девушкой стоило бы беспокоиться, станет ли ждать, сохранит ли чувства. С Ариадной все решилось с первого дня. В воображении возник уютный коттедж на берегу моря бурь, разрисованные снаружи гидропонные теплицы, щекастый малец в прыгунках, парадная сервировка в гостиной. С сервировкой он переборщил. В их доме всегда будет пахнуть красками, обедов придется ждать, а роботов программировать самому. И кофе в постель любимой жене носить, хотя бы по воскресеньям. Жаль, что придется жить за стеклом, не видеть живого неба, но на земле люди тоже перебрались под купола. Брысь, зараза! У матроса кончилось терпение, он выпустил когти, намекая, неплохо бы пообедать. Тимур не без труда скинул увесистого кота с колен. Кто бы мог подумать, что пушистый комочек окажется натуральным мейн-куном, и пошел на камбуз за фаршем. Череда рутинных забот заполняла время. Проверить оранжереи, бак с белковой культурой, уровень кислорода и радиации, поменять фильтр водоочистителя, отрегулировать комбиварку и придумать что-нибудь повкуснее на ужин. Заглянуть в почту, иногда сообщения доходили через пару минут, иногда через пару недель. Помотаться на тренажере, чтобы мускулы не превратились в кисель. Погонять по каюте кота, посветить ему красным лазером. Самое важное – не валяться без дела, не унывать, не скучать. На минутку Тимур заглянул в каюту полюбоваться подарком Ариадны, живой картиной. Мальчик сидит на подоконнике, ветер трогает занавески, на улице ночи звезды. В руках ребенка синий шарик, окутанный светом. Бьют часы, поднимается ветер, маленькая планета улетает высоко-высоко. Скорее всего, единственный геоид звезды Софии Ротару из созвездия Орион на самой границе галактического дрейфа окажется таким же унылым и бесполезным, как десятки его предшественников. Ядовитая атмосфера,
Смертоносная радиация, невыносимый холод или жара, кислотные озера или бешеные вулканы. 10 лет свободного поиска дали 2 результата, относительно пригодных для жизни. Валькирию, третью Кеплера, почти полностью покрывали первобытные теплые океаны. На Кахаве, 4-й Глиза 581, 20 месяцев из 22 длилась зима. Терраформировать Марс выходило куда выгоднее. Уже год поговаривали, что дальний поиск пора прикрыть. Поэтому никаких особенных ожиданий Тимур не питал и не нервничал. Не глотал кофе, не накручивал на пальцы длинные волосы, не приплясывал в такт бодрой музыки, не смотрел на часы. Пора. Корабль достиг расчетной точки и с легкостью перешел на орбитальный полет. Ни капельки не волнуясь, Тимур включил полный обзор. Перед ним простиралась планета. Зеленая, голубая, с белыми лентами облаков, океанами, полярными шапками, густолиственными лесами и цепочками круглых озер. Горные хребты драконьими гребнями прочерчивали спины 2 континентов. Горстки экваториальных островов походили на крошки хлеба, рассыпанные по скатерти. Очертания материков показались смутно знакомыми, словно кто-то рисовал их неумелой рукой на карте, сделанной из тетрадного листика. Хвала тем, кто сочиняет инструкции. Не задумываясь, Тимур запустил код Эврика-249. Даже если минуту спустя в поисковый корабль врежется метеорит, до Земли долетит сигнал. Пригодная для жизни планета найдена в системе звезды Софии Ротару, сообщил о находке Тимур Дубровин. На 2-м обороте корабль распахнул люки, в атмосферу ввинтились зонды-анализаторы. 2 часа Тимур не находил себе места. То расхаживал по каюте, то бесцельно полировал кнопки, то сидел и гладил притихшего матроса. Приборная панель ровно мерцала, экран визора оставался темным. Темным. Пошло! Кислород. Есть. 24%, больше, чем на Земле. Вода. Есть H2O. Растительность. Есть. Животный мир тоже есть. Камера зафиксировала перепуганных четвероногих в рассыпную разбежавшихся с места посадки зонда. Температура плюс 30, плюс 18, минус 21. Это значит, города и поля, лошади и собаки, моря для дельфинов и дома для людей. Это возможность разгрузить землю, очистить ее от векового мусора, восстановить почву и воду, заново высадить вымершие леса. Жить под открытым небом, дышать воздухом, спокойно растить детей. Чудом выпавший 2-й шанс. Неожиданный новогодний подарок для всех землян. И задача предстоит непростая – стать пришельцами в чужом краю, потеснить местных птиц и зверей, не вредя им. Тиму вспомнилась детская игрушка, давным-давно подаренная родителями. Воображаемый мир, придуманные цветы и бабочки, черепашки на пляже. Старик Бернардыч удачно тогда подыграл взволнованному мальцу. Помог прорасти зернышку славной мечты. И теперь Тимур стал Колумбом, первопроходцем новых земель, капитаном новых морей. А бедный ледяной шарик потерялся в просторах Вселенной, был подхвачен космическим ветром и уплыл далеко-далеко. Для игрушечной планеты не самая плохая судьба. Сообщение о Ариадне кануло в темноту. Оно может дойти через 2 минут или 2 дней. С новостями всегда так. Чем срочнее, тем дольше запаздывает. Остается лишь ждать. Но зато после рейса они поженятся. Нарочито медленно Тимур завершил дневные дела. Выключил солнце в оранжерее. Подсыпал еды коту, снял показания с датчиков, проверил связь с зондами, принял душ. Получилось даже накрыть праздничный стол с салатом из свежей зелени, почти настоящий на вкус клубникой и маленькой шоколадкой. Осчастливленному матросу тоже перепал кусочек. Корабельный кот, как и его хозяин, до неприличия любил сладости.
После ужина десант на Сатурн. Классика. Пересматривать можно до бесконечности. И на покой. Завтра, вопреки всем инструкциям, он посадит корабль и пройдет по новой земле. В скафандре, в биозащите, но своими ногами, по белому песку пляжа и упругой траве лугов. Поищет следы костров, разглядит тропы у водопоя, услышит, как поют птицы и шумит незнакомый лес. Он, Тимур Дубровин, назовет новую землю планета Вьюга. И однажды научит сына дарить свободу.

0: Рассказ Роберта Рида «Оракулы». Засаду на Рейнголду устроили у самого лифта. Десяток великих и ужасных явились от оргкомитета, а с ними еще куча мелкой сошки. Все были при ламинированных бэджиках и сияли лучезарными улыбками, как бывает всегда, когда они оказываются в лучах истинной славы. Это было странное, сладкое мгновение. Кряжистый монстр, сглотнув, прошаркал вперед, протягивая руку. «Мистер Рейнголд!» Ладонь у него была мокрая от пота. Потом он пробормотал собственное имя и лишь затем возвестил: «Счастлив, наконец, с вами познакомиться!» И со свистом, втянув воздух, добавил: «От имени нашего конвента хочу поблагодарить вас за то, что нашли возможность приехать. Я знаю, как вы страшно заняты в комитете. Я знаю, мы все знаем, что 3 дня из вашей жизни — это огромная жертва». Джек смотрел на устроителя в упор и многозначительно молчал. «Ну...» Молчание оказалось тем ответом, какого организатора никак не ожидали. Однако устроителя было уже не остановить. «Если вашей семье что-нибудь понадобится, просто пошлите мне мейл. Пожалуйста. Любые проблемы с программами или с развлечениями, все что угодно. Любой из устроителей, все, что в человеческих силах».
1: «Мы бы хотели подняться в номер», — выпалил Джек. Остальной делегации он послал теплую улыбку, а, повернувшись к лизоблюду, дал ей увянуть, преобразив в колючую гримасу. «Моя семья очень устала. Мы приехали издалека».
0: «Ну, разумеется».
1: «Покажите, как пройти к столу регистрации. Сейчас же».
0: «Да, сэр».
1: Но лишившийся самообладания устроитель только поворачивался вокруг себя, наугад тыча пальцем во все стороны. Сжалившись над ним, поспешила вмешаться миниатюрная помощница.
2: «Вон там, сэр. Сразу за фонтаном, сэр».
1: Кивнув, Джек двинулся в сторону фонтана.
2: «Спасибо», — сказала за него Таша. «Как мило с вашей стороны нас встретить».
1: И, прикрикнув на мальчиков, чтобы не отставали, нагнала мужа и только тогда вполголоса заметила:
3: «Мечем громы и молнии?»
1: «Позже поговорим», — пообещал Джек.
3: «Жду не дождусь».
1: В огромном вестибюле отеля царила суета. Впрочем, он не казался переполненным, и шума оказалось меньше, чем того можно было ожидать. Сотни фэнов болтали, сбившись тесными группками, но большинство внимательно изучало проходившего мимо Джека. Приглушенные голоса и громкий шепот сливались в уважительное бормотание. Иные фэны ухмылялись, как старые знакомые, другие же нервозно посмеивались. Наверное, с четверть присутствующих — инопланетяне. Мучительно выверенные костюмы, смоделированные из псевдоплоти и голосвета, в дополнение к расхожим хлопку и краске. Голосовые аппараты и вживленные переводчики позволяли людям общаться на любых языках. Джек без труда представлял себе, что они говорят. Глядя на человеческие лица с глазами на полвосьмого и елейными улыбками, так просто было почувствовать себя великим. А потом сердитая рожа или сдавленное проклятие напомнили Джеку о том, что кое-кто не одобряет ни его самого, ни его работу, и включилась писательская паранойя. У кого при себе пушка? У кого веревка? На каком дереве его повесят? Глупая паранойя, но с веской причиной. Глянув на жену, Джек втянул в легкий воздух.
2: «Кое-что вовек не изменится», — весело бросила Таша. «Только посмотри на всех этих инопланетян».
1: «Но ни одного клингона», — возразил Джек. «Такое впечатление, что бедняги совсем вымерли». К несчастью, их семилетка подслушал разговор родителей.
0: «Кто такие клингоны?»
1: — спросил он, дергая отца за рукав.
2: «Инопланетяне понарошку», — объяснила мать, — «из старого кино и телевизора».
1: Питти обладал обширным, хотя и крайне поверхностным знанием массовой культуры.
0: «На кого они похожи?» — спросил он, надувая щеки. «На фруфурканов?»
1: «Нет», — начал было Джек.
2: «На Бола? На смайликов?»
1: Мальчик бросал вопросы наугад.
2: «Может, на Бишоп Бойс?»
0: «Тупица! Клингоны же были просто люди!»
1: «Только в 12 лет можно так кипятиться из-за простого невежества».
0: «Просто компания актеров, Питти! Дурацкие актеры в дурацких масках, накладных примочках при бомбасах!»
2: «Спасибо!» — вмешалась мать, прибегнув к дисциплинарному тону.
1: «А кто же они еще были?» — не унимался Клей.
2: И клингоны вовсе не вымерли, потому что никогда взаправду не существовали.
1: Его родители обменялись усталыми взглядами.
2: «Спасибо», — снова сказала Клею Таша, наградив его предупреждающим взором, отчего мальчик опустил плечи и выпятил нижнюю губу.
1: Вестибюль тянулся как будто целую вечность. Между фонтанами и озерцами, деревьями в катках и мощеными дорожками разместились столики десятков всевозможных ресторанчиков. За ближайшим столиком сидел одинокий Фен. С каким-то странным, отрешенным и в то же время сердитым видом он пялился на Джека. Но не успела снова вспыхнуть паранойя, как Джек понял. Мужик просто в имплантах. Экстраглазки, как их назвала реклама. В настоящее время Фен был практически слеп, погружен в игру, книгу или вымышленную реальность. Экстраглазки только-только вышли на рынок и были чертовски дорогими. Лишь очень немногие решались заменить данные богом глаза на протезы-импланты. А кроме того, коммерческие модели были громоздкими и медлительными по сравнению с настоящими прототипами, экстраглазками, на которые последние 5 лет весьма успешно полагался Джек. И снова он почувствовал себя подлинным венцом творения. Стол регистрации стоял у дальней стены. Выточен он был из куска искусственно выращенного сапфира, а за всей этой блестящей голубизной маячил одинокий андроид в черно-белой униформе и с улыбкой, которая яркостью могла потягаться с газовой горелкой. Лицо было человеческим ровно настолько, чтобы вселять уверенность. Голос был под стать.
4: «Мистер Рейнголд!» — воскликнула машина. «Добро пожаловать в Мариотт!»
1: «Спасибо, наш номер?»
4: «На 47-м этаже, номер 9.
1: Мы можем подняться?»
4: «Когда пожелаете».
1: Джек помедлил. Глядя в искусственное лицо, он спросил: «Откуда вы знаете, что я Джек Рейнголд? Каковы меры безопасности?»
4: «Распознавание черт лица», — начал робот.
1: «Разумеется.
4: И отпечатки сетчатки. И отпечатки пальцев». Улыбка андроида стала еще шире. «Плюс, сэр, мы дополнительно задействуем 3 метода, суть которых я не вправе раскрыть».
1: «Феромоны и моментальный снимок мозга», — угадал Джек. «И что еще? Маркеры метаболизма или сканирование тела?»
4: Робот молчал.
1: «На 47-м этаже?» — переспросил Джек.
4: «Да, сэр. Платформы подъемника расположены по всему холлу. Но если вы предпочитаете лифты, они есть у каждой из основных стен».
1: Оглянувшись, Джек увидел, что Таша подталкивает к нему мальчиков. «Нам снова подниматься», — объявил он. «Лифт или подъемник?»
5: «Подъемник!» — закричали мальчики.
1: Таша терпеть не могла подъемники, у нее кружилась голова.
2: «Нет уж, спасибо», — сказала она. «Я, пожалуй, поднимусь по старинке».
1: «По лестнице?» — пошутил он.
5: «Пап, что такое лестница?» — с саркастической улыбкой поинтересовался Клей.
1: Чем заработал терпеливый смешок своего отца.
2: «Пошли, мальчики, давайте обгоним маму».
1: Ближайший подъемник походил на полированную плиту песчаника. Места на нем хватило бы и на 20 человек. В центре имелось кольцо плюшевых банкеток, которые выглядели так, словно никто и никогда ими не пользовался. Поднимаясь в невидимой шахте, диск плавно взмыл с пола вестибюля. Ни одного лишнего звука, только бормотание фенов и журчание воды. Бесстрашный Пити стоял на самом краешке, пока они взлетали ввысь. Клей делал вид, будто ничего не боится, но держался в добрых 6 дюймах от края. Джек предпочел сесть, нисколько не стыдясь минутного приступа боязни высоты. Сверху вестибюль казался еще более шумным и многолюдным. Там вполне могло тусоваться несколько тысяч фенов. Джек поймал себя на том, что высматривает костюмы инопланетян, проверяя, насколько они точны. Болла были популярны. И в Кены. И еще несколько раз, чьи названия так терзали слух, что люди упростили их, изменив на свой лад смайлики, робины, бишоп бойс. Подвесные мосты из пластмассы, созданные бишоп бойс, покачивались над крытым портиком. Без подсказки подъемник остановился перед их номером. Элегантные кованые перила сложились, позволяя им пройти, а затем поднялись и с беззвучной грацией застыли снова. Мальчики и их отец с минуту постояли у перил, глядя вниз с высоты. Отель представлял собой цилиндр внутри еще одного, более широкого и высокого цилиндра. По правде говоря, это был крохотный образчик архитектуры. Небольшое зданице, погребенное внутри постройки, более величественный. И все же в отсутствие реперных точек отель казался огромным и запоминающимся. «Пора!» — подал знак Клей, и братья сплюнули за перила впечатляющие шарики слюны.
5: «Хватит!» — смеясь одернул их Джек.
1: Дверь в их номер была приотворена. Встретив домочадцев посреди гостиной, Таша улыбнулась.
5: «А лифты тут быстрые!» — похвалила она.
1: Багаж уже прибыл и сам себя распаковал.
5: «Мило!»
1: — оценила Таша номер. Джек, соглашаясь, кивнул. Окон в старом смысле тут не было, но на внешней стене висело окно смайликов. Вид из него передавался через несколько метров бриллиантового композита и труб антиматерии. Гостиница располагалась в 20 милях над грядой снежных пупырышков под названием Анды. Джек смотрел на запад, его соколиный взор улавливал искривление горизонта, голубизну Тихого океана, сливающуюся с чередой роскошных голубовато-белых облаков. И все же океан, облака и бури были незначительными в сравнении с небом. Они стояли там, где начиналась Вселенная, вокруг висели мириады звезд и того, что не было звездами, и все вращалось с бездумным величием, с начала времен приводившим в движение Вселенную.
5: «Что же случилось внизу?» — спросила Таша, обнимая Джека за талию.
6: «Тот господин, который вышел нас встречать...»
5: «Мистер, приближенный к императорскому ложу?»
1: «Много лет назад он составлял программу конвента. Мы уже поженились. Я был признанным писателем. Я приехал на кон с опозданием и попросил разрешения участвовать в некоторых семинарах, но мистер приближенный сказал, что никогда обо мне не слышал, что я тут никому не нужен, а потом повернулся ко мне спиной».
5: Слыша свой тон, Джек не мог сдержать смеха.
1: «Мелочно с моей стороны, правда?»
5: «Но его жена думала иначе».
6: «Тебе надо было... надо было поиздеваться над ним. В присутствии его друзей тебе надо было...»
5: «Что?»
1: Ей не хотелось произносить этого вслух. Подняв черные брови, она состроила хищную гримаску, потом глянула на сыновей.
5: «Как вам вид?»
6: «Нормально», — снизошел Клей.
1: Питти только пожал плечами.
5: «Ребята!» — выдохнул Джек. «Мы же в отеле на краю космоса! Наш отель внутри трех наполовину законченных высотных аэростатов. Как только через полтора года их достроят, вся солнечная система будет у наших ног!»
1: И со смехом доверительно продолжал.
5: «Я и мечтать не мог, что увижу такой спектакль. Во всяком случае, в этой жизни. Никогда!»
1: Питти глянул на отца недоуменно.
6: «Но почему?»
5: «Какое сегодня число?» — спросил Джек.
7: 13 августа,
5: выпалил семилетка.
1: Нет, какой у нас год?
5: Клей уже играл в эту игру раньше. Сморщившись, он сообщил, как если бы разговаривал с полудурком.
6: 2017, сам знаешь.
1: Усмехнувшись, Джек обнял их мать за талию.
5: Но вы-то, ребятки, не знаете. Даже понять не можете, сколь невероятным и невозможным, сколь чудесным все это кажется мне.
8: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Во Вселенной ничто не совершается лишь однажды. Все возможное повторяется раз за разом. Миллиард успехов – не что иное, как хорошее начало. Даже события, которые кажутся людям чудом, могут быть воспроизведены с обманчивой, почти беспечной легкостью, будь то строительство великих планет из микроскопической пылинки или сотворение жизни из простейшей палитры космических атомов. Первые планеты за пределами Солнечной системы были обнаружены на закате прошлого тысячелетия. Как только астрономы обзавелись опытом и нужными приборами, открытие таких планет стало обычным делом. У ближайших Солнц, как выяснилось, танцует несколько сотен газовых гигантов. Некоторые из этих небесных тел вращались по похожим на земную орбитам вокруг ручных звезд класса G и K и представлялись наилучшими мишенями для радиотарелок. Так были обнаружены Болла. Инопланетяне жили на землеподобном спутнике сверх Юпитера. Их сигнал был сравнительно несложен и легко поддался расшифровке. Подобно людям, боллы испытывали непреодолимое влечение к визуальной информации. Больше всего они любили посмотреть.

0: Джек Рейнгольд был средней руки писателем, который некогда написал о существах, в общем и целом похожих на Болла. Его роман получил прохладные отзывы, книгу уже давно перестали спрашивать в магазинах, и в деталях его инопланетяне не слишком походили на настоящих. Но жадным до мнения специалистов репортерам на это было плевать. Им нужны были важного вида эксперты, которые сидели бы под софитами и с вежливой улыбкой выдерживали град одних и тех же не имеющих ответа вопросов.
1: Как скажется это открытие на будущем человечества?
0: Еще слишком рано говорить.
1: Революционизирует Болла наши технологии.
0: Ну да, они дальше продвинулись по пути технического прогресса. Но они посылают картинки, а не планы улучшенных ракет.
1: Как изменятся перспективы человечества?
0: Расширится, надо думать. Смогут ли религии и человечество выдержать такой удар? Слишком рано об этом тревожиться, сообщил своей аудитории Джек.
1: Вы довольны, что предсказали появление Болла?
0: Но он предсказал очень немногое. В первом интервью Джек признался, что его инопланетяне не слишком напоминают Болла. Ни устройством общества, ни историей, ни психологией. Но Таша, поднаторевшая в Public Relations, убедила его быть чуть снисходительнее и высказываться не столь откровенно. «Твоя книга давно уже сошла с прилавков», — напомнила она ему. «Давай заинтересуем людей. Может, тогда продадим пару экземпляров?» Поэтому Джек беззастенчиво присвоил себе все мыслимые заслуги. Он научился кивать и улыбаться, описывая, как некогда воображал себе инопланетян. Потом он указывал на одно из недавно присланных изображений, извлекая всевозможные безумные домыслы из того, что по сути являлось парой тысяч забавных открыток, которые прибыли за последние 3 недели. Именно этим он и занимался, когда вмешался репортер MSNBC, бормоча: «Прошу прощения, мистер Рейнгольд, никто не слушает».
1: «Что вы хотите этим сказать?» — ощетинился Джек.
2: «Сэр», — индифферентно протянул репортер, «трансляция прервалась несколько секунд назад. Но через пару минут мы, вероятно, к вам вернемся, если вы согласитесь коротко прокомментировать последние новости».
1: «Какие новости?»
0: Постучав по наушнику, тот с многозначительной ухмылкой признался:
2: «Только что объявили. Какой-то телескоп в Австралии засек еще одних инопланетян. И они ничем не напоминают ваших ручных Болла».
0: Это были смайлики, прозванные так за огромные рты и зубастые ухмылки. Если шепот Болла доносился с соседнего солнца, то сигнал смайликов пришел с расстояния в 1000 световых лет и в сравнении с первым казался ревом. У его источника не было никакого солнца. Инопланетяне бросили родную планету целую вечность назад и мигрировали подальше вообще от каких-либо звезд. Они жили, преобразуя кометы, а иногда и планетоиды, строя искусственные солнца и бескрайние поля радиотарелок. Каждую секунду их сигнал изрыгал энергии больше, чем человечество произвело за всю историю своего существования. И следуя какой-то невнятной логике, смайлики не желали ничего другого, кроме как хвастать, показывая всей Вселенной, какие они умные. Их сигнал был напичкан сотнями сокровищ, включая точные чертежи быстрого и чистого термоядерного реактора, ракеты с плазменным ускорителем и схемы изготовления ультрапрочных материалов. А также океан замысловатых математических постулатов, которые представлялись столь ожидаемой М-теорией. И что было, наверное, самым поразительным, инопланетяне прислали в придачу подробную карту Млечного Пути, и в ней обозначили все расы разумных существ, от которых услышали хотя бы бормотание, а также частоты и методы трансляции с указанием мест, где искать этих соседей. Вселенная ничего не делает трижды. Люди, Болла и смайлики были всего лишь первыми примерами общего, пусть и неординарного и непредсказуемого феномена. Первый же год дали о себе знать 40 уникальных рас. Хотя это и было искаженное кудахтанье, продлившееся меньше минуты. На исходе второго года в заголовки новостей попадали лишь самые зрелищные или ужасающие расы. А через 10 лет волна ажиотажа схлынула.
2: «Не знаю, скольким еще расам мы должны будем со временем дать имена», — задумчиво сказал Джек. «Знаю лишь, что они повсюду, и нам предстоит обыскать еще большой кусок неба».
3: «Мне правда понравился ваш сериал «Манок», — говорил слегка помятый мужчина, которому явно перевалило за 60.
0: Улыбаясь автору со смесью самодовольства

0: неосведомленности, он добавил:
1: «Пишите новую? Потому что последняя, она вроде как обрывается на середине».
0: В это мгновение Джек вновь превратился в писателя. Он вспомнил, как неловко чувствовал себя на конах профи. Эти сборища были невероятно шумными и суетными, а для людей робких так просто превращались в сущий кошмар. Не в том дело, что стоящий перед ним фен был неприятным или грубым. Если уж на то пошло, бедняга старался изо всех сил, распространяясь о романах десятилетней давности, и вид у него был слишком серьезный, когда он спросил:
1: «Так что будет в продолжении?»
0: «Ничего», — вынужден был ответить Джек. «Следующих книг нет».
1: «Как это нет?»
0: Фен покачал головой, потом с неуместным сочувствием сказал:
1: «Мне очень жаль. Не пишется?»
0: «Просто больше не хочу». «Ну как ему доходчиво объяснить? У меня теперь другая работа».
1: «Но это же кон!» — не унимался Фен. «Разве вы здесь не как профессиональный писатель?»
0: «Меня пригласили», — с нажимом сказал Джек. «Раньше я этим занимался. И, разумеется, меня привлекло место, где проводится конвент». Фен недоуменно поскреб клокастую седую бороду, и в голову ему пришел очевидный вопрос:
1: «А чем, собственно, вы теперь занимаетесь?»
0: «Я в комитете «Оракул».» Тут, наконец, в голове Фена щелкнул какой-то упрямый переключатель, глаза у него загорелись, а рот захлопнулся от изумления.
1: «Извините, я не знал», — пробормотал он. «И что вы там делаете? Вы чей-то консультант?»
0: «Нет, я действительный член с правом голоса», — мягким, но счастливым тоном ответил Джек. «Полноправный член на протяжении последнего десятилетия». Фен только пожал плечами, признав:
1: «Я просто читатель. Я знаю, что мне нравится, и не трачу времени на политику и все такое».
0: «В комитете сотни членов с правом голоса», — согласился Джек. «Черт, я и сам не знаю всех по именам». Это была ложь, но вполне правдоподобная. Вот чем писатель зарабатывает на хлеб: превращает неправду в удобоваримое подобие истины.
1: «Ну тогда...»
0: Фен как будто обрел самообладание.
1: «Как оракул, скажите...»
0: «Да».
1: «Вы предвидите время, когда писатели опять станут сочинять книги, какие мне нравятся?»
0: «Может быть», — сказал Джек.
1: «Честное слово?»
0: «Вовсе нет», — подумал Джек, но улыбнулся и с легкостью бывалого сказочника произнес: «Скорость перемен, как мне кажется, падает. Через несколько лет при новом поколении высокообразованных читателей возрождение нашей профессии, на мой взгляд, вполне реально». А потом, набрав в легкие воздуха, он добавил: «Не обижайтесь, ладно? Я только что увидел старого знакомого, с которым мне очень нужно поговорить».
1: «Конечно, конечно. Большое спасибо, сэр».
0: Джек поспешил слиться с толпой. Поблизости ошивалась пара завсегдатаев, один из которых делал вид, что он смайлик, четвероногая с парой дюжин ручищ по обеим сторонам тела. Единственное лицо смайлика было обращено к Джеку, и когда он проходил мимо, кто-то зарычал, и определенно человеческий голос произнес:
1: «А вот это процензурируй!»
0: И одновременно на шестипалой лапе поднялись вверх два средних пальца. Джек сделал вид, будто ничего не заметил. Просканировав экстраглазками публику, он без труда отыскал в столпотворении знакомую физиономию. Круглое, гладко выбритое личико улыбалось, навстречу ему протянулась сильная рука. «Сэм Тиммонс!» — воскликнул Джек. «Как дела?»
2: «Процветаю», — отозвался его бывший коллега. «А ты как поживаешь, Джек?»
0: «Перебиваюсь кое-как».
2: «Только не ты!» — возразил Тиммонс. «Не прибедняйся!»
0: Они посмеялись, разглядывая друг друга. Прошло 7 или 8 лет с тех пор, как они в последний раз виделись лицом к лицу, и годы отнеслись к Тиммонсу благосклоннее. Он всегда был немного грузин, но полнота лишь разглаживала черты его лица, чего нельзя было сказать о внешности Джека. И, как всегда, одежда Тиммонса была сшита на заказ. Материал Бишоп Бойса, итальянские туфли, словом, лощеный господин. Русые волосы нисколько не поредели. Несложный трюк при новых биотехнологиях.
2: Но пусть даже улыбка и сияла 100 ватт, взгляд у него был зрелого человека, жесткий и уверенный. «То еще сборище?» — светски небрежно бросил Джек. «Да, не старые иконы», — со счастливым смехом заметил Тиммонс, а потом, хитровато подмигнув, добавил: «Я видел, как смайлик показал тебе палец». «Наверное, так и не принял мандат комитета», — отмахнулся Джек. «Кое-кто так никогда и не усечет, что к чему», — сказал Тиммонс. «И очень глупо», — проворчал Джек и тут же пожалел раздраженном тоне. Но Тиммонс, похоже, замечание оценил. «А какой у нас еще есть выбор?» — спросил он с непоколебимой уверенностью. «Необходим контроль? Определенные приоритеты? Отсрочка катастроф?» Он кивнул, улыбнулся и после минутного раздумья переменил тему. «Господи, помнишь нашу первую встречу? Мы только-только опубликовались. Сколько у нас было на счету? По паре паршивых рассказов? И книги подписывали за одним столом с...» Джек вставил старое имя. «Старик был обкурен до чертиков», — продолжал вспоминать Тиммонс. «Или пьян. Наверное, и то, и другое. Но тем ребятишкам было плевать. Его фэны все подтаскивали и подтаскивали книги. Мешками, тачками, грузовиками, черт побери!» Они снова с удовольствием посмеялись. Таково назначение молодости. Быть источником развлечения в годы безбедной старости. «Да ладно», — сказал Тиммонс. «Никто ведь все равно старого дерьма не читает». «Точно», — согласился Джек. Тут они снова посмеялись, но уже совсем по-другому. Словно мелочные победители, злорадствующие над трупом старого врага, они тихонько веселились, глядя куда угодно, только не в глаза

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Рид. «Оракулы». Продолжение.
1: «Ты говорил, что кого-то встретил», — напомнила Таша.
2: «Что-что?»
1: «Ты говорил, что с кем-то столкнулся на банкете».
2: Тут она сообразила, что делают глазки Джека.
1: «У нас же отпуск! Хватит работать!» «Ну, милый!»
2: — сказала она напряженно раздраженным голосом, накрывая ладонью его закрытые глаза.
1: «Забудь о мире! Забудь о человечестве! Послушай меня, ладно?»
2: Он почувствовал ее руку, жар и длинные элегантные фаланги пальцев, но не видел ничего, кроме того, что проецировали экстра-глазки. Даже открыв глаза, он видел только череду картинок, выдернутых из файлов под грифом «Только для членов комитета». Для отключения сложных функций глазок требовалось время. Согласно закону, то, что проходило перед ними, невозможно было хранить, каково бы ни было кодирование.
1: «Ты вернулся?»
2: – осведомилась Таша. Наконец Джек смог сказать: «Теперь да».
1: «Так что случилось на банкете?»
2: «Раздавал автографы, болтал со старыми фенами». Он упомянул старика, который уже много лет не читал ничего нового. «Те же лица, только постаревшие, вид усталый. И вообще их стало меньше. А я все еще чувствую себя новичком».
1: «Врешь», —
2: отозвалась она. «Спасибо».
1: «Я имела в виду, что с тех пор, как бросил писать, ты многого достиг. Это они тут маленькие люди, не ты».
2: Он решил сменить тему, признав: «Народ в костюмах и впрямь моложе, в этом я уверен».
1: «Ну да, логично».
2: «Смайлик заставил меня поволноваться». Он пожал плечами. Уставился на меня огромными черными глазами, по-детски поддразнил. «Наверное, кое-кто не одобряет нашей нынешней политики».
1: «Он тебе угрожал?»
2: «Нет, просто пожаловался». Тут он заставил себя поглядеть жене в лицо, напоминая: «Мы здесь в безопасности. Если бы я думал иначе, я бы не приехал. И уж, конечно, тебя с мальчиками не привез бы».
1: «А что тут может быть опасного?» — спросила она, рассердившись. «Ведь ваша служба безопасности проверяла отель и организацию Кона. Сколько раз нас просканировали по дороге из Кита?»
2: «Верно».
1: «Новейшие меры безопасности», — напомнила она.
2: «Да, наблюдение за всеми и вся. Даже старомодная потасовка едва ли возможна».
1: «У тебя паранойя», — огрызнулась жена.
2: «Потому я и получил эту работу». Он слабо улыбнулся в извинение. «Я зарабатываю столько потому, что, в отличие от многих, способен волноваться из-за пустяков». Жена наблюдала за ним со смесью восхищения и сомнения. Потом, сочтя это за лучшее, сменила тему беседы.
1: «Когда ты пришел, ты начал с того, что наткнулся на кого-то на банкете. И кто это был?»
2: «Ах, да, Сэм Тиммонс».
1: «Да? И как он поживает?»
2: «Выглядит прекрасно, как всегда. Счастлив. Здоров». Тихонько рассмеявшись, Джек добавил: «В таком порядке, надо думать».
1: «А откуда он деньги берет?»
2: «Консультации, инвестиции».
1: «Хорошо ему».
2: Таша присела на кровать рядом с Джеком. Выглядела она усталой, раздраженной и сексуальной. Гостиничные номера иногда действовали на нее таким образом.
1: «А что ты сейчас просматривал? Что-то о Сэме?»
2: «Нет, просто сводку последних событий».
1: «Поделишься?»
2: «Беспорядки в Бомбее и Киеве».
1: «Опять группировки консерваторов?»
2: «Как всегда». Десятки антинебесных движений боролись за то, чтобы повернуть время на 20 лет вспять. Но по большей части они дрались между собой из-за пустяков и мелких амбиций.
1: «Что еще?» — спросила Таша. «Хочу хороших новостей».
2: «Экономическая эффективность каждые 7 месяцев возрастает вдвое, экономический рост тянется за ней».
1: «А как насчет чего-нибудь более личного?»
2: «Карин родила ребенка», — доложил Джек. Карин была тоже членом комитета и, что важнее, одной из лучших подруг Таши.
1: «Ну надо же! Просто прекрасно! Что ж ты мне раньше не сказал?»
2: «Сказал только что». Таша показала ему язык.
1: «А что ты смотрел, когда я тебя прервала?» — не отставала Таша.
2: За последние 12 часов комитет провел 3 успешные облавы. Одну в Шанхае и еще 2 в Сибири, сдался Джек.
1: «Магические лавки?» — шепотом спросила она.
2: «Не могу сказать».
1: Господи! И почему люди забивают себе голову этой чепухой?
2: Я не говорил.
1: Ничего не говорил, успокоила она его.
2: Таша встала с кровати. Она подумала о мальчиках. Джек видел, как за влажными глазами рождаются страхи, как паника заслоняет здравый смысл. Но они ведь здесь в безопасности. Таша всегда гораздо больше доверяла мировым системам безопасности, чем на то был способен ее параноидальный супруг. И к тому же, разве система не работает? Магические лавки были идентифицированы устройствами наблюдения, и облавы прошли без малейшего инцидента. Невинные не пострадали, и наказание понесут только виновные. «Хорошо выглядишь», — он сменил тему. Ночная рубашка его жены была прозрачной, ткань испускала недавно открытые феромоны. Инопланетяне ничего не знали о биологии людей, но подарили им приборы, способные анализировать и синтезировать все до единой молекулы в природе. Еще один переворот в безумный век, когда сотни революций в бешеной скачке нагоняли одна другую. И все же грудь женщины способна увлечь любого мужчину.
1: «О чем ты думаешь?» — спросила Таша, заранее зная ответ.
2: Он поглядел на окно смайликов, думая о постоянно наблюдающих за ними станциях ООН.
1: «Может, нам вызвать другой вид?» — предложил он. «Что-нибудь более развлекательное. Что-нибудь циничное?»
2: «Несомненно», — объявил он.
1: «Ладно», — сказала она, направляясь в ванную. «Выбор я доверю тебе».
2: Джек стянул рубашку, экстраглазками сканируя меню развлечений в номере.
3: «Так это был Тиммонс!» —
2: перекрикивая шум бегущей воды, крикнула из ванной Таша.
1: «Да, а в чем дело?»
3: «Разве не он получил ту большую премию? Все говорили, что ее получишь ты, но он купил десяток бюллетеней для своих друзей».
2: «Это была всего лишь премия», — возразил Джек.
3: «Ну, разумеется».
2: Сделав выбор, Джек упал на чистые простыни и уставился в белую пустоту потолка. «Сэм носит экстраглазки», — сказал он. «Я поначалу даже и не заметил». Шум воды прекратился.
1: «Что ты сказал?»
2: «Экстраглазки у Сэма не хуже моих», — Джек покачал головой. «Он сказал, что заполучил их обходным путем через одного друга».
1: «Так и я свои получила так же», — возразила Таша.
2: «Я помню».
1: «Ты мой друг?»
2: «Всегда», — промурлыкал он. А потом закрыл чудо-глаза и перестал видеть что-либо.
1: «Всегда», — со вздохом повторил он.
2: «Сэм пригласил меня поужинать с ним завтра вечером. Ради былой дружбы».
1: «Пусть лауреат и платит», — сказала Таша.
2: «Он заплатит. Еще как заплатит». Повернув голову, Джек снова открыл глаза. В окне смайликов возникли оцифрованные любовники, с пылом занятые тем, чему следовало бы происходить за закрытыми дверями, и оракул оставил их без внимания, рассматривая то, о чем не следует упоминать вслух.

0: Станут ли люди когда-нибудь снова писать научную фантастику? Нанофоны многократно усилили слова человека, в голосе которого звучала ностальгия и неподдельная надежда. Некогда он был издателем. Невысокий, красивый пожилой мужчина, когда-то известный ненасытностью в чтении и триумфами выбранных им авторов. У Джека Рейнголда он ни разу не взял ничего, даже листка со списком покупок. Теперь же, повернувшись всем телом влево, он произнес «Джек» с любовью. «Джек, представься, пожалуйста. Ради тех, кто живет на Плутоне. А потом, если ты не против, выскажи свое веское мнение. Будет кто-нибудь писать научную фантастику? Серьезную научную фантастику?» «Не знаю, насколько веским будет мое мнение», — улыбаясь, сказал Джек, глядя в необъятный зал. Участников дискуссии пришли послушать около 1000 фенов. Костюмов было немного. Публика собралась по большей части белая, в основном мужчины, и все как будто были заинтригованы происходящим. Джек собрался с мыслями, излагая вкратце свою биографию. В молодости он с грехом пополам зарабатывал на хлеб как писатель. Потом его книги перестали продаваться, и начались проблемы с пристраиванием новых текстов. Здесь Джек бросил быстрый насмешливый взгляд в сторону издателя. «А потом все переменилось», — продолжал Джек. «Инопланетяне и футуристические технологии снова вдруг стали интересны широкой публике, и в следующие несколько лет рекой полились переиздания и допечатки моих старых вещей. И впервые за свою карьеру я стал зарабатывать действительно приличные деньги». Угрюмое бормотание в аудитории. «Я как раз собирался построить дом моей мечты», — поведал он, — «когда случился Хьюстон». С тем же успехом он мог сказать «Санкт-Петербург» или «Мадрас». Но собрались здесь по большей части американцы, и у всех и каждого были родственники или знакомые, погибшие в катастрофе на юге Техаса. «В одночасье наше общество совершило прыжок от любопытства и спекуляций к панике. А когда здравомыслие наконец возобладало, мы приняли ряд жестких прагматических решений». Сотни задниц заерзали на сиденьях. «Джек», — снова сказал издатель, словно они были лучшими друзьями, — «ты никогда мне об этом не рассказывал. Как ты, собственно, получил пост в комитете «Оракул»?» «Честно говоря, не знаю», — Джек пожал плечами. Большинство фэнов решили, что он шутит. Даже издатель рассмеялся. «Нет, правда. Я всегда думал, поправь меня, если я ошибаюсь, что поводом послужили твои предупреждения по телевизору, мол, слишком многие перемены происходят слишком быстро». «Не один я выступал с такими предупреждениями», — возразил Джек.
1: «Но ты предсказал проблемы с технологиями смайликов. Всю эту историю с магией».
0: Смайлики жили сегодня в межзвездном пространстве общинами, расположенными на огромном расстоянии друг от друга. Отчасти объяснялось это тем, что свою родную планету они уничтожили. Это была одна из проходных деталей, которая оказалась погребена под их чудесами и надменным хвастовством. То же случилось и в Хьюстоне, только во много меньшем масштабе. Частная исследовательская лаборатория на основе спецификаций, взятых из открытого фонда, построила машину, которая должна была производить совершенные нанопроцессоры в огромных количествах. В результате погибло 2 миллиона человек, город был разрушен, и по сей день Техас кипел и выплевывал черные ядовитые облака. «На мой взгляд», — начал Джек, потом помедлил, делая вид, будто подбирает слова. Ему хотелось казаться вдумчивым и осторожным, пусть даже он точно знал, что собирается сказать. «Паника была повсюду», — наконец снизошел он. «На всех уровнях, в частной жизни и верхних эшелонах правительств. Все были до чертиков напуганы. Нам требовались меры контроля потоков информации с неба, и нам отчаянно нужны были люди, способные направлять и контролировать развитие общества». Он вздохнул. «Мое имя было на слуху. Я появился в паре программ новостей и походя познакомился с некоторыми правительственными чиновниками. Прав он был или нет, но кто-то на самом верху выбрал меня на место, зарезервированное в комитете для американского писателя».
1: «И ты занимал его почти 10 лет», — заметил издатель, — «и был отмечен наградами».
0: Джек улыбнулся аудитории, демонстрируя уверенность в себе, и, наконец, ответил на почти уже забытый вопрос.
2: «Да, мне кажется, появятся новые вещи в нашем жанре. Со временем, когда скорость перемен снизится.
0: И когда наша планета решит, куда она движется и как собирается туда попасть. Если судить по кивкам и удовлетворенному шелесту, ответ пришелся по вкусу. Но у Джека годы ушли на то, чтобы освоить высокое искусство политики. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». За длинным столом сидели еще четверо авторов на пенсии. Двое мужчин, две женщины. Первые трое выдали отточенные вступления. В той или иной степени они зарабатывали консультациями в одной из новейших отраслей промышленности, помогая чиновникам корпорации определять тенденции, которые протянут еще 6-7 месяцев. И чувствуя настроение аудитории, каждый говоривший изо всех сил вторил оптимизму Джека, переиначивая его фразы, но присваивая себе их суть. Последним выступил Сэм Тиммонс. «С нашим делом покончено», — заявил он резко. «Никто не хочет читать о вымышленных инопланетянах, когда каждый день открывают реальных. Я, например, такую ерунду читать не хочу. Ради развлечений и по роду деятельности я изучаю последние трансляции из космоса. Жизнь и история этих инопланетян намного увлекательнее всего, что я мог бы выдавить из моего убогого человеческого воображения». Люди в зале зашевелились, и на сцене тоже. «К тому же», — продолжал он, — «я считаю, уже то, что мы все сидим здесь, означает, мы все еще пишем фантастику». Тиммонс сдержался со спокойной уверенностью. Оглядев стол, он с широкой ухмылкой заметил: «Все мы пишем о будущем, только теперь не прибегаем к словам. Мы отбросили повествовательный метод и пишем действием. Мы строим историю своей планеты. Все мы, кто-то больше, кто-то меньше, помогаем поведать одну и ту же удивительную историю. Так что возрожденная раса и есть наше средство передачи информации». Повисла пауза. Остальные докладчики застыли на своих местах, ожидая реакции зала. С задних рядов донеслись одобрительные возгласы, сперва жиденькие, но все нарастающие. Закончилось выступление шквалом аплодисментов.

0: Как отдыхается твоей семье? Неплохо. Мальчишкам понравилась страна игр гостиницы, а жена гуляет по магазинчикам пассажа. Джек с минуту разглядывал жареную на гриле скумбрию, а потом добавил: «На самом деле здесь нет ничего такого, чего они не могли бы делать дома. Вот почему Таша повезла их на день в Кито». «Уж там они повеселятся», — пообещал Тиммонс. «Красивый город, правда-правда». Он трудился над толстым искусственно выращенным стейком, разрезая мясо без кости на сочные красные кусочки. «Я пару раз был по делам в Эквадоре». «Когда консультировал Чудо Инкорпорейтед?»
1: «Конечно».
0: Тиммонса как будто совсем не волновала осведомленность Джека о его карьере.
1: «Их интересовало, сколько перевозок и грузооборота придется на их долю спуском аэростата. Но, по сути, им нужен был человек, который произносил бы уместные слова. Кто успокоил бы их чиновников и инвесторов? Они могут спать спокойно, во всяком случае, ближайшие несколько лет».
0: «Разумеется», — кивнул Джек. Тиммонс отправил в рот изрядный кусок стейка. «Чудо строит собственные корабли», — сказал Джек, «с использованием двигателей, смайликов и телематериалов, и хочет запускать их с любой точки земного шара».
1: «Я тоже слышал нечто подобное», — согласился Тиммонс, «но я ушел от этих полудурков».
0: Он положил вилку и нож на край тарелки, вытер рот салфеткой. Тиммонс был само процветание в этой своей яркой шелковой рубашке и галстуке в тон со старомодным роликсом на правом запястье и золотым кольцом на среднем пальце. В его искусственных глазах что-то блеснуло, губы собрались в ухмылочку. Сложив салфетку, он сказал своему гостю:
1: «Но ведь ты все это уже знаешь. Мы с Чудом расстались. Когда же это было?»
0: 3 года назад, сказал Джек.
1: «Разошлись во мнениях. Они считали, что первыми оттяпают себе кусок космоса. Станут запускать грузовые танкеры, потом небольшие города, но я их предупреждал. Говорил им, что они наживут себе неприятности с местными правительствами и ООН. Что их ждут большие проволочки, что им не избежать проблем в связи с плазменными двигателями, правового урегулирования и пересечения воздушного пространства и прочей головной боли».
0: И все это сбылось. Пожав плечами, Тиммонс подмигнул Джеку.
1: «Но ты не совсем уверен, кто теперь оплачивает мои счета, так ведь?» — с улыбкой спросил он.
0: «Ты не против, если я спрошу?»
1: «Спрашивать можешь всегда».
0: Тиммонс сделал вид, что обдумывает этот вопрос, но для себя он уже все решил. «Еще рано». Он фактически так и сказал, когда брался за вилку. Он сказал это, когда клал на колени свежую салфетку, потом обратился к зависшему у их стола официанту.
1: «Еще вина, пожалуйста».
0: Улыбнувшись обоим гостям, машина поинтересовалась:
2: «А вам, сэр?»
0: «Ничего», — ответил Джек. «Пока ничего». Они ужинали в одиночестве на крохотном островке, окруженном быстрым искусственным ручьем. Официант ушел по изогнутому мостику. Островок был густо засажен растительностью, что создавало ощущение изолированности. Цвели орхидеи, красуясь изысканными соцветиями, которые могли быть, а могли и не быть, естественными. Джек не настолько разбирался в ботанике, чтобы определить, были ли это дикие виды или чудеса, сработанные в чьей-нибудь новой лаборатории. Несколько мгновений он наблюдал за бегущей мимо водой, а потом его мысли прервал Тиммонс, спросив: «Какая у тебя программа на завтра?»
3: «Ну, с утра я произношу речь под названием «Час с оракулом»,» и со смехом добавил: «Удобная неопределенность».
1: «У меня ранняя утренняя дискуссия», — сказал Тиммонс. «Воспоминания о первом контакте. Что, думаю, означает, мне снова придется говорить о Болла. Я и...» — он назвал двух авторов-пенсионеров. «Выходит, тебе еще повезло».
0: Оба рассмеялись. «А потом я повезу Ташу и мальчишек в строительную зону», — добавил Джек. «Нам дают целый час».
1: «Наверное, хорошо быть тем, кто ты есть».
0: «Иногда», — согласился Джек.
1: «Хотелось бы посмотреть вблизи на работы, только...»
0: «Может, я смогу кое с кем поговорить?» — предложил Джек.
1: «Правда?»
0: «Я попытаюсь. Обещать ничего не могу, но попытаюсь». Оба они знали, что если Джек попросит, разрешение будет выдано без малейшего промедления.
1: «Надеюсь, у меня есть шанс», — доверительно сказал Тиммонс.
0: Тут он обернулся поглядеть, как по мостику к ним приближается нечто похожее на гигантскую долгоножку.
3: В висящем теле не было места для человека. Кто-то управлял машиной из гостиничного номера или, что более вероятно, из дома, находившегося за много миль отсюда. Несколько искусственных лап протянули блокнот для автографа, и робкий голос попросил:
4: «Вы не против, мистер Рейнголд? Я этого не планировал, просто случайно увидел вас из-за деревьев».
3: «Конечно». Он подписал белый блокнот, а потом не без резкости добавил: «А теперь извините нас».
4: «Спасибо, сэр. Разумеется».
3: Стоило Фену скрыться, как Тиммонс рассмеялся и заметил: «А на меня букашка даже не взглянула». Тут на Джека накатило. Он поглядел на своего собеседника, сделал судорожный вздох и почувствовал, что кончики пальцев у него онемели. «Джек», — промурлыкал Тиммонс, — «ты здесь главная достопримечательность».
1: «На кого ты теперь работаешь?» — неожиданно спросил Рейнголд.
3: «А разве ты не пытался разузнать?»
1: Джек молчал.
3: «Твоя лучшая зацепка», — продолжал Тиммонс, — «это почтовый адрес пустого склада на Хилу, Гавайи».
1: Он пожал плечами. «Плюс, разумеется, выгодные инвестиции. Во всех лучших и удачливых корпорациях».
3: Джек испытал потребность оглядеть окружающие джунгли, но, подавив ее, уставился на приятное, неизменно улыбчивое лицо и спросил: «Что тебе от меня нужно?»
4: «Возьми меня с собой завтра. Честное слово, о большем я и не прошу».
1: Он улыбнулся одними глазами, подняв ладонями вверх маленькие ручки.
4: «Пожалуйста, возьми старого фантаста в космос».

0: Поначалу несколько катастроф как будто свидетельствовали против нас. Говоря «мы», я имею в виду комитет. Говоря «мы», я имею в виду правительство и небольшие государства и сверхдержав. Мы, у кого был беспрепятственный мандат, за кем стояли миллионы встревоженных избирателей, говорящих нам, что именно мы должны сделать. Но диссиденты продолжают утверждать, будто мы совершаем зло, контролируя поток инопланетной информации. Воззвав к разуму и потребовав порядка в эти удивительные времена, мы, дескать, оказали миру медвежью услугу. Наши меры — цензура. Мы не что иное, как тираны и глупцы. И если говорить откровенно для протокола, я согласен с такой оценкой. Да, иногда мы прибегаем к тирании. Да, мы непрестанно совершаем глупости. И скажу вам честно, мне, к примеру, роль цензора всегда была не по душе. Дверь их номера распахнулась, и в гостиную ворвались двое мальчишек, очевидно, играя в какую-то подвижную игру. В один голос они возбужденно заорали: «Папа!» Джек остановил текст речи, фантомное слово «цензор» зависло между головами сыновей. «Повеселились?» — спросил он.
1: «Да!» — воскликнул Питти. «Клево было!»
0: Клей не мог просто так согласиться. «Так, ничего себе!» — процедил он и все же не сумел спрятать счастливую улыбку. «Мама пошла по магазинам, но нас пустили в парк динозавров. Сплошь роботы и голограммы». Парнишке ужасно понравилось, но в следующую же минуту переходный возраст вынудил его добавить: «В Диснейленде было лучше».
2: «Жаль.
0: А где мама?»
2: «Здесь»,
0: — отозвалась с порога Таша, которая выглядела утомленной, но довольной. За ней плыл по воздуху пакет с добычей.
2: «Я купила подарок для твоей матери, но твоему отцу тебе придется самому что-нибудь поискать. Я просто не знаю...»
0: Она умолкла.
2: «Что стряслось?» —
0: тихонько спросила она, не сводя глаз с Джека.
2: «Ничего», — ответил он и улыбнулся. Потом посмотрел на мальчишек.
0: «Эй, ребят, а себе вы что-нибудь купили?»
2: «Пару дурацких книжек», — пропел Питти.
0: «Виртуальный меловой период», — доложил Клей. «Обещали, что он довольно точен в деталях, но с этими штуками никогда не знаешь наперед». «Пойдите поиграйте», — предложил Джек и добавил: «В свои комнаты, ладно? Дайте нам с мамой немного поговорить». Ни один не издал ни звука протеста. Напротив, мальчишки похватали игрушки, и прерванная погоня возобновилась. Клей занял свое законное место впереди, а его младший брат с трудом поспевал следом. Таша все так же пристально наблюдала за мужем.
2: «Что случилось?»
0: Он рассказал ей про обед, упомянув желание Тиммонса присоединиться к завтрашней экскурсии. Таша, услышав такую новость, как будто ощетинилась, но у нее хватило здравого смысла промолчать. Потом он рассказал о многоножке, которая хотела взять у него автограф. А после был обычный треп. О былых временах и все такое.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В следующей части нашего эфира окончание рассказа Роберта Рида «Оракулы».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Рид. «Оракулы». Окончание. Таша устроилась рядом с мужем на диване. Когда-то она читала все, что он писал, даже наброски. Она его прекрасно изучила. И потому вернулась к Фену, желавшему получить автограф. «Что такого в этой многоножке? Что в ней необычного?» «Я тебе этого не говорил», — начал он.
1: «Хорошо».
0: «Я разговариваю во сне, если кто-нибудь спросит». Она молча ждала продолжения. 7 месяцев назад новая многовибраторная антенна на Луне начала принимать и анализировать сигнал с Андромеды.
1: «Подожди, это же не в нашей галактике, так?»
0: «Да, это наш первый дальний контакт. Это был лазерный световой маяк, если уж на то пошло, феноменально мощный. За каких-то 3 часа информация, которую мы получили со звезд, удвоилась».
1: «Так за этой многоножкой
0: стоял инопланетянин?» «Нет», — Джек покачал головой. «Это было бы очевидно и очень грубо». Джек подумал, решая, что объяснять теперь. «Когда мы прибыли в отель, я запустил небольшую программку. Ее поддерживает мой правый глаз. Программа отслеживает и идентифицирует все инопланетные костюмы, потом сверяет со списком известных инопланетян. Я решил провести здесь перепись. Мне просто стало интересно, какие инопланетяне популярны, какие нет. Так я не нашел данных на это существо ни в одном нормальном файле. И программа тут же выдала предупреждение. Я не среагировал, мы в тот момент разговаривали с Тиммонсом. Поэтому она начала прочесывать файлы на вымышленных инопланетян, так, на всякий случай. И снова никаких кандидатов. Вот тогда у меня и появилось недоброе предчувствие. Я скачал и открыл 2-й список известных инопланетян». Где-то в отдалении счастливый голос прокричал:
2: «Я поймал тебя, голозавр! Честями клянусь, я тебя поймал!»
0: Взрослые вздрогнули.
1: «Какой еще 2-й список?» — спросила Таша.
0: «Помнишь, смайлики прислали нам список инопланетян и их планет? Ну, андромедяне пошли на несколько шагов дальше. Они послали нам и всем, кто оказался на пути этого луча, выжимки из текстов всех сообщений, которые когда-либо получали от более чем 10 000 раз разумных существ. По большей части из своей собственной галактики, но и не только». Он дал упасть этим словам, потом добавил: «За 3 часа наш перечень инопланетных форм жизни увеличился 10-кратно».
1: «Они все пока засекречены, да?» — поежившись, спросила Таша.
0: «Многоножка входит в этот список. В засекреченный список». Он покачал головой. «Совпадение? Можно, конечно, утверждать, будто какой-то парнишка сконструировал тварь, которая по чистой случайности выглядит как какая-то никому неведомая раса. Но я проверил. Эта машина во всех подробностях идентична реальным существам». Таша помолчала, делая вид, что прислушивается к возне сыновей в соседней комнате, потом подстегнула Джека.
1: «Ведь никто, кроме тебя, этот файл открыть не может, так?»
0: «У нас сложнейшие коды», — заверил он. «Комитет первым получает доступ к новым технологиям, и у нас лучшие программы кодирования данных и квантовые компьютеры, какие только можно на данный момент построить».
1: «Но зачем обращаться к тебе через машину, которая, почитай, что кричит о себе?»
0: «Не знаю», — ответил он. «Точнее, мне в голову приходит слишком много причин. Счетчик паранойи зашкалил». Таша явно владела собой лучше, чем он, но лицо у нее стало суровым. Она обдумывала все, что отправило ее мужа по спирали этой паранойи. «Я собираюсь пригласить с нами Тиммонса», — негромко сказал он, надеясь, что его жена будет спорить, выдвигая разумные доводы. Вот что ему требовалось. Здравый совет Таши. Но когда она не ответила, Джек продолжил: «Я не могу оставить здесь тебя и мальчика. Я мог бы найти повод и поговорить с Тиммонсом один на один».
1: «Нет»,
0: — вырвалось у нее.
1: «Я хочу при этом присутствовать».
0: В общем-то, он на это рассчитывал.
1: «Но я тоже не хочу оставлять мальчиков одних», — добавила она.
0: «Они здесь в такой же безопасности, как и в любом другом месте».
1: «Ты не мог бы...»
0: «Что? Что я не мог бы?»
1: «Ничего», — отозвалась она.
0: Если Тиммонс хочет с тобой поговорить, мы заставим его говорить с нами обоими. Ведь так? Будем надеяться, снова вздохнул он. Что ты хотела у меня спросить?
1: Мне просто было интересно.
0: Раз уж ты говоришь во сне, а я лежу по ночам без сна, почему бы тебе не прошептать, что еще эти далекие андромедяне нам прислали?

0: На мой взгляд, твою речь приняли неплохо.
1: Спасибо.
0: Голос чести и здравого смысла, продолжал Тиммонс, довольный тем, что высказывает Джеку безупречное мнение. Сама речь была политически взвешенной и, тем не менее, по существу. Ты воздал должную хвалу своей работе, а потом остановился на ошибках комитета. Что, я уверен, поможет развеять расхожие представления о бесчувственных бюрократах, плюющих на народ с высокой башни. Кстати, о башнях попытался сменить тему Джек. Включи си-настройки в экстраглазках и увидишь совсем иную перспективу.
2: О боже! Да!
0: Новые настройки давали доступ к телеметрии извне. Посредством этих данных их глаза создали иное изображение, и стены гигантского грузового лифта словно исчезли. На мгновение они увидели, как мимо скользит бриллиантовая оболочка высотного аэростата. А потом растаяла и оболочка, оставив двоих в открытом космосе. Они все еще видели друг друга, но Джек то и дело поглядывал на Ташу и мальчиков. И все же казалось, что вокруг нет ничего, кроме вакуума и звезд, и что они с поразительной скоростью уносятся в звездную пустоту.
2: «Это просто чудо!»
0: Тихо, почти с благоговением, произнес Тиммонс. Джек согласился.
2: «Сколько раз ты здесь бывал?» – осведомился гость. «Я хочу сказать, в космосе».
0: «До сегодняшнего дня 6», – ответил Джек. «Инспекция постов секьюрити по большой части. Плюс небольшой импровизированный круиз на одном из первых кораблей сварщиков». Позволив себе рассмеяться, он добавил: «До Марса меньше недели полета, и, поверь, искушение было очень велико. Но мы просто пролетели мимо Луны и повернули домой».
2: «Завидую», – признался Тиммонс.
0: Джек в ответ только пожал плечами. Огромный грузовой подъемник был практически пуст. Воздух в нем удерживал невидимый тонкий купол. Мальчики занимали сиденье неподалеку, счастливо наблюдая за подъемом через окно смайликов, а Таша, сидя между ними, готова была в любую минуту подавить возможную перепалку. Вот только постоянно бросала через плечо нервные взгляды на Джека. Рядом стояла пара строительных роботов, ожидая первых вопросов, которых, однако, никто не задавал. Официальная делегация опередила их на 1000 миль и ждала на верхней площадке аэростата. Джек предупредил, что не хочет никаких пышных приемов, иначе за его внимание будет бороться сотня архитекторов и инженеров. Обычно он презирал подобные вынужденные приемы, но сегодня, по вполне понятной причине, не мог дождаться, когда же они прибудут на место к безопасности дурацких привычных ритуалов.
2: «Еще раз спасибо, что взял меня с собой», — сказал Тиммонс.
0: «Знаю, я очень на тебя давил, но у меня были на то причины. Веские причины, сказать по правде».
1: «Например?»
0: Глянув на него искоса, гость слегка улыбнулся.
2: «Думаю, часть истории тебе, Джек, уже известна.
0: Я рассчитываю на твою интуицию. Если ты сам не можешь обо всем догадаться, то мое здесь присутствие — потеря драгоценного времени».
1: Таша снова глянула на мужчин, рот у нее открылся от удивления. Заставив себя сделать глубокий вдох, Джек спросил:
2: «Ты ведь уже знаешь об андромедянах?»
0: «О, да!»
1: «Конечно, мне неизвестно, как ты о них проведал», — продолжал Джек. «Но простое объяснение всегда самое лучшее».
0: «И каково же тут простое объяснение?»
1: «У тебя есть друг в комитете».
2: «Мне хочется думать, что ты мой друг, Джек», — рассмеялся Тиммонс, выдавая свою нервозность.
0: Потом его брови поползли вверх, и он признал:
2: «На самом деле у меня есть несколько друзей среди твоих коллег».
1: «Коллег, которые дали тебе доступ к закрытым файлам».
0: Тиммонс снова кивнул.
2: «Я внимательно изучил часть файлов, самую важную».
0: Откинувшись на спинку скамейки, он сделал глубокий вдох и, наконец, негромко объявил:
2: «Просто поразительно, сколько всего подарили нам андромедяне. Будь это в моей власти, я послал бы им весточку. Сказал бы спасибо.
0: Их подарок лучший из всех. И самый важный. Мне хотелось бы, чтобы они это знали».
1: «Ты думаешь, именно он самый важный?»
2: «Конечно», — фыркнул Тиммонс. «Почему нет? Человек твоего положения... Ну, это, наверное, огромная удача. Ты и весь комитет с самого начала за это боролись. У вас была невыполнимая миссия. Вы надзирали за рождением совершенно нового общества.
1: Подобные попытки в истории человечества никогда еще не предпринималось. Во всяком случае, в таком масштабе и с таким риском. И все же вы не только сделали все правильно, но и не оставили лазейки для ошибки.
2: «Лазейка всегда есть», — возразил Джек.
1: «Когда дело доходит до роковых ошибок, то нет».
2: Тиммонс закрыл было глаза, потом снова их открыл.
1: «Но, к счастью, мы нашли андромедиан. Чрезвычайно развитую и чрезвычайно древнюю расу, которая глубоко изучила тысячи других. Проанализировав все известные ошибки и их трагические последствия, андромедяне определили, что станет сверхуспехом. Учтена природа каждой из рас. Созданы математические модели, позволяющие делать прогнозы, которые всегда сбываются».
2: Тиммонс снова закрыл глаза, обращаясь к какому-то кодированному файлу.
1: «Социальная инженерия стала точной наукой. Наконец-то! И наши благодетели научили нас, как обратить эту науку на пользу человечеству».
2: «Да», — согласился Джек. «Впечатляющая информация».
1: «В скольких направлениях способен развиваться разум?»
2: «Число бесконечно».
1: «Нет», — сказал Тиммонс. «Я имею в виду стабильные направления. Я имею в виду крайне социальных, общительных, опирающихся на видеоряд существ, как мы и Болла. Сколько у нас путей, если мы собираемся построить долговечную, счастливую технологическую цивилизацию?»
2: 11.
1: 11 островов стабильности в хаосе восстаний, войн и геноцида.
2: Тиммонс сморщил круглое личико, ухмыльнулся и добавил:
1: «Комитет ведь уже выбрал курс, не так ли?»
2: «Да, генеральный план готов.
1: И высотные аэростаты дадут дешевый, но поддающийся контролю доступ к космосу. По этому пути мы и шли с самого начала. Так почему не следовать той же разумной линии? Важные, но осторожные изменения в генетике. Большая продолжительность жизни, но никакого бессмертия. Увеличенный потенциал мозга, но только до жестко определенного уровня».
2: Он снова покачал головой.
1: «Забавно, правда? Мы включаем человечество в уравнение инопланетян, и в результате получаем 11 стабильных решений. И сколько из этих решений на деле выглядят человеческими, когда все просчитано?»
2: 2, — ответил Джек.
1: «Как только мы достигнем цели, наше общество уже нельзя будет изменить. Разве это не логичный вывод? Мы станем совершенно новыми существами, которые с минимальными модификациями протянут еще 5 миллиардов лет».
2: «Кое-кто на это надеется», — сказал Джек.
1: «А ты разве нет?»
2: «Эти расчеты могут обернуться не таким уж благом для людей», — предостерег Джек. «И сами андромедяне прислали довольно строгие предупреждения».
1: «И все же», — прервал его Тиммонс, голос которого обрел мощь и напор, — «у вас есть цель. Ты и остальные члены комитета спорили об этом несколько месяцев и голосовали, потом проводили конференции, снова голосовали, пока не достигли какого-то подобия консенсуса. 100 разумных и предположительно рациональных мужчин и женщин сидели в конференц-зале в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, и 76 рук поднялись разом, практически предрешив следующие 5 миллиардов лет истории человечества».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Джек уставился на собеседника во все глаза.
3: «Я помню, Сэм. Я там был».
1: «Был»,
2: — согласился Тиммонс, потом снова закрыл глаза. И внезапно Джек увидел мир чужими глазами. Он стоял на улице возле штаб-квартиры комитета, элегантного здания из псевдогранита, возведенного за 3 недели первыми бригадами строительных роботов. Комитет распущен на каникулы, но большинство коллег Джека сидят по своим офисам, присутствуют на брифингах и совещаниях с помощниками. Даже под вечер выходного дня можно было видеть бесконечный поток людей, вливающийся в высокие, отделанные бриллиантами двойные двери комитета. Но глаза незнакомца не видели ничего, кроме длинных пустых розовых лестниц и нескольких деловитых голубей. Тупая тревога, голодавшая Джека, исчезла, сменившись отчаянной паникой. Вот-вот должно случиться что-то ужасное. Он чувствовал, как предательская угроза таится где-то за пределами его видения. Но ничего не менялось. Казалось, целую вечность голуби клевали что-то невидимое и расправляли крылья. И, наконец, когда Джек сделал неглубокий вдох, бриллиантовые двери распахнулись, и на открытое пространство спокойно вышла одинокая фигура.

0: движении грузоподъемник начал дергаться и трястись. Ремни безопасности тут же свили коконы вокруг пассажиров, пристегнув их скамейкам, а сам подъемник, с трудом преодолевая инерцию, затормозил и совершил аварийную остановку.
1: «Мамочка!» – захныкал Пити.
0: Их младший уже год не произносил этого слова, а сейчас повторил.
1: «Что с нами будет, мамочка? Что случилось?»
0: «Ничего», — солгала Таша. «Ничего не случилось».
2: «Что-то все-таки не в порядке», — безжалостно заявил Клей. «Кругом темно, и мы не двигаемся».
0: «Нам ничего не грозит», — настаивала Таша.
3: «В чем дело?» — крикнула она мужу. «Может, перепад напряжения?»
0: Роботы решили, что вопрос адресован им. Один негромко ответил. «Да, крупномасштабный перепад напряжения. Но наши аварийные системы работают в пределах нормы».
3: «Заткнись!» — обрушилась на робота Таша.
0: Это был не просто перепад напряжения. Экстраглазки Джека перестали функционировать. С дальнего конца подъемника сочился янтарный аварийный свет. Он видел, как Таша срывает с себя ремни безопасности, потом, вскочив со скамейки, говорит мальчишкам:
3: «Оставайтесь на своих местах! Это очень серьезно! И не снимайте ремни!»
0: «Что, черт побери, ты делаешь?» — яростно, но вполголоса спросил у Тиммонса Джек. Его спутник словно бы усмехался ему из полутьмы, спокойно расстегивая свои ремни.
3: «Что это я сейчас видела?» — подбежав, спросила Таша.
0: «Ты показал ей ту же сцену?» — прошипел Джек.
2: «Сцену, да. Она видела в точности то же, что и ты».
0: Тиммонс поднялся на ноги.
3: «Теперь отвечу на твой первый вопрос. Что я, черт побери, делаю? Я делаю тебе важное и очень щедрое предложение».
0: Джек попытался включить экстраглазки, но проблема была не в его железе. Вся сеть рухнула вместе с отклонением энергии. Насколько серьезна авария? Как такое могло произойти? Но он отмахнулся от этих вопросов.
3: «Объясни, что происходит!» — прорычал он. «Сейчас же!»
0: Тиммонс поглядел на Ташу.
3: «Как мальчики? С ними все в порядке?»
0: «Пока», — пробормотала она.
3: «Хорошо. Очень хорошо».
0: Тут он сделал глубокий вдох и добавил:
3: «Давайте все постараемся, чтобы с ними и впредь было все хорошо, ладно?»
0: Джек подавил ругательство.
3: «Что тебе нужно?» — спросила Таша.
2: «Надвигаются серьезные перемены», — мягко возвестил Тиммонс.
0: «А вообще-то они произойдут сегодня. Уже сейчас они с грохотом появляются перед нами». Тут он удовлетворенно вздохнул.
2: «Ты заслужил наше внимание, Джек. У тебя неплохой ум, аналитические способности, представительность. На жестокой стезе политики ты нажил на удивление мало врагов».
0: «И что?»
2: «И вот что самое важное, Джек. Ты проголосовал за то же, что и мои друзья, мои коллеги. Ты и еще 23 представителя проголосовали против тайной программы комитета относительно будущего человечества, и когда мы стали искать потенциальных кандидатов...»
3: «Для чего?» — прервала его Таша.
2: «На пост президента».
0: Последнее слово Тиммонс произнес со жгучим наслаждением.
2: «Я имею в виду президента нового, реорганизованного комитета. Комитета «Оракул» с лучшим пониманием потребностей человечества».
0: «Что происходит?» — спросил Джек.
3: «Что вы сделаете с моими коллегами?»
1: «Мы люди не злые», — обиженно отозвался Тиммонс. «Это не какой-то кровавый переворот и никого не поставит к стенке».
0: Обеими ручками он сделал жест, словно отталкивая от себя саму мысль о подобном зверстве.
3: «Могу вам сказать только то, что знаю сам. Все происходит гладко и быстро. За всем стоят хорошие люди, многим из которых вы доверяли уже десятки лет».
0: «Что?» — начала Таша. Тиммонс повернулся к ней.
3: «Да, у тебя вопрос?»
0: Но ее храбрость улетучилась. Тогда Джек задал собственный, порожденный недобрым предчувствием. «И какой мир вы собираетесь создать?» Тиммонс весело хохотнул.
3: «Я же человек! Я хочу всего!»
0: Потом он коротко объяснился и вел себя при этом так, словно говорил очевидные вещи.
2: «Мы построим дешевые, надежные космолеты и займем весь рукав Млечного Пути. Когда у человечества будет столько свободного пространства, оно сможет достигнуть всех 11 гармоничных состояний и тысячи других, которых никто не предвидел».
0: Сглотнув, Джек кивнул. «Но что если...» — начал он.
2: «Положим, если я не приму этого назначения. Если по какой-то причине откажусь от твоего любезного предложения.

0: Что будет со мной? С нами? Тиммонс был готов и к этому. Он умел сохранять широкую улыбку, даже качая головой и говоря с небрежной угрозой. «Будь моя воля, друг мой, твоим уделом была бы тихая, безбедная безвестность, если бы это было в моей власти». Джек молча поежился. «Сколько у нас времени?» — вырвалось у Таши. «Когда он должен решить?» «Через 3-4 минуты», — ответил Тиммонс, глядя на одного только Джека. «По-моему, не такое уж это и трудное решение. А ты что думаешь?» Джек посмотрел на жену.
1: «Давай отойдем», — пробормотала Таша. «Нам надо поговорить».
0: Они отошли к краю подъемника. Таша скрестила руки на груди. Ее все трясло. Она уже собралась открыть рот, как к ним вдруг подошел один из роботов, чтобы напомнить: «Мы работаем на резервном источнике. Защитные поля временно отключены».
1: «Знаю», — оборвала она. «Спасибо».
0: «Оставь нас одних», — сказал Джек машине, потом, пройдя еще несколько шагов за Ташей, тронул ее за локоть. «Это всего лишь номинальный пост. Ничего иного мне и не станут предлагать». Поморщившись, она кивнула. «Я, на их взгляд, не слишком уж крупная шишка. Амбиций у меня немного, и никто не воспринимает меня как серьезную фигуру».
1: «Кто стоит за всем этим?» — тихо спросила она.
0: «Могу угадать пятерых», — признался он. Она не стала спрашивать имен. Джек оглянулся через плечо. Мальчики еще сидели на скамейке, но один уже плакал. Пити. Он услышал всхлипывание, потом грубый голос Клея. «Да все будет хорошо, заткнись, Плакса!» Тиммонс стоял один, тихонько, но экспансивно разговаривая с кем-то, кого видел он один. Джек повернулся к Таше, но жены на прежнем месте уже не было. Она бежала по подъемнику. Благодаря высоте ее тело стало легче, шаг шире, а спину она держала прямо. Он попытался окликнуть ее, прокричать: «Что ты делаешь?», потом побежал догонять к краю подъемника и ленточки теплого янтарного света. Таша сидела на корточках в опасной близости от невидимого купола, который не позволял улетучиться воздуху и не впускал жестокий вакуум. Лицо она спрятала в коленях. Таша плакала от ужаса и отвращения. «Бескровный или нет, — признал Джек, — все равно произошел переворот. Восстание. И будь у тех, кто за всем стоит, достаточно власти, они не стали бы просить меня дать им свое доброе имя». Таша молчала, делая вид, что не видит мужа. Джек снова оглянулся через плечо. К ним шел Тиммонс. «Над нами и под нами люди», — снова начал Джек. «И в обеих группировках лучшие умы, какие только можно найти. Готов поспорить, в эту самую минуту все ломают голову, как все починить и вытащить нас отсюда».
1: «На что ты готов поспорить?» — спросила, шмыгнув носом, Таша. «Что ты готов поставить на кон?»
0: Джек открыл было рот, но не нашелся, что сказать. Таша отвернулась.
1: «Знаешь, чем были плохи твои романы?»
0: «Мои романы?» Она снова шмыгнула носом.
1: «Ты всегда был слишком осторожен. Со стилем, с темой. Ты никогда по-настоящему не рисковал. Даже не знаю, сколько раз я хотела сказать тебе: попытайся быть смелым, Джек, хотя бы однажды. Пройди по этому пути дальше, чем все коммерческие авторы».
0: «Черт, а я и не знал», — пробормотал он.
1: «Потому что я тебе этого так и не сказала».
0: Тиммонс был уже столь близко, что слышалось его дыхание, и тут же раздался встревоженный голос.
2: «Так ты решился? Джек! Джек!» — позвал Тиммонс.
0: Джек поглядел на жену. «И что ты предлагаешь? Скажем этому дерьму «да», а потом, когда я и впрямь стану президентом, повернем против них?»
1: «И укусим их взад. Разумная, отточенная временем стратегия».
0: Тут она спокойно поднялась на ноги, глядя, как Тиммонс преодолевает оставшиеся метры. И в эти последние мгновения одиночества вдвоем добавила:
1: «Или не дадим взять себя на пушку, если тебе кажется, что они блефуют. Скажем им «нет» и валите ко всем чертям».
0: «Как скажем», — пробормотал он. А потом вдруг принял решение. Медленный шаг назад. И вот он уже стоит так близко от купола, что мурашки бегут по коже.
2: Невидимый купол способен удержать атмосферу, но не тело взрослого человека. Замедлив шаг, Тимонс остановился перед ними.
1: «Ладно, Джек, что ты решил?»
2: Джек посмотрел на жену. Таша встретила его взгляд, и в ее лице проступила холодная уверенность.
3: «Выбор за тобой, милый», —
2: твердо и спокойно сказала Таша.
3: «Как бы ты ни решил, я всегда с тобой».
2: На этом оба они повернулись к Тимонсу.
1: «Да, Джек?»
3: «Ноги», — прошептал Джек. «Хватай его за ноги, а я буду крутить мерзавцу руки».
2: Вы слушали рассказ Роберта Рида «Оракулы» в переводе с английского Анны Комаринец.

0: «Христос рождается! Славите!» Ледяной ветер обжигает щеки, бросает в лицо колючую снежную крупу, уносит дыхание, вырывающееся изо рта белым паром. Снег звонко хрустит под торопливыми ногами, и от этого хруста кажется, будто следом совсем рядом идет еще кто-то, большой и тяжелый. «Христос на земле! Встречайте!» Серебряный морозный лунный свет залил все вокруг, вычертив на снегу четкие тени. Такие же и сине-черные, как бездонная пропасть неба вверху. Снег и небо, свет и тьма, а между ними только деревня, да смех, доносящийся из-за домов, да звучная плавная песня. «Христос с небес, возноситесь!» Глеб спешил. Просторный и светлый, но уже покосившийся от времени дом, в котором его отец, сельский учитель, жил вместе со всей своей немногочисленной семьей, стоял на самом отшибе, рядом с ветхой школой. Чтобы оттуда добраться до околицы, где сегодня начались святочные гулянья, ему даже летом потребовалось бы немало времени. А уж теперь и подавно. Закутанный в тулупчик, доставшийся от старшего брата, в валенках не по ноге, в свалявшемся отцовском треухе, неуклюже вышагивал он по главной деревенской улице, потея и тяжело отдуваясь. Голоса становились все громче, отчетливее. Впереди показалась вереница огоньков. Это уже шли по деревне колядовщики, от дома к дому, от крыльца к крыльцу. Где-то среди них был и брат, нарушивший вчерашнее обещание взять его с собой. Глеб скрипнул зубами от досады и побежал. Валенки терли ноги, треух то и дело съезжал на глаза, по спине лился пот, но он бежал, потому что хотел быть среди этой веселящейся толпы, хотел смеяться и петь вместе с ними, славить и колядовать, хотел увидеть ряженых. Процессию, как полагалось, возглавлял Механоша. Глеб узнал его, это был Никита, сын кузнеца и лучший друг брата. Высокий, плечистый, он закинул за спину огромный холщовый мешок, пока еще наполненный едва ли на четверть. Средом за ним шли парни и девушки, несшие фонари в виде берестяных домиков со свечами внутри и бумажные звезды на высоких шестах. Когда Глеб наконец подбежал к ним, они как раз поднимались на очередное крыльцо. Чуть позади колядовщиков двигались ряженые. У них не было фонарей, и здесь между светом и тьмой они выглядели сумрачно и жутко. Массивные бесформенные силуэты с бледными уродливыми мордами, в которых было совсем мало человеческого. У Глеба захватило дух. Он вдруг вспомнил, как 2 года назад бабушка рассказывала им с братом о том, что во времена ее молодости ряженые изображали вернувшихся из-за гроба мертвецов, которые стремились к своим родным в канун Рождества. Глебу тогда было всего 7, он мало что понял, но сейчас готов был поверить, что перед ним не живые люди, а выходцы с того света. Бабушка умерла еще весной, и, может, она тоже стояла среди них? Но вот кто-то в толпе ряженых, несмотря на мороз, ударил по струнам балалайки, кто-то в мохнатой медвежьей маске звонко и гулко ударил в бубен, и наваждение исчезло, пропало без следа. Нет, и не было никаких покойников, лишь веселые гуляки в вывернутых мехом наружу тулупах и с закрытыми лицами. Остановившись, тяжело дыша, во все глаза смотрел Глеб на маски. Тут и козел, и медведь, и волк, и свинья, и черт. Некоторые мужики, не мудрствуя лукаво, повязали на головы бабьи платки или просто вымазали щеки сажей. Некоторые нацепили берестяные личины с нарисованными на них смешными рожами. Никого не узнать. Хотя нет. Вон у одного из-под бараньей морды свисает густая сивая борода. Это наверняка дед Семен, первейший деревенский балагур. А вон тот, с большим бумажным клювом на носу, похож на пастуха Ваську. Глеб наконец-то отдышался и успокоился. Все-таки он успел на самую веселую часть праздника. Механош и Никита тем временем громко постучал в дверь, закричал низким раскатистым басом.
1: «Эй, хозяева!»
0: Его спутники и спутницы грянули дружным хором. «А мы к вам пришли, поклон принесли!» Дверь открылась. Выглянул хозяин, коренастый, лысый, в вязаной телогрейке. Густая борода не могла скрыть широкую и довольную улыбку.
1: «Чё расшумелись?»
0: — притворно рассердился он.
1: «А ну, ступайте прочь!»
2: «Коль не дашь пирога, ни кола, ни двора!»
0: — ответили каледовщики. Начался неспешный, обстоятельный шутовской торг по заведенному испокон веков обычаю. Гости угрожали, умоляли, льстили, а хозяин отнекивался и бронился, но мало-помалу уступал. Глеб знал, что в конце концов он вынесет и пирога, и других сладостей, а к полночи, когда процессия обойдет всю деревню, мешок будет набит угощениями до самого верха. Тогда уж начнется пир горой. Ряженые тоже не скучали без дела. Двое из них, петух и свинья, сошлись посреди улицы в потешном поединке под размеренные позвякивания бубна, бренчание балалайки и одобрительные выкрики товарищей. Петух вертел головой, хлопал себе руками по бедрам, а свинья уморительно хрюкала. Вот они сшиблись. Свинье удалось подмять противника под себя, но тот, изловчившись, тюкнул ее клювом в самое темя. Взвизгнув, свинья отпрянула, и петух тут же налетел на нее, пронзительно крича победное «Ку-ка-ре-ку!». Все вокруг сгибались пополам от хохота. Неожиданно сзади раздалось:
2: «Эй, Глебка!»
0: Глеб обернулся и тут же получил по лицу жестким снежком. Мимо промчался Афонька, его одногодок, главный заводила среди всех деревенских детей. Смеясь, он крикнул: «Рот не разевай!» и скрылся в толпе. Отплевываясь, Глеб бросился вслед, на ходу выдернув из сугроба пригоршню снега. Обидчику предстояло поплатиться.

0: Шло время, неумолимо исчезая в пустоте, и стрелки на часах ползли своей обычной дорогой. Но для тех, кто пел и плясал на улице, эта волшебная ночь растянулась надолго, и, казалось, не будет ей ни конца, ни края. Только вечный, бесшабашный праздник, полный уютного счастья, слегка захмелевший от свежесваренной браги. Калядовщики стучались в каждую дверь возле, неизменно получая гостинцы. Мешок на плече у Никиты заметно раздулся, и вздыхал механоша тяжело, устало, но улыбка не сползала с его довольного лица. Такая уж это была ночь. Ряженые пели частушки и колядки, ревели звериными голосами, мутузили друг друга и разыгрывали смешные сцены, носилась вокруг мелюзга, перебрасываясь снежками. Глеб, не обращая внимания на остальных мальчишек, преследовал Афоньку. Тот оказался чересчур ловок и постоянно уворачивался от снежков, дразнясь и обзываясь. Первоначальная обида на него прошла, остался лишь азарт. Горячий азарт настоящего охотника. Вот она, дичь! Высовывает розовый язык, поскальзывается на бегу. Сейчас, сейчас. Опять не попал. Снежок пролетел чуть-чуть мимо цели. А Афонька, вконец расшалившись, кинулся к безоружному Глебу и, сорвав с его головы треух, побежал прочь.
1: «Эй!»
0: — гневно закричал Глеб. «Отдай!»
2: Не тут-то было.
0: Торжествующе потрясая трофейной шапкой, обидчик скрылся за углом ближайшего забора.
1: «Вот ведь гадина!»
0: Глеб чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Отпуская на гулянье, мама строго-настрого велела ему не снимать треух, особенно после бега, как бы жарко в нем ни было.
1: И вот. А если он так и не получит его обратно?
0: Предрождественский мороз уже высушивал капельки пота на висках. Пока это еще приятно, но ничего хорошего ждать, понятное дело, не приходилось. Ни один из гуляк не обратил внимания на его беду. Калядовщики как раз подошли к дому старосты, и никому вокруг не было дела до 9-летнего мальчика, потерявшего свою шапку. Проглотив слезы, Глеб двинулся по Афонькиным следам. Повернув за угол, оказался он в узком проходе между двух дворов. Проход этот вел к старому колодцу, за которым начиналось поле. Летом они любили прятаться около него, очень уж удобное и неприметное было место. Колодец давно пересох, а площадка вокруг заросла малиной и жимолостью. Пока прячешься, можно ягод наесться до отказа. Сейчас же здесь все было покрыто толстым белым покрывалом, и на нем отчетливо отпечатались следы Афонькиных валенок. Они уходили вперед, скрываясь в темноте.
1: «Афонь!» — крикнул Глеб. «Хватит! Верни шапку!»
0: Тишина. Мороз больно щипал уши. Подняв повыше воротник тулупа, Глеб пошел по проходу. Над покосившимися заборами с обеих сторон нависали черные ветви. Голоса и музыка позади теперь звучали глухо, будто доносились издалека, но он все равно разбирал слова колядки.
3: «Коляда, коляда, ты подай пирога!»
0: Заборы закончились, и впереди показался занесенный снегом сруб колодца. Следы огибали его. В свежем смерзшемся воздухе вдруг почудился какой-то странный запах, сладковатый, но неприятный. Идти дальше совсем расхотелось.
1: «Или хлеба ломтину, или денег полтину!»
0: Еще звуки. Странный хруст, возня, и будто бы тяжелое с присвистом дыхание, и еще что-то. Песня мешала, калядовщики слишком старательно уговаривали старосту.
1: «Или куру с петушком, или браги с калачом!»
0: Обогнув колодец, Глеб чуть не наступил на свою шапку. Рядом с ней валялась серая варежка. Подобрав их, он поднял голову и увидел.
1: «Отворяйте сундучки, доставайте пятачки!»
0: Чуть в стороне, между кустов жимолости, на потемневшем снегу лежал, раскинув руки, Афонька, а над ним нависала огромная фигура в тулупе, вывернутом мехом наружу. С длинных когтистых пальцев падали черные в лунном свете капли. Падали и прожигали снег. Задранная кверху рогатая маска козла бессмысленно пялилась в сияющее звездами небо. От того, что было под маской, уже готовый вырваться крик застрял у Глеба в горле. Судорожно хватая ртом воздух, он развернулся и бросился бежать, краем глаза успев заметить движение позади себя. Ужас подстегивал его, сердце бешено колотилось, и ноги, уже немало потрудившиеся в эту ночь, изо всех сил несли вперед, мимо заборов, на главную улицу, туда, где горели окна и свечи в берестяных фонарях, где звенели веселые песни, и под масками скрывались улыбающиеся человеческие лица. Хриплое утробное дыхание за спиной становилось все ближе.
1: «Догоняет! Еще немного! Еще!»
0: Слетел с правой ноги валенок. Глеб испуганно всхлипнул и в следующее мгновение, потеряв равновесие, упал лицом вниз в белую ледяную мглу. Он стоял на большой поляне, окруженной со всех сторон густым сумрачным лесом. На правой ноге не было валенка, но холода он не чувствовал. Только страх. Там за деревьями что-то двигалось. Хрустели ветки, шелестели кусты, облетал с крон снег. Везде только черные и белые. Вот раздвинулись на опушке тесные заросли можжевельника, и на поляну один за другим вышли трое ряженых, высокие, сгорбленные, в шубах наизнанку. Маски у них были разные. У первого медведь, у второго кабан, у последнего волк. Вышли и остановились, застыли, словно не решаясь идти дальше, словно охраняя невидимую границу леса, замерли на ней неподвижными истуканами. Чуть не плача от ужаса, Глеб направился к ним. Медленно, осторожно, напряженно, сам себе удивляясь. Что-то вело его, придавало отчаянной смелости. Встал перед первым, потянулся рукой, бережно приподнял маску. Под ней было лицо отца. Бледное, худощавое, с аккуратно подстриженной бородкой. «Все будет хорошо, сын», — сказал отец ласково. «Ты только вернись». Кивнул ему Глеб. Немного отлегло у него от сердца. Шагнул ко второму, сдвинул уродливое кабанье рыло, а за ним бабушкины лучистые глаза. Живые, добрые, вокруг сеточка морщинок, как если бы и не умирала, не оставляла их.
4: «Нельзя тебе, Глебушка, в лес!»
0: Бабушка улыбнулась, отчего морщинки заметнее стали.
4: «Холодно там!»
0: Улыбнулся Глеб в ответ и ей кивнул. Потянулся к третьей маске. Оскалилась волчья морда, ощерила клыкастую пасть, зарычала сердито. Отдернул мальчишка руку, отступил на шаг. Не испугался, удивился только. Тут сзади вдруг донеслось:
1: «Эй, я здесь!»
0: Обернулся он. А с другой стороны на поляну как раз выходит Афонька. Целый и невредимый, будто бы и не рвали страшные кривые когти ему грудь и живот, будто бы не плавился вокруг него снег, пропитанный горячей кровью. Стоит себе, ухмыляется, рукой машет. Обрадовался Глеб, побежал навстречу, но видит тут что-то не так с Афонькой. Он вроде как и ростом выше стал, и толще, массивнее. И вместо улыбки застыла у него на лице жуткая гримаса. И хочет Глеб остановиться, а не может уже. Ноги опять подводят, сами несут его навстречу тому, что совсем недавно был веселым, дурашливым мальчонкой, а теперь лишь притворяется им. Бывший Афонька раздувается до невероятной степени, и одежда его трещит по швам, рвется и сквозь дыры лезет наружу черный свалявшийся мех вывернутого тулупа. Лицо расползается, разлетается клочьями, обнажая выцветшую рогатую маску козла.
5: «Кто ты?»
0: — кричит Глеб на бегу.
5: «Кто ты такой?»
2: «Я никто!»
0: — насмешливо ревет чудище в ответ. Оно огромно, закрывает собой уже половину неба, но все продолжает расти.
2: «Я никто!» Я могу надеть любую личину.
0: И свет меркнет.

0: Он что-то сказал. Ты слышал, он что-то сказал.
1: Да, кажется, приходит в себя. Глеб открыл глаза. Тьму рассеивала стоящая рядом свеча. Он лежал в своей кровати, укутанный до самого подбородка одеялом. В доме было жарко натоплено, и он весь взмок. Видишь, я же говорил, что все будет хорошо.
2: Отец.
1: Родной знакомый голос. Прохладная влажная рука легла ему на лоб. Жара нет?
0: Глебушка мой.
1: Это мама. Она сидела рядом, и даже в таком тусклом, неровном свете было хорошо заметно, какие у нее красные заплаканные глаза. Теперь в них зажглась радость. Она обняла, поцеловала его. Глеб приподнялся на локтях. За окном продолжалась и сине-черная ночь, и в небе одиноко висела бледная луна.
0: «Давно я сплю?»
1: — спросил он, зевнув. Отец, поправив очки, пожал плечами.
3: «Часа четыре. Тебя принесли незадолго до полуночи. Сразу побежали за Авдотьей».
1: Он тронул маму за плечо.
3: «Пойду разогрею питье».
1: Она кивнула, не сводя глаз с сына. Потом стала объяснять.
0: «Авдотья осмотрела тебя, сказала, чтоб не переживали». «Да как тут? Мы, конечно, и за доктором послали, только раньше утра он ведь не все равно не приедет. Да и то еще непонятно, Рождество ведь».
1: Глеб кивал. Авдотья была деревенской повивальной бабкой, и он уже несколько месяцев назад узнал, что это означает. Она же являлась и костоправом, и травницей, и к ней обращались с куда большей охотой, чем к доктору, живущему в соседнем селе. Вошел отец, неся чашку с ароматной горячей жидкостью.
3: «У тебя голова не кружится?» — спросил он.
0: «Нет».
3: «А горло не болит?»
0: «Нет».
3: «А нос не заложен?»
0: «Не заложен».
1: Он снова положил руку сыну на лоб.
3: «Никакого жара, слава богу, все обошлось. Выпей вот это».
1: Глеб осторожно взял чашку.
3: «Тот мальчик», — сказал вдруг отец, и мама как-то странно на него посмотрела. «Скажи, это ведь был волк?»
1: Глеб удивился.
0: «Что? Какой волк?»
1: Тут неожиданно он понял, о чем идет речь. Губы его задрожали, из глаз сами собой хлынули слезы. Мама едва успела забрать у него из пальцев чашку, иначе он бы выронил ее. Уткнув лицо в ладони, мальчик разрыдался. Мама обняла его судорожно вздрагивающие плечи. Отец успокаивающе гладил по волосам, приговаривая:
0: «Ну-ну, будет тебе, будет».
1: Потом слезы кончились. Все еще всхлипывая, Глеб сидел на кровати и большими глотками выпил все, что было в чашке.
3: «Вот молодец, а теперь тебе надо поспать. Утро вечера мудренее, встанешь завтра, и все покажется просто плохим сном. Спи».
1: Глеб кивнул, опустился на подушку, закрыв глаза. Мама поцеловала его в щеку, задула свечу, и они с отцом вышли за занавеску, отделявшую его закуток от большой комнаты. Теперь мальчик мог лишь слышать их приглушенный шепот.
4: «Тебе тоже надо лечь. Вымоталась вся».
0: «Нет, Авдотья велела проведать ее, как только Глебушка в сознание придет. Я сейчас к ней быстренько сбегаю».
4: «От не спится, старухи. Ну хорошо, пошли. Я обещал Матвею помочь у колодца. Урядник сказал, нельзя ничего трогать до приезда пристава. Они с доктором только с утра появятся. До тех пор надо охранять. Может, зверя-то выследим?»
0: «Царица небесная, от кого охранять?»
4: «От волков. Да и от людей тоже незачем им глазеть».
0: «А Глебушке придется с приставом говорить?»
4: «Ничего не поделаешь.
3: Он единственный, кому довелось хоть что-то увидеть. Ума не приложу, что им там понадобилось.
0: Ох, горе-то какое! А кто этот бедняжка?
3: Говорят, сынишка Федора Сипатова. Самого Федора добудиться не могут никак. Пьян мертвецкий еще с полудня.
0: Боже ты мой! Ведь в Рождество!
1: Закрылась дверь, шаги прошумели в сенях, и наступила тишина. Глеб остался в доме один. Он не спал и вовсе не хотел спать. Кусая губы, лежал в темноте и думал о том, как хотелось ему прервать отца, вскочить с кровати и крикнуть, что это был вовсе не волк, не волк, не волк! Что волк совсем неплохой, он только рычал, потому что не хотел пропускать его в лес, а Афоньку по правде убил ряженый в маске козла, который на самом деле...
0: Кто же он на самом деле? Покойник, жадный до человеческой крови?
3: Пастух Васька бывало рассказывал им про таких. Выбрался мертвяк из могилы и закрылся личиной, затерялся среди других ряженых, выжидая удобного момента.
0: Или это лесной житель, болотный дух, оголодавший за лютую зиму, притворившийся человеком?
3: Бабушка, наверное, знала бы ответ.

0: Глеб перевернулся на другой бок, посмотрел в окно. Теперь он все хорошо вспомнил, и перед глазами стояли тяжелые капли, срывающиеся с острых изогнутых когтей. У покойников могут быть такие когти. Кажется, один из друзей говорил ему, что у мертвецов ногти и волосы растут и после смерти. Да может быть, это пустая брехня? Чу! За окном что-то промелькнуло. Показалось, будто на мгновение черная тень загородила собой луну. Сердце вновь бешено забилось в груди, как тогда у колодца. Прислушался. Тишина. Мерно тикают старые настенные часы с кукушкой в большой комнате. Да вроде бы скребется мышь под полом. И все. Наверное, моргнул просто. Тихий, еле уловимый шорох раздался в сенях. Ветер? И вот опять слабое шуршание. Там кто-то был. Мальчик не спеша сел на кровати, облизал пересохшие губы. Потянулся рукой к свече, но в этот момент услышал, как открывается дверь в большой комнате. Поток холодного воздуха ворвался в дом, зашелестел занавеской. От ужаса Глеб не мог пошевелить даже пальцем. Мысли лихорадочно забились в голове. Мать вернулась и крадется по дому, чтобы не разбудить его. Окликнуть? Спросить? Язык словно бы прирос к небу и отказывался повиноваться. «Где же брат? Почему его нет?» Он напряженно вслушивался во тьму, но различал только стук своего сердца. Может, вправду почудилось? Примерещилось с перепуга. А дверь ветром открыла. Конечно, так и есть. Осторожно выдохнув, Глеб спустил на пол босые ноги. И тут скрипнули в комнате половицы. Еще раз. И еще. Скрипели сильно, протяжно, не как под обычным человеком. Кто-то большой и тяжелый медленно шел сейчас по ним, стараясь ступать как можно тише, чтобы не потревожить, не спугнуть раньше времени. Глеб понял, что дрожит. Он изо всех сил сжал зубы, чтобы не стучали. Ни звука. Черное зловещее безмолвие. И в самом его центре ряженый. Прямо здесь, за занавеской. Протяни руку и дотронешься. Во мраке он не мог видеть, но ясно представил себе его. Громоздкий, заиндевевший тулуп мехом наружу. Длинные серые пальцы. Когти, изогнутые, как серпы. Нелепая козлиная маска с витыми рогами, под которой ничего нет. Чудовище стояло за занавеской, а на кровати маленький мальчик, по рукам и ногам скованный страхом, не дыша, смотрел в сгустившуюся темноту и ждал, когда оно войдет. Он боялся ни смерти, ни боли и ни крови. Совсем другого.
1: «Я могу надеть любую личину», — сказала оно ему там, во сне, на заснеженной лесной опушке, на извечной границе света и тени. И сейчас Глеб боялся, что когда родители вернутся, они не заметят подмены.

Вперед сквозь пелену. Он был громадный шотландец. Буйная копна волос, все лицо в веснушках, прямой потомок Лидсдейлского клана воров и конокрадов. Несмотря на такую родословную, он был гражданином высшей степени основательным и здравомыслящим. Городским советником в Мелроузе, церковным старостой и председателем местного отделения Христианской ассоциации молодых людей. Браун была его фамилия, и вы могли видеть ее на вывеске «Браун» и «Хэндслайд» над большим бакалейным магазином посреди Хай-стрит. Его жена Мэгги Браун в девичестве Армстронг вышла из старой фермерской семьи Стевиотхедских пустошей. Она была маленькая, смуглая и темноглазая, с необычной для шотландской женщины нервной натурой. Нельзя представить себе контраста более резкого, чем этот рослый рыжеватый мужчина рядом со смуглой маленькой женщиной. А между тем оба уходили корнями в прошлое этой земли так далеко, насколько хватало человеческой памяти.

0: Однажды, это была первая годовщина их свадьбы, они отправились поглядеть на раскопки римской крепости в Ньюстеде. Место оказалось не слишком живописным. От северного берега Твида, как раз оттуда, где река делает петлю, покато спускается поле. Через него-то и прошли траншеи археологов, обнажив местами старинную каменную кладку основания древних стен. Раскопки были обширные, потому что лагерь занимал 50 акров, а сама крепость 15. Но мистер Браун был знаком с фермером, хозяином поля, и это облегчило всю их экскурсию. Они провели долгий летний вечер, бродя следом за своим проводником от траншеи к траншеи, от шурфа к шурфу, разглядывая укрепления, дивились странному разнообразию предметов, которых ждали отправки в Эдинбургский музей древностей. В этот самый день нашли женскую поясную пряжку, и фермер увлекся рассказом о новой находке, как вдруг его взгляд остановился на лице миссис Браун. «Ваша женушка притомилась», — сказал он. «Может, передохнете малость, а после еще походим». Браун посмотрел на жену. Она и в самом деле была очень бледна, а ее темные глаза сверкали ярко и возбужденно. «Что такое, Мэгги? Я тебя замучил. Пора возвращаться?» «Нет-нет, Джон. Пойдем, пожалуйста, дальше. Здесь замечательно, как будто в стране снов. Все кажется таким близким и знакомым. Долго римляне пробыли на этом месте, мистер Каннингем?»
1: «Изрядно, сударыня. Надо бы вам поглядеть на помойные ямы возле кухни. Вы бы поняли, сколько понадобилось времени, чтобы набить их доверху».
0: «А от чего они ушли?»
1: «Как сказать, сударыня? От того, по видимости, что пришлось уйти. Окрестным людям стало невмоготу, тогда они поднялись, да и запалили всю крепость кругом. Вон они, следы огня на камнях, сами видите».
0: Быстрая короткая дрожь пробежала по плечам женщины. «Дикая ночь. Страшная», — сказала она. «Небо было красное в ту ночь. И эти серые камни тоже, верно, покраснели».
1: «Да, наверное, они были красные», — откликнулся муж.
0: «Странное дело, Мэгги. И, может быть, тому причиной твои слова, но я как будто вижу сейчас все, что здесь творилось. Зарево играло на воде». «Да, зарево играло на воде, и дым перехватывал дыхание, и дикари истошно вопили».
1: Старый фермер засмеялся. «Госпожа будет писать рассказ про старую крепость», — промолвил он. «Я многих здесь водил, показывал, но ни разу еще не слыхивал, чтоб так говорили. Как все равно по-писанному читали. У некоторых прям дар от Бога».
0: Они медленно шагали по краю рва. Справа вдруг открылась яма.
1: «Эта яма была глубиной 14 футов», — объявил фермер. «И знаете, что мы вытащили со дна? Скелет, вот что. Скелет мужчины с копьем. Я думаю, он так и помер, вцепившись в свое копье. Но как мужчина с копьем попал в дыру 14 футов глубиной? Это не могила, мертвых они сжигали. Как вы растолкуете, сударыня?»
0: «Он спасался от дикарей и сам спрыгнул вниз», — сказала женщина.
1: «Что ж, похоже на правду и даже очень. Профессорам из Эдинбурга и тем лучше не объяснить. Хорошо бы всегда были под рукой, чтобы вот так легко отвечать на разные другие хитрые вопросы. А вот алтарь, который мы нашли на прошлой неделе, а на нем надпись. Мне сказывали, она по латыни, и будто значение у ней такое, что, дескать, люди из этой крепости благодарят Бога, который за них заступается».
0: Они рассматривали древний ноздреватый камень. На верхней грани виднелись большие, глубоко врезанные буквы.
1: «Что это значит?» — спросил Браун. «А кто же его знает?» — откликнулся их гид.
0: «Валерия Виктрикс», — сказала женщина тихо. Ее лицо стало еще бледнее. Глаза смотрели и не видели. Так смотрят, вглядываясь в туманные пролеты под сводами столетий.
1: «Что это?» — отрывисто спросил муж.
0: Она вздрогнула, словно пробуждаясь ото сна.
1: «О чем мы говорили?»
0: «Об этих буквах на камне». «Без сомнения, это имя легиона, который поставил алтарь».
1: «Но ты произнесла какое-то имя».
0: «Да что ты, какая ерунда. Откуда мне знать, как он назывался?»
1: «Ты сказала что-то вроде Виктрикс, так, по-моему?»
0: «Наверное, я пробовала угадать».
1: Я как-то очень странно себя чувствую на этом месте, словно я не я, а еще кто-то. Да, место жуткое, согласился муж, и в его смелых серых глазах мелькнуло что-то очень похожее на страх. Я и сам это чувствую. Пожалуй, мы попрощаемся с вами, мистер Каннингем. Надо вернуться домой засветло. Ни она, ни он не могли избавиться от странного впечатления, которое оставило в них эта прогулка по раскопкам, словно какие-то миазмы поднялись со дна сырых траншей и проникли в кровь. Весь вечер оба были молчаливы и задумчивы, но и те немногие замечания, которыми они обменивались, показывали, что на уме у обоих одно и то же. Браун спал тревожно и видел странный, но вполне связанный сон. Видел настолько живо, что проснулся весь в поту, охваченный дрожью, как испуганный конь. Утром, когда они сели завтракать, он попытался пересказать сон жене. «Все было очень отчетливо, Мэгги», — начал он. «Гораздо отчетливее, чем когда-либо наяву. Мне и теперь чудится, будто эти руки были липкими от крови. Расскажи мне. Расскажи по порядку», — попросила она. «Сперва я был на каком-то откосе. Я лежал, распластавшись на земле. Земля была неровная, поросшая вереском. Вокруг темнота, хоть глаз выколи, но я слышал шорох и дыхание. Казалось, что по обе стороны от меня люди, много людей, но я не видел никого. Временами глухо звякала сталь, и тогда несколько голосов сразу шептали: «Ш-ш-ш-ш». В руке у меня была узловатая дубина с железными шипами на конце. Сердце билось быстро. Я чувствовал, что близится миг великой опасности и великой тревоги. Раз я уронил дубину, и снова в темноте вокруг меня зазвучали голоса. Ш-ш-ш. Я вытянул руку, и она коснулась ноги человека, лежащего впереди. Были соседи из боков у самого локтя, но все молчали. Потом мы двинулись. Казалось, весь откос начал сползать вниз. Внизу была река и горбатый деревянный мост. За мостом горели частые огни, факелы на стене. Люди, крадучись, скатывались к мосту. Ни звука, ни скрипа, одна лишь бархатная тишина. А потом в темноте раздался крик. Крик человека, пронзенного внезапной болью до самого сердца. Одно мгновение этот одинокий крик рос, ширился и тут же сменился бешеным ревом из тысячи глоток. Я бежал, все бежали. Сиял алый свет, и река превратилась в багровую полосу. А теперь я увидел своих товарищей. Одетые в звериные шкуры, с длинными волосами и бородами, они больше походили на бесов, чем на людей. От ярости все обезумели. То и дело высоко подпрыгивали на бегу, неистово разевали рот, размахивали руками, и красные отблески плясали на их лицах. Я тоже бежал и тоже выкрикивал проклятия, как все. Я услыхал оглушительный треск бревен и понял, что полисад рухнул. Пронзительный свист наполнил уши, и я знал, что это стрелы проносятся мимо. Я скатился на дно рва и увидел протянувшуюся сверху руку. Я схватил ее, и меня втащили на стену. Мы глядели вниз. Под нами были серебряные люди с копьями. Несколько наших прыгнули прямо на копья, потом мы и остальные следом. Мы перебили солдат, прежде чем они успели выпростать и снова поднять свои копья. Они громко кричали на каком-то непонятном языке, но пощады не было никому. Мы прокатились по ним, как волна, и втоптали их в грязь, потому что их было мало, а нас без числа. Я очутился среди домов, один из которых горел. Я видел, как струи пламени бьют сквозь крышу. Я побежал дальше, теперь я был один между зданиями. Кто-то промелькнул передо мной. Это была женщина. Я поймал ее за руку, взял за подбородок и повернул ей голову так, чтобы свет от пожара упал на лицо. И что ты думаешь, это был Мэгги? Жена облизнула пересохшие губы. «Это была я», — сказала она. Он глядел на нее в изумлении. «Ловко угадала», — сказал он. «Да, это была именно ты. Понимаешь, не просто кто-то похожий на тебя. Это была ты, ты сама. Ту же самую душу я увидел в твоих испуганных глазах. Ты была белая и удивительно красивая в огне пожара. В голове осталась одна мысль — увести тебя отсюда, чтобы ты была моей, только моей, в моем доме где-то за грядою холмов. Ты вцепилась ногтями мне в лицо. Я вскинул тебя на плечо и стал искать пути назад от этого света горящих домов, назад, в темноту. И тут Тут случилось самое удивительное. То, что я запомнил лучше всего остального. Тебе плохо, Мэгги? Дальше не рассказывать. Господи, у тебя тоже выражение лица, что было ночью в моем сне. Ты отчаянно завизжала. Он примчался в пламени пожара. Голова его была не покрыта, волосы черные и курчавые, в руке обнаженный меч, короткий и широкий, чуть длиннее кинжала. Он бросился на меня, но споткнулся и упал. Одной рукой я удерживал тебя, а другой... Жена вскочила на ноги, ее черты исказились. «Марк!» — закричала она. «Мой ненаглядный Марк! Ах ты, зверь, зверь, зверь!» Зазвенели чашки, и она без чувств упала на стол. Они никогда не говорили об этом странном случае, который стоял особняком во всей их супружеской жизни. На миг завеса прошлого отдернулась, и мимолетная картина забытого существования коснулась их взора. Но потом занавес закрылся, чтобы не открыться больше никогда. Они продолжали жить в своем тесном кругу. Для мужа он ограничивался магазином, для жены домом. И однако ж новые, более широкие горизонты смутно засинели вокруг них с того летнего вечера у разрушенной Римской крепости.

Юлий Буркин. Бабочка и Василиск. Всякое искусство совершенно бесполезно. Оскар Уайльд. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Народная мудрость. Пролог. Что касается невинной жертвы, то вся история закончилась так. В самом конце ночи, почти под утро, зэк по кличке Гриб проснулся от желания помочиться и сейчас жадно досмаливал подобранный возле параши отсыревший бычок. Он знал, что это западло, но поделать с собой ничего не мог. Курить хотелось невыносимо. Гриб ходил в мужиках, ниже комитет решил его не опускать. Свой хороший врач, буграм, вещь вовсе не лишняя. Это как-никак с мировым именем. А пользоваться медицинскими услугами петуха им не позволила бы воровская честь.

0: позорнейшей процедуре. Его освобождали от работы и не позволяли вставать в строй на завтрак и обед, пока он не простирает тщательно белье и матрас и не просушит их летом на дворе, зимой в сушилке. И все это время каждый проходящий считал своим долгом плюнуть в него, дать зуботычину или обругать. «О, вонючка, очкастая, засанец!» И не раз уже гнал он от себя мысль о самоубийстве, а порой и не гнал, порой, напротив, упивался ей. Вот и сейчас, урвав ворованную затяжку, думал он о побеге в мир бездонной пустоты и находил в том желанное успокоение. Хрустнул под чьими-то подошвами разбитый кафель пола, и гриб испуганно кинул Ахнарик в парашу. Но напрасно. Он услышал, как зашумел кран, как вода потекла в умывальник, как вошедший звучно всосал струю, а затем из уборной вышел. Но бычок был уже безнадежно погублен, и гриб с досады хотел было отправиться досыпать, как вдруг через открытую форточку, сквозь ржавую решетку, в туалет влетела цветасто-бархатная бабочка павлиний глаз Ванесса Ио и села прямо на рукав его грязно-черной робы. Странное чувство вызвало гостья в душе заключенного. Такое испытывал он в юности, когда очень красивая подружка старшей сестры Лиля строила ему глазки и тихонько говорила ему непристойные комплименты. Ему было тогда и приятно, и ясно, что на самом деле над ним просто потешаются, а более всего страшно, что легкая ирония сейчас перейдет в откровенную издевку. Смешанные чувства радости, страха и неуместности. Нельзя было в его нынешнем пыльном, кирзовом туалетном мире возникать этому, пусть даже и такому маленькому, летающему стеклышку калейдоскопического счастья. «Эй, слышишь?» — вполголоса обратился он к бабочке. «Слышишь, нельзя тебе здесь». Бабочка посмотрела на него строго и доверчиво, чихнула и ответила: «А я и не собираюсь здесь долго задерживаться». Только не понимал гриб ни бабочкиного языка, ни бабочкиного чиха, ни бабочкиной мимики. А потому и не понял он и того, что сказала она далее.
1: «Меня зовут Майя. Меня послали, чтобы ты посмотрел на меня и понял, скоро все это кончится, скоро ты будешь на воле».
0: И гриб, глядя на персидские узоры ее крылышек, хоть и не услышал ничего, действительно понял. Скоро все это кончится, скоро он будет на воле. «Спасибо», — сказал он вполголоса, и бабочка, услышав его, выпорхнула через решетку форточки в ночь, в мокрое грозовое небо. Глава первая. «Бумагу, перо, чернила!» — скомандовал Василиск, откинувшись на расшитые бисером китайские подушечки, и два его верных сиреневых тролля-прислужника, гномик-гомик и карлик-марксик, пробуксовав ножками на месте 2-3 секунды, кинулись вглубь пещеры. Голодная гюрза била шею повелителя и чистила ему клыки раздвоенным языком, выскребая из щелей между ними кровавые волокна ужина. «Полно!» — молвил он, чтобы счастливая змейка, скользнув вниз по его гибкому алмазно-чешуйчатому торсу, обвелась сладострастно в круг змееподобного же фаллоса, жадно припав к нему устами. В шахтах глазниц хозяина родились и тут же умерли две злые зорницы, и изумрудные стены, откликнувшись, послушно принялись источать неоновую зелень. «Пиши!» — кивнул Василиск, примчавшемуся уже сиреневому Марксику, пред коим гномик-гомик в тот же миг пал на четвереньки, имитируя с успехом письменный стол. Марксик поспешно распластал по его ребрам белый лист бумаги, водрузил на поясницу оправленный в платину человеческий череп чернильницу, обмакнул в нее перо фламинго и согбенный подобострастно замер в ожидании. Так стоял он, боясь шелохнуться, пока Василиск, как всегда перед очередным письмом, бесцельно блуждал в грязных лабиринтах памяти. Богиня, гриб и предательство, белизна палаты и целительный скальпель врага, ласковый детеныш и боль.

Тая боль, когда трескается, словно кора, одеревеневшая кожа. Скользкие стены колодца, бой с предшественником, вкус его плоти и коронование. И жажда, так и неутоленная жажда. Наконец он вышел из оцепенения, вздохнул со стоном низким и глухим и вынул из глаз маленькие сталактиты слез. Нужно было диктовать так, чтобы там не почувствовали, как далек он от внешнего мира. Что-то очень простое. «Пиши», — повторил он. И карлик принялся поспешно, стараясь не упустить ни звука, фиксировать неясные ему сочетания слов. «Здравствуй, Виталя, милый мой сынок. Прости, что пишу так редко, но это зависит не от меня. Почту у нас забирают только один раз в месяц. Ничего, потом все сразу тебе расскажу, так будет даже интересней. Ты пишешь, что учишься хорошо, без троек. Молодец. У меня тоже все в порядке. Ты пишешь, что мама читает мои письма, спрашиваешь, почему я пишу только тебе. Я ведь уже объяснял. Хотя тебе, наверное, конечно, трудно это понять. Мы поссорились с ней перед моим отъездом. Но когда я приеду, мы обязательно помиримся. Пока я не знаю, как это будет. Очень много работы. Тут очень холодно, но очень интересно. Спрашиваешь, видел ли я белых медведей? Да, и вижу часто и моржей, и пингвинов. Может быть, даже я привезу тебе маленького пингвиненка. Только не спрашиваю мамы, почему мы поссорились. Не приставай, я сам тебе когда-нибудь все... Он диктовал, диктовал, а параллельно в голове его мелькали картины из далекого прошлого. Он то чувствовал себя собой, то словно бы видел себя со стороны. «Безнадежен!» Грибов отложил в сторону историю болезни. «Просто безнадежен!» Мне, стоящему в коридоре и заглядывающему в щелку, стало не по себе. «А если оперировать?» — спросил незнакомый мне врач. «Один шанс из тысячи. Даже не знаю, взялся бы я или нет. Разве что в качестве эксперимента, а без этого максимум полгода. Жаль». «Откуда ж он, Гриб, мог знать, что я, во-первых, как раз сейчас забрел к нему в кардиоцентр, а во-вторых, в курсе, что речь идет именно обо мне? Сестра, очень красивая, кстати, споткнулась возле двери кабинета, я помог собрать рассыпавшиеся листы и увидел, что это моя история болезни». «Безнадежен. Что из этого следует? Максимум полгода. Жаль ему, видите ли. Это все, что он мог сказать по поводу моей близкой кончины. Экспериментатор. Жаль. А мне-то как жаль». «Что можно успеть за полгода?» — продолжал я раздумывать, двигаясь в сторону своей постылой конторы. «Прежде всего, наконец-то пошлю в жопу шефа. Шеф, смех, да и только. Индюк моченый, а не шеф. Что еще? Еще уйду от Ирины. А стоит ли? Полгода не срок. Стоит. Хоть последние полгода поживу без лжи. Почему же не мог раньше? Раньше была ответственность. За нее и за Витальку. А ныне судьба распорядилась так, что всякая ответственность автоматически теряет смысл». И вдруг он представил себя мертвым. Он увидел свое не слишком симпатичное тело, лежащим на столе морга. Совсем голое, глаза полуоткрыты, рот подвязан веревочкой, кожа землисто-матовая, всюду отечности и вздутие. Тело это и при жизни не блистало красотой, а теперь... Ведь все мы знаем, что умрем. Обычно осознание реальности смерти случается только в самой ранней юности, как раз тогда, когда жизнь полна запахов и прелести. Наверное, так природа поддерживает баланс. Закололо сердце. Он сел на подвернувшуюся скамеечку и моментально покрылся холодной испариной. Нет, наоборот. Буду тихо ходить на работу, чтобы отвлечь себя от приближения. А когда слягу, Ирина будет ухаживать за мной. Кто-то ведь должен подать стакан воды. Какая пошлость. Стакан воды. Ну и пусть пошлость.
кто-то все равно должен его подать. Ему казалось, что решение он принял твердо. И все-таки, когда шеф, который уже раз принялся в тот день вправлять ему как мальчику мозги: «Учтите, если хотя бы еще один раз вы отлучитесь с работы без моего личного разрешения, будем беседовать с вами серьезно». И все-таки, когда он услышал это, он наплевал на все свои твердые решения, встал красный от злости из-за стола и сказал заветное: «Пошел-ка ты в жопу, индюк!» и удалился, хлопнув дверью. И таким легким стал этот день, что и ночью он легко сказал жене: «Я узнал, что проживу не более полугода. Врач сказал: не сердись, но я хочу пожить немного один. Обдумать, как встретить это, Андрей, когда уезжал, отдал мне ключи от своей комнаты. Он вернется еще только через год, когда все уже будет кончено. Я поживу пока у него в общаге». И она поняла его. Она плакала, уткнувшись носом в подушку, но поняла –

Глава вторая. Издавна известно людям, что аспид в хитрой голове своей хранит драгоценный карбункул. Знают они, сколь велика ценность всего самоцвета, как с ювелирной, так и с фармацевтической точки зрения. Знают они и то, что карбункул у аспида можно взять лишь добром, выклинчить. Если же применишь силу, поймаешь, убьешь, карбункул вмиг рассосется. Такова природа аспида и его карбункула. Только одного не знают люди. Зачем нужен карбункул самому аспиду? А это-то как раз самое главное и есть. Карбункул-хранитель. Кристаллический аккумулятор энергии и времени. Когда аспида хотят убить, решетка магического кристалла рассыпается, рассасывается, высвобождая накопленное, и сознание владельца карбункула перемещается в любую точку пространства и времени, внедряясь в избранное тело, деля его отныне с родным этому телу сознанием. Таким образом, камень спасает аспида от гибели, потому-то он и дорожит им столь рьяно. Прервав диктовку письма, не закончив даже очередного предложения, утомленный Василиск потянулся и, щелкнув перстнями, удалил прочь своих внезапно опостыривших ему лиловых троллей-прислужников. Кстати, отчего они лиловые, точнее сиреневые? От того, что карлик Марксик, само собой, красный, а гномик-гомик, естественно, голубой. Будучи преданными друзьями, ради единообразия они избрали серединный колор. «Раф!» — опустил Василиск щели зрачков своих к Юркой Гюрзе. «Раф! В мир желаю!» Змейка скользнула вниз по ребристому хвосту хозяина и исчезла, словно просочившись сквозь трещины в малахитовом полу. И призванные ею два древних аспида, Тиран и Захария, уже через несколько секунд предстали пред правителем. Он простер к ним когтистую десницу, и они послушно изрыгнули в нее два своих карбункула. Именно два камня дают возможность не только вселиться во всякое живое существо любой эпохи, но и вернуться затем назад в собственное тело. Тиран и Захария молча поползли умирать вглубь лабиринта, ибо жизни их отныне не имели смысла, а Василиск разверз пасть и поглотил сокровенные кристаллы. Частые выходы в мир стали для него столь же привычными, как когда-то ежевечерняя телепрограмма. Был он уже и Христофором Колумбом в час, когда тот впервые ступил на благословенную землю Америки. Был и Владимиром Ульяновым, Лениным в дни его торжества 17-го года. Был и Вольфгангом Амадеем Моцартом на премьере «Волшебные флейты», и графом Калиостро, и Авиценной, и Чан Кайши, и индейцем Гаманху, и Гагариным, и Адольфом Гитлером в дни триумфа. Он никогда не задумывался, кому и во что обходится это его развлечение. Он просто пользуется тем, что принадлежит ему по праву. Кровь, власть, плотские наслаждения наскучили ему. Все чаще тянуло его к тонким, ранимым натурам. Удовольствие он находил уже не в торжестве, не в радости, а скорее в резких контрастных переходах от одного состояния души к другому. Волевым толчком он вывел себя в астрал, в то время как тело его погрузилось в глубокую кому. Вошел в своего избранника и заскользил по временной развертке его сознания, успевая лишь умом отмечать эмоциональные всплески, как реальные они воспринимаются только в реальном времени, то есть при совпадении скоростей движения по времени обоих сознаний. Общий эмоциональный фон его нынешнего избранника состоял в основном из скепсиса и раздраженности. Но иногда яркие вспышки то радости, смешанной с удивлением, то черной апатии, то наркотической эйфории пронзали его. Вот его захлестнули любовь, страх и боль, но эти чувства быстро уступили место тихой нежности и блаженному ощущению покоя.
И такой фон устойчиво держался несколько минут подряд, в реальном времени около 5 лет. Потом несколько взлетов и провалов, и вновь ровная нежность. «Ладно, стоп», — приказал себе Василиск. И сейчас же краски, звуки, запахи вечернего города обрушились на него. Из лимузина, который остановился возле арки, он вышел чуть позже жены и сына, задержался, рассчитываясь с водителем, прошел мимо освещенной фонарями клумбы через всю желтизну, которой красными цветами было выведено слово «ПИС», мимо девушки, направившей на него объектив телекамеры. Он привык, что изредка его вдруг узнают, вдруг вспоминают, просят дать интервью, объясняются в любви, требуют переспать. И вдруг снова напрочь забывают. «Кажется, я счастлив», — подумал он. «Наконец-то меня оставили в покое. Я могу печь хлеб». Он отчетливо увидел взором памяти, как его руки вынимают из печи свежую булку, как ломают ее, как подают ароматный горячий ломоть маленькому Шону, и даже остановился, чтобы движение не сбивало удовольствие, которое он получал, представляя себе все это. Все то, что происходило с ним теперь каждое утро. «Кажется, я счастлив. Нет друзей, зато нет и врагов. Совершенно свободен. Конец войне с влюбленными в меня. Конец страху перед собственной ограниченностью. Конец ужасу погружения в болото. Оказалось, это вовсе не болото. Оказалось, это и есть жизнь. Жизнь — это то, что с тобой происходит, пока ты строишь совсем другие планы». Даже в мыслях он не мог отделаться от строчек к своим старым или будущим песням. «Деньги, музыка, любовь, слава — все блеф. Есть я, есть Шон, есть свежий хлеб». Эти мысли, смотанные в клубок, в одно мгновение промелькнули в голове, и он, потянувшись с наслаждением, вдохнул глоток грязного воздуха города и двинулся дальше. «И все-таки я Шут. Шут — принц мира. Сумел и тут набрать себе. Мне вовсе не безразлично, что скажут о двойной фантазии в Англии. Я никогда не уйду из этой вселенной. Но я, кажется, научился не быть ее рабом, а значит, жизнь только начинается». Он был уже в нескольких шагах от дверей Дакоты, когда сбоку из полутьмы в свет окон вышел коренастый невысокий человек и окликнул его. «Мистер Леннон!» Он обернулся. Фигура была знакомой. Где-то он уже видел этого человека совсем недавно. А тот присел на одно колено и что-то выставил перед собой, держа на вытянутых руках. «Пистолет?» Джон не успел даже испугаться. Он успел только подумать, что паршиво это без нее. И в то же время, слава богу, что ее нет рядом. А вообще-то этого не может быть. И грохот, рвущий перепонки. 5 выстрелов в упор. Многотонной тяжестью рухнуло небо. Почему-то перед глазами ни детства, ни толпы зрителей, ни Йоко и даже не Шона, а акварельные картинки недавнего турне. Япония, Гонконг, Сингапур. И адская боль. На минуту он потерял сознание, и на это короткое время пробитым телом полновластно завладел Василиск. И он заставил это тело ползти к дверям. Но вот сознание вернулось к Джону, и Василиск моментально ушел назад, в тень. Джон полз, и в висках его стучало «печь хлеб, печь хлеб». Испуганный портье в расшитой золотом ливреи выбежал навстречу. Джон понял, что убит, и почувствовал обиду. Почему предательская память не показывает ему ничего из того, что он любит? «В меня стреляли!» – прохрипел он и впал в беспамятство. Но инородное, недавно вошедшее в него сознание продолжало фиксировать реальность. Правда, глаза тела были закрыты, но Василиск слышал женский плач, слышал приближающуюся сирену и визг тормозов, чувствовал на своем лице торопливые поцелуи горячих мокрых губ, слышал усиливающийся шум толпы, он почувствовал, как его подняли и понесли, он услышал чей-то крик. «Вы хоть понимаете, что вы натворили?» И спокойный ответ: «Да, я убил Джона Леннона». Кто-то пальцем приподнял ему веко, и Василиск увидел небритое лицо врача. Затем веко захлопнулось. Он блокировал болевые ощущения, электрические удары реанимационного прибора были невыносимы.
Минут через 15 он услышал: «Все, воскрешать я не умею». И почувствовал запах табачного дыма. Глава 3.

0: Несколько мгновений два сгустка биоэнергии вместе неслись вверх по широкому темному тоннелю к ослепительно-вечному свету в конце. Но вот у одного из них достало силы рвануться в сторону, нематериальная зеркальная пленка лопнула со звуким чмолькающим звуком, и Василиск, конвульсивно вздрогнув всем своим затекшим телом, издал оглушительный стон. Он открыл глаза и чуть приподнял голову. Тут же тройка гадюк ехидн, ожидавших своего часа, кинулась к хозяину и принялась разминать ему туловище и члены. Василиск презирал гадюк ехидн за свирепый и трусливый нрав, за мерзкий обычай беременеть через уста, а главное – за похотливость и стремление к совокуплению с самым гнусным из живых существ, со зловредной морской муреной. Но никто другой не умеет делать массаж так, как делают его гадюки ехидны, ведь они одни, будучи змеями, имеют в то же время гибкие и сильные конечности. Придя в себя, Василиск повторил свой недавний приказ – бумагу, перо, чернила. Письмо он закончил так. «Хорошо учись и слушайся маму. Любящий тебя папа. Северный полюс. Станция Мирная. 21.15».
1: Да, это, конечно, была удачная идея – внушить сыну мысль, что его отец – полярник. Это многое объясняло. А автором идеи был не он. Автором была Ирина. Видно, вспомнив о его странном, совсем несовременном увлечении покорителями Арктики, она сразу, как только он ушел жить в общежитие, объяснила Витале, что папа уехал в экспедицию. Точнее, не сразу, а почти сразу, когда узнала, что он там в общежитии не один. Когда ворвалась в его дни и ночи женщина-стихия, женщина-дождь, женщина-радуга, женщина-гибель, женщина по имени Майя. Первый раз она появилась у меня по поручению Грибова. Сперва, как она позже рассказывала, она пришла туда, где я жил еще недавно, и Ирина объяснила, как меня теперь можно найти. Она нашла меня и принялась уговаривать лечь на операцию. Она сказала, что Грибов все хорошенько обдумал, досконально изучил мою историю болезни, уверен в успехе и ждет только моего согласия. Она не знала, что именно благодаря ей я в курсе действительного положения дел. Ведь она... та самая красивая сестричка, которая уронила мою карточку возле двери кабинета. Она, конечно, не запомнила меня, а я-то запомнил. Но сейчас обнаружил, что запомнил неправильно. Она не просто красивая сестричка. Она богиня. Я слушал и слушал ее, и хотя не желая быть подопытным кроликом, твердо решил на уговор ее не поддаваться, а спокойно дожидаться своей участи. Больше всего в тот момент я боялся, что она прекратит эти уговоры и уйдет. Чего же он сам не явился? Я действительно был слегка уязвлен. Колька Грибов не посчитал нужным прийти лично. «Что вы?» – изумилась Майя. «Николай Степанович, ай да Гриб, так занят. Он в день спасает по нескольку жизней. Если он будет ходить за каждым больным, он просто права такого не имеет». «Ну, я-то, положим, не каждый». «Потому-то он и послал меня, за другим бы вообще бегать не стали. Другие сами приходят, по году в очереди стоят». «Вам очень, очень повезло». «Чем дольше я разговариваю с вами, тем сильнее убеждаюсь, что мне и вправду повезло, что я разговариваю с вами, что вы здесь». И она приходила еще дважды. Теперь уже якобы по поручению, а потом пришла и осталась. И помчались, звеня, цветные стеклянные ночи, цветные стеклянные утра, цветные стеклянные полдни и вечера. Стеклянные, потому что только витражные стекла вызывают тоже ощущение радостной ясности. Я уже простил судьбе, что жить мне осталось несколько месяцев, если все они будут такими. Больше всего он любил наблюдать за ней в момент пробуждения. Спящая, она была милым безмятежным ребенком с головой, укутанной в светлую пену волос. Он жарил яичницу, заваривал чай и намазывал на хлеб масло. Он ставил перед диваном табурет и превращал его в столик. Он опускался перед ней на колени и осторожно трогал ее волосы, иногда окунаясь в них носом, вдыхая все запахи детского тела и парикмахерской. И вот ресницы вздрагивали, и дитя превращалось в прелестную юную женщину, благодарную и бескорыстную. Она любила надевать его рубашки, и тогда ее грудь казалась маленькой, а ноги такими длинными и такими пронзительно стройными, что чай успевал окончательно остыть, а яичница напрочь засохнуть. Именно сознание приближающейся тьмы делало бессмысленными какие-либо угрызения совести, оставляя ему чистый свет. Говорить они могли о чем угодно, только не о его болезни, но мысль о ней всегда жила рядом. Ему особенно нравилось, когда она снова и снова делилась своими ощущениями и мыслями их первого дня, первого вечера и первой ночи. Ему было интересно узнать, каким неприятным, некрасивым и все-таки притягательным нашла она его. Он не спрашивал ее ни о чем, довольствуясь тем, что она решила рассказать сама. Зато она расспрашивала его много и подробно. И даже не пыталась скрыть, что интерес этот в большей степени профессиональный. Интерес врача ко всему, что касается больного. Он прощал ей это, хотя бы потому, что несколько раз именно ей приходилось возиться с ним во время приступов. Хотя его и подмывало поинтересоваться, не заносит ли она информацию о нем в историю болезни, но он не решался этого сделать, боясь получить утвердительный ответ. Да, сначала он был даже благодарен своему недугу за свободу и за встречу. Но день ото дня все рельефнее проступала скорбь скорого вынужденного расставания. Раньше оно не страшило его. Жаль было Витальку, но к мысли, что когда-нибудь самого его не будет, а сын останется, он привык уже давно. Ему не жаль было покидать любимое дело, потому что работу свою он не любил. Ему не жаль было решительно ничего, пока он не узнал Майю. Мы сидели возле окна и одновременно курили, пили кофе, играли в ямбо, когда Майка вдруг сообщила индифферентным тоном: «Между прочим, я тебя люблю». «Да сколько же можно?» – возмутился я. «Ты мне это уже раз 50 говорила». Цифра была реальной, плюс-минус 2. «Я тебя люблю», – повторила Майка, затянувшись, и слезинка упала прямо в кофе. И я не выдержал. Я сказал: «Ладно, завтра пойдем к Грибову». Она шмыгнула носом и посмотрела на меня признательно и, как мне показалось, слегка торжествующе. Глава 4. Оригинальным Кривоногов не был и оригинальность не любил. Он, конечно, понимал, что оригинальность и ненормальность ни одной тоже на четкой границе не чувствовал, а потому предпочитал обходиться без оригинальности. Кривоногов уважал четкость. В большой степени неприязнь к оригинальности была связана и с тем, что по службе ему постоянно приходилось иметь дело с необычными людьми и необычными событиями. Оригинальность болезненно интересовала его. Он искал ее, чтобы пресечь. Утром, проходя по своему участку во дворе винно-водочного магазина, он обнаружил спящую на скамейке диванчики неопрятную, окончательно опустившуюся собаку здоровенного Ньюфаундленда. Ничуть не убоявшись размеров пса, он подошел к скамейке и ткнул кулаком в черный медвежий бок. Собака лениво шевельнула хвостом. «Эй!» – сказал Кривоногов. «Че разлеглась?» Собака подняла голову и тяжело, с присвистом вздохнула. Кривоногов явственно почувствовал острую смесь чесночного запаха и перегара. «Сука!» – подумал Кривоногов. «Или кобель!» «Вставай!» – сказал он. «Пойдем!» Собака встала осторожно, лапа за лапой спустилась со скамейки и, понурившись, села возле Кривоногова. «Вчера селась! Пошли!» Собака послушно поднялась и в развалочку двинулась чуть поодаль. Капитан Селевич, непосредственный начальник Кривоногова, увидев в кабинете мохнатую, облепленную репьем собаку, удивился не особенно. Он доверял Кривоногову, хотя врожденное чувство субординации иной раз и вынуждало его вносить в речь с подчиненным чуть пренебрежительные нотки. «Потерялся?» – кивнул он на пса, развалившегося у зарешеченного окна. «Леший ее разберет», – неопределенно ответил Кривоногов. «Пьяная она». «Че говоришь-то?» – поднял брови капитан. «А вы, товарищ капитан, сюда подойдите, во-во, и наклонитесь-ка». «Дыхни», – сказал он собаке. Послушалась та.
2: Чуете?» «Вот же скотина!» – поморщился Селевич. «Вроде породы благородные, а туда же!»
1: «Да, это всегда так!» – проявляя классовое сознание, сказал Кривоногов, достал папиросу и закурил.
2: «Что ж с ней делать-то?» – вслух подумал Селевич и обернулся к Кривоногову. «Где ж тебя угораздило суку эту подцепить?»
3: «А может, она кобель?»
2: «Хрен редьки не слаще. Откуда она?»
3: «Возле штучного кемарила».
2: «Факт от антиобщественного поведения налицо. Можешь штрафануть ее?»
3: «Че с нее возьмешь-то? Разве что с хозяина».
2: «Эй, ты!» – наклонился Селевич над собакой. «Штраф будешь платить?»
1: Собака высунула язык и часто задышала.
2: «Стерва!» – выругался в сердцах Кривоногов. «Да че с ней цацкаться? Давай в трезвяк ее, там разберутся».
1: «Не примут», – сказал более опытный в таких делах Кривоногов.
2: «Ты, пес!» – напористо сказал Селевич. «Ты у нас допрыгаешься, на работу бумагу пошлем».
1: «Какая у нее работа?» – попытался перебить начальника Кривоногов, но тот, не обращая внимания, закончил. «Вылетишь, как миленькая, сейчас с этим строго». Собака икнула и закрыла глаза.
2: «Ну, сволочь, ты гляди-ка!» – возмущенный и в то же время восторженно ударил себя ладонями по ляжкам Кривоногов. «Да мы ж тебя, мы посадим тебя, через 15 суток по-другому запоешь!»
1: «Куда ты ее посадишь?» – раздраженно перебил его остывающий уже начальник. С минуту они помолчали, затем, неприязненно покосившись на подчиненного, Селевич тихо сказал. «Знаешь что, Кривоногов, гони-ка ее отсюда!»
0: Кривоногов затушил папиросу о нижнюю плоскость подоконника, подошел к собаке вплотную и с нескрываемым сожалением не сильно пихнул ее ногой.
3: «Пошел!»
1: Собака нехотя поднялась и поплелась к двери кабинета. Выйдя из здания милиции, она зажмурилась от яркого весеннего дня, встряхнулась и прямо тут же перед дверью улеглась на мостовую. Затем она посмотрела перед собой не по собачьи мутными глазами, зевнула, обнажив почерневшие от никотина зубы, и проворчала:
4: «Похмелиться бы!»
0: Виталька притащил домой мохнатую полосатую гусеницу и показал ее матери.
2: «Правда похожа на тигра?»
1: «Правда», — ответила Ирина. Два чувства боролись в ней – брезгливость и симпатия к этому полузверьку-полунасекомому. Победила брезгливость, поддержанная здравым смыслом и возможностью сослаться на милосердие. Если гусеницу оставить в квартире, она просто погибнет.
0: «Ты знаешь, что из этой гусеницы получится бабочка?»
2: «Бабочка?» – не поверил своим ушам Виталька.
0: «Да, сначала гусеница превратится в куколку, а потом в бабочку».
2: «Везет же», — сказал Виталька. «Ползает, ползает и вдруг превращается в бабочку». «А человек может во что-нибудь превратиться? Может быть, человек — это гусеница чего-нибудь еще?»
0: «Гусеница ангела», — усмехнулась Ирина. «Нет, человек ни во что превратиться не может. А гусеницу вынеси во двор и посади на травку или на цветок, а то и она ни во что не превратится, а просто умрет и все».
2: «А все-таки человек... гусеница ангела», — думал Виталька, выходя во двор. «Ведь откуда-то этих ангелов придумали? Наверное, кто-то видел их. Просто что-то в человеке сломалось, и он перестал превращаться. Гусеницы помнят, как это делается, а люди забыли».
0: Он осторожно посадил свою мохнатую пленницу на листик тополя и погладил мягонькую шерстку. Как бы ему хотелось поглядеть, как она будет превращаться в бабочку. Может, тогда и он вспомнил бы что-то.
1: Глава 5.
2: Сегодня лиловые тролли Марксик и Гомик имели редкую возможность, а значит и желание веселиться. Сегодня хозяину пришла пора менять кожу, а этот сложный болезненный процесс носит сугубо интимный характер. Вся прислуга была нынче свободна. Точнее, она просто обязана была исчезнуть из подземной обители властелина на двое суток. И если кто замешкается, пусть пеняет на себя.
1: Лиловые лилипуты имели два задания от Василиска. Первое, добравшись до ближайшего почтового ящика, бросить туда конверт. Второе, более сложное, касалось некой женщины, и было им не совсем понятно. Однако все равно выполнено будет титля в титлю. Можно было постараться и побыстрее справиться с этими заданиями, оставшееся время посвятить своим делам. Можно же было выполнять задания не торопясь и развлекаясь по ходу. Лилипуты выбрали второй вариант. Наскоро позавтракав и неторопливо пройдя путанными лабиринтами, к полудню они выбрались на свет. Их окружил пахучий сосновый бор. Отверстие, из которого они вышли, само собой наполнилось грунтом и в несколько секунд поросло травой. Карлик понюхал воздух своим подвижным туфелькой носом и, хрипловато пискнув «Зюй-зюй-твест!», подтащил собрата, сжимающего обеими руками почтовый конверт, за собой. Вскоре они выбрались к автостраде.

0: Федя Пчелкин любил деньги. Особенно же любил он наблюдать, как деньги порождают деньги. Дельце, которое он проворачивал сегодня, сулило немалый барыш, и Федя, сидя за рулем своей семерки, мчавшейся по загородному шоссе, с удовольствием отчаянно фальшиве насвистывал несшиеся из колонок стереосистемы мелодии «Небоскребы, небоскребы, я маленький такой». Федя любил жизнь, а деньги считал ее концентратом. И жизнь любила Федю. Он был уже всего в нескольких километрах от города, когда увидел впереди спины двух топающих по обочине дороги малышей в классных сиреневых рубашечках, заправленных в черные с лямочками брюки. Был Федя человеком не злым, мало того, он даже любил делать людям добро, если только это ничего ему не стоило. Тормознув возле карапузов, он распахнул дверцу и, высунувшись, позвал: «Э, пионеры, вот сюда!» Пионеры продолжали топать, не обращая на него ни малейшего внимания. Семерка двинулась вровень с ними. Глазами Федя уже видел, что в пионерах что-то не так, но его жизнерадостная и консервативная натура не желала принимать это к сведению. «Пионеры!» — крикнул он снова. «Мамку потеряли, что ли? Залазь, подкину!» Они резко остановились и медленно повернулись к нему. Федя почувствовал, как оборвалось что-то в нижней части его живота и стремительно помчалось в недра земли. Таких лиц он не видел еще никогда, и век бы ему их не видать. Оба они были непропорционально вытянуты, так что расстояние от макушек до подбородков составляло чуть ли не четверть от всего роста лилипутов. Лица были мертвенно-бледны и безгубы. На обычных лицах такие носы-трамплинчики были бы даже забавны, но на этих только усугубляли ощущение уродливой нереальности. Но самым неприятным были глаза. Выпуклые, словно пришитые к коже, яркие пуговки, не выражающие абсолютно ничего. У гомика эти пуговки были сервизно-лазоревые, а у Марксика, само собой, аврорно-алые. Если бы кожа лица гномика была девственно чиста, то подбородок Марксика украшала реденькая бородка. Федя Пчелкин отшатнулся от окна дверцы и хотел было уже дать газу, но внезапно почувствовал, как странное оцепенение серой жижи вливается в его тело. Тролли не умели, как хозяин, превращать людей в камни, но мелкими необходимыми в быту приемами магии экстрасенсорики владели отменно. Сейчас они как бы переключили Федю на автопилот, уселись в машину, а он сомнамбулически повел ее к городу. Одновременно тролли заставили своего пленника интенсивно пробежать памятью по всей прожитой жизни и с интересом разглядывали то, что встречалось ей на пути. А именно, первое. Мать отправила гулять с Федей старшего брата, а тот увлекся хоккеем и про Федю забыл. Федя уковылял в закаток и, продавив ледок, провалился по колено в яму с водой. Морозная влага пропитала пимы и одежду. Федя плачет и кричит: «Серега, Серега!» Но Серега, естественно, не слышит его. Кто и как вытащил его из ямы, Федя не помнит. Второе. Федя сидит дома и от скуки рисует картинки. Вот он начал рисовать кошку, но в контуры кошачьей морды зачем-то вырисовывает человеческие черты. Федя до смерти пугается собственного рисунка, и мать, вернувшись с работы, находит его забившимся под кровать. Его испуг совпадает с простудой, или как раз под кроватью-то его и прохватил сквозняк, и он бредит два дня подряд, повторяя: «Не хочу ушастого мальчишку! Убейте ушастого мальчишку!» Третье. Федя в начальной школе. Он каждый день выпрашивает у матери по 50 копеек якобы на обед, на самом же деле для того, чтобы откупиться, отдать их по дороге в школу взрослым мальчишкам, иначе они его побьют, так они во всяком случае говорят. Четвертое. Федя с другом Сёмой сидят за первой партой и манипулируют под ней зеркальцем, пытаясь разглядеть, какого цвета у учительницы трусы и надеясь до одури, что он и отсутствует вовсе. На переменке он и Сёма, запершись в кабинке туалета, занимаются анонизмом на брудершафт. Пятое. Старшеклассник Федя влюбился в свою одноклассницу Веру. Он не может без дрожи в коленках смотреть на ее белые колготки. Он и Вера одни в ее квартире, родители на работе, выпивают по две бутылки портвейна. Она отключается, а он в невразумительном состоянии стягивает с нее вожделенные колготки, но ничего у него так и не получается, кроме скандала, устроенного ее родителями, которые, придя вечером домой, застают их спящими в таком виде. Шестое. Федя нуждается в деньгах. Седьмое. Федя сделал белый билет и учится на фотографа, и активно пожинает ранние плоды половой распущенности сокурсниц. Восьмое. Федя лечится от трипера, уверенный, правда, что болезнь неизлечима, и скорая мучительная смерть неминуема. Однако трипер легко излечивается. Девятое. Федя нуждается в деньгах. Десятое. У Феди появляется отчим с машиной, и он, сдав на права, занялся бизнесом. Каждую неделю привозит из соседнего города по 3-5 ящиков водки и торгует ею на вокзале по 25 рублей бутылка. Дрогнул, очнулся и, ошарашенно озираясь на своих непрошенных спутников, еще крепче вцепился в баранку. На миг свет в глазах померк от медведем навалившегося страха, и автомобиль завилял по дороге, угрожая аварией. Но вот он выровнялся, миновал пост ГАИ и въехал в город. Переглянувшись, тролли улыбнулись и кивнули друг другу, а затем Федя услышал хрипловатый голос одного из них. Хотя плотно сжатые губы не дрогнули ни у того, ни у другого, по жесткому тембру Федя интуитивно определил, что это голос Бородатого.
1: «Бояться или не бояться несущественно. Ты подходишь».
0: Другой голос ласково, успокаивающе вторил.
1: «Станешь проводником нашим, не бойся, один ветер».
0: Торопливо согласился Федя и склонился к баранке еще ниже. Глава 6. Это было довольно унизительно. Я пришел к Грибову, а он не принял меня. Точнее, принял, но не он. А его старшая медсестра. Только через 2 дня, когда я уже сдал все необходимые анализы, когда с моей сердечной мышцы уже сняли графические портреты, фазы, профиль, он впервые переступил порог моей палаты. Наверное, таков обычный порядок, но ведь я – это я. А Колька Грибов, он же Гриб, мой когда-то самый большой школьный товарищ и самый главный соперник во всем. И вечный победитель тоже во всем. В начальных классах его превосходство я принимал как должное. Даже гордился, что у меня есть такой друг. Но чем старше я становился, тем труднее было переносить его снисходительно-покровительственную любовь ко мне. Все чаще возникало желание избавиться от его влияния, чтобы не убеждаться раз за разом в собственном ничтожестве. Он превосходил меня во всем. В учебе, в спорте, в отношениях с девочками, в способности держаться в компании, в умении зарабатывать деньги, в одежде, в остроумии, да во всем. После 10-го я собирался в медицинский. Я с самого детства мечтал быть врачом, но узнав, что туда же идет и Колька, раньше он никогда мне об этом не говорил, я забрал документы из приемной комиссии. Ну какой смысл там учиться, если все равно нет никакой надежды добиться большего, чем он? Это воспоминание, казалось бы, такое далекое для его сегодняшнего состояния, мигнуло таки болезненным всполохом в душе. Василиск издал утробный рык, перевернулся на другой бок, дотянулся до амфоры и жадно опорожнил ее, влив в утробу порцию банановой водки. Новая кожа приятно ныла и слегка чесалась. Она была еще неестественно яркой, а разводы под прозрачной чешуей, которым должно быть болотно-зеленого цвета, сейчас легкомысленно отливали светлой бирюзой. Цвет установится только дня через 3, но болеть и чесаться кожа перестанет уже к завтрашнему утру. Тогда-то лишь и вернутся все его слуги и рабы. Пока же не позавидуешь тому, кто попадется на глаза повелителю. Никто не должен видеть его слабости, даже если та и кратка, и случается лишь один раз в году. В одиночестве, в минуты оправданной законной болезненности, он может позволить себе углубиться в воспоминания и прерывать себя без нужды. Третий день в кардиоцентре. А вот он, Гриб Николай Степанович. Вошел, улыбается. Вид цветущий, улыбка, доброжелательные интонации в голосе снисходительные. «Свалился, зяблик, встанешь, у меня встанешь». И вышел. Этого-то я и боялся с самого начала. Боялся, что некогда зарубцевавшиеся раны невыносимой зависти начнут кровоточить сызново. И эта дурацкая школьная кличка «Зяблик». Ну почему же он такой самодовольный? Или все ему в жизни дается? Или все у него и работа, и жена, и друзья? Все любимое? Хотя зря я, наверное, прибедняюсь. Есть, наверное, что-то и у меня. Есть. Волосатое сердце. Да, оно покрыто тоненькими-тоненькими волосками, которые тянутся к старым, как будто бы давно забытым друзьям, к дому моих родителей, к Витальке и Ирине. Ими опутан мой город, моя улица, дорогие мне книги. Достоевский и Селлинджер, Стругацкий и Гарсия Маркес, дорогая мне музыка, Щелкунчик и Битлз, Армстронг и Аквариум. Часто эти волоски рвались, иногда выдергивались вместе с клочьями ткани. Не от того ли тебе и понадобилась сегодня эта операция, о мое бедное, больное, волосатое сердце? А вот и новая ниточка к Майе. Самая робкая, самая тонкая, почти призрачная, но она же и самая дорогая. И он стал думать о ней. Каким ласковым словом назвать ее? Он постарался представить ее, словно она тут, рядом. И почувствовал ее легкость и нежность, ее свежесть и хрупкость. И слово само пришло. «Бабочка». «Бабочка», — тихо сказал он вслух, и ему дико захотелось немедленно произнести это слово ей. В этот миг и заглянул, снова возвращаясь с обхода грибов. «Ну что, зяблик, послезавтра на стол». А я уж побоялся, что не явишься. «Спасибо Маечке Дашевской. Через месяц отсюда выйдешь, как огурчик». Он говорил о ней пренебрежительно и с хозяйским знанием предмета. «Ее благодари. Она у меня мастер. Она не то что в больнице, в гроб кого хочешь затащит». «Она что же, выходит по твоему приказу?» Он хотел сказать дальше. «Ко мне приходила, но запнулся от накатившей ярости, а после короткой паузы с остервенением, раздирая паутину сердца, продолжил. Трахалась со мной!» Он почти не видел собеседника, золотистая предобморочная пелена застилала глаза. «Ну, ей приказывать не надо, она это дело любит. Просто сказал, чтобы привела, и все». Грибов словно не понимал. Да он и в действительности не понимал, какие жуткие наносят раны тому самому сердцу, которое собрался лечить. «А зачем я тебе сдался?»
2: «Как это зачем? Мы же люди не чужие. Не могу же я спокойно глядеть, как зяблик загибается. Ну ладно, пока. У меня еще масса дел. До послезавтра».
0: Он не услышал, выходя, как благодарный пациент процедил сквозь зубы: «Благодетель! Благодетель! Она благодетельница! Ничего не пожалела, лишь бы привести его сюда. Спасибо тебе, бабочка! Да только лучше бы я сдох, честное слово. Лучше бы сдох».

0: Юлий Буркин, «Бабочка и Василиск». Глава 7. Она выглянула из дупла, солнышко ярко светило в прозрачной голубизне. Она улыбнулась, расправила крылышки и впервые в своей жизни полетела. Она сразу, только появившись на свет, поняла, что рождена для счастья и любви. Все, что касалось труда, добывания пищи, прочей рутины, все это выпало на долю гусеницы, а ее бабочке задача – порхать, любить и продолжать род. Радуясь каждому вдоху, каждому мигу бытия, она направилась туда, где, как ей подсказывало чутье, чище воздух, слаще благоухание цветов, гуще трава, за город. А в городе в это время происходило черт знает что. События, которые совершились там в этот день, уж очень не вписывались в его, города, официальную историю, а потому отраженные в тех или иных разрозненных свидетельствах, так и не были никем собраны воедино, не были трактованы как явление одного порядка. Да и то трудно было заметить связь между всеми нижеследующими фактами, если не знать главного. Инициаторами их всех явились одни и те же персонажи. Началось с окраины. Сразу на въезде в город располагается местный зверинец. Там-то и случилась первая нелепость дня. Прямо на глазах оторопевших зрителей из обезьяны произошел человек. Далее странные явления наблюдались все ближе и ближе к центру. Как то? Из районного отделения вывалило человек 30 работников милиции и принялось приставать к перепуганным прохожим с просьбами их поберечь. С ближайшего завода металлоконструкции высыпали все имевшие там место пролетарии, обмотанные изготовлявшимися на этом предприятии цепями, и принялись усердно эти цепи терять. Все 300 работников облсовпрофа, находясь в данный момент на обеде в столовой, одновременно поперхнулись и прекратили есть, вспомнив, что они сегодня, да и, в общем, давно уже не работали. «К обкому!» – скомандовал карлик. В тот момент, когда Федина семерка добралась до центральной площади и подъехала к самому солидному в городе зданию из бетона и стекла, почти все его обитатели уже выстроились в очередь перед дверьми отдела кадров, зажав в руках бумажки примерно одинакового содержания. «Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с полной ненадобностью и желанием начать перестройку с себя». А в следующий момент, когда Марксик, Гомик и до смерти перетрусивший Федя поднялись по массивным ступеням, миновали стеклянные врата сего важного учреждения, памятник вождя пролетариата в его борьбе с человечеством, возвышающийся в центре площади, сделал шаг от великого до смешного и, рухнув с постамента, разлетелся на мельчайшие кусочки. Человек в толстых роговых очках, не тронутый всеобщим психозом и не имеющий даже понятия о нем, вздрогнул, встал из-за стола и приблизился к окну. Но в полной мере осознать значимость происшедшего не успел, так как звук открываемой двери кабинета заставил его обернуться. На пороге стояла странная, если не сказать невероятная, троица.
1: «Вы главный секретарь», – пискляво просипел Марксик.
2: «Первый», – поправил первый.
1: «Прима!»
0: – нараспев присовокупил гномик.
3: «Вы кто такие?» – опомнился первый. «Выйдите из кабинета немедленно!»
0: Троица не шелохнулась.
3: «Я сейчас милиционера вызову!» – перешел он на фальцет и потянулся к телефону. Но тут гномик, прищурившись, внимательно посмотрел на аппарат, и тот, вспыхнув голубым огнем, превратился в черный комок сплавившейся пластмассы.
0: Первый отпрянул от стола и схватил с него папку с золотым тиснением на подпись. Побежал было к двери, но тут случилось невероятное. Его шкаф с полными собраниями сочинений классиков, такой, казалось бы, родной, качнувшись, высунул из-под себя ножку, выросшую до полуметра, и подставил ее первому. Первый, запнувшись, упал, но ухитрился резво вскочить, не выпуская из рук папку, снова попытался бежать. Внезапно вспыхнув тем же голубым и холодным, что и телефон, огнем, с его белоснежной рубашки, оставив только угольный след, исчезли подтяжки, сгорели и пуговицы на брюках. Последние, естественно, спали, и первый, запутавшись в материи, снова, на этот раз грузно, рухнул на пол. Бумаги из папки веером рассыпались по паркету. Карлик спокойно сказал:
2: «Запишите. Не забыть, чтобы... Наказ. Приказ».
0: Первый, стоя на четвереньках, поспешно дотянулся до стола, схватил паркер и приготовился писать на обороте какого-то документа, бормоча: «Если народ требует, то завсегда, завсегда. Народ, он завсегда требует».
2: «Пиши. Кардиоцентр. Майя Дашевская. Квартира в течение месяца. Не будет, пеняй на себя».
3: «Если народу квартира нужна», — бормотал первый, вновь и вновь с ужасом поглядывая на высовывающуюся из-под шкафа нелепую ножку. «Так мы ее завсегда...» Но его уже не слушали. Троица вышла. Первый выждал с полминуты, потом осторожно высунул голову в коридор. «Никого». Придерживая штаны, он кинулся в соседний кабинет, схватил телефон и, набирая номер милиции, глянул в окно. Вокруг обломков памятника собралась толпа. Его ужасные посетители садились в 07-е «Жигули» серого цвета. Он успел прочесть номер машины и тут же продиктовал его дежурному отделению. Чего Федя не ожидал, так это столь безудержного веселья, которое разразилось в его машине. Тролли, обнявшись, смотрели друг другу в глаза и смеялись на разные голоса. Федя ведь не знал, что его поработители, лилипуты, телепатически обмениваются впечатлениями от удачного денька. Вечерело. Уже вблизи окраины на хвост Фединой семерки сели гаишники, якобы.
1: «Поднажми, хором», — сказали Марксик и Гомик. И Федя поднажал. А когда они сказали «стоп», он остановился.
3: Они вышли в том самом месте обочины дороги, где и были Феди подобраны.
1: «Спасибо», — сказали они ему, и, похожие на двух пингвинов, двинулись вперед.
3: Но не пингвинов, а двух бегущих вдоль дороги здоровенных черепах увидели милиционеры, выскочив из своей машины. Как же так? Ведь только что на этом самом месте они видели две приземистые человеческие фигуры.
1: Федя Пчелкин страшно боялся, что его заберут. Но машина гаишников и якобы почему-то промчалась мимо него, как бы его и не заметив.
3: Федя достал из бардачка Кэмэл, сунул сигарету в рот, полез в карман за спичками и обнаружил там стандартно заклеенную пачку сотенных банкнот. Это была скромная плата за работу проводником. Денег было много, но не очень, 10 тысяч. Зато позже Федя обнаружил, что деньги эти имеют магические свойства. Они были неразменными, если Федя покупал на них что-то необходимое, еду, одежду или делал на эти деньги подарок кому-то. В этом случае деньги возвращались обратно в его карман. Но если он решал купить на них что-то с целью наживы, деньги уже не возвращались. Так навсегда исчез фарцовщик Федя, а на его месте появился известный скорее на всю страну Федя-меценат и Федя-благотворитель. Сколько художников, музыкантов, да и просто красивых девушек поддержал Федя материально без всякой к тому корысти. Бывало, Федя страдал, его тянуло к прошлому, но сперва побеждала жадность. Жалко же терять волшебные банкноты навсегда. И Федя продолжал жить, честно делая красивые подарки, а вскоре это железно вошло у него в привычку.
1: Но вернемся к нашим черепахам. Капитан милиции Селевич и лейтенант Кривоногов выпрыгнули из машины и, высвобождая из кобуры пистолеты, кинулись к древним панцирным. Однако те оказались неожиданно резвы. Далеко высунув из роговых футляров свои змеиные головы, они галопом помчались от преследователей, изредка оглядываясь и хихикая. Блюстители порядка бежали за черепахами, не задумываясь над абсурдностью происходящего. Селевич остановился, присел на колено, прицелился и трижды нажал на спусковой крючок. Пистолет трижды дал осечку. Селевич в сердцах сплюнул и побежал дальше.
3: В этот момент голенастые черепахи, обменявшись короткими взглядами, свернули в лес. Добежав до явно заранее приготовленного места между двух сосен, они принялись всеми восемью лапами рыть землю. Кривоногов первый подскочил к образовавшейся норе и бессильно ругнулся. Из норы вылетали новые и новые комья земли, потому какая куча грунта уже была накидана вокруг отверстия диаметром в 25-30 сантиметров, можно было судить, что нора уже имела не менее 5 метров глубины. Кривоногов выхватил пистолет, направил его ствол вниз в нору и нажал на спуск. Подбежавший Селевич не стал

0: Совершенно потеряв голову, не разбирая дороги, милиционеры кинулись в сторону шоссе. Через пару часов группа курсантов школы милиции разрыла шанцевым инструментом черепашью нору. Глубиной она оказалась 9 метров, а на хорошо утрамбованном земляном дне курсантами-ментами были обнаружены две одинаковые пирамидки пепла. Глава 8. Хозяин слегка пожурил своих кротышек-слуг за излишнюю трату магической энергии, но только слегка, ведь они с блеском выполнили его поручение. Благодарности он не испытывал, можно ли быть благодарным рабу. И все же чувства его были сродни благодарности, особенно за квартиру. Именно из-за нее часто терзал его ночами один и тот же кошмар. Ему снилось чисто человеческое чувство вины. Когда она вошла в его палату, он смотрел на нее молча, словно заледенев не только внутри, но и лицом. «Здравствуй», — сказала она. Он только кивнул, и молчание продолжилось, становясь все тягостнее. Набухало, болезненно пульсируя, и лопнуло, наконец, фразой, произнесенной им неестественно безразлично. «Так значит, тебя послали?» Она испуганно смотрела на него и молчала. «Грибов тебя послал, и ты все врала мне. И ты докладывала ему каждый день, как продвигается дело». Он чувствовал, как обида кровавой пеленой слепит ему глаза. Он чувствовал, что еще немного, и он сделает что-нибудь совсем уж дикое. Ударит ее, например. «Упади она перед ним на колени, зарыдай, попроси прощения. Скажи, я никогда не лгала тебе. Да, это он послал меня, но я полюбила тебя, и я ничего ему не докладывала. Только скажи, она так, и он бы остыл, он бы плакал вместе с ней, а после простил бы». Да только она уверена была, что прощать ее не за что, упрекать ее не в чем, и не будь она такой гордой, он бы, наверное, не полюбил бы ее никогда. И ей был невыносим этот его тон, в котором не было и грамма сомнения в ее низости. И все же она хотела объяснить ему, хотела погасить его обиду, но виниться и каяться она не умела, и она после долгой-долгой паузы сознательно начала с жесткой прозы. «Мне было негде жить. Месяц назад я пришла к Грибову, в сотый раз спросила про квартиру, а он дал твой адрес и сказал: обещаю, квартира будет, приведи только на операцию этого человека». Дальше она хотела сказать ему о том, что, увидев его, узнав его, поверив ему, она уже не думала ни о квартире, ни о Грибове, она просто любила. И потом молчанием, уговаривая его пойти на операцию, она не выполняла ничьего приказа, она думала только о том, что и она умрет, если не будет его. Но ничего этого она сказать не успела.
1: «Квартира!» – закричал он. «Тебя купили квартирой! Ты спала со мной за квартиру! Я ненавижу тебя!»
0: У него сорвался голос. Он как-то не кстати жалобно всхлипнул и отвернулся к стене. И снова она сумела удержать обиду в себе и снова, перешагнув через себя, коснулась его плеча. Но он, не оборачиваясь, зло, больно сдернул ее руку своей рукой и брезгливо отер пальцы о больничную пижаму. Она поднялась. Хотела что-то сказать, но лишь тряхнула головой и тихо, очень тихо произнесла одно только короткое слово «все» и вышла из палаты. Он лежал без движения около часа. Он хотел одного – мести. Не ей, а тому, кто приказывал, снова как в детстве, унижая своим пренебрежительным покровительством. Отомстить или умереть – одно из двух. Принцип дуэли. Странная, уродливая идея стала прорастать сквозь его ненависть. И вот уже через час весь механизм последующих действий четко стоял перед его мысленным взором. Механизм мести. Именно такой, какая и была ему нужна. Если он умрет, вопрос исчерпан. Если же он выживет, Грибов будет низложен, опозорен, оплеван. Он встал, прошлепал в больничных тапочках по коридору этажа к тумбочке с телефоном, набрал номер и дождался, когда на том конце провода прекратились гудки, и хриплый пропитой голос Геннадия произнес «Да». Гендос как раз тот человек, который ему нужен. Человек, способный на любую подлость. Он понимал, что закивает именно подлость. Когда-то они с Гендосом были связаны увлечением литературы о покорителях Арктики, потом Гендос запил, потом сел. Кстати, об Арктике. Пора начинать очередное письмо Витальке. Насколько же можно врать? Зачем, собственно, врать? Он ведь хоть сейчас может побывать там.

0: Краф! Рявкнул Василиск, и услужливая молнией убийца моментально взлетела по его хвосту к спине и к уху и пропела влюбленным шепотом: «Слушаю, хозяин!» «В мир желаю!» — молвил он ритуальную фразу. Краф исчезла, а через минуту перед ним стояли, дрожа от счастливого возбуждения. Повелитель выбрал их, очередные жертвы его прихоти. Аспиды, Стахи и Савл, на свет рожденные многие веки назад. И вот уж уходят в Аспидово царствие небесные души Стахи и Савла, а Василиск, заглотив карбункулы, волевым толчком вывел себя в астрал, вверх дух свой в желанную эпоху, отыскал загаданное тело, ощутил родное этому телу сознание, помчался по темпоральной эмоциональной развертке этого сознания в сторону взросления, старения и биологической смерти. Путь был довольно ровен, видно, владелец сознания был человеком сдержанных чувств и неярких эмоций. Но вот сильный всплеск болезненно деформировал блуждающий дух, он остановился, вернулся к основанию этого всплеска и включился в реальность. Огромный, в несколько десятков метров высотой ледяной вал неумолимо приближался к трещавшему по швам кораблю, на палубе которого стоял он, Отто Юльевич Шмидт. Глава 9. Со стекленевшими от ужаса глазами подбежал гидрограф Павел Хмызников. «Все, конец челюскинцу! Нужно скорее сходить на лед, иначе всем каюк!» Шмидт знал, что это правда. Но очень не хотелось поступать так, как сказал именно Хмызников, которого Отто Юльевич подозревал в стукачестве. «Не паникуйте, товарищ», — ответил он. «Подождем еще 5-6 минут. Быть может, вал до корабля и не дотянет». Отто Юльевич понимал, что слова эти звучат глупо, как женский каприз, что поступает он сейчас не самым разумным образом. 8-метровый вал дотянет обязательно, и сейчас каждая минута на вес золота. Но очень уж он не любил НКВДшников. Хмызников бросился вниз, наверное, в каюту, собрать все самое ценное, и в это время раздался оглушительный треск. Из обшивки вылетели заклепки. Сзади возник штурман Борис Виноградов и сдавленно сообщил: «Разорван левый борт у носового трюма». Нет, в такой ситуации терять время не просто глупый каприз, а преступление. И Шмидт дал команду: «Тревога! Все ценное, все, что можно спасти, на лед!» Штурман кинулся выполнять приказания. Шмидт подумал, ему только и нужно было, чтобы я скомандовал. Души его наполнились страх и отчаяние. Какого черта? С какой стати он считает, что я лучше его знаю, что сейчас нужно делать? Сейчас, когда на моих глазах рушится дело всей моей жизни, рушится жизнь. Могу ли я рассчитывать на то, чтобы меня в этот миг оставили в покое? Я, проклятие, не могу! Корабль тряхнула, палуба накренилась, и тут с диким свистом наружу из недр корабля вырвался пар, прорвало один из котлов. Шмидт бросился на корму. Выгрузка шла полным ходом. Капитан Воронин следил за состоянием льда, то тут, то там появлялись новые и новые трещины. Они увеличивались, но, слава богу, пока не настолько, чтобы всерьез опасаться отделения льдины. Люди распались на две группы. Одни сбрасывали ящики с газетами и консервами, бочки с нефтью и керосином за борт, другие оттаскивали все это подальше от агонизирующего судна. Природа словно почувствовала, что власть, наконец, в ее руках, и решила поизгаляться вдосталь. Все, мороз, сумерки, пурга, все одновременно с аварией навалилось на людей. Шмидт заметил, что работа вроде бы вошла в определенный ритм, и, выбрав момент, спешно спустился в свою каюту, схватил портфель и, поочередно открывая ящики стола, набил его документами. И пронеслось в голове. На кой черт мне все эти бумажки? Разве я верю в то, что мы спасемся? Он бросил портфель на пол, во все стороны полетели брызги, и Отто Юльевич только заметил, что стоит по щиколотку в воде. Тогда он забрался, не снимая сапог, на постели, сорвав со стены портрет жены и сына Сигурда, сунул его за пазуху под шубу. Ругая себя за бездарно потраченное время, он выскочил из каюты, чтобы немедленно вернуться на палубу, и вдруг услышал детский плач. Сначала он не поверил своим ушам, потом принялся заглядывать в каюты, и в одной из них обнаружил Дору Васильевну, кормящую грудью маленькую Карину. «Вон!» – закричал Шмидт, и, выхватив ребенка из рук матери, побежал по лестнице. Но Васильева быстро догнала его и, молча отобрав дочку, полезла наверх. На корме матрос Гриша Дурасов огромным кухонным ножом колет плачущих свиней тушки бросает на лед. Шмидт почувствовал, что ощущение реальности покидает его. Но вновь раздается душераздирающий скрежет. Кажется, пробитый правый борт. Погружение стало таким быстрым, что заметно стало, как за бортом поднимается лед. Шмидт стряхнул с себя оцепенение и хриплым от волнения голосом скомандовал: «Всем покинуть судно!» Люди стали прыгать за борт. Шмидт отвернулся и, стараясь сделать это незаметно, старый коммунист трижды перекрестился. Но вот на судне не осталось никого. Шмидт и Воронин последними спустились на лед. Именно тут корабль резко пошел ко дну, все сильнее накреняясь вперед. Кусок доски, оторвавшийся от трапа, сбил Воронина с ног. Он рухнул в полынью, но был тут же вытащен товарищами. Шмидт без приключений обрел твердую почву под ногами и в этот миг увидел на корме невесть откуда взявшегося Бориса Могилевича с его извечной пижонской трубкой во рту. «Фраер! Прыгай!» — закричал ему Шмидт и закашлялся, сорвав голос. Борис, не торопясь, приблизился к борту, картинно занес ногу. В этот момент корабль сильно тряхнул, и Борис, поскользнувшись, упал и вмиг был завален покатившимися по палубе бочками. Из-за треска и скрежета крика его слышно не было. Отто Юльевич сжал виски руками. Слезы, не успев выкатиться из глаз, превращались в сосульки. Хорошо, что никто сейчас не смотрит на него. Грохот. Треск. Это ломаются металлы дерева. Корма обволакивается дымом и погружается в воду за 3-4 секунды. «Дальше от судна!» — кричит Воронин. «Сейчас будет водоворот!» Действительно, вода вскипает белыми обломками льда. Они кружатся и перевертываются с той же неопределенностью, какая царит в душе Шмидта. «Отто Юльевич», — тихо сказал ему возникший сзади Хмызников, — «думаю, первое, что в этой обстановке нужно сделать — собрать партийные собрания». «Пошел ты в задницу, товарищ гидрограф!» Так же тихо ответил Шмидт, ощущая огромное наслаждение от того, что теперь-то ему не придется присмыкаться перед этим сталинским выродком. Но ощущение триумфа вмиг покидает его, уступив место тяжелым мыслям о предстоящей борьбе за жизнь. Не отрывая взгляда от круговерти обломков там, где только что было судно, он шепчет одними губами без звука: «Проклятая Арктика, гадина! Как же я тебя ненавижу!» В этот-то момент его мозг и покинуло чужое сознание, и через время и пространство помчалось к хозяину. Глава 10. Запечатав очередное письмо Витальке, Василиск возжелал наведаться в сокровищницу. «Чего тут только нет! Племя шелестящих кобр охраняет эти груды жемчугов и алмазов, изумрудов и сапфиров, прекрасные статуи, выполненные мастерами древнего Перу, и византийскую утварь из слоновой кости, инкрустированную самоцветами». Хозяин, сопровождаемый рабами-лилипутами, проследовал через янтарную и малахитовую комнаты и вступил в радужный бензиново-переливающийся стенами перламутровый зал. Здесь по приказу сметливого сциталлиса церемониймейстера под музыку цикад и гипнотическое пение дуэта двухколосной амбисбены сотня светлячков исполнила перед Василиском бенгальский танец. Хозяин был растроган и отблагодарил артистов благосклонным кивком, чем привел их в неописуемый восторг. Но в монетном зале Василиск вновь лишился приобретенной только что веселости. Вид разнообразных денег снова воскресил в нем мучительные воспоминания. Гендос дежурил неподалеку от двери операционной. В другом конце коридора сидели на скамеечках три сотрудника милиции в белых халатах поверх штатской одежды. Гендоса в лицо они узнать не могли, только голос его слышали по телефону. Но они, естественно, узнать не могли, что это был голос именно этого человека, то ли родственника оперируемого, то ли его друга, расхаживающего сейчас в тупичке больничного коридора. Надпись «Не входить, идет операция» светилась больше 3 часов. Гендос хотел было уже плюнуть на все и уйти, в конце концов, не так уж щедро ему заплачено, когда дверь отворилась, и в сумрак коридора из залитой стерильным светом операционной вышел Грибов. Он остановился на пороге, снял белую шапочку и вытер лоснящийся лоб тыльной стороной ладони. Гендос торопливо приблизился к нему. «Ну что там, доктор?» По условиям договора, если бы Грибов ответил, что пациент умер, а вероятность такого исхода была много больше, Индос изобразил бы на лице неуемную скорбь и ушел бы восвояси. В этом случае вся тысяча досталась бы ему. Но Грибов ответил: «Все в порядке. Выкарабкался». И далее Гиндос действовал по сценарию. «Спасибо, доктор, спасибо!» – тряс он руку Грибова, наблюдая, как трое в конце коридора встают со скамейки и с нарочито отсутствующим видом направляются в их сторону. «Спасибо, доктор!» – еще раз повторил Гиндос и добавил: «А это вам!» – вкладывая в руку Грибова пухлый конверт. Дальнейшее было предсказуемо, а потому легко рассчитано. Пока Грибов тупо рассматривал конверт, а затем открывал его машинально, не успев еще отойти от мысли операции, разглядывал деньги на глазах уже справнявшимися с ним и окруживших его милиционеров, Гиндос успел сбежать по лестнице на первый этаж, промчаться через больничную столовую, кухню и выскочить из раскрытой настежь двери посудомойки на задний двор клиники. 10 шагов до забора, подтянуться, прыгнуть, и никто никогда не узнает, как заработал он эти полштуки. А вторая половина скромных сбережений того, кто лежал сейчас в операционной, вторые 500 рублей, тщательно пересчитывалась одним из блюстителей порядка. И сумма эта была занесена в протокол, и подписи свои в нем поставили понятые, в их числе ошарашенная, отказывающаяся верить своим глазам ассистентка хирурга Майя Дашевская. Порхая с цветка на цветок, она приблизилась к сводчатому углублению в скале. Что ее дернуло влететь в пещеру? Любопытство? Кокетливое желание всюду сунуть усики наперекор своему страху. Как бы там ни было, она влетела в пещеру и, само собой, вскоре заблудилась в мрачном каменном лабиринте. Через 2 дня, выбиваясь из сил, чудом уйдя от стаи летучих мышей, она вылетела из темноты в ярко освещенную красочную залу. Огромный чешуйчатый ящер спал посредине ее. Бабочка, недолго думая, подлетела к нему и села на нос. Василиск, потревоженный прикосновением, открыл глаза и обомлел. «Бабочка!» Словно послание из того мира, который он потерял навсегда. Он осторожно пересадил ее с носа на палец. «Как тебя зовут?» – спросил он, стараясь говорить как можно мягче. «А что такое зовут?» «Как твое имя?» «У меня нет имени, мне оно ни к чему. Помоги мне выбраться отсюда, мне нужно любить. А кого я буду любить здесь? Помоги мне».
1: «Знаешь, это довольно сложно. Я не могу приказать сделать это своим слугам, потому что они обязаны будут убить тебя. Находиться здесь могут только имеющие змеиные души. Законы тут выше даже моей великой власти».
2: «Тогда вынеси меня отсюда сам».
1: «Ладно, но тебе придется потерпеть. Я не часто выхожу на поверхность. Если я сделаю это до положенного срока, вассалы мои и слуги заподозрят неладное и выследят тебя. Я думаю, нам придется поступить так. До положенного срока несколько недель ты поживешь здесь, я спрячу тебя. А потом, когда придет срок, я тайно тебя вынесу».
2: «Я вижу, не сладко тебе тут живется», — взглянула она внимательно в его глаза.
1: «Власть обязывает», — уклончиво ответил Василиск и, вытряхнув из янтарной шкатулки несколько ниток жемчуга, поставил ее перед бабочкой. «Пока ты будешь жить здесь».
2: «Здесь?» — удивилась та, вспорхнула, села на дно шкатулки, потом, примериваясь, сложила крылья и прилегла. «Ладно», — согласилась она. «А кого я буду... пока любить? Я должна».
1: «Люби пока меня», — предложил Василиск, и ему вдруг показалось, что его каменное сердце забилось в груди чуть сильнее.
2: «Тебя?» — бабочка с сомнением оглядела гигантского ящера. Слезинки досады навернулись ей на глаза, но, вздохнув, она мужественно согласилась. «Ладно, буду любить тебя».
1: «Вот только что ты будешь есть?» — нахмурился Василиск.
2: «Вообще-то я могу совсем не есть. Я люблю попить нектар, полакомиться пыльцой, но это только для удовольствия. Добывать пищу... Добывать пищу и есть — это было дело гусеницы. Мое дело — петь, танцевать и любить, и не думать о пище. Хотя мне так нравится нектар», — снова вздохнула она. Знаешь что? Василиск сделал вид, что не слышал ее последних слов. Давай я все же буду как-нибудь звать тебя. Идея уже пришла ему в голову.
3: Как?
2: Когда-то давно я любил одну женщину. Я хотел назвать ее бабочкой, но не успел. Так давай же теперь я тебя, мою любимую бабочку, буду звать Майей. Так, как звали ту женщину.
3: Бабочка призадумалась. Потом ответила: «Хорошо. В этом имени есть что-то весеннее. Май, Майя».
2: «Ну что ж», — сказал он, берясь за крышку шкатулки, «мне придется проститься с тобой. До завтра, Майя».
3: «До свидания», — покорно склонила голову бабочка. «Возвращайся поскорее, любимый».
2: Оба они не заметили, как тоненькая змейка, таившаяся доселе в расщелине между камнями, поспешно юркнула прочь.
3: Глава 11. Один в комнате общежития. В той самой комнате один. Он уже знал, что враг его повержен, и сейчас, лишенный всего даже свободы, находится в следственном изоляторе. Но вместо торжества или хотя бы облегчения, он чувствовал что-то напоминающее скорее угрызение совести. И еще. Он был один.
2: Какая тоска. Какая скука. Боже ж ты мой, но случилось бы хоть что-нибудь. Так думал он, засыпая, стараясь не обращать внимания на послеоперационную ноющую боль в груди. И судьба сжалилась над ним. Когда он проснулся, нечто случилось. Всего его с ног до головы покрыли грибы. Такие, какие можно встретить в лесу на стволах деревьев. Они были везде – на ногах, на руках, на животе, на груди, а один несимметрично торчал чуть левее середины лба. Он встал и босиком прошлепал к зеркалу. Вот это да! Он попробовал отломить один слева под мышкой. Он не давал ему опустить руку вдоль тела. Ощущение было такое, словно пытаешься отодрать от пальца ноготь. Из образовавшейся между телом и грибом щелки выступила капля розоватой полупрозрачной жидкости. Он потянул сильнее, и боль стала нестерпимой, и из щелки засочилась кровь. Пришлось отказаться от этой затеи, но под мышкой соднило до вечера. До самого душного, самого невыносимо душного вечера в его жизни, во время которого он метался по комнате, не зная, что предпринять. Выйти он в таком виде не мог, телефоны в общежитские кельи пока еще не проводят. Оставалось одно – ждать неизвестно чего. А духота сгущалась и сгущалась. И вот за несколько минут до полуночи грянул гром, и ливень застучал по подоконнику. Ему стало немного полегче, и он почувствовал, что чертовски проголодался. Но все, что могло быть съедено, было съедено им еще в обед. В дверце маленького и пустого холодильника одиноко стояла бутылка коньяка. В общем-то, это как раз то, что ему нужно. Он сел на мокрый подоконник, так, чтобы ни один гриб ни за что не цеплялся, налил себе полстакана коньяку и залпом выпил его. И в этот миг грянул яростный раскат грома, такой, что, казалось, небо, не выдержав натяжения на пяльцах горизонта, лопается посредине. А еще через несколько секунд, когда стрелки часов окончательно сошлись на цифре 12, на темной противоположной окне стене вдруг вспыхнула, дрожа, яркая алая точка размером с копейку. Она светилась сильнее и сильнее, подрагивая при этом все с большей и большей амплитудой. Она вроде бы как пыталась сорваться с места, а некая магнетическая сила удерживала ее. Но в конце концов она сорвалась таки и побежала по стене, оставляя за собой алую пылающую надпись. «Сказано так в книге Владыки Сущего». И один раз лишь в 1000 лун явится тот скверный, кто употребит сердце свое на погубу Спасителя своего, и быть тому Василиском мерзостным, и быть ему сожранным преемником своим.
3: Я почувствовал дикий животный ужас. Значит, эти грибы не странные, страшные, но временные болезни, а нечто длительное, что закончится вовсе не выздоровлением, а полным перерождением черт знает кого. Поздно осознал я, что что может быть подлее, ведь я засадил в тюрьму того, кто спас мне жизнь. Ради чего? Из ревности? От ощущения униженного честолюбия. Но ведь и Майя хотела мне только добра. Да, я достоин лютого наказания. Я чудовище. И я крикнул в ночь: «Я чудовище!» Но мне ничуть не полегчало. Вспыхнул и одновременно перегорела спираль небесной электролампочки, чуть озарив подмоченный мир. Тут я подумал: я главный виновник. Я был ослеплен яростью, и я наказан. А Гиндос? Он все понимал, но не остановил меня. Куда там? Напротив, он с радостью помог мне совершить подлость. Собака! «Гиндос, собака!» — крикнул я, и мне согласно подмигнула очередная зорница. Знал ли я, что означают эти вспышки после моих слов? Что это знак подтверждения и согласия некоего владыки сущего? И в то утро, когда я обнаружил, что мои грибы становятся все тоньше и жестче, превращаясь в твердые, как стали, блестящие, словно слюда, чешуйки, Гиндос проснулся уже немножко собакой. Миллиметра на два высунулась щетина по всему телу и показался кончик хвостика. Обнаружив все это, Гиндос хотел было вскрикнуть, но вместо того скорее слегка взвыл и проснулся окончательно. Вскочил с постели и грохнулся на четвереньки. Спина не желала принимать вертикальные положения. Держась за мебель, он заставил себя все-таки выпрямиться. Его неудержимо влекло вниз, но он встал и даже попытался сделать шаг. И тут с грохотом рухнула полка, в которую он упирался. Он взвизгнул, испуганно отскочил от полки, упав снова на четвереньки, испытывая огромное облегчение от того, что больше не надо вставать, поскуливая, теперь буквально на глазах, если бы было кому смотреть, обрастая густой черной шерстью, он кругами забегал по комнате, пока не нашел, наконец, дверь. «Я Василиск. Шеи до кончика хвоста я закован в доспехи из алмазных пластинок.

0: Я знаю, как мне попасть в свой дворец и взойти на блистательный трон мой. Я знаю свое единственное предназначение – повелевать. Эти знания появились в моем мозгу так же неожиданно, самостоятельно и полно, как изменился я внешне. Я знаю также, что, прибыв на место, я некоторое время буду увеличиваться в размерах, поедая останки своего предшественника, пока не достигну длины 13 метров, после чего лишь мое перерождение закончится. Я выскользнул за дверь на площадку, быстро сполз по лестнице вниз, вышел на мокрую ночную улицу и, шелестом прижимаясь к холодному камню стены, сгибаясь под прямым углом на поворотах, двинулся по пустынным шоссе в заданном только что родившимся инстинктом направлении. Прохожая, пожилая женщина, вскрикнула и отшатнулась, увидев меня. Я скользнул по ней взглядом, и она превратилась в статую из хрупкого минерала. Статуя, потеряв равновесие, упала и разбилась на 1000 кусков. Возле кучки щебня на тротуаре остался лежать раскрытый зонт. Подземный источник. Несколько суток вплавь в кромешной тьме. Бег по пещерным лабиринтам недр. Бой с огромным, но неповоротливым ящером. Победа! Восхождение на престол и пышная феерическая коронация. Все это заняло верхний слой его памяти, но не смогло напрочь вытеснить память человека. Однако с каждым днем все труднее ему становилось вспоминать, что уж такого привлекательного он находил раньше в том, чтобы быть мягким и теплым, как гейзерная жижа. Глава 12. Все стремительно менялось в жизни Майи Дашевской. Сначала внезапная сумасшедшая любовь, потом отвратительная сцена обвинения ее в предательстве. Еще через день ее любимый, а сейчас в то же время и ненавидимый человек лежал на операционном столе со вскрытой, как консервная банка, грудной клеткой. А после операции арест человека, которого она боготворила. Чтобы не травмировать больного своим видом, послеоперационный период, да и самой ей, видно, было больно видеть ее. Чтобы осмыслить все происшедшее, Майя взяла отпуск и поехала домой к маме. Поела своих овощей с огорода, позагорала на речке. Буря в душе ее мало-помалу улеглась, она все чаще корила себя за черствость и эгоизм и решила, что, вернувшись, каких бы унижений это ни стоило, заставит его понять и поверить, что она не предавала, не отрекалась, что она любит его. А уж потом пусть он вымаливает прощение у нее». И когда отпуск закончился, она дважды приходила в общежитие к его двери. И дважды дверь оставалась мертвой. И когда во второй раз участливая старушка-вахтер ехидно спросила: «Неужто и записки не оставил?» и добавила: «Его уж недель три как тут нету», она окончательно уверилась: он вернулся в семью. А значит, она, Майя, никогда больше, как бы то ни было ей больно, не станет искать с ним встреч, пытаться что-то ему объяснить. Сегодня по селекторной связи его вызвали в кабинет шефа. В кабинете зам, округлив глаза, объявил, что звонили прямо оттуда. Он потыкал пальцем в потолок. И велели передать, чтобы она немедленно шла в горисполком получать ключ и ордер на квартиру. Первое, что она почувствовала, — горечь. Та самая дурацкая квартира, из-за которой он возненавидел ее. Но горечь уступила любопытству, и она отправилась, куда было сказано. В горисполкоме разговаривали с ней не просто вежливо, а с каким-то неприличным подобострастием. А уже через полчаса она стояла на пороге своего нового жилища. Она не верила своим глазам. Огромный коридор, три комнаты с высоченными потолками, балкон, лоджия, паркетный пол. На миг в голове мелькнуло, что здесь они, наверное, были бы еще счастливее, чем в его комнатушке. Но она поспешила загнать эту мысль поглубже. Есть даже телефон, который вдруг зазвонил. Майя вздрогнула и, схватив трубку, прижала ее к уху. «Алло, алло!» «Наверное, кто-то звонит прежним хозяевам», — решила она. В трубке молчали. Вдруг ей стало страшно в этом большом, пустом и таком еще чужом доме. А в трубке молчали. Но она все не опускала ее на аппарат, продолжая прислушиваться к чему-то. И тут она услышала очень тихий и очень низкий на пределе восприятия рокот. Или ей показалось, что на том конце провода из этого почти несуществующего рокота сложилось слово «Прости». Ирину уже несколько раз посещали сотрудники милиции. Ведь он буквально пропал без вести. Как невелика ее обида, все-таки он не был чужим ей человеком. И когда он исчез, почти сразу после операции, о каждом его шаге после ухода из дома она знала получше его самого, она сама заявила в органы. А потом стали приходить эти странные письма ниоткуда. Слава богу, еще жив. Которые Виталька складывал в свой ящик с игрушками, бережно хранила, и иногда просил Ирину перечитать у них слух. То одно, то другое. Она соглашалась неохотно, сознавая, что в письмах этих нет ни слова правды, но все-таки читала. И для Витальки айсберги, эскимосы, китовые фонтаны и белые медведи стали буквально второй жизнью, возможно, даже более реальной, чем та, которая видна окружающим. После обработки троицы рецидивистов в следственном изоляторе Грибов безропотно подписал признание, которое выложил перед ним абсолютно уверенный в своей правоте, ведь взят арестованный был с поличным следователь. Суд был показательным, выездным в аудитории главного корпуса медицинского института, переполненный врачами города, преподавателями и студентами. Выступали его сослуживцы и коллеги, говорили о том, что он научный светило, что он честнейший человек, но улики были неопровержимы, а его чистосердечное признание красовалось на столе судьи. К тому же кому-то из местных властителей показалось, что дело Грибова – отличная возможность приструнить взорвавшихся коррумпированных медиков. Единственное омрачившее плавный ход судебного процесса событие. В зале в момент зачтения приговора объявился огромный черный пес, пробежал между рядами зрителей к кафедре, остановился, повернулся мордой ко всем и взвыл так тоскливо, так жутко и отчаянно, что похолодели сердца и у судейских, и у присяжных, и у остальных присутствующих. Прокурор поперхнулся и смолк на полуслове. Все замерло, а пес выл и выл, нагоняя на человека в смертную печаль. Два молодцеватых служителя Фемиды опасливо, вон зубища-то какие, приблизившись, вытолкнули псину за дверь, развернулись, но прежде чем успели войти обратно, услышали за спиной хриплый злой окрик. «Пидоры ментовские!» Они разом оглянулись, наслаждаясь предвкушением расправы над хулителем чести представителей советской власти, но никого, кроме пресловутой собаки, развалившейся на тротуаре, не увидели. Обескураженные вернулись они к скамье подсудимых, и каждый из них решил, что оскорбительные словечки послышались только ему, а уточнять у другого каждый не захотел. И суд, успешно продолжившись, успешно завершился. Хотя и мелькнуло у прокурора впервые в жизни, а не слишком ли мы строго? И долго еще, у кого несколько часов, а у кого и несколько недель, держалось у всех, кто присутствовал в этом зале, странное, ничем, казалось бы, необоснованное, ноющее чувство потери. Глава 13. Который раз уже за последнее время Василиск с легким, таким забытым трепетом в груди, покоящий глыбу его каменного сердца, приоткрыл янтарную крышку шкатулки. Бабочка Майя вскочила, протерла глаза и, кокетливо сложив крылья, наклонила головку. «Доброе утро, моя маленькая повелительница!» Стараясь придать своему обычно такому свирепому рыку подобие мягкости, произнес Василиск. «Доброе утро, милый!» ответила бабочка и, вспорхнув, чмокнула ящера в один квадратный микрон его носа.
1: «А у меня для тебя сюрприз!»
0: Он отвинтил крышку хрустального флакона и, наклонив его, чуть-чуть плеснул на дно шкатулки.
2: «Ты что, с ума сошел?» — топнув ножкой, закричала бабочка. «Ты решил меня утопить! Здесь хватит нектара, чтобы споить всех бабочек мира!»
0: Но, прильнув на миг к лужице на дне своей роскошной кельи и отпив немного, она сменила гнев на милость и протянула благодарно.
2: «Какая прелесть! С какого это цветка?»
0: «Цветка магнолии, радость моя!» Он и не догадывался, что его странный заказ ничуть не удивил его верных рабов уже и при Черноморье.
2: «О, я слышала об этом цветке! Его нектар должен быть ужасно хмельным!»
0: «Значит, ты сегодня будешь ужасно пьяная».
2: «Это плохо?»
0: Сегодня можно. Ведь сегодня ты здесь последние часы. Наступил срок моей ежедневной прогулки, во время которой я демонстрирую свою мощь, превращая в камни животных и людей. Я вынесу тебя отсюда».
2: «Я не хочу!» – не дослушав его, крикнула бабочка, и слезы брызнули из-под ее шелковых ресниц. «Я хочу остаться с тобой навсегда, мой милый, мой любимый динозавр!»
0: «Я не динозавр!» – попытался он усмехнуться, но успешка не получилась, и он незаметно смахнул с глаз сталактитики. «Я Василиск. Мне, может быть, еще труднее расстаться с тобой, чем тебе со мной, ведь я буду любить тебя вечно. Таков срок моей жизни, а ты меня лишь несколько недель до своей естественной гибели. И я хочу вернуть тебя в мир как раз для того, чтобы ты полюбила кого-нибудь другого. Как ты думаешь, Майя, легко ли мне это?»
2: «Я не смогу полюбить никого другого», — рыдала она.
0: «Пойми», — пророкотал он как можно ласковее, — «срок твоей жизни десяток недель — это миг по сравнению с моими веками. Ты искорка, мелькнувшая в вечном мраке моего бытия. Днем раньше ты уйдешь или днем позже не имеет никакого значения. Но я не прощу себе, если ты исчезнешь бесследно. Ты должна выполнить свое предназначение, оставить потомство. Пойми это, моя миленькая, маленькая повелительница, пойми и смирись, как смирился я».
2: Она поникла, штилевыми парусами обвисли ее мокрые от слез крылья. Он, наклонившись осторожно левым кончиком раздвоенного языка, слизнул капельки нектара со дна шкатулки и, подув, осушил его. «Почему ты все решаешь за меня?»
0: «Я не решаю, но я очень прошу».
2: «Ладно», — всхлипнула бабочка. Тут только он заметил, что она уже сильно пьяна. «Ладно, я подумаю». И, устроившись удобнее на постеленном им неделю назад клочке бархата, сладко зевнула. Он улыбнулся, тихонько опустил крышку и, зажав драгоценную ношу в левой передней пятерне, на трех лапах тяжело пополз из сокровищницы в тронный зал. Тут-то на выходе из тоннеля в святая святых подземного мира и встретили хозяина его верные слуги и вечные соглядатые.

0: повелитель!» – пискнул Гомик. «Мы хотим воспользоваться правом!»
1: «Так, так, так!» – хищно прищурился Василиск и, недобро улыбаясь, оглядел столпившихся присмыкающихся, не пожелавших присмыкаться на этот раз. Он решил тянуть время и воспользоваться любым удачным поворотом событий. «А помните ли вы, неверные, что ждет вас всех, если вы воспользуетесь правом напрасно?»
0: «Да, повелитель», — промурлыкала его юркая фаворитка, ревнивейший змей Раф. «Мы знаем. Если наши подозрения окажутся напрасными, ты сожрешь нас всех. Ни один и не попытается спасти свою жизнь, и ты наберешь себе новых слуг. И все-таки, любезный Василиск, мы хотим воспользоваться своим правом. Если тебе нечего бояться, зачем ты споришь? Или ты жалеешь нас? Тогда мы опять же правы, ты проявляешь презренную доброту».
1: «Карлик», — повернулся Василиск к Марксику, — «ты самый мудрый из них. Пойми сам и объясни им, не из страха, потому что мне нечего бояться, и не из жалости, потому что нет ей места во мне. Хочу остановить вас».
2: Он старался говорить как можно убедительнее.
1: «Просто от того, что я привык к вам, я доверяю вам, а главное, мне лень искать новых слуг. Отврати же их от соблазна».
0: «Повелитель!» — рёк карлик, несколько смущенно подергивая реденькую бороденку. «Мы уверены в своей правоте. К тому же страх смерти для нас — ничто в сравнении с позором служить мягкотелому. Подчинись. А после, если так суждено, убей нас».
1: «Что ж, спрашиваете?» Подогнув лапы, он грузно опустился на живот и незаметно спрятал под него шкатулку.
0: «Ответь, с кем ты разговариваешь, уединяясь в последние дни?»
1: «А если я отвечу ни с кем?»
0: «Мы обыщем хранилище и сами найдем твою собеседницу, а после казним и ее, и тебя, подвергнув прежде жесточайшим и позорным пыткам, дабы неповадно было существам с горячими сердцами являться в подземное княжество и выведывать его тайны».
1: «А если я отдам ее сам?»
0: «Ты избавишь себя от пыток».
1: «А если я скажу, пытайте меня в два или в три раза более жестоко, только выпустите ее в свет, исполнится ли мое желание?»
0: «Частично. Мы будем пытать тебя, о всемогущий, в два и в три раза более жестоко, но ее убьем все равно».
1: «Что ж, тогда я говорю вам, ищите».
2: Он положил тяжелую голову на пол и, полуприкрыв глаза, наблюдал, как почтительно изгибаясь, проползли под предводительством Марксика и Гомика мимо него несколько десятков самых родовитых и грозных змей. Вскоре они убедятся в тщетности своих поисков и, подстегиваемые страхом смерти, решатся обыскать его самого. Выход один.
1: Он наклонил голову, просунул пасть под живот, крепко сжал шкатулку в зубах и, оттолкнувшись, что есть силы от земли, кинулся на пролом через толпу, впереди ослабленную уходом самых сильных.
2: Змеи опутывали его с ног до головы, сплетаясь в сети и канаты, пытаясь остановить его во что бы то ни стало, но он стряхивал и топтал их, метр за метром прорываясь вперед. Он бежал по гулким туннелям, он шлепал по подземным речкам, он продирался через узкие щели, где потолок, заросший известняком, почти сходится с полом. А разная нечисть, вчера еще бывшая его покорным народом, стекалась из боковых закоулков и преследовала его, отставая лишь на несколько шагов. Оранжево-зеленые памы и узорчатые полозы, гигантские питоны и злобные гадюки, ехидны, сепсы, гипсы и мертвенно-глазые морисы. Ни один из вчерашних рабов не хотел лишиться удовольствия травить вчерашнего господина. На одном из поворотов путь ему преградил Тифон, чудовище сотни змеиных голов. Но по-настоящему он страшен только для земных жителей. Для Василиска же не более чем сотня обыкновенных змей. Мощным ударом когтистой лапы он вмял Тифона в стену пещеры. Стена неожиданно обвалилась, и за ней обнаружился ход, идущий круто вверх. Василиск, растопырив лапы, еле выбрался в ночь из узкой вертикальной норы на лесную поляну и, широко разинув пасть с кликотанием и храпом, пытаясь отдышаться душным предгрозовым воздухом, выронил шкатулку на земь. Та раскрылась, и из нее выпорхнула заспанная бабочка. У них была от силы минута.
1: «Майя, быстрее лети отсюда! Я сумею защитить тебя от погони, но выполни мои поручения. Навести двух человек, которых я когда-то любил и ненавидел».
2: И он коротко объяснил ей, кого и где она должна найти, что и каким образом внушить.
1: «Прощаешь», — закончил он.
2: «Прощай», — ответила бабочка, сосредоточенно выслушав его, и, поцеловав один квадратный микрон его носа, исчезла во тьме. Василиск прислушался и уловил зловещий шелест тысяч приближающихся тел. Он знал, как остановить их. Впившись когтями себе в грудь, он рванул, что есть силы. Одновременно с тем, как с треском лопнула его шкура, с треском же лопнула молния и небо, и хлынул дождь. Ощерившись от невыносимой боли, Василиск вынул из груди окровавленную глыбу своего сердца, успев удивиться, что от нее, такой, казалось бы, безжизненной, тянутся, лопаясь тонкие волоски, поднял передними лапами над головой и с размаху до половины вогнал ее в нору. Им не пробиться. Грянул гром. «Шон!» — взвыл Василиск и, перевернувшись на спину, изогнулся в агонии. Ужасающий взгляд его, поймав пролетавшую мимо сову, нечаянно превратил ее в камень, и она, двигаясь по инерции, пушечным ядром ударилась о сосну. Посыпались шишки, он вздрогнул в последний раз и затих, прошептав: «Проклятая Арктика!» Он уже не видел, как на холмике норы, дрожа огоньком сигареты, блеснула алая точка. Она становилась все ярче, дрожала все сильнее и, наконец, сорвавшись, побежала по холму, оставляя за собой огненную надпись. «Сказано так в книге Владыки Сущего, и раз лишь в миллион лун явится тот, кто очистится от скверны, употребив сердце свое на защиту далекого и слабого, и спадет с того шкура Василиса Мерзкого, и быть ему снова человеком». От грозового грома проснулся Виталька, но проснулся почему-то не с испугом, а с радостным чувством на душе. Проснулся и увидел, что не спит и мама, лежит, улыбаясь в свете ночника, каким-то своим взрослым мыслям. А на улице встрепенулся ото сна и огромный Ньюфаундленд, нашеванчевавший сегодня из предчувствия дождя под скамейкой возле ларька приема стеклопосуды. Проснулся и принялся безудержно чесаться. Неужели блохи? Вот же напасть! Насколько он не скребся, сколько не покусывал участочков кожи, злобных насекомых не обнаружилось. Зато шерсть, к его неописуемому удивлению, огромными клочьями падала на землю. «Лишай!» — ужаснулся Гендос. Но, услышав очередной раскат грома, отчего-то вдруг успокоился и поддался накатившей внезапно щенячьей радости ожидания чуда. С тем же, только что не щенячьим чувством, проснулась в своей новой квартире и Майя Дашевская. И чудо не заставило себя долго ждать. Внимание ее привлек свет за окном, совершенно невероятный в этот час. Поднявшись ногая, босиком, она приблизилась к окну и с высоты своего третьего этажа увидела, что земля внизу усеяна какими-то разноцветными светящимися пятнами. Молнией треснуло небо, эхом пронесся раскат и хлынул дождь. Майя распахнула окно, вздохнула грозовой свежестью, и брызги с подоконника оросили ее высокую ослепительную грудь. И тут с легким веселым испугом она увидела, что цветные пятна, поднимаясь, стали приближаться к ней. «Боже мой, да ведь это цветы! Огромные, с блюдца, величиной, бархатистые, светящиеся неземные цветы, ярко-желтые, рубиновые и лиловые!» Сантиметр за сантиметром подтягивались они к ее окну. Невиданный букет на тонюсеньких, бледно-зеленых, напряженных стебельках. Они тянулись все выше, а стебельки становились все тоньше. Благоухая, цветы все одновременно поравнялись с ее окном, и стебельки их стали такими тонкими, что уже не выдерживали веса, надламывались, и прелестные соцветия, вспыхнув радужным фейерверком, разом рухнули вниз». И в этот миг в комнату, спасаясь от дождя, влетела бабочка, совсем не ночная, а павлиний глаз. Влетела и села на протянутую ладонь. Майя приблизила ее к глазам и рассмеялась, потому что ей показалось вдруг, что бабочка кокетливо, как светская соперница, поглядывает на нее. И Майя поняла, что еще немного, и она, пожалуй, тронется рассудком. Ну и пусть, мелькнула мысль. Ведь это будет счастливое сумасшествие. И тут она осознала, что... Главное, что переполняет ее сейчас, ощущение неминуемого счастья. Эпилог. На операционном столе лежал человек. Грибники, отправившиеся на промысел сразу после дождя, лившего всю ночь, нашли его в лесу возле большого серого валуна, поросшего тонкими волосками травы. Человек был гол, худ, небрит и истерзан. На груди его зияла рана, похожая на разошедшийся хирургический шов. Но самым удивительным было то, что человек этот был жив. Майя, задыхаясь, бежала по коридору больницы, на ходу натягивая белые стерильные нарукавники. Ее разбудил телефонный звонок. «Срочно на операцию!» Она еще не знала, кого увидит на столе. И все же нечто большее, чем служебный долг и клятва Гиппократа, гнало ее вперед. А над склоненной головой хирурга, спасающего эту странную жизнь, самозабвенно делали новые жизни две невесть, откуда взявшиеся тут бабочки Ванесса и Ио. Они то плакали, то смеялись, то в короткие, но немногочисленные миги оргазма что-то кричали друг другу и людям в белых халатах. Но люди не слышали их.

0: Роберт Маккамон. Странная конфета. «Какая странная конфета», — сказал я. «Да, я тоже заметила», — отозвалась Кэрол. «И Дженни тоже. Она сказала, что ни за что не станет есть такую. Положила ее обратно и сказала, что ее можешь съесть ты». Кэрол вяло улыбнулась, будто бы говоря, «если осмелишься». Едва заметная улыбка. Вот и все, на что ей хватило сил в этот Хэллоуин. Год выдался не из легких. Протянул я, внимательнее приглядевшись к конфете, которую только что вытащил со дна мешка со сладостями. Маленькая, мертвенно-бледная рука с 5 пальцами. Она поблескивала так, будто была покрыта песчинками сахара, но на ощупь оказалась совершенно гладкой. «Странно», — заметил я. «А откуда она, не знаешь? Случайно не из какого-нибудь дома с привидениями?» «Понятия не имею». Кэрол села рядом на диван и прижалась ко мне. «Одно могу сказать точно, на ней нет обертки, так что я никому бы не посоветовал ее есть».
1: «Опасайтесь отравленной руки!»
0: Я бросил конфету обратно в мешок, который наша 8-летняя дочь украсила летучими мышами, черными кошками, совами и ведьмиными шляпами, вырезанными из яркой цветной бумаги. Этой ночью Дженни в наряде сказочной принцессы ходила за конфетами в компании соседских зомби, призраков, бэтменов, вампиров и говорящих тыкв. Она изрядно вымоталась и уже легла спать. А мы с ее мамой решили порыться в мешке со сладостями, из которого Дженни уже выудила всю самую ценную добычу. Маленькие шоколадные батончики, каждый в отдельной обертке, пакетики M&M's и шоколадные кексы Риз. Она у нас девочка смышленая. Все самое ценное она сложила в пакетик поменьше и убрала на кухонную стойку. Я не сомневался, что любую пропажу она непременно заметит. Так что о том, чтобы копаться в пакете с ее добычей, нечего было и думать. Мы жили в маленьком городе, но не слишком маленьком. В таком месте, где не так много улиц, не так много домов и где почти ничего не происходит. Но город был хороший, и соседи у нас тоже были хорошие. Этим вечером мы втроем, я, жена и дочь, вместе вышли на улицу и обошли много домов в поисках лучших сладостей. И, разумеется, на дне мешка со сладостями оказалась странная конфета, которую не решился бы трогать ни ребенок, ни взрослый. Это неизбежная часть любого Хэллоуина. Как я уже сказал, год выдался не из легких. В этом году на Хэллоуин было гораздо холоднее, чем в прошлом. А еще немного темнее и намного тише. Обстановка была, я бы даже сказал, мрачной. Количество семейных фотографий в нашем доме сократилось. Вот так обстояли дела. Мы с Кэрол обсудили наши планы на завтра, на субботу. Мы могли бы отдохнуть. Идти нам было некуда, никаких важных планов не было. Рано утром обещали дождь и похолодание. Совсем скоро зима. Я подумал о холодных днях, о деревьях без листьев и понял, что еще не готов к этому. Часы показывали почти полночь. Время фильма ужасов. Да-да, была у меня такая традиция. Каждый Хэллоуин ровно в полночь я выбирал из своей коллекции DVD какой-нибудь старый фильм ужасов, а дисков у меня было много. Кэрол устала за день, к тому же она все равно не очень-то любила ужасы. Поэтому я поцеловал ее, пожелал спокойной ночи, и когда она стала подниматься по лестнице, полез в свою коллекцию в поисках фильма, название которого уже держал в уме. Нашел. «Призрак дома на холме», первая версия, 1963 года, черно-белая картина, от которой мороз по коже. Я уже смотрел его и не раз. Последний раз в прошлом году, я хорошо его знал. Я вставил диск в DVD-плеер, откинулся на спинку дивана и включил фильм. За окном уныло завывал ветер, будто кто-то оплакивал покойника. Да уж, обстановка под стать празднику. Если не считать, что Хэллоуин почти закончился, и все ведьмочки, черные кошки, вампирчики и призраки либо уже спали, либо готовы были вот-вот провалиться в мир грез. И когда я успел достать эту белую сверкающую руку из мешка? Не помню, но это как-то произошло. Может быть, когда в фильме впервые показали дом на холме, эту прекрасную готическую обитель ужаса. Может быть. Но вот я уже поймал себя на том, что смотрю на странную конфету и гадаю, кто мог бросить ее в мешок. Я понюхал ее. Пахло мятой.
2: Элеонора. Элеонора. Она знает мое имя.
0: Отличный фильм. Но я держал в руке странную конфету, держал в руке призрачную руку, и мне начинало казаться, что она не только красиво выглядит, пять длинных заостренных пальцев, и не только приятно пахнет, а что, если она приятна и на вкус? Она вовсе не иновита, просто не такая, как остальные. Необычная. Я никогда раньше таких не видел, так что... Поймите меня правильно, я вовсе не хотел отравиться, просто... Это ведь всего-навсего конфеты, только сделанные в форме человеческой руки. Разве это имеет какое-то значение? Пан или пропал? Ну это же просто смешно, бояться конфеты. То есть я, конечно, не боялся и откусил один палец. Хрустящий. Это определенно... Мята? Нет, не совсем. Мятный привкус есть, но... Кажется, туда добавлена корица. Или масло гвоздики. Вкус напомнил мне кое-что. Восковые губы. Я до сих пор помнил их вкус. Незабываемый, но... Необъяснимый. Ничего плохого не случилось. Я съел всю конфету. Хрустела она вполне приятно. Так, а теперь драма, черно-белый ужас и одинокая страдающая душа, обитающая в доме на холме. Как я уже сказал, время близилось к полуночи, почти полночь. Еще несколько шажков секундной стрелки, и очередной Хэллоуин останется в прошлом. Вот только я уже не был в своей гостиной. Я больше не смотрел фильм на большом экране. Нет, я был в другом месте. Это произошло, когда я моргнул? Или когда отвел глаза от экрана, чтобы посмотреть на часы? Или это случилось в промежутке между ударами моего сердца? Это уже была не моя гостиная. Я стоял в какой-то другой комнате. Мне показалось, или в воздухе слегка пахло порохом? Комната была маленькая, будто бы гостиничная, темная, печальная. Окна плотно завешаны шторами, словно старые раны, зашиты, но не до конца излечены. Они выглядели так, будто уже долгое время сквозь них не проходил ни свет, ни жизнь.

0: Я мог бы винить во всем этом азартные игры. Я мог бы много что винить. Но винить я должен только самого себя. Она пыталась быть сильной за нас двоих, а я был слеп и не мог оценить этого. Передашь ей это? Передай ей, что она не должна винить себя за то, что я сделал. Это был мой выбор. Маргарет Баллард, 309, 2 Южная Авеню. Передашь ей? Да, ответил я. Или мне только показалось, что я произнес это. Маргарет Баллард, 309, 2 Южная Авеню. Да, передам. Внезапно и человек, и стул, и вся комната вместе с окнами исчезли. Я оказался посреди извилистой дороги, по бокам которой возвышались деревья. Дул сильный ветер, и этот ветер подтолкнул меня в темноту. На обочине стояли двое. Молодой парень с юной девушкой. Им обоим было лет по 16-17. Они держались за руки и улыбались. Очевидно, парочка влюбленных.
1: «Эй!»
0: — окликнул меня темноволосый кудрявый парень с горящим взглядом. Взглядом человека, который наслаждается своим бунтарством. Казалось, он готов был прорваться сквозь ветер и оседлать падающую звезду. Девушка тесно прижималась к нему, а он обнимал ее так, что они практически слились в единое целое.
1: «Скажите папе с мамой, что все хорошо!» — сказал он. «Я слишком разогнался! Я идиот! Не сбавил скорость перед поворотом, но...» Нам так хотелось уехать. Так хотелось. Ужасно хотелось. Скажите им, чтобы они так сильно не расстраивались, ладно? Скажите им, что мы любили друг друга. По-настоящему любили. Такой любовью, о которой все мечтают. Мы ведь не могли просто взять и разлюбить друг друга, правда же? Скажите им, что мы до сих пор любим друг друга и всегда будем любить, ладно? Майк и Энн Фрейзер, 622 Overbook Road. Передайте им все это и передайте то же самое родителям Лин. Джеральд и Кейти Баннерман, 4114 Милвью Стрит. И еще, скажите им, пусть они принесут сюда цветы. Ну, просто тогда мы будем знать, что они нас услышали.
0: Хорошо, сказал я. Ветер-то усиливался, то менял направление. Я увидел за спинами влюбленных вмятину на дереве и сломанные ветки. 622 Overbook Road и 4114 Милью Стрит. «Я все им передам», — сказал я. Парень так нежно поцеловал девушку в лоб, что я поверил. Да, они и правда до сих пор любят друг друга. Я уже стоял на углу в деловом центре города. На всех светофорах горел зеленый свет, но на дорогах не было ни единой машины, потому что была полночь, Хэллоуин, и все в городе уже спали. Все, кроме маленького темноволосого мальчика, который стоял на дороге и улыбался мне, будто своему знакомому. Кажется, я его тоже узнал, только никак не мог вспомнить имени, и кажется, я что-то слышал о той трагедии, что произошла здесь в мае.
2: «Скажите маме, что мне жаль, но я больше не смогу быть главным мужчиной в доме», — сказал он. «А еще пусть она перестанет сидеть дома одна. Пусть снова знакомится, встречается с людьми. Когда меня сбила машина, мне было совсем не больно. Это был просто несчастный случай. Я бежал, хотя не должен был здесь бегать. Но скажите маме, что я не хочу, чтобы она опускала руки. Не хочу, чтобы она пошла за мной. Я мечтал полетать на самолете, но никогда не летал, и... когда это случилось, я почувствовал, будто летаю. Скажите ей, что я люблю ее и хочу, чтобы она жила, как раньше. Пусть снова играет в бинго, вдруг опять выиграет джекпот. Мэри Уолдрон, 744 Кларк Стрит. Только стучитесь посильнее, она обычно сидит в дальней части дома и может не услышать».
0: «Обязательно», — заверил я его. «744 Кларк Стрит. Я все передам». В ту же секунду декорации снова изменились. Я стоял в Мидпоинт-парке, где светили все фонари, а на лавке сидел седой старик. На нем был темный костюм и белая рубашка с тонким черным галстуком. Он сидел в

0: выставив ноги перед собой, выглядел вполне довольным.
1: «Ну и ну», — вздохнул он. «Время — такая штука. Ох, боже мой, что за жизнь?»
0: Он посмотрел на меня и улыбнулся.
1: «Была жизнь у меня», —
0: доверительно добавил он.
1: «Скажите Тедди, что его дедушка Николас никогда его не забудет. Ни за что. Он еще совсем маленький, ничего не понимает. Джон с Эмми пытались объяснить ему, но нет. Он попросту не способен понять. Скажите ему, что дедушка Николас хочет, чтобы он вырос большим и крепким. Чтобы научился бросать мяч далеко-далеко. Тот футбольный мяч, который я ему подарил, он знает. Скажите ему, что я в хорошем месте, что я очень скучаю и никогда его не забуду, что все идет так, как и должно. Ах да, передайте Джону и Эмми, чтобы сделали бассейн. Тедди будет рад. Джон и Эмми Филлипс, 2561 Вайсрой Сёркл. Вы все поняли?»
0: «Да», — ответил я. «2561 Вайсрой Сёркл. Понял».
1: «Вот и все», — сказал он.
0: «А вам пора домой». Я проснулся. Или пришел домой пешком? Я вернулся домой откуда-то издалека? Не знаю как, но я оказался на диване перед большим экраном. Хэллоуин закончился. На часах было уже 7 минут первого ночи. Снаружи снова был ветер, и я, судя по всему, решил отправиться спать, потому что я выключил телевизор и DVD-плеер и пошел наверх. По пути я размышлял о своем необычном сне. Странно, но я отчетливо помнил все адреса, что и кому я должен сказать. Странно. Но еще более странным было то, что я все еще чувствовал мятный привкус во рту. Я подумал, 5 пальцев на призрачной руке, 5 призраков, с которыми я встретился. Я заглянул к Дженни. Она крепко спала, хотя по крыше стучали капли дождя. По привычке я заглянул и в пустую комнату. Затем пошел в спальню, где спала Кэрол. От усталости у меня хватило сил только на то, чтобы снять обувь. Кэрол устроилась рядом со мной, вздохнула. И я тоже уснул, как только мысли о призрачной руке и 5 призраках постепенно исчезли.

0: Во сколько раздался звонок в дверь? Рано, было всего 7 утра. Я встала, Кэрол нетвердо села в постели и сказала: «Кто бы это мог быть?» «Не знаю», — ответил я, направляясь к двери под очередную трель звонка. «Но кто бы это ни был, надеюсь, у него есть веская причина». На пороге стоял худой мужчина, чуть за 30, со светлыми рыжеватыми волосами и выражением решимости на лице. Шел небольшой дождь, поэтому на нем была темно-зеленая куртка, ткань которой не пропускала капли воды, заставляя их скапливаться на поверхности. Стекла его очков тоже были покрыты крошечными капельками. Я открыл дверь, возможно, чересчур резко, и спросил: «В чем дело?»
1: «Крис Паркер?»
0: «Да, чем обязан?» Я услышал, как сзади ко мне подошла Кэрол, зевая и потирая глаза. «Да уж, отличное начало субботы, в которое мы собирались отдохнуть».
1: «Мистер Паркер», — сказал мужчина, — «она просила передать, что у нее все хорошо. Она сказала, что ей больше не больно, и что она хочет, чтобы вы знали, как сильно она вас любит».
0: «Вас обоих», — добавил он, посмотрев на Кэрол.
2: «Что?» — спросила Кэрол. «О чем вы?»
0: Я слушал. Я был потрясен, но я продолжал слушать.
1: «Она сказала, что не жалеет об утраченных волосах. Ерунда», — так она сказала. «И еще она хотела передать Дженни. Она надеется, что Дженни получила хорошую добычу».
2: «Что?»
0: Кэрол вцепилась мне в руку. В глазах у нее стояли слезы. Я обнял ее и крепко прижал к себе. Мы стали единым целым, как те влюбленные, с которыми я недавно встретился. В эту секунду мы были нужны друг другу, как никогда. Бет, наша старшая дочь, покинула нас в апреле. Ей было 15 лет. Рак. Весна выдалась невеселой. И год выдался не из легких. Семейных фотографий поубавилось, потому что мы потеряли одного из членов нашей семьи.
1: Кажется, это все.
0: С этими словами мужчина развернулся, спустился с крыльца и направился к своей машине. Но вдруг замешкался и обернулся, стоя под дождем. Он сказал:
1: «Ах да, вот еще что. Она сказала, что там, где она сейчас, нет одиноких».
0: Он сел в машину.
1: И я позволил ему уехать.
0: Я позволил ему уехать, так и не спросив, не нашел ли он случайно в мешке со сладостями, которые принесли его сын или дочь, странную конфету с запахом мяты. Я позволил ему уехать, так и не спросив, не съел ли он ту конфету и каким по счету пальцем на ней был я. Он сел в машину и уехал прочь. Кэрол положила голову мне на плечо. Она дрожала, потому что, хотя она и не понимала, что происходит, она понимала, что мы только что получили сообщение от духа, который в эту хэллоуинскую ночь находился где-то на грани между миром живых и миром мертвых. Духа, который не хотел никого напугать, а хотел лишь избавить своих близких от боли, горя и чувства утраты, пусть лишь на малую толику. Я четко помнил все адреса, которые мне дали, и все сообщения, которые должен был передать. Я нежно поцеловал Кэрол в лоб. «Мы всегда будем любить друг друга», — подумал я. Затем я сказал ей, что должен съездить кое-куда, это очень важно, и что они с Дженни могут поехать со мной, если захотят. И тогда по дороге я попытаюсь рассказать им о том, что случилось прошлой ночью и что это была за странная конфета. И я попытаюсь объяснить им, в чем заключается миссия, которую я должен выполнить. Миссия сердца и души. Миссия милосердия. Миссия любви, не знающей границ. 5 разных домов на 5 разных улицах нашего города. Города, где почти ничего не происходит.

То лето, лето 2107 года, обещало быть жарким еще в начале мая. Парадоксально, но факт. Обжигающие

0: Дыхание светило, достойное июньского полдня, я впервые ощутил на своей коже 3 мая, возвращаясь с работы. Затылок напекло, климат-контроль рубашки не справлялся с потом. Зной рухнул с в одночасье выцветших небес в 20-х числах последнего весеннего месяца, а уж с начала июня придавил по полной, как в сауне. Климатики гоняли авиакиберов, засевали хлипкие цирусы ядрами конденсации, но никакого даже самого рахитичного дождичка из них выжить не могли. Агропром забил тревогу, да и людей эта духовка, помноженная на душегубку, достала довольно быстро. Любители загара и вечные зимние нытики, ну знаете таких, они уже в начале августа начинают стонать. «О, вот и осень наступила, скорее бы весна и лето!» Быстренько переквалифицировались в ненавистников жары, с тем же запалом начали ныть. «О, дышать нечем, скорее бы дождик!» Градус общественного недовольства рос прямо пропорционально градусу температуры атмосферы. На работу, или, как у нас говорят, на службу, ходить стало совсем не невмоготу. Дома ладно, кондишка жужжит, в самобеглой колеснице тоже туда-сюда стекла заполяризуешь, обдув, климат-контроль, автопилот врубишь и кайфуй до самой работы с мороженым или питьем каким-нибудь, новости читай. Красота! Но в редакции с ее бесконечной беготней, с ее вечно распахнутыми дверями и постоянным курением везде и всюду стояла адская жара и духота. Я уже на 3-й день этой парилки предложил шефу: всех пишущих распустить по домам, пусть молотят с комфортом и без отрыва от родного очага. Шеф неделю обдумывал мою рацуху, он вообще такой, как коала, быстро только факсимиле ставит. А потом вызвал меня и сказал: «Вот что, сударь мой, раз вам тут жарко, отправляйтесь-ка на южный берег Северного моря в командировочку. Нам остро необходим финальный июньский выпуск репортажек о здоровом отдыхе детишек. Темка важная, темка нужная, да, заодно осветить-ка, коллега, вот эту новую методу погружение в реалии, так кажется. Слышали я такой?» Я хмуро кивнул, а на душе, помню, гепарды вкупе с шанхайскими барсами заскреблись. Блин, это командировочка, как минимум 3 отсутствия, а у меня только-только отношения с новой дамой сердца наладились, точнее, на лад пошли. Мы с ней от конфетно-букетного к кроватно-диванному периоду начали переходить. Шеф, гад, как подсматривал. Однако делать нечего. Дети — это дети. Это святое. Да и потом у нас попробуй только откажись, даже если объективные причины есть. Шеф ведь как говорит: у журналиста не бывает «не могу». Журналист обязан быть подобен акуле. Замер, остановился и тут же утонул, выпал из профессии. А выпадать я не хотел ни в коем случае. Такую работу я второй раз не найду, это точно. Зарплата, квартира, социальный иммунитет, льготы, госиздание в десятке приоритетных, перевод на 6 языков. Так что, объяснив вечером в темном прохладном зале стереотеатра подруги, что, увы и ах, мы расстаемся аж на несколько вечеров, и по этому поводу зацеловав ее до полуобморока у дверей коттеджика родителей, я с утра пораньше побрился, закинул в сумку кое-какие причиндалы и поехал к детям, к детишкам, к детишечкам. Ощущал я себя при этом просто Миклухой Маклайским, отправляющимся в вояж к папуасам. Детский учебно-оздоровительный лагерь «Клио» располагался, как и сообщил мне шеф, на южном берегу Балтийского моря. Готланд, Рюген, Курляндия, пруссы, тевтоны, псы-рыцари, кёнигсбергская операция, хотя стоп, это было уже позже. В общем, места исторические, так сказать, овеянные подолом юбки этой самой «Клио». В лагере было 5, как лучше сказать, подразделений, в общем. Все дети из колледжа и гимназии с историческим уклоном, причем исключительно добровольцы, так как такой отдых для неподготовленного человека не то чтобы не мед и не сахар, а скорее тяжкое испытание. Подростки, изучающие эпоху наполеоновских войн, собрались в эскадроне. Любители древних греков обосновались в Агоре. Юных исследователей скифов объединил Таргитай. Их сверстников, специализирующихся по дохристианской Руси, Велес, ну а викингологов — Асгард. Директор Клио, милый, но очень уставший от жары и ответственности женщина лет 50, предложил мне на выбор любой из отрядов, особенно отметив эскадрон. Там и ребята посерьезнее, и дисциплина, прям-таки военная. Все же метод погружения есть метод погружения. Я тут же поинтересовался, а где дисциплина, хромает и дети-оболтусы? Оказалось, в Асгарде. У нас там всего 1 наставник-воспитатель, девочка с истфака, а этих берсеркерных асов аж 18 человек. Трудно ей, но не жалуется, с характером. Ну и специалист хороший, однако один в море не викинг. В общем, объяснять, я думаю, никому и ничего не надо. Я попросился в Асгард. Дружина юных асов базировалась в самом настоящем длинном доме, выстроенном на пустынном берегу Балтики в окружении валунов и дюн. До центрального офиса Клива 12 километров, сообщение только морем или леталкой. Дичь, глушь и полнейшее погружение в эпоху. Романтика, блин, аж завидно! Катер доставил меня на этот временно скандинавский брег уже в темноте, было часа 3 ночи. Тем не менее, на берегу горел яркий костер, под могучим дубом сидели кружком асы и осини, а высокая девушка с гривой рыжих волос, облаченная в овчинную безрукавку и длинную шерстяную юбку, нараспев читала им что-то на древнеисландском. «Ни хрена себе режим в детском лагере», — подумал я. «Какая уж тут к черту дисциплина». Капитан катера помог мне спуститься с высокого борта, пожелал удачи, и секунду спустя его судно с ревом исчезло среди темных балтийских просторов. Я размял затекшие от долгого сидения ноги и двинулся к костру. Меня уже ждали. Директриса связалась с воспитательницей по комку, и та была в курсе, кто и зачем посетил их филиал Бирки в нашем времени. Я подошел, поздоровался, представился. Девушка в овчине улыбнулась, стряхнула рыжими волосами.
1: «И вам здоровья! Валькирия Клэв... Ну, Клава, а это мои асы!»
0: «Эй-я!» — радостно завопили детишки в 18 глоток, и не успел еще стихнуть этот древний клич, как в ствол дуба в двух ладонях от моей головы вонзился самокованный метательный крюк.
1: «Тимофеев! Тут ты, браги!»
0: — рявкнула валькирия, всплеснув руками.
1: «А если бы попал?» «Не, ас во всем ас!»
0: Самодовольно улыбаясь самодельной поговорке, пробурчал худенький парнишка в домотканой рубахе и кожаных штанах.
2: «Ничего себе, здрасте!»
0: Я покосился на мелко дрожащий крюк.
2: «Ну, давайте знакомиться».
0: Ребята бойко представились. Вокруг костра сидели почти все асы и осини. Один, Тор, Тюр, Браги, Хеймдаль, Хёд, Видар, Уль, Фрик, Сага, Эйр, Гевьон, Фула, Фрейя, Сьёвн, Ловн, Вар и Снотра. 8 пацанов и 10 девчонок, все в колоритной самодельной одежде, при оружии и характерных атрибутах. Один честно перевязал себе один глаз. У Тора рядом лежит здоровенный каменный молот, насаженный на дубовую рукоять. Фрик была вся обвешана рунами и амулетами. Тюр поглаживал резной посох и так далее.
2: «Молодцы», — подумал я, разглядывая ребят. Погружение тни и шаг чихнул. Фанатом надо быть, чтобы вот так на 2 месяца перевоплотиться в древнего скандинава.
0: Но оказалось, что вся внешняя сторона — это еще семечки. Асгард в действительности был полной копией древнего поселения викингов. И все, от одежды до пищи и оружия, ребята изготавливали сами. Помогали им в этом 4 мастеров-наставников, называемых просто «мастер огня», «кузнец», то бишь, «мастер скота», женщина средних лет, на попечении которой было небольшое стадо коз и каурая кобылка, «мастер дома», тоже женщина, отвечающая за рукоделие и, как ни странно, строительство, и «мастер моря». На берегу под его руководством асы строили небольшой драккар, а может и снекку, я не очень вукомпрене в этом. С мастерами я познакомился утром. Они жили отдельно, и только валькирия Клава проводила с ребятами все 24 часа в сутки. Был тут еще, как выяснилось, Йотун Имир, в миру аспирант из ТФАКа питерского универа Игорь, да его свалило после первого тинга знакомства обострившаяся язва, и Йотуна увезли на леталке в Псковский военный госпиталь оперировать. Весь следующий день я вместе с асами и валькирией Клавой ковал оружие, подковы, серпы и косы, ткал какие-то дерюги, чистил хлев, гонял коз, поедовал полю, строгал дубовые шпангоуты дракара Снеки, стрелял из лука и пел песни. Асы нарекли меня Ванном Ньордом и весело потешались над моими неумениями. К вечеру я выжатый, как лимон, с кровоточащими мозолями, мокрый от пота и голодный, как говорил адмирал Колчак, сидячи в Иркутском ЧК, эту пищу я кушать не могу, был готов сдохнуть от усталости.
2: Не сдох.
0: Светило закатилось в свинцовые волны Балтики, высыпали звезды, вновь под дубом, изображавшим ясень Игдрасиль, вспыхнул костер,
2: И валькирия Клава, встряхивая огненной гривой волос, начала читать по памяти сочинение Снорри, сына Стурула. Я ни бельмеса не понимал в напевном языке древних исландцев, но общее настроение асов передалось и мне. Завороженно глядя на пляшущие огненные языки, я ощутил себя настоящим хирдманом, уставшим после трудного дня и внимавшим скальду. Конь битв устал, но нет ему покоя, пока влага жизни течет в венах врагов. Око Одина найдет их, и герои оросят чужие камни горячим и красным. Эй-я! Второй день был еще кошмарнее первого. Все тело мое болело, мышцы хотели покоя, а голова — сна. Но я был безжалостно разбужен практически на восходе в 4 с небольшим, поднят с жестокого ложа у очага и покорно потащился следом за асами петь утреннюю песнь светилу. Потом все было по кругу. Козы, пряжа, завтрак и обед, миска вареного овса и немного вяленой рыбы, дрова, кузня, дракар снека, снова козы, затем воинские упражнения. Правда, неугомонные браги в середине дня технично куда-то смылся, и поэтому перед закатом мы все вместо запланированных берсерковских игрищ отправились под водительством валькирии Клавы искать его в окрестный дубняк. Нашли, впрочем, довольно быстро. Хитроумный бог поэзии и веселья мирно дрых на полянке, в центре которой меж валунов он обустроил некое подобие капища. Охряные знаки единства трех стихий на камнях, руны, амулеты на ветках и вскопанная земля посредине. Клава безжалостно растолкала браги Тимофеева, отвесила ему в сердцах подзатыльник и прорычала.
3: «Ты! Как смел ты покинуть Асгард!»
4: «Да я это...» — шмыгнул носом 12-летний браги. «Я вот 3 священных дуба решил тут посадить. Ну, типа для скальдов, чтобы они потом под ними могли висы складывать».
3: «Ага, еще один первопроходец Зайцев. Тоже 3 счастливых желудя с собой таскал?»
2: Смягчаясь, проворчала валькирия.
3: «Марш в Асгард, горе луковое!»
1: «Вала, а что за счастливые желуди?» Поинтересовался наголо бритый крепыш Тор, украдкой показав браге кулак.
3: «Да не желуди, а каштаны. Ну, Зайцев, который открыл Артемиду, всегда с собой в кармане носил. Это длинная история».
5: «А ты нам ее расскажешь, осл кричивая Вала?»
2: Елейным голоском спросила черненькая невысокая Сьевн.
3: «Ну, это к нашей теме не относится», — замялась Клава, но тут влез я, уже порядком уставший от древнего Скандинавия. «В самом деле, уважаемые валькирии, может, побалуйте на досуге этой историей про Зайцева и эту трагедию из Первой Звездной, разумеется, в курсе, а вот про каштаны, да еще счастливые...»
5: «Ладно»,
2: — кивнула валькирия.
3: «На вечернем тинге расскажу. А сейчас все в Асгард. Быстро, быстро, быстро! Хеллар!»
2: Асы, радостно визжая и завывая, ломанулись через кусты. Клава ринулась за ними, а следом, проклиная все на свете, заковылял я со своими болящими мышцами и натруженными ногами.
1: «Нет, ей-богу, спортом, блин, надо заниматься!»
0: И вновь горит огонь, вновь глядят на спящий мир вечные звезды, тихонько шелестят о чем-то дубовые листья, причудливые тени пляшут меж узловатых ветвей, да кричит в дальнем лесу, окутанном жутковатым туманом, ночная одинокая птица. Асы и осини чинно сидят в круг костра, кто-то точит топор, кто-то плетет из кожаных шнурков амулет. Тюр оперяет гусиными перьями стрелы. Один, сдвинув мешающую повязку, режет самокованным ножичком косяком руны на ясеневой дощечке. И над всем этим звучит голос валькирии Клэв. Я украдкой ткнул кнопку, и чувствительный диктофончик, укрепленный на лацкане куртки, записал все, что услышал я сам.

0: Первая звездная экспедиция, как вы все знаете, была задумана в 60-х годах прошлого века. Вы все о ней слышали, это была первая попытка человечества достичь других миров, но какие-то подробности сгладились в памяти, ведь прошло уже более 80 лет, да и эпидемия серьезно ударила по человечеству, отодвинув многое из того, что казалось важным и значимым, куда-то на второй план, в глубины людской памяти. Тогда, в середине 21 века, американцы отказались участвовать в звездном проекте. У них успешно шел свой проект по освоению Марса и спутников Юпитера. Зачем им призрачные надежды и зыбкий престиж? Ну и ладно, обошлись без них. Россия, Европа и Азиатский союз объединили усилия, и на орбите началась постройка трех кораблей, или, как говорили тогда, звездолетов — «Светогора», «Титана» и «Цинлиня». Параллельно набирались и готовились экипажи — по 40 человек каждый. Только добровольцы, только молодые, только здоровые. Мужчин и женщин поровну. Это были очень самоотверженные люди. Они же с самого начала знали, что покидают Землю навсегда, и тем не менее тяга к звездам была сильнее страха. Недавно я читала якобы информация, что работы Павлова, Юренко, Курта и Заканды по созданию генератора абсолютного поля была известна первым звездолетчикам, и они надеялись, что в пути их догонят новые корабли. Но, по-моему, это чушь. Не знали они ничего и жертвовали собой ради человечества. Потому что были герои, без всякого пафоса и напыщенности. В экипаже «Светогора» 34-м номером значился скромный биолог Алексей Зайцев, только-только защитивший кандидатскую диссертацию по флоре и фауне Марса. Собственно, эта работа и обратила на себя внимание руководителей звездного проекта. Я историк и не очень в этом понимаю, но Зайцев что-то там нащупал в марсианских живых пятнах, какую-то двойную геномность. Его идеи потом развил великий Забульский, вы все знаете о съедобной пленке и живых индикаторах. Экипажи трех звездолетов жили, готовились, тренировались, обучались и обследовались в специально построенном центре «Ковчег», называемом еще у нас «Звездный городок-3», сейчас там мемориал. В «Ковчеге» Зайцев и познакомился с Этель Бьен, француженкой из экипажа «Титана». Познакомился, и между молодыми людьми вспыхнула прямо-таки неземная любовь. Внешне они подходили друг другу, откровенно говоря, мало. Зайцев был худощавым, высоким, с редкими русыми волосами. Если кто помнит его изображение, то согласится со мной. Не было в его облике ничего особенного. Костистое лицо, острый подбородок, серые глаза, тонкие губы. Таких парней, как говорится, в базарный день без фонарика за полчаса авоську соберешь. А Этель была маленькой, миниатюрной, тоненькой, черноволосой, смуглокожей нимфой с огромными карими глазами. У себя на родине она еще в 16 лет стала мадмуазель Леон, и ей прочили большое будущее в модельном бизнесе. Но она выбрала биологию, и этот выбор, в общем-то, и стал причиной их трагедии. Зайцев и Этель после третьего дня знакомства не расставались практически ни на минуту. Он пел ей песни, он дарил ей все, что только можно подарить. Он возил ее по самым красивым уголкам Земли. Звездолетчикам разрешалось 2 дня в неделю отдыхать, причем все их передвижения были бесплатны. Этель смеялась, слушая его, и ее глазищи сияли тем особенным светом счастья, которое бывает только у влюбленных. Они бродили по окрестностям центра, держась за руки, как дети, и все вокруг поражались, как, откуда, с чего вдруг вспыхнула такая любовь. Это было как сказка наяву. Я не знаю, может быть, близость неизвестности, риск, ощущение жертвенности обострили их чувства, или все боги Земли на своих небесах уговорились свести этих людей вместе, да и никто не знает. Факт, это было. А время шло. Корабли были почти достроены и подняты на высокие орбиты. АКСы трудились, делая по 6 вылетов в неделю. Руководство проекта сидело, зарабатывало себе инфаркты и инсульты. Люди, инженеры, конструкторы, программисты, техники, пилоты, монтажники, тестовики, наладчики валились с ног от усталости. Именно в этот напряженный период Алексей Зайцев и Этель Бьен подали прошение о переводе их в один экипаж. Но если бы они были специалистами любого другого профиля, им бы пошли навстречу. А вот должность биолога в каждом экипаже значилась только одна. Обслуживающий персонал ковчега, товарищи влюбленных из всех трех экипажей, просто люди, жители разных стран, которые были в курсе всего, потому что СМИ рассказывали о волшебной любви двух звездолетчиков 24 часа в сутки, все они обращались к руководству проекта с просьбой помочь влюбленным, изменить штатное расписание, придумать что-нибудь. Решение было принято такое. Пусть оба остаются на Земле, полетят биологи из дубль экипажей. Зайцева и Этельбьян пригласили в высший координационный комитет звездного проекта и огласили волю руководства. И не сговариваясь, держась за руки, молодые люди практически одновременно сказали: «Нет, мы полетим». Что это было? Какие чувства двигали ими? Ведь они могли остаться и быть счастливыми, у них могли бы быть дети, могло бы быть будущее. Но так или иначе, они полетели. А на прощание Этель подарила Зайцеву три каштана, которые еще студентка и подобрала в Булонском лесу. «Они всегда приносили мне счастье», — сказала она. «Я хочу, чтобы и ты всегда был счастлив», — сказала она. «Они всегда будут напоминать тебе обо мне», — сказала она. Он ничего не сказал. Он молча надел ей на палец золотое кольцо, доставшееся от матери, поцеловал, и они расстались навсегда. Первым стартовал Титан, затем Святогор. Последним распустил свои 5-километровые звездные паруса Цинлинь. Три звездолета, похожие на гигантские цветы гладиолуса, растворились в космическом мраке, и звездная пыль замела их следы. Корабли должны были долететь до ближайших к Земле звезд, у которых были обнаружены планетные системы. Целью Титана была безымянная звезда в созвездии Рака за номером 55, вокруг которой вращалось несколько планет, по-моему, это порядка 40 световых лет. Святогор полетел к Эпсилону Эридана, а Цинлинь — к звезде в созвездии Карма. Звездолеты, развив скорость в 1/4 скорости света, вскоре покинули пределы Солнечной системы. Первое время связь с ними была двусторонней. Потом, через несколько лет, когда они ускорились, приходили только сообщения от экипажей, а потом наступила тишина. Корабли слишком далеко ушли от Земли. После старта первой звездной прошло 12 лет, и тут всю планету потрясло открытие генератора абсолютного поля, с помощью которого можно было проваливаться в многомерное пространство и, соединив точки, выныривать из него где угодно. Ну, по крайней мере, вы знаете, что в теории это именно так. Звезды сразу стали ближе, да фактически они просто придвинулись к нам, ведь даже на самых первых несовершенных кораблях с генераторами, их называли тогда дыроколами, полет до того же Эпсилона Эридана занял бы всего пару лет. И величественная жертвенность и трагичность первой звездной экспедиции несколько померкла. Ведь теперь все 120 землян, улетевших на звездных парусах в неизвестность, получили возможность вернуться домой. Шансы, конечно, были невелики, но они были. Спасательные корабли готовили 1.5 года. Параллельно в космос уходили разведчики и поисковики. У них, помимо поиска звездолетов, была и другая задача — исследовать и открывать новые миры, рассказывать человечеству тайны и загадки космоса. Словом, они делали все то, что и должны делать разведчики и поисковики. Что самое невероятное, один звездолет действительно был найден. Корабль-разведчик обнаружил Цинлинь именно там, где тому и положено было находиться — на пути к созвездию Карма. Звездолетчиков сняли с борта, и весь экипаж благополучно вернулся на Землю. Следы Титана не найдены до сих пор. Ни на трассе полета, и в точке конечной цели, нигде вообще. Одной загадкой великого космоса стало больше. Со Святогором все оказалось гораздо сложнее. Спасательному кораблю «Аклепсий», вынырнувшему в одной из точек по курсу звездолета, удалось перехватить радиосообщение, из которого следовало, что корабль был поврежден метеоритом, звездные паруса частично разрушены, 32 члена экипажа погибли, но оставшимся 8 удалось активировать термоядерный реактор резервной силовой установки, продолжить полет и достичь цели. Светогор открыл у Эпсилона Эридана 6 планет. Экипаж дал им, как было оговорено заранее, имена из греческого пантеона, а именно Зевс, Гефест, Афина, Артемида, Арест и Гипнос. Артемида оказалась единственной, находящейся в комфортной зоне. В 0,8 астрономической единицы от звезды принадлежала к земному типу с кислородно-азотной атмосферой. Заканчивалось сообщение фразой о готовящейся высадке на планету. Командиром сильно сократившегося экипажа Светогора, подписавшим сообщение, был старший по званию майор российского космофлота, биолог Алексей Зайцев. Спасатель Аклепсий, а затем и 2 поисковика «Волк» и «Зубур» провели разведку и поиск на Артемиде, но не на орбите планеты, ни на единственном гигантском континенте, ни на островах, ни в океане никаких следов людей со Светогора, ни обломков самого корабля обнаружено не было. И лишь спустя 8 лет третья артемидская планетологическая экспедиция обнаружила на самой крайней восточной точке континента, получившего к тому времени название Гигатеррия, на мысе Ост, среди сплошных зарослей местных джунглей, 3 высоченных, огромных, со стволами в 3 обхвата и листьями величиной с хвост павлина, каштана. Да-да, земных, обыкновенных, правда, очень больших каштана. Исследователи вспомнили историю любви Зайцева и Этель-Бьян, сопоставили факты и сделали вывод. Деревья могли вырасти только из тех 3 каштанов, что подарила на счастье своему возлюбленному француженка перед разлукой. А поскольку расстаться с каштанами Зайцев не мог никак, слишком памятными для него были эти 3 коричневых бугристых плодика, стало быть, тут он и погиб или умер от неизвестной болезни, и все оставшиеся в живых после катастрофы светогорцы тоже разделили участь своего командира, а сам корабль либо упал потом в океан, разрушившись при прохождении через плотные слои атмосферы, либо сила гравитационных полей сдернула его с орбиты Артемиды, и он, пустой и темный, ныне блуждает где-то меж планет системы Эпсилона Эридана. Был, правда, один непонятный момент. Как за достаточно короткий срок каштаны вымахали в огромные деревья? Но биологи списали это на влияние неизвестных планетных биосферных факторов. У подножия 3 каштанов установили памятник из розоватого карарского мрамора, привезенного с далекой земли. Алексей Зайцев и Этель-Бьян, держась за руки, смотрят вдаль на восход неземного светила. Так закончилась эта история. А потом на Землю обрушилась сперва эпидемия, затем 4-я мировая, и людям стало не до дальнего космоса. Ну и поныне стоят на Артемиде мраморные влюбленные и шумят над ними каштаны, ставшие памятником самому главному и самому загадочному из человеческих чувств, памятником любви. Валькирия Клава закончила свое повествование и немедленно переключилась на действительность.
1: «Тимофей, браги! Куда ты полез, горе мое?»
2: «Отсюда лучше звезды видно», — боском ответил из ветвей Гдрасиля браги.
3: «Вала, а покажи мне, где Артемида?»
1: «Да где-то вон там», — махнул рукой Клава. «А зачем тебе?»
4: «По-моему, это неправильно, что люди забросили дальний космос»,
0: — мечтательно сказал юный ас, задрав голову к звездам.
4: «И, по-моему, я раздумал становиться историком».

0: Тук-тук. Сплю я всегда чутко. Я сел и застегнул рубашку. Сложил одеяло и сунул его вместе с подушкой за кушетку. Клиентам незачем знать, что вы живете у себя в офисе. Тук-тук.
1: Частный детектив по сверхъестественному.
0: Я спрятал бутылку виски в ящик стола и открыл дверь, держа мобильник, чтобы создать впечатление, будто я работал. Чем могу помочь?
1: Джек Виллан, частный детектив по сверхъестественным явлениям.
0: Посетительница пребывала как раз в том неопределенном возрасте между 30 и 50, который смягчает. Мужчина делает более пикантными женщин, особенно тех, у кого есть вкус и класс. И то, и другое у нее, похоже, имелось в изобилии. «Виллан, а не Виллан», — поправил я, и... «Да какая разница?» Не дожидаясь приглашения, она протиснулась мимо меня в офис и огляделась, не скрывая отвращения. «У вас что, нет галстука?» «Разумеется, есть. Но я не всегда надеваю его в 8 утра». «Тогда надевайте и пошли. Уже почти 9. А вы клиент, который платит и не тратит времени на чепуху», — заявила она, открывая кожаную сумочку и доставая сигареты.
1: «Я Эдит Пранк, директор Нью-Орлеанского музея искусств и древностей, и могу заплатить по счету и даже чуть больше, если вы поспешите».
0: «Здесь не курит, миссис Пранк».
1: «Мисс Пранк, и у нас очень мало времени», — отрезала она, выпуская дым мне в лицо. «Полиция уже там».
0: «Уже где?»
1: «Там, куда мы едем».
0: Она защелкнула сумочку и молча направилась к двери, но перед этим вручила мне две причины следовать за ней. На каждой был отпечатан портрет президента, который мне редко доводилось держать в руках. «А теперь, когда я уже занят вашим делом», — сказал я, складывая банкноты и выходя следом за ней на Бурбон-стрит, — «быть может, вы поведаете, в чем оно заключается?» «По дороге», — бросила она, отпирая кодовым ключом изящную BMW, модель 740. Видел ее в журналах. Сиденья, обтянутые маслянисто-поблескивающей кожей, приборная панель из каштана со встроенным дисплеем системы GPS и огромный восьмицилиндровый двигатель, оживший с басовитым рычанием. Едва мы рванули с места, мисс Пранк прикурила новую сигарету от окурка прежней.
1: «Как я уже говорила, я директор Нью-Орлеанского музея искусств и древностей».
0: «По-моему, мы только что проехали на красный свет».
1: 2 года назад мы начали раскопки на побережье Мексиканского залива», — продолжила она, разгоняясь на перекрестке, — «и вскрыли доколумбовое захоронение».
0: Кажется, это был знак «стоп».
1: «Мы сделали замечательное открытие. Нашли большую статую почти в безупречном состоянии, которая в легендах туземцев упоминается как «Вера Крус Энорме», то есть «гигант из Вера Круса». Мы связались с Лувром».
0: «С Лувром?» Мы приближались к очередному перекрестку. Я закрыл глаза.
1: «Мы обратились в родственные учреждения, потому что наша статуя имела поразительное сходство с подобными изваяниями во Франции. Вот, взгляните на нашу».
0: Она протянула мне фотографию. Я приоткрыл глаза чуть-чуть, чтобы увидеть изображение. Высотой фигура была примерно вдвое выше стоящего рядом мужчины. Ее выпученные глаза, опущенные плечи и грубая оскаленная морда показались мне знакомыми.
1: «Горгулья?» «Именно так. Очень напоминает горгульи собора Парижской Богоматери».
0: Я начал кое-что соображать, как мне показалось.
1: «Поэтому вы предположили здесь наличие сверхъестественной связи?»
0: «Конечно нет!»
1: Пранк скривилась. «Сначала мы предположили, что статую сделали французы в 19 веке, во времена недолгого правления императора Максимилиана. Так, всеми забытая подделка».
0: «В школьной зоне полагается сбросить скорость», — заметил я, снова закрывая глаза.
1: «Но даже в этом случае статуя представляла бы большую ценность. Энорме привезли на охраняемый склад, потому что в Мексике полным-полно ворюг, которым прекрасно известна стоимость древностей, даже поддельных».
0: Я услышал сирены. «Хоть я с копами и не дружу, сейчас я очень надеялся, что гонятся они именно за нами. Правда, сумеют ли догнать?»
1: «Это было почти месяц назад, в ночь полнолуния. На следующее утро обоих охранников нашли мертвыми, обезглавленными. А Энорме отыскался в своей могиле».
0: «Понятно. Тогда до вас дошло, что вы имеете дело с древним проклятием».
1: «Да вовсе нет!» — рявкнула Пранк, перекрывая визг замученных покрышек. «Я решила, что кто-то хочет запугать крестьян и получить повод нас шантажировать. Я подмазала кого надо из властей, чтобы они не поднимали шума, а Энорме мы упаковали в ящик для отправки в Нью-Орлеан».
0: «Вы замяли убийство?»
1: «Два убийства», — спокойно уточнила она. «В современной Мексике это нетрудно».
0: Машина плавно снизила скорость и остановилась. Я открыл глаза и увидел, что мы на стоянке возле музея. Никогда не думал, что буду настолько счастлив вылезти из BM 840 всего после одной поездки. Пранк задержалась на ступеньках, чтобы прикурить новую сигарету от старой. Ловер прислал своего специалиста взглянуть на Энорме. Он прибыл вчера вечером. Я прошел следом за клиенткой в широкие парадные двери музея. Мы промчались по залам и спустились по короткой лестнице. Но прошлой ночью она замолчала. «И что случилось прошлой ночью?» «Вы же детектив?» — заметила она, протискиваясь в дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». «Вот вы и скажите». Мы вошли в просторную полуподвальную лабораторию, одна из стен которой была застеклена. Все окна были вдребезги разбиты. В помещении толпились копы. Воздух наполнял тошнотворный сладковатый запах. Два полицейских в форме и в резиновых перчатках стояли неподалеку от двери возле кучки разодранной одежды и плоти. Два медэксперта фотографировали и вводили заметки в ноутбук. Я подошел к ним. Во мне боролись любопытство и тошнота. Частному детективу доводится видеть многое, но человек с оторванной головой редко. Тошнота победила. «Наш бывший начальник охраны», — пояснила Пранк, кивнув на обезглавленное тело на полу, когда я вернулся, отбомбившись в мужском туалете. «Он приглядывал за Энорме, когда его прошлой ночью вынули из ящика. А вас я привезла сюда как можно скорее, чтобы вы выяснили, что сможете, пока полиция полностью не затоптала место преступления. Я ничего не сказала им о случае в Мексике. Не хочу, чтобы они конфисковали статую, прежде чем мы что-нибудь узнаем».
1: «Понятно. А какого черта здесь делает он?»
0: К нам подошел Айк Уарт, шеф городской полиции, работающий по системе «Сперва стреляю, потом спрашиваю».
2: «Я категорически не желаю, чтобы у меня под ногами путался этот охотник за привидениями. Здесь место преступления».
3: «Мистер Виллон, наш новый начальник охраны», — сообщила Пранк. «Он будет представлять музей в этом расследовании».
1: «Главное, держите его подальше от меня», — гаркнул Уарт, демонстрируя свою широкую спину.
3: «Вы мне не говорили, что знакомы».